день, то есть в день суда, может искренне милостивый, человек, умеющий прощать обиды. Да и в молитве Господней «Отче наш» мы просим: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Собственно, милость или милосердие для евангелиста Матфея – центр проповеди Иисуса Христа и его апостолов. Милость превозносится над судом. Послание апостола Иакова, глава 2, стих 3. Именно милосердие называется исполнением закона. Иисус напоминает своим последователям пророчество Осии: «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Стоит заметить, что само слово «милостивый», которое мы видим в этом блаженстве, лишь два раза встречается в Новом Завете. Здесь «блаженны милостивые» и второй раз применительно к Иисусу Христу в послании к евреям, где Он назван нашим милостивым и верным первосвященником. И в самом деле явление Бога в Иисусе Христе – это высшее проявление божественной милости к людям. В иудейской традиции высоко ценилась обязанность деятельного сочувствия к бедным и немощным. Израиль даже считал, что свойство милосердия отличает его от прочих народов. В Талмуде сказано: «Кто милостив к людям, к тому будет милостиво небо». От евангельской этики Иисуса Христа, однако, эта нравственная позиция существенно отличается. В иудаизме действует строгий юридический принцип – причины – следствие, действие – воздаяние. Человек юридически формально претендовал на равное воздаяние от Бога. Вся проповедь Иисуса Христа направлена против такого формального отношения человека к своим нравственным действиям и к своей жизни в целом. Иисус осуждает формально-юридически соблюдаемую праведность, которая в то время преобладала в иудейской религиозности. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 23 по 24. И еще: «Так будут последние первыми и первые последними». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 16. Таким образом, у Бога иные критерии. Стоит также заметить, что в той же раввинистической традиции существовали и не столь уж либеральные тенденции. Известны наставления, которые прямо запрещали оказывать милость некоторым людям, а именно невежественным, ам-ха-арец, людям земли, невежественным в законе. Так, у рабби Елиазара, около 270 года от Рождества Христова, запрещено оказывать милость человеку, у которого нет знания закона. Милость, доброта, согласно Нагорной проповеди, не внешне обязывающий акт, как это было в сознании законников, а свойство глубоко внутреннее, когда человек полон сочувствия, когда он не снисходит к другому, одаривая его актом милости, а способен отождествить себя хотя бы отчасти с другим. Это очень важно, так как помимо формальной бывает еще и ложная, неуместная доброта. Пример такой неуместной при всей своей искренности доброты приводит евангелист Лука в эпизоде посещения Иисусом Христом дома Марфы и Марии. Все помнят эту историю. Усталый Иисус пришел в дом Марфы и Марии. Разумеется, он был озабочен, обеспокоен, так как до распятия оставалось совсем немного времени. В это страшно напряженное время ему хотелось только одного – покоя, отдыха. Марфа любила Иисуса и поэтому хотела угодить Ему, приготовив для Него самую лучшую пищу. С этой благой целью она много суетилась, бегала туда-сюда, гремела посудой. Представьте себе, каково было все это видеть и слышать Иисусу. В конце концов Он сделал Марфе мягкое замечание. Она хотела быть доброй, а поступала на самом деле жестоко. Мы сами часто проявляем вроде бы нашу доброту, как нам кажется лучше. А уж человек, объект нашей доброты, вынужден благодарить и как бы быть довольным, нравится ему это или нет.

тот центр, из которого формируется вся человеческая жизнь, часто неосознанно. В свое сердце, то есть в центр своего бытия, человек может помещать самого себя со своими эгоистическими желаниями или какого-нибудь любимого человека, или какой-нибудь предмет, скажем, автомобиль, или фамильную ценность, или деньги, или любого другого идола. Но когда центр бытия, который есть Бог, смещается, тогда все вокруг искажается, становится дисгармоничным, эксцентричным. Гармоничная жизнь становится только тогда, когда центром своих помышлений человек делает истинный центр всего творения – Бога. Тогда все становится на свои места. Чистота сердца, о которой здесь говорится, – это не нравственная чистота, то есть отсутствие греха, ни в самом общем смысле, ни в частном смысле целомудрия. Чистота сердца – это честность, простота, искренность и бескорыстие в отношениях с Богом. Об этом мы читаем во множестве мест Ветхого Завета. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего». Псалом 50, стихи 12 и 13. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Псалом 72, стих 1. Иначе говоря, чистота сердца в данном контексте – это полная, безоговорочная и безраздельная преданность Богу. Собственно, это то, что можно назвать верой в самом принципиальном смысле. То, что люди, так относящиеся к Богу, увидят Бога, имеет очень глубокий смысл. Ведь одна из ключевых мыслей всех религий состоит в том, что только чистый, очищенный смеет приблизиться к божеству. В примитивных религиях и даже в развитых мистериальных культах чистота всегда носила ритуальный, культовый характер. Но и религия Ветхого Завета и позднего иудейства сохранила это понятие культовой чистоты, фактически не отделяя ее от чистоты сердца. Это утверждает закон Моисея. Огромное различие между Иисусом и иудейством его времени, особенно раввинами, состоит в том, что раввины, учители закона, заявляли равно необходимыми внешнюю чистоту и чистоту сердца, в то время как Иисус отрицал спасительное значение внешнего очищения. В конце замечательного разговора об омовении рук он недвусмысленно сказал: «Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 19 и 20. Впрочем, уже великие пророки и псалмы Ветхого Завета учили о бессмысленности ритуального очищения при отсутствии нравственной чистоты. Вот очень показательное место из 23-го псалма. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто». Здесь надо понять, что взойти на гору Господню, то есть подняться в храм как место благодатного присутствия Бога, в сознании иудеев равнозначно выражению «узреть», «увидеть Бога» или «явиться перед лицом Божиим». Ибо в Ветхом Завете утверждалось, что действительно увидеть Бога человеку невозможно. «И сказал Бог Моисею: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Книга Исход, глава 33. Человеку Бог открывает себя только в видениях и в вещих снах. «И сказал Бог: слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Книга Чисел, глава 12. Однако в шестом блаженстве Иисус Христос утверждает совсем иное. Здесь говорится о реальном духовном видении Бога лицом к лицу, когда мы увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3. Но это и есть высшее обетование Евангелия в целом. Увидеть Бога, как Он есть, предельное, последнее исполнение веры, надежды и любви, о которых говорят апостолы

0: Павел и Иоанн. В этом содержится все, что называется спасением, славой и вечной жизнью. В обыденной жизни люди видят только то, что они способны увидеть. Один смотрит на ночное небо и видит на нем лишь сверкающие точки. Но просвещенный в своей науке астроном или астрофизик увидит на небе неизмеримо больше далекие солнца и галактики, каждый из которых имеет свое название, имеет свою историю и таит множество загадок. Один, сидя в концертном зале, услышит лишь надоедливый до зевоты усыпляющий шум оркестра. Другой, чей слух очищен и просвещен для восприятия высокой музыки, услышит торжественные созвучия Баха или Моцарта, прославляющие Бога и Его творение. Иисус Христос учил: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Один человек, сердце которого не очищено и мысли не просветлены, будет всю жизнь удовлетворяться тем, что он видит на поверхности вещей, ибо сокровище его мирское. Другой, следуя Владимиру Соловьеву, сможет сказать: «Не веруя обманчивому миру, под грубую корою вещества, я осязал нетленную порфиру и узнавал сияние божества». Слава Божия, сияние Его присутствия открывается верующему человеку уже в этой жизни, открывается во многом из того, что он видит в этом мире. Но в грядущем, обновленном и преображенном мире, чистый сердцем увидит не только славу Божию, но увидит самого Бога так, как Его сейчас видят только ангелы Божии. Седьмое блаженство. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Понятие миротворчества кажется простым и понятным. Если говорить о войнах, международных конфликтах, то миротворчеством занимаются специальные организации, например, Организация Объединенных Наций. В истории России императора Александра III называли царем-миротворцем, так как в его царствовании Российская империя не вела ни одной войны, и он ратовал за поддержание европейского мира. Многим памятны также разного рода миротворческие инициативы Советского Союза после Второй мировой войны, в которых немалая роль отводилась экуменической деятельности Русской Православной Церкви. И всякий раз идеологической основой этой международной деятельности Церкви служили именно слова Иисуса Христа: «блаженны миротворцы». Понятно также, что миротворчество в принципе не ограничивается политикой, но предполагается и в межчеловеческих отношениях, и в гражданской жизни. Миротворцы седьмого блаженства не просто миролюбивые, уступчивые, терпимые и готовые к прощению люди, но те, которые активно действуют, устанавливая мир и устраняя существующие между людьми противоречия. Таковые получают обетование, что они в свое время будут названы сынами Божиими, потому что они в этом отношении похожи на Бога, ибо Бог, по словам апостола Павла, Бог мира. А в Ветхом Завете, а также в иудействе, Мессия изображается как князь мира, так у пророка Исаии: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаии, глава 9. Или у пророка Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам». Книга пророка Захарии, глава 9. Что же касается слова «миротворец» или во множественном числе «миротворцы», то оно в Библии встречается только в седьмом блаженстве Нагорной проповеди. Иначе в языческом древнем мире. Там это слово было почетным титулом античных владык – «миротворец», официально «непобедимый миротворец земного круга». Со времени Александра Великого эти миротворцы назывались также сынами Божиими. Не правда ли? Сходство с обетованием блаженства Нагорной проповеди очевидно. Но это сходство скорее случайное, внешнее. Ведь миротворчество языческих царей было делом насилия, принуждения. Это миротворчество вовсе не относилось к сфере этики. Мир, который они устанавливали, например, знаменитый Пакс Романа, римский мир, означал просто внешнюю безопасность, спокойствие и хозяйственное благосостояние, не более того. «Римлянин, ты научись народами править державно, в этом искусство твое, излагать условия мира, милость покорным являть и смирять войною надменных». Вергилий, Энеида. И как тут не вспомнить пророческие слова Писания? Когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 3. Итак, античные миротворцы, которые были по преимуществу захватчиками и жестокими правителями, почитались как сыны Божии. Но обетование богосыновства, данное Иисусом Христом миротворцем, означает нечто такое, что язычникам и в голову не приходило. Однако это особая тема и особый разговор. Теперь немного филологии. Греческое слово, переводимое на русский как «покой», означает «мир», по-еврейски «шалом». И тут с переводом все оказывается не так уж просто. Ведь «шалом» в древнееврейском языке совсем не значит просто отсутствие вражды или каких-то волнений, когда наступает покой. «Шалом» означает высшее благо человека или все то, что способствует высшему благу человека. Мы знаем, что «шалом» — мир, мир тебе, мир вам — обычное приветствие у евреев. Да и в арабской культуре, когда один человек приветствует другого «салам», это то же самое, что «шалом». Он не только желает человеку, чтобы у него не было никаких неприятностей, а был мир и покой, но он желает ему действительно всего самого наилучшего. А в Библии «шалом» — мир означает, собственно, высшее благо — спасение. Так и надо понимать пророческие выражения «бог мира», «князь мира». Они означают «бог спасения» и «князь спасения», «спаситель». В седьмом блаженстве миротворцы, которые нарекутся сынами Божьими, это люди, активно творящие мир, то есть делающие то же самое, что делает и творящий мир Бог. Они в меру своих сил и возможностей способствуют высшему благу человека, делают мир лучше, поднимают его хотя бы на ступеньку выше. Разумеется, это не исключает и другие частные толкования, существовавшие в церкви. Так, многие богословы ранней церкви понимали это блаженство в чисто духовном смысле. Мол, блажен человек, установивший мир, то есть покой в своем сердце и в своей душе. Блажен тот человек, который добился внутреннего мира и который отдал свое сердце Богу. Вспомним также древнюю духовную практику исихазма, от греческого слова «исихия» — «покой, тишина». Итак, миротворцы будут наречены сынами Божиими. Эта тема богосыновства развивается апостолом Павлом в его посланиях. Он ясно показывает, что сынами Бога уже сейчас становятся верующие в Сына Божия, то есть в Иисуса Христа, принявшие крещение и благодать Святого Духа. Вот замечательные полные глубокого смысла слова из послания к Галатам. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Тоже в послании к римлянам. «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, ожидающие грядущего прославления, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Здесь везде говорится о том, что верующие в свое искупление во Христе уже в этой жизни становятся свободными сынами Божиими. Но полнота божественного благословения, полное и совершенное общение с Богом, им будет даровано после всеобщего воскресения и последнего суда. Это будет дар спасения и вечной жизни. О грядущем даре вечной жизни говорит и седьмое блаженство. В выражении «будут наречены сынами Божиими» следует обратить внимание на глагол «будут наречены» или «будут названы». Правом наречения, то есть дарования имени, обладал только Отец. В данном случае своим властным словом Бог Отец назовет миротворцев своими сынами, то есть примет их в свою семью, в непосредственное с ним общение. Восьмое блаженство. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. О том, что праведник страдает и гоним, часто говорилось еще в псалмах Давида. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Псалом 33. Книга «Премудрости» Соломона подробно описывает ненависть к праведнику и гонение на него. «Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы и не постыдимся многолетних седин старца. Сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным. Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим, укоряет нас в грехах против закона и поносит нас за грехи нашего воспитания, объявляет себя имеющим познание о Боге и называя себя сыном Господа. И тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его. Ибо если этот праведник есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Осудим его на бесчестную смерть, ибо, по словам его, о нем попечение будет». Книга «Премудрости» Соломона, глава 2. Восьмое блаженство дает обетование такого попечения. Мы видим, что последняя строка второй строфы «Ибо их есть Царство Небесное» повторяет первую строку первой строфы «О нищих духом». Таким образом, обетование Царства Небесного как бы замыкает круг блаженств. Кроме того, из первой строфы повторяется слово «правда». Там были алчущие правды, здесь изгнанные за правду. Вообще, понятие правды центральное для Нагорной проповеди. О нем еще пойдет речь впереди. Здесь же из всей конструкции блаженств мы понимаем, что эти изгнанные или гонимые тождественны нищим, плачущим и кротким, то есть тем, кто следует за Христом. Это они, алчущие и жаждущие правды. Они изгнанные людьми, но возлюблены Богом, ибо они блаженны, потому что их есть Царство Небесное. Иисус никогда не скрывал ни своей собственной участи на земле, ни участи тех, кто решится стать Его последователями. И в этом смысле Его ученики, которых позже стали называть христианами, не должны были ожидать легкой жизни в языческом обществе, не должны и сегодня, поскольку общество как было, так и осталось языческим. Несколько изменились только кумиры и идолы, которым усердно служат и поклоняются. Так апостол Павел писал фессалоникийцам: «Вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось». Первое послание к фессалоникийцам, глава 3, стихи 3 и 4. В наше спокойное время нам трудно даже представить себе, что пришлось пережить первым христианам. А совсем недавние российские новомученики и исповедники, и нам даже приходит в голову, настоящие ли мы христиане, что живем, не испытывая гонений, но, напротив, пользуясь благосклонностью и покровительством властей земного царства.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов. 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефону 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он родился в Санкт-Петербурге и умер в Санкт-Петербурге. Родился в России и умер в России. Большую часть жизни прожил, увы, в СССР и в Ленинграде. Его труды и, главное, его личность – путеводная звезда для всякого человека русской культуры. И очень характерно, какое огромное значение Дмитрий Сергеевич придавал топонимии. Свою позицию в отношении культуры названия Лихачев пронес сквозь все годы своей жизни. И мы именно личностью Дмитрия Сергеевича мерим свой топонимический вкус, формируем свою позицию в отношении имен нашей Родины и пытаемся понять, как сформировался он сам. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой.
2: 5 лет, по самый 1937 год включительно, я работал ученым-корректором в издательстве Академии наук СССР на Менделеевской линии 1. Не скажу, что это была плохая работа. Она мне давала возможность укрыться, не высказываться по острым вопросам. Я часто хворал, попадал в больницы в острые периоды моей болезни, язва, 12-перстной кишки, не слишком болезненно переживая подозрения в раке или еще в чем-либо не менее приятном. Подозрения оказывались напрасными, соседи иногда интересными, книги по большей части увлекательными. Большая корректорская, один из бывших залов палеонтологического музея, перевезенного в Москву, была оживлена бывшими людьми, окончившими лицей, училище правоведения, просто университет, с которыми иногда, оторвав голову от корректуры, можно было перекинуться 2-3 словами. Корректоры по воскресеньям устраивали поездки за город, в дворцовые пригороды. Я не мог с ними ездить из-за своей язвы, и это было самое большое упущение за все время пребывания в издательстве. Ведь знали они пригороды не как читатели и посторонние, либо бывали там сами до революции, либо слышали от своих знакомых. Я упустил возможность узнать пригороды Ленинграда как современник их расцвета. Оставаясь по воскресеньям лежать в кровати, я все-таки многое о них слышал и старался читать. Неизменным организатором поездок за город, а летом по старым городам и монастырям России, был энциклопедически знавший Россию Лев Александрович Федоров, технический редактор и один из образованнейших людей, которых я встречал. Погиб он в блокаду в бомбоубежище Зимнего дворца от чистого голода. Я уверен, не случись событий, которые показались мне страшным несчастьем, я бы до конца жизни продолжал работать корректором, вконец испортил бы себе глаза. В очередной раз я лежал в больнице, когда в Ленинграде началась паспортизация. Период паспортизации был одним из самых страшных периодов в жизни больших городов. Люди Москвы и Ленинграда жили в напряжении, ожидая решения своей судьбы, каково будет решение паспортных комиссий. Строгих инструкций не было. В Ленинграде не давали паспортов дворянам, а в дворцовых пригородах еще и бывшим служащим дворцов. Последнее было ужасно не только для людей, но и для дворцов. Дворцовая обслуга была честной и хранила всякую мелочь. Приходившие ей на смену кадры утаивали, воровали, списывали, ничего не понимая в вещах, предметах искусства. Пропадали ценнейшие сведения, передававшиеся из уст в уста, легенды, предания и даже некоторые традиции. С высылкой же дворянства изменялся культурный облик городов. Улица меняла свое обличье. Другими стали лица прохожих. Свои одежды улица сменила давно. Появилась своя паспортная комиссия в Академии наук. Заседала она в главном здании Академии. Я очень боялся, что меня вызовут и начнут спрашивать о моем деле и выпытывать, как я отношусь к советской власти сейчас. Поэтому, когда я заболел и попал в больницу, я даже как-то не очень стремился выписаться из нее. Выписавшись, я узнал, паспортная комиссия в Академии закончила свою работу. Думал, пронесло, была такая скала на военно-грузинской дороге, которую называли «Пронеси, Господи». Ее часто вспоминал отец. Однако же не пронесло. Мне объявили, что паспорта мне не дадут, назначили срок выезда из Ленинграда. Не дали паспортов Феде Розенбергу, Толе Тереховко, Александру Петровичу Сухову, всем, кто имел судимость. Отец страшно волновался, искал влиятельных лиц. «Знаю, у кого-то плакал», — мне говорили. Наконец нашелся кто-то, кажется, секретарь райкома, который обещал помочь, но хотел повидать меня. Жил он на Каменноостровском, тогда называвшемся улицей Красных Зорь. Помню, что меня угощали чаем. Говорить было не о чем. За столом сидели секретарь и его жена, которая смотрела на меня с жалостью. Кончилось тем, что мне дали отсрочку на долечивание. И вот тут на помощь пришла Зина. Мы еще не были женаты, только собирались. Известно было, что ученый-корректор Екатерина Михайловна Мастыка в молодости веселилась вместе с детьми академика Зернова в одной компании с будущим наркомюстом Крыленкой. Зина уговорила ее съездить к Крыленке. Съездить было непросто. Надо было преодолеть пролегшую между ними дистанцию времени, дистанцию общественных положений. Я представляю себе, как нелегко было Екатерине Михайловне показаться ему постаревшей, изменившейся. А потом на чем ехать и в чем? Деньги собрали. Кофточку Зинину дали, отправили. Вернулся Екатерина Михайловна довольная, объяснила, что надо запастись ходатайством президента Академии Александра Петровича Карпинского. А у Крыленки на приеме во всем слушаться секретаря Крыленки. Екатерина Михайловна, помню, сказала, она бывшая рабочая, толковая, хорошая женщина. Я знаю только, что в разговоре с Крыленкой Екатерина Михайловна назвала меня женихом своей дочери Кати, которую я в глаза не видел. Она зашла к нам уже лет через 10 после войны. Хорошая была женщина Екатерина Михайловна. В конце концов, что была для нее Зина, и что был для нее я? И стоило ли ей, знавшей все о Крыленке, рисковать, напоминая ему о себе? Объяснили мне, как получить ходатайство у президента Академии наук Александра Петровича Карпинского. Я должен был прийти к Карпинским домой, в особняк на Пятницкую улицу, встретиться там с дочерью Карпинского Толмачевой, поцеловать непременно ей руку и передать письмо от нашего директора издательства Михаила Валерьяновича Валерьянова с просьбой похлопотать обо мне. Я так и сделал. Ехал самым дешевым поездом и сразу с вокзала отправился на Пятницкую. Позвонил. По крутой и узкой для такого роскошного особняка лестнице меня провели на второй этаж с большим залом. Как мне и указали, я поцеловал руку, заплетающимся голосом проговорил свою просьбу, которую перед тем затвердил наизусть, и подал письмо. Толмачева не удивилась, сразу пошла в небольшой кабинет за залой и стала кричать на ухо Александра Петровича: «Пришел молодой человек, воспитанный, воспитанный! Надо подписать ему просьбу, подписать!» После этого она села за машинку, и я услышал быстрый стрекот машинки. Молча вынесла и подала мне письмо в роскошном конверте, какого я в Советском Союзе отродясь не видел. Сразу от Толмачева я направился в наркомюст. Приемная у Крыленки была переполнена. Пожилая или казавшаяся мне тогда пожилой женщина сразу подошла ко мне, как к знакомому, взяла у меня письмо от Карпинского, которое я даже хорошенько и прочесть не успел, и строго сказала: «Стойте здесь». Место она мне обозначила у всех на виду. «И как бы вас ни бронил Николай Васильевич, молчите и ничего не отвечайте и не отрицайте». Я был немного удивлен, ведь остальных Крыленко принимал в кабинете. Вскоре из кабинета выскочил, вернее, выкатился коренастый, плотный, даже немного полноватый человек со спортсменскими движениями и сразу набросился на меня, как мне показалось, с кулаками. «Мы революцию делали, мы кровь проливали, судьба человечества решается, а вы дурака валяли, космическую академию устраивали. Над нами потешались, что ли? Этому безобразию слов нет» и так далее и тому подобное. Слово «извержение» продолжалось несколько минут. После, держа ходатайство в руках, он с такой же быстротой влетел в свой кабинет, а секретарь, поманив меня рукой к своему столу, стала меня спрашивать: номер бывшего паспорта, домашний адрес, место работы, адрес работы, служебный телефон Валерьянова и прочее. Велела ждать в Ленинграде и сообщить ей, если меня тронут. Все это тихим голосом и как бы по секрету. В тот же день я вернулся в Ленинград. Я ждал несколько месяцев. Никто и никуда меня не вызывал. В разгар лета меня позвали на почту и вручили конверт из ЦИКа. Там находилась бумага о снятии с меня судимости. Полвека я думал, ну все, но оказалось в 1992 году, что это не реабилитация. Правда, недоразумения были только тогда, когда возникали вопросы о прописке в Казани сперва, в Ленинграде после. Сперва мне было непонятно, зачем нужна была эта явно разыгранная сцена в приемной. Когда вскоре Крыленко арестовали, я понял. За Крыленко уже следили, и он боялся явных обвинений в покровительстве КРу. Он демонстрировал перед всей толпой в приемной свою полную преданность советской власти. Не скажу, что эта демонстрация была для меня особенно приятна. Но своего она достигла, и Екатерине Михайловне Мастыке я до гроба обязан. Конечно, положение корректора было самым выгодным, вернее, безопасным в условиях террора 30-х годов. Можно не разговаривать, молча работать, только не пропуская ошибок. Был единственный неприятный случай. Иван Петрович Павлов решил издавать тоненькие брошюрки трудов своего института. Не помню, как называлась та серия. Ее поручили мне. И в первой же фразе первой брошюры я как-то изменил смысл. То ли запятую поставил не там, то ли исправил ошибку не так. Одним словом, пришел сын Павлова к директору издательства Михаилу Валерьяновичу Валерьянову с претензией. Меня вызвали к Валерьянову. Сын молчал. Валерьянов в мягкой форме мне выговаривал. Смысл фразы действительно изменился. Я был чрезвычайно расстроен, но через 2-3 дня сын Павлова явился снова и сообщил Валерьянову, что хотя смысл и изменен, но Иван Петрович не в претензии. Я понял, что это... Последняя акция была простым проявлением доброты сына или отца, а вернее всего обоих. И случайно сын молча меня разглядывал, когда Валерьянов делал мне выговор. Молча, и, как мне показалось, даже с сочувствием. Но это был единственный неприятный случай, непосредственно связанный с работой. В 1935 году вышла моя первая серьезная статья в сборнике «Язык и мышление». «Черты первобытного примитивизма в воровской речи». Она вызвала разгромную рецензию Михаила Шахновича «Вредная галиматья» в «Ленинградской правде». Вслед за такими статьями обычно шел арест. Но лингвисты Абаев, Быховская, Башинджагян и другие отнеслись к моей работе с интересом. Я решил попробовать счастье и сдавать экзамен в аспирантуру Института речевой культуры. К тому времени мой соделец с одинаковым удостоверением об освобождении из Беломоро-Балтийского лагеря, без всяких дальнейших ограничений, Дмитрий Павлович Каллистов был принят в аспирантуру Ленинградского университета. Чем я хуже его, думалось мне, забывая, что за него хлопотал декан исторического факультета Борис Дмитриевич Греков. У меня статья, лингвисты меня знают, вторую статью я сдал в тот же сборник «Язык и мышление», и корректуру ее уже прочли. К тому времени мы с моей будущей женой решили пожениться. Что я теряю, если не примут? Надо попытать счастье. Но не тут-то было. Заявление от меня не приняли. Я приложил удостоверение. Ударник Белбалтлага. Это была знаменитая стройка, и милости Сталина к участникам строительства были широко известны и уважаемы партийными властями. Тем не менее, по-видимому, командовавшие всем... Партийные власти решили меня не принимать. К тому же мнение Шахновича в «Ленинградской правде» было для них важнее мнения ученых-лингвистов. Моя мать в это лето снимала комнату в новом дружноселье на станции Сиверская. Я взял отпуск, но времени для подготовки к экзаменам уже не было. Не было и никого, с кем я мог бы посоветоваться. Первый экзамен был политическим. Как назывался предмет, я уже не помню. На него явился и секретарь парторганизации, и ученый-секретарь института. Экзаменатор спросил меня, что я читал по предмету. Я назвал азбуку коммунизма Бухарина, забыв, что я читал и диалектику природы Энгельса, и кое-что Маркса. Последовал какой-то вопрос. Я на него ответил явно неудачно. Спрашивающий меня, скосив лицо улыбкой, лицо экзаменатора я забыл, в памяти осталась только улыбка, как у кота в Алисе Льюиса Кэрролла. Заявил. Ну вот и видно, что вы читали Бухарина. Чрезвычайно довольная экзаменационная комиссия на этом прекратила допрос. Я действительно чувствовал себя на допросе. Второго вопроса не последовало. Я был готов к такому результату, но решил все же пройти второй допрос по специальности из любопытства. Я явился через день или два. Главный экзаменатор был весьма известный лингвист, фамилию которого я называть не хочу. В своих печатных работах мой экзаменатор подлостями не отличался, не был в них замечен. Состраданием, отчетливо выраженным в голосе и в устремленных в сторону от меня глазах, он спросил меня, у каких лингвистов в университете я занимался. Я назвал первым Жермунского, а далее Якубинского, Щерба, Баянуса, Брима, Ларина, Обнорского. Страдальческое выражение лица усилилось. Я вам задам очень простой вопрос, школьный вопрос. Что такое прилагательное? Дайте ему определение. Укажите виды прилагательных. Вопрос был явно на засыпку. Я не стал на него отвечать. Извинился за беспокойство, попрощался и ушел. Прощаясь, экзаменатор снова подчеркнул. Я задал вам вопрос, на который мог бы ответить любой школьник. Теперь, чтобы читатель понял, насколько прост был этот вопрос, я позволю себе процитировать слова лингвистических терминов Ахмановой. Издание 2, Москва, 1969. Прежде всего, определением прилагательного часть речи, характеризующаяся категориальным значением признака, грамматическими категориями степеней сравнения, рода, падежа, числа, выражаемых в форме согласования, синтаксическим употреблением функции определения, атрибутивной функции, и предикативного члена, и развитой системой словообразовательных моделей. А вот виды прилагательных. Аппозитивные, атрибутивные, бессуффиксные, вещественные, глагольные, глагольно-активные и глагольно-пассивные, качественные, конкретные, краткие, местоименные, неопределенные, непричастные, обособленные, ограничивающие, описывающие, относительные, отпричастные, перенесенные, конденсированные, заканчивающие перифрастическое определение, полуместоименные, порядковые, предикативные, примыкающие, притяжательные, причастные, распределяющие с разновидностями, сложнопроизводные, страдательные, субстантивированные и так далее, одним словом, бедные школьники. Через несколько месяцев мой экзаменатор пришел в издательство, и меня пригласил технический редактор для согласования каких-то вопросов по его статье, которую я как раз вел. Я не ответил на поклон моего экзаменатора, ему пришлось скроить неудоумевающую презрительную улыбку. Сколько видов улыбок можно создать на человеческом лице? Не меньше, чем видов прилагательных. Я уехал на Сибирскую не очень расстроенный, но с ощущением бессильного человека перед созданной им системой насилия, если уж можно было заставить выполнять свою волю крупного ученого. Через некоторое время я встретился с Виктором Максимовичем Жермунским. Я запомнил первые слова, с которыми он ко мне обратился. «Я слышал, вы безрезультатно стучались в двери нашего института. Он не сказал, что я провалился, не сдал экзаменов, не прошел испытаний, или как-нибудь еще иначе. Безрезультатно стучались в двери». Через год или два, пройдя через собственный арест, он предложил мне поступить к нему в отдел института литературы. Но я уже был увлечен древней русской литературой. Заведующим корректорской был в начале моей работы Штурц, партийный и очень старавшийся загладить свое немецкое происхождение. Ясно, что его постоянно упрекали на партийных собраниях за подбор кадров. Все-таки лицеисты, правоведы и два барона, а тут еще я со своим прошлым. Штурц дважды пытался меня уволить, но не давал Михаил Валерьянович Валерьянов, директор издательства. Первый раз, когда появилась статья Шахновича в «Ленинградской правде» с поразительным названием «Вредная галиматья», Штурц ходил к Валерьянову с просьбой уволить Лихачева, так как он не интересуется работой корректора. За содержание статьи Шахновича нельзя было уволить, и поэтому Штурц придумал такую формулировку. Второй раз Штурц ходил к Валерьянову с предложением меня уволить, так как я опоздал из отпуска на 3 дня. Я сам неправильно вычислил сроки моего летнего отпуска. Валерьянов отказал Штурцу, но, пометуя мои месяцы безработицы, мне было не очень приятно сознавать, что мой непосредственный начальник жаждет меня уволить. Впрочем, Штурца сменила Екатерина Михайловна Мастыка, благодаря которой я получил снятие судимости, и мне стало легче. Но вот пришел 1936 год. Начались аресты партийцев. После высылки дворян аресты в нашем издательстве коснулись прежде всего редакторов. Арестовали Адонца, главного редактора, знаменитого тем, что после переименования Петрограда в Ленинград он в свое время в качестве цензора не пропустил книгу «Петрография», предложив назвать ее «Ленинография». В сущности, человек он был добродушный, но очень недалекий. С редакторского кресла была убрана Кузьмина, потом Миша Смирнов, смогший устроиться в другом издательстве. Затем арестовывали всех подряд, кто садился в кресло главного редактора. Это кресло я хорошо помню. Оно было из конференц-зала Академии наук. Мебель там была создана по рисункам Кваренги. Позднее зал перестраивал Карл Росси, и он же спроектировал более пышную мебель, которую, кстати, увезли в Москву в Нескучный дворец, где ее постепенно растащили. А мебель Кваренги еще в начале XIX века распределили по учреждениям Академии наук. Вот одно такое кресло в стиле Людовик XVI, очень элегантное и чуждое по духу нашему советскому учреждению, стояло за столом главного редактора. И когда с него стали один за другим исчезать люди, мы их даже не успевали запомнить, оно получило прозвище «Гильотина». Вспомнили казнь Людовика XVI, в стиле которого было это редакторское кресло. И вот произошло самое для меня неприятное. Михаил Валерьянович Валерьянов, которому я был обязан и своим местом ученого-корректора, и последующей защитой от попыток уволить меня, попросил меня временно занять место редактора, чтобы издательство не прекратило своей работы. Я пустил в ход все, что мог и не мог. Я не только беспартийный, а должность была сугубо партийной. Я сидел, я не имею никакого опыта и так далее. Валерьянов просил на 2 месяца. По предложению главного редактора в Москве, моя должность на эти 2 месяца должна была называться «редактор-организатор». Я должен был привлекать редакторов-партийцев, и те уже должны были подписывать рукописи к печати. В общем, я не смог отказать настояниям Валерьянова. Я занял место в гильотине и стал смотреть рукописи, которыми можно было бы заполнить пустоту в академической типографии. Мне пришлось читать их сплошь и изучать все отзывы, поступившие на рукописи. На рукописи, не имеющие издательских отзывов, надо было находить рецензентов. Издательство не доверяло отзывам ученых советов. Отзывы были резко отрицательны только на 2 рукописи. Члены корреспондента Малова «Язык желтых уйгур» и другой книги, фамилию автора забыл, посвященной языкам дагестанских народов. В обеих книгах был общий недостаток. Прилагаемые тексты записи устной речи. Записывались не совсем приличные выражения и явно выражалось отрицательное отношение к русским. За все это могло попасть, хотя составители явно не могли быть на позициях неграмотных скотоводов. Удалось сделать кое-что доброе. Выписал гонорар Михаилу Дмитриевичу Приселкову за редактирование обозрения русских летописных сводов. Издал книжечку Николая Николаевича Горского, тоже соловецкого знакомого, «30 дней на дрейфующих льдах Каспия». Эта книга потом вышла 2-м изданием. Сейчас уже трудно вспомнить, что удавалось сделать. Прошли обещанные 2 месяца, еще 2, а меня все держали, и опасность нарастала. Последний свой разговор с Валерьяновым помню отчетливо. Я сказал, что подаю заявление вообще об уходе. Деваться мне было некуда, но опасность была вполне реальной. Через несколько дней в издательство райком прислал сразу 2. Даева на должность главного редактора и Барабанова на должность редактора. Оба даже отдаленного отношения к редакторской и вообще издательской работе не имели. Даев, оказавшийся не только главным редактором, но и главным прохвостом, сел рядом со мной и предложил мне продолжить работу в его присутствии, чтобы немного подучиться. И в этом положении я допустил ошибку. Я всерьез подумал, что теперь мне уже ничего не грозит. Однако Даев решил на мне заработать, проявив бдительность. Он доложил в райкоме, что в издательстве потеряна бдительность, и в качестве примера воспользовался всеми отрицательными рецензиями, по которым рукописи не поступали в производство либо не исправлены. Все отрицательные отзывы он выдал за свои. Естественно, в райкоме было предложено меня уволить. Я был вызван к директору издательства, и мне было предложено выйти из штата и работать по договорам. Было лето. Мы снимали комнату на Всеволожской, и первое время я чувствовал себя даже хорошо, так как мне не надо было ездить в город ежедневно, как прежде. Но прошел месяц, и я понял, что больше со мной никаких договоров Даев заключать не будет. Тогда я решил устраиваться в отдел древнерусской литературы Пушкинского дома к Варваре Павловне. Об этом я расскажу ниже, а сейчас скажу только, что с тенью Даева мне пришлось встретиться после войны. Ко мне обратился тогдашний директор издательства Академии наук с вопросом, стоит ли брать Даева. Мне пришлось рассказать ему историю моего увольнения, правильно ли я поступил. Директор был хороший, и жаль, что он умер вскоре после своего назначения.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленный фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой, прозвучала 19-я передача.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Фа диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 12.

0: «Тише, тише, Клара!» — промолвила Милдред. «Успокойся!» «Да перестань же, Клара, что с тобой?»
1: «Я?»
0: — рыдала миссис Фелпс. «Я не знаю, не знаю, ничего не знаю. О!» Миссис Бауэлс поднялась и грозно взглянула на Монтега. «Ну, теперь видите, я знала, что так будет. Вот это-то я и хотела доказать. Я всегда говорила, что поэзия — это слезы, поэзия — это самоубийство, истерики и отвратительное самочувствие, поэзия — это болезнь, гадость и больше ничего. Теперь я в этом окончательно убедилась. Вы злой человек, мистер Монтег, злой, злой».
1: «Ну, а теперь...» — шептал на ухо Фабер.
0: Монтег послушно повернулся, подошел к камину и сунул руку сквозь медные брусья решетки навстречу жадному пламени. «Глупые слова, глупые, ранящие душу слова!» — продолжала миссис Бауэлс. «Почему люди стараются причинить боль друг другу? Разве мало и без того страданий на свете? Так нужно еще мучить человека этой чепухой!»
2: «Клара, успокойся», — увещевала Милдред рыдающую миссис Фелпс, теребя ее за руку. «Прошу тебя, перестань. Мы включим родственников, будем смеяться, веселиться. Да перестань же плакать, мы сейчас устроим пирушку».
0: «Нет», — промолвила миссис Бауэлс, — «я ухожу. Если захотите навестить меня и моих родственников, милости просим в любое время, но в этом доме у этого сумасшедшего пожарника ноги моей больше не будет».
2: «Уходите», — сказал Монтег тихим голосом, глядя в упор на миссис Бауэлс. «Ступайте домой и подумайте о вашем первом муже, с которым вы развелись, о вашем втором муже, разбившемся в реактивной машине, о вашем третьем муже, который скоро тоже размажет себе голову. Идите домой и подумайте о тех десятках абортов, что вы сделали, о ваших кесаревых сечениях, о ваших детях, которые вас ненавидят. Идите домой и подумайте над тем, как могло все это случиться и что вы сделали, чтобы этого не допустить. Уходите, — уже кричал он, — уходите, пока я не ударил вас и не вышвырнул за дверь». Дверь захлопнулась. Дом опустел. Монтег стоял в ледяной пустыне гостиной, где стены напоминали грязный снег. Из ванной комнаты донесся плеск воды. Он слышал, как Милдред вытряхивала на ладони стеклянного флакончика снотворные таблетки.
1: «Вы глупец, Монтег! Глупец, глупец! О, Боже, какой вы идиот!»
2: «Замолчите!» — Монтег выдернул из уха зеленую пульку и сунул ее в карман. Но она продолжала жужжать.
1: «Глупец! Глупец!»
0: Монтег обыскал весь дом и нашел, наконец, книги за холодильником, куда их засунула Милдред. Несколько не хватало. И Монтег понял, что Милдред сама начала понемножку изымать динамит из своего дома. Но гнев его уже погас. Он чувствовал только усталость и недоумение. Зачем он все это сделал? Он отнес книги во двор и спрятал их в кустах у забора. Только на одну ночь. На тот случай, если Милдред опять надумает их сжечь. Вернувшись в дом, он прошел по пустым комнатам. «Милдред!» — позвал он у дверей темной спальни. Никто не ответил. Пересекая лужайку по пути к метро, Монтег старался не замечать, каким мрачным и опустевшим был теперь дом Клариссы Маклеллан. В этот час, идя на работу, он вдруг так остро ощутил свое полное одиночество, и всю тяжесть совершенной им ошибки, что не выдержал и снова заговорил с Фабером. Ему страстно захотелось услышать в ночной тиши этот слабый голос, полный удивительной теплоты и сердечности. Они будут вместе, Монтек и Фабер, огонь и вода. А потом, в один прекрасный день, когда все перемешается, перекипит и уляжется, не будет уже ни огня, ни воды, а будет вино из двух веществ, столь отличных одно от другого, создается новое, третье. И наступит день, когда он, оглянувшись назад, поймет, каким глупцом был раньше. Он и сейчас уже чувствовал, что этот долгий путь начался, что он прощается со своим прежним «я» и уходит от него. Как приятно было слышать в ухе это гудение шмеля, это сонное комариное жужжание, тончайший филигранный звук старческого голоса. «Имейте снисхождение, Монтек, снисхождение, не высмеивайте их, не придирайтесь. Совсем недавно и вы были таким. Они свято верят, что так будет всегда. Будьте осторожны. В течение этих нескольких часов, что вы проведете с Битти, будьте осторожны. Ходите вокруг него на цыпочках. Дайте мне послушать его. Дайте мне возможность оценить положение. Выжить — вот наш девиз. Забудьте об этих бедных, глупых женщинах». Лоб Монтега покрылся испариной. «Монтек,

0: Меня били за это. И к 40 годам я отточил, наконец, оружие моих знаний. И если вы будете скрывать свое невежество, вас не будут бить, и вы никогда не поумнеете. Ну, а теперь шагайте. Ну, смелее. «Не покидайте меня, мой старый друг», — промолвил Монтек. Белое штукатуренное здание пожарной станции было погружено в тишину. На верхней площадке стоял Битти. Он стоял спиной к люку, будто и не ждал никого. «Вот», — сказал он, обращаясь к пожарным, игравшим в карты, «вот идет любопытнейший экземпляр, на всех языках мира именуемый «дураком». Не оборачиваясь, он протянул руку ладонью кверху, молчаливо требуя дани. Монтек вложил в нее книгу. Даже не взглянув на обложку, Битти швырнул книгу в мусорную корзинку и закурил сигарету. «Самый большой дурак тот, в ком есть хоть капля ума». «Добро пожаловать, Монтек. Надеюсь, вы теперь останетесь подежурить с нами, раз лихорадка у вас прошла, и вы опять здоровы. В покер сыграем?» Они сели к столу, раздали карты. В присутствии Битти Монтек остро ощущал виновность своих рук, ибо эти руки вздумали жить и действовать по своей воле, независимо от Монтега. В них впервые проявило себя его сознание, реализовалась его тайная жажда схватить книгу и убежать, унося с собой Иова, Руфь или Шекспира. Здесь, на пожарной станции, они казались руками преступника, обогренными кровью. «Ладно уж», — сказал Битти, — «кризис миновал, и все опять будет хорошо. Заблудшая овца вернулась в стадо. Всем нам случалось в свое время заблуждаться. Правда всегда будет правдой», — кричали мы. «Не одиноки те, кто носит в себе благородные мысли», — убеждали мы себя. «О, мудрость, скрытая в живых созвучиях», — как сказал сэр Филипп Сидней. Но, с другой стороны, слова листве подобны, и где она густа, так вряд ли плод таится под сенью листа, — сказал Александр Поп. «Что вы думаете об этом, Монтек?»
1: «Не знаю».
2: «Осторожно!»
0: — шептал Фабер из другого далекого мира. «Или вот еще. Опасно мало знать, о том не забывая, кастальскую струей налей бокал до края. От одного глотка ты опьянеешь разом, но пей до дна, и вновь обрящешь светлый разум». Поп, те же опыты. «Это, пожалуй, и к вам приложимо, Монтек, а? Как вам кажется?» Монтек прикусил губу. «Сейчас объясню», — сказал Битти, улыбаясь и глядя в карты. «Вы ведь как раз и опьянели от одного глотка. Прочитали несколько строчек, и голова пошла кругом. Трах-трах! Вы уже готовы взорвать вселенную, рубить головы, топтать ногами женщин и детей, не спровергать авторитеты? Я знаю, я сам прошел через это».
1: «Нет, я ничего», — ответил Монтек в смятении.
0: «Не краснейте, Монтек. Право же, я не смеюсь над вами. Знаете, час назад я видел сон. Я прилег отдохнуть. И мне приснилось, что мы с вами, Монтек, вступили в яростный спор о книгах. Вы метали громы и молнии и сыпали цитатами, а я спокойно отражал каждый ваш выпад. «Власть», — говорил я. А вы, цитируя доктора Джонсона, отвечали: «Знание сильнее власти». А я вам, тот же Джонсон, дорогой мой мальчик, сказал: «Безумец тот, кто хочет поменять определенность на неопределенность». Держитесь пожарников, Монтек. Все остальное — мрачный хаос.
2: «Не слушайте его», —
1: шептал Фабер.

0: Он хочет сбить вас с толку. Он скользкий, как угорь. Будьте осторожны.
1: Битти засмеялся довольным смешком. «Вы же мне ответили на это. Правда, рано или поздно выйдет на свет Божий. Убийство не может долго оставаться сокрытым». А я воскликнул добродушно: «О, Господи, он все про своего коня!» А еще я сказал: «И черт умеет иной раз сослаться на Священное Писание». А вы кричали мне в ответ: «Выше чтят у нас дурака в атласе, чем мудрого в бедном платье». Тогда я тихонько шепнул вам: «Нужна ли истине столь яркая защита?» А вы кричали снова: «Убийца здесь, и раны мертвецов раскрылись вновь и льют потоки крови». Я отвечал, похлопав вас по руке: «Ужель такую жадность пробудил я в вас?» А вы вопили: «Знание, сила, и карлик, взобравшись на плечи великана, видит дальше его». Я же с величайшим спокойствием закончил наш спор словами: «Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом — это заблуждение, свойственное всем нам», как сказал однажды мистер Поль Валери. У Монтега голова шла кругом. Ему казалось, что его нещадно избивают по голове, глазам, лицу, плечам, по беспомощно поднятым рукам. Ему хотелось крикнуть: «Нет, замолчите, вы стараетесь все запутать, довольно!» Тонкие нервные пальцы Битти схватили Монтега за руку. «Боже, какой пульс!» «Здорово я вас взвинтил, Монтег, а? Мне нравится ваш взволнованный вид. На каком языке мне держать речь? Суахили, хинди, английский литературный? Я говорю на всех. Но это похоже на беседу с немым, не так ли, мистер Вилли Шекспир?»
0: «Держитесь, Монтег», — прошелестела ему на ухо мошка. «Он мутит воду».
1: «Ах, книги! Это такие предатели!» — продолжал Битти. «Вы думаете, они вас поддержат? А они оборачиваются против вас же. Не только вы. Другой тоже может пустить в ход книгу. И вот вы уже увязли в трясине, в чудовищной путанице имен существительных, глаголов, прилагательных. Окончился мой сон тем, что я подъехал к вам на Саламандре и спросил: нам не по пути? Вы вошли в машину, и мы помчались обратно на пожарную станцию, храня блаженное молчание, страсти улеглись, и между нами снова был мир». Битти отпустил руку Монтега, и она безжизненно упала на стол. «Все хорошо, что хорошо кончается». Тишина. Когда осели, наконец, вихри пыли, взметенные в сознание Монтега, Фабер начал тихим голосом: «Не забывайте, брандмейстер принадлежит к числу самых опасных врагов истинной свободы, к тупому и равнодушному стаду нашего большинства. О, это ужасная тирания большинства! Мы с Битти поем разные песни. От вас самого зависит, кого вы станете слушать». Монтег открыл уже было рот, чтобы ответить Фаберу, но звон пожарного колокола вовремя помешал ему совершить эту непростительную оплошность. Рупор пожарного сигнала гудел под потолком. В другом конце комнаты стучал телефонный аппарат, записывающий адрес. Брандмейстер Битти, держа карты в розовой руке, нарочито медленным шагом подошел к аппарату и оторвал бумажную ленту. Небрежно взглянув на адрес, он сунул его в карман и, вернувшись к столу, снова сел. Все глядели на него. «С этим можно подождать ровно 40 секунд, как раз столько, сколько мне нужно, чтобы обыграть вас», — весело сказал Битти. Монтег положил карты на стол. «Устали, Монтег. Хотите выйти из игры?» «Да». «Ну, не падайте духом. Впрочем, можно закончить партию после. Положите ваши карты на стол рубашка кверху Вернемся, доиграем. А теперь пошевеливайтесь, живо!» Битти поднялся. «Монтек, мне не нравится ваш вид. Уж не собираетесь ли вы опять захворать?» «Да нет, я здоров, я поеду». «Да, вы должны поехать, это особый случай, но вперед!» Обычно Битти никогда не садился за руль. Но сегодня машину вел он, круто сворачивая на поворотах, наклонившись вперед с высоты водительского трона. Полы его тяжелого черного макинтоша хлопали и развивались. Он был как огромная летучая мышь, несущаяся над машиной, грудью навстречу ветру. «Вперед, вперед, чтобы сделать мир счастливым! Так, Монтек?» Розовые, словно фосфорицирующие щеки Битти отсвечивали в темноте, он улыбался с каким-то остервенением. «Вот мы и прибыли!» Саламандра круто остановилась. «Ну, Монтек!» Пожарные в своих огромных сапогах, похожие на коллег, разбегались бесшумно, как пауки. Монтек обернулся. Битти следил за его лицом. «Что с вами, Монтек?»
0: «Что это?» медленно произнес Монтек. «Мы же остановились у моего дома».
1: Часть третья. Огонь горит ярко. В домах вдоль улицы зажигались огни, распахивались двери. Люди выбегали посмотреть на праздник огня. Битти и Монтек глядели, один со сдержанным удовлетворением, другой, не веря своим глазам, на дом, которому суждено было стать главной ареной представления. И здесь будут жонглировать факелами и глотать пламя. «Ну вот», — промолвил Битти, — «вы добились своего». Старина Монтек вздумал взлететь к солнцу, и теперь, когда ему обожгло крылышки, он недоумевает, как это могло случиться. «Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал пса к вашим дверям?» Дверь дома отворилась. По ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в закостеневшей руке. Со свистом затормозив у тротуара, остановилось такси. «Милдред!» Она пробежала мимо, прямая и застывшая, лицо белое от пуды, рта нет, забыла накрасить губы. «Милдред! Неужели это ты дала сигнал тревоги?» Она сунула чемодан в машину и опустилась на сиденье, бормоча, как во сне. «Бедные мои родственники, бедняжки, бедняжки, все погибло, все, все, все теперь погибло!» Монтек машинально увидел, что Стоунмен и Блэк, размахивая топорами, крушат оконные рамы, давая простор сквозняку. Шорох крыльев ночной бабочки, бьющейся о холодную черную преграду. «Монтек, это я, Фабер. Вы слышите меня? Что случилось?»
0: «Теперь это случилось со мной», — ответил Монтек.
1: «Ах, скажите, какая неожиданность!» — воскликнул Битти. «В наши дни всякий почему-то считает, всякий твердо уверен, что с ним ничего не может случиться. Другие умирают, но я живу. Для меня, видите ли, нет ни последствий, ни ответственности. Но только они есть. Вот в чем беда. Впрочем, что об этом толковать? Когда уже дошло до последствий, так разговаривать поздно. Правда, Монтек?»
2: «Монтек, можете вы спастись, убежать?» спрашивал Фабер.
1: Монтек медленно шел к дому, но не чувствовал, как его ноги ступают сперва по цементу дорожки, потом по влажной ночной траве.

Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ми бемоль мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире страничка церковного календаря, посвященная памяти святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, князя, который был причислен к лику святых и удостоился общерусского почитания совсем недавно, в 1988 году. Но, тем не менее, жизнеописание князя Дмитрия и его почитание в русских землях, конечно, началось значительно раньше. О детстве будущего великого князя, родившегося в 1350 году, известно совсем немного. Сын Ивана Красного и великой княгини Александры воспитан был в благочестии и славы, с наставлениями душеполезными. Так говорится в слове о житии Дмитрия Ивановича. Далее, там же мы находим следующую характеристику Дмитрию отроку. Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел и непристойных слов не любил, и злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал. Мы хорошо знаем, что детство святого Дмитрия прошло под непосредственным влиянием митрополита Алексея, бывшего другом и советником отцу Дмитрия Ивану Иоанновичу Красному. Поначалу роль святителя в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских князей, но после смерти Иоанна Иоанновича в 1359 году митрополит становится фактическим главой русских земель. На него возлагается главенство в Боярской думе, на него ложится ответственность за весь ход политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию на долгое время он заменяет отца. До самой смерти своей в 1378 году святитель был одним из ближайших людей в Великокняжеском доме. Неудивительно, что его воспитание развивает высокие качества Дмитрия. Облик юного князя был увековечен древним описателем его жития. С ранних лет великий князь должен был учиться преодолевать себя, глядеть в лицо смертельной опасности, действовать в обстановке совершенно неведомой. Мы знаем из житий других русских князей, что уже в 3 года мальчика, княжича, отрывали от женского воспитания, а в 6 лет сажали на коня. В 1359 году, или, по другим сведениям, в 1361 году, Дмитрий был вынужден предпринять путешествие в Орду. Это было связано с 2 совпавшими событиями – кончиной русского великого князя и очередной переменой на ханском престоле. Поездка отрока Дмитрия в Орду по-прежнему сопровождалась смертельной опасностью, но она была полезной, с другой стороны, будущему главе государства. Видимо, об этом думал митрополит Алексей, благословивший Дмитрия на поездку в Орду. Будущий великий князь должен был собственными глазами увидеть положение дел, соприкоснуться с врагом, уже более века стоявшим у границ его родины и постоянно разорявшим русскую землю. После кончины в 1359 году отца Дмитрия Иоанна Иоанновича великокняжеский ярлык на время был Москвой утрачен. Малолетнему князю московскому Орда предпочла суздальского князя Дмитрия Константиновича. Но в 1362 году в результате очередной смены власти в Орде во главе оказался хан Амурат. Сочтя действия своих предшественников беззаконными, он направил великокняжеский ярлык с послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим примириться. Со своими войсками он занял Переяславль, не желая пропустить Дмитрия Московского во Владимир, куда тот, сопровождаемый своей ратью, шел венчаться на Великое княжество. Но, увидев полки Москвы, суздальский князь в страхе бежал и затворился в своем граде. Дмитрий же, достигнув Владимира, прошел через древний обряд вокнижения. Великий князь отрок постигал науку московской политики, заключавшейся в сочетании силы и милосердия. Под руководством митрополита князь постепенно приобретал ту особую мудрость государственного правителя, которую современники связывали с его личностью. Москва возвышалась. Она укрепила союз с Суздалем, завершившийся в 1366 году браком великого князя Дмитрия и суздальской княжны Евдокии Дмитриевны. Тем не менее, постоянная трудность положения великого князя Дмитрия Ивановича состояла в том, что практически на протяжении всей жизни ему приходилось вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами. Кроме противостояния Орде, Русь должна была еще и противостоять Литве. Великий князь должен был неусыпно помнить о противниках и внутри русских, сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское и Тверское. 1368 год был ознаменован концом 40-летнего спокойствия на Руси. Через русскую землю к Москве шли войска Ольгерда Литовского, все уничтожая на своем пути. Великий князь, митрополит Алексей, князь Владимир Андреевич, двоюродный брат Дмитрия Иоанновича, затворились в Москве. Ольгерд начал осаду. Но вид каменного Кремля смутил его. За новыми постройками просматривалась уверенность в своих силах и в своем праве. А строительство первого белокаменного Кремля в Москве было осуществлено как раз в середине 60-х годов XIV века молодым князем Дмитрием, по настоянию митрополита Алексея. Три дня простоял Ольгерд под стенами Москвы, а затем снял осаду и ушел в Литву. Страшным нашествием литовцев московская земля была опустошена. Но Дмитрий Иванович не собирался отказаться от своей объединительной политики. В Новгород и Псков был послан ради заключения союза с ними ближайший друг, князь Владимир Андреевич. За поддержку Литвы несли наказание князья Смоленские и Брянские. Митрополит Алексей отлучил от церкви князей Михаила Тверского и Святослава Смоленского. В 1371 году тверской князь Михаил отправился к Мамаю просить ярлыка для себя. В это время Орда потрясалась постоянными раздорами и борьбой за власть. На протяжении 20 лет, с 1360 по 1380 год, в Орде сменилось 25 ханов. Борьбу вели представители законных правителей Чингизиды, то есть наследники Чингисхана, и, с другой стороны, представители высшей военной верхушки, которая, разбогатев, теперь тоже стремилась к власти. Одним из самых сильных и опасных претендентов на власть в Орде оказался темник Мамай. В 1371 году тверской князь Михаил отправился к Мамаю просить ярлыка для себя. Мамай с большой опаской наблюдал за деятельностью московского князя Дмитрия. Тем более, что Дмитрий не выплачивал ему дани и охотно дал ярлык Михаилу. В Москву был направлен посол Сары-Хожа с оскорбительным приглашением Дмитрию Ивановичу во Владимир на венчание Михаила. И здесь великий князь поступил как свободный человек, как хозяин положения. К ярлыку не еду, а в землю на княжение Владимирское не пущу, а тебе, послу, путь чист, было сказано в его документе. Главным в этом поступке было неповиновение Орде, и в деле весьма важным. Дмитрий Иванович действительно перекрыл путь Михаила во Владимир, введя свои войска в Переяславль. Ордынский же посол, прибывший в Москву, был встречен великим князем прекрасно. Задобренный Сары-Хожа походатайствовал за московского князя, чем в какой-то мере подготовил дальнейший его успех. Вскоре, в том же году, Дмитрий Иванович отправился в Орду, чтобы прекратить происки Михаила. На этот поступок, как и на прочие свои важные политические действия, великий князь имел благословение митрополита Алексея. 80-летний старец сопровождал его до самой Коломны, видимо, придавая огромное значение данной поездке. Практически ни одного значительного государственного решения великий князь не принял без благословения церкви. Три фигуры, облеченные духовным саном, оказались ключевыми для его жизненного пути. Это святитель Алексей, преподобные Сергий и Феодор Симоновский, впоследствии архиепископ Ростовский. Каждый имел свое особенное влияние на великого князя. Руководство митрополита Алексея продолжалось вплоть до его смерти в 1378 году. Великий князь Дмитрий Иванович вошел в историю Руси как замечательный политик, государственный деятель и воин. Его правление было отмечено решительными сдвигами в политической сфере жизни. Дело возвышения Москвы требовало решения и задач созидательных, устроения собственного дома. С этого начинал данное государственное дело великий князь. В основе жизненного уклада великокняжеского дома находился истинно христианский брак. Семейная жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством святителя Алексея, позже Феодора Симоновского. Оказывал на нее влияние и преподобный Сергий. Из 12 детей Дмитрия Иоанновича и Евдокии Дмитриевны двое сыновей были крещены троицким игуменом. История сохранила некоторые черты высокого образа великой княгини. Она принадлежала к ученикам преподобного Сергия, вела подвижническую семейную жизнь. Евдокия Дмитриевна построила ряд монастырей и храмов как в Москве, так и в Переславле-Залесском, городе, который являлся резиденцией великого князя. В Москве, в Кремле, в память Куликовской битвы она заложила церковь Рождества Богородицы. После кончины Дмитрия Ивановича великая княгиня Евдокия приняла монашество с именем Ефросинии в основанном ею в монастыре Вознесения в Москве. Остаток ее жизни, а она умерла в 1407 году, был ознаменован аскетическими подвигами и чудесами. Княгиня была причислена к лику святых. Автор «Слова о житии» Дмитрия Донского находит точные глубокие слова для описания совместной жизни великокняжеской четы. «Еще мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу, на будущую славу взирают, возводя очи к небу. Так же и Дмитрий имел жену, и жили они в целомудрии. Как и железо в огне раскаляется и водой закаляется, чтобы было острым, так и они огнем божественного духа распалялись и слезами покаяния очищались». В качестве основной личной черты великого князя он называет необыкновенную любовь к Богу. Одно из имен, которым наделяет древний книжник Дмитрия Ивановича в похвале ему: «С Богом все творящий и за Него борющийся». С именем Дмитрия Ивановича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в 1378 году Успенский Стромынский монастырь. Предполагалось в преддверии решающей битвы с Ордой собрать в него молитвенников со всей земли русской, чтобы духовно поддержать русские земли. Настоятелем монастыря стал ученик преподобного Сергия Леонтий. Другой, также Успенский монастырь, великий князь построил в благодарность Богу за победу в Куликовской битве. Его называют монастырем на реке Дубинке. Первым его игуменом также был ученик преподобного Сергия, будущий святой Савва Звенигородский. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Богородицы. Победа произошла именно в этот праздник. Также после победы Дмитрий Иванович построил Николо-Угришский монастырь под Москвой и церковь в Москве всех святых на Кулишках. В 1379 году с помощью преподобного Сергия Дмитрий Иванович выстроил Галутвинский монастырь, а также каменный Успенский собор Симонова Московского монастыря. В 70-е годы великий князь Дмитрий Иванович включился в борьбу с Золотой Ордой. Он первым из московских князей противостоял Орде с оружием в руках. В 1376 году состоялся поход на Волжскую Булгарию. Русские осадили Булгар и, несмотря на наличие у города пушек, невиданного по тому времени оружия, вынудили его к сдаче. Это был значительный первый успех Москвы, ее победа в борьбе с татарами. В 1378 году Мамай послал на Русь большое войско, во главе которого стоял Мурза Бегич. Татары вторглись в рязанские земли. Поход имел целью не только ограбление рязанского княжества, но и, вполне возможно, Бегич хотел дойти до самой Москвы. Навстречу врагу выступил Дмитрий Иоанович. Первая военная победа над монголо-татарами на территории русской земли была одержана именно тогда. Это была выигранная Дмитрием битва на реке Воже. Приближался грозный 1380 год. Узнав о приготовлениях Мамая, великий князь Дмитрий Иванович начал собирать силы для отпора. Он понимал, что русской земле угрожает повторение страшных ударов прежних десятилетий. Наступал решающий момент его жизни. Все предшествующее было лишь подготовкой к тому, что произошло 8 сентября 1380 года. Великий князь был готов к осуществлению промыслительно возложенной на него задачи. 30 лет его окружало влияние великих святых его времени. В этой благотворной атмосфере его дух приобрел крепость и свободу. Он привык действовать в уповании на единого Бога, и теперь, имея Бога своим помощником, он оказался в силах выступить против Орды. Под влиянием церкви в его душе сформировалась и укрепилась идея единой русской земли. Противостояние татарам мыслилось ему не отдельной оппозицией московского княжества, но отпором со стороны союза всех русских земель, стремящихся не только освободить свою родную землю, но и защитить ее веру. На все свои деяния великий князь стремился получить благословение церкви. И теперь, в самый ответственный момент жизни, князь хотел иметь реальную духовную поддержку. Именно за ней он обратился к великому молитвеннику, при жизни прославившемуся чудесами и почитаемому святым, к преподобному Сергию. На второй день Успения, когда в окрестностях Москвы уже собирались войска, приходящие на зов Дмитрия с разных концов русской земли, великий князь со свитой отправился по Владимирской дороге в Троицкий монастырь. После литургии состоялась беседа преподобного с Дмитрием Ивановичем. Святой благословил его идти на битву, уповая на Бога, и обещал с несомненностью высшую помощь. Он предсказывал победу, говоря о венцах, уготованных многим православным воинам в предстоящей битве. Самого же великого князя смертная участь в ней должна была миновать. Дмитрий Иоаннович просил преподобного Сергия отпустить с ним на битву 2 монахов Троицкого монастыря, Александра Пересвета и Андрею Ослябю. При его огромном войске ему не нужны были дополнительные ратники, хотя их, бывших брянских бояр, отличали воинская выправка и искусство. В их лице на бой с татарами как бы отправлялся сам преподобный Сергий. Вероятно, их тут же, ввиду смертельной опасности, постригли в схиму. Схимническое облачение, которое, по словам святого, должно заменить им шлем и доспехи, возложил на них сам Сергий. Получив вместе с благословением преподобного новые великие силы, Дмитрий Иванович со своими воинами возвратился в Москву. Как раз перед выступлением великого князя против татар произошло, как божественное знамение, чудесное событие. Во Владимире были открыты мощи благоверного князя Александра Невского, прадеда Дмитрия Иоанновича. Инок Пономарь той церкви, где находилась гробница князя, ночью спавший на паперти, внезапно увидел, что свечи, стоящие перед иконами, сами собой загорелись, и к гробу подошли 2 старца, вышедшие из алтаря. Обратившись к лежащему там князю, они воззвали к нему, понуждая встать и выйти на помощь правнуку, идущему на бой с иноплеменниками. Князь встал и вместе со старцами сделался невидимым. Наутро гроб был выкопан, и были обнаружены нетленные мощи. Видимо, об этом событии Дмитрий Иванович узнал еще до битвы. Оно было достоверным свидетельством незримой помощи ему со стороны великого предка. Сбор войска русской земли был назначен в Коломне. Некоторые удельные князья со своими полками явились в Москву. На призыв Дмитрия Ивановича откликнулись практически все княжества. 20 августа после молебнов в Кремле войско великого князя вышло из 3 кремлевских ворот. Возле каждой стояли священники, которые благословляли ратников и кропили их освященной водой. Полки двинулись к Коломне. По пути, проходящему через село Брашеву, великий князь положил начало новому монастырю. Исключительно важным событием, особо отмеченным во всех исторических источниках, был переход на службу московскому князю 2 сыновей Ольгерда Литовского, Дмитрия и Андрея. Их полки вместе с войсками других уделов соединились в Коломне с пришедшим из Москвы войском и направились навстречу врагу. Мамай с несметными силами неспешно продвигался к Дону, рассчитывая там соединиться с литовцами. Перед русскими военачальниками стояла задача сразиться с татарами до того, как произойдет это соединение. Через Дон перешли 7 сентября, накануне праздника Рождества Богородицы. Летописец складывает в уста великого князя вдохновенную речь, произнесенную в тот день. В ней глубокое религиозное переживание близящейся битвы, смирение возвышенной православной души. Пришло, братья, время брани нашей, и настал праздник Царицы Марии, Матери Божией Богородицы и всех небесных чинов, госпожи всей вселенной и святого ее Рождества. Если останемся живы ради Господа, если умрем за мир сей, тоже ради Господа. Наутро в день битвы до полудня над Куликовым полем стоял туман. Когда же он рассеялся, то обнаружились две рати, самим своим видом знаменующие противостояние мрака и света. Татарские полчища казались темными, как замечает летописец. Доспехи же русских сынов, будто вода, что при свете струится. Шлемы золоченые на головах их, словно заря утренняя в ясную погоду светится. Яловцы за шлемов их, как пламя огненное, колышутся. Посреди войск развивалось алое великокняжеское знамя с изображением нерукотворного Спаса. Перед боем благоверный князь Дмитрий обратился к воинам со словами, которые тоже донесла до нас летопись. «Отцы и братья мои, Господа ради сражайтесь, и святых ради церквей, и веры ради христианской. Ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная. И ни о чем, братья, земном не помышляйте, не отступим здесь, и когда венцами победными увенчает нас Христос Бог и Спаситель душ наших». Летописцы также говорят о висевшем у князя на шее мощевике, в котором находился кусочек живоносного древа. Перед битвой в русский стан из Троицкого монастыря была принесена грамота с благословением преподобного Серки. Великий святой молитвенно поддерживал русское воинство. Сам же, как повествует его жизнеописатель, в духе видел весь ход битвы, вплоть до ее исхода, до имен погибших воинов, за которых им же самим были отслужены панихиды. Победа на Куликовом поле была совместной победой сил русской земли и русской церкви, подготовившей отпор русскими полчищами татар. Это единство было явлено и в исключительно важном действии. В сражении двух богатырей, монаха Александра Пересвета и татарского богатыря Челубея. Александр Пересвет принял вызов на бой татарского богатыря, простившись с ближними и призвав себе на помощь молитвы преподобного, с копьем наперевес, он ринулся на татарина. Столкнувшись друг с другом, с неимоверной силой оба воина погибли в смертельной схватке. Древние источники говорят о знаменательном поступке князя перед битвой. Подозвав к себе боярина Михаила Бринка, он снял с себя великокняжеские доспехи и возложил на него, сам же облачился в одежду простого ратника. Это было его ответом на просьбу приближенных отойти в тыловую часть войска, чтобы оттуда, будучи в безопасности, наблюдать сражение. Самым горячим стремлением князя было желание участвовать в битве. Им руководила готовность сразиться за веру и пострадать за Христа. Он пренебрег своим привилегированным положением и в своем порыве слился с воинской массой, явив свое великое смирение. Начало битвы предварялось молитвой великого князя пред образом нерукотворного Спаса, вышитым на стяге. С именем Пресвятой Богородицы и Божьей Матери на устах, с надеждой на заступничество преподобного Сергия, воины начали бой. Битва была трудной, яростной, кровопролитной для обеих сторон. «И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный», — повествует летописец. От сотворения мира не было такой битвы русских князей, как при этом великом князе всея Руси. Люди гибли не только от мечей, копий и под копытами коней. Многие задыхались от страшной тесноты и духоты. Куликово поле не могло вместить борющейся рати. Казалось, что сама земля прогибалась под тяжестью сражавшихся, пишет один из древних авторов. Особо чутким в эти часы открывалось духовное существо происходящего. Видели ангела во главе трисолнечного полка. Стоял архистратик Михаил. По небесам шествовали рати святых мучеников, и с ними святые воины Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, Борис и Глеб. От духовных воинств на татар летели тучи огненных стрел. Видели же, над русским войском явилось облако, из которого на головы православных воинов опустилось множество венцов. Первая половина боя проходила под знаком успеха татар, но исход был лишен вступлением в сражение запасного полка, находящегося в засаде. Во главе этого полка стояли князья Дмитрий Михайлович Волынский и Владимир Андреевич Серпуховский, за героизм прозванный храбрым. свежая конница врезалась в татарское войско, и Мамай со своими полками позорно бежал, побросав обозы. Долго еще продолжалась русская погоня. Вернувшись на Куликово поле, покрытое мертвыми телами, князь Владимир Андреевич принялся расспрашивать всех о великом князе. Свидетельствовали о нем, что он сражался в первых рядах, что был окружен множеством врагов. Кто-то говорил о его ранении. Последний, видевший его, утверждал, что князь брел с поля битвы, шатаясь от ран. Принялись искать князя среди мертвых. Наконец он был найден в роще неподалеку, лежащем без сознания. Бог хранил князя. Несмотря на многочисленные удары, принятые им от врагов, он остался невредим от серьезных ранений. Услышав голоса, он пришел в себя. Известие о победе окончательно вернуло ему силы. Победа в Куликовской битве дорого досталась русским. Погибла едва ли не большая часть войска, простых воинов, князей, правда, при еще более значительных потерях татар. 8 дней оплакивали и хоронили погибших на поле Куликовом. Многие ратники были похоронены здесь же, прямо на месте битвы. Тотчас же силами живых была построена кладбищенская церковь, которую посвятили Рождеству Богородицы. За победу на Куликовом поле князь Дмитрий стал именоваться в народе Донским. Вернувшись в Москву, великий князь, едва оправившись от ран, не отправился к преподобному Сергию. В Троицком монастыре по погибшим воинам служились многочисленные панихиды. Был учрежден особый день их ежегодного поминовения, названный Дмитриевской субботой. Позже он стал днем общего воспоминания усопших предков родительским днем. Так в церковной памяти была увековечена Куликовская битва. Последние годы жизни великого князя Дмитрия Иоанновича были, вероятно, самыми трудными для него. После Куликовской битвы его ждали многие тяжелые испытания. Осенью 1380 года, как свидетельствуют летописи, московского князя Дмитрия посетили тяжелые болезни. В изнеможении была вся русская земля. Это изнеможение сказалось и при новых испытаниях, посетивших Русь уже в 1382 году, когда с несметным войском новый татарский хан Тахтамыш двинулся на Москву, разоряя русские земли. Захватив Серпухов и предав его огню, татарский хан подошел к Москве. Великий князь из-за разногласия среди бояр, как говорит древний автор, не смог собрать достаточного для отпора татарам войска. Чтобы найти людей, он отправился в Переяславль, а затем в Кострому, а в Москве остался митрополит Киприан. Он не мог противостоять начавшимся беспорядкам. Митрополит решил уйти из Москвы, также великая княгиня с детьми. С трудом удалось им выйти за городские стены. Митрополит направился в Тверь, а княгиня к мужу в Кострому. Началась осада Москвы. 3 дня город держался, но на 4-й воины Тахтамыша ворвались в Москву. Страшен был учиненный погром в Москве. Убивали подряд людей, оскверняли алтари, грабили церкви. Сокровищница великого князя была расхищена. Сжигались книги, свезенные со всех окрестностей в московские храмы. Сам город был, в конце концов, подожжен. Физически уничтожив почти до основания Москву, враг двинулся в другие русские земли. Были захвачены и разорены Звенигород, Можайск. Жители Переяславля, узнав о приближении Тахтамыша, отплыли на лодках на середину своего озера и так спаслись. Лишь Волоколамск, у которого стояло войско Владимира Андреевича, оказал татарам сопротивление и обратил их в бегство. Затем Тахтамыш пошел на юг, захватил Коломну и, вступив в Рязанскую землю, разграбил ее. Когда великий князь вернулся в Москву, он застал город разоренным и опустевшим. По преданию, Дмитрий Иванович плакал на развалинах Москвы и велел похоронить убитых на свои деньги. Почувствовав приближение смерти, Дмитрий Иванович послал за преподобным Сергием. Преподобный, наблюдавший все течение жизни великого князя, не только был главным свидетелем при составлении его духовного завещания, что подтверждено документами, но и преподал Дмитрию Ивановичу все необходимые христианские таинства. Великий князь московский Дмитрий Иванович канонизирован как святой благоверный на основании его больших заслуг перед церковью и народом Божьим.
1: На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.

0: Вы слушали духовный концерт праздника Пятидесятницы композитора Степана Дегтярева в исполнении хора Мариинского театра.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы,

0: Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19:00 по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня лекция посвящена возвращению империи в Константинополь, правлению императоров Михаила VIII и Андроника II Палеологов, а также завоеванием монголов и судьбе государств-крестоносцев на Востоке.
1: Итак, в первой трети XIII века разделение церквей было осознано как реальность каждым византийцем. Но вместе с тем Константинопольский патриархат выдвинулся на лидирующее место в восточном христианстве. В конечном итоге он сделался символом единого православия. К 1240 году уже стало очевидным, что борьбу с латинами возглавляет именно Никейская империя с ее талантливым правителем Иоанном Дукой Ватацем, святым Иоанном Милостивым. Владения его окружали Константинополь со всех сторон. Император Иоанн объединил большую часть византийских земель и создал крепкое, жизнеспособное и процветающее государство, которого византийцы не знали уже долгие годы. Ему наследовал его сын Федор II Ласкарис. Он правил всего 4 года, с 1254 по 1258 год. Это краткое правление стало временем удивительного культурного расцвета. А Никея стала крупнейшим культурным центром мира. Сам Федор II был ученым и писателем. Он окружил себя людьми, которые составляли цвет культуры, науки и искусства его времени. И интеллектуальная атмосфера в Никее была такой, что ее сравнивали все с древними Афинами классического времени. Но, к сожалению, Федор II был тяжело больным человеком, он страдал эпилепсией, и через 4 года своего блестящего правления он скончался. И наследовал ему его сын Иоанн IV, которому было всего-навсего 7 лет. Регентом и соправителем мальчика, собственно, вторым императором, стал самый видный военачальник империи, представитель одной из ведущих аристократических семей империи, Михаил Палеолог. Его короновали в 1259 году, и правил он по 1282 год. Михаил был, наверное, самым способным полководцем своего государства и выдающимся государственным деятелем. Но главное, что он был необычайно талантливым, изворотливым и коварным дипломатом, наверное, лучшим дипломатом своего времени. Его правление началось с серьезных сложностей. Пользуясь малолетством императора, собрался целый такой громадный союз против Никея, и в 1259 году армия Михаила Палеолога наголо разгромила войско тройной коалиции из сицилийских норманнов, деспотата Эпирского и франкского княжества Ахайского. Таким образом, благодаря таланту Михаила Палеолога, смертельная угроза империи была устранена, и империя была спасена. Это был такой настоящий военный триумф, а за ним последовал триумф дипломатический. В 1261 году Михаил Палеолог подписал договор о дружбе и сотрудничестве с генуэзцами. Как мы помним, генуэзцы были главные враги венецианцев, которые фактически управляли Латинской империей. И, собственно, Венеция была та политическая сила, на которой держалась давно уже, собственно, еле дышащая, можно сказать, дышащая на ладан Латинская империя. Генуэзцы получили те привилегии в империи, которые раньше имели.

0: или венецианцы до захвата Константинополя, они обязались помогать Никее во всех войнах, в том числе в отвоевании Константинополя. Но само отвоевание Константинополя, оказалось, произошло даже и без помощи генуэзцев. Небольшая имперская армия проходила мимо столицы, обнаружила, что столицу никто не защищает. Венецианский флот с большей частью французского гарнизона отбыл на военную кампанию в Черном море, и столица, собственно, была, войск там не было. Византийцы вошли в город по подземному ходу, который указали им местные крестьяне. И последний латинский император Балдуин II, разбуженный среди ночи, бежал, даже не успев одеться в ночной сорочке, оставив в своей спальне скипетр, меч и корону. Так Константинополь вернулся в руки византийцев. В день Успения Божьей Матери, 15 августа 1261 года, император Михаил VIII торжественно въехал в город Константина Великого. Это было грандиозное, ни с чем не сравнимое торжество. Но за 57 латинского владычества город стал уже совсем не тем, чем он был раньше. Его былое великолепие кануло в безвозвратное прошлое. После варварских грабежей 1204 года, в ходе которых бесчисленное количество сокровищ мировой культуры и искусства было бесцельно уничтожено или вывезено из города, после этого систематическое разграбление города продолжалось все эти 57 лет. Все сколько-нибудь ценное отправлялось на Запад. Латинские императоры постоянно находились на грани банкротства, поэтому продавали все, что только могли. Церкви опустошались от всех реликвий и святых мощей, дворцы разрушались. Балдуин II, распоследний король, продал громадную коллекцию мощей королю Франции Людовику IX Святому. А за несколько лет до падения Константинополя, до возвращения византийцев в Константинополь, он, чтобы выручить своего сына из венецианской долговой тюрьмы, ободрал свинец с крыши императорского дворца и продал его. Но, как видим, венецианцы особенно не церемонились, и даже сына императора за долги задержали, бросили в долговую тюрьму. Население столицы с радостью приветствовало православного императора. Он был встречен крестным ходом с иконой Божьей Матери Адигидрия, по преданию, написанной евангелистом Лукой. Затем он прошел в Студийский монастырь, а после чего, как простой христианин, а не как император, проследовал на благодарственный молебен Святую Софию. А в сентябре 1261 года Михаил VIII был коронован Святой Софией. С ним была коронована его жена Феодора и трехлетний сын Андроник. Законного императора Иоанна IV Ласкариса даже не пригласили в Константинополь принять участие в торжествах. А через несколько месяцев десятилетнего мальчика, верность которому Михаил торжественно поклялся соблюдать, по его приказу ослепили. Таким образом, с такого преступления началось правление Михаила VIII. Таким образом, он основал династию, которая оказалась самой долговечной за все время правления Византии, за всю историю Византии. Находилась она у власти без малого 200 лет и пала вместе с падением Константинополя. Ну, прежде чем вернуться, что произошло после преступного царения Михаила Палеолога и к каким последствиям оно привело, нужно вкратце поговорить о новой расстановке сил, которая тогда сложилась на Востоке. Для того, чтобы оценить ситуацию, нам придется перенестись далеко на восток от Константинополя. Около 1155 года, за 32 года до отвоевания Иерусалима Саладином, на берегу реки Анон в Северо-Восточной Азии, у вождя небольшого монгольского хана Есугея и его жены Хойлюн родился мальчик Тимучин, который приобрел впоследствии всемирную известность под именем Чингисхана. Когда Чингисхан скончался в 1227 году, его владения простирались от Кореи до Персии и от Индийского океана до Сибирской тундры. Никогда во всей истории, ни до, ни после него, одному человеку не удавалось создать столь обширную империю. Он действительно в этом смысле рекордсмен. Царство его отличалось железной организацией. В нем главенствовали порядок и эффективность. Но достигались эти порядок и эффективность необычайной жестокостью. Империя Чингисхана была построена на человеческом горе и страдании. После смерти Чингисхана завоевания продолжились. И великий хан сидел в Каракоруме, в Монголии. и направлял свои непобедимые армии к новым пределам. Главным направлением монгольской экспансии стало теперь юго и северо-запад. Сельджуков монгольская армия разгромила на голову. Нужно сказать, что Никейская империя извлекла максимальную выгоду из такого сложившегося положения вещей. Ей удалось отвоевать значительные территории и также весьма пополнить свою казну продажей продуктов питания, как раз вот те самые императорские яичные продукции и прочее, по всей области, которые были разорены монгольским нашествием, туда поступали продукты из Никейской империи. Если бы всем христианским силам удалось бы объединиться, турок удалось бы навсегда изгнать с византийских территорий. Но, как мы знаем и много раз говорили, в истории не бывает сослагательного наклонения, ну и, собственно, этого объединения никто не хотел. Внук Чингисхана Батый повел свои полчища на Русь. К 1240 году все русские княжества, за исключением Новгорода, были завоеваны и разорены. В 1241 году монголы разгромили объединенную польско-германскую армию, за ней разгромили венгерскую и вышли к Адриатическому морю. Но в это время в Каракоруме скончался великий хан Агадай, и Батый поспешил назад для дележа наследства. Больше в Западную Европу монголы уже не вернулись, руки не дошли. Монголы в основном исповедовали шаманизм, но ряд их непосредственных соседей, такие как кераиты и найманы, чьи земли вошли в империю Чингисхана одними из первых, на самом деле, в самом начале его стремительной карьеры, были христианами-несторианами, наследниками несторианской миссии в Средней Азии. Монголы отличались большой веротерпимостью, то есть они так равно доброжелательно относились ко всем религиям покоренных народов. Но часто из-за значительного присутствия христиан в их руководстве они оказывали особое предпочтение христианам. К середине XIII века Каракорум стал дипломатическим центром мира. Все правители мировых держав посылали туда своих послов с тем, чтобы заключить отношения с монголами и для подписания мира с новой сверхдержавой. Но монгольская дипломатия, в общем-то, была фундаментально проста. Все государства рассматривались либо как вассалы, либо как враги. Все было, собственно, просто. Врагов надлежало подавить, чтобы они сделались вассалами. Любое государство, которое не соглашалось признать себя вассалом, автоматически записывалось в разряд врагов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Великий хан видел себя единственным законным правителем мира. И поэтому на таких условиях западноевропейские правители, которые посылали своих послов в Каракорум, чтобы заключить мирный договор с монголами, скажем, для борьбы с исламом, на таких условиях им было сложно что-либо подписывать. Но у монголов имелись свои планы. В 1256 году громадная монгольская армия под началом Хулагу, брата великого хана Хубилая, направилась на Ближний Восток. Хулагу был шаманистом, но старшая его жена была несторианкой, она оказывала на него большое влияние. Главным полководцем его был несторианин Китбуга. Он был найман по происхождению и считал себя прямым потомком одного из трех волхвов, которые пришли поклониться Христу. Во всяком случае, было это его семейное предание, которого он придерживался. В 1258 году монголы штурмом взяли и разгромили Багдад. Все жители великого исламского мегаполиса были вырезаны либо проданы в рабство. Все, кроме христиан. Жизнь и имущество христиан сохранялось полностью. Багдад, собственно, так и не оправился от этого страшного погрома. Уже более город никогда не вернул себе такого прежнего величия. То есть постепенно, конечно, он стал отстраиваться, и к началу XIV века, это был где-то через 50 лет после монгольского вторжения, это был такой благополучный провинциальный городок примерно в 1/10 прежнего размера. Один за другим монголы брали великие мусульманские города. Всюду повторялась одна и та же схема. Мусульман вырезали либо продавали в рабство, а христианам оставляли жизнь и имущество. В 1260 году пали Алеппо и Дамаск. 1 марта 1260 года Китбуга вступил в Дамаск во главе монгольской армии. Вместе с ним ехали король Армении и князь Антиохийский. То есть впервые за 6 веков три христианских правителя с парадом проехали по улицам древней столицы халифата. Впервые за 6 веков мусульмане на Ближнем Востоке, на всем Ближнем Востоке, оказались на положении притесняемого меньшинства. Конечно, они горели жаждой мести, но правда пока чисто теоретически, потому что никто не был в силах противостоять силе монгольского оружия. Но тут вот опять в Каракоруме начались осложнения. Стали выявляться трения в самой громадной монгольской империи. Если монголы в Персии и в Сирии склонялись к христианству, то их братья в Золотой Орде, наоборот, склонялись в сторону ислама. Это вызвало определенные сложности в отношениях. Хулагу должен был оттянуть часть войск из Сирии, чтобы следить за своими северными братьями, которые проявляли определенные признаки агрессии по отношению к нему. Управлять захваченными территориями Хулагу оставил христианина Китбугу, но с армией уже весьма сильно обескровленной. Но при этом в мусульманском мире оставалась еще одна сила, которую монголы пока не разбили. Это мамилюки, новые правители Египта. Гвардия из тюркских, как правило, половецких рабов, которые давно их возили в Египет в качестве имперской гвардии, и в конечном итоге они захватили власть в Египте и стали управлять страной, установили правление достаточно эффективное, но и страшно жестокое. Силы были приблизительно равны. Итог столкновения во многом зависел от остававшихся еще в Палестине франков-крестоносцев, чью сторону они займут. Вмешательство их перевесило в баланс в ту или в иную сторону. Франки решили, долго думали, но в конце концов решили соблюдать дружелюбный нейтралитет по отношению к мамилюкам. Все-таки мусульман они знали, а монголы им не понравились, потому что во время этого монгольского правления, когда они пытались кого-то пограбить, их за это жестоко, ну, по своему обычаю пытались пограбить, как принято, их за это жестоко наказали и дали по рукам, они обиделись. Они пропустили мамилюкскую армию через свою территорию, снабдили продовольствием, и таким образом те вышли в тыл монголам, которые не ожидали такого предательства со стороны франков, как бы своих, которых они считали своими собратьями-христианами. И вот 3 сентября 1260 года состоялась битва при Айн-Джалуде в Галилее. После жаркой сечи монголы вместе с их армянскими и грузинскими союзниками были разбиты. Китбуга был ранен и захвачен в плен. Полководца привели к султану Кутузу, который начал насмехаться над его поражением. Гордый Найман ответил ему, что за него отомстят другие, и что в отличие от мамилюков, которые были рабами и восстали против султанов египетских, и в отличие от мамилюков, он всегда сохранял верность своему господину. Торжествующие победители тут же снесли Китбуге голову. В общем, битва при Айн-Джалуде – одна из самых решающих битв мировой истории. Победа мамилюков спасла ислам от самого большого врага за все время его существования. Если бы монголы оккупировали Египет, то во всем мире не осталось бы ни одного исламского государства до Марокко. Конечно, мусульман в Азии проживало слишком много, чтобы полностью стереть их с лица земли, но они более не были бы господствующей расой. И если бы христианин Китбугов победил, то христианские симпатии монголов получили бы мощную поддержку, и азиатские христиане впервые после исламского завоевания вновь вернулись бы к власти в своих странах. Весьма вероятно, что Золотая Орда никогда не приняла бы ислам, и вся история отношений Руси с монголами пошла бы по-другому. Но, конечно, гадать о том, что могло бы случиться, дело пустое. История может повествовать только о том, что было. Айн-Джалуд сделал мамилюкский султанат Египта главной силой на Ближнем Востоке. В общем, это продолжалось в течение 2,5 последующих веков, до рассвета Отоманской империи. Положение христиан в регионе значительно ухудшилось. Мусульмане мстили им за дружбу с монголами. Усиление ислама и ослабление христианства подтолкнуло оставшихся в Передней Азии монголов принять ислам. И, наконец, победа мамилюков приблизила конец крестоносным государств. Мусульмане жаждали расправиться с последними врагами веры, которые оставались на их земле. То есть вот это вот решение крестоносцев поддержать мамилюков оказалось для них роковым. Как, собственно, и почти все другие их решения. Мамилюки методично, шаг за шагом, захватывали и разрушали города и крепости крестоносцев. К 1268 году, когда пала Антиохия, у франков оставалось лишь Акра и несколько крепостей. Им удалось протянуть еще чуть более 20 лет. В 1291 году, после 6-недельной осады, мамилюки взяли Акру. Крестоносные государства бесславно завершили свою историю. А для местных христиан освободители гроба Господня принесли только лишь страдания, грабежи, дискриминацию, притеснения и гонения. Именно из-за них разделение церквей стало окончательной реальностью, как мы уже узнали. Более того, теперь после ухода крестоносцев местные христиане остались под властью не просвещенных и терпимых багдадских халифов, а, наоборот, под властью жестоких и фанатичных мамелюков. У покровителей же христиан византийского императора, по милости тех же крестоносцев, было уж куда теперь меньше сил и возможностей, чтобы заступаться за них и облегчать их участь. Итак, в 1261 году Михаил Палеолог торжественно вступил в Константинополь. Империя вновь сделалась одним из ведущих мировых государств. Но, конечно, возможности у Византии были уже не те. Никея была таким процветающим небольшим государством, экономные императоры которого постоянно пополняли ее казну. Однако завоевание столицы потребовало от империи таких расходов, которые просто она не могла на себе понести. Город, который был разорен 57 годами латинского правления, нуждался в срочном восстановлении. Генуэзцы требовали платы за свои услуги, которые они, собственно, еще даже не успели оказать. Приходилось давать им одну за другую коммерческие привилегии, что, соответственно, сокращало поступление доходов в имперскую казну. Кроме того, резко изменилось положение в Сицилии, которое стало представлять смертельную угрозу для империи. В Сицилии к власти пришел папский ставленник Карл Анжуйский, брат французского короля Людовика Святого. В 1266 году он разгромил войска, отлученного папой от церкви сицилийского короля Манфреда, последнего из нормандской династии, и воцарился в Сицилии. Единственный остававшийся в живых на тот момент законный наследник сицилийского престола, последний представитель династии Гогенштауфенов, 16-летний мальчик Конрадин, его звали Конрад, но все его называли сокращенно Конрадино, Конрадин Швабский, отправился отвоевывать свое наследие. В битве при Тальякоце в 1268 году Карл наголову разбил отряды Конрадина, после чего казнил своего 16-летнего пленника на эшафоте в Неаполе. Нужно сказать, что за это преступление Данте поместил Карла Анжуйского в один из кругов своего ада, что было преступление против всех правил и против всей рыцарской чести. Но зато более соперников у Карла Анжуйского не было. Он утвердился таким образом в Сицилии и возглавил борьбу против Византии. Карл видел себя защитником западного христианства, который возвращает греков в истинную церковь и воцаряет на троне римских императоров в Константинополе. И вот тут вот противостояние честолюбивому французу требовало немалых средств. Имперская валюта, которую никейские императоры все-таки им удалось ее стабилизировать, вновь начала девальвироваться. Михаилу не хватало средств на содержание войск в Азии. Он начал их оттуда выводить, таким образом оголяя свою восточную границу, что было крайне неразумно. Все свое внимание он обратил на Запад, и у него уже не имелось сил и возможности заниматься Востоком. Константинополь стал головой на ослабленном теле, а большая часть Балканского полуострова была поделена между Болгарией, Сербией и мелкими франкскими государствами. Возвращение в древнюю столицу оказалось в конечном итоге в длительной перспективе гораздо более выгодной патриарху, чем императору. Патриарх вновь стал неоспоримым лидером империи и иерархии, чьи епархии простирались от Адриатики до России, от Балкан до Кавказа. А владения императора вскоре начали стремительно сжиматься, как шагреневая кожа. Растущее обнищание империи также ударило больнее по императору, чем по патриарху. Приходилось вводить режим экономии, начались постоянные урезания, упрощения дворцового церемониала. То есть император начал уже терять былую атмосферу тайны и великолепия. По традиции, турки, как и персы-арабы до них, признавали его роль как господина православных, в том числе православных общин на своих территориях. Однако уже в конце XIV века император сделался вассалом султана и должен был использовать свой авторитет, например, даже чтобы принудить граждан своего собственного свободного города Филадельфии к сдаче перед турецкими войсками. Политическая власть императора сходила на нет, и его былой престиж мог сохраняться лишь только при поддержке церкви. Однако уже в правлении Михаила Палеолога отношения между церковью и государством, между имперской и церковной властью пережили тяжелейшее потрясение. Как мы помним, Михаил Палеолог, император, который отвоевал город у латинян, был узурпатором, который вначале сделался регентом при малолетнем императоре Иоанне IV, затем соправителем, наконец, старшим императором. Патриарх Арсений Авториан, ученый, старый монах безупречной жизни, с неохотой признавал каждый новый этап возвышения Михаила, но и венчал его на царство лишь после того, как тот торжественно поклялся на Евангелие сохранять верность Иоанна IV и признавал все его права на трон. И все же Арсений до такой степени не верил Михаилу Палеологу, что в 1260 году отрекся от патриаршего престола и ушел на покой. Однако, когда его преемник через несколько месяцев скончался, Михаил убедил любимого народом Арсения вернуться и вновь еще раз поклялся ему сделать все для обеспечения безопасности Иоанна IV. Но затем Михаил воспринял свой триумфальный вход в Константинополь как знак особой божественной милости и богоизбранничества по отношению к нему. Он удалял мальчика императора все дальше и дальше от себя и в 1262 году низложил его и ослепил. Арсений, который наблюдал за поведением Палеолога с растущим ужасом, немедленно отлучил его от церкви. Все протесты Михаила не дали никакого результата. Тогда он начал работу с епископатом. Многие епископы были недовольны строгостью Арсения, и к 1265 году Михаил почувствовал себя достаточно сильным, чтобы созвать синод, на котором присутствовали даже патриархи Александрии и Антиохии, которые прибыли в столицу для сбора пожертвований. Арсения обвинили в том, что он не поминал имя императора на литургии, и в том, что он причастил ссыльного турецкого эмира и его семью, хотя те не были христианами. Но это были дутые обвинения, потому что он, естественно, не поминал императора на литургии, потому что император был отлучен от причастия, а турецкого эмира он привел, и эмир сказал, что готов съесть целую свинью перед членами синода, чтобы доказать, что он уже давно христианин. Вот, но синод обиделся на такую фривольность эмира, его не допустили дать показания. И патриарх Арсений заявил о неканоничности заседания, где он не может предъявить свидетельство своей защиты, и, собственно, удалился. Он был низложен in absentia в свое отсутствие и сослан в дальний монастырь, где скончался 7 лет спустя. Следующий патриарх, Герман III, митрополит Адрианопольский, оказался настолько коррумпированным человеком и настолько некомпетентным человеком, что его пришлось низложить 2 года спустя под предлогом неканоничности назначения. Его же перевели с кафедры на другую, что канонами запрещалось. Преемник Иосиф наконец согласился снять отлучение с Михаила, но на своих условиях. Император, одетый в рубище, должен был на коленях исповедовать свои грехи, молить о прощении в церкви. Несчастному Иоанну IV была назначена большая пожизненная пенсия, а патриаршим постановлениям придавалась та же сила, что и императорским. Однако приверженцы Арсения не удовлетворились таким унижением императора и ушли в раскол, который продолжался более 50 лет. Монашеская партия в Византии, которая всегда с подозрением относилась ко двору и высшей иерархии, считала Арсения святым исповедником, который осмелился противостоять императору, нарушившему основной нравственный закон. К их партии примкнули даже многие иерархи, которые придерживались старой студийской традиции противостояния имперской власти в церкви. Арсениты отказывались признать компромисс Иосифа. Они продолжали императора считать отлученным от церкви, и его иерархию, которую они называли Иосифлянской, незаконной, всех его придворных считали слугами узурпатора. Империя пыталась их подавить, но они уходили в подполье, что было легко сделать благодаря монашеским связям. Постепенно арсениты, численность которых все сокращалась, выродились в секту, но, тем не менее, сама, так сказать, империя была серьезно ослаблена. Но тут у Михаила начались новые проблемы. Задача его подавить арсенитский раскол могла быть легче, если бы он не оказался вовлеченным вскоре в новый конфликт с церковью из-за своей политики по отношению к Риму. Карл Анжуйский готовил военную кампанию против Византии, крестовый поход, чтобы вновь завоевать Константинополь, и крестовый поход против схизматиков-греков. Михаилу пришлось возобновить переговоры с Римом. Пока в этом ничего не было особенного, потому что многие императоры вели переговоры с Римом. Вести переговоров никакого преступления не было. Но переговоры ни к чему не приводили. Однако, в отличие от своих предшественников, из-за сицилийской угрозы Михаил не мог бесконечно долго затягивать эти переговоры. Карл Анжуйский рвался в бой, и папам не удавалось его сдерживать. Во всяком случае, они всячески показывали пальцем на Карла Анжуйского и говорили, что вот там нужно решать, а то мы не сможем больше, он вот уже готов. В 1274 году папа Григорий X собрал собор в Лионе. Делегация, которую смог послать на собор Михаил, выглядела весьма жалко. Ни один порядочный человек не согласился в нее войти. Возглавлялась она бывшим патриархом Германом, тем самым, который скомпрометировал себя коррупцией и некомпетентностью. Кроме него в нее входили никейский митрополит Феофан, человек, абсолютно ничем себя не проявивший и ничем не заметный, и личный представитель императора, мирянин-философ Георгий Акрополит. Зато католическая сторона блистала, во всяком случае, именами приглашенных. Даже прославленный Фома Аквинат согласился приехать на собор. Правда, по пути он скончался в итальянском монастыре, не успел туда доехать. И нужно сказать, что монастырь, потрясенный происшедшим, тут же сварил его тело, чтобы раздать кости в качестве мощей. Еще на соборе присутствовал знаменитый современник Фомы Аквинского, богослов-францисканец кардинал Бонавентура. Но и он скончался до завершения собора. Однако никаких богословских дебатов на соборе не проводилось. Греческая делегация привезла с собой письмо императора, соглашавшегося на все условия папства, уже заведомо. Иными словами, это была безоговорочная капитуляция. Условия, предложенные Григорием X и принятые греками, были такие. Первое. Папа признавался главой христианского мира. Второе. Греки обязывались ввести в символ веры филиоквы. Третье. Они обязывались совершать литургию не с квасным хлебом, а с опресноками. Четвертое. Они обязывались убрать из Евхаристии эпиклезу. И пятое. Они признавали догматическую верность католического учения о чистилище. Это первое соборное упоминание о чистилище. Мы про это будем говорить позже, когда будем говорить о Ферраро-Флорентийском соборе, о том, как оно появилось, но вот пока это первое упоминание. Кроме того, греки обязывались принять еще целый ряд богослужебных особенностей латинской церкви. Все эти условия греческая делегация приняла автоматически. Через 5 дней после ее прибытия была подписана уния и отслужено торжественное месса пополам на латинском и на греческом языках. Символ веры, естественно, пелся с филиоквы. Однако близкие лица заметили и, конечно, довели до внимания папы, что в самый ответственный момент митрополит Никейский плотно сжал губы. Но, как скоро стало очевидным, принять папские условия Михаилу Палеологу оказалось гораздо легче, чем навязать их церкви и народу. Практически вся империя отвергла унию, а патриарх Иосиф отлучил Михаила от церкви, которую он только что, так сказать, принял назад, церковь тут же его отлучил опять. Тем не менее, император оставался верным подписанной им унии и использовал всю мощь государственной машины, чтобы навязать ее народу. Ему удалось низложить этого патриарха. Многие епископы, священники и монахи, отказавшиеся подчиниться воле Михаила, были сосланы, брошены в темницы и замучены. Император пытался навязать унию путем переговоров, объяснял всем вынужденность ее и политическую необходимость, но он оказался бессилен. Новым патриархом был назначен интеллектуал Иоанн Век, занимавший проунионистскую позицию. Он написал несколько трактатов, где пытался доказать, что когда греческие отцы церкви, в том числе святой Афанасий, святой Иоанн Златоуст и великие каппадокийцы, когда они писали об исхождении Святого Духа через Сына, они на самом деле имели в виду и от Сына. Но аргументы были весьма остроумными, но никого не убедили. Патриаршая партия служила в пустых храмах. Начался новый раскол. Сестра императора удалилась ко двору болгарского царя, мужа ее дочери, где возглавила антипалеологовскую политику. Правитель Фессалии Иоанн Ангел созвал в 1278 году собор, который осудил Михаила за еретичество. Все гонения на противников унии приносили только обратный эффект. Народ все более ожесточался против императора. Тем временем папы, которые недоумевали, почему византийская церковь не подчиняется на них, когда император согласился, оказывали давление на Михаила и подозревали его в двуличии. То есть в конечном итоге он проигрывал со всех сторон. Все новые и новые легаты прибывали в Константинополь, но уния так не делалась реальностью. Даже сын и наследник Михаила, Андроник, отказался от своего отца. В 1281 году на папский престол взошел француз Мартин IV, послушный воле Карла Анжуйского. Наконец, Карл Анжуйский поставил нужного ему папу. Через несколько месяцев после своей интронизации он отлучил Михаила Палеолога от церкви, то есть теперь его от латинской церкви отлучили, он оказался отлученным уже со всех сторон. И теперь у Карла Анжуйского наконец-то были развязаны руки, чтобы отправиться в крестовый поход против Константинополя. Правитель Сицилии собрал под свои знамена самую мощную антипалеологовскую коалицию, которая была только в то время. Туда входило и папство, и Венеция, и Иоанн Ангел, дука Фессалийский, и Никифор Ангел, деспот Эпирский, и Сербия, и Болгария. Казалось, что дни Михаила сочтены, и спасти империю могло только чудо. И чудо произошло, разумеется. Дипломатия Михаила Палеолога оказалась самой лучшей в мире. Что было, то было. 30 марта 1282 года, накануне отплытия громадной армады Карла Анжуйского от берегов Сицилии на Константинополь, в Палермо началось восстание, которое получило название «Сицилийской вечерни», потому что оно началось под звон колоколов, призывавших к вечерне. Формально оно началось из-за того, что французские солдаты стали грубо приставать к сицилийским женщинам, шедшим на вечерню. Сицилийские мужья достали ножи, и пошла резня. Но на самом деле это только был повод, потому что все было готово весьма и весьма заранее. Весь французский гарнизон был вырезан, флот сожжен, и Карл Анжуйский оказался втянутым в длительную изнурительную войну с королем арагонским Педро III, который с огромным флотом случайно оказался возле берегов Сицилии в этот момент. И послы Сицилии направились к нему и предложили ему корону. Педро тут же согласился, направил свой флот на Сицилию, был коронован, и все. И началась война, война Сицилийской вечерни, которая затянулась на десятилетия. Дипломатический гений Михаила, который все это заранее подготовил, весь этот сценарий продумал и проработал, восторжествовал. Империя была спасена. Вскоре после своего триумфа Михаил VIII Палеолог скончался. Мало какой император так много сделал для спасения империи и упрочения ее позиций. Но и мало какой император был столь малопопулярен, столь непопулярен среди своих подданных. Спасители империи, до конца жизни сохранившего верность Уне, оставили без церковного погребения. Его тело просто закопали, и его собственный сын подтвердил свою верность церковной анафеме своего отца. При Михаиле Византия в последний раз была великой державой. Своей беспрецедентной дипломатической активностью и крайним напряжением всех сил империи ему удавалось сохранить позиции империи в мире. В чем-то правление его походило на правление Мануила Комнена, который жил явно непосредством и расточил ресурсы, оставленные, накопленные его дедом и отцом. Но Михаил Палеолог начинал с куда более скромных возможностей. Его правление полностью обескровило Византию, начался упадок уже без всякой надежды на возрождение. Политически империя была обречена. Его сын Андроник II, который... Его долгое правление с 1282 по 1328 год оказался одним из наиболее слабых и неспособных правителей на византийском троне. Но при этом он был высококультурным, образованным и очень благочестивым человеком, богословом и миротворцем. Именно в его правлении начался знаменитый палеологовский ренессанс в живописи и искусстве. И он стал единственным палеологом, который никогда за все свое правление не вступал в унионистские переговоры с папством. С самого начала Андронику пришлось столкнуться с двумя проблемами – арсеницким расколом и унией. Первое, что он сделал, он собрал собор в Константинополе в 1282 году, в котором Лионская уния была низвергнута, а Иоанн Век низложен. Новым патриархом стал профессор Георгий Кипрский, который принял имя Григория II. Андронику брал с ведущих постов всех сторонников унии, но, в отличие от отца, своего сурового отца, не применял к ним никаких карательных мер. Просто их удалил, и все. Арсениты, которые возглавляли антиунионистов, постепенно начали примиряться с иерархией. Однако в большинстве своем они составили такую внутрицерковную фракцию, которая получила название «зелоты». Зелоты проповедовали аскетизм и созерцательную жизнь и с большим подозрением относились к императорскому двору и к интеллектуалам, которые имели к нему отношение как к мирянам, так и к клирикам. Их оппоненты, известные под названием политики, выступали за сотрудничество с государством и за более широкое применение экономии. И вот соперничество между этими двумя фракциями сыграло свою роль в дальнейших событиях, во всей дальнейшей истории Византии. На Новом соборе в 1283 году патриарх Иоанн Век и Михаил Палеолог были осуждены как еретики. А в 1285 году во Влахернском дворце заседал новый собор, который сформулировал богословский ответ Леонскому собору. На нем председательствовал патриарх Григорий II. Леонская уния была вновь отвергнута, латинская ересь была обвинена в ересе. Том из этого собора – это единственное православное соборное осуждение Филиокве. Ну, конечно, это, наверное, уже в самом конце нашей сегодняшней беседы мы скажем, конечно, в латинской интерполяции символа веры было два аспекта – канонический и богословский. Канонический – имел ли право римский папа вводить, интерполировать символ веры, вводить туда дополнительное слово тогда, когда символ веры был утвержден собором. И богословский, собственно, правильно ли это слово или нет. То есть два аспекта. И собор затронул лишь богословскую сторону. он принял вероучительный том из Григория II, который, хотя и придерживался твердого антиунионизма, но искренне пытался найти формулу для примирения церквей по вопросу об исхождении Святого Духа. В его томосе говорилось о вечном явлении миру Духа через Сына и проводилась аналогия Феофилакта Болгарского о Солнце, о его лучах и о свете, как образе Троицы, что тоже подсказывали вечные отношения между лучами и светом. После кончины Григория II патриархом стал Афанасий I. Он правил дважды, с 1289 по 1293 год и потом с 1304 по 1309. Его можно назвать своего рода поздневизантийским Иоанном Златоустом. Святой Афанасий был социальным реформатором пророческого типа. Но, естественно, как у всякого пророка, у него нашлось много врагов, поэтому синоду удалось сместить его. Лишь через 11 лет, по требованию народа, который очень его любил, его вернули на свою кафедру. Афанасий стремился улучшить нравы в монастырях и во всей империи. С его именем связывают реформу монашеской жизни, возрождение афонского монашества. Он приказал всем гостящим в столице епископам разъехаться по своим епархиям, что многим не очень понравилось, и распустил синодос Индримуса, то есть постоянно действующий синод, который как раз и составляли вот эти вот гостящие епископы. После него руководство патриархатом полностью перешло в руки монахов. Святой Григорий Палама называет святого Афанасия предтечей сихазма. В его правление империя вступила в XIV век. Началась новая эпоха.
1: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Доркина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15 часов 10 минут.

0: прозвучал великий прокимен Пятидесятницы Лирина. Исполнял хор собора во имя Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святитель Прокл Константинопольский. Слово на Святую Пятидесятницу. В сей день, возлюбленные, снизошла благодать Святаго Духа. С сего дня, восприяв начало и возрастая, она возвеличивается и прославляется даже до сего дня. Воссияла благодать Святаго Духа, и вдруг уста невежественных в слове соделались красноречивыми, языки непросвещенных отверзлись, сердца рыбарей воспламенились дерзновением. Сия, ныне нисшедшая с небес, благодать, и из моей скудной души изгоняет страх. Так апостол Петр прежде явления Духа такую показал в себе робость, что отрекся от Господа пред ничтожную рабыню, но по сошествии Духа с дерзновением исповедал его пред народами и царями, взывая: «Не можем мы, я же слышахом и видихом не глаголоте». Иудеи, витийство апостолов, пришедшие от Святаго Духа, почли пьянством, говоря, яко вином исполнении суть. Но на сие прекрасно отвечал апостол Петр, сказав, что теперь еще третий час дня, он сильно отразил тем клевету и еще доказал сообразность совершившегося чуда. Крест утвержден был в третий час. В третий час и Дух Святый сошел на апостолов в виде огня, возвещая сим, что Дух есть Бог, ибо Бог наш, огнь подаяй есть. Господь снишел на землю, как дождь на руно. Поелико Он снишел устроить спасение наше, но в сошествии Духа, дабы открылось, что Дух есть Бог, шум бысть с небеси, яко носиму дыханию бурну. Из сего познай, что Дух Святый есть Бог. Исаия говорит: «Видях Господа, сидящего на престоле высоце, и при вознесении, и серафиме стоях у окрест его, и рече ко мне, кто пойдет к людям сим, и кого пошлю к ним, а дебелебу сердце людей сих, и ушима своими тяжко слышиша, и очи свои смежиша, да никогда узрит очима, и ушима услышат, и сердцем уразумеют, и обратятся, и исцелю я». Хочешь ли увериться ты, духоборец, в том, что на сем престоле высоком и превознесенном восседал Дух Святый? Послушай апостола Павла и убедись. Препровожденный к Нерону в Риме, Павел нашел там большое число иудеев и учил их слово спасения. «Ови уба веровуху, ови же неверовуху, несогласней же сущие друг ко другу, отхождаху рекшу Павлу глагол един. Добре глагола о вас Дух Святый Исаием пророком, слухом услышите и не имате разумете. Видишь ли, что Дух Святый есть Господь Бог? И не повсюду ли в законе Дух прославляется в Троице? Выслушай, что говорит также пророк, словом Господним небеса утвердишися, и духом уст его вся сила их». Но и в завете благодати, когда Спаситель принимал спасительное крещение, Отец свидетельствовал с небеси о Сыне, и Дух Святый нисшел в виде голубя. Сей самый Дух нисшел ныне в виде огня и воссел на каждого из апостолов. видишь ли, что и апостолы — суть престолы, ибо сказано «Бог седет на престол святым своим». Сей дух умертвил солгавшего Ананию, сей дух раздает дарование, разделяя-ка и мужда, якоже хочет. Сим духом исполнившись, апостол Павел ослепил Елиму волхва. Сего духа Гавриил благовестил Марии, говоря, «Дух святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя». Сей-то дух снидет ныне и на нас, и осенит нас благословением. Ибо он, будучи присущ сей воде, растопляет грехи, как огонь, осиевает новопросвещенных, как свет, и всех нас милует, как Бог. Ему подобает слава и держава во веки веков. Аминь.
3: Слово на Святую Пятидесятницу святителя Прокла, патриарха Константинопольского, для вас читал Михаил Демидов. Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский, был учеником святителя Иоанна Златоуста. Святитель Иоанн рукоположил его сначала в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Святой Прокл был свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну Златоусту. От своего учителя святой Прокл получил глубокие знания Священного Писания и научился в совершенной форме излагать мысли. После изгнания и смерти святителя Иоанна Златоуста святой Прокл был рукоположен святым патриархом Константинопольским Сисинием в сан епископа города Кизика. Но под влиянием еретиков-несториан паства изгнала своего святителя. Тогда святой Прокл вернулся в столицу и проповедовал Слово Божие в храмах Константинополя, укрепляя слушателей в православной вере, обличая злочестивых еретиков. По смерти святого патриарха Сисения святитель Прокл был возведен в архиепископа. Став патриархом константинопольским, он управлял церковью в течение 12 лет. До наших дней дошли многие творения святителя. Наибольшей известностью пользуются направленные против несториан два слова святителя в похвалу Божией Матери и четыре слова на Рождество Христово, излагающие православное учение о воплощении Сына Божия. Окруженный любовью и почетом, святитель Прокл отошел ко Господу в преклонном возрасте в 447 году.

0: в исполнении хора Свято-Троицкого собора Александра Невской лавры под управлением протодиакона Павла Герасимова прозвучал концерт на текст стихиры праздника Святой Троицы композитора Степана Дегтярева.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в моей программе «Призвание» находится Мария Крицкая. Режиссер, педагог, актриса. Просто замечательный человек, который дарит прекрасные спектакли. Те, которые успела посмотреть, остались в памяти, в душе. И мне бы очень хотелось, Мария, чтобы вы рассказали, как вообще все начиналось.
1: У меня был такой период, когда я училась в университете. Как раз открыли театральную студию, ну, можно сказать, что номер два кинорежиссера Ольга Народская, Ольга Леонардовна, она... У нее была мечта создать факультет театральный в университете. Я год занималась в студии, в которой все занимались, на Галерной, театральной, университетской. А вот на следующий год я поступила вот в этот экспериментальный такой будущий театральный факультет. Он действительно им и стал через много-много лет. И там мы совершенно серьезно занимались. То есть студенты университета вечером приходили, по полной программе у нас были и лекции. Гительман нам читал историю театра, и историю кино нам читали, и занимались мы сцендвижением, да, и мастерством. И сколько-то там лет я провела, чтобы понять, что, наверное, мне все-таки хочется. То, что хочется, как раз вот, да, программа у нас «Призвание».
0: Но открывалось по пути вашего образования, ведь у вас незаконченное образование филологическое, вы занимались музыкой, но в конце концов пришло то самое магическое слово «театр». У вас улыбка лицедея, а глаза мудрого взрослого человека. Вы ведь пришли в студию лицедеев.
1: Да, я попыталась, как, наверное, все, попоступать на Маховую, в театральную академию. Где-то там останавливалась на каких-то турах и узнала о наборе, да, в студию лицедеев. Это был второй набор. Первый у них выпустил спектакль «Семьюняки» дипломный, который сейчас вот превратился, этот коллектив, в театр. Очень хороший «Семьюняки» клоунский, живой наш, действующий в Петербургский театр. А мы должны были стать вторым набором. Мы им и стали, вот, отзанимавшись год, совершенно полное чистосердечного желания стать клоуном. Вот на тот момент мне показалось, что это вот мое, и никто меня, конечно, в семье не понимал, но сердце мое прям ликовало, когда я туда поступила. И я думала, вот оно, наверное. Но, тем не менее, отзанимавшись год, мы тоже, нас, наши мастера, клоуны, актеры театра лицедея, они... Ну, решили, что тоже нужно, да, осваивать мастерство такое классическое, актерское. В процессе вот обучения у тех мастеров, которых они нам пригласили, я почувствовала желание как-то все-таки как-то от азов начать.
0: Клоунада, да, настоящая, это базируется все равно на пантомиме, а пантомима – это суть способа актерской игры. И очень многие мастера, именно постигая вот эту вот пластическую образность, они говорили настоятельно о том, что без постижения основ классического тренинга актерского все равно это будет эстрадная такая клоунада, такой, ну, эстрадный, может быть, номер. Это вас привело, видимо, в мастерскую Юрия Михайловича Красовского, и вы уже там получили диплом и режиссерский, и как актриса театра и кино.
1: Да, все верно, и действительно я стала вот поступать в будущем году. Но набирали, Юрий Михайлович набирал именно режиссерские курсы, мы учились 5 лет. Конечно, я была настолько все равно наивна еще в своем подходе к театру и к режиссуре, что обсуждалось, что, наверное, ну, в следующем году меня переведут, и я окончу как актриса. Но как-то почему-то сложилось вот иначе. Все-таки моя какая-то потребность создавать не только роли, но и миры, она как-то вот потихонечку начала, так скажем, разгораться. Я училась у своих однокурсников, не только у мастера, у нас была замечательная вот такая команда, курс наш. В результате как-то так сложилось, что, окончив театральную академию, сама того не ожидая, начала я действительно заниматься все-таки режиссурой, в основном постановками. И, но там дальше меня уже несло в разные стороны. Я вспоминала и свой лицедейский опыт, конечно, и мой первый такой глобальный опыт детского спектакля, который вот открыл мне, собственно, как можно сказать, какую-то дорогу. Это «Чука Гека», это была такая, ну, нельзя сказать, что это пантомима, но...

0: называли это лирической театральной клоунадой эксцентрикой. То есть это был бессловесный спектакль, да, и мой учитель как раз пантомимы Феликс Агаджанян, к сожалению, вот он скоро ушел как раз, не успел увидеть этот спектакль, но его коллеги-однокурсники говорили, что вот это то, что хотел бы, наверное, делать в театре Феликс. Я то могла от него, конечно, получала и получила, пока мы учились, и после, когда я училась на Маховой, я тоже с ним общалась и там репетировал с ним номера его некоторые. Я просто должна об этом сказать, что я думаю, что через его какую-то призму, подачу, я осмелилась вот пойти в эту сторону, и с тех пор меня вот постоянно интересует, да, вот такой, ну не то чтобы синтез, но вот поиск этого какого-то метатеатрального языка, который с разных сторон, который не сосредотачивался бы только на тексте, на драме, да, или там на театре док, какую-то вот создавать поэтику театральную.
1: Читая многочисленные отзывы о ваших спектаклях, я нашла определение вот этому синтетическому театру. Очень много различных слов, которые были сказаны, вмещают и такие. Это относится к разряду визуального театра. Это лирическая клоунада. Это волшебный реализм. В ваших спектаклях есть и буфонада, и предметный театр. А вы сказали, что вам необходимо вот живое слово и уметь действенно мечтать и научить зрителя этому. Очень трудно говорить о режиссере и о спектаклях в аудиоформате. Мы все равно не можем воссоздать вот это волшебное ощущение ваших постановок, но то, что я видела, это действительно завораживает, и над самим спектаклем у вас возникает какое-то сгущенное поле вот этого фантазийного, доброго человеческого мира, который заставляет по-новому дышать, мечтать и могущим дальше действовать. Давайте вот вспомним самый первый спектакль, который был поставлен по произведениям Гайдара. Там совершенно клоунская форма, чулки-гэг, да, то есть это, в принципе, два клоуна, два фантазера, которые делали спектакль практически из ничего.
0: Ну, не совсем из ничего. У нас был найден такой собирательный образ, старый не то шкаф, не то буфет, который превращался в паровоз, в пароход. Мы отталкивались от того, что это такой путь к единению семьи был такой, да, к какому-то детскому ощущению счастья. Счастье каждый понимал по-своему. Своему Гайдара. Весь спектакль они как бы искали папу, но на самом деле все равно это строилось как игра, потому что они оставались будто бы в том же доме, на том же ковре, который превращался у нас потом в снежные какие-то, да, поля и горы, зимний лес. То есть у нас был такой довольно мощный декорационный план, и даже мы замораживали настоящий лед для этого спектакля. Это всегда была такая задача непростая. Пару раз мы попытались сыграть с пластическими заменителями и поняли, что, кстати, что-то мы теряем совершенно непонятное. И мы решили, что мы будем и дальше его морозить, потому что у нас были стеклышки в этом шкафу-буфете из настоящего льда. Хотя не все зрители, да, обладали таким зрением, чтобы это понять до конца спектакля, когда мы это обнаруживали. Но оказалось, что это влияет на атмосферу, на вообще ход спектакля, на какую-то вот реальную происходящую жизнь. То есть этот лед таял.
1: Вы рассказывали о любви к предметному театру. Общение с каким-то живым предметом на сцене, оно создает совершенно новую реальность. Допустим, вот в спектакле, который я видела, «Плыл кораблик парусный» по северным сказам Бориса Шергина, там ведь очень много аутентичных предметов, и создается совершенно удивительное такое жизнетворное пространство.
0: Да, но с точки зрения теории предметного театра, может быть, это и не совсем предметный театр. В Шергине мы с художницей Леной Соколовой в ТЮЗе имени Брянцева, когда делали этот спектакль, мы почти нет предметов, которые не были бы сделаны специально для спектакля. То есть нельзя сказать, что они аутентичны. Да? В предметном театре мы стараемся подобрать именно уникальные предметы, которые имеют свою историю, да? У которых есть какая-то жизнь до начала спектакля, и которая помогает создавать вот эту уникальную какую-то энергию внутри спектакля. Предметный театр в качестве того, что любой предмет, используемый не по своему прямому назначению, а вот как дети играют, да, превращая лыжную волшебную палку во все что угодно. Это свойство предметного театра мы использовали на всю катушку. И в «Белопарусном кораблике» я только начинала. На самом деле я совершенно не понимала, что я движусь в эту сторону. Просто мы считали, что нужно мы очень кропотливо работали над созданием этого предметного мира, чтобы это была не музейная такая, да, подборка какая-то, инсталляция, вот, да, вот у нас этнографическая такая зарисовка, а именно как-то попытаться поймать вот эту, опять же, поэзию, заложенную в этой вековой форме тех или иных предметов, в том, что они могут давать, и как они участвовали вот у нас в сказках, то есть каждый, опять же, предмет преобразовывался и обыгрывался, и использовался в, ну, там, в каких-то совершенно несвойственных для себя функциях. Но и это мы берем, наверное, прием из детской игры.
1: Вы отметили, что для вас важно не только художественное наполнение спектакля, но и просветительская сторона. Говоря о таком живом слове, которое как никогда сейчас мы нуждаемся в нем, да, вы обратились как раз к таким замечательным сказителям, как Шергин, да, или Коваль. Вообще меня поразило многообразие ваших интересов от Гайдара до поморских рассказов, да, потом до вот замечательного спектакля по произведению Ульфа Старка. То есть это такая начитанность или это действительно... Откуда устремленность рассказать о главном, пользуясь совершенно разными источниками? И что самое сложное рассказать это юношеству и детям.
0: Даже создавая «Чука и Гека», мы начинали с того, что мы думали, это будет спектакль для взрослых. И, в принципе, когда у нас так подбиралось, на фестивалях иногда была в основном взрослая аудитория, иногда. И люди говорили, совершенно это не детский спектакль. И актеры играли, конечно, немножечко иначе. Но когда мы придумывали «Чука и Гека», оказалось, что есть пласты, которые с ним считывают дети, есть то, что работает для взрослого. И я не сказала бы, что я адресуюсь подростковой там, аудитории или детской. Так получается, видимо, все-таки какой-то ребенок во мне продолжает выбирать этот материал. Я бы не сказала, что он настолько разнообразен. Наоборот, прослеживается некоторая тенденция. «Чука и Гека»
1: я имею в виду географию авторов.
0: Географию, ну да. Ну, все равно север, да. Можно так заземлить. Коваль, да, тоже оказался на севере, я был зачарованным. А моя мама, она из Вологодской области родилась там. И я, конечно, продолжаю там бывать. Шведы, которыми является Ульф Старк, например. Вот. Но я сейчас отвлеклась. Я хотела сказать, что, конечно, «Чука и Гека» я создавала еще не будучи матерью. Творчеством Ульфа Старка Коваля тоже в большей степени открыла себе уже, когда у меня родился сын. Сейчас ему уже 9 лет, и, собственно, «Волшебные кеды» моего друга Перси мы прочитали с ним, взяв эту книгу в библиотеке. Но это была не первая книга Ульфа Старка, которую мы взяли. Я, в общем, считаю Семена, сына своего, своим в каком-то роде соавтором, потому что мы с ним обсуждали, как нам хочется это как-то вот воплотить, реализовать. То есть мы с ним этот материал уже вместе на равных как бы обсуждали. Поэтому, да, получается, что... Ну, для детей в каком-то смысле не для своего ребенка, да, но через эту призму уже родительства какого-то вот приходит такой материал.
1: В программке вашего спектакля «Друг мой Перси» есть посвящение вашей матери.
0: На самом деле мы сейчас уже назвали спектакль «Все дело в кедах», потому что сложное имя вот это Перси, оно для русского уха, наверное, какие-то коннотации, может, ну, не совсем помогала нам, да? Да, это посвящение маме, но мама ушла уже 12 лет назад, как раз вот когда премьера спектакля «Кораблик белопарусный» уже без нее состоялась. Да, это, ну, потому что в этом спектакле, вернее, в этой книге Ульфа Старка много, мне кажется, о родительстве или для родителей размышлений, какие-то пересечения этих миров, да, взгляда ребенка и взгляда взрослого. И там есть очень пронзительные сцены в самой книге, которым мы постарались хоть как-то к ним прикоснуться, да, именно мама и сын там в фокусе внимания.
1: А как родители отнеслись к выбору вашей профессии? Сейчас это не новость, женщина-режиссер. В данной ситуации режиссирования женщина должна таким стойким оловянным солдатиком предстать. Мне кажется, что вы очень мягко работаете с артистами, но внутри у вас есть такая стальная совершенно вертикаль, и это чувствуют артисты, и, безусловно, повинуются вам и любят вас.
0: родители, так как это не был вот такой осознанный выбор, что я буду режиссером, это вот именно случилось в результате. Но надо сказать, что они отнеслись к этому гораздо лучше, чем к перспективе стать актрисой или клоунессой. Они у меня математики, мама программист, одна из первых девушек была программистов в нашем городе. И для них как-то очень было важно, что я действительно что-то конструирую свое, и вот эту творческую составляющую они... Я видела, что они очень довольны, что центр моей деятельности сместился именно в сторону постановки спектаклей. Поэтому, как уже случившийся выбор, они одобрили и радостно были зрителями моих каких-то работ.
1: Я, к сожалению, видела не все ваши спектакли, но то, что я видела, и то, что прочитала, и то, что нашла в интернете, мне кажется, что эта лицедейская ниточка, она, укрепившись школой Красовского Юрия Михайловича, который был учеником Товстоногова, она приобрела очень объемную, интересную, вот такую не просто комическую, а трагикомическую форму вот такого фантастического реализма, умение провести свой стиль режиссуры Марии Крицкой. Вот ваши спектакли, их можно сразу узнать. Это очень нежное внутреннее наполнение спектакля, порой через очень гротескную и такую феерическую форму буфонады иногда. Посмотрела тоже репетиционный процесс. Фарсы вы ставили, да? Тоже очень интересное обращение к клоунаде средневековых фарсов. То есть практически не только образная форма, но и прекрасное знание источников и среды, и эпохи. То есть вот каждый ваш спектакль – это какой-то вершины айсберга, а внутри очень большая работа и педагога, и филолога, и режиссера, и человека, имеющего прекрасную школу. Каким образом возникает контакт с актерами? Потому что вы требуете от них совершенно другого существования. Вот, допустим, в «Тюзе» я видела кораблик белопарусный. Вы заставляете их существовать в непривычном для них ритме. Они там и поют, и танцуют. Спектакль полон юмора и вот такого ежеминутного существования здесь и сейчас. У меня было впечатление, что это импровизация. Но они себя чувствуют очень свободно и радостно. Мне кажется, что им нравится это играть.
0: Я надеюсь, что им нравится это играть. Сейчас, правда, мы играем поменьше.
1: Каким образом вы находите вот этот резонанс с актером, чтобы он понял, что вы от него хотите, потому что это нетрадиционная форма существования, непривычная для такого драматического актера, который так вот реально все это по системе Станиславского. Нельзя назвать определенно вот этот жанр, в котором вы работаете. Это жанр Марии Крицкой.
0: Формулировала наивный экспрессионизм свой жанр. С актерами бывает очень по-разному, и в последнее время я стала очень пытаться уже на опыте предыдущем к подбору актеров относиться заранее. Я понимаю, кто пойдет за мной, а кто нет. Я не могу этого часто решить, как предлагают театры, да, посмотреть фотографии на сайте. Фотографии обычно ничего не говорят, поэтому я надеюсь на, не знаю, Божью волю в этом, но иногда ошибаюсь, да. Бывает, что актер очень-очень долго и сквозь кучу препятствий идет вот на этот контакт со мной, потому что вот те же актеры в «Тюзе», половина из них говорила, ну, совершенно непонятно, чего она хочет, но так смотрит, что, ну, что-то делать надо. И в результате где-то там на премьерах, чуть-чуть позже, когда уже встречались со зрителем, вдруг у них соединялось, чего, видимо, она хотела, не могучи объяснить, но так, значит, на них смотря. Вот. Я думаю, что с тех пор уже прошло время, я, конечно, немножечко, может быть, сказать, набалтыкалась объяснять более конкретно, но мне трудно работать с логиками и с актерами так называемыми взрослыми. Есть такие, это очень хорошие бывают актеры, но это совершенно другой подход, и им со мной тяжело. А мне с ними результативно тяжело бывает, потому что я вижу, что им со мной тяжело, что они не очень понимают, что я от них хочу. А актеры условно, скажем так, когорта «дети-старики», да, это не значит, что возрастная категория актеров. Это внутреннее состояние такой души, да, какой-то поиска твоего творческого, способ твоего существования в профессии. Они идут на то, что я предлагаю, и мы на каком-то птичьем языке умудряемся друг друга понять, медленно, но верно как-то к какому-то результату прийти.
1: Мария, вы как раз перешли к той теме, которую я хотела затронуть – работа с людьми с особенностями здоровья. Вот это те люди, у которых абсолютно открытое чувство принимать, понимать и показывать то, что вы хотите, может быть, на интуитивном уровне, а не открытое к вам. Я имею в виду артистов «Безусловного театра», который возник под руководством Евгения Царёва, и они прошли школу, у них там есть хорошие воспитатели, да, хорошие педагоги. Все равно это другие артисты. Я бы не сказала, что это самодеятельность, потому что они это уже выбрали как свою вторую или свою главную жизнь. Они все работают, да, но это в основном или люди на колясках, или с особенностями развития, но вы с ними нашли, с этим безусловным театром, безусловное понимание. Я видела два ваших спектакля по Ковалю и по Шергину, и меня поразило, каким образом они умудряются играть в одном спектакле сразу несколько ролей. Это и профессионалу очень тяжело, но у них это получается с таким задором, с таким удовольствием и с таким профессионализмом, что я просто поразилась, как это вам удалось объяснить им, что вы хотите, потому что это долгий рассказ, долгая повесть, да? А здесь вы затрагиваете самую суть, как у человека открывается вот его путь, его сила, и он находит свое предназначение быть самим собой, без волшебных кедов, да? Каким образом вы нашли этих артистов? Почему вы стали с ними работать? И почему вы такое счастливое творчество у вас возникает?
0: К этому путь был тоже не очень такой прямой. Я работаю вот с такой троицей, да, это все актеры-колясочники, можно сказать, ведущие артисты «Безусловного театра», с которыми я встретилась случайно на клоунском тренинге. Я помогала переводить, когда еще не было ни ковида, ничего, и к нам могли приезжать вот какие-то иностранные специалисты. Ребята сами ко мне, по-моему, подошли. В общем, каким-то образом они выразили желание. Это вот троица такая, они уже, ну, как сказать, известные участники театральной жизни Петербурга, а Оля Левинец, которая, она вообще, она уже, ну, это прям натурально профессиональная актриса, потому что она участвует в инклюзивных разных работах Александринского театра «Новой сцены». И еще параллельные проекты есть какие-то независимые. И они втроем, по-моему, Анастасия Румянцева, еще у нас там Алексей Удальцов, вот ребята. У них много уже работ, которые идут в Петербурге, да, помимо моих каких-то проектов. Вот, и мы с ними начали совершенно там с такой, со сказки, которая, ну, продолжения не нашла, но решили твердо, что мы сделаем настоящую работу. Я к ним обратилась, вот тогда это был Юрий Коваль. Понимала, что, во-первых, профессиональные театры отказывались, ну, как бы не брали этот материал. Мне вот не то, что хочется, а я прям испытываю потребность это реализовать. И я поняла, что я должна пойти к людям, которые испытывают потребность что-то делать. И сказать, что они сразу меня поняли, тоже это не так. Но, конечно, они были более открыты, и мы начали работать. Никто ничего не понимал, как это будет, тоже каждый по нескольку ролей. Придя в результате вот с этим сборником рассказов «Чистый дор», в основном делаю инсценировки сама, потому что объяснять кому-то, что я хочу и как я это вижу, мне труднее представляется. Поэтому вот с Ковалем это была тоже моя инсценировка, с Шергиным. И то, что я ребятам предложила, вот Ульфа Старка, это уже после, ну, можно сказать, успешной, да, постановки «Чистого дора». Настя уже в конце, где-то там после премьер, сказала: «Кажется, я начала понимать Машу». Это вот к вопросу, как они меня понимают. То есть это такой очень долгий путь сквозь репетиции. Но они действительно были открыты в том смысле, что они не чинили препятствий. В том числе они немножечко лишены такого налета гонора вот этой школы. Да, мы несем ту школу, которую мы получили когда-то в вузе от своих мастеров, и мы видим это только, ну, творчество театральное только под этим углом. И отойти куда-то вправо-влево бывает для такого состоявшегося артиста довольно сложно. Да, он привык к определенному методу, и он им идет. И если предлагают что-то, не каждый готов. А ребята, так как у них благополучно, они получили классическую школу русского психологического театра в своей студии, но они готовы были больше вот на такой эксперимент над собой, потому что им очень хотелось. А когда актерам очень хочется, то это очень благодатное для режиссера такой вариант.
1: Вот этот эксперимент над собой, мне кажется, можно назвать, опять-таки, школой лицедейства, потому что там есть эта ниточка иронического, доброго, немножко отстраненного существования в изображениях персонажей, и вы научили их самому главному. У них есть реакция и взаимодействие. Они живут постоянно в соприкосновении не только с разными персонажами, но и между собой. Тончайшая вязь психологического наполнения, насыщения пространства. Они в колясках сидят, и там движение ограничено, но там такое движение души, эмоций, взглядов, понимание, что такое впечатление, что, значит, сюжет двигается вот с огромной силой. Действительно возникает вот это вот катарсис, возникает, что эти люди, имеющие вот это ограниченные возможности здоровья, они дарят радость, они дарят свободу вот этого движения духа. Мне кажется, это настолько ценно. Именно в работе с такими людьми я видела разные работы разных режиссеров. Сейчас, к сожалению, это стало модно. Боюсь даже произнести это слово, использовать вот эту инаковость людей, не прибавляя ничего к тому, что они уже имеют. Мне очень близка школа Андрея Афонина в Москве, который работает, развивает их. Эти люди, которые вообще не говорили, не могли двигаться, они и поют, и двигаются. То есть это наоборот, вот такая лакмусовая бумажка вот этой действенного чуда театра, который действительно может преобразить не только душу, но и физическое состояние человека, которое, несомненно, связано, да, с духом, душой и телом. Вот я вас просто поздравляю с этим спектаклем. Я думаю, что он будет играться дальше. Конечно, есть затруднения в доступной среде. Вам дает возможность выступать в спектакле, ваши, играть театр «Комик Трест», да, где есть доступная среда. Где еще вы можете показать такие спектакли?
0: К счастью, есть такие площадки. Другое дело, что они, может быть, менее так театрально оборудованы. Но, тем не менее, вот ребята, они, девочки, работают в организации фонда «На коляске без барьеров», и у них, так сказать, штаб расположен на улице Воскова, и там же на улице Воскова 6 есть арт-гостиная Воскова 6, в которой, слава богу, нам разрешают вот иногда играть, потому что там, конечно, доступная среда, так как это создано людьми специально для людей, в том числе в колясках передвигающихся. Теперь очень хорошо оборудованы некоторые библиотеки, и мы стали сотрудничать с библиотеками, тем более, что ну вот это уже детская, так сказать, литература, прям недавно изданная. То есть библиотекам это интересно как материал. Юрий Коваль даже, может быть, уже менее, а вот Ульф Старк, именно что современные дети в Петербурге, они читают эти книги недавно изданные, и мы можем там реализовать спектакль. Конечно, это будут менее театральные показы, более такие, наверное, да. Но, тем не менее, театр везде может происходить. Мы так считаем и надеемся. Мы хотели, на самом деле, в прошлом году нам удалось, большое счастье, нас пригласили на открытие детской зоны музея Юрия Коваля. Открылся он, то ли, кажется, Московская башня, вот Вологодского Кирилло-Белозерского монастыря, музея-заповедника. И мы успели показать там «Чистый Дор» вот на открытии. Ну, была глобальная масштабная поездка, мы побывали в деревне «Чистый Дор», замечательно. И мы хотели продолжить, может быть, с ними сотрудничество и продолжить тему Коваля. Возможно, мы думаем над постановкой «Приключения Васи Куролесова», потому что музей, детская его часть, она в том числе посвящена этому произведению, и произведение замечательное. Вот. Это из таких планов, которые можно приоткрыть. Вот. А также мы хотели бы, наверное, попытаться сделать аудиоверсию, такой записать диск с нашим вот спектаклем «Чистый Дор».
1: Замечательная идея. Мария, спасибо огромное. К сожалению, рамки нашей передачи заставляют нас уже закончить нашу беседу. Конечно, не все я успела вас спросить, не все вы успели поведать, но я предлагаю нашим радиослушателям не пропускать спектакли Марии Крицкой, потому что это замечательное явление в нашей жизни, которое не так много дарит прекрасных таких мгновений театральных, где человеку становится легко, спокойно и радостно. И возникает надежда. Спасибо вам огромное и всего самого благодатного, чтобы все ваши планы исполнились.
0: Спасибо на добром слове.
1: Это была беседа с режиссером Марией Крицкой, которая постоянно участвует в крупных театральных конкурсах и фестивалях, является номинантом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит». Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Василий Никифоров Волгин. Земля именинница. Березы под нашими окнами журчали о приходе Святой Троицы. Сядешь в их засень, сольешься с колебаниями сияющих листьев, зажмуришь глаза, и представится тебе пересветная и струистая дорожка, как на реке при восходе солнца, и по ней в образе трех белоризных ангелов шествует Святая Троица. Накануне праздника мать сказала: «Завтра земля именинница». «А почему именинница?» «А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдется со святым Симоном Зелотом, а на Симона Зелота земля именинница. По всей Руси мужики не пашут». «Земля именинница». Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя засветилась. Я выбежал на улицу, повстречал Федьку с Гришкой и спросил их: «Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то я куплю вам боярского квасу на 2 копейки». Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как генерал Скобелев с белого коня. Картинка у нас такая. Отец не раз говорил, что приятели мои, Федька и Гришка, не дети, а благословение Божие, так как почитают родителей, не таскают сахара без спроса, не лазают в чужие сады за яблоками и читают по-печатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что таким умникам я загадал столь мудреную загадку. Они думали, думали и, наконец, признались со вздохом: «Не можем, скажи». Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением ответил: «Завтра земля именинница». Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив что-то, умолкли и задумались. «А это верно», — сказал серьезный Федька. «Земля в Троицу завсегда нарядная и веселая, как именинница». Ехидный Гришка добавил: «Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что дураку досталось».
1: «Ай, я не выдержал».
0: Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул мой отец и крикнул: «Чего ревешь? Сходил бы лучше с ребятами в лес за березками». Душистое, звенящее слово «лес» заставило дрогнуть мое сердце. Я перестал плакать, примиренный схватил Федьку и Гришку за руки и стал молить их пойти за березками. Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по главной улице города с песнями, хмельные и радостные от предстоящей встречи с лесом. Опели мы песню сапожников, проживавших на нашем дворе: «Моя досада, не рассада, не рассадишь по грядам, а моя кручина, не лучина, не сожжешь по вечерам». Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал: «Эй, вы, банда, потише!» В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в груди, до радужных кругов перед глазами. Повстречались нам в чаще дровосеки. Один из них, борода, что у лесовика, посмотрел на нас и сказал: «Ребята живут, как алцвет цветут, а наша голова вянет, что трава». Было любо, что нам завидуют и называют алым цветом. Перед тем, как пойти домой с тонкими звенящими березками, радость моя была затуманена. Выйдя на прелесье, Гришка предложил нам погадать на кукушку, сколько, мол, лет мы проживем. Кукушка прокуковала: Гришке 80 лет, Федьке 65, а мне всего лишь 2 года. От горькой обиды я упал на траву и заплакал: «Не хочу помирать через 2 года». Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, так как она, глупая птица, всегда врет. И только тогда удалось меня успокоить, когда Федька предложил вторично допросить кукушку. Я повернул заплаканное лицо в ее сторону и сквозь всхлипывание стал просить вещую птицу кукушка, ку-кукушечка, прокукуй мне, сколько же на свете жить. На этот раз она прокуковала мне 50 лет. В душе стало легче, хотя и было тайное желание прожить почему-то 120 лет. Возвращались домой при сиянии звезды вечерницы, при вызаренных небесах по тихой росе. Всю дорогу мы молчали, опускали горячие лица в духмяную березовую листву и одним сердцем чувствовали, как хорошо жить, когда завтра земля будет именинница. Приход Святой Троицы на наш двор я почувствовал рано утром в образе солнечного предвосходья, которое заполнило нашу маленькую комнату тонким сиянием. Мать уставно затепляла лампаду перед иконами и шептала: «Пресвятая Троица, спаси и сохрани». Пахло пирогами. И в этом запахе чувствовалась значительность наступающего дня. Я встал с постели и наступил согретыми ночью ногами на первые солнечные лучи утренники. «Ты что в такую рань?» — шепнула мать. «Спал бы еще». Я деловито спросил ее: «С чем пироги?» «С рисом». «А еще с чем?» «С брусничным вареньем». «А еще с чем?» «Ни с чем». «Маловато», — нахмурился я. А вот Гришка мне сказывал, что у них сегодня будет 6 пирогов и 3 каравая. За ними не гонись, сынок, они богатые. Отрежь пирога с вареньем, мне очень хочется. «Да ты, сынок, фармазон, что ли, али турка?» — всплеснулась мать руками. «Кто же из православных людей пироги ест до обедни?» «Петро Лясанч», — ответил я, — «он даже и в посту свинину лопает». «Он, сынок, не православный, а фершел», — сказала мать про нашего соседа-фельдшера Филиппова. «Ты на него не смотри. Помолись лучше Богу и иди к обедне». По земле именинницы солнце растекалось душистыми и густыми волнами. С утра уже было знойно, и все говорили «быть грозе». Ждал я ее с тревожной, но приятной настороженностью, первый весенний гром. Перед уходом моим к обедне пришла к нам Лида, прачкина дочка, первая красавица на нашем дворе, и, опустив ресницы, стыдливо спросила у матери серебряную ложку: «На что тебе?» «Говорят, что сегодня громовой дождь будет, так я хочу побрызгать себя из серебра дождевой водицей. От этого цвет лица бывает хороший», — сказала и заяснилась пунцовой зорью. Я посмотрел на нее, как на золотую чашу во время литургии, и, заливаясь жарким румянцем с восхищением и радостной болью, воскликнул: «У тебя лицо, как у ангела-хранителя!» Все засмеялись. От стыда выбежал на улицу, спрятался в садовой засени и отчего-то закрыл лицо руками. Именины земли церковь венчала чудесными словами, песнопениями и длинными таинственными молитвами, во время которых становились на колени, а пол был устлан цветами и свежей травой. Я поднимал с пола травинки, растирал их между ладонями и, вдыхая в себя горькое их дыхание, вспоминал зеленые разбеги поля и слова бродяги Яшки, исходившего пешком всю Россию: «Зеленым лугом пройдуся, на синее небо нагляжуся, алой зоренькой ворочуся». После обеда пошли на кладбище поминать усопших сродников. В Троицын день батюшки декана 7 городских церквей служили на могилах панихиды. Около белых кладбищенских врат кружилась, верещала, свистела, кричала и пылила ярмарка. Безногий нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким, рыдающим голосом пел про Матерь Божью, идущую полями изусеянными и собирающую цветы, дабы украсить живоносный гроб сына своего возлюбленного. Около Евдокимы стояли бабы и, пригорюнившись, слушали. Деревянная чашка безногого была полна медными монетами. Я смотрел на них и думал, хорошо быть нищим. Сколько на эти деньги конфет можно купить? Отец мне дал пятачок, и в этом тоже был праздник. Я купил себе на копейку боярского кваса, на копейку леденцов 4 штуки и на 3 копейки пельсинного мороженого. От него у меня зубы заныли, и я заревел на всю ярмарку. Мать утешала меня и говорила, не брался бы, сынок, за городские сладости, от них всегда наказание и грех. Она перекрестила меня, и зубы перестали болеть. На кладбище мать посыпала могилку зернами, птицам на поминки, а потом служили панихиду. Троицкая панихида звучала светло, и жизнь бесконечная, про которую пели священники, казалась тоже светлой, вся в цветах и в березках. Не успели мы дойти до дома, как на землю упал гром. Дождь вначале рассыпался круглыми зернинками, а потом разошелся и пошел гремучим косохлестом. От веселого и большого дождя деревья шумели свежим широким говором и густо пахло березами. Я стоял на крыльце и пел во все горло: «Дождик, дождик, перестань, я поеду на Иордань Богу молиться, Христу поклониться». На середину двора выбежала Лида, подставила дождю серебряную ложечку и брызгала милое лицо свое первыми грозовыми дождинками. Радостными до слез глазами я смотрел на нее и с замиранием сердца думал, когда я буду большим, то обязательно на ней женюсь. И чтоб поскорее вырасти, я долго стоял под дождем и вымочил до нитки свой новый праздничный костюм.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра радио Франкфурта.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тримифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Схождение церкви, как его называют еще, дарование Святого Духа апостолам, схождение Святого Духа на апостолов, знаменитая икона Пятидесятницы. Вот все эти образы хотелось бы видеть перед глазами, когда мы начинаем этот разговор о третьем лице Святой Троицы. Вот мы начали предыдущие программы в трех частях с фразы «Что такое церковь?». Ну, как-то неуместно сказать, что такое Святой Дух. Может быть, нужно сказать, кто такой Святой Дух. Но, во всяком случае, хочется заметить, что, как представляется, несмотря на то, что это имеет огромную важность понимания Святого Духа, потому что это, в принципе, условие нашего соединения с Богом, нашего нахождения в церкви, присутствия Святого Духа, очень мало Святому Духу как-то уделяется внимания в наших размышлениях. Мы молимся Богу Отцу, да, молитве, которую дал Христос, Отче наш. Конечно, размышления о Иисусе Христе, о личности Христа, этим пронизано все Евангелие и все богослужение наше. А вот присутствие Духа, оно как бы нам даровано, да? А дальше, как с Духом соединяться? Надо же как-то размышлять. И вот здесь вот это вот размышление, собственно, о третьем лице как-то встречается очень редко. Как понять значение Святого Духа в богословии? С чего нужно начинать, может быть, разговор о Святом Духе? Как вы скажете?
1: Нужно начинать сначала, может быть, с темы Святого Духа в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, темы Святого Духа в межзаветной традиции, темы Духа в раннехристианском богословии. Все это исторический метод освоения этой проблематики, он, пожалуй, наиболее доступен, позволяет уяснить все многообразие этой темы, динамику основных представлений, развитие основных представлений о Святом Духе.
0: Ну, как вы думаете, почему Духов день традиционный после Троицы, понедельник, он вынесен в отдельный день? Почему нельзя праздновать Святой Дух именно в день, когда он и был дарован Церкви?
1: Ну, это такой момент литургический.
0: Слушая наше радио, особенно прямые эфиры с участием священников, где задается много вопросов по Священному Писанию, по богослужению, просто по каким-то обычаям православным, часто сталкиваешься с таким возникающим размышлением. Почему мы так мало знаем свою веру, так долго присутствуя в церкви? Вот это же очень распространенное сегодня явление. Люди 10, 20, 30 лет в церкви, и вот как-то мало знают свою веру. И вы знаете, как всегда, ну это, конечно, неправильный подход, но вот он возникает. Хочется найти простой и один ответ. И у меня сейчас такой ответ есть. Мы мало думаем именно молитвенно, именно богословски о Троице. Потому что если мы исповедуем Троицу, то, конечно, приближение к пониманию Бога Троицы нас, как мне кажется, в христианском смысле будет очень развивать. Вот мне кажется, что у нас этого не хватает. А вам как кажется, тема Троицы актуальна для жизни христианина?
1: Более чем актуальна.
0: А почему? Как она отличается от темы Бога Отца, темы Христа?
1: Тема Троицы предполагает и тему Христа, и тему Бога Отца, и тему Святого Духа.
0: Ну, это понятно, но все-таки она особенная.
1: Да, она стала восприниматься достаточно рано, как такая вот отдельная, в IV веке, в общем, может быть, и раньше, как отдельный элемент богословия. Собственно, это и называлось богословием. Богословием называлась триадология, учение о Боге самом в себе, как это стали обозначать уже в таких современных догматиках. А все остальное, то есть то, что соответствует творению, спасению, устроению конечных судеб человека, это все обозначалось как экономия. То есть есть теология, богословие, есть экономия. Теология считалась такой вот высшей, конечно, сферой богословского знания, которая в своей полноте преподавалась уже совершенным христианам. Если вот вспомнить историю, например, такого самого знаменитого христианского учебного заведения, Александрийского Дидаскалиона, то там из тех скупых сведений, которые, например, у Евсевия Кесарийского есть, можно понять, что вот эти все истины, как бы высшие, богословские, они уже преподавались на старших курсах, уже таким продвинутым христианам, конечно, способным это все вместить.
0: Ну вот интересно, что у Святого Духа, собственно, какого-то такого персоналистического имени, в общем-то, нет. Ведь и Бог – Дух, и второе лицо Троицы, Логос, Сын – тоже Дух, и Святой Дух – Дух.
1: Да, можно вспомнить здесь разговор Иисуса с самарянкой у колодца Иакова. Так самарянка говорит, что вот на горе Горизим наши отцы поклонялись Богу. Иисус говорит, что вот будет время, когда Богу

0: поклоняться не здесь и не в Иерусалиме, а в духе и истине. То есть вот поклонение Богу в духе, и то, что Бог есть дух, такая достаточно древняя, авторитетная идея. С другой стороны, всегда и в библейском богословии, и в новозаветном тоже, дух связывался не столько с самим Богом, самим по себе, сколько с его деятельностью в мире. В частности, самый известный сюжет – это дух пророческий. То есть та сила, которая сообщается пророку, и он пребывает в духе, он говорит духом, и эти слова, которые он говорит в духе и духом, есть слова самого Бога.
1: Ну а почему все-таки вот третье лицо Троицы действует через пророков? Почему не отец, не сын?
0: Дух, а здесь не только мы говорим о духе, это еврейская руха, это греческая пневма. Мы говорим о всех лицах Троицы, помимо отца. Все и логос, и пневма, сын логос, сын премудрость, София. Все эти имена библейского происхождения. Вот София, мы, например, читаем о Софии, о премудрости в книге «Притч» Соломона, в книге «Премудрости» Соломона, тоже есть она в нашей вот Библии. Там речь вот о премудрости, которая была в начале путей Божьих, она вот устроительница мира, действующая от лица Бога, но действующая здесь в мире, украшающая его. В Ветхом Завете имелось такое представление, которое многими книгами поддерживается, о том, что помимо самого Бога существуют и вот некоторые входящие, ну, можно сказать, в ближайшее окружение Бога, силы или лица, такой вот образный язык Священного Писания, он предрасполагал к тому, чтобы даже какие-то вот безличные для нашего восприятия реальности тоже олицетворялись. Вот они обретали вот такой облик вот премудрости, как такой вот искусной помощницы Бога в деле творения. В общем, такую же роль играл и Логос в поздневетхозаветном и межзаветном богословии, и в новозаветном богословии. Мы читаем в прологе Евангелия от Иоанна, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, то есть вот Логос был Бог, но мы видим, что Логос действует в мире, он действует в мире человека, он действует в каждом конкретном человеке, то есть это Бог, но вот в аспекте его такой вот коммуникации с человеком, в аспекте его деятельности в мире, в истории, в каждом отдельном человеке, в человеческих сообществах, в частности, в народе, и в Ветхом Израиле, и в Новом Израиле. Дух действует в пророках, конечно. Это такое действие, которое освещает и сообщает какие-то дары человеку, в частности, тему помазания, то есть почему Христос, суть Христос, да, помазание – это особая харизма царей и пророков. То, что здесь предполагается, это особая выделенность такого человека благодаря тому, что в нем действует Святой Дух, он на нем почиет, он в нем пребывает. То есть это вот такая царская или пророческая харизма, связанная с деятельностью Духа.
1: Правильно ли я понимаю, что какая-то основная характеристика, которую православное богословие знает за третьим лицом Святой Троицы, это деятельность этого Духа в мире?
0: Да, безусловно, это его деятельность в мире, притом здесь это может быть какая-то общая деятельность, да, вот как, например, многих вот таких посредников типа Духа или Премудрости, деятельность их в космосе, какое-то устроение космоса. А чаще всего это деятельность в таком более узком сообществе христиан. Вот, например, у Оригена есть такая идея, что существует как бы три вида промысла, которые соответствуют трем лицам Святой Троицы. То есть Отец осуществляет общий промысел, Сын осуществляет промысел о разумных существах, а Святой Дух осуществляет промысел, касающийся христиан. То есть это такой вот наиболее близкий, можно сказать, к нам аспект и божественного бытия, и божественной деятельности, наиболее близкое к нам лицо.
1: Мы говорили о церкви в трех программах, посвященных тому, что такое церковь. И там, кстати, упоминали вот этот образ, который в иконографии «Пятидесятницы», сошествие Святого Духа на апостолов, и там вот индивидуальные вот эти вот языки пламени, индивидуальный дар Святого Духа каждому отдельному человеку, присутствующему на этом собрании в день сошествия Святого Духа. Мы говорили о церкви, что это явление, когда двое или трое, а вот здесь получается, что человек может быть и не двое или трое, а он может быть один. Но его коммуникация с Святым Духом также может быть.
0: Конечно.
1: Если Христос, вот Христос, где двое или трое, там я посреди них, то Дух Святой такого условия вообще не ставит.
0: Да, потому что дышит где хочет, он пребывает везде, и его деятельность такая вот свободная, да, потому что там, где Дух, там и свобода, там и избранность, соответствующая не обычной жизни, а скорее жизни будущего века, поэтому часто даже в таких маргинальных течениях христианской мысли с Духом связывали грядущее царство. Вот Царство Божие — это Царство Святого Духа. То есть даже такая была популярная историософия, где, скажем, Ветхий Завет — это Царство Отца,
1: да,
0: вот такого строгого педагога. Потом Новый Завет — это Царство Сына.
1: И вся история христианства.
0: Да, а грядущее — это Царство Святого Духа, которое грядет, это Царство Свободы.
1: Но это уже нематериальное бытие.
0: Царство Любви и Милосердия? Нет, почему? Историософские, вот эти особенно такие миллинаристские, хелиастические концепции, они все, как правило, ну, такие вполне себе, ну, материалистические, может быть, не очень хорошее слово, но вполне себе земные образы предлагают вот того царства, которое грядет. Это еще такая ветхозаветная традиция, которая очень вообще конкретна. То есть Ветхий Завет очень конкретен, то есть он дары понимает вот в таком, ну, даже можно сказать, приземленном смысле. То есть это благоденствие вот такое.
1: И еще Святой Дух связывают с дарами Святого Духа. Вот что такое дары? Почему вот возникает такая вот устойчивая связь? Дары Святого Духа, что это?
0: Ну, Святой Дух — податель благ от Бога. Поэтому и возникает эта тема даров, таких вот подарков от Бога, которые даются верным, которые даются за какие-то заслуги избранным Божьим.
1: Ну вот если говорить о таком даже эпохальном разделении, то Ветхий Завет, в котором мы видим Отца, действует Отец, то Отец дает заповеди, дает законы через Моисея, дает вот это священное писание, историю богоизбранного народа. Христос являет Бога вот лицом к лицу. И смерть, воскресение, вот эти темы связаны с Христом. То каковы дары Святого Духа? Это какие-то особенные одаренности, которые были дарованы апостолам в Пятидесятницу, разговаривать на разных языках. А что еще? Это какое-то все-таки внешнее проявление, но чего-то другого. Или это просто разнообразные дары, какие угодно, все дары Святого Духа?
0: Они разнообразные, они и те дары, которые соответствуют вот такому уже эсхатологическому состоянию человека, когда человек, можно сказать, оторвался от земли, оторвался вот от того своего состояния неблагополучного, греховного, которое мы обрели после падения Адама, который спасен, который, можно сказать, ну, не уравнен с Богом, но во всяком случае уже вот восседает на престоле в Царстве Небесном, вот за этим мессианским пиром, который продлится 1000 лет, всю вечность. Пир царствия, вот это благодать, это полнота, вот что такое дух, вот что такое пребывание в духе. Скажем, пророки и тоже пророчество апостолов, это как раз свидетельство об этой полноте, которая грядет, которая уже здесь, которая уже сейчас наступит. И вот они предвозвестники этой благодати, предвозвестники царствия, как вот глашатые, которые выходят для того, чтобы предупредить о пришествии царя. Вот они, вот он сейчас идет, грядет.
1: А почему пришествие Святого Духа, собственно, праздник Пятидесятницы, стал таким важным, что именно его считают началом христианства? А пришествие Христа и воскресение Христа разве нельзя считать началом? И даже многие говорят, а почему не начало церкви, это установление Евхаристии Христом? Все, что вам еще надо?
0: Ну, иногда и так говорят тоже, что Великий Четверг – вот это начало церкви. Mm. Но здесь в духе явлена вот такая исчерпывающая полнота духа, потому что сам Иисус, он явился, ну, можно сказать, как инкогнито. Вот кто он?
1: Да, все думали, это, кто он?
0: Кто он? Вы только некоторые верные, да. Угу. Ты, Иисус, Сын Бога Живаго, говорит ему апостол Петр.
1: И то Христос сказал ему, Петра, что не своими ты это сказал.
0: Да, ты тебе сообщил Дух, тебе открыл Дух. И Иисус часто говорит о том, что в Евангелиях, в Евангелии от Иоанна, в особенности много там таких вот, что именно Дух открывает, что именно Духом мы исповедуем Иисуса Христом. То есть вот мы оказываемся причастны Духу, и только через Дух мы понимаем, кто Он. Дух нам открывает. То есть Дух просвещает, Дух делает нас более прозорливыми, более умными, делает нас святыми, то есть избранными, отделенными от всех остальных в таком библейском понимании о святости.
1: Вот во всех этих определениях Духа, о всех его каких-то качествах содержится, что вот он приходит, и он сам что-то дает, дает дары, сам приходит. А мы-то что должны? Понятно, что есть заповеди Божии, которые даются в Ветхом Завете, вот действительно они связаны с заповедями Бога Отца. Есть проповедь Христа, да, и призыв Христа «следуй за Мною», вот этот призыв, да. А Дух, получается, что он просто приходит и всем как-то помогает. А от человека-то что требуется? Есть какое-то условие его сопричастности Духу?
0: Ну, то условие, оно как раз и сообщается Христом, вот исполнение заповедей, и тех вот новых заповедей. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Вот заповедь любви к Богу, заповедь любви к ближнему открывает для нас Царство Духа и делает нас причастниками Духа. Мало того, то, что мы исповедуем Христа, Иисуса Христом, это тоже веяние Духа. Вот снова возобновилось это веяние, потому что для, скажем, новозаветной традиции и предшествующей традиции общим таким представлением было то, что вот пророчества прекратились, нет больше пророков. Как бы Дух угас, угас в народе, вот как это понимать? И то, что снова в Иисусе снова явлен Дух, это некоторое такое откровение. В частности, вот эпизод евангельский с учениками Иоанна Предтечи, которые удивлены тому, что вот снова явился Дух, снова вот этот пророческий Дух явился в народе. И Бог снова пребывает в народе, соответственно, через свой Дух. И в Иисусе Он пребывает, в Иисусе Он открыт. То есть снова пророчествованный. То есть это новая, может быть, эра. Конечно, это новая эра, которую предвозвещает Христос. Это открытие Царствия, открытие Базилеи, Царства Божьего, в Нем самом явленное. И все постепенно тоже входят в это общение Духа. И, кстати, вот и в богословском плане, и в библейском, и в более позднем, вот эта важная идея о том, что наитием Святого Духа Бог воплощается, то есть Дух предшествует Боговоплощению, и заканчивается вся история спасения, вся история земной жизни Иисуса Христа, Пятидесятницы. Он последует всем деяниям Иисуса. «Пошлю вам другого утешителя», то есть завершает все дело спасения, тоже Святой Дух. Им все начинается, и им все завершается. То есть все, оказывается, в Духе происходит. И христиане тоже, вот древние христиане, это было их актуальное самосознание, которое в многих богословских текстах сохранилось, они ощущали себя присутствующими в Духе, пребывающими в Духе. Поэтому, кстати, не очень много текстов, посвященных Духу, потому что христиане считали, что они уже в Духе, то их существование духовное, и они духовные люди, они пребывающие в Духе. И из пребывания в Духе и пребывания в Христе им остается только взывать к Отцу «Отче наш». И, скажем, еще Ориген, он считал, что все христианские молитвы, они Отцу. Потому что Сыну и уж тем более Духу молиться нет никакого смысла. Ну, условно говоря, потому что мы уже на их уровне. Мы как бы в Духе. Мы уже там. Нечего к Нему обращаться, к какой-то внешней реальности.
1: Вот интересно, что в традиции православной молитва Святому Духу читается перед началом всякого дела. То есть здесь тоже вот этот деятельный характер Духа присутствует в этом традиционном таком вот понимании.
0: И идея начала. Все мы предваряем обращению к Духу. Кстати, вот в Библии, в Ветхом Завете, мы видим, что первые строки книги Бытия, они тоже там содержат упоминание Духа. И Дух Божий, как в русском переводе это сказано, носился над водами.
1: Да.
0: Может быть, сумбурная картина, Дух, который носится где-то над какими-то водами. Но по-настоящему там, в еврейском тексте, тоже достаточно известный сюжет, речь идет о том, что вот Дух как бы согревает вот этот еще как бы необжитой мир, эту бездну, такую вот, как бездна вод, да, хаос, вносит в него начало жизни какой-то, какого-то устроения. Потому что руха – это вот как раз такое дыхание. То есть дух, дыхание, вот это тоже очень близкие ассоциации в русском языке.
1: Жизнь.
0: Да, это и в еврейском языке, это и в греческом языке, вот скажем, греческая пневма.
1: Всякое дыхание.
0: Да, всякое дыхание дохвалит Господа, и греческая пневма, она тоже и в языке, скажем, греческого эпоса, и в языке особенностей философии, это такое жизненное начало. Например, у стоиков вот пневма – это такая жизненная сила, пронизывающая все сущее, соединяющая все сущее в единое целое. Она и разумная, эта пневма, потому что все, что существует, оно разумно, оно причастно некоторому высшему разуму, нусу или логосу. А, так сказать, имманентное измерение этого высшего разума – это как раз пневма. Стоики размышляли о том, что у пневмы есть тонус, то есть напряжение пневмы. Чем в большей степени пневма напряжена, тем предметы или явления в большей степени выражают разумность мира. Вот, например, у нас в голове наибольшее напряжение пневмы.
1: Да.
0: Поэтому мы существа разумные, и мы как раз нашей вот такой высшей деятельностью, интеллектуальной, духовной, причастны духу, причастны мировой пневме. Постигаем эту мировую пневму и постигаем мир вместе с тем. Такое очень богатое понятие, богатое представление, очень многообразное, очень глубокое, разработанное в очень разных направлениях. Вот христианское представление о Святом Духе здесь налагается на целую такую мощную традицию, и философскую, и дофилософскую, и библейскую, и позднебиблейскую, и межзаветную. И потом уже святоотеческую, конечно. Не говоря уже о новоевропейской, скажем, немецкие классические философы вспоминаются с их духом, да, мировым духом, как у Гегеля, например. Это же тоже, в общем, некоторый элемент вот этой общей картины, но этого через все века проходящего восхваления Святого Духа.
1: Пожалуй, сегодня это вообще самая главная тема в нашей христианской жизни, в жизни церковной. Я еще раз вернусь к этой мысли. Мне она кажется, ну, очень-очень важной. Мы перестаем быть солью мира именно потому, что у нас богословие Троицы и молитвенное обращение к Троице, вообще молитвенное переживание, размышление о Троице как-то очень мало востребовано, редко встречается. Мне кажется, нам нужно это вернуть. И мне кажется, что вот актуальность Троицы в жизни каждого христианина поможет преодолеть вот эту закоснелость в каком-то неодухотворенном религиозном переживании. Мы очень часто сталкиваемся с такой проблемой, ну, каждый в самом себе, ну, и вокруг нас мы это видим. Сколько говорится в разных источниках православных про разные такие вот явления, допустим, священническое выгорание или другие вещи. Вот размышляют с психологической точки зрения, с пасторской точки зрения, еще какие-то точки зрения есть там психофизические, разные есть размышления на эту тему. И многие другие темы более сложные, когда люди вроде бы верующие, они в церковь ходят, и все признаки верующего человека есть, да, но вот есть ли духовная жизнь, как ответить? И я хочу задать вам этот вопрос. А какие есть признаки вообще, что этот дух присутствует, и что это тот дух?
0: Эта тема заботила и древних христиан, в частности, в пастыре Ерма об этом есть размышления, это есть, скажем, в Дидахи, где речь идет о том, что вот как определить, например, истинного пророка Божьего от лжепророка.
1: Потому что через пророка говорит дух.
0: Да, конечно. Пророки – это было такое служение древней церкви, очень авторитетное. Именно те люди, которые являлись органами Святого Духа, являли это пророческое слово внутрихристианской экклесии, и которым прислушивались, вот в частности, Ерм такой тоже пророк, духовидец, и его посещает это, соответственно, видение церкви, и все то, что он там видит в своих пророческих видениях, что в этом тексте сохраняется, эти все описания. «Духа не угашайте» – вот это такая важная заповедь Древней Церкви. Не говоря уже о хулена Духа Святого, то есть тоже речь идет о том, что… Ну, это словосочетание, оно, конечно, много имеет толкований, и более поздних, и, может быть, более ранних, но вот сама это непосредственное богообщение, непосредственный контакт со Святым Духом, и то, что за этим контактом для человека следует, вот это как раз считалось такой наиболее значимой реальностью в Церкви. Угашать его нельзя.
1: Так а признаки какие? Ну, допустим, вы сказали очень такую фразу, которую часто...
0: И хулить его нельзя. Нельзя говорить, вот этот пророк, он говорит какую-то ерунду, да, надо к этому относиться серьезно.
1: А если он говорит ерунду? Если мы принимаем за слова духа пророка совершенно неадекватного. Сегодня же много разных людей, как говорят, харизматичных, которые умеют увлечь особенно какую-то толпу, особенно молодую, или, может быть, людей советских. Вот вышел, сказал пламенную речь, и люди за ним пошли. А что он сказал? Может, это дьявольские какие-то речения?
0: Ну, а здесь очень
1: признаки
0: просто
1: какие?
0: Нужно различать духов.
1: Как? Нужно различать какие духов? Признаки Святого Духа?
0: А признаки Святого Духа – это те, которые соответствуют тому, что мы видим во Христе. Он есть совершенный сосуд Духа, в котором Дух пребывает.
1: Хочется даже конкретных вот признаков, чтобы уметь как-то это все-таки в своей жизни реализовывать. Если мы верим, что Дух присутствует, то надо все-таки как-то определяться.
0: Ну, это все те христианские традиционные добродетели, которые многократно и в разном контексте, и в Священном Писании, и в святоотеческой литературе присутствуют. Это дары веры, надежды, любви. Вот если вот о духе любви говорит, скажем, апостол Павел, как о той силе, которая действует в христианском сообществе. Вот, пожалуйста, это же тексты достаточно хорошо известные. Что делает любовь, как она явлена в христианском сообществе? Это та пневма, та соединяющая общину сила, которая делает христианское сообщество той Церковью Христовой, к чему апостол Павел всех призывает. Это тождество было явлено. На уровне богословия апостола Павла здесь достаточно все прозрачно. То, что он, о чем он говорит, в общем, можно понять без особой подготовки. А особенно хорошо, если эта подготовка есть, если мы имеем какие-то вот такие популярные, но вместе с тем достаточно подробные пособия, вот типа Бакли, например, тоже известные.
1: Бакли?
0: Да, известного, ну, для начального уровня, известного такого толкователя. Хотя он и протестант, но, в общем, это вещи... такие универсальные.
1: А все-таки к евангельской фразе, к фразе Христовой, что хула на духа не простится, вот какие вам вспоминаются толкования?
0: Видимо, смысл как раз, который соответствует Новому Завету, то, что Дух Святой, явление Святого Духа – это все явление Царствия, это все явление Базилеи, потому что именно в Духе открывается грядущее Царство.
1: Дух, а что такое хула тогда?
0: Грядущего Царства – это просто те, кто противится этому грядущему Царству, те, кто... его не приемлет. Поэтому это самое серьезное преступление, самый серьезный проступок. Потому что Сын Человеческий тоже предвозвещает Царствие, а Дух Святой его открывает.
1: А как можно противиться, чтобы знать? Например?
0: Ну, например, просто не верить в пришествие Царствия, отрицать пришествие Царствия в лице Иисуса Христа и в лице тех, кому оно открыто Духом. И кто в духе о нем свидетельствует.
1: И вот здесь еще такая возникает...
0: Ну, как гнали пророков, например. Вот не приемля их пророческого слова, а это значит не принимать слово Божие.
1: Критерии развлечения почему важны? Вот появляется пророк. Хорошо, его не гонят, его слушают. А вдруг это лжепророк?
0: Ну,
1: вот как,
0: например,
1: различить дух и лжедух?
0: В Дедахии очень все четко. Скажем, если пророк начинает, ну, грубо говоря, просить денег, лжепророк... Если он очень долго задерживается на одном месте, тоже, скорее всего, сомнительно. И сам он сомнительный, и то, что он пророчествует, тоже сомнительно.
1: То есть тот, кто действует от Духа, должен максимально сторониться от материальных привязанностей?
0: Да, от материальных привязанностей. Это мы даже можем...
1: Включая даже не жить на одном месте.
0: Из Пушкина установить, и из его стихотворения «Пророк», который каждый в школе, наверное, может быть, изучал и даже учил наизусть. Вот это типичная фигура пророка. Человека совершенно не от мирного, человека, действующего исключительно, исходя из веления Духа. Никакая политическая, ни жизненная прагматика здесь не берется в расчет. Только Слово Божие, только его действия без какого-то умысла, без каких-то ожидания каких-то преференций.
1: Учитывать условия современности сегодняшнего дня и настоящего положения вещей. А сегодня мы этого не встречаем.
0: Без какой бы то ни было политики, без ничего. Потому что
1: а
0: здесь...
1: мы не встречаем сегодня этого, потому что все стараются учитывать, а считается, что это разумно. А поскольку Святой Дух тоже связывается с разумностью, считается, что так и надо.
0: А это просто разная разумность, потому что ум Божий – это не ум человеческий. И премудрость – это не мудрость даже человеческая с маленькой буквы, это премудрость с большой буквы.
1: То есть нужно быть... мудрыми, мудростью Духа Святого, а не мудростью человеческой.
0: Мира сего, да, мира сего.
1: Хотя
0: да.
1: Это, может быть, даже высочайшее достижение каких-то очень ловких шагов.
0: Да, это высочайшее достижение мира сего, но по сравнению с тем, что не от мира сего, это никакое не достижение. Вот поэтому здесь глашатая в Духа достаточно легко отличить от тех, кто говорит от другого духа, то есть развлечения духов, то есть какого вы духа,
1: да.
0: Это важно.
1: Да.
0: И главное, что и в человеке тоже есть эти духи, да, этот дух есть дух Божий и дух противящийся.
1: Да.
0: Скажем, в том же пастыре Ерма есть на этот счет размышления, что вот следует там, по духу Божьему жить, а если вот проявлять там разного рода грехи, пороки, там зависть, гнев, то дух Божий в тебе замолчит. Он, в общем, не может ужиться с духом противящимся, да, если тому дана воля, то дух Божий умолкает.
1: А с другой стороны, есть же притча, да, когда вымели горницу, туда пришли 7 злейших. У нас очень часто есть подробнейшие указания по аскетике, когда нужно освободиться от всех таких злых переживаний души, очистить место для духа, а не факт, что туда придет дух. Это же тоже вопрос.
0: Ну,
1: очистили горницу от всех
0: страстей. Да, вопрос, зачем это сделано? Да. Зачем? Зачем? То есть, если ради Христа, то с точки зрения там, того же богословия апостола Павла, там это будет жилище Святого Духа. Вот если вот это опять же тема тела, которое одушевлено духом. Христиане принадлежат этому телу церкви, у которого единый дух пронизывает все это тело. Как вот эта пневма стоическая пронизывает все тело, являясь его жизненной силой, тем, что дает всем органам жизненный импульс.
1: Ну вот мы, заканчивая нашу передачу, посвященную Святому Духу, должны подвести некоторый итог. Как мне кажется, тема развлечения духов очень важна. Но вот есть еще и тема доверия. Мне кажется, что она связана с тем, что это именно Святой Дух дает нам ту разумность и то понимание веры, которое приводит к подлинному исповеданию. Христос сказал апостолам: «Не знаете, какого вы духа». Не знаете, какого вы... Это когда Дух придет и даст им это знание, вы узнаете. Здесь есть еще тема и доверия.
0: Конкретный эпизод, после которых Иисус говорит эти слова, он говорит апостолу Иоанну, будущему.
1: Иоанн и Иаков просят убить неких людей.
0: Да, которые их не так приняли, будучи апостолами, столкнулись с таким непониманием и попросили таких вот грозных чудес от Бога, от Иисуса.
1: Смертельных.
0: Да. Вы не знаете, какого вы духа. Дух действует совсем иначе, он является как вот некоторая милость, как благодать.
1: Главный принцип – это не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не губить души, а спасать. Вот наш принцип следования Святому Духу. Можем тоже в своей жизни так вот как-то по-простому начать всегда, когда есть какой-то выбор, что-то делать, что-то не делать, или если делать, то что? Не губить, а спасать.
0: Главное — вдохновение, ведь дух — это вдохновение.
1: Дух — вдохновение, но мне кажется, что самое главное — вдохновение — это дар, вот он пришел, от нас мало зависит, но деятельность. Вот главная заповедь Святого Духа. Будьте деятельными. Если вы не деятельны, то вы не в духе.
0: Но всякая деятельность предполагает вдохновение, иначе ничего действовать не будет.
1: Это понятно. Именно деятельность Святого Духа, вот, мне кажется, главное качество, которое нам в Святом Духе даровано. И вот именно хула на Святого Духа — это бездействие. Когда мы, христиане, предполагаем, что мы вот залезем в наши уютные норки с красными углами в иконах, будем там сидеть, тихо молиться и не будем никак ни во что вмешиваться, а это означает, что мы хулим Духа, мы от Него отрекаемся, потому что Дух деятелен, и если Он деятелен, и если Он с нами, если мы в Духе, то мы тоже деятельны.
0: Во многом это так.
1: Передачу, посвященную Святому Духу, провели преподаватель Санкт-Петербургского Института богословия и философии Константин Махлак и Марина Лобанова. До свидания.
0: До свидания.

0: молитва Святому Духу знаменного распева прозвучала в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко.
1: Дорогие братья и сестры, в рубрике «Душеполезное чтение» предлагаем вашему вниманию слово «В духов день» священномученика митрополита Серафима Чичагова.
2: Дух Святый, как Бог вездесущ. Как же мы говорим, что Он сошел на апостолов? Если Он вездесущ, то значит, везде есть и все исполняет. Ему ниоткуда не сходить и некуда приходить. Все эти выражения, говорит святой Златоуст, употребляются о Боге по нужде, ибо на человеческом языке нет слов к выражению божественных действий. Сошествие Святого Духа на апостолов надо понимать новое явление силы Божией. Святой Дух действовал и прежде в роде человеческом, как то в патриархах, в пророках, во всякой чистой душе, без Него никогда не совершалось ни одного истинного доброго дела, но по вознесении Христовом Дух Святой пришел явно, в особом виде, чтобы занять место Сына Божия и совершить то, что им было начато. Бог вдохнул в первого человека дыхание божественной жизни, но грех умертвил его. Тогда Бог дал человеку новый дух, вдохнул в него новое дыхание жизни, и животворящая сила Божия явилась на этот раз, видимо, в Сионской горнице, по слову митрополита Филарета. Если бы Дух Святой не сошел на апостолов, то они не могли бы проповедовать миру о Спасителе, мир не знал бы о Христе, и человечество осталось бы во тьме идолопоклонства. Как Сын Божий явился на землю видимо, говорит святитель Григорий Богослов, так и Духу Святому надлежало явиться видимо. Если бы и Дух Святой не сошел на апостолов, мы не могли бы возродиться для новой жизни. «Подобает вам родиться свыше», — сказал сам Христос, Спаситель наш. Но, возлюбленные, все ли мы чувствуем, сознаем, понимаем и помним, что рождены свыше? Через посредство апостолов и таинств Христовой Церкви отдаем ли мы себе отчет в этом? Ценим ли мы дары Божии, храним ли свои преимущества и соблюдаем ли святую связь с Господом Христом? Святой апостол говорит: «Тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога». Ощущаем ли мы присутствие Святого Духа в наших сердцах? Наконец, знаем ли мы признаки присутствия Святого Духа в человеке? Не удивляйтесь моему вопросу. Если все христиане при святом крещении рождаются свыше водою и духом, не только одной водою, ибо тогда крещение немногим отличалось бы от простого омовения и не заслуживало бы наименования таинства, то и мы с вами, значит, крещены духом во имя Святого Духа. А если мы крестились во Христа, то это доказывает, что и облеклись во Христа. Но тот, кто облекся в Бога, чувствует, конечно, во что облекается. Подобно как ногой, телом, чувствует, когда на него надевают одежду, так и обнаженный душою познает, когда он облекается в Бога. Не чувствуют только мертвые, если их одевают. И что же? Имеем ли мы все явное и осязательное чувство присутствия в нас благодати? Блаженны ли мы? Пребывают ли в нас дары Святого Духа, любовь, радость о Господе, мир, долготерпение, кротость, благочестие? Если нет, не во всех, то это свидетельствует, что у некоторых нет более той одежды, которую дали им при крещении, что они не облечены в Бога. Какая причина? Почему? Это легко понять при рассмотрении притчи о Царстве Небесном. Господь уподобил Царство Небесное сокровищу, скрытому в поле. Нашедший это сокровище утаил его, и чтобы купить поле, продал для этого все свое имущество. Поле есть человек, а сокровище — сердце человеческое, которому при святом крещении ниспосланы все дары Святого Духа. Но последовали ли люди, потерявшие свою одежду, примеру этого человека, нашедшего сокровище, обрели ли его в сердце своем, сокрыли ли его от тати и врагов своих, пожертвовали ли своим достоянием, то есть страстями и свободную волею, чтобы приобрести сокровище, блаженную жизнь и добродетели? Если они ничего такого не сделали, то сокровище остается без употребления, и дадут ли они за это ответ Богу? Следовательно, страсти и грехи лишили их блаженной одежды. «Всякий, рожденный от Бога, — говорит апостол, — не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Как это понять? Так, что благодать Божия, как посеянное семя для начала новой жизни в человеке, одушевляет его верою и любовью, непрестанно производит в нем добрые мысли, намерения, дела, а потому несродно ему творить грех и находить в нем удовольствие. Следовательно, с одной стороны, есть причины думать, что мы рождены духовно через святое крещение, но с другой стороны, имеются основания к сомнению, что в нас и ныне обитает Святой Дух, как говорил митрополит Филарет. Вот признаки присутствия Святого Духа в человеке. Правда и мир, и радость о Духе Святе. Что такое правда? Это правдивость, справедливость, праведность. Правда во всем и ко всем. Кто живет правдою, тот к высшим почтителен, к равным уважителен, к низшим снисходителен, к начальникам благопокорен, к подчиненным внимателен, к посторонним дружелюбен, к виновным правосуден, к несчастным сострадателен и ко всем доброжелателен. В ком обитает Святой Дух, тот не преувеличивает своих достоинств, не гордится, не надмевается над другими, не потворствует своим страстям, подкрепляет себя непрестанную молитвою, никогда не лукавит, не лжет, не обманывает. Он старается делать только то, что угодно Богу, избегает всяких поводов к вражде, уклоняется от зла, охотно прощает обиды, молится за врагов. Совесть его не беспокоит, страсти не волнуют, зависть не мучает. Исполненный Святого Духа радуется о Господе, радуется о своем спасении. Итак, многие христиане лишены даров Святого Духа за грехи, но чем же они оправдаются, что не стяжали благодатных даров, имея на это столько средств? Истинно надо удивляться, что находятся христиане, которые живут и умирают без благодати Святого Духа. Чего только не сделала премудрость Божия, чтобы каждый мог не только стяжать, но не был в состоянии избежать Духа благодати. Она сотворила для этого целый новый благодатный мир — Церковь Христову. Святая Церковь берет нас из рук родителей в первые же дни и возрождает нас водою и Духом в таинстве крещения. С нашим возрастом возрастают и средства спасения. Святая Церковь дарует каждому в Слове Божием духовный свет, в таинствах — духовное питание и врачевство. В Церкви, говорят святые отцы, есть такая манна для всех, какой нет на самом небе. Это брашно тела и крови Христовой. тело и кровь Христовы могут ли быть без Духа Христова? От какой болезни, от какого падения не сильны восставить покаяние и исповедь? Иным, может быть, кажется чрезвычайно трудным стяжать дары Святого Духа. О, братья и сестры во Христе! Для этого достаточно последовать примеру апостолов, которые пребывали после вознесения Господня в Сионской горнице в течение 10 дней в терпеливом ожидании единодушной молитве. Чтобы стяжать дары Святого Духа, мы также должны пребыть в посте и молитве столько же дней. Благодать Святого Духа приидет и вселится в нас. Тогда ощутительно и явно познаем, что вновь облеклись в Бога, ибо Он очистит нас от всякой скверны. Тогда-то мы возрадуемся о Господе и о Своем спасении. Буди, Господи! Аминь.
1: Прозвучало слово в Духов день из книги «Да будет воля Твоя» священномученика митрополита Серафима Чичагова. Читал Георгий Корольчук. Священномученик Серафим, митрополит Петроградский, в меру Леонид Михайлович Чичагов, родился в 1856 году в Санкт-Петербурге. Принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания императорского пажеского корпуса Леонид Михайлович проходил службу по военному ведомству, участвовал в Балканской и Турецкой войнах. Георгиевский кавалер, герой Плевны, он был пожалован иностранными орденами. В 1891 году Леонид Михайлович Чичагов вышел в отставку с воинской службы в чине полковника лейб-гвардии Преображенского полка и начал готовиться к службе церковной. В 1893 году по благословению праведного Иоанна Кронштадтского, чьим духовным чадом он был, Леонид Михайлович Чичагов принял священнический сан и служил в разных храмах Москвы. После смерти супруги он в 1898 году принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В конце 1927 года митрополит Сергий Строгородский назначил митрополита Серафима на Ленинградскую кафедру. В ноябре 1937 года отошедший от церковных дел, прикованный к постели 82-летний святитель Серафим был арестован сотрудниками НКВД. 11 декабря 1937 года по приговору тройки НКВД по Московской области он был расстрелян в находившейся недалеко от Москвы деревне Бутово. Владыка отличался необычайно разносторонними дарованиями и все свои таланты посвящал Богу. Он был известен как хороший проповедник. Идея церковной соборности, ответственность архипастыря и место священника и мирянина в духовном возрождении церковной жизни составляли главную заботу митрополита Серафима, который всю свою жизнь боролся за чистоту православия.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал за достойник праздника Пятидесятницы композитора-священника Петра Турчининова.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи.

всех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего,

Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей, Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся выше, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя растныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим,

Спаси я без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, владыко, всяческих творче, с подобием истинным твоим светом и просвещенным сердцем творите волю твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вонь же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтеся Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умерщвленными страстьми оживи, я же светний вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли. Небесное ми улучите веселье со всеми святыми в сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей. Стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех,

И паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла и сио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 79-е зачало послания к римлянам, отрывок из первой главы.
1: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
0: Послушайте 10-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 4 и 5 глав.
2: В то время следовало за Иисусом множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот мы с вами отпраздновали схождение Духа Святого на апостолов, день самого Духа Святого. И теперь давайте вспомним, что Дух Святой своим схождением основал, создал Церковь. Церковь — это общество спасаемых во Христе, в Духе Святом, соединяющихся с Богом, являющихся единым телом со Христовым, люди, идущие по пути спасения. И вот следующий же день, после Дня Святого Духа, Церковь начинает напоминать нам Нагорную проповедь, которая является сердцевиной морально-этического учения Церкви, учения Иисуса Христа. В ней Господь говорит то, как должны жить люди, Но жить так можно, только если ты стяжал Дух Святой. Вот то, к чему вы должны стремиться. Эти слова. Давайте посмотрим на них. Господь, находясь недалеко от Капернаума, зашел на некую гору, место это показывают до сих пор, сел на камнях, которые находятся на этом месте, на вершине этой горы. Рядом с ним сели его ученики, народ. И Господь начал говорить. И вот эти первые слова заповеди блаженств, мы должны помнить, что это некая лестница, по которой мы должны восходить к Богу. Это было очень промыслительно слушать эту проповедь на горе, когда ты видишь Господа сверху над тобой. Вот то, куда надо идти. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищета духовная. Что это? Характерно, что в древних списках Евангелия от Луки, где также цитируется Нагорная проповедь, там сказано просто «блаженны нищие». В современном тексте тоже добавлено «духом», но это взято из Евангелия от Матфея как раз. В древности просто было, в древних текстах, «блаженны нищие». То есть мы с вами стремимся очень часто на земле к какому-то богатству, к деньгам. Немалую часть нашей жизни мы посвящаем зарабатыванию этих самых денег. Если человек оказывается финансово нищим, то мы это считаем бедствием. Однако Господь говорит, что такие люди блаженны. Вот это греческое слово «макариос» очень глубокое. Это одновременно и счастливый человек, вот казалось бы, да, нищий, без денег, без того, к чему так стремятся люди, оказавшиеся счастливы, нищие духом. И одновременно благословен. Вот это слово «макариус» имеет второе значение. Благословенный, нищий духом. Благословенный. Имеет благословение, помощь от Бога. Но нищета духовная — это нечто иное. Это не просто финансовая нищета. Это когда человек нищ своим духом. Это когда он полностью открыл себя Духу Божьему и готов жить не по своей воле, но по воле Божьей, и свою волю добровольно сочетать воле Божией. Такой человек благословен. И вот когда человек смиряется и принимает волю Божию, то следующий дар, которым открывается, это дар видения грехов своих и плача о грехах своих. Вот почему блаженны плачущие, потому что они утешатся. Плач о грехах и покаяние дают великий дар кротости. И кроткие — не те, кто рвутся к власти, не те, кто рвутся порой по головам ближних, подминая под себя ближних, но готовы даже лишний раз ближним уступить, встать последними. Они окажутся первыми, они наследуют землю, станут буквально царями земли, как наследники царства. То есть пред Богом последние будут первыми. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Не просто голодные, а именно алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Насытятся чем? Опять-таки, правдой. Потому что люди, которые искренне стремятся к праведности, к правде и вокруг себя, и внутри себя, к тому, чтобы во мне совершалась правда Божия, чтобы то, что я сделал, во многих языках мира слово «правда» и «праведность», они однокоренные. Вот чтобы праведность совершалась, и праведные дела совершались, прежде всего мною самим, они получат этот дар от Бога, если они стяжали то, что перед этим сказано. Нищету духовную, плач и кротость. Очень важна следующая заповедь. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Большинство толкователей подчеркивают, что это чуть ли не главная заповедь. Человек, который совершает, может быть, самые тяжкие грехи, но милостив, снисходительно к ближним, не осуждает никого, только за это будет помилован. И чем больше ты видишь свои грехи, чем больше ты видишь свою неправедность и алчишь и жаждешь стать праведным, тем более ты милостив и снисходителен к ближним, и за это будешь помилован. Соответственно, милосердие открывает чистоту сердечную и зрение Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими. Мир имеется в виду и мир в человеческих отношениях. Это великий дар, великое дело — мирить людей. Потому что у нас много в жизни поводов для конфликтов. Но также здесь имеется в виду мир внутренний. Ибо зрение Бога дают человеку то, о чем, в частности, говорит Святая Мария Египетская, вспоминая о том, какие терзание пришлось ей претерпеть в пустыне в ее житие, но потом Господь дал ей мир, и Слово Божие стало насыщать ее душу. Это уже вершина святости. Именно мир в душе и свобода от обуреваний, страстей греховных. И такие люди будут названы сынами Божьими. Ну и последнее. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, когда будут поносить вас и гнать, и злословить за меня. Не просто гнать и злословить, а именно за меня, за Христа. И у святых отцов есть такое тоже, что если человек даже жил греховно, но претерпел страдания за Христа, особенно мученические, вот только заодно это все грехи его будут прощены, и мученики прославляются, канонизируются даже при отсутствии благочестивой жизни. Только за сам факт, что, будучи православным христианином, или даже не будучи таковым, но исповедовав себя таковым, пострадал за Христа. Только заодно этот человек прощаются все грехи, и такие люди, мученики, получают великую награду на небесах. И заканчивается Нагорная проповедь фразой «Вы соль земли». Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Соль в те времена была одним из немногих консервантов, известных людям того времени. Гниение, по латыни хорошо всем известное слово, коррупция, коррупцио. Это когда человек готов за материальные блага, за деньги, продать все, вопрос только в цене. Вот так нам это сейчас знакомо. Это все наше общество им поражено, порой даже, к сожалению, церковное. Так вот, Господь здесь говорит, что вы не просто те, кто не должен поддаваться гниению, но, напротив, вы те, кто должны, как соль, сохранять и то, что вокруг вас от этого гниения. Бог и Его заповеди должны для нас быть выше всех земных благ вместе взятых. Только в этом случае мы будем иметь возможность называть себя христианами. В противном случае, если мы потеряем силу, если мы перестанем быть неподкупными, для чего мы годны? Только если выбросить нас на попрание людям. Вот что происходит с нами, с церковью, с верою. Почему люди порой отходят от церкви? А не потому ли, что видят вот это гниение в нас? Но мы должны помнить о том, что это гниение — это не от Бога, это наш порок. И мы, православные христиане, должны быть первыми, кто не просто будет показывать пример честности и неподкупности, но и напротив. Мы должны быть теми людьми, которые своей жизнью будут и других людей приводить к тому, что есть вещи, которые на земле дороже, чем материальные блага, и ради которых никакие миллионы долларов не должны быть соблазном. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: Стихира «Пятидесятницы», «Знаменного распева» в гармонизации композитора русского зарубежья Михаила Константинова прозвучала в исполнении хора Минского духовного училища.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 2 июня 20 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память нескольких мучеников III века – Фалалея, Александра, Астерия и Аскалона. Святой мученик Фалалей, как врач, безвозмездно лечивший больных, назван Церковью Бессребренником и призывается в молитвах над больными в таинстве Елеосвящения и Преосвящении воды. Сегодня также вспоминаются родители равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, преподобные Завулон и Сосанна, жившие в конце III века. Сегодня совершается память двух великих русских святых, святителя Алексея, митрополита Московского, в день обретения его нетленных мощей в 1431 году, и благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, защитника земли русской, в день его блаженной кончины в 1299 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Алексея, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозов.

великий светильник земли русской, святитель Алексий, митрополит московский, родился на рубеже 13 и 14 веков, около 1300 года, в тяжкую для русского народа эпоху татарского ига, когда вся русская земля уже 150 лет стонала в порабощении, постоянно подвергаясь хищническим набегам завоевателей. Положение усугублялось непрестанными междоусобицами удельных князей. Русская земля была раздроблена на отдельные враждующие княжества, без объединения которых нельзя было бороться против общего врага. В это тяжелое время единственная сила, скреплявшая русский народ в одно целое, была Святая Православная Церковь. Из недр ее возникли великие светильники, которые своим высоким духом и примером жизни подавали соотечественникам надежду на возможность освобождения и воодушевляли их на борьбу с жестокими поработителями. Такими светильниками были и святитель Петр, первый московский митрополит, и его преемник, святитель Алексий, и игумен земли русской, преподобный Сергий Радонежский. Святитель Алексий происходил из знатного рода черниговских бояр Колычевых. Родители его, Федор и Мария, спасаясь от татарских набегов, переселились в Москву, где и родился будущий святитель. При святом крещении ему дано было имя Елеферий. Восприемником его был князь Иоанн, будущий великий князь московский, прозванный за щедрую раздачу милостыни Калита. Предание повествует, что еще в отрочестве Господь открыл будущему святителю его высокое предназначение. Стремясь к уединению, отрок Елеферий любил ловить сетями птиц в окрестностях города. Однажды, подстерегая их, он задремал и в тонком сне услышал голос: «Алексие, что трудишься напрасно? Ты будешь ловцом человеков». Голос был столь явственным, что отрок тотчас пробудился, но вокруг никого не было. С того времени отрок Елеферий все более стремился к духовной жизни, к углубленному изучению Священного Писания. Через несколько лет он и спросил у родителей благословения поступить в монастырь. В 320 году Елеферий принял монашеский постриг в московском Богоявленском монастыре с предвозвещенным ему в сновидении именем Алексий. Более 20 лет святой Алексий подвязался в той обители, смиренно проходя иноческие послушания под руководством опытного в духовной жизни старца Геронтия. Как сын знатного боярина, святой Алексий получил лучшее по тому времени образование. В монастыре он занялся изучением греческого языка, а затем слечил и исправил славянский перевод новозаветных книг по греческим подлинникам. Благочестивая жизнь и высокий ум инока Алексия привлекли к нему внимание митрополита Феогноста, святителя московского. Он поручил святому Алексию заведование судебными делами церкви, и тот в течение 12 лет исполнял эту должность со званием митрополитчего наместника. В конце 1350 года святитель Феогност рукоположил святого Алексеева епископа Владимирского. Весной 1353 года от моровой язвы умерли митрополит Феогност и великий князь Симеон Гордый. Святой Алексий стал преемником святителя Феогноста на московской митрополичьей кафедре. В 1354 году он совершил путешествие в Константинополь и получил там от патриарха Филофея благословение и утверждение на кафедру митрополита Киевского и всея Руси.
На обратном пути из Константинополя корабль, на котором возвращался святитель Алексий, попал в сильную бурю, но по молитвам святителя плавание прошло благополучно. Святитель дал обет построить храм во имя того святого, память которого придется в день благополучного возвращения. В исполнении этого обета святителем Алексием в 1361 году был сооружен храм во имя нерукотворного образа Спасителя, память которого празднуется 16 августа по старому стилю. Возвратившись в Москву, которая со времени святителя Петра была резиденцией всероссийских митрополитов, святитель Алексий принял на себя управление русской церковью и неустанно трудился на этом поприще 24 года. Слава о мудром святителе и молитвеннике далеко распространилась за пределы России. В 1357 году хан Джанибек прислал великому князю московскому Иоанну Иоанновичу требование, чтобы тот отпустил в Орду святителя Алексия для исцеления его ослепшей жены. «Если ханша получит исцеление, по молитвам того человека, ты будешь иметь со мной мир. Если же не пошлешь его мне, я разорю огнем и мечом твою землю», — передал хан великому князю. Смиренный святитель не считал себя достойным совершить чудо исцеления, но, имея твердую веру в Господа, для которого все возможно, он не отказался ехать в Орду ради блага и спокойствия своей родины и паствы, за которых готов был принять и мученическую смерть. Перед отъездом в Орду святитель Алексий вместе с духовенством совершил молебное пение в Успенском соборе, ураки святителя Петра, и Господь дал ему знамение, укрепившее его дух. Свеча у гроба святителя Петра возгорелась сама собой. Святитель взял часть этой свечи и отправился в Орду. Еще до прибытия святителя Алексия жена хана видела его во сне в архиерейской одежде. Когда святой приблизился к Орде, Джанибек вышел ему навстречу и ввел его в свои покои. Святитель, начав молебное пение, велел возжечь малую свечу, привезенную от раки святого митрополита Петра. После долгой молитвы он окропил освященной водой больную женщину, и та тотчас прозрела. Ханы, все бывшие при славном исцелении, изумились и восславили Бога. Хан Джанибек с великим почетом и дарами отпустил митрополита в обратный путь. Ханша пожаловала святителю в Кремле участок земли, на котором святитель Алексий воздвиг в 1365 году Чудов монастырь в память чуда архистратика Божия Михаила в Хонях. В этом монастыре святитель завещал себя похоронить. После смерти великого князя Иоанна Иоанновича святитель Алексий был духовным наставником десятилетнего благоверного князя Дмитрия, наследника великокняжеского престола. Святитель Алексий был первым руководителем, первым вдохновителем, первым помощником великого князя в его борьбе за централизацию русского государства. Подвижнические усилия таких делателей земли русской, какими были святитель Алексий, преподобный Сергий Радонежский и благоверный великий князь Дмитрий Донской, сплотили вокруг Москвы большинство русских княжеств. Объединение их легло в основу великой победы русского народа на Куликовом поле в 1380 году. В своей многообразной святительской деятельности митрополит Алексий неустанно заботился о благоустроении российской паствы и духовном ее просвещении. С этой целью он восстановил в Москве прежние обители и создал новые, в том числе женские обители, Алексеевскую и Зачатьевскую. Там подвязались две его сестры, игумени Евлиния и монахиня Евпраксия. Им также были основаны обители Благовещенская в Нижнем Новгороде
и в честь святых равноапостольных Константина и Елены во Владимире. Святитель Алексий прожил около 80 лет. Приближаясь к концу своего жизненного подвига, он желал видеть преемником на Всероссийском митрополитическом престоле своего давнего духовного друга, преподобного Сергия игумена Радонежского. Однако преподобный по своему великому смирению уклонился от этой чести. Святитель Алексей не стал настаивать. Скончался он 12 февраля по старому стилю 1378 года и был погребен, согласно завещанию, в Чудовом монастыре. Выдающийся первосвятитель русской церкви оставил потомкам великое сокровище, собственноручно написанное Евангелие, переведенное им с греческого языка. Это Евангелие благоговейно хранилось в Чудовом монастыре несколько столетий. Более чем через 50 лет честные мощи святителя Алексия были обретены нетленными. Когда крыша деревянного храма, в котором был погребен святитель, во время божественной литургии обрушилась, никто из молившихся и служивших не пострадал. Когда стали возводить фундамент нового каменного храма, то обнаружили его нетленные мощи, которые положили в Благовещенском пределе нового храма. Прославление святителя Алексия совершилось 20 мая 1431 года. В течение всей истории России святитель Алексий почитался как великий заступник и молитвенник земли русской. В Чудовом монастыре был построен храм в честь святителя Алексия. В этот храм святые мощи его были торжественно перенесены в 1485 году. В настоящее время мощи святителя Алексия почивают в Богоявленском патриаршем соборе в Москве, где еженедельно по воскресеньям читается акафист святителю.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в Преображенском фарфоровском храме. В Никольском монастыре Старой Ладоги начался проект «Радость жизни». Об этих и других событиях более подробно. В День Святого Духа 1 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Преображенском фарфоровском храме прихода сошествия Святого Духа за Невской заставой. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Невского округа иерей Дмитрий Малиновский, настоятель протоиерей Иоанн Соколов с клиром и другие священнослужители. За усердные труды во славу Святой Церкви протоиерей Иоанн Соколов награжден правом служения божественной литургии с открытыми царскими вратами до Херувимской песни. Храму подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. Владыка Варсонофий в сопровождении настоятеля осмотрел строящийся храм сошествия Святого Духа. Храм-часовня Преображения Господня расположен на территории одного из старейших кладбищ Санкт-Петербурга Спасо-Преображенского Фарфоровского. С XVIII века в округе располагалась слобода, где жили рабочие и служащие императорского фарфорового завода. В начале XX века здесь был построен храм сошествия Святого Духа на апостолов, также известный как Фарфоровская церковь за Невской заставой. В закладке храма участвовал праведный Иоанн Кронштадтский. В советское время храм был закрыт, а при строительстве станции метро Ломоносовская взорван. Временный храм-часовня Преображения Господня был заложен 27 января 2015 года. 19 августа того же года храм был освящен. В настоящее время воссоздается Свято-Духовский храм. Праздник Святой Троицы 31 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александра Невской Лавры. Его высокопреосвященство сослужили наместник обители епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, братья Лавры в священном сане и другие священнослужители. Среди молящихся был начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов. Была отслужена вечерня с коленопреклоненными молитвами. Обители подарена икона Святой Троицы. За усердные труды во славу Святой Церкви Татьяна Лагутина награждена медалью апостола Петра. Было зачитано приветственное слово губернатора Александра Беглова. В день Святой Троицы 31 мая после божественной литургии в Никольском монастыре Старой Ладоги праздником «Староладожская окрошка» начался проект «Радость жизни», поддержанный грантовым конкурсом «Православная инициатива». Проект предназначен для людей серебряного возраста. Руководитель паломнической службы Виктория Николаенко провела для гостей бесплатную экскурсию по монастырю. Были организованы мастер-класс по приготовлению окрошки, угощения и встреча со священником. Праздник посетили не менее 70 возрастных волховчан и ладожан. В концертной программе выступили лауреат международных конкурсов Анна Абикулова, а также собиратели фольклора Екатерина Калиникова и Наталья Алимова. Открывая праздничную программу, настоятель обители игумен Филарет Пряшников отметил, что совместная трапеза и общение за ней – это свидетельство единства Церкви. Также в этот день состоялась церемония завершения учебного года воскресной школы под покровом чудотворца, действующей при монастыре. Отец Филарет поздравил детей, вручил им подарки и сертификаты. Руководитель социальных проектов монастыря, координатор грантовых программ Санкт-Петербургской епархии Яна Сенькина рассказала, что среди постоянных прихожан Никольского монастыря пожилые люди из Старой и Новой Ладоги, Волхова и сельских поселений Волховского района. Для них в рамках проекта с 7 июня начнутся занятия по экскурсоводческому делу, а с 14 июня по работе с компьютером и информационной безопасности. Сдав экзамен, участники проекта могут стать оплачиваемыми гидами обители со свободным графиком. До 8 ноября один раз в месяц будут проходить лекции либо по компьютерной грамотности, либо по экскурсоводческому делу, а также интересные встречи и праздничные мероприятия. В Троицкую родительскую субботу 30 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме святого апостола Павла Мариинской больницы. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления, настоятель протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Евгений Шагенов, иереи Дмитрий Малиновский, Алексей Магазинков, Алексей Залятов и другие священнослужители. Среди молящихся были пациенты и персонал больницы. Храму подарена икона Святой Троицы. За усердные труды во славу Святой Церкви были награждены генеральный директор компании «Империал» Алексей Кацанов, золотой медалью апостола Петра, и генеральный директор компании «Колорит СПБ» Дмитрий Загарских, медалью апостола Петра первой степени. Иерей Алексей Магазинков в связи с 40-летием был награжден серебряной медалью апостола Петра. Также медали апостола Петра удостоен иерей Дмитрий Малиновский. Генеральный директор компании «Фебост» Дмитрий Назулаев удостоен знака священномученика Вениамина митрополита Петроградского. Митрополичьими грамотами отмечены Марина Смирнова и Светлана Золотарева. 12 июня в Приходском доме храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы на Васильевском острове состоится презентация русского перевода избранной гимнографии праздничной минеи. Перевод выполнен в рамках научного проекта, возглавляемого священником Георгием Кочетковым, и продолжает серию «Православное богослужение на русском языке». В книгу помимо текстов минеи вошли новонаписанные тексты, прошедшие литургическую апробацию в часовне Свято-Филаретовского института. Презентация продолжится обсуждением в формате дискуссионных групп, одна из которых будет посвящена филологическим аспектам перевода византийских песнопений, а другая – литургическому творчеству XX-XXI веков. На презентации прозвучат песнопения минеи на русском языке в исполнении хора Свято-Филаретовского института. Участниками встречи станут священник Георгий Кочетков, секретарь комиссии по канонизации Саратовской епархии священник Максим Плякин, кандидат исторических наук Зоя Дашевская и кандидат филологических наук Яна Пантуева. Начало встречи в 16 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Спящие дома, безлюдные улицы и набережные тихих каналов, озаренные золотым сиянием белых ночей. Только в этом заколдованном мире и была возможна встреча двух чистых и ясных душ. Нежнейшая история любви, любви, не ищущей своего. 28, 29, 2 и 3 июня в 10 часов в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» для вас читают Валентина Никитина и Алексей Веснер. Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея, слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь, рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
2: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Староладожский Никольский мужской монастырь, один из древнейших монастырей России, расположен в поселке Старая Ладога на самом берегу Волхова. В прошлой передаче мы познакомились с действующим монастырским храмом святителя Иоанна Златоуста. Продолжаем нашу радиоэкскурсию по территории Никольского монастыря.
2: Меня зовут Сергия Наталья Сергеевна. Я являюсь экскурсоводом в Никольском мужском монастыре и являюсь руководителем паломнической службы. Это Никольский собор, главный собор монастыря. Но, к сожалению, он в таком плачевном состоянии, и мы видим, что он спрятан от нас. Это всего лишь консервация. Колокольня вносит хороший позитив в жизнь монастыря. Колокольню стали приводить в порядок в прошлом году, отремонтировали шатер, отвоевывали каждый кусочек, сантиметр, потому что вот настолько обветшал купол колокольни, привели в порядок. Сейчас она у нас белокаменная, высота 28 метров, вход свободный, можно всем желающим можно подняться. Многие интересуются, почему колокольня расположена так близко к двум храмам. Как-то непрактично. Вдруг пожар, огонь перекинется на соседнее здание, неважно, каменное строение либо нет, можно повредить зданию. Все было сделано практично, все было сделано продумано, потому что строили мастера в 17 веке. Дело в том, что раньше колокольня соединяла два храма крытыми навесными переходами. И не выходя на улицу, монах из одного храма либо из другого мог подняться на звонницу, на колокольню и пригласить всех на службу. Конечно, эти переходы не сохранились до наших дней, но колокольня так и осталась так близко к двум храмам. Колокольня никогда не была украшена декором, она всегда была трехъярусная, восьмигранная, белокаменная. Но, правда, в начале XVIII века на колокольне находились часы, которые украшали не только колокольню, но и всю территорию монастыря своим боем. В 1714 году этот монастырь приписали к Александре Невской лавре. Тогда она была еще не лаврой, а монастырем. Многие говорят, как хорошо. На самом деле не так-то и хорошо, потому что на тот период к лавре, ну, к монастырю, приписывалось очень много других монастырей. И финансово она всех содержать не могла. 50 лет этот монастырь принадлежал Александро-Невскому монастырю, и 50 лет здесь не проводили никакие работы. Он просто сгнил, потому что не было необходимого ухода, ремонтных работ. Екатерина II его закрывает. Она признала его не доходным, а расходным третьего класса. Он был закрыт на 20 лет. И вот как раз в этот период закрытия монастыря на первое место выходят ладожане. Ладожане — это уникальные люди, и можно петь дифирамбы, потому что они участвовали очень активно в жизни монастыря на протяжении всех веков и по сей день очень помогают. Купцы ладожские отправляются в Петербург к митрополиту Гавриилу и слезно умоляют, чтобы этот монастырь был открыт, мотивируя, что это памятник воинской славы. Им отдают эту территорию, отдают монастырь, но при условии. Условия очень интересные, условия эти действуют и по сей день. Мы вам отдаем монастырь, но вы сами ищите деньги и сами ведите все восстановительные работы. Но на тот период были богатые купцы. Были такие братья Охряевы, которые профинансировали все восстановительные работы. Монастырь постепенно восстановился. И с 1805 года здесь уже регулярные богослужения. И монастырь набирает обороты. Начало 19 века. 19 век – это самый расцвет монастыря. Лучше такого периода в жизни обители не было. Жизнь любой фирмы, организации, завода зависит от начальства. Да? Какое начальство, такая жизнь, что внутри, что снаружи. Вот сюда, в XIX веке, строится Сергиев пустыни, был направлен строителем отец Аполос. Молодой, деятельный, активный. И при нем действительно монастырь набирает обороты. Здесь появляется свой кирпичный завод. Монахи сами своими руками делают кирпичики. Вот напротив главного Никольского собора находится трехэтажное кирпичное здание. Нижняя кладка очень хорошо просматривается. отваливается. Это те самые кирпичики, которые монахи делали своими руками и отстраивали монастырь в камне. И здесь вот там здание, это игуменский корпус, да, его так называют. На третьем этаже останавливались важные гости, которые приезжали сюда на длительное время с ночевкой. Второй этаж — это келейный этаж, в котором жили монахи. 40 монахов — самое большое количество насельников за весь период жизни монастыря. Ну и первый этаж — это складские помещения, своя просфорня, своя хлебопекарня. В XIX веке при отце Аполосе богатый скотный двор, богатая конюшня, богатая резница. Монахи льют свечи, пишут иконы, шьют обувь, рукавицы, открывается часовня в Новоладоге, в Петербурге. То есть монастырь становится одним из самых богатых, доходных и знаменитых. Есть такая надежда, что тот самый благополучный период XIX века когда-нибудь бумерангом здесь повторится, потому что сейчас настоятель отец Филарет, он по характеру очень похож на отца Аполлоса, того из XIX века. Он такой же деятельный, активный, делает все возможное и невозможное для того, чтобы монастырь встал уже окончательно на ноги, и чтобы все вот эти здания, которые законсервированы на данный момент, чтобы они ожили. Ну и есть такая надежда, монастырь положил глаз на это трехэтажное здание, и когда произойдет чудо, его отдадут монастырю, здесь проведут необходимые работы, возможно, здесь будет когда-нибудь гостиница. Гостиница есть на территории монастыря, но она маленькая, на 16 человек. Очень много приезжает желающих остановиться, особенно в летний период, под большие праздники, и она не может в себя всех разместить. Нуждается монастырь в гостинице. Но есть надежда, что будет оборудовано это здание под гостиничный корпус. Ну и, конечно, оживет Никольский собор, оживет молитвой. Ну, а я сейчас предлагаю пройти на монашескую территорию к белокаменным зданиям, которые красуются сейчас перед нами. Сюда, на эту территорию, можно проходить лишь во время экскурсии, потому что это монашеская территория. Здесь монашеский корпус, где проживают насельники монастыря, братья. С левой стороны одноэтажное маленькое здание. Это братская трапезная, где братья обедают и ужинают. Но завтрака здесь нет. Вместо завтрака здесь литургия, духовная пища, ну а потом уже обед. Следующий корпус, вытянутый с башенкой, это настоятельский корпус, в котором находится кабинет отца Филарета. Следующее двухэтажное здание. Первый этаж, большие застекленные окна. Это большая праздничная трапезная, когда сюда приезжают гости под большие праздники. Столы накрывают именно здесь. И еще эта трапезная называется «Зимний сад», потому что там растения, цветы, которые живут, цветут, растут и зимой, и летом, постоянное и очень красивое место. Второй этаж — это библиотека монастырская. Библиотека здесь уникальна. Очень много древних книг, редкие книги. Начинал собирать эти книги отец Варфоломей, первый настоятель. Ему дарили, он приобретал. И часть из них мы с вами сейчас увидим в музее. Следующее одноэтажное здание прямо перед нами — это келейный корпус, в котором проживают монахи. Ну, как я уже упоминала, 10 человек, которые живут здесь. Это не так-то и мало. Вы берите в расчет, что это сельский монастырь. Он предполагает какие-то земельные работы, да, свой огород, возможно, какой-то скотный двор. Ну, на территории Никольского нет, на территории Успенского там свои козочки, курочки. То есть, а монахи, они такие же люди, как и мы с вами. Поэтому каждый выбирает монастырь по своим возможностям, способностям и интересам. Поэтому 10 человек для сельского монастыря – это очень хорошее число. Да, приходят и есть желающие, но, к сожалению, место ограничено, пока корпус, который ждет своей участи, где будет гостиница, место ограничено, и других желающих селить пока негде, к сожалению. Ну и последний корпус, который находится справа от нас, двухэтажное здание. Второй этаж — это актовый зал в честь Александра Невского, и на первом этаже — музей. Мы с вами туда сейчас направляемся, но по пути в музей нас на территории встречает памятник благоверному князю Александру Невскому, да, как основателю монастыря, установив его не так давно, и обратите внимание, какой необычный вид у князя. Мы привыкли видеть его изображение как князь, как воин, да, как завоеватель, а здесь в монашеском облачении. Отец Филарет заказал у московских скульпторов изображение князя и обратил внимание на то, что именно в монашеском облачении. Да, вот такая молитвенная поза, руки сложены, как мы подходим на причастие, и в руках он держит круглые четки. То есть князь здесь выступает не только как молитвенник за этот монастырь, но как молитвенник за всю нашу Родину. И мы видим на памятнике надпись в скобочках «В иноках Алексий». При монашеском постриге меняет имя. Как при крещении рождается новый человек, так же и при монашеском постриге рождается новый человек, поэтому дает новое имя. Родился новый монах. Монашество — это подвиг, конечно, и рассказывая о том, как живут здесь монахи и почему приходят, крайне редко, когда люди, гости, называют правильную причину. В корне неверные домыслы, да, не состоялся в миру, сбежал в поисках легкой, тихой жизни, какое-то горе. Нет, в корне неверно. Дело в том, что если человек придет из перечисленных причин, он долго в монастыре не задержится. Здесь очень сложно. Цель прихода, и причем в монастырь не приходит, а уходит. Цель — стать святым. Это самая трудная задача, самая трудная работа, которая существует. И эта цель не только у монашествующих, у каждого православного человека. Такая задача — стать святым. Что значит стать святым? Внутренняя работа над собой. Когда мы видим какие-то неправильные слова, поступки, даже мысли, и ты должен в себе это менять, искоренять. На территории Успенского мы обычно рассказываем о матушке Евпраксии. Это уникальный человек, игумене XVIII века, которая при жизни достигла цели прихода в монастырь. Она стала святой. Она возглавляла монастырь, и по ее молитвам уже тогда происходили чудеса. Да, она сейчас

0: Древнее село. И за века земля Ладожская накопила очень много древности и ценностей, которые постепенно она выдает. И работая на своих участках, на своих огородах, местные жители стали обретать кресты различных веков, различной величины. Очень много складней, которые расположены здесь. Очень много нательных крестиков. Последняя находка была крестик нательный 16 века. Ну и решили организовать здесь музей для того, чтобы люди увидели, насколько это древнее село, чтобы это были не просто слова, а узнать, что хранит в себе земля Ладожская. Ну и также перед нами фотографии. Это период 60-90-х годов, когда монастырь был закрыт, но был здесь и склад, и ремонтировали сельхозтехнику, и училище, и общежитие. Общежитие было во всех этих белокаменных зданиях, в одном из которых мы сами находимся. И даже сейчас у местных жителей в разговоре можно услышать: «Я когда-то жила или жил в стене». В стене — это значит в одном из этих зданий, потому что оно одновременно является и стеной, и оградой для монастыря. Ну и, конечно, фотографии нам показывают, в каком состоянии, в каком плачевном состоянии были все строения. Конечно, требовалось ремонта, который не проходил здесь на протяжении многих лет. И вот привлекает наше внимание храм святитель Иоанн Златоуст, только начинает работу. Мы видим, что колокольня в лесах, да, главный собор тоже в лесах, но дело еще не дошло до Никольского, до храма святителя Иоанна Златоуста. Про иконы я вам рассказала, когда мы были на улице, мы с вами их рассмотрели. И действительно, это такая трагедия для этого монастыря, такой очень тяжелый период был. Тогда не осознавали всего, да, что происходило, и, конечно, было такое забвение, уничтожались храмы, монастыри. И вот та самая икона, о которой я уже вам рассказывала, она перед нами. Мы с вами видим, что икона написана на железе, и изображение Матери Божией практически уже утрачено, да, и видим, насколько метко стреляли, целились прямо в лик. Ну, конечно, икона не поддается реставрации, это лишь музейный экспонат, который лишь рассказывает о том, что здесь было во время закрытия монастыря.
1: А что это за икона? Тоже не определить?
0: Тоже не определить, просто икона Богородицы, да. А именно какая, какое изображение? Уже настолько она в таком состоянии, что непонятно.
1: И вот это вот поле, да?
0: Да, да, да, да. Это во время реставрационных работ было найдено, поэтому все здесь разместили.
1: Такой... Это в какие годы?
0: Дата точно не установлена, но вот известно, что вот период закрытия до начала Великой Отечественной войны. Таких икон было 12 по периметру всего храма. Ну, ориентировочно можно сказать, 35-й год, 37-й, где-то вот в этот период. Далее мы видим книги. Это те самые, о которых я говорила, древние, редкие. И они разного формата, разных веков. Вот эта Библия настолько ветхая, что она не открывается, поэтому необходимы специальные перчатки, определенная температура, определенная влажность. И когда все три составляющие соблюдены, тогда только можно открыть и заглянуть. Псалтирь перед нами не такая ветхая, 1913 год, но видим, как она активно участвовала в богослужениях, да, насколько она была востребована. Книги очень разные, редкие. Вот последний подарок отцу Филарету, он ездил в Донбасс, и ему батюшка подарил Евангелие 18 века. Ну и далее мы с вами видим, это фотографии иконы Божьей Матери Черниговской Гефсиманской, история, о которой мы с вами уже услышали. Да и здесь видны повреждения этой иконы. Вот след от топора пытались разрубить. Это сквозной выстрел из ружья прошел. Боковые части тоже были повреждены. Ну и икона сейчас в храме уже в хорошем состоянии отреставрирована. А это отец Варфоломей, тот самый первый, который стал поднимать этот монастырь. Сложностей очень много. Дело в том, что самая большая сложность – это земля государственная, монастырь лишь берет под аренду. И все здания – это памятники культуры федерального значения. И поэтому все только лишь через разрушение государства. Ну и, конечно, опять же, все упирается в огромные деньги. Проще заново построить, нежели восстановить такую древность. И, конечно, отец Варфоломей дал все свои силы, все свое здоровье для того, чтобы поднять этот монастырь из руин. И не случайно здесь у нас в музее находится множество наград отца Варфоломея. Церковь тоже награждает своих трудяг. И действительно, он отдал все свое здоровье. Он сам по себе очень сильно болел. Здесь эпидемия коронавируса, его положили в больницу. Он выздоровел. Завтра его выписывают, а вот сегодня внезапно оторвался тромб. Такая внезапная смерть. Но захоронен он здесь, на территории монастыря, между колокольней и храмом святителя Иоанна Златоуста. Уникальный был человек. Очень много духовных чад. Они так о нем рассказывают. Это такой был человек сильной воли. По рассказам духовных чад, они так тепло о нем отзываются, и большая паства и по сей день приезжает и просит, чтобы отслужили литию на могилке отца Варфоломея. И с такой любовью о нем отзываются.

0: красочно рассказывает, и вот с таким чувством теплоты, любви, вот насколько он заронил зернышко любви к себе, каждому, кто с ним общался. Ну и здесь у нас одна из памятных дат. 2002 год. Привезли мощи Николая Чудотворца. Вот мы видим, митрополит Владимир сопровождает приезд всей делегации. Но год спустя сюда приехал президент Путин, год спустя после открытия монастыря. 2003 год. Конечно, монастырь еще в руинах, огромные работы, требуется помощь. Но когда сказали, что приедет президент, не знали, с какой стороны его встречать. Прилетит по воде, либо по дороге. А цель приезда президента – Валам. Поэтому он прилетел на Валам, а по воде пришел сюда. Ну и многие интересуются, да, какие же большие вложения были сделаны, как же помог. Потому что, конечно, президент, посещая места, которые требуют восстановительных работ, да, монастыри, храмы, помощь идет. Но дело в том, что основная цель была Валам, а мимо Ладоги он просто проходил, поэтому посетил это место. Ожидаемых вкладов не было внесено, но зато к приезду президента отремонтировали все дороги, навели идеальный порядок. Так что будем ждать, может быть, вдруг опять приедет в гости, да, потому что помощь нужна, да, финансовая, ну и дороги нужно приводить в порядок. Ну, будем надеяться, что, конечно, все управится.
1: Вот эта икона можно...
0: 2002 год. Приходит женщина, приносит сверток, завернутый в газету, и говорит: «Это монастырская. Когда монастырь закрывали, я уберегла. Монастырь открыт, я вам возвращаю». Женщина ушла, не успели спросить фамилию, как к ней это попало. Развернули газету, оказалась такая тканевая хорук двухсторонняя. С одной стороны Николай Чудотворец, с другой стороны Матерь Божия, но тканевая, ветхая, рассыпается, поэтому взяли под стекло, но по каталогам просматривают, в каком веке участвовал в крестных ходах, при каком игумене. Ну и обычно перед тем, как уже покинуть музей, мы наших гостей знакомим, либо напоминаем о судьбе такого уникального человека. Василий Максимов. Это художник, художник-передвижник XIX века, и мы о нем здесь говорим не случайно. Судьба этого человека связана с Никольским монастырем. Уникальный человек, сильный характер, волевой характер. Вот сейчас характер как раз такой необходим для нашего сложного периода. Он родился в селе Лопино, которое расположено прямо напротив монастыря через Волхов. 10 лет остается сиротой, а как раз 19 период, тот самый благополучный период, и отец Аполос открывает здесь школу для крестьянских детей. 50 человек получали образование здесь бесплатно, на высшем уровне. Максимов сирота, он приходит в монастырь, он здесь живет, он здесь учится. Ну и монахи думали, что он пойдет по их направлению. Вот мы видим набросок в карандаше монахи Никольского монастыря, это работа Максимова. Все его оригиналы, все его картины, они сейчас в Третьяковке, в Русском музее. Картины очень дорогие, очень ценные и очень уникальные. Он с детства мечтал быть художником. Он в детстве от мамы получал за то, что он рисовал где можно, где нельзя. На храмах, на заборах, на печке. Он заканчивает здесь школу. Цель — поступить в академию. Он тайно отсюда сбегает, но в академию не берут, потому что, сбегая отсюда, ему нужно было взять разрешительную бумагу. Можно поступить, но платно. Денег нет. Мальчик один в большом городе. Цель — поступить, накопить деньги. Что он делает? Он устраивается в иконописную мастерскую, чтобы можно было где-то жить. Купит деньги тем, что он пишет портреты местных купцов и их же продает. 5 лет копил деньги. Судьба, жизнь тяжелая, потому что один хозяин иконописной его избивает. Он меняет иконописную, сбегает в другую, тот сжигает его книги, тоже ужасно относится. Он решил все претерпеть для того, чтобы накопить необходимую сумму. За 5 лет накопил, поступает в академию на один курс вместе с Поленовым и Репиным. Вот его друзья-однокурсники, они всем известны, да, Максимов как-то ушел немного в тень. Хотя сам Репин и Максимов говорил, что это самый лучший, самый талантливый, и лучше в академии не было, он был первый из первой десятки. Максимов блестяще заканчивает академию за 3 года, а Поленов и Репин продолжают 4-й год учиться, потому что обучались 4 года. Ему, как лучшему студенту, Максимову предлагают участвовать в конкурсе на золотую медаль. Победитель, а он бы победил, потому что лучшего в академии не было, но победитель должен ехать за границу и дальнейшее обучение продолжать там. Максимов отказывается, мотивируя тем, что он хочет вернуться в свою родную деревню и писать картины, которые связаны с деревенской жизнью. Деревенские радости, деревенские горести, о которых никто не знает. Что означала эта поездка за границу? Да, это какая перспектива, это карьера, рост, деньги, это все, это слава. Как сложно он добивался своей цели. Он блестяще заканчивает академию, возвращается в село Лопино, строит мастерскую, Он дружит с крестьянами, те с удовольствием ему позируют. И причем картины, они уникальны, и каждый из его друзей мог участвовать в жизни написания картины. Каждый мог подойти и сказать, здесь нужно посветлее, здесь нужно потемнее. Самое известное из его работы – это «Все в прошлом». Он сам на заказ эту картину писал много десятков раз. И они передают жизнь деревенскую. А Максимов умирает в 1911 году, и перед смертью он просит, чтобы захоронили его в своей родной деревне. Отпевает в Академии художеств, по Железно-Никольской дороге гроб привозят сюда, но привозят на этот берег, а нужно на противоположный. Все это происходит в начале декабря. Река Волхов, река широкая, сильное течение. В начале декабря лед тонкий, только встал, и лошади пройти не могут для того, чтобы гроб перевезти в село. Они могут провалиться. И вот тут на помощь к Максимову приходят те самые его друзья-крестьяне. 10 человек с противоположного берега, простукивая лед палками, рискуя своей жизнью, потому что если бы кто-то провалился, это по цепной реакции бы все провалились. Они перешли на этот берег. Они сделали небольшой деревянный извоз. На этот извоз поставили гроб. Тем же самым способом, рискуя опять же свою жизнь, простукивая лед палками, они перевезли гроб на противоположный берег. Очень крутые здесь берега. Представьте, это зима, это холодно, сугробы. Крестьяне на руках поднимают гроб для того, чтобы принести в храм. Батюшка литургия начинает. Это праздник введения во храм Божьей Матери из уважения к этому человеку для того, чтобы можно было потом отпеть. Но все было сделано. Отпели и захоронили рядом с могилой его родителей. Потом дочь Арианна написала, что могилу отца приготовили на том месте, где когда-то отец написал свой портрет на фоне могилы своих родителей. Эту картину он назвал «Обратно на родину». И вот на том месте его и захоронили. Ну, как говорят, в жизни совпадений не бывает, все промыслительно, да, все вплоть до мельчайших деталей, мелочей. Такой был уникальный человек, патриот своей родины, да, какой сильный характер. Вообще он был очень таким бунтовщиком, говорят, и вот добивался своей цели, несмотря на сложность, да, достижения.
2: Спасибо большое. Если можно, еще два слова о других святынях, которые есть в Старой Ладоге.
0: Да, конечно. Старая Ладога. Жемчужина. И здесь мы можем с вами познакомиться не только с XII веком. Мы сейчас окунулись в XII век, узнали основание монастыря Никольского. Но на территории Старой Ладоги есть еще один монастырь более почтенного возраста. Это Девичий Успенский монастырь. Основание это XI-XII века. И на территории Успенского монастыря самый древний храм Ленинградской области. Храм Успения Божией Матери, храм уникален. Конечно, если будет желание, можно приехать посмотреть. И на этой территории, на территории Успенского, есть свои месточтимые святые. Это матушка Схиигумения Евпраксия. И рядом с ее могилкой поставили скамеечку, потому что собираются люди, они беседуют, они рассказывают, и многие часами сидят и просят помощи. Ну, был такой случай. Одна из матушек Успенского монастыря рассказала о том, как матушка Евпраксия помогает. У этой матушки есть подруга, она замужем, живет в Петербурге, не было долгого времени детей. Ездили по святым местам, вымаливали, ну и заехали к матушке в Успенский ее навестить. И она рассказала, посоветовала, обратитесь к матушке Евпраксии, она помогает, она слышит. И потом смотрит, она бегает по послушаниям, и смотрит, эта пара, ее друзья, сидят на скамеечке. Час прошел, они сидят, два прошел, они сидят. А потом, спустя пару месяцев, они позвонили, сказали, представляешь, у нас будет малыш. То есть Ладога действительно это уникальное место. Малышева гора, где расположен тот самый источник. И на этой Малышевой горе находится храм 17 века. Это бывший мужской Иоанновский монастырь. И тоже месточтимый святой. А при входе в храм вы увидите надгробие блаженного Александра Лосева. Это послушник Никольского монастыря, который впоследствии стал юродствовать 20 лет, и уже при жизни он потаенно многим помогал молитвой. И сейчас тоже готовятся документы о канонизации этого святого, потому что многим помогает. И тоже был такой интересный случай. В группе встретилась женщина, которая приехала в Ладогу, но приехала она после того, как ей приснился удивительный сон. Как будто она поднимается на высокую гору, заходит в древний храм. И при входе она не видит, но она чувствует, что здесь захоронение какого-то святого блаженного. Она не знает, кто, но она знает, что он святой, и знает, что к нему можно обратиться. И она понимает, что под храмом, внутри этой возвышенности, очень много подземных переходов, как будто бы метро. И она знает, что это Старая Ладога. Она прогуглила, посмотрела, что это за Старая Ладога, а об этом поселении она раньше не слышала. и узнала, что действительно есть Малышева гора, и что в этом храме захоронение блаженного. Она сюда специально приехала на экскурсию. И каково было ее удивление, когда она зашла в этот храм, и она почувствовала вот то, что чувствовала во сне, да, что здесь захоронен тот самый святой, который у нас пока он не канонизирован, но он явился ей как блаженный. Mm-hmm. Да, то есть сама Ладога, она зазывает к себе тех самых людей, которые готовы принять то чудо, о котором просят. И каково было ее удивление, когда она узнала, что почему метро внутри этой горы, потому что в Малышевой горе были залежи кварцевого песка. И в XIX веке купцы добывали песок и отвозили в Петербург на продажу для изготовления лампочек. И Малышева гора, она спещрена подземными переходами. И была трагедия, она седала, и храм и колокольня, которые расположены на возвышенности, они стали наклоняться в сторону дороги. То есть и трагедия разрушения этих зданий. Было принято решение для того, чтобы укрепить эту возвышенность, закачать эти подземные переходы бетоном. Закачали, конечно, не все, потому что огромное количество, но возвышенность укрепили. Но если вы приедете в Ладогу и встанете напротив этого храма Рождественной Предтечи, вы увидите, что колокольня по сей день наклонена в сторону дороги, она стоит устойчиво, но вот в таком наклоненном состоянии. Да, Ладога — это кладезь, и можно знакомиться с Ладогой в течение нескольких дней, более подробно узнавать. Очень красивое, конечно, место. Обязательно приезжайте, мы всегда всем рады. Встретим, расскажем, пройдем экскурсии. У нас обзорная экскурсия по Никольскому монастырю, плюс мы включаем и Малышеву гору. Ну, на территории Успенского там уже матушки встретят, более подробно расскажут о жизни девичьего монастыря. Приезжайте, я думаю, что вы будете рады и незабываемые впечатления, потому что когда многие сюда приезжают впервые, сейчас выезд за границу немного ограничен, люди стали знакомиться с укромными уголками своей родины. И когда они впервые приезжают в Ладогу, они не ожидали, что их здесь встретят. Какая природа, какие красоты, какая древность. Конечно, лучше один раз увидеть, чем услышать.
2: Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
2: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия закончена. В Никольском мужском монастыре поселка Старая Ладога побывала я, Людмила Зотова. До следующих встреч!

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач, посвященных Московской Руси, ее святым и ее святыням. Под словами «Святая Русь» понималось нашими предками христианское государство, а одним из главных носителей этой идеи в московский период нашей истории был святой митрополит московский Алексий. Прослушайте краткое изложение жития святителя, основанное на данных, собранных митрополитом Макарием в его истории русской церкви.

0: Святой Алексий родился в конце XIII века в знатной боярской семье, происходившей из Чернигова. В то время на южные области России часто нападали татары, и пришлось Федору и Марии, родителям святого, бежать от частых татарских набегов в Москву, где в то время княжил сын Александра Невского, князь Даниил Александрович, настолько отличавшийся своим благочестием, что впоследствии был признан святым. Здесь, в Москве, в 1293 году и родился у них сын Алексий. По крещении было дано ему имя Елеферий. Во великом благочестии воспитывали своего сына Федор и Марии. С детских лет привык он посещать храм Божий и полюбил долгие церковные службы. А дома видел он, как родители его кормили нищих, одевали убогих, принимали странников и монахов. По рассказам последних познакомился Елеферий с жизнью русских монастырей и подвязавшихся в них монахов, и уже в раннем возрасте захотелось ему стать иноком. Самостоятельное чтение духовной литературы укрепило это желание. На 12-м году родители заметили в нем необыкновенную перемену. Он сделался молчалив, оставил детские игры, полюбил пост и молитву. С 15 лет о том только и помышлял, как бы поступить в монастырь. 20 лет действительно вступил в Московский Богоявленский монастырь и при пострижении получил новое имя Алексия. В обители молодой инок со всем жаром предался иноческим подвигам и вместе своим любимым занятием книгами, так что, как говорится, в его житии всяко писание Ветхого и Нового Завета пройде. Так провел Алексий более 20 лет. Слава о его добродетелях распространялась более и более и достигла великого князя московского Симеона и главы русской церкви митрополита Феогноста, которые оба сильно полюбили его. Святитель Феогност повелел Алексию, несмотря на его нежелание, переселиться из обители в митрополичий дом, сделал его своим наместником и поручил ему управление всеми церковными делами и судами.
1: 12 лет и 3 месяца трудился Алексий в этом почетном звании и приобрел еще более расположенность и князя, и митрополита. Первосвятитель Феогност, став уже слабым и дряхлым, желая приготовить себе преемника в лице Алексия, уступил ему свою собственную Владимирскую епархию. И 6 декабря 1352 года, не более как за 3 месяца до своей смерти, возвел его на степень епископа. А вслед за тем, вместе с великим князем, из согласия всех русских святителей и бояр, и народа, отправил посольство в Константинополь просить, чтобы в случае кончины его Феогноста на кафедру митрополии русской возведен был никто другой, как именно епископ Владимирский Алексий. Такое единодушное ходатайство за Алексия как бы всей русской церкви, равно как добрые известия о нем, доходившие до Константинополя и другими путями, расположили императора и патриарха согласиться на возведение смиренного епископа Владимирского в сан митрополита. Летом 1353 года они через тех же русских послов прислали ему свои грамоты, призывавшие Алексия в Константинополь. 30 июня 1354 года выдано святителю Алексею соборное решение о постановлении его митрополитом. А осенью того же года русский митрополит выехал из Царьграда. В своей грамоте патриарх, обращаясь к русским, писал:
0: «Извещаем собор русской церкви, боголюбезнейших епископов и самого благороднейшего великого князя России Кир Иоанны и прочих благородных князей, возлюбленных о Господе сынов нашей мерности, а также и тамошний клир, начальствующих и весь живущий там христоименитый народ Божий, о постановлении епископа Алексия митрополитом киевским и всея Руси. И пишем, и увещеваем отечески, чтобы все приняли его, Алексия, с радостью и все возвеселились о его пришествии, оказывали ему всякую честь и благопокорность в том, что он будет говорить или к чему будет убеждать их, для пользы их душ и утверждения благочестивых и православных догматов Божией Церкви. Ибо оказываемое ему уважение, честь и благоговение относятся к Богу, переходят на нашу мерность и находящийся при нас Божественный и Священный Собор. Он, Алексий, должен воссесть на священный престол, как совершенный митрополит Киевский и всея России, и пользоваться всеми, относящимися к той святейшей митрополии, правами и преимуществами. Должен по божественным и священным канонам иметь власть во всех делах той церкви, определять в ней чтецов, поставлять и подьяконов, и диаконов, рукополагать священников и вообще совершать все, предоставленное Преосвященному Архиерею Киевскому и всея России. А все находящиеся в той церкви клирики и прочие освященные лица, монахи и мирские, должны подчиняться и повиноваться ему, как своему пастырю, отцу, учителю, посреднику и примирителю в делах божественных, и с усердием принимать и исполнять то, чему он будет их учить для пользы и спасения их душ».

0: Согласие патриарха возвести на престол русской митрополии епископа Алексея было исключением, так как до сих пор митрополитами киевскими и всея Руси назначались только греки. Алексей был принят в Москве с радостью и любовью и ревностно начал заниматься архипасторскими делами, заботясь о благочестии всей своей паствы, поучая ее исполнению христианских обязанностей. Святитель Алексей написал много поучений и проповедей, составленных им самим или переведенных им же с греческого языка. Но немало пережил трудностей святитель Алексей со стороны непокорных архиереев. Побывал еще раз святитель в Константинополе для изъявления патриарху обстоятельств, заставивших русских митрополитов переселиться из Киева во Владимир. Он указал на упорное пребывание в Киеве низложенного патриаршим собором Феодорита.
1: «Мерность наша, рассудив вместе с находящимися при ней святейшими архиереями, возлюбленными о Господе братьями нашей мерности и сослужителями, вполне убедилась, что нет другого, кроме Владимира, места пребывания и успокоения, и пристанища для святейшей митрополии русской, и что архиерей совершенно не имеет там, в Киеве, средств к удовлетворению самых необходимых потребностей и к верному исполнению своих обязанностей, между тем, как здесь, в Владимире, он может находить себе достаточное продовольствие и свободу управления. А потому настоящим соборным деянием повелеваем в Духе Святом через нашу соборную грамоту, чтобы как и святейший митрополит России, так и все преемники его пребывали во Владимире и имели Владимир своею кафедрою неотъемлемо и неизменно навсегда. Если же Божиею помощью и возвратится Киев в древнее благополучное состояние и будет из него изгнан низложенный Феодорит, да будет Киев первым их престолом и первую кафедрою». О последующей судьбе Феодорита сведений не сохранилось, но нельзя сомневаться, что низложенный и отлученный патриаршей властью, он всеми был отвергнут в России.
0: Не освободившись еще вполне от одного совместника, святитель Алексей нашел другого, гораздо более опасного. Литовский князь Альгерд, давно уже враждовавший против Москвы и употреблявший все средства, чтобы возвыситься над нею, избрал своего кандидата в митрополиты из среды своих подданных по имени Романа. Кто был он, неизвестно. И спешил отправить его в Царьград для поставления в сан митрополита. Альгерд выставлял одно, что он не желает признавать Алексия как избранного Москвою и ему совершенно неугодного митрополитом над своими подданными, то есть над православными, живущими в пределах Литовского княжества. А на самом деле имел в виду через Романа, вполне ему преданного, когда он сделается митрополитом, простирать свое влияние на всю Россию и на управление ею. Литовский князь не пощадил даров, и присланный им немедленно возведен был в сан митрополита Литовского.
1: Роман прибыл в Литву, но желал и искал большего. Он постоянно вторгался в пределы митрополии, собственно, русской, приезжал в самый Киев, где, однако ж, не был принят, и причинял Алексею открытые оскорбления. Недовольствуясь этим, Роман вновь поехал в Царьград и обратился к самому императору, патриарху и собору, чтобы достигнуть цели своих желаний. Вызвали туда в 1356 году и святителя Алексия, и, выслушав того и другого, соборне с согласия императора постановили, чтобы Алексию, по утвердившемуся издревле обычаю, быть и считаться митрополитом Киева и всея России, куда он был и хиротонисован. А Роману, как хиротонисованному в митрополита Литовского, иметь под свою духовную властью для умиротворения и спокойствия того края вместе с находящимися в Литве двумя епархиями город Полоцк, Туров и Новгородок, где должна находиться кафедра митрополита, и еще епархии Малой России, то есть Волынские, и чтобы оба митрополита отнюдь не вторгались в пределы друг друга под опасением тяжкой ответственности перед канонами церкви. Алексей совершенно покорился соборному решению и зимою того же года возвратился в Отечество.
0: Но Роман, оставшись недовольным, не захотел взять патриарших грамот для удостоверения в соборном решении, не оказал самому патриарху должного повиновения и поспешно ушел в назначенную ему область. Оттуда начал новые вторжения в область митрополита Алексия. Приезжал в Киев, литургисал в нем, совершал хиротонии, величая себя митрополитом киевским и всей России. Проникал в Брянскую епархию и делал то же, возбудил литовского князя Альгерда восстать против тамошних христиан, разорять их жилища и произвесть даже кровопролитие. И всюду разглашал через своих приближенных, что он имеет великую силу у своего князя и может иметь во власти своей всякую епархию русской митрополии.
1: Патриарх, слыша о всем этом, несколько раз писал к Роману, убеждал его прекратить такие действия, противные канонам, и чтобы сколько-нибудь удовлетворить его, уступил ему Брянскую епархию. Но Роман немало не смирялся, и в 1360 году без ведома митрополита Алексия приезжал в Тверь, где хотя не удостоился чести от местного епископа, но принят был с большим почетом князьями, которые находились в родстве и дружбе с Альгердом и враждовали против Москвы. Смерть Романа, вскоре последовавшая, прекратила это неприятное дело.
0: Не миновала святителя Алексия и тяжелая участь путешествовать в Орду. Первое путешествие, может быть, он предпринимал при самом вступлении своем на митрополию, по общему закону, чтобы получить себе утверждение от хана. По крайней мере, сохранился ярлык, данный, по догадкам, в 1355 году ханшею Тайдулою на имя святого Алексея для свободного проезда его через ханские владения в столицу Греческой империи, куда он действительно вскоре затем отправился. Спустя недолго, в 1357 году, Алексей путешествовал в Орду уже не по собственной нужде, а по приглашению самого хана Чанибека. Жена ханова Тайдула 3 года была крайне больна и лишилась зрения. Никакие лекарства не пособляли. Между тем, слухи о святой жизни русского первосвятителя и о силе его молитв перед Богом достигли улусов татарских. Царь и царица решились испытать это последнее средство. И Чанибек написал к князю московскому Иоанну Иоанновичу, прося его выслать в Орду архиерея Божия, и в то же время просил самого Алексия посетить болящую царицу. Просьба сопровождалась угрозами за неисполнение ее. Отказать было невозможно.
1: Возложив всю надежду на Бога, святитель отслужил молебен в соборной церкви и по вере своей еще во время молебна удостоился видеть одобрительное для себя знамение. Свеча у ракии святого чудотворца Петра зажглась сама собою. Приняв это за некое извещение, митрополит раздробил свечу на части, раздал народу на благословение, часть взял с собой и отправился в путь. А Тайдула в то время видела сон, в котором представился ей святитель Алексий в полном своем облачении вместе с сопутствовавшими ему священниками, и она приготовила по виденному образцу как для святителя, так и для спутников его священные одежды. В Орде его встретил сам хан со своими сыновьями, князьями и вельможами с великою честью. При совершении молебствия о больной царице святитель зажег свечу, сделанную из воска той, которая сама зажглась над ракою святого Петра, осветил воду, и когда покропил водой царицу, она немедленно прозрела. Чудо поразило всех, и царь, щедро одарив чудотворца, равно как и всю его свиту, отпустил их с миром.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. Вернувшись домой, святой Алексий основал в Москве, в самом Кремле, прекрасный мужской монастырь и назвал его Чудов, в память чуда, совершенного над Тайдулой. Им было построено много других монастырей. На берегу реки Яузы митрополит Алексий выстроил Андрониев монастырь, назвав его по имени его первого игумена Андрония, ученика преподобного Сергия Радонежского. В том же городе он основал также женский монастырь Алексеевский. И в других городах Руси строил он храмы и обители.
1: Но едва святитель Алексий возвратился из Орды, как опять должен был идти туда же. Чинебек был умерщвлен сыном своим Бердибеком. Новый хан потребовал от всех русских князей новые дани и собирался на них войною. Великий князь Иоанн Иоаннович молил угодника Божия отправиться к грозному властелину в качестве ходатая за всю землю русскую. И святитель Алексий охотно согласился. И даже получил от Бердибека к концу 1357 года новый ярлык, подтверждавший права и преимущества русской церкви и духовенства. Очень естественно, если после такого путешествия и великий князь со всеми вельможами и боярами, и собор духовенства при бесчисленном стечении народа встретили своего архипастыря, отца, с величайшей торжественностью, со слезами радости и благодарности, и если слава его, как защитника веры и Отечества, и вместе как чудотворца, еще более огласилась во всех пределах России.

0: Послужил святитель благу Отечества своим участием и в других гражданских делах. Еще великий князь Симеон Иванович, умирая в 1353 году, завещал братьям своим, в числе которых находился и преемник его Иоанн, «Слушали бы есте отца нашего владыки Алексия». И этот владыка, вскоре сделавшийся митрополитом, был главным руководителем нового великого князя во все время его княжения. С восшествием на великокняжеский престол отрока Дмитрия Иоанновича владыка Алексей управлял советом бояр и благословлял все распоряжения, клонившиеся к возвышению Москвы. В 1364 году он был посредником при заключении договора между великим князем Дмитрием Иоанновичем и двоюродным братом его Владимиром Андреевичем. В следующем году, когда князь Суздальский Дмитрий, желая владеть своею наследственной областью Нижегородскую, самовольно занятую братом его Борисом, обратился с просьбой о содействии к Дмитрию Иоанновичу, московский князь и митрополит, чтобы избежать кровопролития, послали в Нижний Новгород игумена Радонежской обители Сергия для убеждения Бориса уступить область брату или явиться на суд в Москву к великому князю. Так как Борис не соглашался, то Сергий, уполномоченный митрополитом, во всем городе затворил церкви, прекратил богослужение. А епископ Суздальский за свою приверженность к стороне Бориса лишен был митрополитом области Нижегородской. Эти меры и особенно приближавшееся войско московское смирили наконец Бориса и привели к желанному концу.
1: Святитель Алексей предал церковному отлучению смоленского князя Святослава за то, что он, заключив с великим князем Дмитрием Иоанновичем договор, скрепленный клятвой и присягой, воевать вместе против врагов веры, огнепоклонников, литовцев, не только не исполнил этой клятвы, но еще соратовал Альгерду против Москвы. О всем этом московский князь и первосвятитель донесли патриарху Филофею и просили его оказать им свое духовное содействие. Патриарх немедленно прислал тому и другому самые любезные письма, в которых уверял их в своей особенной расположенности и любви и в своей готовности исполнять их просьбы. А в то же время писал он к смоленскому князю и прочим князьям русским, что признает клятву, наложенную на них Алексием, совершенно законную и справедливую, и не снимет с них этой клятвы, пока они не исполнят принятого на себя обета сразиться вместе с великим князем против литовцев, не падут к стопам своего митрополита, и пока митрополит не известит об их сердечном раскаянии и исправлении.
0: Вместе с тем патриарх прислал князьям русским увещательную грамоту, чтобы они оказывали своему митрополиту подобающую честь, уважение и благопокорность, слушались его как своего отца, пастыря и наставника, дарованного Богом, и любили его и слово его, как истинные сыны церкви. В 1371 году, когда великий князь Дмитрий решился ехать в Орду, митрополит провожал его до берегов Оки, отслужил ему там напутственный молебен, благословил всех его спутников, поручил им блюсти драгоценную жизнь князя, и сам желал разделить с ним опасности, но должен был остаться в Москве, чтобы участвовать в Совете Боярском. Дожив до глубокой старости, митрополит Алексей скончался в 1378 году и был погребен в Чудовом монастыре. Невозможно перечислить многочисленных исцелений больных, совершенных у раки святого.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
3: Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя.

0: Итак, начнемте мою историю. Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать, и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было 15 лет, а теперь мне 17, учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила. Уж что я сделала, я вам не скажу, довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит. Взяла булавку и пришпилила мое платье к своему. Да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было. И работая, и читая, и учись, все подле бабушки. Я была попробовала схитрить один раз. И уговорила сесть на мое место Феклу. А Фекла наша работница, она глуха. Фекла села вместо меня. Бабушка в это время заснула в креслах. А я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думаю, что я все еще сижу смирно на месте. А Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит про что. Думала, думала, что ей делать, отстегнула булавку, да и пустилась бежать. Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь от того, что смешно. Что же делать, когда бабушка права такая, а только я ее все-таки немножко люблю? Ну, да тогда и досталось мне. Тотчас меня опять посадили на место, и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя. А, ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, ну, то есть маленький домик, всего 3 окна, совсем деревянный и такой же старый, как бабушка. А наверху мезонин. Вот и переехал к нам в мезонин новый жилец.
1: Стало быть, был и старый жилец.
0: Уж, конечно, был. И который умел молчать лучше вас. Новый жилец как нарочно был молодой человек. Не здешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его. А потом и спрашивает. Что, Настенька, наш жилец молодой или нет? Я солгать не хотела. Так, говорю, бабушка. Не то, чтоб совсем молодой, а так, не старик. Ну, и приятной наружности, спрашивает бабушка. Я опять лгать не хочу. Да, приятной, говорю, наружности, бабушка. А бабушка говорит, ах, наказание, наказание. Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой, поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятные наружности. Не то в старину. А бабушке все бы в старину. Вот я сижу и молчу, а про себя думаю. А что же эта бабушка сама меня надоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец? Да только так только подумала, и тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла. Вот раз поутру к нам и приходит жилец спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива и говорит, «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся не знаю, от чего покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная. Нет, чтоб тихонько отшпилить, чтоб жилец не видал. Рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела. Стала на месте, как вкопанная, да вдруг и заплакала. Так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть. Бабушка кричит, что ж ты стоишь? А я еще пуще. Жилец как увидел, увидел, что мне его стыдно стало. Откланялся и тотчас ушел. С тех пор я чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет. Да потихоньку, на всякий случай, отшпилю булавку. Только все был не он, не приходил. Прошло 2 недели. Жилец и присылает сказать Феклой, что у него книг много французских, и что все хорошие книги. Так что можно читать? Так не хочет ли бабушка, чтобы я их ей почитала, чтоб не было скучно? Бабушка согласилась с благодарностью. Только все спрашивала, нравственные книги или нет. Потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит Настенька, читать никак нельзя. Ты дурному научишься. А чему же научусь, бабушка? Что там написано? «А, — говорит, — Описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц, как они под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы, и они погибают самым плачевным образом. Я, говорит бабушка, много таких книжек читала, и все, говорит, так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты, говорит Настенька, смотри их, не прочти. Каких это, говорит он, книг прислал? А все Вальтера Скотта романы, бабушка. Вальтера Скотта романы. А полно, нет ли тут каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки. Нет, говорю, бабушка, нет записки. Да ты под переплетом посмотри. Они иногда в переплет запихают, разбойники. Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего. Ну, то-то же. Вот мы и начали читать Вальтера Скотта. И в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и еще присылал. Пушкина присылал, так что, наконец, я без книг и быть не могла и перестала думать, как бы выйти за китайского принца. Так было делом, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка зачем-то послала меня. Он остановился, я покраснела. И он покраснел. Однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит: «Что, вы книги прочли?» Я отвечала: «Прочла. Что же, говорит, вам больше понравилось?» Я и говорю: «Иван Гой, да Пушкин больше всех понравились». На этот раз тема кончилась. Через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было зачем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте», — говорит. Я ему: «Здравствуйте». «А что, говорит, вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?» Как он это у меня спросил, я уж не знаю, от чего покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно. Видно от того, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было. «Послушайте, — говорит, — вы добрая девушка. Извините, что я с вами так говорю, но уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым бы можно было в гости пойти?» Я говорю, что никаких, что была одна Машенька, да и та в Псков уехала. «Послушайте, — говорит, — хотите со мной в театр поехать?» «В театр? Как же бабушка-то?» «Да вы, — говорит, — тихонько от бабушки». «Нет, — говорю, — я бабушку обманывать не хочу. Прощайтесь». «Ну, прощайте, — говорит, — а сам ничего не сказал. Только после обеда и приходит он к нам. Сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые, да вдруг и говорит: а сегодня я было ложу взял в оперу, Сивельского цирюльника дают. Знакомые ехать хотели, да потом отказались. У меня и остался билет на руках». «Сивельского цирюльника!» — закричала бабушка. «Да это тот самый цирюльник, которого в старину давали!» «Да, — говорит, — это тот самый цирюльник, да и взглянул на меня. А я уж все поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало». «Да как же, — говорит бабушка, — как не знать? Я сама в старину на домашнем театре Розину играла». «Так не хотите ли ехать сегодня?» — сказал жилец. «У меня билет пропадает же даром». «Да, пожалуй, поедем, — говорит бабушка. — А чего же не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была». «Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались, снарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать. Да кроме того, она старушка добрая, больше меня потешить хотела. Сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от сивельского цирюльника, я вам не скажу. Только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая! Спать я легла такая гордая, такая веселая. Так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка. И я всю ночь бредила о сивельском цирюльнике. Я думала, что после этого он все будет заходить чаще и чаще. Не тут-то было, он почти совсем перестал. Так один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтобы в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили. Только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабушки в таком загоне. А больше-то ничего. Наконец я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и Жилец к нам совсем перестал заходить. Когда же мы встречались, все на той же лестнице, разумеется. Он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет. И уж сойдет совсем на крыльцо, а я все еще стою на половине лестницы, красная, как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь. Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, Жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должен ему опять уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упала на стул, как мертвая. Бабушка ничего не заметила. А он, объявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел. Что мне делать? Я думала, думала, тосковала, тосковала. Да, наконец, решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было. Платье, сколько нужно, белья. И с узелком в руках, ни жива, ни мертва, пошла в мезонин к нашему Жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла.

0: Но я, наконец, пришла в выступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтобы меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость все разом говорила во мне. И я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа. Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку. «Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька, послушайте, клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастье. Уверяю теперь, только одни вы можете составить мое счастье. Слушайте, я еду в Москву и пробуду там ровно год». Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет. Разумеется, в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею. Вот что он сказал мне и на завтра уехал. Положено было сообща бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. Ну вот, теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал. Он уже здесь целые 3 дня. И до сих пор не являлся. Ни слуху, ни духу.
1: Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий. «Настенька, Настенька, ради бога, не плачьте. Почему вы знаете? Может быть, его еще нет?»
0: «Здесь. Он здесь, я это знаю. У нас было условие. Тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда, когда уже мы сказали все, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было 10 часов. Мы сидели на этой скамейке. Я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил. Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам, и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. И теперь он приехал, я это знаю, его нет.
1: «Боже мой! Разве никак нельзя помочь горю? Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?»
0: «Разве это возможно?»
1: «Нет, разумеется, нет. А вот что, напишите письмо».
0: «Нет, это невозможно. Это нельзя».
1: «Как нельзя? Отчего ж нельзя? Но знаете, Настенька, какое письмо? Я вам не дам дурного совета. Все это можно устроить. Вы же начали первый шаг. Отчего же теперь?»
0: «Нельзя. Тогда я как будто навязываю».
1: «Нет, вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал. Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо. Он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится. Вам же он оставил полную свободу, хоть сейчас от него отказаться. В таком случае вы можете сделать первый шаг. Вы имеете право. Вы имеете перед ним преимущество, хотя бы, например... Если бы захотели развязать его от данного слова».
0: «Послушайте, а вы как бы написали?»
1: «Я бы вот как написал. Милостивый государь».
0: «Это так непременно нужно? Милостивый государь?»
1: «Непременно. А впрочем, отчего ж? Я думаю...»
0: «Ну-ну-ну».
1: «Пишите просто. Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение, но я целый год была счастлива надеждой. Виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда вы уже приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения, тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властно над вашим сердцем. Такова уж судьба моя. Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому не научить ее, не посоветовать ей, и что она никогда не умела сама совладать своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу, хотя на миг, закралось сомнение. Вы не способны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит».
0: «Да, это точно так, как я думала. Но довольно. А теперь вот что. Слушайте-ка. Тогда было условие, что как только приедет он, так тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо у одних моих знакомых. Или если нельзя будет написать ко мне письма, затем, что в письме не всегда все расскажешь, то он в тот же день, как приедет, будет сюда ровно.

0: в 10 часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю, но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. А дайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила. А они уже перешлют. А если будет ответ, то вы сами принесете его вечером в 10 часов.
1: Письмо, письмо. Ведь прежде нужно письмо написать. Так разве послезавтра все это будет?
0: Письмо? Письмо? Ну...
1: Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза. И вдруг я почувствовал в моей руке письмо. По-видимому, уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове. Розина!
0: Довольно, довольно. Прощайте теперь. Вот вам письмо, вот и адрес, куда снести его. Прощайте, до свидания, до завтра.
1: Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрелка, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами. До завтра, до завтра. Пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих.

0: Сегодня день был печальный, дождливый, без просвета, точно будущая старость моя. Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще неясные для меня вопросы толпятся в моей голове, а как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить. Не мне разрешить все это. Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать небо и поднимался туман. Я сказал, что завтра будет дурной день. Она не отвечала. Она не хотела против себя говорить. Для нее этот день и светел, и ясен. «Коли будет дождь, мы не увидимся», — сказала она. «Я не приду». Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя. А между тем не пришла. Вчера было наше третье свидание. Наша третья белая ночь. Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать. Не предчувствовал, что все это не так кончится. Она пришла раньше меня целым часом. Сначала она всему хохотала, всякому слову моему смеялась. Я начал было говорить и умолк.
1: Знаете ли, отчего я так рада? Так рада на вас смотреть. Так люблю вас сегодня. Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной на вашем месте стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся. А вы такой милый. Боже, какой вы друг. Да вас Бог мне послал. Но что бы со мной было, если бы вас со мной теперь не было? Какой вы бескорыстный, как хорошо вы меня любите. Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше, чем как братья. Я буду вас любить почти так, как его.
0: Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение. Однако что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей. Вы в припадке. Вы трусите. Вы думаете, что он не придет.
1: Бог с вами. Если б я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакала от вашего неверия, от ваших упреков. А впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу. Но я подумаю после. А теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да, я как-то сама не своя. Я как-то вся в ожидании. И чувствую все как-то слишком легко. Дополните. Оставим про чувства.
0: В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали. Она чуть не вскрикнула. Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись. Это был не он.
1: Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку? Ну, что же? Мы встретим его вместе. Я хочу, чтобы он видел, как мы любим друг друга.
0: Как мы любим друг друга. Как этим словом ты много сказала. От этакой любви, Настенька, в иной час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая, как огонь. Какая слепая ты, Настенька. О, как несносен счастливый человек в иную минуту. Но я не мог на тебя рассердиться. Послушайте, Настенька, знаете ли, что со мной было весь день?
1: Ну что? Что такое? Ну рассказывайте скорее, что ж вы до сих пор все молчали?
0: Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом я пришел домой и лег спать.
1: Только-то?
0: Да, почти только-то. Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что было со мною. Я шел, чтобы вам это все рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность, и словно вся жизнь остановилась для меня, и когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей, и только теперь...
1: Ах, боже мой, как же это все так? Я не понимаю ни слова.
0: Ах, Настенька, мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление.
1: Полноте, перестаньте, полноте. Послушайте, а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека. Но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам все говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове.
0: Слушайте. Это 11 часов, кажется.
1: Да, 11.
0: Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставил считать часы и проклял себя за припадок злости. Мне стало за нее грустно.
2: И я не знал, как искупить свое прегрешение. Я начал ее утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы, доказательства. Никого нельзя было легче обмануть, как ее в эту минуту. Да и смешное дело. Да и не мог он прийти. Вы меня обманули и завлекли, Настенька, так что я и времени счет потерял. Вы только подумайте, он едва мог получить письмо. Положим, ему нельзя прийти. Положим, он будет отвечать, так письмо придет не раньше, как завтра. Я за ним завтра, чем свет схожу, и тотчас же дам знать. Предположите, наконец, 1000 вероятностей, но его не было дома, когда пришло письмо. И он, может быть, его и до сих пор не читал, ведь все может случиться.
1: Да. Я и не подумала. Конечно, все может случиться. Вот что вы сделаете. Вы идите завтра как можно раньше, и если получите что-нибудь, тотчас же дайте мне знать. Вы ведь знаете, где я живу?
2: И она начала повторять мне свой адрес. Потом она вдруг стала так нежна, так робка со мною. Она, казалось, слушала внимательно, что я ей говорил. Но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отвратила от меня головку. Я заглянул ей в глаза, так и есть. Она плакала. Ну, можно ли? Ах, какое вы дитя! Какое ребячество! Полноте!
1: Я думаю об вас. Вы так добры, что я была бы каменная, если б не чувствовала этого. Знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Я вас обоих сравнила. Зачем он, не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас. Конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его. Он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем, нежности. Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком. Но все-таки я его как-то слишком уважаю. А ведь это как будто бы мы и не ровня.
2: Нет, Настенька, нет. Это значит, что вы его больше всего на свете любите и гораздо больше себя самой любите.
1: Да, положим, что это так. Но знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Только я теперь не про него буду говорить, а так вообще. А мне уже давно все это приходило в голову. Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо сейчас не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле. Как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их.
2: Ах, Настенька, правду вы говорите. Да ведь это происходит от многих причин.
1: Да нет, нет. Вот вы, например, не таков, как другие. Я, право, не знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую. Но мне кажется, вот... Вы вот, например, хоть бы теперь, мне кажется, вы чем-то для меня жертвуете. Вы меня простите, если я вам так говорю, я ведь простая девушка. Я ведь мало еще видела на свете и, право, не умею иногда говорить. Но мне только хотелось сказать вам, что я благодарна, что я тоже все это чувствую. О, дай вам Бог за это счастье. Вот то, что вы мне насказали тогда, ваши мечтатели, совершенно неправда. То есть я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоравливаете. Вы, право, совсем другой человек, чем как сами себя описали. Если вы когда-нибудь их полюбите, то дай вам Бог счастья с нею. А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю. Да, видно, что он не придет сегодня. Поздно.
2: Он придет завтра.
1: Да, я сама теперь вижу, что он придет только завтра. Ну, так до свидания, до завтра. Если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, непременно приду, чтобы со мной ни было. Будьте здесь непременно, я хочу вас видеть, я вам все расскажу.
2: И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня:
1: ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?
2: О, Настенька, Настенька, если б ты знала, в каком я теперь одиночестве. Когда пробило 9 часов, я не мог усидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время. Я был там, сидел на нашей скамейке. Я было пошел в их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не взглянув на их окна, не дойдя двух шагов до их дома. Я пришел домой в такой тоске, в какой никогда не бывал. Какое сырое, скучное время. Если была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь. Но до завтра, до завтра. Завтра она мне все расскажет. Однако письма сегодня не было. Но, впрочем, так и должно быть. Они уже вместе.

0: Дорогие друзья, страницы повести Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» для вас читали Валентина Никитина и Алексей Веснер.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 10 часов утра.

0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» мы продолжаем знакомство с трудами выдающегося религиозного философа Семёна Людвиговича Франка, посвященными творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Фрагменты статьи «Пушкин об отношениях Европы и России» для вас читает Мария Петько.
1: Всякому, сколько-нибудь знакомому с историей русской мысли, известно, какую центральную роль в ней играет тема об отношении России к Западу, к тому, что с русской точки зрения обозначалось как Западная Европа, в смысле всего европейского континента, на запад от русской границы. Проблемы не только общественно-исторической и политической жизни, но и философские и религиозные по большей части ставились и обсуждались в связи с этой темой, что со стороны, то есть вне отношения к идейной атмосфере русской жизни, должно казаться странным и даже противоестественным. Пушкин не дожил до классической эпохи спора между славянофилами и западниками. Но в 30-х годах он знал родоначальников обоих направлений. Первым западником, правда, своеобразным, во многом отличным от западников следующего поколения, был его давнишний друг, в юности его духовный наставник Чаадаев. Пушкин хорошо знал его взгляды и дожил до опубликования в 1836 году его знаменитого философического письма, на которое отвечал особым письмом к Чаадаеву. Из двух основоположников славянофильства, Ивана Киреевского и Хомякова, первый при жизни Пушкина еще не оформил своих позднейших идей, но Хомяков уже с юных лет выработал свое славянофильское мировоззрение, и Пушкину приходилось идейно с ним сталкиваться. Основа спора была ему таким образом знакома, но такому человеку, как Пушкин, и не нужно было знать чужие мнения, чтобы задуматься над столь основным вопросом русской духовной жизни. Он постоянно возвращался к этому вопросу и в своих художественных творениях, и в своих размышлениях о русской и западной истории, в своих письмах, заметках и в дошедших до нас устных высказываниях. По этому материалу мы можем составить себе представление о совершенно своеобразной постановке этого вопроса у Пушкина. По своему непосредственному устремлению, по своим оценкам, Пушкин, несомненно, был западником, в том смысле, что высоко ценил западную культуру, был убежден в ее необходимости для России и скорбел о культурной отсталости России по сравнению с Западом. Уже в самых ранних его письмах у него есть излюбленное противопоставление в отношении явлений русской жизни азиатского начала европейскому, как низшего высшему. Переселившись из Кишинева в Одессу, он пишет Александру Тургеневу: «Надобно, подобно мне, провести 3 года в душном азиатском заточении, чтобы почувствовать цену и невольного европейского воздуха». 1823 год. Шутя, он называет Россию родной Турцией и Петербург северным Стамбулом. Когда находится щедрый издатель для его Евгения Онегина, он пишет: «Какова Русь? Да она в самом деле в Европе, а я думал, что это ошибка географов». Восхваляя статьи князя Вяземского, он называл их европейскими. Находя пестроту внешнего украшения книги безобразной, он прибавляет, что она напоминает Азию. В записке о народном образовании, поданной им Николаю I в 1826 году, он горячо отстаивает пользу европейского образования и желательность учения русских юношей за границей. В своем дневнике он резко отрицательно отзывается об указе, ограничивающем право русских ездить в Европу. Он считает главной причиной относительной отсталости русской культуры татарское иго, которое отделило Россию от судеб Европы. Он решительно отвергает какое-либо культурное влияние татар на Россию. Нашествие татар не было, подобно наводнению мавров, плодотворным. Татары не принесли нам ни алгебры, ни поэзии. Но самое яркое выражение западничества Пушкина есть его отношение к Петру Великому. Пушкин создал, как известно, в своих художественных произведениях, в поэмах «Полтава» и «Медный всадник», в романе «Араб Петра Великого» и в ряде мелких стихотворений незабываемый образ Петра как вечного работника на троне, человека, который прорубил окно в Европу и насадил европейское просвещение в России. Он, правда, далеко не во всем был согласен с политикой Петра Великого, считал его воплощенной революцией, Робеспьером и Наполеоном в одном лице, ужасался жестокости его указов, которые он противопоставлял мудрости его законодательных мер, и признавал вредной табель о рангах, видя в ней источник демократического наводнения, которое выметает дворянство. Но эти частные несогласия заслонены общим впечатлением величия в глазах Пушкина, исторического преобразователя России, и убеждением в благодетельности его реформ. Пушкин остро осознавал, что вся русская культура XVIII и XIX веков и все зачатки науки и искусства в России имеют своим источником ту европеизацию России, начало которой положил Петр Великий. Он чувствовал самого себя органически связанным с этим европейским элементом, насажденным в России Петром. Можно сказать, что он бессознательно ощущал то, что позднее о нем самом так метко сказал Герцен. На призыв Петра Великого образоваться Россия через 100 лет ответила колоссальным явлением Пушкина. Но при более тщательном рассмотрении отношения Пушкина к Петру Великому мы уже здесь найдем существенное отличие между Пушкиным и типичным воззрением западников. Можно сказать, что западники сходились со своими противниками-славянофилами в одном. Оба лагеря считали преобразования Петра неорганичными, не видели их связи с национальным духом России, а усматривали в них прививку к старой русской культуре каких-то совершенно новых внешних начал. Они расходились только в одном. Западники считали такую прививку чуждых элементов благотворной для России, потому что не ценили уклада древней России, находили возможным развитие ценной культуры на основе русской национальной самобытности и видели единственное спасение России в усвоении западноевропейской культуры. Славянофилы, напротив, отвергали путь Петра Великого, потому что дорожили древней русской культурой и насаждение чуждых ей западных начал считали гибельным ее извращением. Совершенно иное понимание мы находим у Пушкина. Пушкин, и в этом его мнение подтверждается теперь выводами русской исторической науки, ощущал национальный характер дела Петра Великого. Он подчеркивает прежде всего национально-русский патриотизм Петра. Когда самодержавную рукой он смело сеял просвещение, он не презирал страны родной, он знал ее предназначение. Петр таким образом повел Россию по пути европейской культуры, по мнению Пушкина, именно исходя из убеждения, что национальный склад русского ума и духа может на этом пути осуществить себя, свое собственное внутреннее предназначение. Смирнова сохранила в своих воспоминаниях следующие слова Пушкина. «Я утверждаю, что Петр был архирусским человеком, несмотря на то, что сбрил себе бороду и надел голландское платье. Хомяков заблуждается, говоря, что Петр думал как немец». Я спросил его на днях, из чего он заключает, что византийские идеи Московского царства более народны, чем идеи Петра. Уже отсюда видно, что Пушкин ставит вопрос о народности или самобытности и ее отношении к усвоению других культур гораздо глубже, чем обычные западники и славянофилы. Народность означает для него своеобразие духовного склада народа. Есть образ мыслей и чувствований, есть мообычай, поверье и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу. Климат, образ жизни, вера дают каждому народу особенную физиономию. Таково примерное определение народности у Пушкина. Народность в этом общем смысле совсем не предполагает замкнутости от чужих влияний, обособленности национальной культуры. Напротив, субстанция народного духа, как все живое, питается заимствованным извне материалом, который она перерабатывает и усваивает, не теряя от этого, а напротив, развивая этим свое национальное своеобразие. Риторический вопрос, поставленный Пушкиным Хомякову, действительно убийствен для позиции национальной исключительности и метко выражает подлинное существо дела. В самом деле, если культура московского государства, в которой славянофилы видели адекватное выражение национального русского духа, выросла на почве, оплодотворенной влиянием Византии, то отчего же культура петербургской эпохи заранее объявляется чуждой и враждебной национальному своеобразию только потому, что она оплодотворена западными влияниями? Будучи последовательными, сторонники национальной самобытности России должны были бы отвергнуть не только Петра Великого, но и Владимира Святого, просветившего Россию рецепцией византийских христианских традиций. Между тем, основным тезисом славянофилов было именно убеждение, что верование восточной православной, то есть греческой церкви, есть фундамент русского национального духа. Мы восприняли от греков Евангелие и традиции, а не дух ребячества и споров. Нравы Византии никогда не были нравами Киева, говорит Пушкин в уже упомянутом письме к Чаадаеву. Поэтому и Петр, несмотря на голландское платье и бритую бороду, не мог стать немцем, а остается подлинно русским человеком. Без взаимодействия между народами невозможно их культурное развитие, но это взаимодействие не уничтожает их исконного своеобразия, как своеобразие личности не уничтожается ее общением с другими людьми. Пушкин знал это по самому себе. Никогда не переступив, как известно, западной границы России, он глубоко воспринял в себя западную культуру, воспитался сначала на Вольтере и французской литературе, потом на Байроне, Шекспире и Гёте. Но он не переставал от этого не только быть, но и чувствовать себя русским человеком. В его душе утонченнейшие влияния западной культуры мирно уживались с наивным русским духом, жившим в нем и питавшимся народными сказками няни Арины Родионовны. Он любил Россию Петра, стихию Петербурга, но он любил и Москву, и Древнюю Русь, и никогда у него не возникал вопрос о несовместимости того и другого. Убежденный западник, он чутьем гениального поэта и историка глубоко и верно воспринимал дух русского прошлого и своей исторической драмой Борис Годунов, своими историческими поэмами и повестями более чем кто-либо другой содействовал развитию русского исторического самосознания. Его обработки русских народных сказок есть образец художественного претворения непосредственных выражений народного духа в фольклоре. Он любил все, в чем ощущал русский дух. Будучи в указанном смысле западником, он ничуть не уступал славянофилам в непосредственной любви к русскому народному укладу, ко всему, в чем выражается непонятное для западного европейца, но часто и его привлекающее своеобразие русской души. Это сочетание западничества, восприимчивости и любви к европейской культуре с чувством инстинктивной кровной связи с родиной во всем ее своеобразии подкреплялось у Пушкина одним сознательным убеждением, которое, несмотря на простоту и лаконичность его выражения, содержит глубокую философскую мысль. Лучше всего он выразил ее в известном стихотворении 1830 года. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его. На них основано семейство и ты к отечеству любовь, животворящая святыня. Земля была без них мертва, без них наш тесный мир – пустыня, душа – алтарь без божества. Связь с родным пепелищем и с отеческими гробами, с родным прошлым, по мысли Пушкина, не сужает и не ограничивает, не замыкает человека. А будучи единственной основой его самостояния, есть, напротив, основа подлинной свободы и творческой силы, залог величия личности и тем самым народа. Укорененность в родной почве, ведя к расцвету духовной жизни, тем самым расширяет человеческий дух и делает его восприимчивым ко всему общечеловеческому. Этот мотив проникает и всю поэзию, и всю мысль Пушкина. Один из основных мотивов его поэзии – тема пенатов, религиозного духа, которым овеян родной дом. В уединении родного дома, в отрешенности от людского стада только и возможно познавать сердечную глубь, любить и лелеять несмертные таинственные чувства. В личной жизни Пушкина воплощением алтаря пенатов были два места – родная деревня Михайловская, в которую он всегда возвращался для уединенного творчества, и царское село, в котором впервые в годы отрочества и первой юности раскрылась его духовная жизнь и произошла его первая встреча с музой. Это место, с которым связаны впечатления детства и юности, сливается в сознании поэта с понятием «родины», «отечества». Нам целый мир – чужбина, отечество нам – царское село. Философскую мысль, лежащую в основе этих чувств и мыслей, можно лучше всего выразить в короткой, но многозначительной формуле: «чем глубже, тем шире». Только в последней, уединенной глубине человеческого духа, питаемой традицией, воспоминаниями детства, впечатлениями родного дома и родной страны, человек, соприкасаясь с последней несмертной таинственной, божественной глубиной бытия, тем самым обретает свободу, простор для сочувственного восприятия всего общечеловеческого. Этим снимается сама дилемма, лежащая в основе спора между националистами и сторонниками общечеловечности. Либо преданность своему исконному родному, либо доступность чужим влияниям. Как отдельная человеческая личность, чем более она глубока и своеобразна, чем более укоренена в глубинной самобытной духовной почве, тем более общечеловечна, пример любой гений, так и народ. Восприимчивость к общечеловеческому, потребность к обогащению извне есть в народе, как и в личности, признак не слабости, а, напротив, внутренней жизненной полноты и силы. Именно отсюда вытекает у Пушкина сочетание европеизма, резкого отталкивания от культурной отсталости России, с напряженным чувством любви к родине и национальной гордости. В зрелую эпоху и к концу жизни это двойственное отношение к родине выражено в замечательных словах письма к Чаадаеву, 1836 год. «Я далек от того, чтобы восхищаться всем, что я вижу вокруг себя. Как писатель я огорчен, многое мне претит, но клянусь вам честью, ни за что в мире я не хотел бы переменить родину или иметь иную историю, чем история наших предков, как ее нам дал Бог».
0: Дорогие друзья, сегодня в передаче «Перечитывая заново» для вас прозвучали фрагменты статьи Семена Франка «Пушкин об отношениях России и Европы». Фрагменты этой статьи для вас читала Мария Петько.
2: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

Антология русской поэзии. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина читает Иннокентий Смоктуновский.

0: Чем чаще празднует лицей свою святую годовщину, тем робче старый круг друзей в семью стесняется едину. Тем реже он, тем праздник наш в своем веселье мрачнее, тем глуше звон заздравных чаш, и наши песни тем грустнее. Так дуновения бурь земных и нас нечаянно касались, и мы средь пиршеств молодых душою часто омрачались. Мы возмужали, рок судил, и нам житейские испытания, и смерти дух средь нас ходил и назначал свои заклания. 6 мест упраздненных стоят, 6 друзей не узрим боли. Они разбросанные спят, кто здесь, кто там, на ратном поле, кто дома, кто в земле чужой, кого недуг, кого печали свели во мрак земли сырой. И надо всеми мы рыдали. И мнится очередь за мной. Зовет меня мой Дельвик, милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылой, товарищ песен молодых, перов и чистых помышлений туда, в толпу теней родных. Навек от нас утекший гений. Тесней, о, милые друзья, тесней наш верный круг составим. Почившим песнь окончил я. Живых надеждою поздравим, надежды некогда опять в перу лицейском очутиться, всех остальных еще обнять и новых жертв уж не страшиться.
1: Дельвигу. Любовью, дружеством и ленью, укрытый от забот и бед, живи под их надежной сенью. В уединении ты счастлив, ты поэт. Наперстнику богов не страшны бури злые, над ним их промысел высокий и святой. Его баюкают каменны молодые, и с перстом на устах хранят его покой. О, милый друг, и мне, богине песнопения, еще в младенческую грудь влияли искру вдохновения и тайны указали путь. Я лирных звуков наслаждения младенцем чувствовать умел, и лира стала мой удел. Но где же вы, минуты упоения, неизъяснимый сердцу жар, одушевленный труд и слезы вдохновения? Как дым исчез мой легкий дар. Как рано зависти привлек я взор кровавый и злобной клеветы невидимый кинжал. Нет, нет, ни счастьем, ни славой, ни гордой жаждой похвал не буду увлечен. В бездействии счастливом забуду милых муз, мучительниц моих, но, может быть, вздохну в восторге молчаливом, внимаю звуку струн твоих.
2: К Языкову. Михайловская, 1824 год.
1: Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует. Они жрецы единых муз, единый пламень их волнует. Друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохновению. Клянусь Овидиевой тенью языков, близок я тебе. Давно б на дербскую дорогу я вышел утренней порой и к благосклонному порогу понес тяжелый посох мой и возвратился б оживленной картиной беззаботных дней, беседой вольно вдохновенной и звучной лирой твоей. Но злобно мной играет счастье. Давно без крова я ношусь, куда подует самовластие. Уснув, не знаю, где проснусь. Всегда гоним. Теперь в изгнании влачу закованные дни. Услышь, поэт, мое призвание, моих надежд не обмани. В деревне, где Петра питомец, царей, цариц, любимый раб, и их забытый однодомец скрывался прадед мой, араб, где, позабыв филисоветы и дворы, пышные обеты, под сенью липовых аллей он думал в охлажденные леты о дальней Африке своей. Я жду тебя. Тебя со мною обнимет в сельском шалаше мой брат по крови по душе, шалун, замеченный тобою, и муз, возвышенный пророк, наш Дельвик все для нас оставит, и наша Троица прославит изгнание темный уголок. Надзор обманем караульный, восхвалим вольности дары, и нашей юности разгульной пробудим шумные пиры. Внимание дружное преклоним ко звону рюмок и стихов, и скуку зимних вечеров вином и песнями прогоним.
2: Кихельбекеру в последний раз в тиши уединения моим стихам внимает наш пенат. Лицейской жизни, милый брат, делю с тобой последнее мгновение. Итак, они прошли лета соединения. Итак, разорван он, наш братский верный круг. Прости. Хранимый тайным небом, не разлучайся, милый друг, с фортуной, дружеством и Фебом. Узнай любовь, неведомую мне, любовь надежд, восторгов, упоения, и дни твои полетом сновидения да пролетят в счастливой тишине. Прости. Где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я. И пусть услышит ли судьба мои молитвы, пусть будут счастливы все, все твои друзья.
1: В альбом Пущину. Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок, исписанный когда-то мною, на время улети в лицейский уголок всесильной сладостной мечтою. Ты вспомни быстрые минуты первых дней, неволю мирную, 6 лет соединения, печали, радости, мечты души твоей, размолвки дружества и сладость примирения, что было и не будет вновь.
2: и с тихими тоски слезами. Ты вспомни первую любовь, мой друг, она прошла.
1: Но с первыми друзьями нерезвой мечтой союз твой заключен. Пред грозным временем, пред грозными судьбами, о, милый, вечен он.

0: Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина читал Иннокентий Смоктуновский.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Сразу после Троицы наступает еще один церковный праздник – праздник сошествия Святого Духа на апостолов. Если о Троице знает едва ли не каждый, даже и далекий от христианской жизни человек, то про Духа в день наоборот, и человек, посещающий храм, толково рассказать часто не может. Зато суеверных легенд вокруг праздника этого очень много. И сегодня мы попробуем разобраться в сути праздника. Сегодня у нас в студии священник Георгий Погребный, клирик храма Преображения Господня у станции метро Ломоносовская. Добрый вечер, отец Георгий.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Очень рад с вами сегодня встретиться.
0: Отец Георгий, давайте мы начнем с истории праздника «Духа в день». Что это за праздник, почему он произошел? Вот кратко напомним нашим радиослушателям.
1: Если кратко, то это праздник, который всегда идет после Пятидесятницы, на следующий день. Это всегда бывает в понедельник. И этот день установлен ради величия Престола Животворящего Духа, который возник из-за ереси македониан. И македониан отвергал божественную природу Святого Духа. Он говорил, что это он не является Богом, не равен ему. И церковь решила установить этот праздник, опровергнув эту ересь, опровергнув его учение и, наоборот, подтвердить, что Святой Дух, он равен Богу Отцу и Сыну Божию. Он составляет, да, как раз и Святая Троица. И особо выделить, особо показав его величие, показать важность для церкви этого праздника.
0: А почему он сразу отмечается после Троицы на следующий день? Почему такой день выбран?
1: Ну, по сути, это такое, знаете, продолжение праздника Троицы. На утренний, который перед Святым Духом, читаются очень те же тексты, что и перед Троицей. То есть, если на Троице это рождение церкви, восстановление, и что вот Святой Дух сошел, да, на апостолов, то здесь мы также празднуем, ну, более уже так конкретно, День Святого Духа. То есть они очень связаны, и, ну, логично, что их ни в коем случае нельзя разделять, потому что это об одном и том же.
0: Угу. То есть можно сказать, что это продолжение праздника, да. То есть Троица продолжается как бы и на второй день.
1: Да, также очень важный день для любого церковного человека, и, ну, по возможности, мне кажется, надо и прийти и в этот день, если, ну, понятно, он рабочий часто, ну, хотя бы после работы в храм помолиться Святому Духу будет тоже очень важно.
0: Но он не относится к двунадесятым праздникам, да? Угу. То есть как бы продолжение, ну, на, да, следующий день, но не двунадесятый. Тем не менее, это праздник значимый, как вы сказали, и хорошо бы в этот день прийти в храм. А на такие важные праздники обычно в православной церкви есть иконы. Ну, вот любой праздник возьми, там, в общем, мы знаем, какая икона в этот день стоит в центре храма. А на Духа в день есть специальная икона какая-то?
1: Ну, та же икона, что и на Троицу. То есть используется та же икона.
0: А почему вот на Духа в день отдельной иконы не сделать, если он такой значимый?
1: Потому что, как я сказал, это единый праздник, единый... Я бы не разделял, что и там, на Троице, мы празднуем, что Святой Дух сошел на апостолов, а здесь мы продолжаем и более конкретно молимся Святому Духу, благодарим Его, да, все равно Он действует и в нашей жизни, и освещает нашу жизнь, наши в таинствах участвует, то есть тут это такое, мне кажется, очень логичное продолжение, и на этой иконе показано, как Святой Дух участвуют, да, освящают всю церковь, всех, кто в нее приходит. Ну, как апостолов тогда он благословил, и также и в наши дни.
0: Вот вы правильно говорите, что он действует в нашей жизни, и в жизни каждого человека он присутствует, каждого крещенного человека. Но, наверное, отдельно изобразить его просто невозможно, потому что это...
1: Ну, да,
0: и... Никто его не видел, скажем,
1: да,
0: так, да?
1: Ну, традиционно изображается в виде голубя, который снисходит, либо огненных языков. Ну, есть способы изображения, но, да, так и согласен, его никто не видел.
0: Как в церкви можно ощутить, что это праздник посвящен Святому Духу. Обычно у священников одеяния определенные бывают, да, вот там в Пасху красное одеяние, там, я не знаю, богородичные праздники, это голубое одеяние. Что в дух в день?
1: Ну, там у нас зеленое облачение. И,
0: как на Троице, как, да?
1: Да. То есть я бы сказал, что это два дня, которые посвящены, и они очень близки и по облачению, и по иконе, и по даже проповеди. Но тут акцент на том, что Святой Дух — это Господь, что Он также значим для Церкви. И еще больше делаем на этом акцент. И в Его почитании, в наших молитвах, поклонении Ему.
0: Если у человека нет возможности, в понедельник, это мы знаем, рабочий день, нет возможности посетить храм, как он дома, в своих домашних келейных молитвах, может быть, как-то отметить этот праздник? Может, какие есть возможности для него?
1: Для меня самая прекрасная возможность — это почитать Писание, послание апостолов, можно Деяния, вспомнить те события и, в общем, прочитайте Деяния святых апостолов. И окунуться, да, вспомнить. Если даже читали, все равно, мне кажется, это будет полезно. Там мы видим действие Святого Духа, там мы видим проповедь, послание апостола Павла. Все это сопровождается действием Святого Духа. И, мне кажется, лучше этого этот день провести не будет.
0: А вот дома какую-то праздничную атмосферу можно сделать?
1: Можно, я всегда за праздник. Если вы семейный человек, то можно после работы, по праздникам всегда что-то можно там, к чаю принести вкусненького, рассказать семье, близким, по-доброму, по-хорошему об этом празднике, поделиться этой радостью. Мне кажется, самое лучшее – этот день провести с близкими. Так мы исполним, да, заповедь от Христа, данную нам, любви к ближнему. И мы же тоже такие проводники в стаду Духа. И если мы наполнены чем-то, делимся это с близкими, мы их тоже наполняем радостью, счастьем. И вот провести с ними время. Если человек один, можно позвонить друзьям, близким, тоже с теплотой, с любовью, отнестись к ним, может быть, встретиться, также провести время. Ну и опять же тоже рассказать, что такая радость, представляешь, сегодня день стаду Духа. Ну, может быть, традицию, что в этот день я всегда любовью и добротой со своими близкими делюсь.
0: Вот еще один такой момент, касающийся традиции. На Рождество в домах стоят елки украшенные. На Пасху там стол украшен тоже крашенными яйцами, пасхальными всякими другими блюдами. На Троицу что мы можем сделать, чтобы почувствовалось, что это Святой Дух сегодня?
1: Ну, это обычно, наверное, в деревенских храмах. Я видел, что укладывают березы и все в зелени.
0: Да. И даже траву на пол.
1: Траву
0: кладут,
1: на пол.
0: Да.
1: К сожалению, да, у нас это невозможно. Нет. А в городских условиях, есть только рядом парки, но это будет недопустимо. Но деревенских я видел, и ты заходишь в храм, и сразу запах зелени прекрасный. Ты окунаешься в такую другую атмосферу. И мне кажется, это прекрасный символ, как Святой Дух наполняет.
0: Точно.
1: И здесь, можно в дом принести что-то, хотя бы цветы, новый цветочек.
0: Да.
1: Если мы на даче, в деревне живем, листик березочки, как это тоже это украсить,
0: можно,
1: веточку.
0: Да?
1: Небольшую, но тоже на иконостас свой домашний его украсить, мне кажется, будет тоже очень важным моментом.
0: Да, тоже сразу и запах, вы сказали, праздничная обстановка почувствуется.
1: Да.
0: Знаете, один из священников современных нам сказал, что Дух в день — такой неудобный праздник. С какой точки зрения? Мало того, что он рабочий день отмечается, а еще вот люди приходят в храм, чтобы что-то получить. Вот часто мы приходим с какими-то своими просьбами, а на праздник мы получаем или освящение воды на крещение, освящение пасхальных блюд на Пасху, или елеопомазание, там какие-то что-то получаем. Это нас радует. На Дух в день мы ничего не получаем. Вот такого вещественного, чтобы можно домой принести и как-то вот поделиться. Что вы на это можете сказать? Ваш комментарий. Это действительно такой неудобный праздник для прихожан? Или мы можем возместить отсутствие чего-то материального вот какими-то другими дополнениями к себе?
1: Мы можем этот праздник для себя воспринять как точку роста, что мы до этого получали, а День Святого Духа – время отдавать. Верующий человек – это не только из позиции, что я должен себе брать благодать, которую он получает в церкви, но такое церковное, духовное взросление – это когда мы научаемся давать то, что получили. Если этого не будет, то наша духовная жизнь, она будет очень бедной. Тут могу на своем примере духовную потребность, когда ты в церкви, что-то давать своим ближним. И если будет такая традиция, что я сходил, помолился, а что я могу, кому помочь, кого поддержать? Добрым словом, может быть, пожертвование, там, детский дом или куда-нибудь еще пожертвовать. Такое напоминание нам. И про удобство, неудобство. Духовная жизнь, она чаще всего может показаться в краткосрочной перспективе не очень удобной. Ты должен что-то соблюдать, делать правила. Но в долгосрочной перспективе это большая поддержка для нашей жизни. Когда у тебя появляется некий фундамент, ценности христианские, они как компас, руководство.

0: радостью, да. И с благодарностью и к Богу, и к тем, кто рядом с нами. Да, это действительно такой важный момент этого праздника.
1: Согласен.
0: Отец Георгий, вот мы, когда обращаемся с просьбой к Богу Отцу, к Иисусу Христу, мы как-то вот в стороне оставляем третье лицо, Троицу, и вот Святого Духа поминаем реже в своих молитвах. Как нам понять полноценность вот этой третьего лица Святой Троицы, что тоже нужно как-то обращаться, общаться с Ним, и как ощутить в себе присутствие Святого Духа? Вы сказали вначале, что Он присутствует во всех нас.
1: Да, одна из моих любимых молитв в Требнике – это молебен «Ниспосланиста к Духа перед началом доброго дела». И я очень часто, когда мне люди приходят в храм, может, такая моя проповедь, говорю, давайте помолимся Святому Духу, вот у вас какая-то ситуация, и попросим у него поддержки и помощи. И тут также у нас есть и акафист Святому Духу, и можно через непосредственное обращение к Нему перед началом любого дела именно обращаться к Нему, чтобы Он благословил это начинание, либо в процессе. Человеку сложно, трудно, он просит Святого Духа укрепления в этом, потому что путь бывает довольно непростым.
0: А какую молитву вы имеете в виду? Царю Небесный? Вот это, или...
1: Ну, кратенько, да, можно Царю Небесный. Но есть еще и можно у священника попросить, можно ли послужить молебен Святому Духу. Ну, то я служу всегда, если человек приходит ко мне на беседу, батюшка, не знаю, чего делать, я тоже говорю, не знаю. Говорю, ну, есть один способ, давайте встанем, помолимся. И в таких сложных моментах непонимания, что делать, я предлагаю людям к нему обратиться. Становимся вместе, молимся. И потом он всегда открывает. То есть не было еще такого, чтобы человек, помолившись, не понял, что потом делать. И задача моя там не сказать ему готовый вариант, а чтобы сам человек разобрался и после благословения уже начал действовать. Да, правильно, как вы сказали, Царю Небесный. Ну, потом можно своими словами благословение попросить.
0: И как человеку ощутить в себе присутствие Святого Духа?
1: Я думаю, Святой Дух... Он помогает, когда нам тяжело. Вот мы сталкиваемся с какой-то трудностью, чувствуем какое-то сопротивление. И если мы помолились и преодолеваем, вот это, мне кажется, наше преодоление, наша такая твердость, это и есть в том числе благодаря помощи. То есть тут Святой Дух поддерживает именно, особенно в сложные минуты. Это как когда Христос с учениками в корабле, и они испугались, думали, что Он сейчас потонет. Он был с ними в самую сложную минуту, в самую страшную, когда был этот шторм. То же самое и у нас может помысел быть такой, что мне тяжело, мне трудно, я один. Но на самом деле наша такая духовная жизнь, вообще христианская, проявляется именно в такие сложные и трудные минуты. Если мы ее встречаем, значит, Господь с нами.
0: По вашему опыту, вы ощущаете в себе помощь Святого Духа?
1: Конечно. И даже сегодня, когда сюда пришел, знаете, как бывает, работает, ты думаешь, обращаешься к Господу, дай мне возможность где-то про себя рассказать, поделиться своим опытом. И потом через пару дней что-то такое происходит, что вот ваше предложение. Либо ты еще Святому Духу молишься, говоришь, так тяжело, так непросто, не могу, ничего не получается. Через неделю приходит какая-то поддержка, помощь, люди появляются, именно те нужные, которые ты думал, что где бы их найти. Я для себя это определяю как помощь Святого Духа, который таким промыслом дает тебе и нужных людей, и нужные возможности, укрепляет.
0: Да. А ваши прихожане вот делились с вами, что помощь тоже приходила? Были ли какие-нибудь чудесные такие истории?
1: Для меня самое чудесное – это изменение людей. Я в храме с 2015 года, и уже могу видеть, каким пришел человек в храм и каким он стал. И для меня это самая большая радость, как для священника, что эти изменения есть. Uh-huh. Что он там вел жизнь праздную, грешил или был в каких-то зависимостях. И сейчас через такую работу постоянную свою, приход в храм, общение со священником, он меняется, меняются его ценности. Это, ну, если такой на большой срок, краткосрочно, когда человек сам понимает, что делать. Он часто приходит, батюшка, дайте совет, объясните. А я говорю, давайте помолимся, чтобы Господь вам открыл.

0: И потом люди приходят, и мы служим благодарственные молебны, да. Что он понял, да, как поступить, что сделать. Я думаю, тоже Святой Дух открывает человеку. Но тут важно терпение. Мы хотим сразу ответ, а Господь бывает, ну, не дает сразу. И
1: медлит.
0: Надо ну, доверять ему.
1: То есть духовная жизнь у человека меняется вот именно под действием Духа. Вы ощущаете, что какие-то духовные изменения происходят в человеке?
0: Да.
1: Вот еще в этой молитве Царю Небесной мы призываем Святого Духа, называем его утешителем. Что это значит с вашей точки зрения? Как мы можем, какого утешения мы можем ожидать от Святого Духа?
0: Ну, мне кажется, лукавый он может нам помыслы кидать, что выхода нет. У меня с ребенком беда, все плохо, ужасно, ничего хорошего не будет. У меня с мужем или женой все настолько плохо, он меня не слышит, она не слышит. У меня в жизни нет выхода, тупик. А главное утешение, которое дает Святой Дух, то, что выход есть. Нет такой ситуации, которую бы Господь не мог решить. И мне нравится такая метафора клубка. Когда человек вяжет, у него клубок, ну, бывает жизнь, она такая запутанная, как этот клубок. Но если мы сумели запутать, то с помощью нашей молитвы, нашего усердия и Святого Духа мы сможем его и обратно распутать. И мне кажется, это главное утешение, что из любой ситуации, даже самой сложной, Господь даст нам выход.
1: Хорошо. Отец Георгий, вот что бы вы хотели нашим радиослушателям сказать очень важное об этом празднике, о Духове дне? Что вы считаете очень важно всем нам знать?
0: Я бы предложил, чтобы любые дела мы начинали именно с молитвы Царю Небесной и просили этого благословения на работе, в учебе, в общении с нашими близкими. И тогда общение и работа нам будут выстраиваться по-другому, когда мы понимаем, что это благословение мы попросили. Вот, ну, почаще к нему обращаться.
1: Духов день. Этот праздник длится один день?
0: Как я говорю, я бы на два. Он начинается на Троицу.
1: Да.
0: И, то есть тут таких, да. Ну, понятно, есть предпраство, попраство. Тексты церковные, они намного чаще уже возвещают об этом празднике. Но самый, если такой пик праздника, это вот Троица и Святой Дух.
1: Понятно, но действия Святого Духа мы можем ощущать не только в этот день.
0: Ну, конечно, да.
1: Всю свою жизнь. Правильно ли я понимаю, что вот Святой Дух, ну, помогает или вселяется в нас только после крещения. Если человек не крещен, то у него нет связи со Святым Духом. Или это не совсем так?
0: Господь все освящает. То есть крещение — это уже наша осмысленная встреча с Богом, наш такой, если простым языком, союз, что, Господи, действуй во мне, я хочу с тобой, ну, чтобы ты был в моей жизни. Но Святой Дух, он действует там, где он хочет. То есть это не в наших силах. Он может... Ну, есть примеры язычников, которые пострадали за Христа, будучи еще не крещенными. И Святой Дух действовал на них. То есть это... В общем, Святой Дух, он везде.
1: Да, это опять слова молитвы можно вспомнить, да, везде сый и вся исполняй,
0: да.
1: То есть везде присутствуй и наполняет все, да, этот Святой Дух, независимо от
0: того. Да, тут уже, насколько мы сами отвлекаемся на это, на этот призыв, это уже от нас зависит.
1: А как надо правильно откликаться, что мы должны сделать, чтобы откликнуться на присутствие Святого Духа?
0: Ну, может быть, замещать в своей жизни его действия. Не говорить, что это случайно, совпадение, что это так. А все-таки верить, что если мы крещенные, если мы молимся, а Царю Небесное, это очень везде мы эту молитву используем, мы просим, да, чтобы он действовал в нашей жизни. И мы верим, что то, что с нами происходит, это не просто так. Ну, замечать, мне кажется, очень важно его действия.
1: Отец Георгий, вот иногда наши православные христиане относятся очень ну, так уважительно к праздникам святого Николая, Ильи Пророка, например, говорят, да, что Илья Пророк такой строгий, надо обязательно сходить в церковь, иначе там что-то плохо в жизни будет. Святой Николай, святитель Николай тоже обидится, если мы не придем, память его не почтим. А вот как-то Святой Дух, как-то особого такого... Нет страха Божьего, что ли, перед этим. И мы можем пропустить его праздник и как-то не очень на это обратить внимание. Вот ваш комментарий к этому.
0: Ну, страх – это первая ступень. То есть, если на этой ступени человек, в принципе, неплохо, но в перспективе, что он будет расти. Святой Дух – это уже, возможно, вторая ступень, если последующая, что мы приходим уже по любви. И благодарить. Это уже будет показатель нашей духовной жизни. И если я забываю, значит, есть куда расти.
1: Да, значит, еще не дошел до нужного уровня. Теперь вот такой момент хотелось бы еще осветить. У нас много храмов, не только в городе, вообще в России. И храмы посвящены различным праздникам. А вот празднику сошествия Святого Духа как-то храмов очень мало. И мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о том храме, к которому вы тоже имеете непосредственное отношение.
0: Да. Храм находится у метро Ломоносовская, где располагалось на этом месте одно из старейших кладбищ Санкт-Петербурга, Фарфоровское. Оно образовалось в 1730-х годах. И 18 августа 1902 года прошла торжественная церемония закладки церкви, и в ней принимал участие епископ Ямбурский Сергий вместе с отцом Иоанном Кронштадтским.
1: То есть отец Иоанн освящал тоже, да,
0: этот храм? Ну, да, на начале. Строили храм на пожертвования благотворителей и освятили только 7 октября 1912 года во имя сошествия Святого Духа. То есть это историческое место, где храм изначально стоял. Ну и, как я говорил, 1912 года и до всех трагичных событий, ну, то есть он довольно малое время побыл в миру. В 1927 году закрыли кладбище, а в 1939 храм. А уже в 1966 году его взорвали. И до этого времени там был литейный цех работы.
1: В самом храме, да?
0: И кладбище тоже, вместо кладбища сделали сквер и метро. Это все стоит прямо на том месте, где было Фарфоровское кладбище. А в 2009 году по благословению митрополита Владимира была создана православная община, как раз она называется «Храм сошествия Святого Духа за Невской заставой». И началась такая сложная, трудная работа по возрождению. В 2015 построен временный храм как раз «Преображение Господне».
1: Где вы и слушаете, да?
0: Да. И после этого мы уже начали работу по восстановлению храма. Были археологические раскопки проведены. Нашли фундамент, на котором изначально стоял. Он был уже технически непригоден. И мы прямо на том месте, в котором изначально был храм, сейчас строим новый.
1: Новый фундамент был заложен, да?
0: Да.
1: Но в каком состоянии сейчас находится этот храм? Можно ли ожидать скорого его открытия?
0: Ну, мы стараемся, делаем все, что можно. А, возможно, летом, если получится, к преображению Господню, мы поставим купол с крестом.
1: Тоже, то есть как... уже само здание стоит, да? Но он еще не покрыт.
0: То есть идет такие подготовительные работы к этому. Ну, и очень важно, отец Иоанн, наш настоятель, очень много и времени, и трудов на восстановление тратят. Также он дал нам задачу, что стены важны, но люди важнее. И, наверное, благодаря его такой наставничеству у нас, мне кажется, развита очень на высоком уровне работа с прихожанами. И детская воскресная школа, и мы занимаемся и подростками, и взрослыми. То есть очень большое внимание уделяем людям, которые к нам приходят. Сам район такой довольно... Это Невский район. Там много заводов, рабочие. К сожалению, очень много приходят людей с разными зависимостями, со сложными ситуациями. что мы так получаемся центр такой поддержки для многих людей.
1: То есть в основном прихожане ваши – это жители Невского района, которые находятся недалеко от вашего храма. Храм ваш небольшой. Вам удается вместить всех желающих?
0: Ну, на большие праздники тяжело. Да. Хочется же побольше. Да. Не хватает. Но мы стараемся. И мы поставили колонки на улице, все двери открываем. Когда тепло, исповедуем на улице. В общем, максимально стараемся поддержать людей, чтобы им было комфортно.
1: Вот тот старый храм, который разрушен и сейчас восстанавливается, храм Сошествия Святого Духа. Какие святыни, может быть, наиболее важные были в том храме? И удалось ли что-то сохранить? И будет ли возврат вот в новый, открываю храм, который будет открыт?
0: Наверное, самое уникальное, что было в том храме, это фарфоровый иконостас, который, к сожалению, был утрачен. Он был единственный в России. И сейчас императорский завод фарфоровый ведет работу над его восстановлением.
1: А утрачен каким образом? Его просто уничтожили?
0: Уничтожили.
1: Невероятно.
0: И это будет тоже единственный. И сейчас, когда мы его построим, фарфоровый иконостас, к сожалению, очень много утрачено. Осталась у нас табличка от прошлого храма, но почти ничего. Ну, есть какие-то детали от фарфорового иконостаса небольшие, но, к сожалению, все. Ну, есть кирпичики, да, еще старые, но мало у нас сохранилось.
1: А вот вы знаете, когда храм закрывали, разрушали в советское время, часто прихожане брали к себе иконы какие-то, спасали их таким образом, а когда храм возрождался, его возвращали, эти иконы, в храм. Вот у вас такого нет? Нет ли старых прихожан, которые помнят, может быть, по наследству им осталось что-то?
0: Старые прихожане были, которые видели, как еще стоял храм, когда его использовали как литейный цех, видели, как его разрушают. У нас Тамара Петровна, она написала книгу о нашем храме, об этом месте, очень интересная, тоже очень советую, кто любит историю нашего города, почитать. Но когда мы начали восстанавливать, иконы старые приносили, но не из храма.
1: Не из этого храма, да.
0: Многие мы вместе совместно с приходом, который в иконостасе, писали с иконописцем. То есть у нас очень много именно новых икон, которые уже написали после появления временного храма.
1: И сейчас эти иконы находятся вот в вашем временном храме часовне, да?
0: Да.
1: И они ждут своего часа, чтобы туда переехать, уже большой храм.
0: Да, где простор побольше.
1: Да. Но а как вы считаете, реальное ожидание, что этот храм будет открыт вот через сколько-то лет?
0: Ну, я думаю, год-два. Но, к сожалению, в плане строительства у меня мало информации. Я больше про какое-то взаимодействие с людьми, социальное служение. Ну, надеемся, что тут очень много зависит от и финансовой поддержки.
1: А ваши прихожане оказывают финансовую поддержку?
0: Да, по возможности, что могут, поддерживают и финансово, и руками как-то помогают, и молитвой. Ну, стараются, не бросают нас.
1: Наши радиослушатели тоже могут присоединиться, да,
0: очень,
1: помочь?
0: Очень, конечно, будем благодарны. Это будет важная для нас такая поддержка. И мы всегда очень благодарим всех, кто нас поддерживает. Это, ну, мне кажется, храм прямо находится у метро. Такая некая проповедь для людей. Они возвращаются из дому и выходят с метро, и их будет встречать колокольный звон нового храма. Мне кажется, это будет лучшая проповедь. Это его уникальное такое расположение, что он прямо у метро. И это тоже такая проповедь для людей, которые живут в этом районе.
1: Этот храм после восстановления будет опять же посвящен празднику Сошествия Святого Духа, да?
0: Да.
1: Останется посвящение это.
0: Конечно.
1: Он будет точно повторять вот тот старый храм внутри?
0: Визуально, да. Угу. Мы его немножко расширили, потому что у нас нет возможности сделать приходской дом, и у нас еще будет цокольный этаж. Вот. И, а так внешне, как сохранились и фото, и зарисовки художников, он в точности повторяет.
1: Вот вы, когда заходите внутрь этого еще недостроенного храма, угу. какие у вас ощущения?
0: Простор. Ну, очень радостно. И, наверное, как это, желание побыстрее туда переехать.
1: Для вас праздник сошествия Святого Духа вот как-то особо в вашем храме, ну, теперь небольшом пока еще, как-то особо будет отмечаться?
0: Да, для нас это престольный праздник строящегося храма. Мы всех очень приглашаем, ждем. И обычно мы совершаем крестный ход вокруг храма строящегося, служим молебен. И, ну, по возможности там тоже прихожан угощаем чаем и немного рассказываем, можно узнать о ходе строительства и посмотреть, как оно вообще идет.
1: А какие-то небольшие, может быть, выставки у вас есть, фотографии, посвященные вот этому утраченному храму?
0: Да, мы периодически выставляем, нас вокруг огорожен забором, и мы сделали небольшие такие деревянные щиты, на которых вешаем фотографии советского периода, как он выглядел. Угу. Есть также щиты с проектом того, как он будет выглядеть. Также показан фарфоровый иконостас, как он тоже будет смотреться. То есть знакомим, показываем.
1: Ну, это очень интересно. Очень хотелось бы, чтобы поскорее этот храм открылся, и чтобы мы все смогли увидеть эту красоту необыкновенную.
0: Да, я тоже очень жду.
1: Ну, а пока, отец Георгий, вот какие, может быть, служения в вашем небольшом храме-часовне, в котором вы сейчас служите, что интересного может там ждать тех, кто придет в ваш храм, что действует?
0: Ну, я, наверное, могу рассказать про себя больше. Я уже третий год занимаюсь подростками. Это, ну, примерно возраст 14-17 лет. Тот возраст, когда решил им заниматься, люди вокруг, ну, с кем я советовался, говорят, это очень сложный возраст, трудный, подростки непростые, куда ты идешь. Но было страшно. Но я, когда начал заниматься, увидел, что подростки очень интересные, очень им не хватает общения, простого общения о тех вопросах, которые их волнуют. И очень рад, что Господь, я считаю, тоже Святой Дух на это дело меня благословил, привел к этому. И мы начали на таком довольно серьезном уровне заниматься. То есть в нашей команде психологи, преподаватели, священник. Ну, и мы комплексно подходим к ребятам, учимся их слышать. Учимся, спрашиваем, что им интересно, о чем они хотят поговорить. То есть тут, наверное, один из таких важных начинаний. Ну и часто, как священник, приходят родители с болью, что подросток ходил, а сейчас не ходит. У меня самого дети подрастают, и тоже хочется, чтобы они
1: остались в храме, да?
0: Остались в храме, и формат работы с ними был на их языке. Не подойдет формат воскресной школы, им будет это не очень интересно.
1: Да.
0: А тут мы говорим на языке подростков. И приводим примеры из тех фильмов, сериалов, какой-то анимации, которые они смотрят. В общем, стараемся сначала решить их проблемы, вопросы. Это часто было про то, что делать с тревогой, страхом, как найти друга, как разговаривать с родителями, что делать, если тебя обижают в школе, про буллинг. Очень много у ребят-подростков есть боли, и наш подход, мы сначала с этой болью помогаем им справиться, а потом уже говорим о Боге. И это, мне кажется, получается.
1: Ребята ходят к вам с желанием или под давлением родителей своих?
0: У нас главное правило нашего сообщества молодежного, подросткового, их желание. Угу. У нас пришел как-то парень, ему лет 16 было. Он сказал, что его бабушка привела. А мы спросили, ты хочешь сам? Он говорит, не хочу. Я говорю, ну, мы тебя уважаем, и ты можешь не ходить. Вот эта свобода, у них, наверное, вообще первый опыт, что у них в школе, им они обязаны ходить. Они, в общем, везде как обязаловка. А тут мы с ними как по-взрослому, что если ты хочешь, ты приходишь. Если нет, мы тебя не держим. И благодаря этому все ребята, они включены в процесс. Благодаря этому у нас очень теплый такой, теплая атмосфера, доверительная. Потому что если тебя сюда заставили привести, ты будешь как-то плохо себя вести во время встреч, не слушать, мешать, ну и мучиться.
1: Да.
0: Вот. И мы очень к этому серьезно относимся. Ребята это видят, им это нравится очень.
1: А сколько человек у вас в группе?
0: Сейчас у нас в Телеграме есть наша закрытая группа, где подростки. Там 30 человек. Мы их приглашаем также на разные мероприятия. У нас есть и в виде курсов, и в виде разных походов на мастер-классы. По Лепке, мы ходили в разные музеи, чайную церемонию. Недавно ездили в Карелию. Ходили на экскурсию на фарфоровый императорский завод с мастер-классом. Приглашаем интересных лекторов по ораторской речи. Также приходил психолог, который говорил, что делать во время буллинга. Сам тоже, ну, с ними больше на работу, как психолог. Ну, потом были вопросы у них и про исповедь, и про литургию мы разбирали. В общем, очень много у нас форматов и тем, чем мы с ними занимаемся.
1: То есть можно присоединиться к вашей группе, если наши радиослушатели заинтересуются?
0: Да, можно присоединиться. Наше сообщество называется «Путь познания». И такая у нас метафора, что очень важно обращать не на цель, а на путь. И на этом пути мы всегда что-то познаем. Себя, окружающих людей. И мы приглашаем на этот путь пройти вместе с нами. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме, «Путь познания». Да, присоединяйтесь, там мы тоже очень стараемся о себе говорить, снимаем ролики, пишем тексты, тоже на доступном для именно подростков. Но сейчас хотим еще пойти в сторону родителей, потому что семья – это не только подросток, но еще родители.
1: И вот. Проблемы это такие взаимосвязанные. И
0: иногда, да, ты с подростком поработал, он приходит домой, и вся твоя работа, и то внимание, что ты ему уделил, оно обнуляется. И здесь очень часто без родителей невозможно взаимодействовать. Это тоже у нас один из планов будущих, что-то проводить совместное, в том числе для подростков и их родителей. Там, как конфликтовать, так, чтобы они, родители и ребенок друг друга не обидели, не оскорбляли, а могли поговорить.
1: Да, но это возраст, действительно, такой особенный возраст, и, к сожалению, мало кто занимается именно подростковым возрастом. Угу. Хорошо, что при вашем храме это есть. Я думаю, что многие наши слушатели заинтересуются этой вашей группой.
0: Спасибо.
1: И я надеюсь, что это не последний разговор наш о работе с подростками в эфире радио «Град Петров».
0: Я
1: Отец
0: тоже.
1: Георгий, да. Ну, сейчас наша уже передача подошла к концу. Надо завершать ее. Чем бы вы хотели завершить? Каким обращением к нашим радиослушателям?
0: Наверное, в голове вертится то, что мы говорили про путь.
1: Да.
0: Что очень важно помнить, что путь с Богом, особенно со Святым Духом, он будет непростым, трудным, как наша жизнь, но мы сможем с его помощью преодолеть те трудности, которые встретимся. Так что, дорогие слушатели, давайте вместе будем идти по этому пути и обращаться к Святому Духу и в радости, и в сложных моментах. Вот, и уверен, что сможем пройти достойно по этой жизни. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Дорогие друзья, наша передача закончена. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был священник Георгий Погребный, клирик храма Преображения Господня у станции метро Ломоносовская, и можно сказать, что и храма Сошествия Святого Духа, да? То есть вы считаетесь вот как бы приписанные к этому храму, который сейчас
0: основывается? Приписан именно к Сошествию Святого Духа.
1: Сошествие Святого Духа. Вот в эти праздничные дни мы вспомнили о храме и узнали о том, как ведется сейчас деятельность, работа в этом храме, который, надеемся, скоро будет восстановлен.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам большое. До свидания. До новых встреч.
0: Да, до свидания. Всем спасибо.

0: Маленький концерт.
1: Знаменитый вальс-фантазия Михаила Ивановича Глинки впервые прозвучал летом 1839 года в концертах вокзала в Павловске и даже получил у современников имя «Павловского вальса». В газете «Северная пчела» в одном из номеров за 1840 год было сказано: «В музыкальном магазине в доме Энгельгарта каждый день множество гостей с трудом теснится за очаровательным вальсом Глинки, который оглашал два лета сряду цветники Павловского вокзала». Глинка и сам не раз ездил в Павловск послушать свой вальс, ставший для композитора, по словам современника, страницей его поэтической жизни. Эта музыка не отпускала композитора на протяжении почти 20 лет. Последнюю, четвертую редакцию «Вальса фантазии» Глинка сделает в 1856 году, очевидно, уже предчувствуя свой близкий уход. Он пишет своему другу: «Эта музыка напомнит себе дни любви и младости». И лишь немногие знали, с кем связаны эти музыкальные воспоминания. Е.К. Инициалы, которые часто встречались в письмах Глинки тех лет. Это инициалы Екатерины Ермолаевны Керн, с которой композитор впервые встретился в 1839 году. Об этой встрече сам композитор вспоминал: «Я увидел в первый раз Е.К. Она была нехороша собой, даже нечто страдальческое выражалось на ее бледном лице. Но мой взор невольно останавливался на ней. Ее ясные выразительные глаза, необыкновенно стройный стан и особенного рода прелесть, разлитые во всей ее особе, все более меня привлекали». Любовь Глинки к Екатерине Керн — прекрасная и трагическая страница его биографии. Ей посвящен знаменитый романс «Я помню чудное мгновение» на пушкинские стихи, написанные для ее матери Анны Петровны Керн. Тогда же Глинка начал работать над фортепианным вальсом фантазии, вдохновленным образом Екатерины Ермолаевны, словно рисующим ее в обстановке бала. Ей он и посвятил свое сочинение, однако сделать открыто этого не мог, опасаясь скомпрометировать, и осуществил это завуалированно, посвятив вальс-фантазию Дмитрию Стунееву, мужу своей сестры. Именно в их доме он впервые встретил Екатерину Керн. Любовь Глинки была взаимной, однако этот роман, по разным обстоятельствам, скоро кончился. К этому сочинению Глинка возвращался снова и снова, стараясь как можно совершеннее выразить свой замысел. В 1845 году вальс-фантазия прозвучал в Париже в новой авторской инструментовке и получил восторженные отзывы французских слушателей и музыкантов, особенно Берлиоза, который стал почитателем таланта русского композитора и одним из ближайших его друзей. Сегодня мы знаем вальс-фантазию в его последней редакции 1856 года. Глинка писал: «Вальс-фантазия инструментован по-новому. Никакого расчета на виртуозность, кою решительно не терплю, ни на огромность массы оркестра». Это слова автора Камаринской «Арагонской хоты», «Ночи в Мадриде», постигшего уже все тайны оркестровых красок. Оркестровку Глинка считал очень важным делом. По его словам, оркестр должен придать музыкальной мысли характер, жизнь. «Красота музыкальной мысли вызывает красоту оркестра». Конец цитаты. Первое впечатление от знакомства с вальсом фантазии — чувство подлинного аристократизма. Все свидетельствует о внутреннем благородстве, прежде всего изящная инструментовка. Звучание вальса в каждом новом туре преподносит слушателю сюрприз. То это выразительная мелодия скрипок, то соло валторны. Простой вальсообразный ритм сменяется эпизодами, в которых слышится как бы борьба трехдольности с двухдольностью. Эти перебивки в ритме не позволяют почти 9-минутной пьесе стать ритмически монотонной. Все средства выразительности отобраны с исключительным вкусом и мастерством, а мелодии вальса фантазии заставляют вспомнить слова Анны Петровны Керн о музыке Глинки. В ней и говор нежной страсти, и меланхолия, и грусть, и милое, неуловимое, необъяснимое, но понятное сердцу. Выражая глубоко личное переживание, Глинка создал произведение, которое, по словам Бориса Асафьева, имеет большее значение, чем несколько симфоний. Весь русский вальс заключен в вальсе фантазии Глинки. Он первый в русской музыке создал тип лирического вальса, свободного в своем упоительном движении, раскрывающего всю драматургию тончайших движений поэтической души. Такой одухотворенности, глубины и силы выражения вальс доселе не знал. От глинкинского произведения прямые нити к глубочайшим вальсовым откровениям Чайковского в его балетах и симфониях, к вальсам Глазунова, к трепетной лирике Прокофьева и Свиридова. Недаром именно Георгий Васильевич Свиридов сказал, пожалуй, самые точные слова о знаменитом вальсе Глинки. Именно Глинка открыл стихию русского вальса, написав свой бессмертный вальс-фантазию. Этот шедевр, поражающий изысканностью вкуса, какой-то особой благородной меланхолией и воздушностью, характерный именно для русского вальса.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал вальс «Фантазия» Михаила Ивановича Глинки в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. В передаче были использованы материалы статьи Оксаны Дворниченко, Александра Майкопара, Людмилы Михеевой-Слертинской. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В праздник Святой Троицы патриарх Кирилл совершил литургию в Троице Сергиевой Лавре. В Минске прошли 32-е Кирилло-Мефодиевские чтения. Об этих и других событиях более подробно. 31 мая в праздник Святой Троицы патриарх Московский Сия Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры, сообщает патриаршая пресс-служба. Предстоятелю сослужили управляющий делами Московской патриархии, первый викарий патриарха по городу Москве, наместник Новоспасского мужского монастыря митрополит Воскресенский Григорий, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского монастыря митрополит Каширский Феогност, а также митрополит Илларион Алфеев, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ректор Московской Духовной Академии епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, иерархии и духовенство Русской Православной Церкви. Патриаршее богослужение в Лавре посетили главы комитетов Государственной Думы, представители органов власти и бизнеса. За богослужением состоялась пресвитерская хиротония диакона Николая Герасимова, патриаршего и подиакона. По окончании литургии патриарх совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленно-преклоненных молитв. По завершении богослужения предстоятель проследовал в Троицкий собор, где совершил славление, поклонился мощам преподобного Сергия и иконе Святой Троицы, написанной Андреем Рублевым. При выходе из Троицкого собора патриарх пообщался с матерью новопреставленного иерея Сергия Куксова, монахиней Евгении Куксовой и другими родными и близкими почившего клирика. Затем в тронном зале патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры предстоятель Русской Церкви вручил церковные награды ряду насельников Лавры, а также клирикам лаврских подворий. Церковные специалисты впервые прошли профессиональную аттестацию переводчиков русского жестового языка, сообщает сайт «Дела Церкви». Итоговая аттестация состоялась 23 мая на Патриаршем подворье храма Тихвинской иконы Божией Матери Симонова монастыря города Москвы. Обучение проходило в Центральном научно-исследовательском институте русского жестового языка по программе профессиональной переподготовки в соответствии с профессиональным стандартом и требованиями ГОСТа в сфере перевода русского жестового языка. Итоговые испытания принимала аттестационная комиссия, в состав которой вошли ведущие эксперты в области русского жестового языка, преподаватели профильных вузов и практикующие переводчики. По итогам аттестации дипломы о профессиональной переподготовке получили священнослужители и сотрудники Владимирской и Вятской епархии. На сегодняшний день работа с глухими и слабослышащими людьми ведется в 68 православных храмах. В Минске прошли 32-е международные Кирилло-Мефодиевские чтения «Женщина в истории славянской письменности и культуры». Форум прошел в Институте теологии имени святых Кирилла и Мефодия Белорусского государственного университета, а также на Патриаршем подворье и в Минской духовной академии, сообщает Global Orthodox. Чтения объединили представителей духовенства, научного и культурного сообщества, руководителей образовательных учреждений, преподавателей, аспирантов и студентов. Организаторами выступили Белорусский экзархат, Министерство образования Республики Беларусь, Институт теологии Белорусского государственного университета, Институт истории и социальных наук Петербургского педагогического университета имени Герцена, Лаборатория этно-религиозных исследований Нижегородского института управления и Минская духовная академия. В этом году особое внимание было уделено теме женского служения, а также роли женщин в истории славянской культуры, просвещения, духовной жизни и сохранения национальной памяти. В выступлениях участников прозвучали имена святой равноапостольной княгини Ольги, преподобной Ефросинии Полоцкой, праведной Софии Слуцкой и других женщин, чье служение оказало значительное влияние на развитие духовной и культурной традиции. В рамках форума прошли пленарные заседания и секции, посвященные актуальным вопросам богословия, библеистики, истории церкви, религиоведения и философии. Отдельные доклады были связаны с темой женского подвига, историей монашества, церковного служения, воспитания и сохранения духовного наследия. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
3: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук. Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
4: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут.
2: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
3: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 79-е зачало послания к римлянам, отрывок из первой главы.
1: Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет».
0: Послушайте 10-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 4-й и 5-й глав.

0: узрят, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот мы с вами отпраздновали схождение Духа Святого на апостолов, день самого Духа Святого. И теперь давайте вспомним, что Дух Святой своим схождением основал, создал Церковь. Церковь — это общество спасаемых во Христе, в Духе Святом, соединяющихся с Богом, являющихся единым телом со Христовым. Люди, идущие по пути спасения. И вот в следующий же день после Дня Святого Духа Церковь начинает напоминать нам Нагорную проповедь, которая является сердцевиной морально-этического учения Церкви, учения Иисуса Христа. В ней Господь говорит то, как должны жить люди, но жить так можно, только если ты стяжал Дух Святой. Вот то, к чему мы должны стремиться. Эти слова. Давайте посмотрим на них. Господь, находясь недалеко от Капернаума, зашел на некую гору, место это показывают до сих пор, сел на камнях, которые находятся на этом месте, на вершине этой горы. Рядом с ним сели его ученики, народ, и Господь начал говорить. И вот эти первые слова заповеди блаженств, мы должны помнить, что это некая лестница, по которой мы должны восходить к Богу. Это было очень промыслительно слушать эту проповедь на горе, когда ты видишь Господа сверху над тобой, вот то, куда надо идти. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищета духовная. Что это? Характерно, что в древних списках Евангелия от Луки, где также цитируется Нагорная проповедь, там сказано просто «блаженны нищие». В современном тексте тоже добавлено «духом», но это взято из Евангелия от Матфея как раз. В древности просто было, в древних текстах, «блаженны нищие». То есть мы с вами стремимся очень часто на земле к какому-то богатству, к деньгам. Немалую часть нашей жизни мы посвящаем зарабатыванию этих самых денег. Если человек оказывается финансово нищим, то мы это считаем бедствием. Однако Господь говорит, что такие люди блаженны. Вот это греческое слово «макариос» очень глубокое. Это одновременно и счастливый человек, вот казалось бы, да, нищий, без денег, без того, к чему так стремятся люди, оказавшиеся счастливы, нищий духом. И одновременно благословен. Вот это слово «макариус» имеет второе значение. Благословенны нищие духом. Благословенны. Имеют благословение, помощь от Бога. Но нищета духовная — это нечто иное. Это не просто финансовая нищета. Это когда человек нищ своим духом. Это когда он полностью открыл себя Духу Божьему и готов жить не по своей воле, но по воле Божией, и свою волю добровольно сочетать воле Божией. Такой человек благословен. И вот когда человек смиряется и принимает волю Божию, то следующий дар, которым открывается, это дар видения грехов своих и плача о грехах своих. Вот почему блаженны плачущие, потому что они утешатся. Плач о грехах и покаяние дают великий дар кротости. И кроткие — не те, кто рвутся к власти, не те, кто рвутся порой по головам ближних, подминая под себя ближних, но готовы даже лишний раз ближним уступить, встать последними. Они окажутся первыми, они наследуют землю, станут буквально царями земли, как наследники царства. То есть пред Богом последние будут первыми. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Не просто голодные, а именно алчущие и жаждущие правды, потому что они насытятся. Насытятся чем? Опять-таки, правдой. потому что люди, которые искренне стремятся к

0: праведности, к правде и вокруг себя, и внутри себя, к тому, чтобы во мне совершалась правда Божия, чтобы то, что я сделал, во многих языках мира слово «правда» и «праведность», они однокоренные, чтобы праведность совершалась, и праведные дела совершались, прежде всего, мною самим. Они получат этот дар от Бога, если они стяжали то, что перед этим сказано. Нищету духовную, плач и кротость. Очень важна следующая заповедь. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Большинство толкователей подчеркивают, что это чуть ли не главная заповедь. Человек, который совершает, может быть, самые тяжкие грехи, но милостив, снисходительный к ближним, не осуждает никого, только за это будет помилован. И чем больше ты видишь свои грехи, чем больше ты видишь свою неправедность и алчишь и жаждешь стать праведным, тем более ты милостив и снисходителен к ближним, и за это будешь помилован. Соответственно, милосердие открывает чистоту сердечную и зрение Бога. Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими. Мир имеется в виду и мир в человеческих отношениях. Это великий дар, великое дело — мирить людей. Потому что у нас много в жизни поводов для конфликтов. Но также здесь имеется в виду мир внутренний. Ибо зрение Бога дают человеку то, о чем, в частности, говорит Святая Мария Египетская, вспоминая о том, какие терзания пришлось ей претерпеть в пустыне в ее житии. Но потом Господь дал ей мир, и Слово Божие стало насыщать ее душу. Это уже вершина святости. Именно мир в душе и свобода от обуреваний, страстей греховных. И такие люди будут названы сынами Божьими. Ну и последнее. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны, когда будут поносить вас и гнать, и злословить за меня. Не просто гнать и злословить, а именно за меня, за Христа. И у святых отцов есть такое тоже, что если человек даже жил греховно, но претерпел страдания за Христа, особенно мученические, вот только заодно это все грехи его будут прощены, и мученики прославляются, канонизируются даже при отсутствии благочестивой жизни. Только за сам факт, что, будучи православным христианином, или даже не будучи таковым, но исповедовав себя таковым, пострадал за Христа. Только заодно этот человек прощаются все грехи, и такие люди, мученики, получают великую награду на небесах. И заканчивается Нагорная проповедь фразой «Вы соль земли». Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Соль в те времена была одним из немногих консервантов, известных людям того времени. Гниение по латыни — хорошо всем известное слово «коррупция», «коррупцио». Это когда человек готов за материальные блага, за деньги, продать все, просто только в цене. Вот так нам это сейчас знакомо. Это все наше общество им поражено, порой даже, к сожалению, церковное. Так вот, Господь здесь говорит, что вы не просто те, кто не должен поддаваться гниению, но, напротив, вы те, кто должны, как соль, сохранять и то, что вокруг вас от этого гниения. Бог и Его заповеди должны для нас быть выше всех земных благ вместе взятых. Только в этом случае мы будем иметь возможность называть себя христианами. В противном случае, если мы потеряем силу, если мы перестанем быть неподкупными, для чего мы годны? Только если выбросить нас на попрание людям. Вот что происходит с нами, с церковью, с верою. Почему люди порой отходят от церкви? Они потому ли, что видят вот это гниение в нас. Но мы должны помнить о том, что это гниение — это не от Бога, это наш порок. И мы, православные христиане, должны быть первыми, кто не просто будет показывать пример честности и неподкупности, но и напротив. Мы должны быть теми людьми, которые своей жизнью будут и других людей приводить к тому, что есть вещи, которые на земле дороже, чем материальные блага, и ради которых никакие миллионы долларов не должны быть соблазном. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: «Кондакт Святой Троицы» композитора Игоря Ручкина прозвучал в исполнении хора Свято-Троицкого Измайловского собора.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 2 июня 20 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память нескольких мучеников III века – Фалалея, Александра, Астерия и Аскалона. Святой мученик Фалалей, как врач, безвозмездно лечивший больных, назван Церковью Бессребреником и призывается в молитвах над больными в таинстве Елеосвящения и Преосвящении воды. Сегодня также вспоминаются родители равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, преподобные Завулон и Сасанна, жившие в конце III века. Сегодня совершается память двух великих русских святых, святителя Алексея, митрополита Московского, в день обретения его нетленных мощей в 1431 году, и благоверного князя Давмонта Псковского во святом крещении Тимофея, защитника земли русской, в день его блаженной кончины в 1299 году. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Алексея, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозов.

великий светильник земли русской, святитель Алексий, митрополит московский, родился на рубеже 13 и 14 веков, около 1300 года, в тяжкую для русского народа эпоху татарского ига, когда вся русская земля уже 150 лет стонала в порабощении, постоянно подвергаясь хищническим набегам завоевателей. Положение усугублялось непрестанными междоусобицами удельных князей. Русская земля была раздроблена на отдельные враждующие княжества, без объединения которых нельзя было бороться против общего врага. В это тяжелое время единственная сила, скреплявшая русский народ в одно целое, была Святая Православная Церковь. Из недр ее возникли великие светильники, которые своим высоким духом и примером жизни подавали соотечественникам надежду на возможность освобождения и воодушевляли их на борьбу с жестокими поработителями. Такими светильниками были и святитель Петр, первый московский митрополит, и его преемник, святитель Алексий, и игумен земли русской, преподобный Сергий Радонежский. Святитель Алексий происходил из знатного рода черниговских бояр Колычевых. Родители его, Федор и Мария, спасаясь от татарских набегов, переселились в Москву, где и родился будущий святитель. При святом крещении ему дано было имя Елеферий. Восприемником его был князь Иоанн, будущий великий князь московский, прозванный за щедрую раздачу милостыни Калита. Предание повествует, что еще в отрочестве Господь открыл будущему святителю его высокое предназначение. Стремясь к уединению, отрок Елеферий любил ловить сетями птиц в окрестностях города. Однажды, подстерегая их, он задремал и в тонком сне услышал голос: «Алексие, что трудишься напрасно? Ты будешь ловцом человеков». Голос был столь явственным, что отрок тотчас пробудился, но вокруг никого не было. С того времени отрок Елеферий все более стремился к духовной жизни, к углубленному изучению Священного Писания. Через несколько лет он испросил у родителей благословения поступить в монастырь. В 320 году Елеферий принял монашеский постриг в Московском Богоявленском монастыре с предвозвещенным ему в сновидении именем Алексий. Более 20 лет святой Алексий подвязался в той обители, смиренно проходя иноческие послушания под руководством опытного в духовной жизни старца Геронтия. Как сын знатного боярина, святой Алексий получил лучшее по тому времени образование. В монастыре он занялся изучением греческого языка, а затем слечил и исправил славянский перевод новозаветных книг по греческим подлинникам. Благочестивая жизнь и высокий ум инока Алексия привлекли к нему внимание митрополита Феогноста, святителя московского. Он поручил святому Алексию заведование судебными делами церкви, и тот в течение 12 лет исполнял эту должность со званием митрополитчего наместника. В конце 1350 года святитель Феогност рукоположил святого Алексеева епископа Владимирского. Весной 1353 года от моровой язвы умерли митрополит Феогност и великий князь Симеон Гордый. Святой Алексий стал преемником святителя Феогноста на Московской митрополичьей кафедре. В 1354 году он совершил путешествие в Константинополь и получил там от патриарха Филофея благословение и утверждение на кафедру митрополита Киевского и всея Руси.
На обратном пути из Константинополя корабль, на котором возвращался святитель Алексий, попал в сильную бурю, но по молитвам святителя плавание прошло благополучно. Святитель дал обет построить храм во имя того святого, память которого придется в день благополучного возвращения. В исполнении этого обета святителем Алексием в 1361 году был сооружен храм во имя нерукотворного образа Спасителя, память которого празднуется 16 августа по старому стилю. Возвратившись в Москву, которая со времени святителя Петра была резиденцией всероссийских митрополитов, святитель Алексий принял на себя управление русской церковью и неустанно трудился на этом поприще 24 года. Слава о мудром святителе и молитвеннике далеко распространилась за пределы России. В 1357 году хан Джанибек прислал великому князю московскому Иоанну Иоанновичу требование, чтобы тот отпустил в Орду святителя Алексия для исцеления его ослепшей жены. «Если ханша получит исцеление, по молитвам того человека, ты будешь иметь со мной мир. Если же не пошлешь его мне, я разорю огнем и мечом твою землю», — передал хан великому князю. Смиренный святитель не считал себя достойным совершить чудо исцеления, но, имея твердую веру в Господа, для которого все возможно, он не отказался ехать в Орду ради блага и спокойствия своей родины и паствы, за которых готов был принять и мученическую смерть. Перед отъездом в Орду святитель Алексий вместе с духовенством совершил молебное пение в Успенском соборе, ураке святителя Петра, и Господь дал ему знамение, укрепившее его дух. Свеча у гроба святителя Петра возгорелась сама собой. Святитель взял часть этой свечи и отправился в Орду. Еще до прибытия святителя Алексия жена хана видела его во сне в архиерейской одежде. Когда святой приблизился к Орде, Джанибек вышел ему навстречу и ввел его в свои покои. Святитель, начав молебное пение, велел возжечь малую свечу, привезенную от раки святого митрополита Петра. После долгой молитвы он окропил освященной водой больную женщину, и та тотчас прозрела. Хан и все бывшие при славном исцелении изумились и восславили Бога. Хан Джанибек с великим почетом и дарами отпустил митрополита в обратный путь. Ханша пожаловала святителю в Кремле участок земли, на котором святитель Алексий воздвиг в 1365 году Чудов монастырь в память чуда архистратика Божия Михаила в Хонях. В этом монастыре святитель завещал себя похоронить. После смерти великого князя Иоанна Иоанновича святитель Алексий был духовным наставником десятилетнего благоверного князя Дмитрия, наследника великокняжеского престола. Святитель Алексий был первым руководителем, первым вдохновителем, первым помощником великого князя в его борьбе за централизацию русского государства. Подвижнические усилия таких делателей земли русской, какими были святитель Алексий, преподобный Сергий Радонежский, благоверный великий князь Дмитрий Донской, сплотили вокруг Москвы большинство русских княжеств. Объединение их легло в основу великой победы русского народа на Куликовом поле в 1380 году. В своей многообразной святительской деятельности митрополит Алексий неустанно заботился о благоустроении российской паствы и духовном ее просвещении. С этой целью он восстановил в Москве прежние обители и создал новые, в том числе женские обители, Алексеевскую и Зачатьевскую. Там подвязались две его сестры, игумени Евлиния и монахиня Евпраксия. Им также были основаны обители Благовещенская в Нижнем Новгороде
и в честь святых равноапостольных Константина и Елены во Владимире. Святитель Алексий прожил около 80 лет. Приближаясь к концу своего жизненного подвига, он желал видеть преемником на Всероссийском митрополитическом престоле своего давнего духовного друга, преподобного Сергия игумена Радонежского. Однако преподобный по своему великому смирению уклонился от этой чести. Святитель Алексей не стал настаивать. Скончался он 12 февраля по старому стилю 1378 года и был погребен, согласно завещанию, в Чудовом монастыре. Выдающийся первосвятитель русской церкви оставил потомкам великое сокровище, собственноручно написанное Евангелие, переведенное им с греческого языка. Это Евангелие благоговейно хранилось в Чудовом монастыре несколько столетий. Более чем через 50 лет честные мощи святителя Алексия были обретены нетленными. Когда крыша деревянного храма, в котором был погребен святитель, во время божественной литургии обрушилась, никто из молившихся и служивших не пострадал. Когда стали возводить фундамент нового каменного храма, то обнаружили его нетленные мощи, которые положили в Благовещенском пределе нового храма. Прославление святителя Алексия совершилось 20 мая 1431 года. В течение всей истории России святитель Алексий почитался как великий заступник и молитвенник земли русской. В Чудовом монастыре был построен храм в честь святителя Алексия. В этот храм святые мощи его были торжественно перенесены в 1485 году. В настоящее время мощи святителя Алексия почивают в Богоявленском патриаршем соборе в Москве, где еженедельно по воскресеньям читается акафист святителю.

прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова. Шестого июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова. Шестого июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Николо-Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня. Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Двадцатого июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова. Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. с 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гуниб». Побываете на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обители Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побывайте на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побывайте в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужения, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин. Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: В исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала вторая часть симфонии номер 101 ре-мажор Йозефа Гайдна.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Девятое блаженство. Последнее девятое блаженство дополнительное. По содержанию оно вытекает из предыдущего блаженства о гонимых за правду. Обращено же оно непосредственно к окружавшим Иисуса людям, прежде всего к Его ученикам. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 11 и 12. Итак, гонение, мученичество и исповедничество. Парадоксально, учеников Христовых ожидают поношения и преследования, но при этом они призываются к радости и веселью. Радоваться не вопреки гонениям, а именно по причине гонений. Читая Новый Завет, мы часто встречаемся с этим удивительным явлением, характерным для христиан того времени. Вот книга «Деяния» сообщает об апостолах, которые, будучи жестоко избитыми в Синедрионе, пошли оттуда, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. А сколько раз в своих посланиях апостол Павел пишет, что он хвалится скорбями, радуется в своих страданиях. Иисус, собственно, говорит, что в скорбях его последователи будут подражателями ветхозаветных пророков и праведников. Вот Моисей, который лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Послание к евреям, глава 11, стихи 25 и 27. Моисей взирал на воздаяние за свою веру. Вот множество свидетелей веры праведников Ветхого Завета, о которых пишет послание к евреям. Замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение, испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Послание к евреям, глава 11, стихи с 35 по 40. В этих текстах важно обратить внимание на то, что Моисей взирал на воздаяние. Мученики ожидали лучшее воскресение, и это нечто лучшее и совершенное Бог предусмотрел о нас. Именно об этом совершенном и лучшем говорит последнее блаженство. Велика ваша награда на небесах. Ветхозаветные праведники жили окруженные океаном идолопоклонников, и поэтому были гонимы за свою веру и за следование ветхозаветной праведности по закону Моисея. Верность единому Богу Творцу не допускала никакого религиозного соглашательства с язычеством. Примерно то же происходило и с ранними христианами. Их жизнь в языческой империи иногда была едва выносимой, усугубляясь еще и тем, что они были гонимы не только языческим государством и обществом, но также иудейством. Христиане часто лишались работы, ибо не могли участвовать в трудовой деятельности, так или иначе связанной с языческим культом. Они не могли принимать участие в жизни общества, во всевозможных государственно-религиозных празднествах и фестивалях. Тем самым они обрекали себя на некое пребывание в гетто. Еще хуже было то, что принятие христианства могло разрушить семейную жизнь, и нередки были случаи, когда семьи раскалывались, и перед христианином закрывались двери родного дома. Поэтому не следует удивляться некоторым с виду жестоким высказываниям Нового Завета о домашних врагах, бездумно перенося эти высказывания на современную ситуацию, хотя и сегодня может случиться подобное. Вот одно из таких смущающих высказываний Иисуса Христа. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 34-36. Что же касается грозивших христианам наказаний и казней со стороны государства, то их просто невозможно описать, настолько они были изощренными в своем сатанинском садизме, беспощадности и полном отсутствии сострадания к человеку. Но таково уж было хваленое за свою культуру античное общество. Почему такие преследования? За что? Причин для гонений было множество. Прежде всего, конечно, и в этом христиане были подобны иудеям за отказ участвовать в религиозно-государственных культах, особенно в культе обожествленного императора, который олицетворял собой Римскую империю или, можно сказать, был воплощением богини Ромы, покровительницы Рима. В этом отношении христиан от иудеев отличало то, что иудеям со времен Октавиана Августа было даровано законодательно утвержденное преимущество не участвовать в языческих культах, а христианское общество такого преимущества не имело. Христианская церковь вообще не была официально зарегистрирована и существовала нелегально. Христиане не могли, как прочее население Великой империи, раз в год подойти к алтарю, посвященному Богу Кесарю, сжечь на жертвеннике щепотку фимиама и произнести обязательное исповедание «Кесарь – Господь». Ибо их исповедание было «Иисус Христос – Господь». Они по совести и по вере не могли отдать титул, принадлежавший Иисусу Христу, какому-либо человеку. Культ императора был проверкой населения империи на политическую лояльность. Отказываясь от этого культа, христианин ставил себя вне закона, независимо от того, каким бы прекрасным или уважаемым человеком он ни был. Он все равно считался ненадежным, неверным с точки зрения государства, злоумышленником и предателем, ненавидевшим свое отечество. Такова была политическая причина гонений. Однако не только государство, но и само римское общество ненавидело христиан и прилагало немало усилий для возбуждения гонений. Ведь о христианах распространялась всяческая клевета. Причем известно, что немалая доля ответственности за эту клевету ложилась на иудеев, для которых христиане, во всяком случае со второй половины первого столетия, были преданными анафеме-отступниками. Христиане обвинялись в людоедстве, они пили кровь младенцев и поедали их тела. Христиан обвиняли в безнравственности и говорили, что их собрание — это оргии похоти. Во время правления Нерона христиане обвинялись в поджоге Рима. А как иначе? Они ведь сами говорили на своих собраниях о скором конце мира, который погибнет в пламени. В то, что Рим в 64 году подожгли христиане, а не сам Нерон, публика особенно-то не верила. Но ненависть к христианам была такова, что многие желали бы их жестокой казни, даже если бы они и не поджигали Рим. Вот фрагмент из свидетельств историка Публия Корнелия Тацита, середина 50-х, около 120-го года. Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, и где оно находит приверженцев. Поразительно, что даже умный и образованный историк Тацит говорит о христианском зловредном суеверии с его мерзостями и гнусностями. Такова была всеобщая молва. Христиане, конечно, усматривали за ней ненависть сатаны, который, как сказано в книге Откровения, «низвергнутый с небес ведет брань с последователями Христа». Сатанинское зло находит себе агентов на земле, и самым мощным орудием зла было языческое государство, царство Кесаря. Не то чтобы государство было злым как таковое, нет. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что государство, будучи установлением Божиим, должно вносить в земную жизнь начало справедливости, гуманности и добра. Но в реальном мире мы часто являемся свидетелями вырождения государств в некие безумные, безответственные и лишенные будущего банды, в организации, радикально противоположные церкви и Царству Божьему. Такими государствами заправляют всяческого рода антихристы. Таким государство представлено нам в Апокалипсисе, таким оно являлось в эпоху древних гонений, и таким оно было не столь уж давно, во время гонений на церковь в Советской России. Пророчески предвидя все это, Иисус Христос завершает ряд блаженств призывом и обетованием: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». По словам апостола Павла, если Бог за нас, кто против нас? Верующие не должны жить в страхе поношений и осуждений, бояться некого и нечего. Однако не только различные обвинения, но и всевозможные физические страдания не должны омрачить надежду на небесную награду. Ничто во всем этом мире не может устрашить верующего последователя Христа, ибо не может отлучить его от Бога и его любви во Христе Иисусе. Для такого бесстрашия, конечно, нужна сила веры и благодатная помощь Духа Святого. Гонимым за правду и Христа ради обещается награда в Царстве Небесном, где наступит избавление от страданий века сего. Но, и это важно в Евангелии, верующим уже ныне во всех их страданиях открывается прибежище, их истинная Родина, Царствие Божие, которое внутрь вас есть. И эта внутренняя империя веры реальнее всего, что с шумом плещется и суетится вокруг. Вспоминая мучеников за Христа, мы верим, что их правда победила зло, которое безуспешно пыталось их

ибо так нам суждено, по словам апостола Павла. Почему так? Потому что Евангелие Иисуса Христа о Царстве Божием очистило религиозное сознание, принесло людям новое отношение к Богу, к людям и миру. Это была радикальная революция в мировоззрении, которая господствовала тысячелетиями. Древнее прошло, теперь все новое, как выразился апостол Павел. Но эти слова апостола нельзя понимать буквально. Скорее, их следует принимать как эсхатологическое пророчество. В существующей реальности за революцией всегда следует контрреволюция. И все новое всегда должно преодолевать сопротивление старого, которое вовсе не собирается сдаваться без боя. Гонение на Церковь Христову, если это подлинная Церковь, неизбежно, потому что Церковь по своей сути есть совесть человеческого общества. А голос совести часто приносит мучения, и людям хочется, чтобы он не звучал. Пусть все будет как есть, по-старому, по-привычному. Однако высокие слова о Церкви как о новом творении, о новом отношении к Богу, о совести человечества – мы не должны бездумно применять к существующим христианским обществам. История Церкви далеко не всегда дает нам право на столь благодушные суждения. Но благодаря преданию сохранились слова Евангелий и апостольских писаний, которые излагают учения, принесенные Иисусом Христом, в его чистоте и незамутненности. В словах писаний Нового Завета мы видим образец и критерии подлинной веры, призванный очищать и просвещать мир. Следующий за блаженствами отрывок Нагорной проповеди говорит именно об очищающем и просвещающем значении христианства. Соль земли и свет мира. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 13 по 16. Последнее блаженство говорило о гонениях, злословии и клевете на последователей Иисуса Христа. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Последующие изречения о соли и свете как бы продолжают эту тему. Ведь обычно те, на кого клевещут, о ком сплетничают, стараются избегать всяких о себе разговоров, стать малозаметными. Вот именно против такой, казалось бы, естественной реакции обращено двойное изречение о соли и свете. Евангелист Матфей, склонный тематически соединять материал из предания в большие композиции, типа Нагорной проповеди или других длинных речей Иисуса Христа, объединил и эти два близких по смыслу изречения о соли и свете, которые у евангелиста Луки находятся в трех разных местах его Евангелия. Матфей же их объединил и поместил в начало Нагорной проповеди. Каков их самый общий смысл? Смысл в том, что если ученик и последователь Христа поддается искушению быть незаметным, чтобы о нем никто не говорил и тем более никто не клеветал на него, то он идет против своей сущности. Ибо ученики Иисуса — соль и свет. Они нужны миру, без них мир лишится Евангелия спасения. Поэтому они должны быть на виду и должны оставаться верными своей сущности, что бы о них ни говорили. При этом речь идет о действительно верных последователях Иисуса, принявших его новую правду. Что касается соли, то она во все времена была ценным веществом. В древности соль стоила очень дорого. Древние греки называли соль божественной. У римлян была поговорка «нет ничего полезнее солнца и соли». На латыни эти слова похожи, как и в русском языке «соль» и «саль». Помимо своего кулинарного

0: Важного значения соль в Библии была символом чистоты и очищения. Вот что говорится о жертвоприношении при заключении союза завета с Богом. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль». Книга Левит, глава 2, стих 13. Соль добавлялась в жертвенные благовония. «Сделай благовоние для воскурений, искусно приготовленный состав, солью приправленный, чистый, священный». Исход, глава 30, стих 35. Солью предохраняли пищу и воду от гниения, солью консервировали. С солью сравнивали закон Моисея. Ясно одно – соль всегда нечто положительное, очищающее и придающее вкус. Если соль предохраняет от порчи и разложения, то слова Евангелия «Вы – соль земли» означают, что ученики Христовы должны оказывать на жизнь очищающее и освежающее влияние. Под землей подразумевается, конечно, человеческий род, люди. Соль земли. У нас это словосочетание даже вошло в поговорку. Говоря о весьма достойном человеке, мы произносим: «Такие люди – соль земли». Пристальнее приглядимся к изречению о соли. Как правило, разные переводы похожи друг на друга. Синодальный перевод: «Если соль потеряет силу». Перевод Кузнецовой: «Если соль перестанет быть соленой». Перевод епископа Кассиана: «Если соль станет пресной». «Если соль рассолится». Перевод Гелия, Вишенчук, Вишеньки. Но задумаемся над этой странностью. Разве может соль перестать быть соленой, рассолиться? Нет. Если уж соль, то соль. А вот церковнославянский перевод. «Аще же соль обуяет, чим осолится». Глагол «обуяет» означает «поглупеет», станет безумной. То есть, если соль лишится разума, поглупеет, то чем ее сделать соленой? Это почти буквальный перевод с оригинального греческого, ибо используемый Матфеем греческий глагол означает «делать глупым». Надо полагать, именно этот глагол, хотя и не по-гречески, произнес Иисус Христос. Дело в том, что его изречение о соли парадоксально. Если ученики Христа желают остаться в тени и в покое, чтобы о них никто не говорил, то это так же парадоксально, как думать, будто соль может стать несоленой. Ибо соленость – природа соли. И в оригинале, и в церковнославянском переводе передана эта парадоксальность мысли. Но если соль обезумела, то чем ее снова сделать солью? То есть соль просто не может стать несолью, это безумие, глупость. Ну, а тот из учеников, кто, тем не менее, отвергает свою новую христианскую природу, тот уже ничего не стоит, становится бесполезным, ни к чему не годным. В Новом Завете таким образом вновь и вновь подчеркивается: бесполезность влечет за собой беду. Интересные выражения о бесполезной соли, выброшенной на попрание людям. У иудеев был такой обычай. Если человек становился отступником и отлучался от синагоги, то для того, чтобы его снова приняли в общину, он должен был в раскаянии лежать поперек дверей синагоги, чтобы люди при входе попирали его ногами. В некоторых местах древняя христианская церковь переняла этот обычай, и отлученный христианин, прежде чем его примут снова, должен был лежать у дверей церкви и говорить: «Попирайте меня, потому что я соль, потерявшая свою силу». Вот таким было буквальное понимание слов Иисуса Христа. Замечательно и такое наблюдение. Соль придает вкус пищи. И еда без соли – вещь с трудом выносимая. Вот Иисус и утверждает, что его учение о новой правде, которое позже стало называться христианством, для жизни – то же, что соль для пищи. Христианство придает жизни вкус и смысл. Так должно быть в принципе. Но трагедия заключается в том, что люди часто видят в христианстве нечто совершенно противоположное. Одни считают, что христианство что-то мрачное, унылое, подавляющее. Другие, что христианство нечто отсталое и уводящее от света в мрак или даже в мракобесие. Но все это от незнания, ибо Христос призывает: радуйтесь и веселитесь. Та же мысль, что и о соли, стоит за изречениями о свете. Ученикам Христовым, если они подлинно Его ученики, точно так же, как городу, стоящему на горе, невозможно укрыться, стать неприметными. Желать укрыться, стать малоприметными, снова, как и в случае соли, значит идти против своей сущности. Ведь ученики Христовы и живут, и существуют для того, чтобы они светили всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Метафорическое использование слова «свет» было характерно для Ветхого Завета. Например, у пророка Исаии Господь Бог называет Израиль «свет для язычников». Так он называет раба Господня, то есть Мессию. «Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Книга пророка Исаии, глава 49, стих 6. Вспомним также цитированное Матфеем другое слово пророка Исаии о свете, которое евангелист относит к Иисусу Христу. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 16. Книга пророка Исаии, глава 9, стихи 1 и 2. В Евангелии от Иоанна сам Христос говорит о себе: «Доколе я в мире, я свет миру». Таким образом, называя своих последователей светом мира, Он дает им великую оценку и задание быть подобными Ему. Что касается города на горе, то тут, кажется, все понятно. Несколько странной представляется свеча под сосудом. В изречении «зажегши свечу» не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Речь идет, конечно, не о свече, а о лампаде, масляном светильнике с фитилем, как было принято в те времена. Светильник ставился не на подсвечник, а на подставку. И когда люди уходили из дома, они накрывали светильник небольшим глиняным кувшином или ведерком, которым отмеряли зерно и прочие сыпучие вещества. В церковнославянском переводе ставили светильник под спудом. Но когда люди в доме, светильник зажигался, так как в палестинских домах комнаты были обычно темными. Иными словами, оба изречения о соли и о свете говорят о том, что христианство не какая-то тайная доктрина, но учение, доступное всем в мире или всем в доме, учение, которое формирует не только сознание, но и поведение человека, его добрые дела. В оригинальном тексте несколько иной оттенок. Там речь идет не о добрых делах, но о красивых, прекрасных, привлекательных делах. Иначе говоря, желательно, чтобы христианская добродетель была не только нравственно доброй, благой, но и привлекательной, прекрасной. А главное, она должна привлекать взоры людей к Богу. Так будет, если верующие станут жить по учению Иисуса Христа, который пришел, чтобы исполнить закон.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Януария Ивлеева «О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

в исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова прозвучал тропарь праздника Святой Троицы, знаменного распева в гармонизации композитора Александра Костальского.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Как мы знаем, на 50-й день после Пасхи, после Воскресения Христова, Церковь празднует День Святой Пятидесятницы. То есть так, в общем-то, и есть 50-й день. И он называется День Святой Троицы также, сокращенно – точнее, можно сказать, даже такое вот народное наименование, просто Троица. Вот есть такой день, который так у нас обычно называют Троица. Люди так и говорят на Троицу. И мы знаем множество разных обычаев. Собственно, про этот день и почему это празднование возникло в церкви, и про какие-то, может быть, обычаи вы узнаете из других передач «Радио Град Петров». Да и вообще, праздник очень любим в народе. А мы сегодня поговорим о догмате о Троице и, собственно, о том, что такое Бог Троица и как нам это исповедовать. Поэтому вот такая передача у нас появится, точнее, мы сейчас только начинаем ее записывать, но когда она выйдет в эфир, можно сказать, что она уже появилась. Я думала, что все-таки, наверное, это, ну как можно сказать, самая ненужная передача на этом радио. Почему? Потому что за все годы существования ни разу, никогда не поступала просьба сделать программу на тему самого главного догмата христианства — Бог Троица. Никогда я не слышала, может быть, кто-то слышал, но я никогда, ни разу, какие только вопросы я не слышала в прямые эфиры, но ни разу никто не спросил ничего про Троицу. И какой можно сделать вывод? Либо это никому не интересно, потому что все про это знают, но, с другой стороны, если мы знаем, то тоже интересно должно быть. И другой вариант ответа — это перестает быть частью нашего исповедания. Что мы знаем? Что мы знаем о Троице? Мы знаем, что у нас есть очень красивая икона. Андрей Рублев нам подарил эту икону. Вот мы любим ею любоваться. Чаще всего больше для нас Троица не значит ничего, не трогает ни сердце, ни разум. Ну и я слышала, как люди, считающие себя христианами, православными, говорят, что смысл исповедовать Бога Троицы состоит в том, чтобы честно признаться, ничего я в христианстве не понимаю, что такое Троица не знаю, не узнаю никогда. Просто говорю, Бог — это Троица, потому что так надо. И все. Но мы с этим не согласны, потому что это такое главное, центральное исповедание христианской веры, и исповедование Троицы, исповедование Бога Троицы — это основная содержательная часть нашего исповедания. Поэтому давайте вот об этом и поговорим, что же мы исповедуем. Правильно ли говорить, Константин Андреевич, как вы скажете, что это наш главный догмат, главное в христианском богословии?
1: Да, наряду с исповеданием Иисуса Христа — и всего того, что, вот, например, каждый день, произнося символ веры, исповедуем, все эти вероучительные истины, они составляют смысл христианского благовестия, христианского исповедания. Конечно, это важная тема, важная часть нашей христианской идентичности, вера в Троицу.
0: Вера
1: и, главное,
0: в Троицу.
1: Православный, потому что есть
0: и неправославная вера в Троицу, да?
1: Да, есть и разные другие версии, есть разные другие религии, где там, в общем, представление о Боге не предполагает его троичности, например.
0: Но неправославное исповедание Бога Троицы существует, и как нам в него не впасть?
1: Тот вариант, который вы уже озвучили, заключается в том, что просто не нужно его знать, как и свой, поэтому не ошибешься.
0: Пока спишь, не грешишь, да?
1: Да, в общем, это такая стратегия выигрышная во многих отношениях.
0: Так что вы порекомендуете закончить эту передачу, не начав?
1: Ну, может быть, кто-то скажет, что зачем опять это все обсуждать. Все равно ничего не поймем, только запутаемся.
0: Ну, давайте все-таки начнем. Если кто-то считает, что его стратегия выживания в мире духовности, пока спишь, не грешишь, лучше ничего не знать, тогда, пожалуйста, вот эту программу не слушайте.
1: Приглушите звук ваших радиоприемников.
0: Да, формат программы примерно 30 минут, чуть меньше. А мы будем говорить о догмате Святой Троицы в учении Православной Церкви. В какой период появляется эта содержательная часть православного вероучения?
1: Сказать здесь сложно, потому что сама идея того, что Бог не один, а есть еще в Ветхом Завете. Ну вот, скажем, мы знаем ветхозаветные книги премудрости, там книгу Притч, например, где речь идет о премудрости, которая была в начале путей Божьих, которая является такой украсительностью, строительницей мира, которая действует в человеке, наделяя его мудростью и приближая тем самым к Богу, потому что это божественная сила. Так вот, сама эта тема премудрости и в книге Притч, и в более поздней, например, книге премудрости, существует, развивается, и, в общем, представляет из себя такое вот значительное дополнение к идее Бога как единого, как вот единственного, поскольку, во-первых, это какой-то образ, это лицо, с другой стороны, это божественная сила, это что-то, соответствующее самому Богу или его деятельности в мире. То есть здесь вот возникает уже прототриадология, или, во всяком случае, идеология, поскольку уже наряду с Богом есть и премудрость, она Божия премудрость. Mm. Вместе с тем, это премудрость, которая действует в мире, украшает мир, умудряет человека. То есть вот такое как бы лицо-посредник.
0: Ну, это уже с точки зрения новозаветного откровения, обращаясь к Ветхому Завету, можно увидеть много намеков на то, что Бог не...
1: Это совершенно не обязательно. И внутри ветхозаветного, и межзаветного
0: богословия. А как это внутри ветхозаветного богословия
1: обсуждалось? Ну, вот тема премудрости.
0: Но ведь можно же понять, что это какая-то служанка Бога.
1: Ну, какая-то служанка Бога, откуда она взялась? Это же не человек, очевидно. Ну, может, кто-то это из высших ангелов. Может быть, да, такая концептуальность есть. Но вот здесь мы сталкиваемся с тем, что вообще Ветхий Завет, он же ориентирован на образ. Это же не такая, может быть, сложная, изощренная, основанная уже на античной философии понятийность, которую мы видим, например, у святых отцов, там, 3-го, 4-го века и позднее. Это язык образов, это язык достаточно свободный. И он, в общем, при строгом запрете, да, на многобожие, в общем, допускает вот такую как бы множественность Бога. Угу. Ведь Бог, и это и ветхозаветное, и новозаветное представление, и вот даже в нашем языке, ведь слово «Бог» — это от слова «богатство», какая-то полнота, изобилие. В общем, это полнота бытия божественное, богатство бытия, само собой, естественным образом стремится к этому, к некоторой множественности.
0: Ну, это такая теоретическая часть. А вот смотрите, вот если мы изучаем...
1: Это вообще не теоретическое, это такое ощущение, это вполне общечеловеческая интуиция.
0: То есть сама жизнь так нам говорит.
1: Да, поэтому было сложно, например, ветхозаветный вот Ветхий Израиль
0: так вот я
1: Богу
0: про это
1: оградить
0: хочу
1: от многобожия.
0: Сколько
1: потому, что...
0: борьбы за монотеизм?
1: Да, но мы его так понимаем, монотеизм уже такое философское определение, может быть, даже новоевропейское.
0: Но нас так учат.
1: Да, а здесь вот грань между политеизмом осуждаемым и вот этим богатством божественного бытия, поощряемым, она была достаточно тонкой. И...
0: То есть в Ветхом Завете не было такого жесткого монотеизма. Бог — это один, одно и все.
1: Мы не можем сказать, что был ли в Ветхом Завете жесткий монотеизм. Мы просто читаем ветхозаветные книги, исторические, прежде всего, книги, и видим, что, да, почитались и другие боги. В общем, не было понятно, почему. Почему Бог-то один?
0: Но это же осуждалось.
1: А другие не боги, да, это осуждалось. Но
0: и
1: это...
0: все время пророки боролись с этим.
1: Да, ведь осуждение...
0: там было историй.
1: Да. Осуждение — это же не просто борьба с чем-то чужим и чуждым. Это борьба с тем, что очень близко, но с тем, что следует вот переосмыслить или нейтрализовать каким-то образом.
0: Вот боролись, побороли. Вот народ монотеист.
1: Да, не факт, что побороли.
0: А потом раз опять, Бог — это Троица.
1: Да, здесь вот ну, тонкая грань действительно между осуждаемым и, наоборот, приветствуемым и исповедуемым, потому что есть и благодать Божья. Вот это очень много тем вот таких близких к премудрости. Это и Дух Божий.
0: Дух.
1: Это и благодать. Угу.
0: Вот тема Духа уже в Ветхом Завете ведь появляется.
1: Да, тема Духа, безусловно, в
0: Ветхом Завете. Как он понимается?
1: Тоже здесь многообразие. Это и дух пророческий, который действует в пророческих, это угу. дух, который нисходит угу. на, скажем, пребывает на царях.
0: А вот слава, которая пребывает
1: да,
0: в храме.
1: Это и слава, это и вот шахина, угу. которая уже, ну, скажем, за пределами Ветхого Завета получила очень так, широкое. Угу. Ну и в Ветхом Завете тоже есть, присутствует, да.
0: А вот тема Логоса была, слово? До Нового Завета.
1: Да, тема Логоса была.
0: А как она существовала в ветхозаветном пространстве?
1: Тема Логоса связывалась, во-первых, с темой премудрости, потому что уже существовал подобный же вариант. Собственно, премудрость, София в греческом варианте, хохма угу. в еврейском, и Логос, Логос и премудрость, Логос угу. и София, в общем, достаточно близкие категории, потому что и Логос угу. связан с мудростью, с умом, это мысль, угу. это закон. Премудрость тоже София, это тоже закон, угу. это тоже мысль, это мудрость. Вот это были, в общем, очень близкие понятия, поэтому во многом они в христианской традиции вообще впоследствии были отождествлены.
0: Угу.
1: Что София и Логос, в общем, суть одно и то же. Вот мы знаем храмы Святой Софии, там в Царьграде, в Пскове, в Новгороде, вот Святая София. Святая София, что это такое? Святая София, это, конечно, Логос, вот Логос София.
0: А не было ли для иудейской религии страшным потрясением, когда Бог называет Христа своим сыном? Это не могло быть просто, ну, просто
1: шоком. Но это же тоже ветхозаветная цитата. Это же тоже все связано с традицией еще дохристианской. В этом отношении...
0: А какой ждет монотеизм тогда?
1: Ну, опять же, я говорю, что монотеизм — это такая формула, ну идущая, наверное, из 18 века. Вот как бы монотеизм, политеизм.
0: Мы разграничили уже очень поздно, да?
1: Да, вы знаете, очень, достаточно поздно. Угу. Мы используем категории секулярного, ну, можно это назвать религиоведением, например, науки о религии. Угу. Вот монотеизм, политеизм, вот это же классифицирующие категории, угу. Классификация.
0: Ну вот, а как могли современники Христа понять, когда он говорил об Отце? Вот как они могли понять, какие были варианты вообще понимания вот этого?
1: Ну, под Отцом подразумевается, конечно, Бог.
0: Угу. Но это затрудняет исповедание Христа Богом тогда.
1: Нет, почему исповедание Христа Богом? Мы же видим вот эти вариации посредствующих существ. Это и премудрость, это и дух, это и великие ангелы, это и взятые на небо пророки, такие как Енох.
0: Это все не боги. А вот исповедание Христа Богом становится особенно трудным.
1: Несколько сложновато, потому что Бог — это божественное. Угу. Это не только персона, это и что-то вроде статуса, который может сообщаться и передаваться тем, кто изначально, в общем-то, не Бог, а тот, кто вот в этот божественный мир взят. Вот, например, Енох, да, который, проходя вот эти семь небес в книгах Еноха, это все очень представлено, эта традиция очень авторитетная для раннего христианства и, в общем, для всех традиций поздневетхозаветных. Апокалиптика, вот самое что ни на есть, центральная ее, можно сказать, фигура — это Енох. Вот Енох, он, будучи человеком, будучи патриархом, да, вот восходит через эти все небеса, ему там открывается престол Божий, он оказывается пред престолом Божьим.
0: Все равно это история человека, а вот Христос же сказал, что исповедовать меня Сыном Божиим можете только Духом, сами не можете.
1: Да, безусловно, Дух открывает, Дух являет.
0: То есть все равно сами дойти до вот
1: истинных царей.
0: Этого представления о Боге Троице человек сам не мог.
1: Ну, здесь мы видим два ракурса. Один — это ракурс богословский, то, как это объясняется в богословии, то, как это объясняется в предании. Ракурс исторический, то, как это существует в конкретных текстах, угу. где это предание представлено.
0: А вот
1: или
0: что
1: разные
0: раньше,
1: его версии.
0: Что раньше появилось в христианстве? Исповедание Христа Богом или учение о Троице?
1: Ну, конечно, исповедание Христа Богом, оно уже есть в Новом Завете.
0: Угу.
1: А Троица, это слово там не упоминается.
0: А когда появляется тогда вот этот догмат?
1: Когда он догматизирован, в общем, это Никейский собор, а вот такое общецерковное признание.
0: Угу.
1: А, конечно, он существовал и раньше, он существовал со времен апологетов. В общем, здесь мы можем и второй век, даже, может быть, раньше.
0: Угу.
1: Но опять же, здесь мы говорим о происхождении слова, понятия, и это, в общем, не сразу понятие появилось. Но угу. сама реальность, которая этим понятием обозначалась, ну или комплекс идей, угу. или представлений, она, конечно, более раннего происхождения. Она, в общем, еще и дохристианская. Она межзаветная, и она ветхозаветная.
0: Давайте поговорим о появлении, собственно, христианского исповедания. То есть почему это исповедание стало важным в истории церкви, в истории богословия? При каких обстоятельствах?
1: При тех обстоятельствах, что это часть откровения. Бог открывает себя как угу. Отец, Сын и Святой Дух. Это вот исповедание и новозаветное. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
0: То есть вот эта формула, которая есть уже в Новом Завете, она появляется, и ее нужно было как-то назвать, и она получила просто вот это название «Учение о
1: Троице». В том числе и это, да. То есть мы видим сначала образ, мы видим сначала сложившуюся как бы систему понятий, ну или представлений скорее, а затем в истории богословия эти представления получают такую обработку философскую, интеллектуальную, получают обрамление в виде философского инструментария античной философии. Вот философия здесь сыграла свою роль в становлении христианских догматов и триадологического догмата, в частности. Еще даже раньше, скажем, апологеты видели прототип вот своей новой христианской философии, прототип, скажем, в... не только у языческих философов, таких как Платон, например, но и у, скажем, Филона Александрийского, вот, который жил на рубеже тысячелетий, у которого тоже есть своя версия триадологии и свое понимание вот этой множественности божественного бытия. Угу. У него есть и Отец, у него есть и Логос, у него есть и силы, которые подчинены Логосу, у него есть премудрость. То есть мы здесь видим тоже уже соединение ветхозаветного представления о множественности Бога и античных философских идей, в частности, идея демиургии, которая тоже из Платона воспринята, где речь идет о том, что вот для творения мира необходим вот такой посредник универсальный, который Платоном назывался, как назывался демиургом в диалоге Тимей. Вот демиург – посредник между высшей реальностью.
0: Вы опять уводите наших слушателей куда-то в очень такие сложно освещенные темы. А нам хочется задать очень простые и очень стоящие ребром вопросы нашей веры. Потому что вот когда мы говорим про историю термина, да, про историю самой идеи, философско-богословскую, человеку это воспринять в качестве своей веры практически невозможно. А что человек воспринимает в качестве своей веры? Написанная фраза в катехизисе, которую нужно заучить, верой не станет никогда. А что станет верой? Вот как можно к этому прийти? Как узнать, что я верую по Святую Троицу? Ведь обратите внимание, вот вы сказали важную вещь, да, что вот это исповедание, да, вот оно еще Христом нам дано. Идите крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да, вот оно дано, это исповедание. В символе веры нет слова Троица.
1: Ну, нет слова Троица. Четвертый век. Это просто передано другими словами.
0: Да. Ну, вот для себя сказать нам сегодня, вот мы сегодня существуем, и у нас есть вот записано, что православные христиане, у них один из самых главных догматов – это догмат о Троице. Вот, пожалуйста, веруйте. Как узнать, что я в Троицу верую? Как?
1: Ну, и здесь просто, я думаю, задача богословия и нашего отечественного богословия, и православного
0: богословия
1: в целом.
0: Хорошо, богословие. Вот, допустим, я не богослов. Вот как мне узнать, ну и буквально каждому, что, где, какие вот есть вообще пути? Хорошо, путей может быть много, но хоть какие-то назовите.
1: Путь какой?
0: Так.
1: Путь один.
0: Один?
1: Да, один путь. Богословие должно популяризировать или актуализировать триадологию, как она актуализировалась тогда, скажем, через соотношение вот с тем, что было понятно, что было понятно и общераспространено, например, античная философия и ее язык.
0: В жизни как мне эту веру исповедовать?
1: Найти соответствие с современным опытом.
0: Как? Какие могут быть примеры?
1: Примеров полно. Скажем, этим и занимается, например, православное богословие. Можно указать хоть, например, Яна Зизиулоса.
0: Как... Это опять же это вопрос прочитать книжку.
1: Нет, не прочитать книжку. Можно даже не читать книжку, а просто основную идею почерпнуть и вот как-то ее попытаться.
0: А какая у него идея?
1: А идея заключается в том, что Бог, вот реальность Бога, в чем она заключена? Да, Бог сущий, Бог вечный, неизменный, Он благой и так далее. Да, но это никак троичности нас не подводит. А кто, что нас подводит к троичности? Что, то, что Бог есть тот, кто общается. Бог есть тот, кто находится в коммуникации, прежде всего, с самим собой. Он не одинок, потому что быть в самом высшем смысле этого слова, быть кем-то, быть личностью, это значит находиться в общении, это значит находиться в коммуникации.
0: Общение – основная категория у митрополита Иоанна Зизиулоса, но ведь есть и другие богословы, у них есть другие концепции.
1: Ну, так или иначе, тема коммуникации, она здесь присутствует. Тема отношения, это может быть отношение самого высокого рода, это может быть отношение любви. Любовь тоже невозможна, так, как любовь в рамках монотеизма. То есть, вот кого Богу любить? Да, он как бы один, он одинок. Это, в общем, такая ситуация в чем-то парадоксальная, да, полнота бытия находится вот в некой статичной самообращенности.
0: А получается, что полнота – это онтологическая характеристика, а одиночество – это не онтологическая характеристика.
1: Ну, это условно мы прилагаем.
0: А как они могут
1: Богу,
0: противоречить
1: конечно.
0: Друг другу, если они совершенно из разных сфер вообще разговора?
1: Нет, почему одиночество, смотря в какой системе координат все рассматривать? Ну, единство, например. Да, античная там, традиция, философия, она очень единство ценила, единое, там, в платонизме самая высокая реальность. Но для как раз и ветхозаветного, и христианского сознания единство слишком бедное, бедная категория, ну, мало наполненная каким-то смыслом, какой-то жизнью. Поэтому, скажем, интуиция Троицы – это интуиция жизни, интуиция полноты, интуиция общения, интуиция взаимодействия, интуиция любви
0: это
1: и приятия.
0: Это интуиция из иудейской реальности? А как же античная? Ведь все-таки христианство – это синтез ветхозаветный. И античной
1: Но
0: традиции.
1: Это тот случай, когда ветхозаветное повлияло на античное.
0: А античной реальности было легко принять веру в Троицу?
1: В общем, достаточно легко и на философском уровне, и на уровне, в общем, эмоциональном.
0: Почему?
1: Потому что идея общения, она и очень античная. Ну вот вспомним хотя бы, там, скажем, платоновские диалоги. То есть мыслитель вот вроде бы сидит, как вот Роден это показал, да, и о чем-то думает. Нет, мыслитель не таков. Мыслитель бежит на площадь. Мыслитель бежит сообщить свои мысли всем желающим.
0: Ну, это еще идея статичности и действия. То есть нечто живое, наполненное силой вот этого блага, да?
1: Да, это взаимодействие.
0: Принципа существования всего
1: это
0: существующего.
1: Диалог, да, это диалог. Это диалог как вот с
0: и самое высокое действие вот интеллектуальное, то есть общение.
1: Да, интеллектуальное действие, угу. именно выражающееся в коммуникации, в диалоге, угу. в рассуждении. Ну, даже такая простая вещь, например, может быть, известная нашим слушателям, что античные авторы, они не читали про себя. Вот когда человек что-то читает, он читает всегда вслух, даже если он один.
0: Угу. Там Августина, потому что это всегда диалог.
1: Да, очень удивило, что диалог. Авросий Медиоланский читает про себя. Он никогда такого не видел, никогда о таком не слышал. Почему? Все читают вслух. То есть даже такой, в общем, обычный для нас способ получения информации, как чтение, и то имеет публичный характер. Или даже если никого нет, все равно эта публичность как бы сохраняется, вдруг кто-то придет, вдруг будут какие-то слушатели. Поэтому вот эта тема коммуникации, взаимодействия, вообще тема мира как наполненного многими и равными голосами. Это, вот, можно, тема и политическая тема, скажем, демократии античной, да, где каждый имеет свой голос, каждый вот этот может черепок подать со своим мнением, и это мнение сложится даже не в совокупное мнение граждан, а в саму волю богов, да, глаз народа, глаз Божий.
0: Ну, то есть античности было легко принять учение о боге едином
1: и множественном, и, да, это и философия, даже лицах. Опыт мифа это
0: и, в принципе, иудейской традиции, для нас, всегда мы ее называли, отстаивающей многие века монотеизм, тоже было легко принять вот
1: да,
0: это учение.
1: Да, безусловно, и через тему премудрости, и через тему вообще взаимодействия бога и человека.
0: А почему нам так трудно сегодня принять это?
1: Ну, я думаю, что и не трудно, а даже и, может быть, очень непонятно и легко, потому что...
0: Ну, люди же признаются, что невозможно, непосильно вообще никаким силам душевным.
1: Ну, вот здесь...
0: Как это 3-1?
1: Да, можно только винить в этом богословие, богословов, которые, конечно, должны как-то актуализировать, и, может быть, церковную проповедь, которая должна актуализировать вот этот опыт, опыт общения, вот, скажем, это тоже общее место современного богословия, что вот церковь, она по образу Святой Троицы устроена, то есть вот община, которая коммуницирует, которая вокруг Евхаристии собрана, да, она есть образ Троицы, образ троичного бытия, тоже бытия, бытия коммуникации, бытия общения.
0: Ну, вот знаменитый образ из Катехизиса – это образ Солнца. Солнце – круг, свет и тепло. Мне он не нравится. Он ничего мне не объясняет, ну, ничего
1: это,
0: не дает.
1: Да, это просто вспомогательный, конечно.
0: То есть люди уже несколько веков последних бессильны перед этим основополагающим догматом православного вероучения. Что такое Троица? Ничего не могут придумать. Придумывают какие-то детские сказки.
1: Нет, ну это просто это старая еще такая вот стратегия. Тем более она всегда была дополнительной, она никогда не была основной. Она всегда просто описывала...
0: Кроме того, что богословы должны мыслить, все христиане должны читать их книги. А что еще можно сделать? Вот, допустим, собственно, религиозное переживание. Оно ведь тоже ведет к какому-то... Ну, вот, допустим, человек что-то переживает, а потом и книжку купит, почитает. Но переживание же должно быть. Вот как актуализировать эту жажду Троицы? В чем она может быть?
1: Ну, даже силами искусства. Вот вы напомнили о иконе Андрея Рублева. Вот, пожалуйста, это же очень выразительный образ троичного бытия. Мы видим, как трое собраны, мы видим их коммуникацию молчаливую, но она очень выразительная, она очень ясная, она очень... как раз характеризующая на уровне образа.
0: А я вам скажу одну вещь, что современный человек, когда смотрит на икону Троицы, которую весь мир, и Восточная Церковь Православная, и Западная Церковь Римо-католическая, признают вершиной визуального воплощения догмата о Троице, икона Андрея Рублева, то у человека складывается, знаете, какое чувство религиозное? А что если Бог — это не вот моно один, один отец, один сын. Кстати, вот мы духу молимся, но как мы его представляем? Он у нас визуально ведь в иконографии, собственно, не представлен, и нам очень тяжело.
1: Голубь иногда изображается.
0: Ну, это все-таки не то, да? Мы же с каким-то прошением чаще всего обращаемся в молитве. И когда мы видим вот эту полноту божественного внутри общения, самообщение. А я тут при чем? Как я обращусь к этой Троице? Я могу обратиться к Отцу, Отче наш. Это очень теплое обращение, тем более связанное со своей семейной историей и с таким кровным, таким вот очень выстраданным всей человеческой жизнью, таким образом Отца, который нужен этот Отец. И, понятно, к Богу Отцу это рождает такое тепло. Сын — это Спаситель. Спаситель, к нему можно обратиться, к Божьей Матери можно обратиться, к Святому, глядя на его лик. Когда мы к Троице обращаемся, мы видим вот этот образ Троицы, это внутри общения Божественного. А я как обращусь?
1: Ну, здесь понимаете, в чем дело? Дело в том, что Троица, она снимает вот эту закрытость. Потому что если бы были изображены двое беседующих, то там третий лишний. А если изображены трое, то четвертый не лишний. Понимаете, это другая,
0: не понимаю.
1: Другое отношение. Ну как же? Ну вот двое беседуют, двое коммуницируют, разговаривают.
0: Да. Будешь встревать, это невежливо.
1: Да, это невежливо. Но
0: а
1: это
0: когда трое беседуют?
1: Нарушение коммуникации. А трое – это уже приглашение более широкое, это приглашение всех.
0: А с какой просьбой можно к Троице обратиться, как вы думаете? Ну, это классическое, но мы молимся, например, на чего-то просим. Вот перед иконой Троицы чего попросить? Не от зубной боли, я не про это спрашиваю, не от головной.
1: От зубной боли это не Сергий Радонежский помогает?
0: Пошутили. Но все-таки есть такой момент. С чем можно обратиться, с какой молитвой, кроме тех молитв, которые есть, а что-то еще от сердца свое? Какая жажда может привести человека, духовная жажда, к молитве именно к Троице?
1: Ну, если так вот размышлять, это, конечно, вопрос очень глубокий, может быть. Но я думаю, что это просьба о коммуникации, просьба об открытости, просьба о мире, как о сообществе многих. То есть троичное бытие, и вообще Троица – это открытие бытия, это бытие в его существе, вот оно, бытие как таковое.
0: А знаете, мне кажется, что к Пресвятой Троице мы можем прежде всего обратить молитву о правде, об истине, чтобы истина и правда пришла в нашу жизнь, и чтобы у нас были силы
1: здесь,
0: это
1: может
0: принять.
1: Быть, здесь может быть даже более широкий, потому что истина часто воспринимается как что-то такое интеллектуальное, как бы для ума. Восприятие, для умственного восприятия, для понимания. А здесь речь о более глубоких вещах, даже более основных, более существенных, чем истина. Потому что истина – это истина чего-то. Это истина какой-то реальности. Это она в своей чистоте, в своей истинности представлена.
0: То есть Троица в молитве такой обычной человеческой, да, без каких-то очень серьезных богословских, заранее уже сделанных трудов, можно обратиться только с просьбой о чем-то, что можем получить мы, не я, а мы для нас.
1: Да, безусловно, безусловно.
0: То есть это молитва всей церкви прежде
1: да,
0: всего.
1: Да, можно вспомнить написание ведь на иконе Андрея Рублева о мире. Молитва о мире, просьба о прекращении конфликтов и такого вот негативного взаимодействия, врачевания, чтобы взаимодействие было только благим, чтобы оно было как в Троице. Вот это свидетельство Троицы, и это опыт троичности, который всем нам доступен. Это образ мира даже не как вот такого, что мы будем друг другу говорить комплименты и трепетно относиться друг другу, а это само вот существо человеческого и вообще мирового духа, такая открытость, распахнутость и его приятие. Недаром, что на праздник Троицы мы видим в храме почему-то деревья, то есть
0: это у нас.
1: То есть внешнее становится внутренним, и на камне оказывается трава, листья. То есть вот Божий мир представлен во всей своей красоте, во всей своей роскоши здесь, в День Святой Троицы. Единственный раз во всем церковном календаре, во всем церковном годе.
0: Заканчивая эту программу, которая посвящена Святой Троице, хочется сказать, что многие люди, может быть, не задают вопросов, допустим, в нашем эфире о Троице, но очень часто задают вопросы, как оживить свою веру, как обрести потерянную веру, как разжечь потухшую веру, вообще как поддерживать в себе эту веру, как быть христианином. Иногда говорят, знаете, такую фразу, которая, ну, как-то звучит нелепо, как спасаться, расскажите нам, как спасаться. Ну, вот эти все вещи, они тоже идут от какого-то чаяния сердца, а на самом деле на все эти вопросы ответ один. Это вот этот догмат о Троице, учение о Троице, Православной Церкви, и даже взирание на икону Троицы, вот просто смотреть на нее, это уже огромный шаг вперед в своей вере. И, конечно, читайте книги, которые посвящены православному учению о Троице, читайте богословские книги. Наверное, это очень важно именно потому, что это так мало, так редко встречается в нашей жизни. Мы мало уделяем места в нашей вере, в нашем исповедании именно Троице. И если мы чувствуем, что где-то что-то у нас оскудело, что-то где-то немножко соль чуть-чуть не такая соленая в нашей вере, в нашей христианской жизни, то мне кажется, ответ на все это именно Троица. Давайте обратимся к ней. Потому что, когда мы поймем, что для нас это очень важно, само это понимание в нашей вере — огромный шаг вперед, ну и дальше с Божьей помощью. Спасибо, мой собеседник Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Передача была Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: дорогие друзья! В нашем эфире программа «Литературные чтения».

По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Передача 13.

0: Битти щелкнул зажигалкой. И глаза Монтега, как зачарованные, приковались к оранжевому язычку пламени. Почему огонь полон для нас такой неизъяснимой прелести? Что влечет к нему и старого, и малого? Битти погасил и снова зажег маленькое пламя. Огонь — это вечное движение. То, что человек всегда стремился найти, но так и не нашел, или почти вечное. Если ему не препятствовать, он бы горел, не угасая, в течение всей нашей жизни. И все же, что такое огонь? Тайна, загадка. Ученые что-то лепечут о трении и молекулах, но в сущности они ничего не знают. А главная прелесть огня в том, что он уничтожает ответственность и последствия. Если проблема стала чересчур обременительной, в печку ее. Вот и вы, Монтег, сейчас представляете собой этакое же бремя. Огонь снимет вас с моих плеч. Быстро, чисто и наверняка. Даже гнить будет нечему. Удобно, гигиенично, эстетично. Монтег глядел на свой дом, казавшийся ему сейчас таким чужим и странным. Поздний ночной час, шепот соседей, осколки разбитого стекла и вон там, на полу, книги с оторванными переплетами и разлетевшимися, словно лебединые перья, страницами. Непонятные книги, которые сейчас выглядят так нелепо, и, право же, не стоит, чтобы из-за них столько волноваться. Просто пожелтевшая бумага, черные литеры и потрепанные переплеты. Это все, конечно, Милдред. Она, должно быть, видела, как он прятал книги в саду и снова внесла их в дом. Милдред. Милдред. Я хочу, чтобы вы один проделали всю работу, Монтег. Но не с керосином и спичкой, а шаг за шагом с огнеметом. Вы сами должны очистить свой дом.
1: Монтег,
0: спрашивал Фабер. «Разве вы не можете скрыться, убежать?»
1: «Нет!» — воскликнул Монтег в отчаянии. «Механический пес! Из-за него нельзя!»
0: Фабер услышал, но услышал и брандмейстер Битти, решивший, что эти слова относятся к нему.
1: «Да, пес где-то поблизости», — ответил он.
0: «Так что не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Готовы?»
1: «Да».
0: Монтег щелкнул предохранителем огнемета. «Огонь!» Огромный язык пламени вырвался из огнемета, ударил в книги, отбросил их к стене. Монтег вошел в спальню и дважды выстрелил по широким постелям. Они вспыхнули с громким свистящим шепотом и так яростно запылали, что Монтег даже удивился, кто бы мог подумать, что в них заключено столько жара и страсти. Он сжег стены спальни и туалетный столик жены, потому что жаждал все это изменить. Он сжег стулья, столы, а в столовой ножи, вилки и посуду из пластмассы. Все, что напоминало ему о том, как он жил здесь, в этом пустом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра, которая ушла и уже забыла его, и мчится сейчас по городу одна, слушая только то, что нашептывает ей в уши радио «Ракушка». И, как и прежде, жечь было наслаждением. Приятно было дать волю своему гневу, жечь, рвать, крушить, раздирать в клочья, уничтожать бессмысленную проблему. Нет решения, так вот же, теперь не будет и проблемы. Огонь разрешает все.
1: Монтег, книги!
0: К
1: Книги подскакивали и метались, как опаленные птицы, крылья пламенели красными и желтыми перьями. Затем он вошел в гостиную, где в стенах притаились погруженные в сон огромные безмозглые чудища с их белыми пустыми думами и холодными снежными снами. Он выстрелил в каждую из трех голых стен. Огнеупорный слой, прикрывавший стены, лопнул, и дом стал содрогаться в пламени. «Когда закончите, — раздался за его спиной голос Битти, — имейте в виду, вы арестованы». Дом рухнул грудой красных углей и черного нагара. Он лежал на земле, укрытый периной из сонного розовато-серого пепла, и высокий султан дыма вставал над развалинами, тихо колеблясь в небе. Была половина четвертого утра. Люди разошлись по домам. От циркового балагана осталась куча золы и щебня. Представление окончилось. Монтек стоял, держа огнемет в ослабевших руках. Темные пятна пота расползались под мышками, лицо было все в саже. За ним молча стояли другие пожарники, их лица освещал слабый отблеск догорающих огней. Монтек дважды пытался заговорить. Наконец, собравшись с мыслями, он спросил: «Моя жена дала сигнал тревоги?» Битти утвердительно кивнул. «А еще раньше то же самое сделали ее приятельницы. Только я не хотел торопиться. Так или иначе, а вы бы все равно попались, Монтек. Очень глупо было с вашей стороны декламировать стихи направо и налево. Совершенно идиотская заносчивость. Дайте человеку прочитать несколько рифмованных строчек, и он возомнит себя владыкой Вселенной. Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами. А оказалось, что мир прекрасно обходится без них. Посмотрите, куда они вас завели. Вы по горло увязли в трясине. Стоит мне двинуть мизинцем, и она поглотит вас. Вы идиот. Вы непроходимый дурак. Ну зачем, скажите, пожалуйста, вы это сделали?» Монтек не слышал. Мысленно он был далеко и убегал прочь, оставив свое бездыханное, измазанное сажей тело в жертву этому безумствующему маньяку. «Монтек, бегите!» — настаивал Фабер. Монтек прислушался. Сильный удар по голове отбросил его назад. Зеленая пулька, в которой шептал и кричал голос Фабера, упала на дорожку. С довольной улыбкой Битти схватил ее и поднес к уху. Монтек слышал далекий голос. «Монтек, что с вами? Вы живы?» Битти отнял пульку от уха и сунул ее в карман. «Ага! Значит, тут скрыто больше, чем я думал. Я видел, как вы наклоняете голову и прислушиваетесь к чему-то. Сперва я подумал, что у вас в ушах ракушка, но потом, когда вы вдруг так поумнели, мне это показалось подозрительным. Что ж, мы разыщем концы, и вашему приятелю не сдобровать». «Нет!» — крикнул Монтек. Он сдвинул предохранитель огнемета. Быстрый взгляд Битти задержался на пальцах Монтега. Глаза его чуть-чуть расширились. Монтек прочел в них удивление. Он сам невольно взглянул на свои руки. Что они еще натворили? Позже, вспоминая все, что произошло, он никак не мог понять, что же в конце концов толкнуло его на убийство. Сами ли руки или реакция Битти на то, что эти руки готовились сделать. Лицо Битти расползлось в чарующе презрительную гримасу.
0: Что ж, это не дурной способ заставить себя слушать. Наставьте дуло пистолета на собеседника, и волей-неволей, а он вас выслушает. Ну, выкладывайте. Что скажете на этот раз? Почему не угощаете меня Шекспиром, вы жалкий сноб? Мне не страшны твои угрозы, Кассий. Они, как праздный ветер, пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден. Так, что ли? Эх вы, незадачивый литератор, действуйте же, черт вас дери! Спускайте курок!
1: И Битти сделал шаг вперед. Мы всегда жгли не то, что следовало, смог лишь выговорить Монтек.
0: «Дайте сюда огнемет, Гай!» промолвил Битти с застывшей улыбкой. Но в следующее мгновение он уже был клубком пламени, скачущей, вопящей куклой, в которой не осталось ничего человеческого, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтек впустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемета. Битти скорчился, обмяк, как восковая кукла на огне, и затих. Два других пожарника стояли, окаменев, как истуканы. С трудом подавляя приступ дурноты, Монтек направил на них огнемет. «Повернитесь», — приказал он. Они послушно повернулись к нему спиной, пот катился градом по их серым, как вываренное мясо, лицам. Монтек силой ударил их по головам, сбил с них каски, повалил их друг на друга. Они упали и остались лежать неподвижно. Легкий шелест, как будто слетел с ветки сухой осенний лист. Монтек обернулся и увидел механического пса. Появившись откуда-то из темноты, он успел уже пробежать через лужайку, двигаясь так легко и бесшумно, словно подгоняемое ветром плотное облачко черно-серого дыма. Пес сделал прыжок, он взвился в воздухе, фута на три выше головы Монтега, растопырив паучьи лапы, сверкая единственным своим зубом прокаиновой иглой. Монтег встретил его струей пламени, чудесным огненным цветком. Вокруг металлического тела зверя завелись желтые, синие, оранжевые лепестки, одевая его в новую пеструю оболочку. Пес обрушился на Монтега, отбросил его вместе с огнеметом футов на 10 в сторону, к подножию дерева. Монтег почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватает его за ногу, вонзает иглу, и тотчас же пламя подбросило собаку в воздух, вывернуло ее металлические кости из суставов,

человека, который только-только успел отскочить в сторону от бешено мчащейся машины, и она лишь чуть задела его крылом. Он боялся подняться. Боялся, что совсем не сможет ступить на онемевшую от прокаина ногу. Оцепенение начинало разливаться по всему его телу. Что же теперь делать? Улица пуста. Дом сгорел, как старая театральная декорация. Другие дома вдоль улицы погружены во мрак. Рядом останки механического зверя. Дальше Битти, еще дальше двое пожарных и Саламандра. Он взглянул на огромную машину. Ее тоже надо уничтожить. «Ну, — подумал он, — посмотрим, сильно ли ты пострадал. Попробуй встать на ноги. Осторожно, осторожно. Вот так». Он стоял, но у него была всего лишь одна нога. Вместо другой был мертвый обрубок, обуглившийся кусок дерева, который он вынужден был таскать за собой, словно в наказание за какой-то тайный грех. Когда он наступил на нее, тысячи серебряных иголок пронзили ногу от бедра до колена. Он заплакал. «Нет, иди, иди. Здесь нельзя тебе оставаться». В домах снова зажигались огни. То ли людям не спалось после всего, что произошло, то ли их тревожила необычная тишина. Он так не знал. Хромая, подпрыгивая, он пробирался среди развалин, подтаскивая руками волочащуюся больную ногу, он разговаривал с ней, стонал и всхлипывал, выкрикивал ей приказания, проклинал ее, молил: «Иди, иди, да иди же! Ведь сейчас от этого зависит моя жизнь». Он слышал крики и голоса в темноте. Наконец он добрался до заднего двора, выходившего в глухой переулок. «Битти», — думал он, — «теперь вы больше не проблема. Вы всегда говорили, незачем решать проблему. Лучше сжечь ее». «Ну вот, я сделал и то, и другое. Прощайте, брандмейстер». Спотыкаясь, он заковылял в темноту по переулку. Острая боль пронизывала ногу всякий раз, когда он ступал на нее. И он думал: «Дурак, дурак, болван, идиот, посмотри, что ты натворил! И как теперь все это расхлебывать, как?» Гордость, будь она проклята, и гнев, да, не сумел себя сдержать, и вот все испортил, все погубил в самом начале. Правда, столько навалилось на тебя сразу. Битти, эти женщины в гостиной, Милдред, Кларисса. И все же нет тебе оправдания, нет, ты дурак, проклятый болван. Так выдать себя. Но мы еще спасем то, что осталось. Мы все сделаем, что можно. Если уж придется гореть, то прихватим кое-кого с собой. Да, он вспомнил о книгах и повернул обратно. Надо их взять, на всякий случай. Он нашел книги там, где оставил их, у садовой ограды. Милдред, видно, подобрала не все. Четыре еще лежали там, где он их спрятал. В темноте слышались голоса, вспыхивали огни. Где-то далеко уже грохотали другие саламандры. Рев их сирен сливался с ревом полицейских автомобилей, мчавшихся по ночным улицам. Монтек поднял книги и снова запрыгал и заковылял по переулку. Вдруг он упал, как будто ему одним ударом отсекли голову и оставили одно лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его на землю. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий и рыдал. Битти хотел умереть. Теперь Монтек не сомневался, что это так. Битти хотел умереть. Ведь он стоял против Монтега, не пытаясь защищаться. Стоял

0: издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтега перехватило дыхание. Как странно так жаждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках. И вместо того, чтобы молчать и этим сохранить себе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока твой противник не потеряет власть над собой. И вдалеке топот бегущих ног. Монтег поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, нельзя медлить. Но рыдания все еще сотрясали его тело. Он никого не хотел убивать. Даже Битти. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать. Я не хотел этого, боже мой. Я не хотел этого. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то у него внутри, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книги он держал в руках. Он пошарил в кармане, деньги были тут. В другом кармане он наткнулся на обыкновенное радио, ракушку, по которой в это холодное, хмурое утро город разговаривал сам с собой. «Внимание, внимание! Полиция разыскивает беглеца. Совершил убийство и ряд преступлений против государства. Имя – Гай Монтег, профессия – пожарник. Последний раз его видели». Кварталов 6 он бежал, не останавливаясь. Потом переулок вывел его на бульвары, на широкую автостраду, раз в 10 шире обыкновенной улицы. Залитая ярким светом фонарей, она напоминала застывшую пустынную реку. Ракушка жужжала в ухе. «Следите за бегущим человеком! Следите за бегущим человеком! Он один, пеший! Следите!» Монтег попятился в тень. «Куда же я бегу?» — спросил он себя. «Никуда. Ему некуда было бежать. У него не было друзей, к которым он мог бы обратиться, кроме Фабера. И тогда он понял, что все это время инстинктивно бежал по направлению к дому Фабера, только бы повидать его, убедиться в том, что существует на свете такой человек, как Фабер, только бы знать, что Фабер жив, а не обуглился и не сгорел где-то там вместе с другим обуглившимся телом. Сильный свистящий шум в воздухе заставил его поднять глаза. В небо один за другим поднимались полицейские геликоптеры. Их было много. Казалось, кто-то сдул пушистую сухую головку с одуванчика. Перед ним была заправочная станция. Служащих нигде не видно. Заняты с клиентами. Обогнув здание сзади, Монтег вошел в туалетную комнату для мужчин. Через алюминиевую перегородку до него донесся голос диктора. «Война объявлена!» Снаружи у колонки накачивали бензин. Сидящие в автомобилях переговаривались со служащими станции. Что там о торах, о бензине, о том, сколько надо заплатить. Монтег стоял, пытаясь осознать всю значимость только что услышанного по радио лаконичного сообщения, и не мог. Ладно, пусть война подождет. Для него она начнется позже, через час или два. Он вымыл руки и лицо, вытерся полотенцем, стараясь не шуметь. Выйдя из умывальной, он тщательно прикрыл за собой дверь и шагнул в темноту. Через минуту он уже стоял на углу пустынного бульвара.
1: Дорогие друзья, прозвучала передача по страницам романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра. В это же время.

0: Хоральная прелюдия «Соль-мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Леонида Ройзмана.
1: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте. Сегодняшняя передача посвящена истории первой в России общины сестер милосердия. Она была основана в Петербурге в 1844 году и называлась Свято-Троицкой. Здание этой общины сохранилось на Второй Советской улице недалеко от Суворовского проспекта. В этом красивом старинном трехэтажном доме и сейчас находится медицинское учреждение Институт гематологии и переливания крови. Первая в России община сестер милосердия была создана по инициативе принцессы Терезии, супруги известного благотворителя Петра Георгиевича Альденбургского. Путешествуя по Европе, она в Варшаве познакомилась с устройством детской больницы, в которой за больными ухаживали сестры милосердия. В России это движение развивалось с 17 века. В Петербурге принцесса Терезия вдохновила на создание подобной общины нескольких знакомых ей дам из высшего света, которые объединились в дамский комитет. Первое собрание этого комитета состоялось в начале 1844 года во дворце принцев Альденбургских, который сохранился и находится на дворцовой набережной у Марсового поля, но сейчас в этом здании университет культуры. Дамский комитет во дворце принцев Альденбургских обсуждал вопрос об открытии в Петербурге общины сестер милосердия, совершенно нового для России заведения. Присутствовали на этом собрании и дочери императора Николая I, великие княгини Мария Николаевна и Александра Николаевна, которые активно поддержали идею создания общины. Для этого нужно было получить разрешение императора, собрать денежные средства и найти подходящих людей и помещения. Дом был вскоре найден в рождественской части города на Песках, так назывался район, где сейчас проходят Советские улицы, которые раньше назывались Рождественскими, по названию не сохранившегося до наших дней Христорождественского храма. Пока шло переоборудование этого дома для нужд общины, во дворце принцев Альденбургских придворные дамы шили белье для больных и форменную одежду для сестер милосердия. Форма первых сестер милосердия напоминала одежду католических монахинь – черное платье, платок на голове, свернутый наподобие шляпки или капюшона, пелеринка, наперстный крест и четки в руках. 9 марта 1844 года после молебна состоялось торжественное открытие первой в России общины сестер милосердия. Название она еще не имела. Ее называли «Общиной на песках», «Сердобольным заведением» или «Домом милосердия». В первый год в общину было принято 18 женщин для подготовки их к званию сестер милосердия. А в июле 1844 года скончалась дочь императора Николая I, великая княгиня Александра Николаевна. Она умерла от родов, ей было всего 19 лет. Не прошло и года со дня свадьбы ее с принцем Фридрихом Гессенским. Накануне 40-го дня со дня ее кончины при общине на песках состоялось освящение храма во имя Пресвятой Троицы, а на следующий день эту церковь посетили ее отец и брат, император Николай I и цесаревич Александр Николаевич, будущий Александр II. В храм поместили икону святой мученицы царицы Александры, покровительницы усопшей, и перед ней молились о упокоении юной великой княгини. В память о ней члены императорской семьи взяли под свое покровительство общину, и первым источником постоянных доходов для ее содержания стали проценты с капитала покойной великой княгини Александры Николаевны. Николай I сам утвердил устав, в котором были такие слова. «В 1844 году учреждено в Петербурге с разрешения нашего заведение общины сестер милосердия в память почившей дочери нашей, великой княгини Александры Николаевны. Устав был рассмотрен Государственным советом, утвержден правительствующим сенатом и подписан императором. Первые в России общины сестер милосердия брали пример с европейских, но много заимствовали из уклада женских православных монастырей. Для поступления нужна была рекомендация священника. Принимали женщин и девушек в возрасте от 20 до 40 лет, свободных от семейных обязанностей, незамужних и бездетных вдов. Вновь принятые назывались испытуемыми. Сестры милосердия их посвящали через 2-3 года обучения и служения. Все поступившие в общину жили почти по-монашески. общая молитва и трапеза, работа на послушаниях. За свой труд они денег не получили, находясь на полном обеспечении. Выйти за территорию общины можно было только с разрешения настоятельницы. Но в отличие от монахини, сестра милосердия по своему желанию могла покинуть общину, вернуться к родителям или выйти замуж, сняв себе звание сестры. В первые годы в сестры милосердия принимали женщин и девушек всех христианских вероисповеданий. Православных, католичек, лютеранок и представительниц других протестантских течений. Поэтому кроме православной в общине была и лютеранская церковь с органом, в которой совершились также богослужения по католическому обряду. Оба храма, православный и лютеранский, были освящены в честь Святой Троицы. Цели общины при ее основании были очень разнообразны. Попечение о бедных больных, утешение скорбящих, приведение на путь истинных лиц, предавшихся пороку, воспитание бесприютных детей и исправление детей с дурными наклонностями. В первые годы своего существования община состояла из 7 отделений. Женская больница, богадельня для неизлечимых, отделение сестер милосердия, пансион для девочек-сирот, дневной приют со школой для приходящих учениц, детское исправительное учреждение для девочек и отделение кающихся Магдалин для женщин, которые по причине прежней порочной жизни нуждались в нравственном исправлении. Первые 2 года общиной управлял дамский комитет, члены которого по очереди дежурили, наблюдая за порядком. Председательницей этого комитета была дочь Николая I, великая княгиня Мария Николаевна. Сохранились свидетельства о том, что она часто посещала больницу общины и ухаживала за больными наравне с сестрами милосердия. В общине бережно хранились форменное платье и косынка великой княгини, которую она надевала во время дежурств. Принцесса Терезия также несла дежурство, как сестра милосердия. В течение многих лет, до самой революции, попечителями и жертвователями Троицкой общины были члены семьи принцев Ольденбургских. Принц Петр Георгиевич на свои деньги выкупил дом на 2-й Рождественской улице, который первоначально был арендован общиной. Принцесса Терезия и великая княгиня Мария Николаевна лишь недолгое время могли прослужить в качестве сестер милосердия. Они были вынуждены вернуться к своим семейным обязанностям, но их труд в общине стал примером для сестер. В 1846 году на должность настоятельницы назначили Сару Биллер, которая была членом дамского комитета с основания общины. Она приехала в Россию из Англии, имея уже опыт благотворительной деятельности. Хотя она сама была протестантского вероисповедания, но с большим уважением относилась к православной церкви. Энергия и трудолюбие ее были изумительны. Она раньше всех вставала и позже других уходила на отдых. Она никогда не позволяла себе резкого слова, никогда не повышала голос, но все в общине безропотно ей подчинялись. В 1850 году, тяжело заболев и предчувствуя близкую кончину, Сара Биллер уехала на родину, в Англию. И после ее отъезда дисциплина стала ослабевать, хозяйство пришло в упадок, дела общины расстроились, и стал даже вопрос о закрытии общины. В течение 5 лет не находилось человека, способного возглавить общину, и обязанности настоятельницы были разделены между врачом, священником и старшей надзирательницей воспитательного отделения. Но коллективное руководство не принесло хороших результатов. В 1855 году на должность настоятельницы была назначена Елизавета Алексеевна Кублицкая-Пиатух, врожденная Волкова. Она происходила из старинного дворянского рода. Из-за болезни мужа ей пришлось долго жить за границей, где она самостоятельно познакомилась с деятельностью нескольких европейских общин сестер милосердия. После смерти мужа, обладая большим состоянием, она вернулась в Россию и проводила время в чтении духовных книг, занимаясь посильной помощью бедным. Получив предложение великой княгини Марии Николаевны возглавить общину сестер милосердия, Елизавета Алексеевна долго сомневалась, но согласилась и принялась за дело с такой энергией и таким пониманием, что порядок скоро был установлен, и установилась благодатная атмосфера совместного труда на благо страждущих. За 4 года ей удалось возродить общину, но это потребовало от нее постоянного напряжения. Нелегко управлять женщинами. Особенно сложно было водворить порядок и дисциплину в отделении Магдалин. Переутомившись, Елизавета Алексеевна подала в отставку и удалилась в Киевский Флоровский женский монастырь. 3 года жизни в монастыре под руководством опытных духовников вернули ей силы, и она снова согласилась на просьбу великой княгини Марии Николаевны снова возглавить общину. Ее возвращение стало праздником для сестер, которые очень ее полюбили и стали называть матушкой. В течение многих лет Елизавета Алексеевна Кублицкая была в переписке с митрополитом московским Филаретом Дроздовым. О его посещении Троицкой общины свидетельство не сохранилось. Но это можно предположить, так как по делам Святейшего Синода он часто был в Санкт-Петербурге и хорошо знал о деятельности общины. Он лично внес поправки в ее устав, неоднократно давал советы по ее устроению в письмах Кублицкой. Митрополит Филарет, например, считал, что отделение кающихся Магдалин неуместно там, где есть детский приют, что одежда сестер не должна быть черной, чтобы больным она не казалась погребальной, что разность вероисповеданий препятствует объединению сестер. К его совету прислушались, и с 1855 года в общину стали принимать только православных. Но те католички и протестантки, которые были уже приняты, так и остались в ней. Лютеранскую церковь закрыли, но больных по-прежнему принимали разных христианских вероисповеданий. Постепенно изменилась и форма сестер. Вместо одеяния, похожего на одежду католической монахини, появилось платье серого цвета, белый передник и белая косынка, напоминающая апостольник. Профессиональная подготовка сестер первоначально была сугубо практической и сводилась к обучению правилам ухода за больными и знанию некоторых лечебных процедур. Лишь с 1972 года врачи начали читать сестрам теоретические лекции по главным отраслям медицины, и с этого времени были введены экзамены для сестер. Тесные связи сложились у Троицкой общины с Николаевским военным госпиталем, который находился недалеко, на Суворовском проспекте, что позволяло ходить туда пешком. Врачи госпиталя работали и консультировали в общине, а сестры милосердия обучались уходу за больными в Николаевском госпитале. В 1877 году началась русско-турецкая война. 2 отряда сестер Свято-Троицкой общины были направлены на Балканы под руководством Кублицкой. Ей к этому времени уже исполнилось 65 лет, но, несмотря на свой возраст, она работала по-прежнему, разделяя с сестрами все их труды. Елизавета Алексеевна руководила действиями сестер с необыкновенным умением и кротостью, подавая пример трудолюбия и самоотверженности. К составу Свято-Троицкой общины были приписаны 9 дам из высшего общества, изъявивших желание стать сестрами милосердия на время войны. Под руководством врачей и опытных сестер они прошли при общине курс подготовки. Среди них была и баронесса Юлия Петровна Вревская, молодая вдова генерала Вревского, фрейлина императрицы. Во время войны многие сестры заразились и переболели тифом. 3 из них скончались, среди них и баронесса Юлия Вревская. Она умерла в болгарской деревушке, отказавшись покинуть раненых. На ее смерть Иван Сергеевич Тургенев, с которым она была знакома и вела переписку, написал одно из своих стихотворений в прозе.
1: «Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.

70-м годам XIX века первоначальные здания Свято-Троицкой общины стали ветшать, их постепенно сносили. По проекту архитектора Красовского было полностью перестроено здание женской больницы и построена новая мужская больница, открывшаяся в 1884 году. До этого больницу общины принимали только женщин. Больница общины становилась все более популярной, и многие старались попасть в нее. Их привлекало бесплатное лечение, чистота и внимательный уход. В этой больнице лечилась и игуменья Таисия, настоятельница Леушинского и Иоанна Богословского монастыря. Об этом она написала в своей книге «Записки игуменья Таисия». Постепенно община меняла не только внешний вид, но и внутреннее устройство. Некоторые отделения, первоначально входившие в нее, прекратили свою деятельность. Закрыли исправительную школу и детский приют. Богодельню общины стали принимать только сестер милосердия. Пришлось вывести из состава общины и отделения кающихся Магдалин, так как соседство с детскими учреждениями действительно оказалось неуместно. За время своего существования это отделение дало приют более 700 женщинам, большая часть из которых исправилась, и лишь несколько человек были исключены по неисправимости. Отделение кающихся Магдалин перевели на Выборгскую сторону, и оно дало начало Дому милосердия, целью которого стало возвращение раскаивающихся публичных женщин на путь честного труда. Это здание с церковью во имя Преображения Господня сохранилось до наших дней и находится на улице имени Арбеля. Школу для девочек при общине преобразовали в одну из первых санкт-петербургских женских гимназий, которая разместилась на 6-й Советской улице рядом с храмом Рождества Христова. Эту гимназию называли «Рождественской», и она пользовалась большой популярностью среди жителей района. В самом начале XX века для нее было построено новое здание у Смольного монастыря. После переезда гимназию стали называть именем принцессы Евгении Максимилиановны Альденбургской, которая была ее попечительницей. Сейчас это гимназия номер 157, и в ней создан музей истории этого учебного заведения, начало которому положила школа для девочек при Свято-Троицкой общине сестер милосердия. Деятельность сестер выходила за пределы общины. Их приглашали в частные дома для ухода за больными. Они служили и в других больницах города, например, в госпитале лейб-гвардии Преображенского полка на Кирочной улице и в детской больнице принца Альденбургского на Лиговском проспекте, ныне это больница имени Раухуса. Посылали сестер в Курск, Тверь, Ялту, Псков и Великие Луки для помощи в создании и управлении новыми общинами сестер милосердия. Во время эпидемии холеры сестры выезжали в Саратовскую и Нижегородскую область для помощи заболевшим. После смерти принца Петра Георгиевича Альденбургского и жены его принцессы Терезии попечителем общины стал их сын Александр Петрович с супругой Евгенией Максимилиановной. Он значительно расширил сферу деятельности общины. На его деньги был куплен участок земли на Аптекарском острове. Там открылась первая в Петербурге Пастеровская прививочная станция, первоначально входившая в состав Свято-Троицкой общины, и там трудились ее сестры. В 1890 году на базе этой Пастеровской станции был создан Императорский институт экспериментальной медицины. Отчеты общины, выпускаемые ежегодно, были адресованы на имя императрицы, и начинались они словами «Ваше императорское величество». Эти отчеты сохранили имена жертвователей общины с точным указанием суммы и пожертвованием в рублях и копейках. Были пожертвования и от лиц, пожелавших остаться неизвестными. В течение всех лет деятельности общины постоянными жертвователями ее были принц Альденбургский и другие члены императорской семьи. Доход общины складывался из ежегодных процентов с капитала великой княгини Александры Николаевны, а также членских взносов, церковного дохода, кроличного сбора, оплаты труда сестер в частных домах и платного отделения, открывшегося в конце XIX века для обеспеченных пациентов. В 1894 году отмечался 50-летний юбилей со дня основания общины. К юбилею была закончена по проекту архитектора Курзанова перестройка старых и постройка новых зданий, которые сохранились до наших дней. При общине тогда были мужская и женская больница, терапевтическим хирургическим отделением, палата для больных раком, а также амбулатория и аптека.
было специальное отделение для заболевших сестер милосердия и небольшая богадельня для них. Всего в общине было 105 мест, из них 40 платных и 65 бесплатных. В общине трудились 48 сестер милосердия и 16 испытуемых. К концу XIX века основной деятельностью общины стало лечение больных и образование сестер милосердия. Празднование 50-летнего юбилея общины состоялось 9 марта 1894 года. Утром в церкви собрались сестры милосердия во главе с настоятельницей. Ей тогда была Вера Агеевна Абаза. А также врачи, почетные гости и принц Александр Петрович Ольденбургский с супругой Евгенией Максимилиановной. Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский Палладий. В этот день после литургии митрополит посвятил сестры милосердия 4 испытуемых. На торжество прибыли император Александр III и императрица Мария Федоровна. После благодарственного молебна в храме их величество обошли помещение общины, беседовали с сотрудниками и пациентами. На прощание сестры хором пропели им «Боже, царя храни». После отъезда их величеств торжество продолжилось в зале, превращенном на один день из лаборатории в актовый зал и украшенный тропическими растениями. Там состоялся торжественный прием депутаций от различных учреждений и других общин сестер милосердия. Был прочитан высочайший рескрипт Александра III, в котором сказано, что во знаменование плодотворной деятельности общины для упрочения ее благосостояния Министерству финансов поручено ежегодно из государственных средств выплачивать по 5000 рублей Свято-Троицкое общение. Торжество закончилось роскошным завтраком от двора его императорского высочества принца Александра Петровича Ольденбургского. К юбилею была выпущена книга по истории Свято-Троицкой общины. Вскоре после начала Первой мировой войны, в октябре 1914 года, при общине были открыты двухмесячные курсы для подготовки сестер военного времени, которыми могли стать и замужние женщины. В таком случае они уже не жили в общине и не подчинялись ее строгому уставу. С началом войны в больнице общины был открыт госпиталь на 230 кроватей, половина из которых предназначалась исключительно для челюстных раненых, требующих специального лечения. Для этого были устроены зубоврачебные и протезные кабинеты. Часть сестер и врачей общины отправилась в действующую армию. Общины сестер милосердия существовали в России чуть более 70 лет. За это время они появились почти во всех губернских городах и даже в сельской местности. Перед революцией в Санкт-Петербурге было 9 общин сестер милосердия, но Свято-Троицкая была самой первой, и с нее брали пример. Вскоре после Октябрьской революции Свято-Троицкая община, как и остальные, была закрыта, но ее больница осталась в этом же здании, став государственным учреждением. Некоторые сестры милосердия и после революции продолжали работать там, но назывались они уже медицинскими сестрами. В 1922 году больница Свято-Троицкая община получила название в честь 5-летия Октября. Храм закрыли, с крыши убрали купол и звонницу. В здании разместилась первая в Санкт-Петербурге станция переливания крови, а затем с 1932 года Институт гематологии и переливания крови, который сейчас называется Российским научно-исследовательским институтом гематологии и трансфузиологии. В самом конце XX века началось постепенное возрождение церковной жизни в стенах института. По просьбе пациентов и с разрешения администрации в больницу института стали приходить священники исповедовать и причащать больных. Праздник Святой Троицы 2005 года была освящена домовая часовня на третьем этаже института напротив конференц-зала, в котором раньше размещалась Свято-Троицкая церковь общины. Настоятелем часовни был назначен протоиерей Виктор Иванов из Князь-Владимирского собора. Постепенно образовалось сестричество из прихожанок этого собора, большая часть которых закончила епархиальные курсы сестер милосердия. В 2009 году на крыше установили купол и крест. Нет только мемориальной доски на фасаде с напоминанием о том, что в этом здании, на Второй Советской, а прежде Рождественской улице, в доме номер 16, размещалась до революции первая в России Свято-Троицкая община сестер милосердия, которой в марте 2014 года исполнилось 170 лет со дня ее основания.

Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трифилова. Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Грёзы».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Валентина Пас. В Смольном состоялась церемония вручения профессиональных наград в преддверии Дня социального работника, который отмечается 8 июня. Почетные награды губернатора знаком отличия за заслуги перед Петербургом, за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения отмечены два сотрудника социальных учреждений нашего города. Один из них проработал в городской социальной сфере 58 лет, а другой – 47 лет. Почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Петербурга» были удостоены 19 человек, работники районных отделов социальной защиты, те, кто годами ухаживает за стариками и инвалидами, а также оказывает социальную поддержку ветеранам СВО и их семьям. Премии правительства Петербурга «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения» по 7 номинациям были отмечены 24 человека. Отдельно социальным работникам были вручены благодарности от председателя Законодательного собрания Петербурга. Их удостоились 7 человек. Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга о порядке предоставления субсидий общественным объединениям научных работников в целях развития их научно-просветительской, научно-исследовательской и педагогической деятельности. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурса. Получить их могут общественные объединения научных работников, зарегистрированные в качестве юридического лица и находящиеся в Петербурге. Правительство предоставляет субсидии научным обществам уже более 20 лет. В этом году на предоставление данного вида субсидий в бюджете Петербурга предусмотрено 4 миллиона рублей. В этом году для юных жителей Петербурга будет создано свыше 14 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили в городском центре занятости населения. В летний сезон планируют трудоустроить порядка 4,5 тысяч школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет. В центре занятости подчеркивают, что первый опыт работы помогает подросткам освоить базовые профессиональные навыки, понять ценность труда, почувствовать себя увереннее и сделать первые шаги в выборе будущей профессии. Ежегодная программа временной занятости для несовершеннолетних в свободное от учебы время формируется с учетом потребностей работодателей. Учащиеся могут попробовать себя в разных сферах городской экономики. От благоустройства и офисного делопроизводства до работы в учреждениях образования, здравоохранения, на промышленных предприятиях, в креативных индустриях, а также в библиотеках, музеях, учреждениях художественного творчества и при организации общественных мероприятий. Директор Центра занятости населения Петербурга Анна Харичева отметила, что ключевым преимуществом трудоустройства через центр является безопасность. На каждом этапе трудового пути от обращения до начала работы молодых соискателей сопровождают кадровые консультанты. Ребятам гарантированы проверенные работодатели, официальное оформление, безопасные условия труда и своевременная зарплата не ниже минимального размера оплаты труда согласно отработке – 16,5 тысяч рублей за полный месяц плюс дополнительная финансовая помощь от центра занятости. Согласно действующим нормативам, рабочее время подростков составляет от 4 до 7 часов в день в зависимости от возраста. В Петербурге с 1 июня стартовала неделя сохранения детского здоровья, приуроченная к Международному дню защиты детей. В рамках мероприятия эксперты расскажут, как уберечь детей от травм и приучить к здоровому образу жизни. Медицинские и культурные учреждения подготовили специальную программу. Запланированы прямые эфиры, телерепортажи, выступления на радио, посты в социальных сетях медицинских учреждений и организаций. Петербург по приглашению губернатора Александра Беглова прибыли первые 100 ребят из районов Дагестана, пострадавших от наводнения в конце марта нынешнего года. Дети будут отдыхать в лагере «Восход». Их ждут театральные фестивали, кинопросмотры и спортивные состязания. Для детей также подготовили культурную программу, которая включает посещение Кронштадта, Петергофа и экспозиции «Гранд-макет России». Всего в течение лета в наш город приедут на отдых 300 детей из Дагестана. Ранее Петербург отправил в Республику Дагестан более 30 тонн гуманитарного груза. В пострадавшие от аномальных осадков районы поступили генераторы, тепловые пушки, обогреватели, одежда и другие предметы первой необходимости. В Нижнем Новгороде подвели итоги финала чемпионата «Профессионалы» по компетенциям креативной индустрии и информационные технологии. В копилке петербуржцев 10 медалей. В индивидуальном зачете ребята заработали 3 серебряные медали, в командном – 1 золото, 3 серебра и столько же бронзы. Участниками и гостями финала чемпионата по двум компетенциям стали более 10 тысяч человек. В лесах Кировского района Ленинградской области стартовала весенняя кампания профилактики бешенства. Там работают ветеринары и местная станция. Они разложили 1000 доз вакцины рядом с Синявинскими высотами. Именно там живет больше всего лис, енотовидных собак и волков. Кампания проходит при поддержке коллег из Новосибирска, которые создали специальную технику, подходящую для ленинградских лесов. В лесах раскладывают полезную приманку «Рабистав». Внешне она напоминает брикет из мясокостной муки. Внутри находится капсула с вакциной, которая содержит живой штамм вируса бешенства. По словам ветеринаров, вакцина абсолютно безопасна для людей, окружающего мира и всех видов зверей.

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 22 градуса тепла. В среду, 3 июня, малооблачно, без осадков. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%. Ветер западный 1,3 метра в секунду. В четверг, 4 июня, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%. Ветер восточный 2,4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков, плюс 20, плюс 22 градуса. В четверг также без осадков, плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление будет в норме. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Шестого июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Медиоланский эдикт 313 года. Событие исключительного значения в истории. Этим документом, принятым по инициативе Константина Великого и под которым стоит, кроме его подписи, также и подпись Лактанция, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила по существу и языческая Римская империя. А вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. К Медиоланскому эдикту лежал долгий путь, длиной более чем в два века. Он начат был Нагорной проповедью и Голгофской жертвой. Он продолжен был вдохновенной миссией святых апостолов и их наследников. Вышедшее из тесных пределов Иудеи слово жизни вечной прорастало во все большем и большем множестве сердец, и люди самых разных сословий, от сенаторов до рабов, и люди самых разных народов, от иудеев и римлян до диких франков и кельтов, обретали блаженство нищеты духовной и устремлялись в могучем религиозном порыве к тому пределу, где возгорался светильник, дабы светить всем. И в этом прорыве их не могли остановить ни враждебность укоренившихся в мертвости языческой соплеменников, ни страшные гонения, устраиваемые властями. Кровь мучеников лишь укрепляла христиан. И из каждого сурового испытания, испытания, казавшегося смертельным, церковь выходила еще более сильной и с умножившимся числом своих преданных членов, не прибегая к силе, но единственно благодаря истовости своей глубокой веры и пламенности слова, церковь обретала лидирующее место в мире. В III веке было уже много тех, кто связывал именно с христианами будущее увядающего, раздираемого внутренними войнами римского мира. Но было много и тех, кто, мечтая о возвращении к языческой старине подлинных римских добродетелей, видел в церкви непостижимый их отравленному язычеством, зачарованному древним блеском Рима уму, смертельную угрозу империи. И вот к таким относился и выдающийся полководец, прославившийся победами над варварами, Деций. В середине столетия он обрушил на христиан гонения, всерьез вознамерившись их уничтожить, убедив себя в том, что именно христиане мешают обретению прежнего величия Рима. Однако спустя год Деций отправился к берегам Дуная, чтобы положить очередной блестящей своей победой конец дерзкому вторжению в Мезию и Фракию готских племен. Никто не сомневался в победе. Но на Дунае в 251 году Деций погиб вместе со своими легионами. Наследовавший Децию сенатор Валериан, заполучивший в 253 году императорский трон в ходе короткой, но кровопролитной схватки, гонения на христиан продолжил с новой и, пожалуй, еще большей силой. Церковь никак не встраивалась в систему исповедуемых Валерианом римских традиционных ценностей. По свидетельству Палеона и Евтропия, Валериан был человеком недалекого ума и ничтожных дарований. Последовательность и упорство он проявил лишь

Эдиктом 258 года все христиане, находившиеся на службе в государственной администрации, а равные сенаторы и всадники, то есть представители римской аристократии, исповедующие христианство, приговаривались к смерти, а имущество их конфисковывалось. Поразительно, до какой степени римские консерваторы боялись присутствия христиан во властных структурах. Лишенные мистического опыта, эти люди, люди типа Деция и Валериана, они воспринимали церковь как непонятную им по природе некую тайную организацию, которая угрожает интересам императорской власти. Вот за эти годы погибло множество невинных людей, и был нанесен удар, страшный удар по клиру, и прежде всего по епископату, в частности, погибли Киприан Карфагенский, Сикст Римский, Пруктуоз Тарагонский, многие другие. Спасаясь от репрессий, многие христиане уходили из Италии на север. И получилось так, что гонения укрепили христианские общины в Галлии и Альбионе. А вскоре Валериан начал войну с персами. И в 259 году в сражении при Эдессе потерпел страшное поражение, погубив свои легионы, и сам попал в плен к царю Шапуру. И в плену спустя менее года он и умер. И вот после этого гонения прекратились. Император Гален поспешил одним из первых же своих самостоятельных эдиктов 260 года не только положить конец репрессиям, но и вернуть христианам конфискованное имущество, ну, правда, сделать это удалось только частично. Появлявшиеся вслед за тем императоры сменяли друг друга с фантастической быстротой. Они боролись друг с другом за власть, ну, и им было не до христиан. Время это войдет в историю как эпоха 30 тиранов. Ну, впрочем, среди них было и два выдающихся по качествам властителя – это Аврелиан и Проб. Аврелиан был типом мрачным и жестоким. Так, во всяком случае, казалось. Проб – спокойным и рассудительным. Оба были выдающимися полководцами и дальновидными, энергичными администраторами. Оба были аскетами в личной жизни. Оба стремились к справедливости. Оба пробыли во власти лет 5, пока не были убиты своими алчными придворными. Аврелиан, правда, считал, что империи следует обновляться, превратившись в восточную деспотию, в то время как Проб мечтал о реконструкции золотого века принципата, но оба, и Аврелиан, и Проб, относились к церкви без предубеждения и без враждебности, хотя и без каких-либо ярко выраженных симпатий. В церкви они видели одну из самых мощных и стабильных институций империи, а в христианах многочисленную и самую стабильную группу налогоплательщиков, которая по неведомой им причине оказывалась наиболее лояльна к власти, более чем все остальные. Проб был убит взбунтовавшимися легионерами в Панонии, по иным сведениям, в Далмации. Случилось это в сентябре 282 года. Императорский трон захватил военачальник Кар, который объявил своим младшим соправителем сына Карина, а затем еще и совсем малолетнего сына Нумериана. Оставив малолетнего Нумериана в Риме, Кар направил старшего из сыновей Карина в Галлию, а сам отъехал в Восточное Средиземноморье, где начал готовить новую войну, войну против персов, но вскоре погиб в результате несчастного случая. По преданию, во время грозы в Кара попала молния. Примерно тогда же в Галлии легионеры убили Карина. Этот бездарный юноша отличался редкой растленностью, злобным нравом и грубостью, за что и поплатился. В Риме же префект Апр
Зарезал мать.

0: малолетнего Нумериана, видимо, намереваясь стать сам императором. На сходке солдат в Риме, где Апор собирался провозгласить себя властителем империи, его убил полководец Диокл, который тут же и был объявлен императором Цезарем, Гаем, Аврелианом, Валерием, Диоклетианом, Августом. А спустя несколько месяцев Диоклетиан взял себе соправителя, своего боевого товарища, опытного полководца Аврелия Максимиана, объявив о том, что спустя ровно 20 лет оба они добровольно уйдут в частную жизнь. Необходимость в соправителе объяснялась огромной территорией Римской империи, которую невозможно было контролировать уже одному человеку. Максимиану поручено было контролировать западную часть империи. Столицей его сначала был Медиолан, затем Равенна. Диоклетиан же контролировал восточную часть империи и имел столицу в Никомедии, это близ Мраморного моря. А спустя 8 лет, 1 марта 293 года, буквально перед началом гонения на христиан, было объявлено о наследниках, которым сразу присваивались титулы цезарей. Ими стали Констанций Хлор и Галерий младший. Констанций сразу получил в свое управление Галлию и Британию, а Галерий – провинции на Балканах. Вот так сложилась сложная система власти в римском мире, более известная как тетрархия, состоящая из двух августов, то есть старших императоров, каковыми на 293 год были Диоклетиан и Максимиан, и двух цезарей, то есть младших императоров, каковыми на тот же год были Констанций Хлор и Галерий. Впрочем, в тетрархии была своя вершина. Диоклетиан, единственный, имел дополнительную приставку в титулатуре – «доминус». Это только формально все августы и цезари были братьями и якобы были равны. Но на самом же деле только на Диоклетиана распространялась божественная полнота власти – именно он был инициатором всяких начинаний, равный и высшим арбитром. К первенству своему Диоклетиан, надо сказать, относился весьма ревниво. Время Диоклетиана непосредственно предшествовало Миланскому эдикту и подготовило римскую цивилизацию, хотя и с роковым для нее опозданием, переступить через предубеждение. Сформировавшиеся именно в эти годы, годы Диоклетианова правления, люди, они ведь и осуществили исторически закономерный переход от язычества к христианству. Сам Диоклетиан по сию пору относится к одним из самых противоречивых по оценке личности в истории. Немало тех, кто считает его гением бюрократии, активно искавшим новые формы выживания для Римской империи, но не меньше и тех, кто полагает именно его губителем этой империи и создателем той властной системы, вот той самой тетрархии, которая разрушила окончательно античную цивилизацию. Для либералов и апологетов демократии Диоклетиан ненавистен тем, что он окончательно отбросил в сторону, как бесполезную ветошь, остатки республики, тем, что упразднил принципат и установил режим классической восточной деспотии с характерным для нее обожествлением монархической власти, тем, что, облачившись в пурпур и парчу и украсив себя драгоценностями, и, водрузив на голову корону, стал требовать от подданных поклонения себе как Богу, так, как это было в Египте, в Вавилоне или в Ахеменидском царстве, и бывшие римские граждане, превратившись в рабов империи, теперь вынуждены были распластываться на церемониях ниц перед троном и целовать следы императорских пурпурных калик, ну а в случае особой милости и благорасположения край одежды властителя. А для христиан Диоклетиан ненавистен как инициатор последних в античности масштабных репрессий. Репрессий, которые призваны были изничтожить христианство и погубить церковь. Эти гонения оказались достаточно неожиданными по причине полной индифферентности самого Диоклетиана к вопросам религии, что, впрочем, весьма характерно для многих римлян эпохи упадка. Неожиданно и из-за того, что в его окружении было много христиан, причем занимавших весьма видные места в системе управления. Более десятилетия ничто не предвещало грозы, которая разразилась на коротком заключительном этапе его правления. Диоклетиан родился в Иллирии. На восточном берегу Адриатического моря случилось это не позднее 245 года, и, следовательно, к власти он пришел в возрасте около 40 лет. То есть в самом расцвете силы были еще в избытке, но уже имелся богатый жизненный опыт. В отличие от времени и места рождения, годы детства и юности Диоклетиана покрыты мраком. Даже его имени, что дано было ему при рождении, мы ведь на самом деле не знаем. Диоклом он себя называл, потому что так именовался городок, в котором он якобы родился. Во всяком случае, он не был благородного происхождения. Некоторые римские историки, ну, скажем, Аммиан Марцеллин и Лактаций, считали его сыном рядового чиновника-писца. Иные, ну, например, Евтропий, считали, что он был вольноотпущенником римского сенатора Аннулиана. А есть мнение, что он был и рабом, или относился к так называемым «детям легиона». Став императором, Диоклетиан не сделал ничего, чтобы внести ясность в этот вопрос. Очевидно лишь то, что Диоклетиан относился к тем римским правителям, кто, подобно Филиппу Арабу, Децию, Феодосию, были выходцами из низов общества и лишь благодаря упорству и выдающимся личным качествам, а равно, впрочем, и удаче, проделали тяжелый путь, долгий тяжелый путь наверх, к самой вершине властного Олимпа. И они хорошо знали суровые правила жизни и знали цену труду. В них сочетались в самых причудливых формах зависть и презрение к счастливчикам-аристократам. Они умели разбираться в людях, и они ценили преданность. Диоклетиан начал путь к власти простым легионерам еще при Галлене. Карьера его резко пошла вверх при Клавдии Готском, кстати, ведь тоже иллирийцы родом, как и Диоклетиан. Клавдии Готском, человеке, и это крайне редко во власти вообще, добросердечным и благородным. К сожалению, он рано умер во время чумной эпидемии. При грозном Аврелиане полководческий талант Диоклетиана был высоко оценен. Ему уже поручалось командование легионом. Признание это было особенно ценно, учитывая, что сам-то Аврелиан был одним из выдающихся полководцев древности. Он вообще-то очень интересная личность. Аврелиан умел вызывать трепет и ужас, но он был напрочь лишен патологической жестокости. В его яркой и фактурной натуре привлекает даже не столько дар воина, сколько его своеобразный юмор, его проницательность и его тяготение к справедливости. Вот при Аврелиане начинается стремительный рост в карьере Диоклетиана, а при Пробе Диоклетиан становится одной из ведущих фигур в империи. Видимо, в это время он стал предметно думать и об императорском пурпуре. Позднеримские биографы все в один голос утверждают, что о короне Диоклетиан думал чуть ли не с детства. Ну, это, скорее всего, вымысел. А вот когда он поднялся в высший эшелон власти, войдя в военную и политическую элиту, то, учитывая специфику времени, он просто не мог об этом не думать, ибо он был весьма амбициозен и деятелен. Несомненно, то, что во многих переворотах ему довелось участвовать, и, надо полагать, не в качестве последних фигур. Как-то он сказал: «Кабанов всегда убиваю я, а лакомым куском пользуются другие». Вот рассказавший об этом Аврелий Виктор утверждает, что когда-то, по преданию, когда Диоклетиан, возможно, даже еще не был Диоклом, где-то в Галлии было предсказано, что он станет императором после того, как убьет на охоте кабана. А поэтому Диоклетиан после 30 лет очень часто ездил на охоту, и кабанов он убивал много, но власть, она все время от него ускользала.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Звездный час наступил осенью 284 года. Диоклетиан в том году отправился в Сирию вместе с Каром, где должен был стать заместителем императора во время похода на персов. После гибели Кара от удара молнии Диоклетиан быстро возвращается в Рим, а в Риме он должен стать советником и охранителем юного Нумериана. Но к моменту возвращения Диоклетиана в Рим префект претория Апор убивает Нумериана, и Диоклетиан прибыл как раз в момент, когда солдаты легионов, расположенных в Лациуме, они собрались на сходку, на форуме. Они подняли Диоклетиана на трибуну, объявив его новым императором. Впрочем, решение было не единогласным. Надо сказать, солдат ведь собрал префект Апор, и с тем, чтобы императором провозгласили именно его. И появление Диоклетиана разрушило планы Апора, и люди Апора, возможно, и сам Апор в том числе, стали кричать, что Диоклетиан виновен в смерти Нумериана. Момент был смертельно опасный, но за плечами Диоклетиана недаром был богатый опыт общения с легионерами, опыт военачальника и политика. Он отлично чувствовал психологию толпы, и он произнес страстную речь, в которой клялся всеми богами и, беря этих языческих богов свидетелей, что он не виновен в смерти юного императора. А заключение речи было в высшей степени эффектно. Указав рукой на Апора, Диоклетиан прорычал как бы в праведном гневе: «Вот виновник убийства Нумериана», и, не давая никому опомниться, тут же пронзил префекта мечом. Гнев оправдывал убийство того, кто был главным соперником Диоклетиана за императорскую власть. Вот так выходец из Иллирии стал императором. А вечером, по свидетельству Вописка, Диоклетиан якобы сказал своим друзьям, которые пришли его поздравить, он сказал им так: «Наконец-то я убил назначенного роком кабана», имея в виду, конечно, Апора. Впрочем, убедив легионеров, Диоклетиан отнюдь не до конца убедил историков. Какие-то сомнения относительно его участия в судьбе Кара и Нумериана остались по сию пору. Возможно, Диоклетиан, покончив с Каром в далекой Сирии, кто будет разбираться, прибыл в Рим несколько раньше сходки легионеров на форуме. Возможно, между Апором и Диоклетианом имелся какой-то сговор. Они ведь были людьми одной профессии, одного возраста, и они хорошо друг друга знали по долгим годам службы. Возможно, Апор и Диоклетиан договорились о том, что они будут императорами-соправителями. Возможно, Диоклетиан в последний момент уже на форуме переиграл Апора. Ну, домыслы могут быть. Домыслы, правда, удел в большей степени не историков, а романистов. Диоклетиан, да, он страстно стремился к власти. Но вот среди свойств его очень непростого характера все же нет подлости. Нет подлости, а потому представляется невероятным участие Диоклетиана в убийствах что Кара, что Нумериана. Диоклетиан относился к людям холодным и скрытным, темперамента управляемого, ума крайне рационального и рассудительного. А потому в его гонениях на христиан не будет ничего от личной ненависти. Ничего. Вописк утверждает, что временами выражение лица императора приобретало устрашающие, зловещие черты, и было видно, как он борется со всплывающей из недр его характера жестокостью. Но сила воли у Диоклетиана была огромна, и он умел владеть собой. Благоразумие всегда побеждало эмоции. Свои решения Диоклетиан никогда не принимал под воздействием момента. Он все тщательно обдумывал, и часто решения оформлялись приказами спустя дни, недели, а то и месяцы, а бывало, что и годы. Следует особо отметить, власть для Диоклетиана не была, как у подавляющего большинства римских правителей, ценностью самодостаточной. Власть была нужна Диоклетиану для того, чтобы войти в историю спасителем обновленного римского мира. Хотя он и не был, это почти, наверное, римлянином по рождению, однако он не мыслил себя вне Рима и вне империи. Ради них и во имя их он воевал, рисковал жизнью, вел жизнь, полную смертельной опасности, жизнь и физически, и психологически изнурительную. Он из-за ничтожности своего происхождения не получил систематического образования. Начальные его знания носили характер сугубо практический и, так сказать, профессиональный. Это нападение, оборона, владение оружием, сооружение лагеря, переправы, выживание, в конце концов, в чрезвычайных обстоятельствах. Практицизм свойственен будет Диоклетиану и в дальнейшем. Однако то, что мы знаем о Диоклетиане как об императоре, свидетельствует о его обширных знаниях в самых разных областях. Он умел учиться. Конечно, было бы неверно называть Диоклетиана интеллектуалом, для этого ему недостает широты взглядов, да и рефлексии, но для несения бремени власти он, надо сказать, оснащен был весьма основательно. Источники утверждают, что Диоклетиан часто погружался в размышления, и при этом взгляд его сосредотачивался, а выражение лица становилось величественно воодушевленным. Аврелий Виктор свидетельствует, что император был полон высоких замыслов. Как и Аврелиан, император Диоклетиан хорошо понял, что традиционная форма принципата, при которой сохраняются не только республиканские институты, но, что важнее, сохраняется архаическая, то есть полисная, то есть республиканская философия власти, где власть есть сумма должностей, и взаимный договор правителя и сословий, прежде всего договор правителя с элитой и армией. Так вот, эта форма, она уже мертвая, и она реанимации не подлежит. Пройдет 1500 лет, и французский философ-просветитель Монтескье изложит свое видение на естественную форму государственного управления. По его мнению, для малых государств подобает республиканская форма, для крупных государств, ну, сегодня мы бы сказали мононациональных, форма просвещенной конституционной монархии, когда верховный, но потомственный правитель оказывается не над, а под законом. А вот для огромных же государств, то есть многонациональных, растянутых на континенты, для них подобает сакральная деспотия, что, конечно, предполагает и просвещенный характер этой деспотии, иначе какой бы Монтескье был просветитель. Но вот задолго до Монтескье к этому же соображению путем пристального наблюдения и целенаправленно практических размышлений пришел Диоклетиан. Империя объединяет множество народов, многие из которых имеют древнюю культуру и собственный опыт государственности. Народы эти разбросаны на огромных пространствах, в различных ландшафтах и в различных климатах. Смысл империи – внесение цивилизации в эти народы. Однако, развивая окраины, империя сама же усиливает их сепаратизм. Ведь, кроме всего прочего, империя приносит туда и понятие гражданства. И вчерашние варвары служат в армии, и в органах имперской муниципальной власти они становятся полноправными римскими гражданами, и, следовательно, они могут счесть центральную власть, то есть власть Рима, обретя самодостаточность, обременительной и нецелесообразной. А значит, они могут расторгнуть договор с этой властью. А, собственно, это уже и происходит. И процесс этот далее лишь будет усиливаться. Можно, конечно, отправить туда войска и разгромить инсургентов. И опять же, империя это уже делает. Но однажды, и, видимо, теперь уже очень скоро, империя не сможет достойно реагировать на все вызовы. Что же тогда будет? А тогда империя рассыпется, погибнет. Выходец из общественных низов, солдат и циник, ну, как, впрочем, и любой политик. Император Диоклетиан очень хорошо знал основополагающее значение идеи, той идеи, которая должна сцеплять воедино разбухшее и пестрое тело страны. И такой идеей, по причине мертвости римских добродетелей, должна была стать идея сакральности власти, превращение верховного правителя в живое божество, по примеру восточных держав. Был ли сам Диоклетиан религиозен? Это, конечно, за давностью лет вопрос открытый. Скорее всего, он, как и подавляющее число его коллег во власти, был суеверен и не более. То есть верил в духов места, он верил в месть духов умерших предков. Пожалуй, все. Атеизм ведь довольно рано поселился в выхолощенных душах римской элиты, которые ближе и понятнее были неоплатоники и прочие гностики, чем мистические вероучения. То, что, ища опоры для власти, ища той идеи, что соединяла бы империю Диоклетиан, что называется, прошел мимо христианства и не увидел в христианстве единственную по существу, безальтернативную, спасительную и универсальную форму возрождения империи, говорит весьма красноречиво о том, что Диоклетиан вполне в сердцевине своей атеистичен и совершенно лишен религиозного опыта. И до захвата власти, и долгие годы после этого в окружении Диоклетиана было довольно много христиан. Ну, в частности, ими были его жена Приска, его дочь Валерия. А церковь при всем при том пугала его своей исключительной живучестью, способностью даже после самых тяжелых и, как казалось, неминуемо смертельных испытаний возрождаться. Причем возрождаться в еще большей мощи, умножив число своих членов, умножив богатство и авторитет. Так что Диоклетиан скорее видел церковь как бы параллельным и немного тайным государством. Параллельное государство Римской империи. Вот что понимал Диоклетиан, и вот чего он опасался. И если империя преодолевала один за другим кризисы с каждым разом со все большим трудом и со все более заметными потерями, то церковь после всех испытаний только усиливалась. Это было непонятно, а то, что непонятно, то страшит. А ведь империя была смыслом жизни Диоклетиана. И в укреплении империи он видел смысл своей судьбы. Следовательно, формально-логическое и рационально-историческое, то есть обращенное к идеалам и образам прошлого мышления Диоклетиана, заставляло его видеть в церкви главную, внутреннюю, тайную угрозу существованию империи и гонения на христиан, они явились результатом более чем 20-летних раздумий. Только вступив в последний период своего правления и ужаснувшись того, сколь глубоко христианство упрочилось даже в легионах, он начал планомерные репрессии. Вот тогда храмы христиан подлежали разрушению, а имущество их конфисковывалось, их изгоняли со всех должностей, а те, кто оставался непримирим и публично сопротивлялся, предавали смерти. Следует, однако, заметить, что Диоклетиан, видимо, внутренне очень долго сопротивлялся решению о репрессиях христиан. Он попытался найти компромисс с церковью. Ну, предание свидетельствует, например, что римский епископ Кай, занимавший до 296 года, то есть в течение 13 лет римскую кафедру, был родственником Диоклетиана. Да и с позиции рационально-государственной опасно было восстанавливать против себя весьма многочисленную группу населения, пытаться разрушить церковь, быть может, самый прочный институт в империи. И сверх того, ведь именно на последние десятилетия III века приходилось много тяжелых военных конфликтов, и в частности подавление масштабного восстания в Египте, этой житницы империи, а среди легионеров было много христиан, и в том числе на высоких командных должностях. Император постоянно и долго, наверное, годами сомневался. Но на него оказывали мощное давление два человека, довольно близких ему. Это Максимиан и Галерий. Именно они были главными ненавистниками христианства. Фактически именно они спровоцировали кардинальное изменение в диоклетиановой политике по отношению к христианству. Максимиан, Марк, Валерий. По прозвищу Геркулий, то есть Геркулес, соправитель Диоклетиана, он сильно уступал старшему коллеге по уму и известен был более своей свирепостью. Как утверждает Аврелий Виктор, а ему вторит Евтропий и Лактанций, Максимиан отличался крайней необузданностью нрава, распущенностью, корыстолюбием и тупостью. То есть он являл по своим качествам полную противоположность своему патрону-соправителю. Выражение лица его было неизменно недобрым и хищным, склонен был Максимиан и к коварству, которое, однако, по причине его недалекости было всегда шито белыми нитками. Вот, правда, воином он был, да и в самом деле, умелым и отважным. Назвать его стратегом было бы, конечно, сильным преувеличением, но исполнителем приказов он оказывался безупречным. Именно долгая служба с Диоклетианом, особенно в Галлии, сделала Максимиана человеком Диоклетиана. Конечно, Максимиан был чудовищем, но он был для патрона-соправителя, то есть для Диоклетиана, предельно ясен, прозрачен и прогнозируем. И кроме того, отрицательные, во множестве отрицательные качества Максимиана, они ведь хорошо оттеняли добродетели, ум, спокойствие Диоклетиана. И чем более ненавидели Максимиана, тем более ценили, уважали и любили Диоклетиана. Вот жестокосердие, с которым Максимиан управлял в своих подконтрольных территориях, оно было чрезмерным. Диоклетиан пытался ограничить эту безмерную жестокость и корыстолюбие своего соправителя. Ведь подчинением Максимиана была Италия и Африка, а там было много богатых сенаторов и всадников, и с его ведома против наиболее состоятельных из них выдвигались обвинения. Они арестовывались и чаще всего погибали в застенках, а имущество конфисковывалось и большей частью присваивалось хозяинам Италии. Будучи сам человеком низкого происхождения, Максимиан ненавидел аристократов. Будучи сам безграмотным, он ненавидел людей образованных, будучи глубоко порочным, лживым и ни во что не верующим, он ненавидел людей достойных и исполненных веры. Христиане поэтому были ему особо ненавистны. Упорство, с каким Максимиан добивался репрессий в отношении христиан, имело вообще-то не слишком большое отношение к вере. Второй Август презирал все религии. Его упорство больше имело отношение к неутолимой ненависти, которую Максимиан питал к аристократии. С одной стороны, он очень боялся аристократических заговоров, а с другой – жаждал обогащения. А еще он жаждал унижения знатных родов, от которых ему, наверное, когда-то в ранней юности пришлось пострадать. Так получилось, что христианство в Риме, в Италии, пустило мощные корни именно в среде верхних сословий. Многие сенаторы, патрики, всадники, они были христианами или сочувствующими христианам. Так что, добиваясь гонения на христиан, Максимиан добивался на самом деле получения согласия на репрессии против аристократических кланов. В конечном счете, на удовлетворение затаенной страсти возвысившегося плебея унизить тех, кого он считал счастливчиками по рождению, всех этих потомков Юлиев или Клавдиев, которые даже и теперь не скрывали своей брезгливости в отношении хозяина Италии. Теперь Галерий Гай Валерий Максимиан. А вот эта фигура более сложная. В течение более чем 60-летней жизни его мировоззрение проделало такие невероятные зигзаги, что отличить юного Галерия от зрелого Галерия и их обоих от Галерия, приближающегося к старости, столь же сложно, как найти сходство между юношей ослепительной красоты, это было еще до Диоклетиана, и чудовищной тучности и безобразности стариком, а это уже после Диоклетиана. Грубость и обаяние, добрые и злые качества в Галерии переплетались с исключительной прихотливостью. Он, как и Максимиан, происходил из самых низов общества. Когда-то, в детстве, ему довелось пасти скот на берегах Дуная. Долго он будет носить неприглядную кличку Арментарий, то есть скотовод, пастух, ненавидел эту кличку. Возвышением своим он обязан прежде всего Максимиану, ну и, конечно, Диоклетиану. Аристократов Галерий, как и Максимиан, ненавидел люто. Да, и люто им завидовал. Даже то, что сам Диоклетиан стал его тестем, то, что Галерий был женат на Валерии, дочери императора, между прочим, глубокой христианки, вот даже это не выправило всех его комплексов. А вот настойчивая же агитация Галерия против христиан, она должна была, скорее всего, спасти репутацию и положение, а, возможно, и жизнь самого Галерия. Получив в 293 году в управление Балканы, он и стал, между прочим, тогда ответственным за ведение боевых действий против варваров и ответственным за нерушимость римских границ по Дунаю. Вообще-то Галерий был отличным воином, но опыта самостоятельного ведения боевых действий, да еще столь масштабных, не имел. И оказавшись, так сказать, на хозяйстве, а Диоклетиан в это время отъехал подавлять восстание в Египте, Галерий растерялся. Ряд грубых провалов, связанных не только с прорывом обороны варварами, но и с восстаниями в Дакии и Моэзии, они легко могли поставить крест на блестящей карьере балканского Цезаря. Известно, что после одного из объяснений с Диоклетианом, случившимся при сходе войска, объяснение относительно неудач, Галерий бежал долго за колесницей императора Диоклетиана, вымаливая у него прощение. Вот пока Диоклетиан таким образом публично унизил своего Цезаря. Это был, конечно, жест политический, и это был жест почти равнозначный черной метке. Необходимо было срочно найти виновника, то есть козла отпущения. И в качестве такового Галерий указал на христиан, которые якобы отказывались выполнять приказы. И Галерий знал, как болезненно отреагирует Диоклетиан на такое известие. Армия ведь была основным фундаментом императорской власти. Разные причины объединили Максимиана и Галерия относительно христиан, которых они, между прочим, рискуя самим существованием империи, готовы были принести в жертву собственному властолюбию, алчности и карьере. Им удалось общими усилиями и провокациями возродить сомнения и страхи у стареющего Доминуса и направить их в нужное для себя русло. Вот так был подготовлен крутой поворот в политике Диоклетиана, когда гонения на христиан стали неизбежны.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15 часов 10 минут.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Президент России встретился с руководителем фонда «Круг добра». На Филиппинах продолжается строительство храма святителя Николая Чудотворца. Об этих и других событиях более подробно. 1 июня президент России Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко, председателем правления фонда поддержки детей с орфанными заболеваниями «Круг добра», сообщает патриархия.ру. Фонд был создан указом президента России в 2021 году. Фонд может закупать препараты, не зарегистрированные в России. Средства поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Организация постоянно расширяет перечень заболеваний, по которым возможно оказание помощи детям. Владимир Путин проводит встречи с протоиереем Александром Ткаченко регулярно. Председатель правления фонда «Круг добра» сообщил президенту, что в последнее время в России открылись десятки орфанных центров, выявляющих редкие заболевания на ранних стадиях. С 2021 года уже более 30 тысяч детей получили помощь. Перечни закупаемых лекарственных препаратов продолжают расширяться. В прошедшем году экспертный совет фонда разрешил к закупке еще 13 препаратов для лечения 17 заболеваний, для которых ранее полностью отсутствовала терапия. Президент России Владимир Путин поблагодарил фонд «Круг добра» за проделанную работу. 1 июня в Международный день защиты детей при Московском храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Останкино состоялось открытие нового дома для мамы и очередного центра гуманитарной помощи. Новый дом для мамы стал 87-м по счету приютом для женщин, открытым при участии Русской Православной Церкви, а новый центр гуманитарной помощи пополнил список из свыше 270 уже действующих подобных центров, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности. В новом приюте одновременно смогут проживать 6 семей с детьми. Срок пребывания определяется индивидуально. Также в новом центре семьи и одинокие женщины с детьми смогут бесплатно получить одежду, коляски, кроватки, лекарства, продукты и средства гигиены. На открытии управляющий северо-восточным викариатством Москвы митрополит Звенигородский Арсений совершил молебен в храме в Останкино, а затем осветил помещение нового дома для мамы. Новый приют и центр гуманитарной помощи стали подразделениями церковного дома для мамы, созданного Синодальным отделом по благотворительности в Москве еще в 2012 году. За это время около 2000 женщин получили в нем временное проживание и почти 100 тысяч человек гуманитарную помощь. На Филиппинах продолжается строительство православного храма во имя святителя Николая Чудотворца. 25 мая настоятель прихода совершил чин освящения новосооруженных креста и купола, которые в этот же день были подняты и установлены на строящуюся церковь, сообщает телеграм-канал Филиппинско-Вьетнамской епархии. Приход святителя Николая находится в отдаленной части острова Минданао, вдалеке от многих других православных общин Филиппин. Долгое время верующие не имели собственного храма, а богослужебная жизнь проходила в стесненных условиях. Храм в честь святителя Николая Чудотворца призван стать постоянным местом молитвы, совершения таинств и духовного просвещения для местных православных христиан, сообщает Global Orthodox. На острове Лусон Республики Филиппины сформировалась община верующих, которая попросила принять ее в Русскую Православную Церковь. 28 мая с новообразованной общиной встретились секретарь Филиппинско-Вьетнамской епархии иеромонах Корнилий Молев и клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Маниле иеромонах Иоанн Гандаяо, сообщает епархиальный сайт. Ранее члены общины острова Лусон направили митрополиту Манильскому и Ханойскому Павлу прошение о принятии их в Русскую Православную Церковь. На встрече отец Корнилий и отец Иоанн вместе с верующими наметили шаги по катехизации и развитию общины. Завершился демонтаж конструкции бывшего промышленного предприятия, которое долгие годы размещалось на территории столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе. В настоящий момент реставраторы продолжают восстанавливать исторический храм 17 века и ведут работы в северном пределе храма. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе является уникальным памятником архитектуры 17 века. Его возвели в 1682-84 годах как первый полковой храм в России. За прошедшие столетия храм неоднократно менял свой облик, а в советское время его территория и помещения использовались для производственных нужд. Восстановление храма продолжается уже несколько лет при поддержке государства, Русской Православной Церкви и благотворителей. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
5: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
6: Записи справки по телефонам 985 49 33 и 982 40 19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
7: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
6: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами программа «Жили-были дети». И сегодня у нас в гостях Ася. Здравствуй, Ася.
4: Здравствуйте.
3: Ксюша.
5: Здравствуйте.
3: И Соня.
6: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я очень рада, что вы пришли сегодня, и я рада, что у нас с вами есть возможность поговорить об одном из самых удивительных произведений в русской литературе. И об одном из произведений, которые сильнее, может быть, чем какие-то другие, повлияли на образ нашего города. Да, потому что многое, что сказано в этой короткой повести, мы все знаем, даже если мы и не помним, что это сказал Пушкин. Это повесть Пушкина «Медный всадник». Повесть в стихах. Но он сам ее называет «Медный всадник», петербургская повесть, написанная в 1833 году.
7: Не читали? Советуем.
3: Вот давайте мы обсудим «Медного всадника» и посмотрим, что там есть сложного, непонятного, странного, скучного или, наоборот, интересного для нас сегодня. Потому что, согласитесь, что книжка написана почти 200 лет назад. Да, сейчас у нас 14-й год, а это все он сделал в 1833. Ну, теоретически она могла бы и устареть. Вот как вам кажется, это произведение современное или такое уже только историческую ценность имеющее?
5: По-моему, только историческую.
3: Только историческую.
5: Я недавно слышала, что это вообще легенда. Ну и как легенда, не думаю, что она сейчас была бы актуальна.
3: В каком смысле?
5: Ну вот как Брэдбери мы обсуждали.
3: Угу.
5: Все, что он писал много-много лет назад, происходит сейчас. Но то, что вот Пушкин пишет в «Медном всаднике», мне не кажется, что это сейчас происходит.
3: Угу. Что скажете, девочки, как вам? Ну, согласны?
6: Мне, с одной стороны, понравилось, а с другой стороны, нет, потому что мне было жалко этого молодого человека и его возлюбленную.
3: То есть ты любишь истории с счастливым концом?
6: Да.
3: Ася, что ты хотела сказать?
4: Ну, вот это мне повесть понравилась, несмотря даже на ее печальный конец. Но, с другой стороны, мне больше нравится кратость больше.
3: Да.
6: Ну, мне кажется, что Асе просто неинтересно, потому что там так все это долго описывается, одно и то же, поэтому к концу уже скучно.
5: Кажется длинным, потому что мало событий, в принципе. И вот поэтому я не очень понимаю, ну, сути.
3: Угу. То есть тебе нравятся книжки, в которых есть четко артикулированный сюжет? События, отношения, какое-то движение, где происходит все время?
5: Ну да.
3: Правильно я поняла? Ой, я вам скажу одну историю. У меня есть один такой знакомый. И к нему однажды подошел сын его друга и сказал: знаете, а вот мне как-то Бах не очень нравится. И он ему сказал: знаешь, дорогой, а это твои проблемы. То есть, если нам не нравится Бах или какой-нибудь Рафаэль или Пушкин, это наша проблема. Мы должны понять, почему то, что нравилось поколением наших предков, да, то, что абсолютно признано вершиной поэзии или музыки, почему я остаюсь к этому глухим? Почему я не могу воспринять эту красоту, которую многие-многие люди до меня воспринимали? Вот давайте мы с вами про это и попробуем поговорить, потому что действительно здесь есть тема для разговора.
5: А вот, да. Вот что я хочу спросить. Тут же как бы особенного сюжета, наполненного какими-то событиями, нет.
3: Угу.
5: Тут просто история о том, что вот во время наводнения погибла возлюбленная этого человека, и он сошел с ума.
3: Да.
5: Вот, собственно, и все. А почему называется «Медный всадник»?
3: А вот это хороший вопрос. Вот прежде всего я бы хотела обсудить этот вопрос, который Ксения поставила, о том, а что здесь, собственно, происходит, о чем это написано. Что это такое? И для того, чтобы понять, что это такое, Вот я спрошу вас одну вещь. А вы читали «Медного всадника» вслух или про себя?
5: Про себя.
6: Про себя.
3: Про себя.
4: А я читала его половину про себя, половину вслух.
3: И?
4: Ну, вот та, которая про себя читала, она как бы не была такой красочной, которую я вслух читала.
3: Вот стихи надо читать вслух. Потому что, в отличие от прозы, поэзия, она очень большое значение придает форме и звучанию слова. То есть если, ну вот тот же самый Пушкин, он сказал однажды, проза требует мыслей и мыслей. В прозе тоже бесконечно важен ритм построения фразы, да, какие-то слова, какие-то образы и так далее, и так далее. Но в принципе в поэзии мы можем отвлечься от всех вот этих обстоятельств, и мы можем обратить внимание просто на то, что думает автор и как он строит свою мысль. В прозе это так, но в поэзии это невозможно совершенно. И я вам сейчас вот прочитаю какой-нибудь маленький кусочек просто. И вы мне скажете, хорошо это или нет. «Люблю тебя, Петра, творенье. Люблю твой строгий, стройный вид. Невы, державное течение». Береговой ее гранит,

и говор балов, а в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней, однообразную красивость в их стройно зыблемом строю, лоскутье сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия, вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут, и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание. Об ней, друзья мои, для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ. То есть, видите, Пушкин, на самом деле, он же говорит какие-то слова, которые нужны не для того, чтобы мы что-то узнали. Это не детектив, это не литература страстей и приключений, а это возможность увидеть. Вот мы с вами видели «Белые ночи» 1500 раз в своей жизни, да? Но только он сказал вот эти замечательные слова, благодаря которым мы понимаем, что мы видели. Про этот прозрачный сумрак, блеск безлунный, и ясно спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и так дальше. То есть это, прежде всего, возможность войти в какое-то состояние. Да? Поэзия, она позволяет нам вот немножечко отвлечься от своей повседневной жизни и войти в какой-то другой мир, совершенно другой. Это первое, что я хотела вам сказать, да, что это слова, которые вот очень вкусно просто произносить и слушать. Гораздо интереснее, чем просто читать глазами. А второе, вот тоже Ксения задала вопрос, просто очень точный, не в бровь, а в глаз. А это история. Ну, понятно, что вот молодой человек, вот девушка, там она погибла, но он сошел с ума. Все, конечно, всем сочувствуем, всех жалко. А она к нам имеет какое-то отношение или нет? Сегодня. Еще один вопрос Ксения задала тоже. Она говорит, а почему это называется «Медный всадник», если там вообще-то про Евгения и невесту его, которую звали Параша? Почему главный герой — «Медный всадник», если совсем про другую историю? Так вот, давайте мы с этим разберемся. Вот Евгений. Этот самый Евгений, смотрите, о чем он думает. И, ну вот представьте себе, вот могли об этом же думать ваши родители или какие-нибудь старшие братья. И так домой пришед, Евгений стряхнул шинель, разделся, лег. Но долго он заснуть не мог в волненье разных размышлений. О чем же думал он? О том, что был он беден, что трудом он должен был себе доставить и независимость, и честь, что мог бы Бог ему прибавить ума и денег, что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка, что служит он всего 2 года. Он также думал, что погода не унималась, что река все прибывала, что едва ли с Невы мостов уже не сняли, и что с Парашей будет он дни на 2, на 3 разлучен. То есть о чем человек думает? А он думает о том, что он и не дурак, и из хорошей семьи, а должен он своим трудом пробиваться. Только труд может ему доставить и независимость, и честь. А это проблема, которая, ну вот куда как актуальна в любые времена. Потому что, если честно, мы все приходим в жизнь, в которой нас никто не ждет. Ну, нас, конечно, дома любят, и это большое счастье, что у нас есть там братья, сестры, родители, дети, да? И они всегда нам радуются. Но вообще-то ты вышел на улицу, и все на тебя так смотрят и говорят, а ты кто такой? Ты очень умный? А неизвестно, докажи. Ты хочешь, чтобы тебе там заплатили приличную зарплату? Ну, так ты сделай что-нибудь такое удивительное. А рядом с нами есть замечательные, например, акционеры ОАО «Газпром», которые ни на секунду не краше нас, не умнее, да? В общем, ничего такого особенного делать не умеют. Менеджеры в «Газпроме», наверное, очень умные и квалифицированные.

0: люди, которые просто вложили какие-то свои там акции очень удачно. И теперь у них эта газовая золотая труба, она вот так открылась, и человек раз так поворачивает кран, оттуда течет. А Пушкин про это написал 200 лет назад, что ведь есть такие праздные счастливцы ума недальнего, ленивцы, которым жизнь куда легка. То есть этот герой, он ровно такой же, как мы. И проблемы у него те же самые. Потому что проблема какая? Что жизнь к нему не ласкова и не легка для него. Мы не можем сказать, что он такой уж прям несчастный, потому что у него есть невеста. И он от нее только что вернулся. А дальше-то вот уже и начинается самое интересное. Потому что этот человек, который был готов на многое ради счастья с этой девушкой, да, ведь он говорит, что я готов жениться, пусть нам будет тяжело, но я и молод, и здоров, трудиться день и ночь готов. И вот он мечтает о том, как они будут жить с этой чудесной парашей, как они родят деток и будут совершенно счастливы. То есть он строит планы на счастливую жизнь практически. И вдруг оказывается, что за одну ночь все это разрушено. То есть получается, что эта история такая незамысловатая. Это на самом деле история о судьбе. А это история на все времена. Сейчас тоже так бывает. Сколько угодно. Вышел утром человек на работу, а потом его машина сбила, и на этом кончилось все. И все планы, все его надежды, все какие-то там его привязанности, его любовь, его красота, все это разрушено за одну секунду. То есть эта история, она ведь про нас на самом деле, да? Ведь в чем как бы этот конфликт медного всадника? А в том, что вот есть маленький человек, а мы все маленькие люди. Ну, есть, конечно, может, у нас пара-тройка там президентов, премьер-министров, но остальные-то мы все маленькие люди. И у этого маленького человека есть надежда на счастье. И эта надежда разрушена судьбой. И тут он задает массу прекрасных вопросов, этот герой. И эти вопросы, они тоже бесконечно современные, потому что и мы бы то же самое спросили. Помните, там есть такой момент, когда уже началось наводнение, уже там все улицы превратились в реки и площади в озера, уже там очень трогательно царские генералы поплыли спасать людей по городу. И что забавно, Пушкин делает примечание, он называет имена этих двух генералов. Он говорит, что это были граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф. И вот это примечание, ну, если понимать, в чем дело, оно потрясающее. Потому что Милорадовича застрелили декабристы во время восстания на Сенатской площади 14 декабря 1925 года. А что касается Бенкендорфа, то это был личный враг Пушкина. Потому что это был начальник третьего отделения такой полиции политической, которая Пушкина бесконечно преследовала. То есть он берет двух людей, которых... Ну, там декабристы, и он сам, может быть, не очень. И он делает их прекрасными. Просто ради справедливости жизни. Представляете, какой молодец? Нам бы никогда такое не пришло в голову своего врага возвеличить. Что?
1: Да нет, молодец, конечно.
0: Конечно, молодец. Так вот дальше. Когда уже все это началось, там страшная суматоха, город весь покрыт водой. Вы помните, какой был уровень воды? Я вам скажу. Это было самое страшное наводнение в 1824 году. И тогда вода поднялась на 2 метра 4 сантиметра выше ординара. Или 2 метра 10 сантиметров. У нас есть такой памятник на Исаакиевской площади. Знаете, там стоит на мойке такая стела, да, и там такими большими чугунными лентами уровень воды. Так там этот уровень выше набережной. А надо еще иметь в виду, что эта вода, она же не была как в тазике, такая спокойная. Там же еще волны метались, то есть ветер сильный, да, волна там, может быть, ну, я не знаю, 2 метра поднялась Нева, а еще на 2 метра, может быть, взлетали эти волны. То есть все первые этажи зданий были залиты. Там просто вода стояла в комнатах до потолка. И вот в это время Евгений сидит верхом на льве, тоже известно где. Этот дом сохранился, и он до сих пор эти львы стоят, про которых Пушкин написал. И вот о чем он думает. Сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Он страшился, бедный, не за себя. Он не слыхал, как подымался жадный вал, ему подушвы подмывая, как дождь ему в лицо хлестал, как ветер буйно завывая с него и шляпу вдруг сорвал. Его отчаянные взоры на край один наведены недвижно были, словно горы из возмущенной глубины вставали волны там и злились. Там буря выла, там носились обломки. Боже, Боже! Там, увы, близехонько к волнам, почти у самого залива забор некрашенный, да ива и ветхий домик. Там они, вдова и дочь, его параша, его мечта. Или во сне он это видит, или вся наша и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей. Вот это, на самом деле, может быть, ключевые слова, потому что Евгений задает самый настоящий вопрос. А вопрос этот вот в чем заключается. А не является ли вся наша жизнь просто каким-то жестоким экспериментом? То есть у Евгения, у него самый серьезный вопрос. Во-первых, вообще Бог-то есть или нет? Или вся наша жизнь – это только пустая какая-то суета? Жил и умер. А второй вопрос – если Бог есть, то так ли он добр, как про него рассказывают в церкви? Потому что если он добр, то почему? Почему вся жизнь человека из-за какого-то наводнения рушится за одну ночь? Почему умирают те, кого мы любим? Это вопрос, на который не так легко ответить. Как только мы попадаем вот в эту ситуацию предельного страдания. Вот был человек хороший, любимый. Раз у него рак, и через 2 недели он в гробу. А ты стоишь рядом и рыдаешь, и думаешь, а что все это было? Неужели Бог не мог услышать наши молитвы и не мог его спасти? Почему я должен вот терять своих любимых людей одного за другим? И Евгений ровно этот вопрос задает. И это один из важнейших вопросов в жизни. Правда же? Поэтому мне кажется, что книжка не так уж далека от основной проблематики. Потому что Пушкин взял, ведь он как сделал? Гениально. Он взял совершенно конкретный исторический момент. Ну вот было такое значительное событие. Петербургское наводнение 1824 года. Но он на примере этого события, он рассматривает те проблемы, которые нам всем, вне зависимости от наводнений, приходится решать. Как построить свою жизнь, да, и как выдержать страдания, если вдруг это страдание нашу жизнь просто разрушает и перечеркивает ее пополам. И теперь давайте про медного всадника. Почему медный всадник называется это все это дело? Тут мы должны вернуться к началу и увидеть вступление к медному всаднику. А вступление это начинается какими словами? На берегу пустынных волн стоял он, дум великих пол. Ну, кто такой он, довольно очевидно. Кто это?
1: Петр Первый.
0: Конечно, Петр Первый, да, основатель города. И заметьте, что Пушкин его не называет по имени. Он его потом назовет по имени, когда будет говорить про город. Град Петров, люблю тебя, Петра Творение. А вначале... Хотя вот я сегодня об этом подумала, а что ему мешало? Вот взял бы и написал. На берегу пустынных волн стоял Петр, дум великих пол. А что, плохо? Ну, согласных многовато. Ну, не страшно, все равно произносится. Пушкин пишет «он», и он это «он» даже выделяет курсивчиком таким. Потому что «он» здесь – это не совсем человек. А кто?
1: Создатель какой-то.
0: Создатель. Что он думал, этот чудесный? И думал он, от сель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам и запируем на просторе. То есть он думает про что? Про великие геополитические задачи. Шведу мы угрозим, все там возможные державы к нам пришлют свои корабли, и будет здесь центр международной торговли. А кроме того, это будет окно в Европу. Заметьте, что про людей, которые будут жить в этом городе, вообще не сказано ни слова. И цель города – назло надменному соседу. Тогда хочется спросить, а может ли быть прекрасным уютным местом для жизни то, что сделано назло? Но вот мы живем все в Петербурге, вы даже живете на Васильевском острове по соседству с той несчастной парашей, которая погибла, да? Вот город, собственно говоря, сырой, холодный. Конечно, он безумно красивый. Мы все Петербург любим. Но жить-то здесь не очень. Здесь тогда становится понятно, что каким-то таинственным образом страдания этого бедного Евгения, они связаны с поступком Петра Великого. Более того, и действия Невы связаны с этим поступком Петра Великого, потому что Нева сражается с ним. Она протестует против того, что сделал он. И тогда здесь точно так же, как у Брэдбери, но только гораздо мягче. Пушкин вот он как-то рассчитывает на то, что мы будем думать. Здесь тогда мы видим вот тот же самый конфликт, ну, скажем, природы и цивилизации. Да? Петр сделал то, чего делать было нельзя. Он поставил город на берегах реки, которая каждую осень от ветра выходит из своих берегов. Зачем он это сделал? А ему хотелось доказать, что человек сильнее. Вот мы настроим там набережных гранитных, еще что-нибудь придумаем, и мы природу победим. Но со стихиями так поступать нельзя. Поэтому Нева до сих пор время от времени пытается выйти из берегов. Получается, что есть две таких силы мощных. Это природа и вот эта железная воля Петра Великого. И они вот так вот сталкиваются друг с другом. А жертвой становится тот самый Евгений. И тогда становится понятно, что эта история еще и про отношения человека и государства. Потому что прекрасный Петр на своем коне горячем, это же символ государственной мощи России. И поэтому Евгений бедный, он сумасшедший, но не до конца. Потому что он четко понимает, кто виноват. Заметьте, Нева погубила его невесту, и он мог бы метаться вдоль берегов Невы и грозить ей кулаком. Претензии должны быть к Неве, а у него их нет. Потому что он видит точно, кто виноват. Он еще когда сидел на этой площади, еще не безумный, еще не знал, что невеста умерла, он смотрел на памятник, и он что видел? И обращен к нему спиною в неколебимой вышине над возмущенную Невою стоит с простертую рукою кумир на бронзовом коне. Вообще-то, мой опыт, он показывает, что чаще всего, конечно, государственная власть повернута к нам спиной, потому что у нее большие задачи, и все наши великие правители, они всегда смотрят вперед, и они как бы на нас не оглядываются. Кто может, выживает, а кто не может, ну что ж. И Пушкин про это написал. Он написал про то, что потом, через там 100 лет, будут писать разные европейские авторы. Про то, что жизнь человека в государстве – это всегда конфликт. Бронзовому памятнику нельзя ничего рассказать, его нельзя разжалобить, с ним невозможно поговорить. И поступок Евгения, который погрозил рукой этому памятнику, это великий поступок, потому что после этого бронзовый кумир увидел его, и он за ним погнался. И озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется всадник медный на звонко скачущем коне. И во всю ночь безумец бедный, куда стопы не обращал, за ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Вот это тяжелозвонкое скакание по потрясенной мостовой – это вещь. Потому что, видите, государство, оказывается, оно может когда-то даже на человека обратить внимание. И Евгений этого добился. Ну вот, примерно про это медный всадник.
2: Может, просто он не хотел признавать своих ошибок.
0: Медный всадник?
2: Вообще, в принципе, даже живой Петр Первый.
0: Мы все-таки должны понять, что здесь не совсем про Петра Первого, а именно про государственную власть. Конечно, государство не любит признавать свои ошибки, потому что иначе оно не устоит. А для того, чтобы люди доверялись вот этой государственной власти, вот этому звонко-скачущему коню, нужно, чтобы все были уверены, что он никогда не ошибается. А поэтому государство, даже если оно совершает ошибки, оно никогда не признает это. Пушкин, он вот эту главную проблему, да, что человек перед государством, он всегда как вот этот маленький, хрупкий безумец перед медным всадником. И он про это сказал, Пушкин, и даже эту поэму не запретили, что совершенно потрясающе. Потому что это, может быть, самая жесткая в русской литературе критика вот этой самодержавной государственной власти. А Пушкин так умно про это написал, что никто ничего особенного и не заметил. Ну да, действительно, это такая городская легенда про ожившую статую. Вот так.
1: Ну, очень хитрая вообще. Молодец.
0: Молодец. Ну что, айда Пушкин?
1: Да.
0: Спасибо всем за участие. Дорогие слушатели, мы сегодня перечитывали «Медного всадника» с Соней, Ксюшей и Асей. Спасибо всем, кто нас слушал. И до новых встреч в эфире радио.
1: До свидания.
2: До свидания.

3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Надежда Тэффи. Троицын день. Кучер Трифон принес с вечера несколько охапок свежесрезанного душистого тростника и разбросал по комнатам. Девочки визжали и прыгали, а мальчик Гриша ходил за Трифоном серьезный и тихий и уравнивал тростник, чтобы лежал гладко. Вечером девочки побежали делать к заветрему букеты. В Троицын день полагается идти в церковь с цветами. Пошел и Гриша за сестрами. — Ты чего? — крикнула Варя. — Ты мужчина, тебе никакого букета не надо.
1: — Сам-то ты букет! — поддразнила Катя-младшая.
0: Она всегда так дразнила. Повторит сказанное слово и прибавит: «Сам-то ты!» И никогда Гриша не придумал, как на это ответить, и обижался. Он был самый маленький, некрасивый и вдобавок смешной, потому что из одного уха у него всегда торчал большой кусок ваты. У него часто болели уши, и тетка, заведовавшая в доме всеми болезнями, строго велела затыкать хоть одно ухо, чтобы насквозь тебя через голову не продувало. Девочки нарвали цветов, связали букеты и спрятали их под большой жасминовый куст, густую траву, чтобы не завяли до завтра. Гриша подойти не смел и приглядывался издали. Когда же они ушли, принялся за дело и сам. Крутил долго, и все ему казалось, что не будет прочно. Каждый стебелек привязывал к другому травинкой и обертывал листком. Вышел букет весь корявый и неладный, но Гриша точно того и добивался, осмотрел его деловито и спрятал под тот же куст. Дома шли большие приготовления. У каждой двери прикрепили по березке, а мать с теткой говорили о каком-то помещике Катамилове, который завтра в первый раз приедет в гости. Непривычная зелень в комнатах, и помещик Катамилов, для которого решили заколоть цыплят, страшно встревожили Гришину душу. Ему чувствовалось, что началась какая-то новая страшная жизнь с неведомыми опасностями. Он осматривался, прислушивался и, вытащив из кармана курок от старого сломанного пистолета, решил припрятать его подальше. Вещица была очень ценная. Девочки владели ею с самой Пасхи, ходили с нею в палисадник на охоту, долбили ею гнилые доски на балконе, курили ее как трубку, да мало ли еще что, пока не надоела и не перешла к Грише. Теперь, в предчувствии тревожных событий, Гриша спрятал драгоценную штучку в передней под плевательницу. Вечером перед сном он вдруг забеспокоился о своем букете и побежал его проведать. Так поздно, да еще один, он никогда в саду не бывал. Все было не то что страшное, а не такое, как нужно. Белый столб, что на средней клумбе, его тоже удобно было клупать курком, подошел совсем близко к дому и чуть-чуть колыхался. Поперек дороги прыгал на лапках маленький камушек. Под жасминовым кустом было тоже неладно. Ночью там росла вместо зеленой серая трава. И когда Гриша протянул руку, чтобы пощупать свой букет, что-то в глубине куста зашелестело, а рядом у самой дорожки засветилась огоньком маленькая спичечка. Гриша подумал: «Ишь, кто-то уж поселился!» И на цыпочках пошел домой. «Там кто-то поселился!» — сказал он сестрам.
1: «Сам-то ты поселился!» — поддразнила Катя.
0: В детской к каждой кроватке нянька Агашка привязала по маленькой березке. Гриша долго рассматривал, все ли березки одинаковые. «Нет, моя самая маленькая, значит, я умру». Засыпая, вспомнил про свой курок и испугался, что не положил его на ночь под подушку и что мучится теперь курок один под плевательницей.
1: тихонечко поплакал и заснул. Утром подняли рано, причесали всех гладко и раскрахмалили вовсю. У Гриши новая рубашка пузырилась и жила сама по себе. Гриша мог бы в ней свободно повернуться, она бы и не сворохнулась. Девочки гремели ситцевыми платьями, твердыми и колкими, как бумага. От того, что троица, и нужно, чтобы все было новое и красивое. Заглянул Гриша под плевательницу. Курок лежал тихо, но был меньше и тоньше, чем всегда. «За одну ночь чужим стал», — упрекнул его Гриша и оставил пока что на том же месте. По дороге в церковь мать посмотрела на Гришин букет, шепнула что-то тетке, и обе засмеялись. Гриша всю обедню думал, о чем тут можно смеяться. Рассматривал свой букет и не понимал. Букет был прочный, до конца службы не развалился, и когда стебли от Гришиной руки сделались совсем теплые и противные, он стал держать свой букет за головку большого тюльпана. Прочный был букет. Мать и тетка крестились, подкатывая глаза, и шептались о помещике Катамилове, что нужно ему оставить цыпленка и на ужин, а то засидится и закусить нечем. Еще шептались о том, что деревенские девки накрали цветов из господского сада, и надо Трифона прогнать, зачем не смотрит. Гриша смотрел на девок, на их корявые красные руки, держащие краденые левкои, и думал, как Бог их будет на том свете наказывать? Подлые скажут, как вы смели воровать? Дома снова разговоры о помещике Катамилове и пышные приготовления к приему. Накрыли парадную скатерть. Посреди стола поставили вазочку с цветами и коробку сардинок. Тетка начистила землянику и украсила блюдо зелеными листьями. Гриша спросил, можно ли вынуть вату из уха. Казалось неприличным, чтобы при помещике Катамилове вата торчала. Но тетка не позволила. Наконец, гость подъехал к крыльцу. Так тихо и просто, что Гриша даже удивился. Он ждал невесть какого грохоту. Повели к столу. Гриша стал в угол и наблюдал за гостем, чтобы вместе с ним пережить радостное удивление от парадной скатерти, цветов и сардинок. Но гость был ловкая штука. Он и виду не показал, как на него все это подействовало. Сел, выпил рюмку водки и съел одну сардинку, а больше даже и не захотел, хотя мать его упрашивала. «Небось, меня никогда так не просят», — подумал Гриша. На цветы помещик даже и не взглянул. Гриша вдруг понял. Ясное дело, что помещик притворяется. В гостях все притворяются и играют, что им ничего не хочется. Но, в общем, помещик Катамилов был хороший человек. Всех хвалил, смеялся и разговаривал весело даже с теткой. Тетка конфузилась и подгибала пальцы, чтобы не было видно, как ягодный сок въелся около ногтей. Во время обеда под окном раздался гнусавый говорок нараспев. «Нищий пришел», — сказала нянька Агашка, прислуживавшая за столом. «Неси ему кусок пирога», — велела мать. Агашка понесла кусок на тарелке, а помещик Катамилов завернул пятак в бумажку. Аккуратный был человек. И дал его Грише. «Вот, молодой человек, отдайте нищему». Гриша вышел на крыльцо. Там на ступеньках сидел старичок и выгребал пальцем капусту из пирога, корочку отламывал и прятал в мешок. Старичок был весь сухонький, грязненький, особой деревенской земляной грязью, сухонькой и непротивной. Ел он языком и деснами, а губы только мешали, зарезая туда же в рот. Увидя Гришу, старичок стал креститься и шамкать что-то про Бога и благодетелей, и вдов, и сирот. Грише показалось, что старик себя называет сиротой. Он немножко покраснел, засопел и сказал басом: «Мы тоже сироты. У нас теткин маленький помер». Нищий опять зашамкал, заморгал. Сесть бы с ним рядом, да и заплакать. «Добрые мы», — думал Гриша. «Как хорошо, что мы такие добрые! Всего ему дали, пирога дали, 5 копеек денег». Так захотелось ему заплакать с тихою сладкою мукой, и не знал, как быть. Вся душа расширилась и ждала. Он повернулся, пошел в переднюю, оторвал клочок от покрывавшей стол старой газеты, вытащил свой курок, завернул его в бумажку и побежал к нищему. «Вот это тоже вам!» — сказал он, весь дрожа и задыхаясь. Потом пошел в сад и долго сидел один, бледный, с круглыми, остановившимися глазами. Вечером прислуга и дети собрались на обычном месте у погреба, где качели. Девочки громко кричали и играли в помещика Катамилова. Варя была помещиком, Катя — остальным человечеством. Помещик ехал на качельной доске, упираясь в землю тонкими ногами в клетчатых чулках, и дико вопил, махая над головой липовой веткой. На земле проведена была черта, и как только помещик переходил ее клетчатыми ногами, человечество бросалось на него и с победным криком отталкивало доску назад. Гриша сидел у погреба на скамеечке с кухаркой, Трифоном и нянькой Агашкой. На голове у него по случаю сырости был надет чепчик, делавший лицо уютным и печальным. Разговор шел про помещика Катамилова. «Очень ему нужно, — говорила кухарка, — очень его нашими ягодами рассыропишь». «Шардинки в городу покупала, — вставила Агашка. — Очень ему нужно, поел да и был таков, бабе за 30, а туда уж привораживать». Агашка нагнулась к Грише. «Ну чего сидишь, старичок? Шел бы к сестрицам поиграл. Сидит, сидит, как кукса». «Очень ему нужно», — тянула кухарка моток своей мысли, длинный и весь одинаковый. «Он и не подумал». «Няня Агаша», — вдруг весь забеспокоился Гриша, — «кто все отдает бедному несчастному, тот святой? Тот святой?» «Святой, святой», — скороговоркой ответила Агашка. «И не подумал, чтобы вечерок посидеть, поел, попил, да и прощайте». «Помещик Катамилов!» — визжит Катя, толкая качель. Гриша сидит весь тихий и бледный. А дутлые щеки слегка свисают, перетянутые тесемочкой чепчика. Круглые глаза, напряженные открыто, смотрят прямо в небо.

3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Франциско Таррага «Воспоминания об Альгамбре».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Усадьба «Сосновка» на Октябрьской набережной перешла в собственность Петербурга. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов. Ансамбль ждет комплексная реставрация, которая коснется дома, парка и гидротехнической системы. Когда работы будут завершены, в «Сосновке» откроют музей и общественные пространства. Особняк на берегу Невы является примером русской эклектики конца XIX века. Усадьба была построена для полковника, позже генерала Александра Чернова по проекту Александра фон Гогена, мастера, который создал Суворовский музей и дом Матильды Кшесинской. Помимо архитектурной ценности, усадьба славится ландшафтным парком с пейзажной посадкой деревьев и системой прудов, созданной еще в начале XIX века. Губернатор Александр Беглов сообщил, что Петербург будет участвовать во всероссийском конкурсе на звание библиотечной столицы России. По словам губернатора, у Петербурга есть все основания получить этот статус и принять в 2028 году Всероссийский библиотечный конгресс. Решение было принято по инициативе президента Петербургского библиотечного общества и директора Центральной библиотеки имени Маяковского Зои Чаловой. Александр Беглов также подчеркнул, что библиотеки являются важнейшей составляющей петербургской культуры. За последнее время в городе была проведена масштабная модернизация, в результате которой библиотеки превратились в современные центры знаний и общения. На сегодняшний день в нашем городе функционирует более 200 библиотек. Их читательская аудитория составляет почти 800 тысяч человек. Ежегодно в библиотечных залах проходят десятки тысяч мероприятий. В Петербурге стартовал 12-й сезон проекта «Книжные аллеи». До сентября на Малой Конюшенной улице будет работать большая ярмарка. Со среды по субботу на площадке будут проводить творческие программы. Гостей ждут концерты, литературно-музыкальные чтения и театрализованные постановки. В планах наступающего лета проведение специальных тематических недель, недели искусств, молодежи, петербургской поэзии, а также театральных недель. Также в рамках книжных аллей впервые пройдет неделя русского языка ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вход на книжные аллеи свободный. В петербургском метрополитене стартовал новый музыкально-поэтический салон, посвященный отечественной литературе. Первое мероприятие приурочили к запуску проекта «Станция литературная» и предстоящему дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. На станции метро «Пушкинская» артисты читали стихотворения и отрывки из произведений классика. Подобные культурные встречи в петербургском метрополитене планируют проводить на регулярной основе примерно один раз в 2 месяца. Каждое новое событие цикла будет посвящено известным деятелям русской литературы. Проект стал продолжением масштабной городской инициативы «В метро с книгой». Кинолента «Аничковский рай», подготовленная командой Петербургского дневника, победила в номинации «Лучший документальный фильм» на телекинофоруме «Новая реальность». Событие прошло в Нижнем Новгороде. Награду главному редактору издания Кириллу Смирнову вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Фильм рассказывает об истории и современности Дворца творчества юных. Героями ленты стали выпускники Аничкова дворца – балетмейстер Олег Виноградов, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Андрей Борисенко, депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова, а также действующие преподаватели и воспитанники. Особое место уделили наставникам, которые работали во дворце в разные годы. Кинокартина стала 11-й документальной работой петербургского дневника. Каждый фильм посвящен городу, знаковым явлениям, событиям и личностям. Музыкально-драматический театр «Буф» готовит премьеру спектакля «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Первые показы пройдут 4, 5 и 20 июня. Новая постановка заявлена как сказка для взрослых со счастливым концом. Спектакль сопровождается живой музыкой. В постановке задействованы заслуженные артисты России Мурат Султаниязов, Вячеслав Семенов, Алексей Романович и другие артисты театра. 4 июня на новой сцене Мариинского театра в рамках фестиваля «Петербургские сезоны» состоится российская премьера оперы Генделя «Тамерлан». Постановка будет представлена Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. В спектакле задействовано 160 артистов, прибывших из Узбекистана, Испании и Аргентины. Главные партии исполнят бас Женисбек Пиязов, тенор Хуан Санчо, сопрано Вероника Канхеми и актриса Юлдуз Раджабова. К постановке привлекли хор Республики Узбекистан, коллектив народных инструментов и ансамбль «Карнай-Сурнай». Мировая премьера оперы состоялась в 2024 году в Ташкенте. С 4 по 7 июня на территории кронштадтского кластера «Остров фортов» состоится музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта». Событие, которое входит в культурную программу Петербургского международного экономического форума, организовано Комитетом по развитию туризма Петербурга. Для гостей подготовлено более 60 разнообразных активностей. 6 и 7 июня в парке «Остров фортов» будет работать музыкальная сцена. Вход свободен. 9 июня петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить музей «Императорские яхты». Акция пройдет в честь 354-й годовщины со дня рождения Петра Великого. Как рассказали в пресс-службе Государственного музея-заповедника Петергоф, посетители узнают, с чего начиналась морская слава России, как развивался флот в XIX веке, какая яхта считалась настоящим шедевром кораблестроения, а также на какой императорской яхте был устроен настоящий коровник. Музей «Императорские яхты» расположен на территории Нижнего парка. Туда нужно приобрести входной билет. На экскурсию билеты можно оформить только на официальном сайте музея-заповедника. Гостей ждут в музее 9 июня с 10:30 до 16:30. Экскурсии будут проходить по сеансам. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 21 градус тепла. В среду 3 июня будет малооблачно, без осадков. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%. Ветер западный 1,3 метра в секунду. В четверг, 4 июня, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%. Ветер восточный 2,4 метра в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: 6 июня приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 6 июня проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Савертинская. Творчество Антона Брукнера. Передача первая.
1: Мы поговорим еще об одном композиторе. Несколько более старшим по возрасту, но несущественно. И, главное, продвинувшим все дальше в своем музыкальном творчестве, если можно вообще говорить о каком-то движении в музыке, был совершенно удивительный музыкант и человек Антон Брукнер. Он родился в 1824 году, то есть был старше Брамса на 3 года. Но они как будто бы принадлежат к разным эпохам. Он как раз из тех, кто жил как бы вне времени. Не знаю, насколько ощущал он себя человеком XIX века, но вел он себя как человек XVIII века, причем во всем. Он отдал свое творчество почти исключительно симфонии. Кроме симфонии им написаны только «Тедеум» и несколько «Месс». Брукнер был совершенно лишен каких бы то ни было черт романтического художника того времени. Он вырос в патриархальной среде, впитал в себя все ее взгляды и до конца жизни, как это ни удивительно, сохранял облик простодушного деревенского музыканта. Он ощущал разлад между тем, каким он чувствовал себя и обществом, которое его окружало, и от чужой, непонятной и часто враждебной ему жизни он уходил в собственный мир, а именно в религию и в простоту крестьянского быта. И в его творчестве, в котором он обращался к верхнеавстрийскому фольклору, к старинным, самым старым слоям народной песенности, к хоралу, он, может быть, сам, не желая того, слышал современность. И тогда в его музыке возникали страницы, предвещающие и Малера, который, кстати, его очень любил, очень ценил, и порой даже Шостаковича.

Все симфонии Брукнера в чем-то похожи друг на друга. Они все четырехчастные, тогда как к этому времени многие уже начинают свои эксперименты и делают симфонию, кто трехчастный, кто обращается вообще к одночастной. А симфонии Брукнера созданы как бы по одной схеме. Но это отнюдь не схематизм в примитивном его смысле. У меня такое впечатление, что он в 9 своих симфониях создал 9 храмов, возносящихся в небеса. А храмы, как известно, строятся по одному архитектурному принципу. И вот так и симфонии Брукнера. Первые части всегда строгие, серьезные. Причем, в отличие от обычных симфоний, других симфоний, в них не 2, а 3 основных образа. Глубокие сосредоточенные адажио становятся лирико-психологическим центром симфонии, это вторая часть. Широко развернутые скерцо насыщены народно-песенными и танцевальными оборотами, а финалы отличаются огромными размерами и величием образов. И при том, это только внешние черты, потому что на самом деле каждая из 9 симфоний Брукнера глубоко индивидуальна. Итак, родился он в 1924 году в австрийской деревне, в семье, опять-таки, школьного учителя. Поскольку в круг школьного учителя обязательно входила музыка, непременное владение многими инструментами и основами теоретических дисциплин, так что отец композитора владел органом и даже импровизировал на нем, играл на скрипке, виолончели, кларнете, и очень скоро сын его, росший в атмосфере музыки, очень быстро научился тоже играть и на клавишных инструментах, и на скрипке. С 10 лет пел в школьном хоре, иногда заменял отца за органом. В 1837 году, то есть, когда Брукнеру еще не было 13 лет, отец его скончался, оставив вдову с 5 детьми. И в августе этого года Антона зачислили в так называемую народную школу при монастыре Сан-Флориан. Здесь он получил разностороннее общее образование, и продолжались его занятия на органе, клавире и скрипке. Поскольку он не представлял иного пути, чем путь его отца, он отправился в Линц для получения звания помощника учителя. В 1941 году сдал выпускной экзамен, был послан работать в маленькую деревню. Ну, как я уже говорила не один раз, школьные учителя получали очень скромное вознаграждение. Но любовь к преподаванию к своим ученикам ему помогала преодолевать жизненные трудности, и скоро он завоевал симпатию, особенно среди любителей музыки. Правда, крестьяне находили его органные импровизации чересчур сложными и непонятными. Отдавая большое время своим основным занятиям, тем не менее Брукнер старательно изучал произведения Баха, находил время для сочинения собственной музыки. Но, к сожалению, его начальник скоро стал замечать, что это все отвлекает его помощника от непосредственных обязанностей, и кончилось тем, что Брукнера выгнали. Монастырское начальство, которому он подчинялся, перевело его в другую деревню. К счастью, с большим окладом. Он имел возможность помогать матери, бедствовавшей с младшими детьми. Кроме того, новый его начальник относился к музыкальным занятиям сочувственно. И постепенно музыка стала занимать все большее место в его жизни. Он уже написал хоры, песни, кантаты, органные прелюдии, фуги. Пользуясь прекрасной монастырской библиотекой, он тщательно изучает партитуры старинных мастеров

Его назначают органистом монастыря. И вот так он и ведет жизнь, в сущности, ничем не отличающаяся от жизни музыкантов за 100 лет до него. Он также служит при монастыре, также получает свои задания. Ну, не знаю, можно ли их назвать послушанием, поскольку он не является монахом. Но, тем не менее, он живет в такой скромной, патриархальной обстановке и совершенно не представляет себе, какова жизнь в центрах, в городах. Вообще урбанизм ему крайне чужд. Особенностью Австрии тех лет было то, что если столица Вена была, конечно же, вполне современным городом, то в провинции эта вот жизнь так и продолжалась, как у Моцарта, который служил в капелле епископа Зальцбургского, или как у Гайдна, который полностью зависел от своего господина князя Эстергази. Но Брукнер, хотя, казалось бы, и примиренный с этим, все-таки начинает остро ощущать свою зависимость и особенно душевное одиночество. Пытаясь найти выход из этого положения, он участвует в конкурсе органистов в Линце и в 1856 году получает там место городского органиста. Потом его удостаивают чести играть в соборе Зальцбурга на праздновании столетия Моцарта. И, наконец, еще через 2 года он становится известен в Вене. В одной из газет появляется статья, которая рассказывает о выдающемся органисте, импровизаторе в свободном и строгом стиле. И вот, наконец, он решается приехать в Вену. В 1861 году он сдает экзамены в Венской консерватории по органной игре и теоретическим предметам. Ему 37 лет. Присутствовавший на экзамене известный дирижер Гербек сказал, он должен был бы испытывать нас, а не мы его. Но в то же время Брукнер считает, что он еще недостаточно образован и обращается еще к одному педагогу, у которого проходит курс анализа форм и инструментовку. И вот этот педагог, некто Кицлер, знакомит его, наконец, с современной музыкой, сочинениями Листа и Вагнера. Оперы Вагнера производят на Брукнера невероятное впечатление. – И он так увлекается Вагнером, что Ганслик позднее, который, напомню, был сильнейшим музыкальным авторитетом Вены, становится непримиримым врагом Брукнера до самой его смерти. Лишь к 40 годам Брукнер, наконец, решает написать симфонию. Но, по мнению его педагога, эта симфония – больше ученическая работа. И поэтому вслед за ней Брукнер пишет еще одну симфонию, которая позднее, много позднее, становится известной под таким забавным номер ноль. И лишь в 1865-66 годах появляется симфония, которую Брукнер уже признал как первую симфонию. Только тут он почувствовал, что ученичество кончилось. 60-е годы – это трудный период в жизни Брукнера. В 60-м году умерла его мать, единственный по-настоящему близкий ему человек. Девушка, в которую он влюблен, отвергла его предложение. Кроме того, тяжелый труд привел его к депрессии с симптомами душевной болезни, от которой он потом страдал много-много лет. У него появилось навязчивое стремление пересчитывать все встречавшиеся предметы. Окна домов, листья на деревьях, звезды на небе. В общем, все, что он видел. И только любовь к музыке поддерживает композитора. Спасение ему пришло неожиданно. В Вене скончался один из его бывших учителей, который перед смертью назвал Брукнера как самого достойного своего преемника. И хотя жизнь в столице пугала Брукнера, он, тем не менее, в середине 1868 года становится преподавателем контрапункта и гармонии в консерватории Общества друзей музыки.
И несмотря на то, что он уже получил звание профессора, очень скромный по натуре, он в течение семестра слушал в университете лекции по истории музыки того самого Эдуарда Ганслика, который потом станет его нещадно преследовать. В Вене-то Брукнер оказался в мире, совершенно не похожем на тот мир, в котором он жил раньше. К этому времени достигла предела полемика между поклонниками Вагнера и брамсианцами, которых насмешливо называли браминами, то есть между представителями оперного творчества и программной музыки, и представителями так называемой чистой, непрограммной музыки в классических традициях. Брукнер не принимал никакого участия в этой полемике, но тем не менее почему-то именно Брукнер стал предметом ожесточенных нападок знаменитого критика. Это было тем более несправедливо, что сам-то Брукнер работал именно в той области, которую Ганслик приветствовал, в жанре непрограммной симфонии. Но, разумеется, все новаторские достижения Вагнера в области гармонии и инструментовки не могли пройти мимо Брукнера, и композитор очень страдал от этой язвительной, несправедливой критики, но был не принципиален в вопросах творчества. «Они хотят, чтобы я писал по-другому. Я мог бы, но не хочу». И застенчивый, и мягким характером он ничего не мог противопоставить своему жестокому гонителю, боялся его. Известно, что когда одна из венских газет решила написать о Брукнере статью, он умолял репортера: «Только, пожалуйста, не порицайте Ганслика из-за меня, так как гнев его ужасен. Он в состоянии уничтожить человека, с ним невозможно бороться». Конец цитаты. Существует анекдот, что когда его уже маститого композитора много лет спустя император спросил, чего бы он желал получить в качестве высочайшей милости, бедняга ответил: «Ваше Величество, сделайте так, чтобы Ганслик перестал ругать меня». Брукнер был глубоко верующим человеком. Он регулярно посещал церковь, снимал шляпы перед лицами духовного звания, шептал молитвы, когда слышал вечерний благовест. Несколько раз он пытался как-то устроить свою личную жизнь, пытался жениться, но ухаживал с поистине деревенской неуклюжестью и неизменно дарил своим избранницам Библию. Неудивительно, что хотя он и делал предложение по всем правилам, всегда получал отказ. Впрочем, довольно быстро утешался. Однажды на вопрос приятеля, почему он не женится, он ответил с очаровательной улыбкой: «Но мне же некогда, я сочиняю четвертую симфонию». Однако он сочинял и четвертую симфонию, и потом пятую, шестую. И тем не менее, ни одна из них не получала признания. Хотя, например, после исполнения третьей симфонии, которую Брукнеру пришлось дирижировать самому, хотя дирижером он был неважным, кто-то заметил, что если бы Брамс был в состоянии написать подобную симфонию, зал был бы разрушен от оваций. А третья симфония тоже не получила признания, хотя эта музыка, на мой взгляд, поистине великая.

Лишь с исполнением седьмой симфонии в конце 1884 года, когда Брукнеру исполнилось уже 60 лет, к нему пришло признание. Этому способствовало не только величие и красота самого произведения, но и то, что дирижировал Артур Никиш, ученик Брукнера, великолепный дирижер, с особой вдохновенной силой, исполнивший симфонию своего учителя. В разгар работы над симфонией в 1883 году Брукнер узнал о смерти Вагнера. Его памяти композитор посвятил вторую часть седьмой симфонии, адажио, одной из поразительнейших по глубине и красоте. Его переживания запечатлены в этой удивительной музыке, последние несколько десятков тактов, которые были написаны непосредственно после получения трагического известия. До этого места я дошел, когда поступила депеша из Венеции, и тогда мною впервые была сочинена подлинно траурная музыка памяти мастера, писал Брукнер в одном из писем.

0: закончилась очередная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская, посвященная творчеству Антона Брукнера. В передаче прозвучали фрагменты 3-й, 4-й и 7-й симфонии Антона Брукнера.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ре-мажор» из цикла «24 прелюдии опус 28» Фредерика Шопена.
1: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Епископ Митрофан осветил колокола для храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Глинка. В Интерфаксе рассказали о семейном фестивале. Об этих и других событиях более подробно. 1 июня в пресс-центре Интерфакса состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю «Семейный круг. Основа будущего». Фестиваль пройдет 7 июня в парке 300-летия Петербурга. Будут организованы мастер-классы, спортивные состязания, традиционные русские забавы, музыкальные выступления, танцы и спектакли. Также будет работать полевая кухня. Председатель миссионерского отдела Иерей Николай Свяченко отметил, что фестиваль призван объединить общественные организации, которые занимаются утверждением традиционных семейных ценностей. Начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов рассказал, что в настоящее время дорабатывается соглашение между епархией и правительством города, где теме социального служения, прежде всего в области поддержки семей, в том числе многодетных, будет уделено особое внимание. 2 июня наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин посетил зал Совета Государственного Эрмитажа, в стенах которого состоялся научно-практический круглый стол «Монастыри и музеи как острова памяти». В начале мероприятия владыка обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, отметил: «Сегодня, когда вопросы сохранения отечественного самосознания приобретают особую важность, соработничество монастырей и музеев в деле сохранения исторического наследия становится наиболее востребованным. Духовные и культурные институции противостоят забвению, напоминая обществу о его корнях, о тех ценностях и смыслах, которые формируют национальную идентичность. Данный круглый стол – это благодатная почва для обмена опытом, дабы память о минувшем служила созиданию будущего», отметил епископ Вениамин. Также с приветственным словом к собранию обратился встретился генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. С докладами в рамках работы круглого стола выступили насельники лавры, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа при Государственном Эрмитаже иеромонах Марк Святогоров с докладом «Государственный музей и приходская община. Совместный опыт преодоления границ» и директор паломнического центра, хранитель древлехранилища лавры иеромонах Марк Бирюков с докладом «Свирлак. Память сердца». Также в мероприятии приняли участие настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игуменья София Силина, настоятельница Константина Еленинского женского монастыря игуменья Илариона Феоктистова и духовенство Санкт-Петербургской епархии. 29 мая, в день памяти священномученика Александра, епископа Иерусалимского, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Казанский кафедральный собор и поздравил с прошедшим днем рождения и тезоименитством председателя Приходского совета протоиерея Александра Пашкова за заслуги перед Санкт-Петербургской митрополией. И в связи с 55-летием протоиерей Александр Пашков удостоен знака священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. 28 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий принял участие в вечере «Жертвенное служение России», который прошел в колонном зале президентской библиотеки. На данном мероприятии чествовали воинов, участников СВО, а также медицинских работников, спасающих жизни военнослужащих и мирного населения в зоне боевых действий и в госпиталях. Вечер был организован общественным движением «Россия православная». На мероприятии присутствовали и епископ кронштадтский Вениамин, протоиереи Александр Пелин, Дмитрий Василенков, Алексей Скляров, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов, член Президиума Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов, депутат Государственной думы Николай Валуев, депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава. Митрополит Варсонофий зачитал приветственный адрес святейшего патриарха Кирилла. Приветствие губернатора Александра Беглова зачитал начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов. Были исполнены произведения Петра Ильича Чайковского, Сергея Прокофьева, Александра Бородина, а также военные песни. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чиносвящение новых колоколов для храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Глинка Тоснинского района. Архипастырю сослужил настоятель храма протоиерей Андрей Томашевич. По окончании чиносвящения правящий архиерей окропил колокола святой водой и обратился к духовенству и прихожанам со словом духовного назидания. В своей проповеди владыка Митрофан подчеркнул, что колокольный звон является неотъемлемой частью православной традиции. За помощь приходу и труды во славу Святой Церкви Андрей и Ирина Поликарповы были награждены архиерейской грамотой. Владыка выразил им сердечную благодарность за вклад в благоукрашение храма. 27 мая в Покровском соборе Гатчины по окончании божественной литургии состоялось отпевание председателя Приходского совета собора инока Геннадия Богданова. Отпевание возглавил духовник епархии, благочинный Лужского округа, настоятель Лужского Воскресенского кафедрального собора протоиерей Николай Денисенко в сослужении клира Покровского собора и духовенства епархии. Перед началом отпевания отец Николай обратился к собравшимся со словом проповеди, в котором отметил основные вехи жизненного пути инока Геннадия и его труды по возрождению собора. Инок Геннадий представился ко Господу 25 мая после продолжительной тяжелой болезни. С 90-х годов он посвятил себя возрождению Покровского собора, выступил инициатором возвращения храма Русской Православной Церкви. Более 30 лет был ктитором старосты и правой рукой настоятеля храма протоиерея Михаила Юримского. 30 мая в подростково-молодежном клубе «Юбилейный» состоялся турнир шахматного клуба «Метрополия». Организатором соревнований выступил отдел по взаимодействию со спортивными организациями. В турнире участвовали 44 шахматиста из 13 приходов нашего города и области в возрасте от 6 до 78 лет. Молебен перед началом турнира совершил руководитель спортивного отдела иерей Богдан Полевой. Отец Богдан благословил участие участников на решительную борьбу, призвав хранить дух христианской любви и дружбы. Спортсмены соревновались в быстрых шахматах по швейцарской системе с разделением на 3 рейтинговые и возрастные группы. Епархиальные соревнования по шахматам проводятся на протяжении 10 лет. Они объединяют не только православных, а также представителей иных конфессий и невоцерковленных игроков. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в лектории храма святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье Ломоносовского района состоялось открытие фотовыставки, посвященной древним храмам Псковской земли. С приветственным словом к гостям обратился настоятель храма протоиерей Александр Михеев. Отец Александр подчеркнул, что внешний облик храма призван напоминать человеку о вечности. По его словам, архитектура Дома Божия является собой принцип богопознания, точно так же, как священный живописный образ икона является, по выражению русского религиозного философа Евгения Трубецкого, богословием в красках. Автором представленных на выставке фоторабот является Анна Камнева, член Союза фотохудожников России. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
5: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
6: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
7: Дорогие радиослушатели! Поздравляем вас с праздником Владимирской иконы Божьей Матери. В 0 часов 30 минут начнется передача Ольги Суровекиной об истории этой чудотворной иконы. В 9 часов 30 минут вы услышите передачу, подготовленную радиостанцией «Голос православия».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 80-е зачало послания к римлянам, отрывок из первой главы.
1: Братья, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому что предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Снедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем чтении Господь говорит очень интересные и важные слова. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное». И вот здесь очень важно понять, что, к сожалению, природа наша мало исправилась, мало изменилась, и наши упражнения в посту или в молитве несут фарисейский оттенок. И, к сожалению, фарисейство наше проявляется в том, что не всегда наши подвиги телесные, молитвы, которые мы совершаем, порождают у нас любовь. И вот как раз об этом сегодняшнее чтение. О том, что не только убивают ножом или кинжалом, или каким-то, может быть, орудием, но убивают и словом. Нельзя говорить своему брату «рака», то есть «пустой человек», «осуждение», оскорбление, ненависть, гнев. Все это, все эти проявления нашей сущности, это есть убийство. убийство словом, невниманием, пренебрежением, превозношением, брезгливостью, своей гордыней. Мы убийцы. Мы вводим друг друга в уныние, а уныние — духовное самоубийство. Отчаяние — это духовное самоубийство. И мы своими словами, своим гневом, раздражением часто являемся убийцами. Господь нас сегодня предупреждает, что если ты молишься, постишься, все это дар, который ты несешь жертвеннику небесному. Но если ты порвал связь с братом своим, если сегодня ты находишься в раздражении, в гневе, в ненависти, то оставь сегодня свои добрые поступки, молитвенные или упражнения в посту, исправь сегодня сначала свои отношения с ближним, потом уже начинай сегодня служение Богу, а тем более служение в Евхаристии. Господь нас предупреждает сегодня в этом чтении евангельском о том, что надо мириться.

0: грехах, находим грешника и его грехи, себе представляя себя как бы перед Богом выгораживаем, говорим, что есть хуже меня, и я могу пройти в Царство Небесное по конкурсу, как в институт. Нет, дорогие, сегодня нас Господь останавливает, чтобы мы откинули осуждение, откинули гнев, откинули клевету, помирились со всеми людьми, простили сегодня всех обидчиков, чтобы мы сумели найти себе место в Царстве Небесном, в Царстве Любви, где нет места ничему гневному, злому, ничему наполненному раздражением и ненавистью. Царствие Божие — это Царствие Бога, которое есть любовь. Если мы погрешили против любви, разумеется, нам там нет места. И пока жизнь наша идет, надо успеть не прочитать 1000 акафистов, не прочитать 1000 молитв, не сделать 1000 поклонов, а успеть зажечь любовь в сердцах 1000 людей, хотя бы, может быть, сотни или одного человека. Тем самым, может быть, чтобы попросить прощения, мы как раз это и сделаем. Изменим сегодня отношение свое к какому-то человеку и отношение его как ко мне, к себе этим прощением. Тем самым оправдаем сегодня перед Богом свое звание христианина. Если Бог есть любовь, если мы в него верим, то мы сами должны нести только любовь, а не ненависть. И вот сегодня Господь нам об этом и говорит, что если мы не найдем в себе сил возлюбить ближнего своего, то наше место будет не в Царстве Небесном, а в тюрьме, в темнице, из которой мы не выйдем, покуда каким-то образом Господь не увидит в нас раскаяние. Здесь даже вот в этом чтении отдается некое такое, может быть, даже предупреждение, но и вместе с тем Господь нас успокаивает, что если не успел человек что-то сделать в этой жизни, исправить свои грехи против ближнего своего, то молитва за него может помочь этой душе исправиться там. Но опять же, чем мы можем помочь душе усопшего? Только опять же делами любви, делами милосердия, которыми мы чье-то сердце сегодня успокоили, утешили, корку ледяную какого-то сердца сняли своей улыбкой, добрым прикосновением. Вот сегодня это чтение как раз об этом нам и говорит. Будем, дорогие, стремиться сегодня и себя спасти творением дел милосердия и спасти своих сродников, усопших, которые не успели, может быть, сегодня сделать на земле дела милосердия, сделав за них эти дела милосердия, как Ксения блаженная за своего мужа и за себя творила добро и дела милосердия на земле, чтобы спасти и его душу, и свою душу. Да поможет нам Господь, дорогие, в этом нелегком подвиге. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 3 июня 21 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память равноапостольных царя Константина и матери его, царицы Елены. В этот день совершается празднование Владимирской иконы Божией Матери, установленной в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмед-Гирея в 1521 году. Сегодня прославляются муромские чудотворцы благоверный князь Константин и его сыновья Михаил и Феодор. Князь Константин, Ярослав Святославич, был потомком равноапостольного князя Владимира. Он просил у своего отца, князя Святослава Черниговского, дать ему в удел город Муром, населенный язычниками, чтобы просветить эту страну светом христианской веры. Своего старшего сына Михаила князь отправил к муромцам в качестве своего посланца, но язычники его убили. Тогда князь Константин подошел к городу со своей дружиной, жители смирились и приняли его. На месте убиения сына благоверный князь Константин построил храм в честь Благовещения, а позже и другую церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В распространении Христовой веры князю Константину ревностно помогал его сын, князь Феодор. В 1129 году князь Константин скончался и был погребен в церкви Благовещения рядом с сыновьями Михаилом и Феодором. Сегодня вспоминается преподобный Кассиан Грек, угличский чудотворец, в миру Константин. Он прибыл в Москву в составе посольства к великому князю Иоанну III вместе с невестой московского князя, византийской царевной Софией Палеолог. Недалеко от города Углича преподобный Кассиан основал обитель в честь успехов.

0: Благоволение Божией Матери. Скончался преподобный в 1504 году при жизни и по смерти, прославившись многими чудесами. Третьего июня совершается память блаженного Андрея Симбирского, Христа ради Юродивого, жившего в городе Симбирске в XIX веке. Он происходил из семьи мещан Огородниковых и с 7 лет принял на себя подвиг юродства. Он перестал говорить, ходил в одной рубахе и босиком, ел только хлеб и разваренные сухие ягоды. Андрей был наделен даром прозорливости и исцеления болящих. Жители Симбирска знали, что если блаженный Андрей придет в дом и ляжет на чью-то кровать, то этому человеку надо готовиться к скорой кончине и к суду Божию. Если поданная блаженному монетка была отдана с сожалением, то Андрей всегда возвращал ее, открывая свою прозорливость о людских сердцах. Знаком успешной будущей торговли служила принятая Андреем милостыня в лавке или около нее из рук хозяина. Если же блаженный начинал мести пол в чем-то доме или подметать двор, то это означало потерю хозяином своего имущества. Скончался блаженный Андрей Христа ради Юродивый в возрасте 78 лет в 1841 году. В отпевании блаженного приняло участие не только городское, но и сельское духовенство. Проститься с покойным пришли все горожане. По благословению епископа Симбирского и Сызранского Анатолия погребение блаженного Андрея состоялось у стены Благовещенского собора. Могила старца долгое время была местом паломничества. После революции в конце 20-х, начале 30-х годов Покровский монастырь и его собор были разрушены, могильные памятники повергнуты и разбиты. Та же участь постигла и место последнего упокоения блаженного Андрея. Разбив богатый памятник, большевики проникли внутрь склепа, вскрыли захоронение старца в надежде обнаружить сокровища, но, не найдя ничего, кроме нательного креста, в ярости разорили могилу, осквернили прах и обрушили свод склепа. Затем остатками стен разрушенного собора склеп был засыпан полностью, а впоследствии скрыт под асфальтовой дорожкой. Прославление блаженного Андрея Симбирского состоялось на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2004 году. Также 3 июня установлено празднование собора Карельских святых. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о Владимирской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Владимирская икона Божией Матери – по церковному преданию и вере наших славных предков, написано евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат меня все роды, благодать, росшегося от меня, и моя с этой иконой да будет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому Мстиславу и была поставлена в девичьем монастыре Вышгорода, древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой Андрей Боголюбский, в 1155 году принес икону Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С этого времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси. Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году – 21 мая, 23 июня, 26 августа. 21 мая по старому стилю в 1521 году под предводительством Казанского хана крымские, ногайские и казанские татары вторглись в русские пределы с такой стремительностью, что великий князь московский Василий Иоаннович едва успел вывести свои войска на берег Оки, чтобы задержать врага. Победив русских воевод, татары предали огню все селения от Нижнего Новгорода до Москвы, уводили православных в плен, слабых и престарелых морили голодом, оскверняли Божьи храмы. Оставляя смерть и ужас на своем пути, подошли они к Москве. все предвещало недобрую участь городу и его жителям. Москвичи во главе с митрополитом Варлаамом дни и ночи взывали к Богу с мольбой о спасении, и молитвы их были услышаны Господом. Христа ради юродивый Василий, молясь со слезами в Успенском соборе, услышал вдруг сильный шум, двери храма внезапно распахнулись, и чудотворная Владимирская икона сдвинулась с места. От нее исходил голос: «Выйду из города с российскими святителями». Весь храм вдруг наполнился пламенем, которое погасло лишь тогда, когда исчезло само видение. Продолжение этого божественного откровения было явлено слепой инокине Вознесенского Кремлевского монастыря. Во время усердной молитвы за землю русскую она была духом восхищена из монастырских стен и внутренними очами увидела, как из Кремля через Спасские ворота выходят святители в светящихся одеждах, несущие Владимирскую икону Божьей Матери. Шествие имело вид крестного хода. Среди них можно было узнать святителей Петра, Алексея, Иону, а также других русских святых и подвижников. Шествие было неожиданно остановлено великим угодником Божиим преподобным Сергием Радонежским, а также преподобным Варлаамом Хутонским, которые, припав к ногам святителей, умоляли их не покидать Москву в столь страшное и опасное время. Однако иерархии отвечали, что и они молили Бога об избавлении земли русской от скорби, но Господь попустил нашествие варваров, чтобы этим смирить нерадивых грешников и привести их к покаянию через слезы и скорби. Святые Сергий и Варлаам вновь и вновь припадали к ногам святителей, пока, наконец, не был сотворен общий молебен, после чего святители вернулись обратно в Кремль, водворив чудотворную Владимирскую икону на прежнее место. Преподобный Сергий и Варлаам, осенив город крестным знамением, удалились. В тот же день крымский хан внезапно отступил, не причинив Москве никакого вреда. Летописцы повествуют, что татары уже собирались выжечь московские посады, когда увидели вдруг вокруг города бесчисленное русское войско и с ужасом возвестили о том хану. Сведения их подтвердились ханскими лазутчиками, и татарское войско бежало в панике. Чудесное спасение Москвы произошло благодаря великому заступничеству Божией Матери. Новое свидетельство ее небесного милосердия вызвало прилив благодарной любви у русских людей, которая не иссякает и по сей день. Множество православных приходят с молитвой к Владимирской иконе Божьей Матери, которая ныне находится в Третьяковской галерее в Москве.

0: По завершении церковного календаря мы предлагаем вашему вниманию житие равноапостольных царя Константина и царицы Елены. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой император Константин, получивший от церкви именование равноапостольный, был сыном Цезаря Констанция Хлора, правившего странами Галлии и Британии. Огромная Римская империя была в то время разделена на западную и восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в западной половине и был отец императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи Константин был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям. После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на востоке и жестокий тиран Максентий на западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн с помощью Божией разбил всех своих противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Христа с надписью «Сим побеждай». Сделавшись полновластным правителем западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После 300 лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа. Отказавшись от язычества, император не оставил столицы империи Древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал церковь, возвращал из ссылки исповедников христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая крест Господень, император желал найти и самый животворящий крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать, святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с иерусалимским патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и животворящий крест был чудесным образом обретен в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Над пещерой гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу воскресения Христова. Святая Елена отдала животворящий крест на хранение патриарху. Часть же Христа взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году. за свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению животворящего креста царица Елена именуется равноапостольной. Мирное существование христианской церкви было нарушено возникшими внутри церкви нестроениями и раздорами от появившихся ересей. Еще в начале деятельности императора Константина на Западе возникла ересь донатистов и новациан, требовавших повторения крещения над падшими во время гонений христианами. Эта ересь, отвергнутая двумя поместными соборами, была окончательно осуждена Миланским собором 316 года. Но особенно губительной для церкви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть божественную сущность Сына Божия и учить отварности Иисуса Христа. По повелению императора был созван в 325 году Первый Вселенский собор в городе Никее. 318 епископов собрались на этот собор. Его участниками были епископы и исповедники в период гонений и многие другие светильники церкви, среди которых святитель Николай Мирликийский. Император присутствовал на заседаниях собора. Ересь Ария была осуждена и составлен символ веры, в который был внесен термин «единосущный Отцу», навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину о божественности Иисуса Христа. После Никейского собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в пользу церкви. Перед смертью он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых апостолов, заранее приготовленной им гробнице.

Богородичный тропарь под твою милость композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Совсем недавно в Санкт-Петербургской консерватории состоялась вторая всероссийская научная конференция с международным участием «Музыкальная иеротопия в современных исследованиях. Чудо». Предлагаем вашему вниманию фрагменты доклада Марины Сергеевны Егоровой, доцента, профессора кафедры древнерусского певческого искусства консерватории, главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории русской музыкальной медиевистики имени Максима Викторовича Бражникова. Тема доклада «Иеротопия. Категория чудесного и древнерусская гимнография».
2: Вторая всероссийская научная конференция с международным участием «Музыкальная иеротопия» была основана в 2022 году, проведена в первый раз несколько лет назад, благодаря во многом инициативе Альбины Никандровны Кручининой, которая является основателем научно-исследовательской лаборатории. Она мечтала и до сих пор мечтает, что когда-то из этого небольшого научного подразделения консерватории возникнет научно-исследовательский институт. Альбина Никандровна – это заслуженный деятель культуры Российской Федерации, профессор кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории, собственно, основатель этой кафедры, ученица Максима Викторовича Бражникова, в честь которого, собственно, по ее желанию наша лаборатория и была названа. Когда мы создавали лабораторию, мы очень надеялись, что в рамках ее деятельности будут развиваться направления не совсем традиционные, так скажем, для современной гуманитарной науки, находящиеся на стыке между разными гуманитарными областями. Преимущественно междисциплинарным исследованиям должна была быть посвящена наша деятельность. И поэтому в 2014 году, когда мы впервые приняли участие совместно с Альбиной Никандровной Кручининой в конференции, организованной Алексеем Михайловичем Лидовым, посвящена, это была конференция «Образу воды в иеротопии и иконографии христианского мира». Тогда и появилась у нас еще задумка попробовать рассмотреть музыкальный текст не только как феномен профессиональной певческой культуры в рамках уже хорошо сложившихся практик исследования источников, истории текстов, книжности древнерусской музыкальной, но и в контексте более широком рассмотрения наследия древнерусской культуры и в области изобразительного искусства, и архитектуры, и литургического творчества, и истории, и филологических наук. Иеротопия в этом плане нам показалась заманчивой идеей, потому что если следовать определению, которое дал в 2009 году Алексей Михайлович этому направлению, под иеротопией он предлагал понимать искусство сакральных пространств, рассматриваемое как особый вид творчества, а также как область исторических исследований, в которых выявляются и анализируются конкретные примеры данного творчества. В прошлый раз, когда я открывала конференцию тоже, объясняя замысел, объясняя, собственно, этот термин музыкальной иеротопии, я решила привести простейшие примеры вот такого аспекта, такого подхода к музыкальной культуре Древней Руси на примере службы святителю Петру Московскому. И моя попытка была связана с интерпретацией художественной формы музыкально-поэтических текстов по древнейшим нотированным рукописям, которые датируются 15-16 столетиями, в контексте богослужебной практики почитания реликвий святителя Петра, практики, которая складывается чрезвычайно рано, насколько мы знаем, сразу после освящения первого Успенского собора Московского Кремля, где были погребены мощи святителя в 1326 году. И, собственно, с этого момента этот культ чрезвычайно активно развивается, в том числе обогащаясь визуальным сопровождением, музыкальным. Литургическое последование, посвященное прославлению памяти московского святителя, невозможно представить себе без песнопений. Какое место они занимают в пространстве гробницы святого? Такой вопрос был мною поставлен в прошлый раз. И на материале исследований, сделанных искусствоведами, я предложила свою интерпретацию семантических связей между содержанием древнейших тихих славников из этой службы с росписями жертвенника Успенского собора и росписями Петропавловского предела, где, собственно, и находится гробница святителя Петра. Росписи были выполнены в конце 15 века, в 1480-х годах. Они образуют собой чрезвычайно специфическую, можно сказать, во многом уникальную иконографическую программу. И главная тема ключевых сюжетов, размещенных вокруг нетленных реликвий святителя Петра, мною было связано с образом нетления, бесконечного пребывания в небесном царстве святого, чьи мощи чудотворящие находятся здесь, как залог, как свидетельство будущего, грядущего воскресения мертвых. Эсхатологическая тема в интерпретации сюжетов, собранных мною с разных стен пространства гробницы святителя Петра, три отрока пищи огненной, семь эфесских отроков, севастийские мученики, стяжавшие небесные мученические венцы. Все они организуют именно контекст почитания святого в рамках древней традиции культуры памяти средневековой. Но я гораздо позже поняла, что в этой иконографической программе присутствует еще одна тема, нашедшая себе очень яркое выражение в агиографических текстах, посвященных святителю Петру, и в кратком первоначальном житии, и в житии, которое составлено было митрополитом Киприаном в конце 14 столетия. Это тема чуда. И, собственно, так и возникла идея, которую мы разрабатывали на протяжении года, обдумывали, как к ней подойти, и было немного страшно, потому что для средневековой культуры чудо – это феномен абсолютно всеобъемлющий. Он пронизывает собой не только церковную культуру, но и быт простого человека. Находит себе воплощение в многочисленных памятниках искусства и в бытовой письменности. И хотелось бы осмыслить, собственно, сам феномен чудесного и роль музыки, древнерусского распева во всем его многообразии, как одно из средств, художественных инструментов воплощения этой категории в средневековой культуре. Мои размышления по поводу музыкально-поэтических текстов, они укоренены, собственно, базируются на свидетельствах агиографических сочинений, которые я только что упомянула. Я осмелюсь привести несколько фрагментов из текста «Краткого жития», опубликованного Татьяной Борисовной Карбасовой по списку из библиотеки Академии наук середины 15 столетия, один из самых ранних списков этой краткой версии жития. В одном случае мы имеем дело с прижизненными чудесами, прижизненные чудеса, посмертные чудеса, которые традиционно фиксируются в конце житийного текста. Это могут быть чудеса, связанные с призванием святого еще до его рождения. И в кратком житии речь идет о видении его матери Агнца Доброзрачно, которого она видит на своих руках, и древо, украшенного цветами, и светлые свечи, которое должно было предсказывать грядущую судьбу ребенка. Это чудо благоухания, которое заливает пространство, в котором встречают святителя Петра в Константинополе патриарх Афанасий. Это чудо перед смертью, явление ему ангела. Группа совсем краткая, еще пока не развернутая с точки зрения агиографического канона, оказывается очень важным маркером для антропологического взгляда, для исторического взгляда и в том числе для музыковедческого взгляда на традицию почитания святителя Петра в литургическом контексте, его гробницы, расположенной в жертвеннике. Два посмертных чуда фиксируются в кратком житии. Это чудо, совершившееся при перенесении мощей святителя Петра, при его погребении, когда одному из свидетелей в видении было явлено, что святой на ложе, несомый на своем одре к месту погребения, восседает якобы живой и благословляет всех окружающих. И еще одно чудо, связанное уже с исцелениями. Через 20 дней после того, как он был положен во гробе, некий некий юноша, не владеющий своими руками от рождения, исцелился. Типологически совершенно традиционные чудеса, которые мы обретаем и в общехристианской географии, и гимнографии. В русской традиции уходят своими корнями еще в 11 столетие, конечно, в традицию почитания мощей святых Бориса и Глеба. Но интересно, что... Мне кажется, необходимо в настоящий момент не просто констатировать наличие этих повествовательных эпизодов в географических текстах, так? Выявлять такие сюжеты, связанные с феноменом чудесного, в богослужебных текстах литургических последований, посвященных общехристианским святым или русским святым, сравнивая их наличие, их соответствие, их интерпретацию с житием и, соответственно, в службе, в певческом произведении. Не только обращать внимание на то, как, пользуясь средствами знаменного распева или других певческих стилей, предлагали эту интерпретацию русские распевщики на разных этапах существования традиции церковного пения. Нужно искать и какие-то теоретические подходы к этому феномену, которые я предлагаю рассматривать в контексте иеротопии, потому что, с моей точки зрения, чудо имеет пространственный аспект. Чудо всегда так или иначе связано с пространством, и не только физическим, в котором оно происходит. В тот момент, когда гроб несут для погребения жертвенники Успенского собора святителя Петра, либо когда в пространстве жилого помещения видится во сне его матери Агнец, знаменующий будущую судьбу ее сына. Либо это исцеление, которое происходит уже от чудотворных мощей, прославляемых с 14 столетия, как бесконечный источник исцелений. Это топография чуда. Это то, что реальности окружает сам феномен явления небесного сверхъестественного в человеческой жизни и вызывающий необычностью своей удивление, изумление, легшее в, собственно, основу лексемы, именующей этот феномен и в славянских языках, и в греческом языке, и в латинской традиции. Топография чуда может быть чрезвычайно разнообразной, предлагая нам пространственные координаты, которые еще только ждут своего обобщения и теоретического осмысления. Есть другой аспект. Это аспект, собственно, антропологический, потому что чудо является еще и очень ярким социальным фактором, фактором социального конструирования, конструирования истории, культуры, памяти. И у чуда есть свои причины, хотя на самом деле богословская теологическая традиция осмысления чуда говорит о том, что этот феномен, наоборот, является сверхъестественным, не имея человеческих причин. Единственная причина коренится в источнике всего чудесного, в Боге-творце. Но тем не менее, человеческая культура, она апроприирует и божественное внутрь себя и предлагает свою систему каузальности, свою систему целей, чудо. И чрезвычайно интересно, как те или иные ситуации чудесные отражаются, репрезентируются в дошедших до нас артефактах, памятниках, прежде всего, письменности, в предметах искусства средневековых, византийской, латинской традиции, древнерусской традиции. Это может быть географический нарратив, как в кратком житии святителя Петра. Это могут быть вербальные тексты гимнографии, богослужебные тексты, предназначенные для певческого исполнения в богослужебном контексте. Это чрезвычайно обширный круг визуальных текстов. Они тоже репрезентируют по-своему чудо, и, мне кажется, и в этой области еще пока стоит ожидать некого обобщения материала, очень богатого, накопленного в отношении культа многих христианских святых с теоретической точки зрения. Так же, как и феноменологический подход, в принципе, тоже вполне актуален для категории чудесного, потому что чудо переживается. Оно переживается и в 11 столетии, и в 17 столетии, вызывая желание его воспроизвести. каким образом средневековый человек воспроизводит чудо в ритуальной практике в сакральном пространстве, благодаря культуре памяти, мемории, да, как отражается этот феномен в постоянном проживании заново некогда бывших чудес, не только библейских, ветхозаветных и новозаветных, но и уже связанных с новозаветной церковью. И, наконец, есть еще одна интересная тема, связанная не только с филологическим взглядом на дошедшие до нас тексты, описывающие средневековые чудеса. Это аспект коммуникации. Чудо как коммуникация, как инструмент связи между стратами общества в их иерархической структуре, между поколениями, разными традициями, разными историческими эпохами в диахронической перспективе. И, конечно, как инструмент коммуникации человеческого и трансцендентального, небесного, божественной реальности, как это и с психологической точки зрения, и с точки зрения творчества средневекового осмысляется, транслируется через поколения в культуре вплоть до нашего времени. Музыкальные тексты в этом плане огромную роль играли. Безусловно, потому что, будучи органической частью, как я уже сказала, литургической среды, пространственной среды, где непосредственно покоятся реликвии святого, как мощи святителя Петра, ежегодно несколько раз почитаемые верующими, описываются чудеса и на вербальном уровне, и получают дополнительную кодировку, если пользоваться терминами Юрия Михайловича Лотмана, применительно к художественной структуре, перекодируются за счет инструментов распева, за счет интонирования слова, которое приобретает совершенно новый статус, новые акценты, новые доминанты. Например, в стихе «Славники на хвалитель» святителю Петру шестого гласа, которая входит в архетип этого чинопоследования, принадлежат древнейшей традиции, всегда фиксируется в древнерусских музыкальных рукописях, начиная с 80-х годов 15 века, текст из рукописи Троицы Сергиевой Лавры. Знаменная крюковая нотация воплощает здесь на графическом уровне чрезвычайно сложный и богато устроенный распев. Текст этого песнопения. В нем огромную роль играет тема чуда, хотя сама по себе лексема не использована автором-составителем службы, а это митрополит Киприан, создавший это чинопоследование одновременно с житием святителю Петру в конце 14 столетия. Чудо, безусловно, звучит неоднократно в многочисленных песнопениях службы на 21 декабря в честь митрополита Петра, но отнюдь не обязательно это единственное средство выражения категории чудесного. В частности, центральная часть песнопения с инципитом «Всяк град и страна, славному граду нашему срадуйтесь, празднующий днесь», посвящена описанию чудотворности святителя как человека, который в этой жизни преодолел законы естества. А все, что нарушает законы естества и не имеет человеческой причины, средневековой культурой, традицией, осмысляется исключительно в категории чудесного. Это явление божественного иерофания в определенном пространственном контексте. В данном случае это, безусловно, в первую очередь исцеление. Обратите внимание, как описывается, собственно, ключевая идея, заложенная в почитании святителя Петра его преемником, митрополитом Киприаном. «О, дивный врач и спаситель наш!» Не совсем привычно слышать о святителе Петре, не как Козьме Дамиане, да? А как враче, как о целителе. Он дает небесное врачество, лечьбы, к непрестанным лечьбам всех тихо созывает. Не человеческими хитростями, не обрезаниями, да, всеми средствами лекарственными, которые может предложить человек для излечения от телесной болезни, но действом Святаго Духа, подавая душевное и телесное исцеление паче естества.
1: Прозвучали фрагменты доклада Марины Сергеевны Егоровой, доцента, профессора кафедры древнерусского певческого искусства консерватории, главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории русской музыкальной медиевистики имени Максима Викторовича Бражникова. Выступление «Иеротопия. Категория чудесного и древнерусская гимнография» прозвучало на второй всероссийской научной конференции с международным участием «Музыкальная иеротопия в современных исследованиях. Чудо». Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Президент России Владимир Путин предложил отделить русскую словесность от зарубежной путем разделения филологических факультетов в вузах. С данной инициативой глава государства выступил на заседании Совета по поддержке русского языка. Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская – все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России, подчеркнул президент. Владимир Путин также напомнил, что в прошлом году в Крымском федеральном университете был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы и выразил надежду, что примеру этого вуза последуют и другие университеты и институты. Также, по словам Владимира Путина, в ядро вузовских программ должна войти дисциплина «Русский язык как государственный». В России впервые разработан документ стратегического планирования развития и поддержки русского языка. Он также охватывает языки других народов страны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, открывая заседание Совета по поддержке русского языка. Глава государства поблагодарил участников встречи за подготовку основ государственной языковой политики и поздравил всех причастных с наступающим Пушкинским днем. Владимир Путин также напомнил, что 8 сентября будет отмечаться и другая памятная дата – день рождения выдающегося поэта Расула Гамзатова. Также в этот день впервые будет праздноваться День языков народов Российской Федерации. Президент России Владимир Путин поручил организовать в детских летних лагерях тематические смены по русскому языку и литературе. По словам президента, все больше организаций предлагают отдых с определенным образовательным направлением. Глава государства также призвал Министерство просвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи в федеральных детских лагерях. Советником министра культуры России Ольги Любимовой назначен Герой России, участник программы «Время героев» Илья Спаняков. Он отметил, что вместе с коллегами продолжит работу в направлениях просвещения и развития молодежи, привлечения участников СВО к сохранению исторической правды и культурного кода нашей страны. В свою очередь министр культуры подчеркнула, что сегодняшние герои не словом, а делом доказывают свою преданность стране и готовность делать все для сохранения и защиты государственности, культуры и традиционных ценностей. Третьяковская галерея готовит выставку «Иконы Павла Третьякова. История коллекции». С 9 июня посетители увидят уникальные предметы древнерусского искусства, многие из которых никогда раньше не экспонировались. В их ряду предста царица и богоматерь Умиление Игоревская, которую Павел Третьяков купил в числе первых. Выставка раскрывает личность мецената и собирателя искусства как человека, заинтересованного в изучении памятников древнерусского. Древнерусской живописи. На выставке можно будет узнать о важнейших для культуры личностях, которые помогали основателю галереи формировать коллекцию и определили ее дальнейшую судьбу. Фирма «Мелодия» анонсировала выпуск пластинок, посвященных виолончелисту Валентину Берлинскому и его квартету имени Бородина. В двойной альбом войдут произведения композиторов XX века, отражающие широкий спектр музыкальных интересов мастера. В их числе уникальная архивная интерпретация сочинений Сэмюэля Барбера, фортепианного трио Германа Галынина и второго струнного квартета Сергея Прокофьева. Екатеринбургский ТЮЗ представил новую версию истории о маленьком принце. Премьера состоялась 1 июня и была приурочена ко Дню защиты детей. Драматург Ренат Ташимов переосмыслил классический текст Экзюпери и взглянул на него с необычного ракурса. В результате в спектакле появились дополнительные персонажи. «Маленький принц» стал дипломной работой режиссера Владимира Коваленко, который завершает обучение в Екатеринбургском театральном институте. По первой специальности Владимир
Владимир Коваленко, художник по свету, и для спектакля сам занимался световой партитурой. Премьерные показы продолжатся 10 и 25 июня. Театральный поезд «Севастополь-Москва» на 2 дня прибыл в Волгоград, где выступят коллективы из Краснодарского края и Ростовской области. Ростовские артисты покажут свою версию варшавской мелодии. Труппы краснодарских театров дадут сказку о царе Салтане, Евгении Онегине и человека в футляре. Проект «Театральный поезд» – это культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. В ней участвуют более 100 театров нашей страны. По пути исследования театрального поезда труппы сменяют друг друга. В общей сложности артисты дадут представления в 43 городах. Во Владивостоке стартует новый культурно-просветительский проект «Интересная среда». Это цикл открытых лекций, посвященных визуальному искусству, творчеству, традициям и разным граням культурной жизни. Встречи будут проходить каждую среду в Малом зале Приморской краевой филармонии. Организует их Министерство культуры и архивного дела региона. Первая лекция пройдет 3 июня. Директор Приморской картинной галереи Алена Доценко расскажет об изобразительном искусстве в частной жизни. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 19 градусов тепла. В среду 3 июня будет малооблачно, без осадков. Температура плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%. Ветер западный 1,3 метра в секунду. В четверг 4 июня небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 22, плюс 24 градуса, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 45%, ветер восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 20, плюс 22 градуса, в четверг также без осадков плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление будет в норме. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.

0: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала третья часть симфонии 39 ми бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях виолончелист, музыкант Владимир Каденко. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Марина Валентиновна. Очень рад всех видеть, снова находиться в этом прекрасном святом месте.
0: Мы тоже очень рады, что вы к нам пришли. И я рада, что мы с вами можем пригласить наших слушателей на завтрашний концерт, который произойдет в рамках проекта «Радио Град Петров. Щедрая среда». И концерт будет называться «Испанская феерия». А что это будет, наверное, вы, Владимир, расскажете лучше меня.
1: Да, конечно, расскажу. У нас уже проходило несколько концертов на «Щедрой среде», очень интересных, эффектных, и все с барочными программами разными, старинную музыку играли. А последняя программа была на десятилетие «Щедрой среды», это «Образы барокко и классицизма». Вот. А сейчас у нас будет совершенно другая программа, совершенно с другими инструментами. Мы будем играть уже на академических инструментах. Это будет академическая виолончель настоящая, большая и мощная, с железными струнами металлическими. И настоящим смычком мастера Турта, на котором играют все виолончелисты. И будет рояль. За роялем будет Евгения Боргарт. Она великолепный концертмейстер. Вместе со мной работает в музыкальной школе Римского-Корсакова. И прекраснейшая сопрано Анна Щербакова будет с нами петь. Она колоратура, очень интересный человек. Она же будет вести концерт. Очень много всего интересного расскажет про программу подробно, про каждое произведение. В общем, как всегда, это очень такое эффектное, почти театральное действие. А еще в нашей программе будет принимать участие Дарья Гридасова. Это моя ученица по виолончели, но она занимается профессионально танцем фламенко и игрой на кастанетах.
0: Она будет танцевать?
1: Она танцевать, наверное, все-таки не будет в таких условиях, немножко чуть-чуть стесненных. Все-таки там такая, ну, концертный зал и атмосфера соответствующая. Но она с кастанетами попытается делать все, что возможно. Но самое главное, что она приехала из Кубы, вот прямо в воскресенье в это, вся загоревшая. Я думаю, что она привезет нам кусочек такого солнца.
0: Испанского
1: солнца. Да, кубинского и всякого разного другого. Вот, так что я думаю, что будет очень интересно. Так что мы всех приглашаем. Вот, многие знают про концерты, собираются прийти, но кто не знает, всех зовем. Главное, чтобы все поместились в нашем зале.
0: Спасибо. Значит, испанская феерия и испанская старинная музыка, барочная.
1: Нет, вот как раз барочную музыку мы исполнять не будем, хотя мы на прошлых предыдущих концертах исполняли Диего Ортиса, такой выдающийся испанский композитор, который работал в Риме, издавался в Риме и в Неаполе. И он по времени, вот по годам жизни, он совпадает с такими выдающимися, так сказать, и современниками своими. Это вот Мигель де Сервантес в Испании, потом Клаудио Монтеверди, который творил, да, и в соборе Сан-Марко в Венеции. Не только. Кто там еще у нас в такой великолепной компании? Веласкес, Диего. Вот, чуть-чуть позже. Вот, и, ну, Шекспиру понятно, что он был в Англии, хотя он умер почти в один год и в один

0: день, нет, в один год и почти в один день Сервантес, да. Вот. И такая великолепная у нас компания. Вот. А хоть Диего Ортис и работал в Италии, там все было очень перемешано. И Испания, как раз был золотой век Испании, она просто вот и самая лучшая армия была, и самая лучшая высота барочной культуры, ренессансная сначала, потом барочная. Вот. И постоянно там мигрировали то из Италии в Мадрид, то из Испании в Италию. Постоянно общение шло очень бурное. Композиторов, художников, какие-то школы, очень много привозились картин разных интересных и общение вот всяких там серьезных сеньоров, покровителей. Все было очень интересно. И параллельно с этим еще какие-то события великие исторические происходили. Вот если немножко открутить назад историю, получается, что вот этот знаменитый наш 1492 год, когда Колумб поехал открывать Новый Свет, там уже то ли он открыл, то ли Америка Веспуччи, да, там уже как-то вот решают историки, кто из них что открыл. Вот. А в этом же году закончили освобождать Испанию полностью от мавров, последний пал оплот, это эмират мавританский в этом. В Гранаде. Вот. И в этом же году был дан первый спектакль в театре вот, в Испании. Вот, так что все было очень бурно, интересно. И вот как раз Мигель Сервантес, Михаил, так сказать, по крещению, в честь Михаила названный, он принимал участие вот в знаменитой огромнейшей битве, когда все объединились, все поняли, что нужно давать отпор. И там объединился и Рим, и генуэзские какие-то там,
1: да,
0: серьезные.
1: Да, австрийская, по-моему, империя.
0: Да, и Испания, и все поняли, что надо объединиться. И вот эта знаменитая огромная битва была, где Сервантес получает пулю в грудь, и у него после этого не работает левая рука. И он лечился там долго и как-то жил с этим. И когда он возвращается домой со всеми своими рекомендательными великолепными письмами, попадает в плен, алжирский ужасный плен. И он, конечно, личность незаурядная. Был Сервантес во всех отношениях, такой настоящий Дон Кихот, сейчас можно сказать. И его роман, наверное, такой, можно сказать, в каком-то смысле автобиографичный, как он видел жизнь, представлял именно в самом высоком христианском каком-то понимании. Вот всего, и как говорят серьезные люди, говорят, чтобы понять Сервантеса, понять, что каждый понимает, как может по-своему, и что-то видит в нем все время новое. Вот. Но чтобы на самом деле хорошо понять, нужно быть Достоевским вот, или кем-то из мыслителей. И там первые, кто это немецкие философы, все это открыли, там и переводили, какие-то первые переводы были этого романа, потом французы, потом уже в Россию он пришел. Вот. И Сервантес, интересная такая фигура была, личность, он писал во всех жанрах абсолютно. Везде себя попробовал. В театре его не хотели пускать никто. Там, ну, прекрасно шли свои пьесы, там были такие свои герои, Лопе де Вега, там другие разные.
1: Прекрасные вот. Люди,
0: да,
1: тоже.
0: Обалденные, да. Вот. А Сервантесу как-то не довелось. Но он зато сделал свои комедии. Вот. Он сказал, что их было 20-30, но вышло 8, о которых мы знаем. Может быть, что-то утеряно было. Вот. Что-то из них, какие-то интермедии, переводил Островский Александр Николаевич. И, собственно, вот он миру, вот как-то нас, видимо, все его мучения, злоключения, ужасная жизнь совершенно, вот, они как-то родили вот такой великолепный, какой-то светлый образ этого Дон Кихота, настоящего рыцаря, настоящий роман. Он и вот эти, то, что он театральный свои сделал комедии, это было с такой пародией на театр, он показал все там плюсы-минусы театра и полностью его там прокатил, отплатил всем этим театралам. Он даже 60 лет хотел поставить пьесы, ему все равно не дали. Вот, и он там, у него театр в театре как бы. И Дон Кихот такой же. Там постоянно что-то внутри происходит, какой-то театр. И не Дон Кихот, постоянно такой участник всех этих событий.
1: Да, они просто разыгрывают еще разные там чудесные вещи. А вы про это тоже будете завтра?
0: Вы знаете, завтра не буду, поэтому сегодня немножко сказал. И это, знаете, почему в связи с чем я говорю? В связи с тем, что вот эта вот программа наша, на самом деле, это полностью 20 век. Но вот эта любовь к этой старинной музыке и народной музыке, фольклору, она в разное время проявлялась, но вот огромнейшая вспышка была вот именно в начале 20 века, в конце 19-го. И связано это все было с знаменитыми в Париже тоже всемирными выставками. Mm-hmm. Потому что там очень много какие люди встретились и важные, и очень много что узнали про, ну, не только про Испанию, но в том числе больше всего про Испанию. Вот, например, Дебюсси, он написал свою знаменитую «Иберию», симфоническую поэму в трех частях. И он в Испании был только один день всего, там даже побывал на Кариде. Но благодаря этим выставкам он полностью всем этим проникся. И вот знаменитый Мануэль де Фалья, mm-hmm. испанский композитор, который с ним очень дружил, общался в Париже везде. Это был такой очень широкий круг общения творческого. Он говорил, что это вот произведение больше испанское, чем даже в самой Испании композиторы пишут. Хотя композиторы, вот, которых мы будем исполнять, там просто Испания вся хлещет прямо через эту музыку.
1: А кого вы будете исполнять? Мы будем... Дефалью будете играть?
0: Дефалью обязательно целый цикл будем исполнять. Что-то из этого, значит, Хоакин Нин будет, который сам был замечательным пианистом тоже. Энрико Гранадос будет. Потом...
1: Угу. Друг Лорки, если я помню.
0: Да, Гарсия Лорка тоже. У них было целое там объединение. Они познакомились еще. Там у них был в Мадриде, по-моему, Свободный институт образования. Они там очень сильно все познакомились. И там Пикассо тоже. Сальвадор Дали, по-моему. Ну, в общем, какое-то очень плотное общение было. У них там был свой театр. И вместе ставили там. Был этот знаменитый балаганчик маэстро Педро, который тоже поставлен под второй части Дон Кихота. Был модельный де Фалья, кукольный театр. И там тоже так поставлен, интересно, театр в театре. Дон Кихот смотрит на этот марионетки, на театр марионеток и очень переживает, как ну, настоящая личность. Он входит в этот театр и начинает там наводить порядок, потому что ну, его чувство справедливости его перехлёстывает, он начинает внедряться в это вот. И угу. такой вот театр в театре постоянно. Ну и самое интересное, ну, то есть это вот было там вот этот балаганчик, это 23-й год, 27-й год вообще считается вот таким основным, когда вот это содружество было, Лорка, там, композиторы, многие другие, вот, а вот, например, то, что про Дебюсси сказал, вот интересный такой момент, французы, как исторически сложилось, вот эта Иберия, премьера была 20 февраля 10-го года, 1910 года,
1: Дебюсси,
0: да, вещь. В Париже, да, а днем раньше, 19 февраля, в Монте-Карло вот, была премьера Масне опера, которая написана специально для баса. И в главной роли Шаляпин в роли Дон Кихота тоже был. Тоже очень интересно. А еще, ну, то есть вот такие вот коллизии исторические, как вот одновременно, да?
1: Да.
0: Вот, а еще чуть-чуть ранее было написано Рихардом Штраусом. Тоже симфоническая поэма, причем так красиво названа в духе немецкого романтизма, так фантастические вариации в рыцарском духе. О, красиво очень. Вот. И сочинил тоже вот Дон Кихота, тоже такие симфонические вариации, в которых главную роль играет виолончель, играет Дон Кихота. Но мы это не можем исполнить в связи с тем, что у нас нет оркестра симфонического в данной программе. Вот. Ну, это не важно, у нас камерная программа. Ну, вот такие вот были интересные. А Санчо Панса исполнял там несколько инструментов, распределил на несколько инструментов. Там, по-моему, какой-то был бас-кларнет, фагот, я уже не помню. Но главное, что альт. Это очень, очень красиво, очень красочно показаны эти характеры вот через музыку. Они очень сильно, остро это ну, показываются. Вот. Ну, вообще у Сервантеса очень интересный герой Дон Кихот. Он как бы, у них эта пара Дон Кихот. Такие противоположности Санчо Панса, вот очень разные. И так их можно воспринимать, как какой-то некий такой парный, что ли, портрет. Угу, вот они угу. постоянно вместе друг с другом, как будто бы там спорят, совещаются, что-то
1: да.
0: решают.
1: Может быть, это вообще один человек.
0: Один человек, да, да. как будто один человек.
1: Конечно.
0: Вот. И в музыке это великолепно показывается. Там тоже интересно этот Рихард Штраус, он там... внедрил там разные колористические эффекты, также показывал вот этот вот свист ветра, там ветряных мельниц, такой там специальный такой современный был на тот момент инструмент элофон, по-моему, называется. Вот, и, допустим, там, когда была какая-то битва с овцами, там медь заставил делать фрулата, такой появился новый термин. В общем, изображать такой, как они мекают, вот, с помощью духовых инструментов. Очень такие очень интересные, красочные. Но самое главное, это вот именно сама партия виолончели, она очень сложная, очень искусная, и немногим она, немного кто их может хорошо сыграть. Вот, и такие есть выдающиеся записи. Фаерман исполняет, одна из лучших. Я когда в Москву приехал учиться в консерваторию, мне вот шеф, ну, шеф это мы называем своих педагогов, Дмитрий Георгиевич Миллер, он концертмейстер в Большом театре, вот он мне дал сразу кассету. На одной стороне был записан Дон Кихот Фаермана, сам я записал специально какой-то хорошей техники, а на другой стороне Пятигорский, как играет Дон Кихота. И обе записи какие-то феерические. А Григорий Пятигорский, у него интересные заметки, вот называется, по-моему, «Виолончелист. Книга». Все очень смешные, как он попал на Запад, за рубеж, и что он там встретил. С моста другая история была. Там шел контрабасист к ним, они играли форальный квинтет с контрабасом. Уже все почти сыграли, а контрабасистов все нет и нет. Ну, как думаю, нет контрабасиста, форальный квинтет сыграем в конце. Ну, да. Потом приходит весь контрабасист мокрый, с него все течет страшно. Вот. Ну, они так посмотрели, ну, пришел, вышел на сцену, начали играть. Очень там, у него как взрывы смеха какие-то сквозь музыку. В общем, как-то еле доиграли. Ну, они хорошо играли. Ну, вот.
1: Шуберта в смысле играли.
0: Да. Вот. А потом выходит с ним за кулисы, спрашивает, что случилось. А он, кажется, шел домой, на концерт он шел, и на него напали двое разбойников, хотели его ограбить. Ну, он такой сильный товарищ был, он их лбами столкнул, как все прям, как по классике, и выкинул из моста. Ну, с музыкантами такое бывает, иногда они попадают в такие странные истории, как достойные рыцарских романов донкихотских. Вот, и потом он увидел, что они там тонут, он стал переживать и полез их вытаскивать. Он их вытащил, вот, и потом пришел с контрабасом играть этот концерт, доигрывать концерт мог. Ну, это постоянно с музыкантами какие-то истории случаются. Ой, наверное, в эфире не все можно рассказать. Вот, но это смешно очень, да. И вот Григорий Пятигорский к нему пришел, там был такой момент, он все время рассказывает про оркестр знаменитый Фуртвенглера, и там очень интересно много всяких событий. И к нему пришел как раз Рихард Штраус и показал партитуру. А у него была какая-то фотографическая память, и он пролистал так эту партитуру, при нем листает, смотрит. Вот, ну, говорит, спасибо, я отдал ему. Тот прям обиделся, как же так, вот это же там такая музыка, все так принес ему от всего сердца, а тот ему и отдал. А на следующий день они собираются оркестром, и он наизусть все играет, всего Дон Кихота. Потрясающе. Пятигорский, да. Вот, и таких вот много интересных всяких жизненных коллизий, моментов, вот, когда с этим всем сталкиваешься, очень так радуешься. Вот, ну,
1: а поиграете нам?
0: Да, вот, поэтому это я все в связи с Диего Мортисом. Я сейчас вам сыграю. Дело в том, что мы исполняли этот речеркар. Речеркар сыграю. Речеркар — это в переводе с французского «поиск», «поиск жанра», очень интересный. Сейчас два слова скажу про жанр. И мы когда исполняли, то есть это вариации на бас, на заданный бас, но они так написаны, что их можно исполнять каноном. И вот мы, когда на концерте исполняли с другим виолончелистом, мы их играли каноном. То есть один начинает, второй подхватывает, да. Причем оба речеркара, да. Вот, ну, еще должны еще любое количество голосов, ну, в основном не меньше 4, должны аккомпанировать гармошку, ну, как в джазе. Кто-то играет квадрат некий такой, а на этом фоне разворачиваются какие-то вариации. И это безумно такое фантастическое действие, вот такая старинная музыка прям во всей своей красе, причем очень такое экзотическое, экзотика, Испания там, и старинная Италия там, и все, что можно. И все ритмические фигуры, там наслоения трехдольные, двудольные, вот все, что в средневековой музыке пересекалось, это все вот прям здесь в концентрированном виде в этих речеркарах, они очень интересны. А сами речеркары, они входят в сборник учебный по речеркарам, по украшениям каким-то, как правильно эту музыку играть. И что еще можно сказать, я потом скажу еще чуть позже, когда буду сарабанду исполнять, в связи с сарабандой. Вот эти вариации на бас, это целый жанр такой. То есть, как бы мы сейчас музыку представляем, мелодию, аккомпанемент. А раньше в старинной музыке было все наоборот. Сначала был бас, как фундамент, потом из него уже произрастали стены и все остальное, так сказать, купол и какие-то украшения. Вот как бы музыка снизу вверх поднимается. Поэтому вариации для баса. И таких жанров много. Жанр называется ground, например. Земля в переводе, да? Да. Или, например, фолия знаменитая, которую тоже конкистадоры привезли вместе со всем остальным из Америки, открытый из Нового Света. Потом вот это вот сарабанды разные, танцы самые разные, потом, которые связаны там с земледелием, еще с чем-то, с какими-то праздниками. Потом чакона, пасакали, другие жанры, вот, которые уже европеизированы. И каждый композитор считал за честь это все исполнить. Вот сейчас я исполню, это в стиле романеско называется, вот такие вот жанр романеско ричеркара, когда идет вариации. Ну еще одна оговорочка, что я-то буду один исполнять вот сегодня, сейчас в эфире, потому что тут все не поместятся из музыкантов. Вот.
1: Но мы-то с вами с трудом помещаемся.
0: Да, мы с трудом помещаемся.
1: Но, с виолончелью имеется в виду.
0: Да, виолончель я все-таки думал, решил барочную взять сегодня.
1: Хорошо.
0: Барочную, с жильными струнами, с барочным смычком, который похож на лук. Все как положено. Вот. И он входит в мою сольную программу. Я люблю играть соло. Один, туда входят разные ричеркары, каприччо, разных композиторов. Я люблю это собирать. И в том числе эти ричеркары тоже играю один. Люблю это как такой версия для виолончели соло. Так, попробуем сейчас.
1: Да.
0: Попробуем это изобразить.

0: Вот такая музыка рыцарская, вся того времени пропитана.
1: Ну да.
0: Духом. Той Испании настоящей. Вот, хотя он в Италии творил. Многие художники, кто где.
1: Ну, то есть Сервантес мог что-то вот в таком духе слушать?
0: Не просто слушал, там очень много фольклорных всяких оборотов, элементов было. И театр весь рассчитан на эту музыку того времени. Она танцевалась и пелась. Вообще испанцы, для них театр был спасением, потому что очень трудно всегда ситуация была не в любую эпоху, там и в 15 век, 16, 17. И они просто жили с театром, не могли без театра. И они там находили ответы на все свои вопросы, советовались им, советовали сами пьесы, какие-то решения вопросов. Они собирались в первых театрах, там они были между домами на улице, красиво сделаны. Вот, и там тоже вход был платный, там для бедняков был плата такая, один рабочий день стоил их вот это, посещение театра. А всякие дальго все пытались пройти с помощью шпаги, чтобы не платить, дворяне там типа такие крутые. Но там стояли другие,
1: тоже крутые,
0: которые не пускали их туда. Вот. И
1: то есть это уже была такая интрига, сам проход в театр, это уже
0: они общались, они там по 3-4 часа это выстаивали, танцевали вместе с ними.
1: Да, тогда же стояли. Но они, это и в Шекспировском театре тоже так было.
0: Они очень они вот, стояли, да, и Шекспировский театр, например, вот он шел под музыку Пёрселя и другую такую же похожую музыку того времени композиторов. И он испанский, там тоже были хуглары, такие жонглеры того времени, которые тоже там, помимо того, что играли пьесу, тоже всяческое дело, это все было очень красочно. Костюмы были очень красочные, красивые, а иногда были даже скандалы, когда какая-то очень великолепная певица во всех отношениях, и внешне, и в голосе, посмела одеть какое-то платье очень дорогое, кто-то ей, так сказать, подарил, и там какая-то другая знатная девица очень обиделась, там скандал был.
1: Ну, в смысле, что платье лучше, чем у неё,
0: конечно,
1: она из-за этого
0: конечно. Вот, ну, у Сервантеса была тяжелая жизнь, ему там было, так сказать, не всегда до театров, вот провел, так сказать, в походах,
1: в тюрьме посидел,
0: потому что он занимался сбором налогов, но на самом деле он еще тот сборщик был, в общем, он как-то всех жалел и всем больше отдавал,
1: там
0: не доносил.
1: Всякие были истории,
0: да, и в общем, его там, да, ну, как бы он тоже такой же немножко собирательный образ, потому что не все можно сейчас уже проверить, не все мы знаем там, как доподлинно про него, но...
1: Но главное, что он похож на своего героя, действительно.
0: Да.
1: Да, вот рыцарь печального образа, ну как, у человека там все, и война, и плен, и тюрьма, и все что угодно. Только жена у него была хорошая.
0: Он когда уходил в поход, он завещание оставил не просто жене, а молодой, красивой своей, а вообще всей семье, что они могут распоряжаться всем имением, имуществом, как хотят. И что она, если что, свободна, и все. Ну, то есть он как бы все как настоящий такой человек, очень, ну, высокого полета. Ну, вот так вот он мог этого не делать, он именно так сделал перед уходом в поход. Вот, ну,
1: как-то... А брата, когда он брата,
0: брата
1: их выкупали,
0: да,
1: он их, сначала
0: да,
1: брату уступил.
0: Брат уступил, да, и его там потом еще 5 лет семья собирала ему, чтобы деньги, чтобы выкупить.
1: Там же монахи, по-моему.
0: Монахи, францисканцы, да, помогли собрать деньги. Но там еще одна коллизия была. Ему же предлагали быть ренегатом там, ну, в алжирском плену.
1: В смысле, принять ислам.
0: Да, чтобы он там был как бы знатным вельможем. Там очень его им дорожили, потому что они понимали, что он бесстрашный совершенно. И такой настоящий рыцарь.
1: Вот, он же несколько раз еще бежал.
0: Он
1: его
0: 4
1: там
0: раза
1: били, наказывали. Он
0: 4 раза бежал, да.
1: Потрясающе.
0: И удивительным образом, что его на кол не посадили, как бы там, в общем, как-то все равно вот, относились к нему с уважением в любом случае. Но он их послал. Он предпочел плен, все эти ужасы, но полностью их послал. Вот ради чего? Наверное, ради своего этого романа, наверное, ради Испании родной, наверное, ради христианства или чего такого, своих каких-то благородных высших целей. Ну, просто он вот такой рыцарь.
1: Отказался.
0: По духу, да. Вот, ну, еще два слова просто скажу про Диего Веласкеса. Вот знаменитая его картина, это «Фрейлины», «Менины».
1: Да-да.
0: Про семью Филиппа IV, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, и тоже интересно очень такое, как называют еще зазеркальем. Попадаешь в эту картину, как будто внутри нее находишься.
2: Девочка там такая золотая.
0: Девочка обалденная, да, красивая. Да, и там и другая девочка дает попить, потому что у нее такое платье, что она даже дотянуться до чашки не может.
2: Да, да,
0: вот,
2: да.
0: А художник Диего Веласкес, он нарисовал себя, написал себя единственный вот из художников с кистью в руке, как вот такой вот художник настоящий. И причем он на нас смотрит, смотрит сквозь нас, как будто он пишет эту читу Филиппа IV. А как узнать, что он их пишет? Они отражаются в зеркале напротив. Очень интересная такая картина. Там столько всего. И он всегда писал простых людей, очень жанровые такие сценки. И всегда этому уделял внимание. А короля с королевой как-то он очень так, как сказать, опустил в своей картине. То есть всем уделил внимание абсолютно. И там карлица была, которая за нее ухаживала.
2: Кто там, собачки там еще
0: кто,
2: были.
0: Кто там только народу не был, да. А вот короля с королевой он только в зеркале, отразил. То есть как-то так не особо их там уважил на этой картине.
2: Ну, они просто из другого мира.
0: Ну, да. Показал разницу этих миров.
2: Как сказать? Да,
0: показал, что это другое. Кесарю кесарь. Богу боже. Вот, ну, чтобы вот еще добавить про эту программу нашу. Обещал я сыграть сарабанду, Бах, тоже. Вот танец был привезенный, там много про него говорят, про танец, что он стал траурным шествием, грустным или там каким-то еще меланхоличным, а был веселым таким и каким-то вот, и даже был какой-то исторический скандал, что там, когда стали исполнять его на похоронах, то там все там обиделись, там что-то, какой-то очень сильный скандал, потому что нельзя такие...
2: Веселые танцы на похоронах, да, да, типа вот, неблагочестивые.
0: Да, да, да. Вот. Ну, на самом деле, интересно очень, у всех, у разных композиторов, у них все танцы немножко разные. Вот когда ставили здесь оперу Борис Годунов, «Матезона», который был написан за 110 лет до Пушкинского.
2: Андрей Решетин
0: ставил, да, и там несколько ансамблей, оркестр Екатерины Великой и барочный капелл «Золотой век» с Александром Истратом вот, принимали участие, как бы вот очень красивая барочная опера, изумительнейшие костюмы, декорации, не было почти, там 4 куба и несколько люстр, но вот костюмы были просто высочайшего класса, уровня, там и Ирина, главная героиня, в таком костюме Афины, древнегреческой богини, в шлеме, в таком блестящем, вот, выступал. Ну, вот про каждого можно рассказывать, эти огромные шляпы с перьями, очень прекрасные голоса, исполнители, вот. И что-то хотел сказать про эту...
2: Про сарабанду.
0: Так вот, и все было сделано, костюмы, за счет костюма и за счет именно движений. Движение танцев. Вот эта вся замена декораций получилась очень интересно. И все это ставил Клаус Абрамайт,
2: да,
0: немецкий такой танцовщик, великолепнейший совершенно. Вот. И он пригласили меня поиграть, когда они как раз отрабатывали танцы, и попросил меня поиграть разные танцы. Ну, для меня несложно, взял, поиграл там те танцы, эти танцы. Когда я стал играть Баха, ну, там не в сарабанде было, там жигу играл. Он говорит, нет, не такую жигу, не такую. И я говорю, ну, напойте, какую напел, я там сыграл ему другую жигу. Вот, ну, там что-то придумал на ходу.
2: Угу.
0: Вот. Но факт тот, что очень разные. Во-первых, и жиги бывают, и английские, и французские, и итальянские,
2: да,
0: и испанские.
2: Там целый мир, конечно.
0: Да. И сарабанды тоже, они бывают разные, длинные, короткие. Сейчас исполню.
2: Володя, может быть, вы поиграете, а потом мы уже... Потому что у нас остается 8 минут, но очень хочется Баха послушать, а потом еще поговорим. Ладно?
0: Хорошо.

0: Какой у него вот этот богатый финальный звук.
1: Объем, да.
0: Объемный, красивый.
1: Каждая струна — это как свой голос. Как бы такой ансамбль голосов разных. Они должны быть играться по-разному. Потому что у нас в академическом виолончели всегда учили в традиции, в обычной, играть как можно ближе, вот как вот, ну, голос поет, или как на тромбоне, чтобы все приближенно было. А в барокко все по-другому. Там очень много эффектов, меняющихся в каждом полутакте. Там очень много танцевальных фигур, риторических фигур. Там очень много стилей у Баха. Стилус фантастикус, пламенеющая готика. Там вот все просто так вот оно, не могу сказать намешано, но как-то оно вплавлено как-то вот совершенно естественным образом.
0: Как бы из одного центра много всяких, да, лучей идет.
1: Прочтение. Вот как, вот как у Сервантеса Дон Кихота может читать, там разные слои понимать. Каждый раз бесконечно, да. Так вот и в музыке Баха бесконечно. Сколько не играешь, каждый раз по-разному. Ни одного похожего нет какого-то видения и слышания. Где-то и вот Испания отсюда прослеживается через сарабанду. Где-то обычно во французском стиле все писал, на самом деле. Даже английский сюит написан в французском стиле. А где-то итальянский концерт, комедия масок и все такое. Это для клавира с двумя мануалами. Очень красивый концерт для такого клавира. Вот. Ну, наверное, может быть, еще что-нибудь сыграю, чтобы уже сыграть.
0: Да, да, давайте.
1: Вот. Ну, сыграю, наверное, то, что все знают, чтобы так немножко из этой же сюиты, номер один, соль мажор, прелюдию. Прелюдию я всегда трактую как что-то очень свободное. Поэтому если музыканты, которые очень хорошо привыкли к этой прелюдии, знают это по-своему, пускай не пугаются. Потому что тут очень должно быть много свободы. Все вот вступления, симфонии, увертюры, они состоят из разных частей, прелюдии, инвенции, вот это все свободные очень жанры. И этим нужно уметь владеть тоже. То есть танцы, они у нас к такому, какому испанскому, очень чему-то такому
0: дисциплине такой,
1: аристократизму,
0: как бы, да,
1: да, с завязанными такими камзолами, что не повернуться, не дотянуться до чашки. Вот. А прелюдия — это полная свобода.

0: Ну, спасибо. Одна минута у нас осталась. Но я могу сказать, что вот такой прелюдии из первой сюиты я еще не слышала. И это, ну, правда, спасибо. Я очень люблю, когда музыка, которую ты, казалось бы, знаешь уже вот до конца, когда ее вот еще как-то повернуть.
1: Ее интересно, Владимир, да, потом еще интереснее.
0: Ну, прямо от меня вот личное спасибо. Человеческое спасибо.
1: Я всех приглашаю на завтрашний концерт и... приглашаю подписаться ВКонтакте. У нас очень интересная вот группа, посвященная ансамблю Возрождения, ансамблю старинной музыки. И там очень много экскурсов исторических, интересных. Если что-то хотите узнать про музыку, про всю, то это к нам.
0: Хорошо. Вот. Хорошо, друзья, у нас сегодня был в гостях замечательный человек, музыкант, виолончелист, преподаватель школы Римского-Корсакова.
1: Да,
0: правильно говорю?
1: Для, школа для взрослых. У нас очень разные интересные личности учатся. Об этом можно говорить отдельно, целую передачу можно отдельно сделать.
0: Давайте сделаем, но уже не сейчас. Вот, Владимир Каденко. Всех, кто хочет продолжить знакомство с Владимиром, с ансамблем Возрождения, с прекрасной музыкой барочной, мы приглашаем на концерт завтра. Будет испанская феерия в 19 часов. Ну, у нас на радио «Град Петров», набережная лейтенанта Шмидта, 39.
1: Великолепный особняк, великолепный зал, великолепная обстановка и еще чаепитие в перерыве.
0: Ну, прямо вот...
1: Невозможно не прийти.
0: И не будет злобных идальго, которые воспрепятствуют войти в зал.
1: Да-да-да.
0: Вход за пожертвование.
1: Нас, да.
0: Хорошо, спасибо большое. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Доброго вечера и до завтра, будем надеяться.
1: До свидания. Спасибо.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Кении состоялась интронизация главы новой митрополии Александрийского патриархата. В день Святого Духа патриарх Иерусалимский Феофил возглавил торжества в русской духовной миссии в Иерусалиме. Об этих и других событиях более подробно. 1 июня, в день Святого Духа, который отмечается как главное торжество русской духовной миссии в Иерусалиме, блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III возглавил божественную литургию в Троицком соборе миссии. За литургией молились настоятельница Горнинского монастыря в Военкараме игуменья Екатерина Чернышова, настоятельница Гефсиманского монастыря в честь равноапостольной Марии Магдалины игуменья Елизавета Шмельц, настоятельница Спаса Вознесенского Елеонского монастыря игуменья Иудиф Заставская с сестрами этих трех русских женских обителей Иерусалима, а также русскоязычные верующие из Иерусалима и окрестных городов и паломники. Литургия совершалась на церковнославянском, греческом, арабском и румынском языках. Глава Бессарабской митрополии Румынской православной церкви архиепископ Кишиневский митрополит Петр Педурару уходит на покой. Об этом сообщили в Румынском патриархате. Митрополит Петр подал прошение об отставке по возрасту, состоянию здоровья и во благо церкви. Прошение будет рассмотрено Священным Синодом Румынской православной церкви, сообщает Orthodox Times. Решением патриарха Даниила архиепископ Ясский митрополит Молдавский и Буковинский Феофан Саву будет исполнять обязанности места блюстителя Бессарабской митрополии до избрания нового иерарха на эту кафедру. В 1990 году Священный Синод Русской Православной Церкви избрал архимандрита Петра епископом Бельцким, викарием Кишиневской епархии. Епископскую хиротонию совершил патриарх Алексий II. В 1992 году епископ Петр вместе с группой духовенства перешел из Русской Православной Церкви в юрисдикцию Румынского Патриархата, а в 1995 был назначен главой воссозданной Бессарабской митрополии. Поскольку епископ Петр перешел в Румынскую Церковь без отпускной грамоты, в 1992 году Синод Русской Православной Церкви запретил его в служении. В 1999 митрополит Петр направил прошение на имя патриарха Алексия и выразил раскаяние за события 92 года. После этого Синод Русской Церкви снял с иерарха прещение и благословил его на канонический переход под амафор Румынского патриархата. Бессарабская митрополия была создана в 1925 году, а упразднена в 1944, когда Бессарабия вошла в состав Советского Союза. Патриарх Александрийский Федор II возглавил интронизацию первого митрополита Эльдорецкого и Северно-Кенийского. Церемония интронизации митрополита Неофита Кунгаи состоялась 31 мая после коленопреклоненных молитв в праздник Пятидесятницы в соборе святого апостола Марка, сообщает Orthodox Times. Епархия Эльдорета и Северной Кении была учреждена в 2019 году. В октябре 2025 получила статус митрополии, а ее правящий архиерей – сан митрополита. В своей проповеди патриарх Федор подчеркнул, что митрополия в Эльдорете – это результат многолетних миссионерских трудов и свидетельства силы веры православных кенийцев. Интронизация митрополита Неофита завершила пастырский визит патриарха Александрийского в Кению. Во время поездки Федор II посетил православные общины по всей стране, открыл церковные благотворительные учреждения, рукоположил новых клириков, провел встречи с верующими. Ранее патриарх посетил Замбию. В нескольких городах Израиля прошла серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся религиозных училищ. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили объявили акцию незаконной и применили специальные средства. В итоге трое полицейских получили легкие травмы, шестеро протестующих были задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги также прошли и в других районах Израиля, включая Иерусалим, тель-авивский пригород Бней-Брак и город Цфат на севере страны. Там протестующие также пытались блокировать дороги и вступали в стычки с полицией. Ультраортодоксы протестуют против обязательного призыва в армию для учащихся религиозных училищ и против начавшихся арестов. До сих пор ультраортодоксальные иудеи были фактически освобождены от воинской повинности. В 2024 году Верховный суд постановил, что ультраортодоксы должны призываться в ряды вооруженных сил наравне со всеми. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
0: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадорса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В исполнении Арторо Бенедетти Микеланджело прозвучала соната до минор Доминика Скарлатти. Архивная запись 1942 года.

0: Астрид Лингрен. Рони, дочь разбойника.
1: Стояло жаркое лето, с каждым днем все жарче. Это было самое ясное и веселое лето из всех, что Рони помнила. Каждый день в полуденный зной они купались в холодной реке. Они плавали и плескались, как выдры, и течение относило их к тому месту, где грохот водопада становился таким оглушающим, что плыть дальше становилось небезопасно. Река обрушивала свои воды с высокой скалы, и тот, кто попал бы в этот кипящий водоворот, простился бы жизнью. Но Рони и Бирк точно знали, где надо подплыть к берегу, если не хочешь рисковать. «Как только увидишь издали водопадную жабу, — предупреждала Рони, — стоп, дальше плыть нельзя». Водопадной жабой она называла большой валун, выглядывавший из воды неподалеку от водопада. Для Рони и Бирка он был предостерегающим знаком. Под вечер, когда жара спадала, они отправлялись в лес, чтобы поездить верхом. «Да чего же хорошо идти рысью, такой теплый летний вечер, — сказала Рони, а про себя подумала. Почему в лесу не круглый год лета? И почему я не могу быть тогда веселой?» Темнеть теперь стало намного раньше. Время белых ночей миновало. Как-то вечером Рони и Бирк сидели у очага и смотрели, как на белесом небе зажигаются бледные звездочки. Но чем больше сгущалась тьма, тем ярче сверкали звезды над лесом. Небо было еще летним, однако Рони знала, о чем они, мерцая, возвещают. Скоро наступит осень. Наслед за ночью пришло утро. Начинался новый теплый день, и они, как обычно, побежали купаться. И вот тут как раз и налетели злобные друды. Не одна и не две, а множество, большая страшная стая. Воздух вдруг стал кишмя кишеть ими, с шипом и посвистом мчались они к реке и кричали: «Ого-го, это вы, красивенькие человечки там в воде! Сейчас потечет ваша кровушка! Ого-го!» «Ныряй, ныряй, Рони!» — крикнул Бирк. Они нырнули и поплыли под водой, пока хватило дыхания. А когда вынырнули, то увидели, что потемнело небо от несметной стаи злобных друд, и поняли, что теперь их уж ничто не спасет. На этот раз это они понимали, им от беды не уйти. «Эй вы, красивенькие человечки, там в воде! Сейчас вы почувствуете, как остры наши когти! Сейчас ваша кровушка потечет! О-го-го!» Злобные друды всегда пугали свои жертвы, прежде чем напасть на них. Чего им в конце концов торопиться? Вонзить когти в мягкое тело, а затем растерзать его в клочья они всегда успеют. Ведь они получали не меньшее наслаждение, когда летали вот так, с посвистом и шипом, вселяя ужас во все живое и ожидая, когда главная друда подаст сигнал. Пора! И пока что одна самая злобная и самая страшная изо всех большими кругами парила над рекой. Ого-го! Ей было не к спеху, но скоро, очень скоро она первая вонзит свои когти в нежную кожу тех маленьких человечков, что бултыхаются сейчас в воде. Тут Рони вынырнула, чтобы набрать воздуха. Глазами она поискала Бирка. Где он? Она его не видела, его нигде не было. Она даже застонала от ужаса. Где он? Неужели утонул? Неужели оставил ее одну с этими друдами? «Бирк!» — в отчаянии крикнула она. «Бирк, где ты?» В этот миг главная друда, шипя и свистя, стала падать, как коршун, чтобы схватить ее. И Рони зажмурилась. «Бирк, брат мой, как же ты оставил меня одну в такую страшную минуту? Бирк! Сюда, Рони, скорей!» Услышала она голос Бирка. Вниз по течению неслась вырванная порывом ветра березка с зеленой кроной. Вот за нее и ухватился Бирк, чтобы спрятаться в зеленых ветвях. Рони едва разглядела его рыжую голову среди березовой листвы. Он не бросил ее одну. Какое счастье! Но если чуть помедлить, течение унесет его. Рони снова внырнула и поплыла под водой так быстро, как плывут, когда спасают кому-нибудь жизнь. И вот она уже возле Бирка. Он схватил ее за руку и рывком подтянул к себе. Теперь они оба крепко держались за ствол дерева и неслись по течению, прикрытые сверху густой зеленой листвой. «Бирк!» — прохрипела Рони едва слышно. «А я подумала, что ты утонул». «Пока еще нет», — прошептал Бирк. «Но скоро мы оба утонем. Слышишь, как гудит водопад?» Да, Рони слышала этот грозный гул воды, страшный голос водопада. И в эту пенящуюся, бурлящую круговерть их неумолимо несла стремнина. Водопад был уже совсем рядом. Рони это знала, она это чувствовала. И течение разгоняло их березку все быстрее, и все громче грохотал водопад. Вот сейчас, сейчас вода перевалит за гребень, рухнет с ними вниз, и начнется их последний путь. То, что людям дано совершить лишь один раз. Ей захотелось бы сейчас поближе к Бирку. Перехватывая руками ствол березы, она придвинулась к нему. Она знала, он думает сейчас то же, что она. Лучше водопад, чем друды. Бирк положил ей руку на плечо. Что бы ни случилось, они будут вместе до конца, сестра и брат, и ничто теперь их не разлучит.

А злобные друды просто обезумели. Куда делись эти маленькие человечки? Ведь пришло уже время рвать их в клочья. Но где они? Почему их не видно? На реке не было видно ничего, кроме ветвистой березы, которую мчала стремнина. Детей, притаившихся в ее густой листве, друды не видели, и вопя от ярости молниями метались над водой. Аронни и Бирк были уже далеко от их дикой стаи, и злобного воя не слышали. Зато они слышали все нарастающий грохот водопада и понимали, что сейчас наступит конец. «Сестра моя», — прошептал Бирк. Эти слова Аронни не разобрала, но поняла их по движению его губ. И хотя из-за шума падающей воды они не слышали голосов друг друга, они продолжали вести свой

сильный толчок, что очнулись. Березка со всего маха врезалась в водопадную жабу, в огромный валун, который торчал из воды. От удара деревце закружилось по воде, и прежде чем стремнина снова увлекла его, течение оттеснило березку ближе к берегу. «Ронни!» — крикнул Бирк. «Давай рискнем!» Он оторвал ее руки от ветки, за которой она держалась, и оба они оказались в водовороте водопада. Теперь каждый должен был сам бороться с безжалостной стихией за свою жизнь. Течение неумолимо тащило их к водопаду. И так была близка эта спокойная вода у берега, так близка и недостижима. «А водопад наверняка победит нас», — думал Ронни. Сил у нее уже не было вовсе. Сейчас она мечтала только об одном — перестать сопротивляться течению, погрузиться в воду, дать себя унести потоку и навсегда исчезнуть в белой пене. Но совсем рядом с собой она видела плывущего Бирка. Он, повернув голову, глядел на нее. Он все время оборачивался, искал ее глазами. И тогда она решила еще раз попытаться выплыть. Ирония плыла из последних сил. И вдруг оказалось, что она уже болтыхается в спокойной воде. Бирк вцепился в нее, подхватил и доплыл с ней до берега. Но там силы изменили и ему. Необъяснимо как, но они все же выбрались, полумертвые, на разогретые солнцем прибрежные камни, и тут же уснули, а может быть, потеряли сознание, и даже не ведали о том, что спаслись. В медвежью пещеру они вернулись, когда солнце опустилось уже совсем низко. На каменной площадке у входа в пещеру сидела Лависа. Она ждала их.

«Дитя мое», — сказала Лависа, — «почему у тебя мокрые волосы? Ты ныряла, Рони?» Рони молча глядела на мать. Лависа сидела, прислонившись к отвесной скале, спокойная и надежная. Но как Рони не была полна любви к матери, она понимала, что лучше бы ей сегодня не приходить. В любой другой день, но только не сегодня. Сейчас она хотела остаться вдвоем с Бирком. Душа ее еще дрожала от всех ужасов и страха, которые им пришлось только что пережить. Лучше бы всего остаться вдвоем с Бирком, чтобы успокоиться и вместе порадоваться тому, что они живы. Но под скалой сидела Лависа, ее любимая Лависа, с которой они так долго не виделись. Мать не должна почувствовать, что пришла не вовремя. И Рони улыбнулась ей. «Да, мы немножко поплавали с Бирком». «Бирк!» Рони стало ясно, что он вот-вот уйдет в пещеру. «Почему ты стоишь в стороне? Почему не поздоровался с моей мамой?» — спросила она его тихо. Бирк холодно взглянул на Рони. «С незваными гостями не здороваются. Этому научила меня моя мать, когда я еще был грудным младенцем». У Рони даже пресеклось дыхание. Испытывать одновременное бешенство и отчаяние нестерпимо больно. А Бирк стоит и глядит на нее холодными, как ледышки, глазами. Тот самый Бирк, который только что был ей самым близким человеком на свете, с которым она хотела вместе погибнуть в водопаде. Да чего же легко, он отказался от нее и разом стал совершенно чужим. Как она его сейчас ненавидела! Никогда еще она не испытывала такого чувства горечи. И она ненавидела не только Бирка, а всех, кто ее терзал, кто так безжалостно рвал ее на части. И Бирка, и Лавису, и Матиса, и злобных друт, и медвежью пещеру, и лес, и лето, и зиму, и эту Ундису, мать Бирка, которая с малолетства учила его разным глупостям. Рони вернулась к Лависе и извинилась за Бирка. «Он устал», — сказала она и замолчала. Потом села рядом с матерью и, уткнувшись лицом ей в колени, заплакала. Но от ее плача горы не раскололись на части. Нет, это был тихий, совсем неслышный плач. «Знаешь, зачем я пришла?» — спросила Лависа. И Рони пробормотала сквозь слезы. «Уж, наверное, не за тем, чтобы принести мне хлеба». «Нет, не за тем», — сказала Лависа и погладила ее по волосам. «Хлеб будешь есть, когда вернешься домой». Рони всхлипнула. «Я никогда не вернусь домой», —

Страницы сказочной повести Астрид Лингрен, Рони, дочь разбойника, читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

0: В исполнении Вильяма Кристи и Кристофа Руссе прозвучала пьеса «Остроумие» из цикла для двух клавесинов «Парнасский мир» Франсуа Куперена.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В студии священник Дионисий Бурмистров, храм Воскресения Христова Варшавского вокзала. Сердечно приветствую, дорогие отцы, братья и сестры, всех с праздником Святой Троицы, схождения Духа Святаго на апостолов, Пятидесятницы. Вот мы начинаем нашу беседу, наш разговор. Поэтому напоминаю, что в студию можно прислать свои вопросы при помощи сайта нашей радиостанции «Град Петров». Там найти раздел «Вопросы в прямой эфир». Эти вопросы попадают сейчас вот ко мне сюда на дисплей компьютера. И хочу еще также сообщить, что сегодня мы можем также и не только слушать друг друга, но вы можете меня видеть по трансляции ВКонтакте «Пасторский час», «Патрия Дионисия Бурмистров». Итак, приступим к нашей работе. Да, и в подкасте можно задавать свои вопросы через ВКонтакте. Но здесь у меня сложнее получается прочитать. Удобно через сайт. Но так как у нас вопросов много, уже накопилось за сегодня день, то давайте мы с них и начнем. А уж последние некоторые напутствия и некоторые слова, касающиеся непосредственно сегодняшнего дня, ставим на окончание нашей передачи. Вот Алена задает сегодня вопрос из Санкт-Петербурга. Если слушая ту или иную музыку, в моей душе рождается то уныние, то страсть, то похоть, то злоба, правильно ли понимаю, что грех такую музыку слушать? Да, такую музыку слушать, наверное, греховно. Во всем случае для вас. Потому что это вот такое субъективное ощущение и субъективное переживание. А другому-то, может быть, и неплохо будет ее послушать, эту музыку. Поэтому у нас такой общий подход. Мы знаем от преподобного Иоанна Лествичника, который нам разъясняет и говорит относительно снов. Вот сны. Кто верит снам, тот вовсе, говорит, он не искусен. Не доверяет снам, призывает нас. Вот. Верить только тем снам, которые возвещают страшный суд. А если и этот сон приводит тебя в уныние, то и тому не верить. Всякая, не только там музыка, но и всякая мысль, дело, какой-то призыв или приказ, который до нас касается, имеет свой дух. Если это дух Божий, его надо непременно исполнять. Если это имеет дух противления Богу, то и не надо ни в коем случае это исполнять. Поэтому мы должны иметь наши с вами жизни, различать духов, идеи, которые до нас доносятся, мысли, действия, дела, которые нас приглашают делать или оставляют участвовать в каких-то делах. Мы должны распознать, это Божье дело или нет. Вот, даже если к нам приходит и даже вот, есть еще и такое суждение, вот уже субъективное, даже, казалось бы, некоторые благочестивые поступки, в принципе, они могут быть не полезны человеку, не своевременно данному человеку, и от них следует отказаться. Вот здесь какой критерий? В этом случае надо обратить внимание на то, что все, что от Бога, ну, приглашение нас к какому-то делу, какая-то мысль, идея, которую мы вычитали, в каком, может быть, в книге, услышали от человека, призыв к чему-либо, он может нас, вот мысль об этом, может нас сосредотачивать и приводить в... давать возможность при том молиться, а может, напротив, рассеивать, приводить в смущение. Так вот, все, что от Бога, это нас собирает, сосредотачивает, дает нам трезвость, рассудительность, понимание, глубину, и не рассеивает нас, а вот наоборот, то, что не от Бога или нам не полезно в данный момент, оно рассеивает, смущает и в уныние ввергает даже. Поэтому надо отложить эти вещи, и то, что нас рассеивает, то, что нас сбивает с толку, приводит в страх или в уныние, отложить в сторону. Каким образом? Это не полезная мысль тебе, так же, как и, может быть, дух нечистый, как говорится нам. Призови имя Божие, и отбежит от тебя сатана. Обратись молитвенно к Богу. Вот что бы я хотел сказать, Алена. Поэтому в вашем случае, конечно, уныние, страсть, похоть, злоба – это не полезно, поэтому отложите это слушание. Во всем случае, до времени разберитесь в себе, что задевает, какие греховные начала, вот, устремления, страсти вашей души гнездятся в ней, в душе вашей. И будьте внимательны, будьте на страже. Мария, где граница между чревоугодием и удовольствием от еды? Я строго соблюдаю посты, но в обычные дни люблю себя побаловать вкусняшкой, мороженым, шоколадом, орешками. Читала у святых, что если мысли о прикушении вкусной пищи есть, то это чревоугодие. А я в среду и пятницу предвкушаю, как на выходных отдохну и вкусно поем. Теперь в смятении. Помимо всех моих социальных, общественных обязанностей, хождения в храм, чтения Евангелия, святых отцов, одна только радость физическая – вкусняшки. Теперь получается, что это грех. Ну, вот, может быть, даже и так кому-то покажется легкомысленный это вопрос, но это вопрос, Мария, серьезный. Потому что тот же подход, что мы имеем с чревоугодием, это к всякому чувственному наслаждению мы можем вот эти ваши мысли приложить. Поэтому это не праздный вопрос. И, во-первых, конечно же, все должно быть в меру. Вот Иоанн Златоуст говорил, что познать меру – это вот и есть христианская добродетель. Познать меру во всем и принять ее для себя как закон – это есть вот христианское благочестие. В этом оно и заключается. Поэтому, конечно же, приготавливать, делать пищу вкусной для употребления – в этом ничего дурного нету. Но опять определенные меры, даже и здесь, даже в приготовлении, должна быть осторожность у нас. Понятно, что можно еще вкуснее сделать, еще интереснее. Но тогда уже у нас такие уж мы так мы устроены, что у нас развивается привязанность. Вы говорите, у меня ничего не осталось, кроме физической радости от вкушения пищи вкусной. Но вспомните вспомните юношу, который исполнил от самой своей молодости все, что требовал закон. Не убивал, не прелюбодействовал, почитал отца и матерь, вот, не лгал. А, ну, то есть все заповеди, и Господь свидетельствует нам об этом, что действительно он исполнял заповеди. И сказал, одного тебе не достает, продай все и иди за мной. Если вы, Мария, научились бы вкушать, если мы, Мария, научились бы вкушать пищу вкусную, вот с таким расчетом, чтобы в любой момент могли бы ее отдать, ну, понятно, что, то есть были бы готовы лишиться ее и перейти на простую пищу, наверное, это еще не будет зависимостью такой. Но если это становится принципом нашей жизни, и уже даже если мы вспоминаем о том, что есть, ну, не в смысле того, когда будет свой хлеб насущный, что есть сегодня вечером, какие удовольствия получить от пищи, и в этом оставляем удовольствие нашей души, это происходит подмена. Мы подменяем Бога, который есть утешение, и истинное наслаждение духу нашему, духу человеческому, мы подменяем интересами души, интересами плоти. То есть вот низшими составляющими нашей природы. Но водиться нам надо, то есть жить, положить центр своего бытия нам надлежит в нашем человеческом духе. Вот духу нашему, в отличие от души, не очень интересно, есть мороженое, есть ли там шоколад или орешки, какого это качества будет еда сегодня вечером или воскресенье. Понятно, что ему надлежит нам поддерживать свою жизнь, пища должна быть, но интерес нашей души должен быть тот, который в духе нашем, в высшей части нашей души лежит. Ей хорошо, когда ты поступаешь по совести, ему, духу человеческому, хорошо, когда ты поступаешь по совести, тебе удается, или хотя бы ты прислушиваешься к голосу совести своей. Когда ты ищешь божественного и исполнения благочестия пред лицом Божиим, вот тогда духу нашему хорошо. И потому вот духу, или еще его называют святые отцы, уму нашему должны быть подчинены наши чувства, наша плоть. Он, дух должен быть господином в человеке, дух наш человеческий. Там должно, когда мы раздражаем себя едой и думаем об еде, мы опускаем вот центр своего «я», свое сердце, мы опускаем вот в душевное, даже, может быть, телесное. А это как необъезженный конь. Это все равно, что отпустить удила и скакать на коне. Куда вот он занесет? Вряд ли он принесет нас по нужному направлению. Он будет плутать, скакать и сбросит нас в конце концов. Поэтому, как говорит апостол Павел в данном случае, попечение о плоти не превращайте в похоти. Вот нужно себе такую, вот этим определить и меру своего стремления, своей возможности покушать вкусно. Это вот с одной стороны, да, меру знать, вот она вот должна выражаться в том, что я сказал, как мне кажется. А еще, наверное, когда достанется нам вкусная еда, когда нам придется насладиться красивым произведением или той же самой музыкой, когда мы переживем красоту природы, красоту и радость общения, надо непременно поблагодарить Господа. Вот благодарение, говорят, самый короткий путь к Богу. Благодарить и восходить ступень от ступени вот в радость Господа нашего. Он только и хочет, как Небесный Отец, Он желает только того, чтобы радовать свое дитя, нас с вами, каждого из нас. Но мы что, получив от Бога, присыщившись, мы с вами говорим, сделаю себе житницы, положу свое зерно на многие годы и скажу душе своей и плоти своей, ешь, пей, веселись. Вот, и потому Господь нас промыслительно держит в некотором таком, в некой скудости, потому что мы все, чтобы мы всегда к Нему взывали хотя бы от своего голода, от своей, ну, о своих опасностях жизненных, да, таких, что, чтобы мы молились Ему, не забывали бы Его. А то обычно мы, получив просимое, зажив счастливо, мы уклоняемся от Бога. Он бы и хотел бы, чтобы мы были счастливы постоянно. Но вот наша греховная привязанность, у каждого свои, нас уклоняют в сторону от Всевышнего. Ну, то есть мы на Него не смотрим, мы живем автономно, от Бога автономно, как вот тот, который сделал себе житницу и сказал, буду есть, петь, веселиться. Теперь я могу без Бога пожить, отдохнуть от Него. Так поступаем мы, когда вот, да, так вот, хотим уйти в отпуск или хотим сделать какие-то дела, потом приду в церковь и обратно вернусь. Пока вот поищу там себе мужа или жену, а потом, когда вот найду, тогда приду. Или еще другие говорят, вот приду в храм Божий, буду благочестиво принимать таинство и жить по Евангелию тогда, когда придет старость и прочее. Это все, это безумие. Это неправда, это получив призвание, призывающую любовь от Бога, почувствовав, придя в храм, думаю, человек, ой, ну, надо иго Христово нести. А нет, не буду. Потом понесу, придет еще время. И вот так человек отвергает от себя божественную любовь, отвергает себя призвание Божие, избранничество Божие. Да не будет этого с нами. Что не, давайте не променяем на египетские котлы, на мясо и вино, не променяем Бога, присутствующего в нашей жизни, свое первородство пред Богом. Ирина, Санкт-Петербург. Семья у меня невоцерковленная. Сама только недавно пришла к вере. Но обеспокоена вот чем. Как мне воцерковить своего 8-летнего сына? Какие конкретные шаги вы ему посоветовали? И каких ошибок не допускать? Я не хочу, чтобы это было насилием. Понимания у него нету. Зачем это все надо, как и у мужа? Но мужу бесполезно что-либо говорить, и я молчу, чтобы он не злился. Да, ну, что касается мужа, если он в таком состоянии не может обозлиться, да, то раздражать не надо. Тут живите сами по-христиански, не донимайте его, никогда не ставьте между собой и своим мужем Христа. Христос не хочет вас разделить. Христос хочет спастись и вам, и ему. А брак вам дан для того, чтобы вы могли друг другу помочь в этом. Если муж ваш пока не ищет спасения в Господе, да? Ну, любой человек все равно ищет, так или иначе ищет. В виде вашего, может быть, усердия спасаться по доверию Господу нашему Иисусу Христу, и он, может быть, займется тем же. Вот. Не спасется неверующий муж верующей женой. Это означает не то, что... Это апостольские слова, апостол Павел. Это означает не то, что вот жена будет веровать, а муж не веровать и спасется. Нет, это означает то, что и муж уверует. Потому что самое... Вы вынуждены быть с ним рядом, своей жизнью, своим супружеским долгом. И он, взирая на вашу жизнь, будет воспринимать то, как вы живете, какими мыслями, какими настроениями, в чем устремление вашей жизни. Это вот, кстати, и есть то, что называется настоящей педагогикой. Это показывать не маску свою одевать на себя и показывать, как надо жить, а это означает жить и, более того, как можно более искренне раскрывать себя пред лицом Божиим. Так вот, в этом-то это и может показаться человеку спасительным, этот образ бытия, который вы приняли в Господе нашем, может ему показаться спасительным. Вот, что касается 8-летнего сына, да, вашего, да, очень правильный ваш подход в том, что ни в коем случае не было бы насилием над ним. Это верно. Насилием по отношению к детям мы можем ограждать от дурных вещей. Ну, настолько, насколько он привержен к этим дурным вещам, насколько они дурны. Тут надо, иногда надо прямо просто обрывать человека, не давать ему делать вредное для себя. Ну, есть такие случаи. Ну, чаще всего, особенно, конечно, что касается веры, конечно же, здесь можно только пригласить. Только пригласить и жить по-христиански. Вот ваш удел. Восьмилетний ребенок, конечно, он еще совершенно от вас зависит, но он уже смышленый. Он же обычно там в втором, третьем классе учится, да, и он уже познает мир, познает культуру нашу, да. Ну вот, может быть, чуть попозже, уже несколько лет, вы вполне можете, могли бы, если бы он... То есть у него могут созреть совершенно ясные христианские вопросы в жизни. Вы об этом с ним и говорите. Об этом. Почему надлежит веровать в Бога? Вот. Невидимое Божие из-за смотрения предметов мира становится ясным, что это вот, что Бог есть. Говорит нам апостол Павел, послание к римлянам, которое мы читаем вот сегодняшний день, в частности. Так вот, и вы с ним разговариваете о том, что вот есть у этого мира начало, это разумное начало, это Бог, Творец. Есть совесть у человека. Мы знаем, что есть хорошие поступки, злые. От чего это? Кто начало положил тому, что называется добро, и кто не приемлет зло в этом мире? Есть вещи, которые являются абсолютным злом. И, ну, ясным злом для человека, бессовестными поступками. И это вот можно обсудить было. Как хорошо быть справедливым, как неприемлемо, как тягостно, мучительно для совести быть вот, обманщиком, тем, кто ударил беззащитного, слабого. Трусом. Вот как бывает, стыдно быть трусом. И это все может ответить маленькому человеку. Ну, конечно, ваш авторитет, вы можете сказать об этом. Но все равно он уже поймет, что и вы слушаетесь того, кто за кем стоит абсолютная сила, власть в этом мире. Это за Богом. Против него нельзя пойти. Тем более, что его голос... в твоей жизни, это совесть. Так что вот я думаю, об этом можно ребенку говорить, справедливости, просто логическом рассуждении, вот это, искании причины, да, о том, что должно поступать по справедливости. И много есть в жизни неправд, но Господь все поставит на свои места. За все грехи будет наказание, за терпеливое исполнение заповедей Божиих будет великое воздаяние и радость человеку, который и здесь начинается уже. Как хорошо делать добро, об этом поговорить. Вот. Торопиться с причастием, вот тут 8 лет, если вы говорите, ребенок еще не готов, не следует. А уж во всяком случае, когда вы поведете первый раз на исповедь его, да, с ним обязательно поговорите, что такое грех. Напомните, что в его жизни бывают какие-то... что он сам признавался иногда вам, да? Вот вы можете заметить это. Вот скажите ему, запиши себе на бумажку свою, чтобы никто не видел это, и подойди к священнику и прочитай это на исповеди. Или что вспомнишь, назови. Но обязательно обдумай, что в твоей жизни неправильно. Да, а вы не постесняйтесь, если и он захочет, то, пожалуйста, не постесняйтесь у него и спросить о том, какие он грехи там сказал, что он считает за грех. Это не страшно. Тут никакой тайны нету. Если он сам хочет вам сказать об этом. Так что не стесняйтесь этого. Угу. Ну и, конечно же, вот, по-моему, Иван Златоустов был, я уже не помню, кто-то из святых древних, или Афанасий Великий, я это не могу вспомнить сейчас точно, Вот они говорили о том, что детям до 7 или даже 10 лет не следует говорить и подробно рассказывать о Господе нашем Иисусе Христе, потому что они могут не понять, а научать на примерах Ветхого Завета. Вот там есть послушание Богу, там есть доверие Богу, есть твердое противление злу, а есть, наоборот, падение, и, следовательно, за это и отрешенность от Бога, богооставленность, которую вот человек переживает. Вот эти Ветхий Завет, вот эти святые отцы наши древние святые, советовали начинать научать на примерах Ветхого Завета. Есть вот, ну, это, может быть, даже лучше вам сделать самой какие-то выжимки о том же самом смирении и послушании Авеля, вероломстве Каина. Об этом можно совершенно понятно рассказать. О первородном грехе, как это произошло. Какой соблазн был у Адама, у Евы. Вот. Это ребенок это может вполне хорошо понять и для себя оценить. И приоритеты в жизни расставить. Я вот хочу поделиться, что вот мне не довелось, как бы мое детство не прошло в православной семье, в христианской семье. Мои родители не были церковными, и хоть была бабушка вот церковная, но она как бы так отстраненно была к этому вопросу. Только когда я сам захотел креститься, всеми силами поддержала меня в этом намерении уже в взрослом возрасте, чтобы я крестился. Вот. Но что я хочу сказать, что в моей жизни мне были моменты, когда мне было очень важно услышать взрослого человека, который мне сказал, вот это вот зло, это не делай. Хотя другие сверстники все говорят, что это можно делать, но это совесть обличает меня, а все делают. Мне было бы очень важно, если бы мне сказал бы это взрослый, и сказав, наверное, сказал, это от Бога, это Бог установил. Я таких слов не услышал. Хотя, я думаю, для меня это было бы важно. Вот так вы это вполне можете сказать своему сыну 8-летнему и вот пригласить его к служению. Конечно, надо, когда вы подведете его потом к чаше, объяснить, что это тело и кровь Господа Иисуса Христа, подавая нам под видом хлеба и вина, но Господь за нас умер за наши грехи, а нам дал освобождение от грехов и жизнь вечную, и воскресение из мертвых дарует через свою смерть и воскресение. Вот такие бы вещи, Ирина, я бы обратил ваше, на такие вещи обратил ваше внимание. Еще, значит, и позвольте мне еще сказать одно последнее, что как приходского священника меня очень коробит. Никогда не делайте так, что вы будете подводить своего 8-летнего сына к причастию, стоять у него за спиной, и сами в этот день не будете причащаться. Вот когда вы будете готовиться к причастию, он, понятно, не может, может все правила прочитать, ну, какую-то часть пускай послушает вместе с вами, эти молитвенную, да, но к причастию вы, пожалуйста, идите первое, ведите его за собой, показывайте, ну как, открывайте для него эту тайну, что это для вас самое важное событие в вашей жизни, находясь в устремлении к Господу, в любви к Иисусу, вы причащаетесь его пречистого тела и крови. Это делаете с благоговением, пускай он присутствует, может, сначала даже не причащается, а потом вы его тоже приготовьте, и пускай он вместе с вами причащается всегда. Пока он маленький, ни в коем случае не делайте так, чтобы его толкнуть к причастию, а самой не приготовиться или всегда объяснить, почему такое происходит, почему не причащаетесь. Дети видят, что для родителей это не важно, и сами понимают, что это не нужно, и непонятно, зачем это делать, если папе и маме это не нужно, если они без этого живут. Елена из Санкт-Петербурга.

Ну вот, Елена, уж давайте мы, братья и сестры, послушаем нашу радиослушательницу, хотя, может быть, кто-то для себя посчитает соблазнительным, но это говорит, конечно же, еще не христианин. Елена, уж простите, что мы так говорим, я почитаю ваше обращение. Мы встречались с молодым человеком без штампа в ЗАГСе несколько лет. Ну, что слово, по слову «встречались»? Двусмысленное слово, как вот в таких случаях употребляют еще слово «отношения». Вот это двусмысленно. Встречались, он ухаживал за вами несколько лет, или встречались, вы вступали с ним в блудную связь, не имея законного брака, не расписанные в ЗАГСе, как вы говорите, без штампа. Так это две большие разницы. Итак, дальше продолжайте. Он понял, что я не его человек, ему же нужен кто-то другой. Не захотел брать меня замуж. Подскажите, пожалуйста, какую молитву можно использовать, чтобы смирить свое сердце и отпустить мужчину? У меня никак не получается его забыть. Мне очень больно, душа тоскливо. Очень скучаю. В грехе блуда раскаялась, вот, ну, слава Богу. Очень горько жалею обо всем, об этом блудном. Ну, вот, вот меня успокоили немножко. Я серьезно говорю, Елена, самое важное, что, ну, начать, конечно, надо осознать свой поступок, свою жизнь, вот этих нескольких лет, как именно смертный, тяжкий смертный грех пред Богом, о котором мы сказали здесь. Вот. Ну, а насчет того, как отпустить, вы должны понять, что вами двигало вот то, что мы уже начали говорить в начале там, пройду, говорили, но все равно вами двигало то ваше устремление, которое принадлежит к высшим, к низшим частям вашего, ну, нашей общей природы, вот низшая часть тела, душа. Дух же ваш, дух ваш, высшая часть вашей души, была пленена, была удручена тем, ну, что вот как бывает, когда всадником распоряжается лошадь. Ну, что же, что лошадь может дать всаднику, правда? Хорошо, когда уму, духу человеческому подчинен душа и тело. Так должно быть у нас. Вы, да, подчинившись своим устремлениям, низшим устремлениям своим, вот и впали в тяжелое состояние, довели себя до смертного греха, надеюсь, с этим покончено. Во-первых, надо положить крепко-накрепко на сердце своем, обещать Богу, что больше смертного греха в своей жизни вы делать не будете. Ну, в частности, здесь имеется в виду блуд. Значит, вот это касается блуда, что никакой связи вне законного брака у вас больше никогда не будет. Это обещание надо твердо обещать и дать Господу Богу. Вот некоторые говорят, ну как же я такой, я буду нечестен пред Богом. Если ты будешь совершать блуд, ты будешь также нечестен пред Богом. Так что выхода у тебя особенно нет. Или ты раскаиваешься в грехе. Вот он называется смертным по той причине, что умрет человек, не изменив образ своего бытия вот в этих страстях, то есть не покаявшись, не прекратив этот грех, не будет ему точно, не будет прощения на страшном суде. Вот это потому и называется смертный грех. Понимаете, да? Конечно, уже отсюда понятно, что любой смертный грех можно преодолеть покаянием. Пока ты жив, у тебя есть возможность принести искреннее покаяние, перемениться. И что касается смертных грехов, это однозначно. Убийца должен обещать прекратить убивать раз и навсегда. Блудник прекратить иметь связь вне законного брака раз и навсегда. Там, клеветник, да, который лжесвидетель, он должен прекратить это делать. Также вор должен прекратить это делать. Это смертные грехи. Ну и там хулитель Бога также должен прекратить это делать. Потому что это все смертные грехи, которые мы преодолеть можем лишь вот этим крепким обещанием Богу этого не делать. Что у нас остается? Вот, дорогие, обещав это Господу, мы не означает, что мы стали бесстрастными. Нас влечет старая греховная привычка, нас влечет
наша страсть. И у нас, к сожалению, бывают такие порывы нечистые, которые уже являются грехом. Ну, там, например, блудное воззрение, там, если человек блудник, или какие-то тяга к выпивке, если он пьяница. Но не позволяй ради Господа этим грехам, во-первых, в них надо каяться, и не позволяй своим грехам укореняться в тебе. Искореняй это отсечением от себя этих помыслов нечистых, покаянием затем, да, и таинство исповеди, открывай пред Господом свои немощи, проси Его помощи, Его присутствия, проси, чтобы Он открылся тебе, и ты бы полюбил Его так, чтобы преодолеть свои, то есть удержать свои страсти, может быть, даже сказать, у тебя хватило бы сил угнетать эту страсть свою. Итак, это я, знаете, Елена, говорю вам к тому, что вы спрашиваете, а какую же молитву почитать? Крепко-напрягко возьмите греха больше смертного, не делать заведомого греха. Вот. В данном случае обещай Господу, что вашим мужчиной будет только ваш законный супруг с тех пор, как он будет законным супругом. Вот. Дальше, вот с этого момента, вы в Господе, вы с Ним, Он вас за руку возьмет, и вы почувствуете руку Божию в своей жизни. И дайте срок, тот, кто с кем делали блуд, это все отпадет. Да, время лечит. Время лечит. Это не чистая любовь. Это, если вас не любят, значит, это не ваш суженый, не ваш это жених. Вот. Может быть, уцеломудрившись, вы сможете узнать своего. Тот, кто для вас сотворен, и Господь его к вам подведет. Он сделает вам предложение. Вы скажете «да». То есть вы оцените, да или нет, ваш это или нет. Когда придет к вам ваш, вы будете иметь в нем... Вы просто его узнаете. Вы узнаете и успокоитесь. И примите его. Конечно, влечение к вам, его будет, к нему будет у вас. Это безусловно. Но самое главное, при том, что вы будете в покое. И в надежном таком... Ощутите надежность, наверное, когда встретите своего. Поэтому не торопитесь. А если... Да, что касается вот этого человека, который вас бросил после долгих лет, связи с вами такой чистой. Ну, знаете, это вам сейчас тяжело, а потом хорошо, что это все разрешилось. Вот не бросил бы он вас, пришли бы вы ли к рассуждению, так бы и жили бы в страсти, которая вас захлестнула, в безумии. А сейчас вот хотя бы вы задумались о Боге, задумались о покаянии, о строении своей жизни в Господе. Так и сделайте. И Мы верим в наше христианское исповедание, что в Боге мы познаем большую и высшую любовь. Вот, к ней устремитесь, пожалуйста, Елена. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу на волнах радиостанции «Град Петров», пастырский час, в студии священник Дионисий Бурмистров. Нам вот в видеотрансляции обращается наш Эдуард Элис. Поздравляет всех нас с праздником Святой Троицы, наш постоянный радиослушатель. И вот сейчас я освою. И приветствует нас Эдуард. Высказыванием Симеона Нового Богослова, да, вот это, как раз о Духе Святом, вот, к празднику Святой Троицы, схождению Духа Святого. Послушаем, что свидетельствует нам Симеон Новый Богослов. И вслед за ним наш слушатель, постоянный помощник Эдуард. Без Святого Духа никто не может ни греха избежать, ни исполнить заповеди Божиих, не отражать власть и силу, какую возьмет над ним, демоны. Да. Да, мы знаем, что никто не может без Духа Святого назвать и Сына, и Господа Сыном Божиим, правда? Вот, надо
наполняет себя новым богословом. И еще Иоанн Златоуст говорит нам, Дух Святой был назван утешителем, потому что он утешает людей не как второй после Бога, но как Бог. Ибо утешение – свойство Божие. А утешаемся мы, дорогие братья и сестры, держат себя, дополню, когда ощущаем себя любимыми. Вот это нам преподносит тоже утешитель Дух Святой, которого от Отца нам послал Господь наш Иисус Христос. Спасибо, Эдуард, за ваши святоотеческие строки, которые нам подбираете и даете в эфир. Я думаю, что они очень кстати к празднику Святой Троицы, который мы продолжаем в течение этой недели праздновать и переживать, осмысливать схождение Духа Святого, явление всей Святой Троицы нам через свидетельство Господа нашего Иисуса Христа, через его проповедь, свидетельство. Вот. Спасибо. Ну, вот ждем других сообщений. Да, напомню, я всегда обратился, что вот в видеотрансляции ВКонтакте, которая называется «Пастырский час Патрия Дионисия Бурмистров», текущая трансляция, вы можете также послать сообщение, задать свой вопрос или как вот комментарий, как вот Эдуард там сейчас сделал. А мы обращаемся обратно к остальным вопросам, которые у нас есть. Это вопросы, заданные через и задаваемые до сего момента. Их можно задавать через интернет. На сайте нашей радиостанции «Град Петров» в разделе «Вопросы в прямой эфир».

Ксения, Санкт-Петербург. Меня мама очень строго воспитывает, очень требовательно, критикует меня, доходит даже до ремня. Ксения, извините, пожалуйста, не очень понятен ваш возраст. Я не соответствую ее представлениям, а другие, видимые ошибки, вообще насмехаются и радуются им. Мама говорит, что она желает мне исключительно добра. Как мне взращивать в себе любовь к маме и почтительные отношения? Она так строга ко мне, поскольку не хочет, чтобы я была хуже других, поскольку я еще подросток. Ксения, дорогая, хочется вам утешения, да, бывает такое, что да, наши святые многие, например, так на память приходит преподобный Федор, Феодосий Киево-Печерский, также подпал под власть, был под властью очень строгой матери, которая подвергала его даже побоям, но он пережил этот момент, очень тяжелое состояние. Я всячески хочу вам пожелать, чтобы вы не испытывали боли и страха, Ксения. Вот эту нам свободу дает Господь наш Иисус Христос. А заменяет он нам вот эти страхи все наши, и уныние, и печали, и унижение, может, которое мы получаем. Утешение приходит через то, что он нас любит. Я очень желаю, Ксении, чтобы вы нашли бы себе утешение в Господе нашем Иисусе Христе. Ну, а что касается желания вашего родителя, мы не будем обсуждать. Бывают тяжелые родители, бывают жестокие. Что ж тут говорить? Надо сказать, что Писание это никак не поддерживает жестокость по отношению к своим детям, тем более уже когда подросток. Писание говорит родителям, не раздражайте детей ваших. Ну, а детям говорится, чадам говорится, почитай отца и матерь, и хорошо тебе будет на земле. Не говорится, почитай хорошего отца или хорошую мать, но говорится, почитай отца и матерь. Конечно же, каждый человек в грехах, и родители наши жили, живут, тоже греховные. И поэтому, конечно, раз грех, то и ошибки. А может быть, даже и закоренелые страсти есть у человека. Понимаете как? Но, несмотря на это, нам Господь прямо говорит, почитай отца и мать. Мы обязаны оказать почтение своему родителю, ну, чтобы они были нами довольны. Ну, если, конечно же, вот так вот, Ксения, чтобы вы знали, как своих детей воспитывать, да? Наверное, наказывать детей можно, когда они маленькие. Говорится, наверное, когда они поперек лавки. А когда вдоль лавки, уже поздно наказывать. Это уже жестокость. И, конечно, по христианскому рассуждению, наше дело – это убеждение, это свидетельство. В том числе по отношению к своим детям. Помните, как сказано в Евангелии от Иоанна? Кто не родится свыше, тот не войдет в Царство Небесное. Мы должны благоговеть пред той тайной, которая должна свершиться с нашими детьми. И они должны родиться свыше. От Бога. И к Богу началось бы их спасение. Начался путь их спасения. То есть уже в Боге началась бы их уже жизнь. Путь спасения раньше начинается. А потому что человек ищет, и до рождения свыше человек ищет. Пускай эти будут честными пред собой и пред искомой истиной, пред Всевышним. Пускай искренне человек ищет, он найдет Христа. Я в это верю. Что касается тех, кто в Боге находится уже, да, вот нам с вами, Ксения, а вы, видимо, очень желаете именно от Бога получить утешение, раз вот пишите свой вопрос на радиостанцию, хотите разобраться в церковном осмыслении своего положения, да, то вот я хочу вам посоветовать найти силы, перенести эти побои, эти вот унижения, это действительно так, если это возможно, конечно, потому что у нас сейчас есть... Можно сообщить и сказать кому-то там, пожаловаться. Бывают случаи, извините, что я так говорю, надеюсь, что это никак не касается вашего случая, что все в рамках законности.
Потому что бывает и такое обстоятельство, что семейное насилие, оно действительно бывает. И его терпеть мы не обязаны. Ни жена не обязана терпеть, когда ее избивает муж. Ни дети не обязаны жить под страхом своих родителей. Ну, я имею в виду подростки, конечно, уже. По страхе, когда родители их сбивают. Это неправильно. Не раздражайте детей ваших. И поэтому иногда надо и обратиться, даже сказать кому-то и другому из взрослых, пускай кто-то разберется в вашей ситуации. Может, как-то доверительно сначала кому-то из родственников старших ваших. Там, может, бабушка, дедушка есть, может быть, дядя, тетя есть. Поговорить с ними. И, может быть, вам объяснят. Потому что тут надо посоветоваться вам обязательно, что делать в этой ситуации. Ну, и по-любому, даже если и вот мама прибегает к таким средствам, постарайтесь, я не знаю, до какой степени, это еще раз подчеркиваю, это происходит с вами, постарайтесь это перенести, но почтительно, если это возможно. Если это возможно, Ксения. Господь много утешения пошлет вам, если вы сможете перенести вот тяготу души вашей мамы, перенести на себе с терпеливостью. С терпеливостью. Об этом тоже помните и не пренебрегайте этой возможностью. Молитесь, просите у Господа утешения. Хочу подсказать вам также, особенно когда мы переживаем какие-то, вот, когда нас унизит такое состояние оставленности, одиночества, обиды. Хорошо бы это переживать с Господом. Хорошо бы научиться читать псалтирь. Если вы уже в возрасте, понемножку можете читать, псалтирь начинайте читать. Молитесь Господу. Полюбите эти строки. А если еще не умеете, то просите: Господи Иисусе Христе, помоги мне. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вот Иисуса умоляйте, Он все устроит. Господь наш. Так, вопросы тоже сегодня задает еще Анна из Санкт-Петербурга. Так, почему

что мы делаемся лучше, мы становимся лучше. Христианство не для этого. Вот извини, что я так скажу прямо, но вспомню давайте, как апостол Павел говорил. Я хочу на страшном суде найтись не со своей праведностью, но с той праведностью, что в Иисусе Христе. Что у него, он, видите, он говорит, моя праведность, даже если я прошел, а он прошел путь свой, как один из самых совершенных христиан, да, достиг самых высоких боговидений, ведений, общения, богообщения, стал апостолом, уж куда выше, да, этого призвания, этого образа бытия, которым он обратил многие, многие тысячи людей ко Христу. Вот, слушайте, и этот человек говорит, не моя праведность, а та, что в Иисусе Христе. Это означает то, ну, вот он нам открывает ту тайну, что мы, что все наше крестоношение, все наше терпеливое желание спасти свою душу, в терпении стяжите душу вашу, направлено на то, чтобы мы увидели Христа, как Он есть. Увидев Его, то есть поверив в Него, полюбили Его, привязались к Нему и свою жизнь стали определять своей сродностью, своей любовью к Господу нашему Иисусу Христу. Вот Он и говорит, кто мой ученик, кто отвергнет себя, возьмет крест свой и последует за мной. Свой крест – это означает понести то, что в твоей жизни на данный момент ты и выпало. Вот что надлежит тебе делать? Кто-то учится, кто-то трудится, соответственно, живет в соответственном таком общественном положении, семейном положении какое-то, переживает и несет на себя. Вот это все надо понести. И ну, а что не то, что может быть не относиться к кресту нашему, к крестоношению, что может быть не нашим, это надо в своей жизни выбросить все, что греховно, что заведомо зло. Вот это заведомое зло и искажает твою жизнь. И искажает твой крест. А следовательно, это не спасительно будет твоя жизнь. Это и не крест твой. Это то, что ты добавил греховное. Ну вот, если, понимаете ли, вора наказывают за воровство, а убийца за убийство, да, посадят его в тюрьму. И он думает, вот мне тюрьма выпала от Бога. Вот мой крест. Ничего подобного. Господь не хотел тебя посадить в тюрьму. Он не хотел, чтобы ты грешил. Да. Так вот, надо, даже если оказался ты в тюрьме и вдруг захотел поистине стать христианином. Ну, а так как и у нас, мы примерно все так, с нами так примерно происходит. Мы вдруг себя ощущаем рабами какой-то страсти. Ну, кто-то чревоугодие, кто-то блуда, как мы сегодня читали. Слушатели нам задавали вопросы. Кто-то вором. Убийцы, там, да, я уже сказал. Вот ощущил, как будто бы ты ощутил себя вот в этой тюрьме. Так теперь, находясь в этих страстях, понимая, что ты стал удовлетворенным к греху, ты скажи, Господи, ради тебя я больше не буду делать грех. Даже если ты в тюрьме находишься, после отбываешь свое наказание, свое преступление, свой грех, за наказание, за преступление. Да? А мы понимаем, если ты стал христианином, то понимаешь, что это грех. Так вот, ты просто раскайся и положи себе, больше никогда не убивать, никогда не воровать. И уже претерпи свою тюрьму как крест свой. И уже по-настоящему это будет крестоношением. Потому что ты раскаялся. Вот что нужно сделать, чтобы твоя жизнь стала крестоношением. Покаяться в грехах своих, в заведомом зле, который ты допустил для себя. И тогда, ты можешь быть спокойным, что ты несешь крест, вслед по следам Господа идешь. И этот крест
Тебя спасибо.

спасает. В твоей жизни все устраивается так, к познанию Бога, к любви, к приложению любви, которая у тебя на начатке есть к Господу. А вот ты прибавляешь и растешь в вере и любви к Нему. И вот совершенство в том, что вот кто много возлюбит, тот много и преодолеет в себе этих наклонностей греховных, злых, которые есть в каждом из нас. И вот этого, к этому я и призываю вас, Анна, и себя, чтобы мы так поступили. Итак, будем ценить то, что нам Господь подал, даже то состояние, в котором мы находимся сейчас, хотя, может быть, мы в него впали и из-за своих злых дел в том числе. Но если отныне мы скажем: «Господи, помилуй, прости меня», и обещаем крепко ему не делать зла, то все, что в нашей жизни, это все к спасению. Более того, надо сказать, что нету другого пути в Царство Небесное, нету другой двери в Царство Небесное, чем то, что ты имеешь сейчас уже. Если ты позавидуешь другому человеку, вот как хорошо ему там быть монаху, там, священнику, или вот хорошо бы, если бы я был в возрасте, или я был бы другого пола бы там, вот у меня тогда все получилось. Ничего подобного. Или просто другому человеку жизнь, позавидуешь жизни другого человека, ты ошибаешься. Твой вход в Царство Небесное — это твоя жизнь. Царствие Небесное внутри вас есть. Вот его надо открыть изнутри своей жизни. И вот надо жить сегодняшним днем. Не бежать там, не думать там о завтрашнем, а сегодня спасаться. Сегодня убрать из своей жизни грех, покаяться. Покаяться так, чтобы перемениться. Вот это бы я хотел сказать и ответить так, Анна, на ваш вопрос. Это тоже важно, он у нас часто повторяется. И вот мы, переживая сейчас, дорогие братья и сестры, завершая сегодняшнюю передачу, я бы хотел бы вернуть наше внимание к событиям этой, ну, праздника Святой Троицы, да, схождение Духа Святого на апостолов, то, что на нас распространяется теперь действие Духа Святого на тех, кто Христа возлюбил, принял Духа Святого, и тех, где уже входят в жизнь Троицы. А содержание этой жизни, уж извините, я повторяю, нам это сказал, я повторяю не свои слова, а повторяю слова евангелиста Иоанна, который сказал: Бог есть любовь. Бог есть любовь. Меня очень поразили вот в этот праздник, я просто удалось услышать слова блаженного Августина, который, рассуждая о Святой Троице, о самом Боге, к любви, которой им он нас прививает, Бог Святая Троица прививает нас к своей внутритроичной любви, любви Отца, Сына и Святого Духа. Так вот, он сказал так, блаженный Августин: что есть Бог? Что в Боге три суть – это любящий, любимый и любовь. Вот как сказано о Троице блаженного Августина: любящий Отец, любимый Сын и Дух Святой, любовь. Вот я хотел поделиться это и с прихожанами, и с слушателями нашей радиостанции в этот День Святой. И также еще я хочу напомнить, что мы совершаем в этот наступивший богослужебный день память святых равноапостолов, царя Константина и царицы Елены. Сердечно поздравляю многочисленных именинников в этот святой день. Укрепи вас Бог. Желаю вам достойно принять, кто готовится в этот святой день, дары тела и кровь Спасителя. Ну и с праздником Богородицы, Владимирская икона Божьей Матери. Чтем о нашем в этот день. И всех вместе с праздником того, что Бог нас избрал и призвал к спасению. Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Ему же слава во веки веков. Спасибо.

0: в исполнении хора Свято-Троицкого собора города Саратова прозвучал тропарь праздника Святой Троицы, знаменного распева в гармонизации композитора Александра Костальского.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Пятидесятницу празднуем и Духа пришествия. Этими радостными словами начинается торжественная служба Дня Пятидесятницы, празднуемого, как указывает само название его, через 50 дней после Пасхи. Что же празднуется в этот день? О каком пришествии, о каком духе говорят слова и радостные молитвы? Ответ наш на эти вопросы начнем с рассказа, который мы находим во второй главе книги «Деяний апостольских», одного из самых древних памятников христианской письменности. В этой главе рассказывается об учениках Христа, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им говорить. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумились и дивились, говоря между собою: «Эти говорящие, не все ли они из Галилеи? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Петр же, став с 11 учениками, возвысил голос свой и провозгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предсказанное пророком Иоэлем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляться будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу. Кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится в тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господня, спасен». Вот рассказ книги «Деяний апостольских». Для нас не важно и несущественно, что в нем ядро исторической правды, а что облечено в привычные для той эпохи легендарные мифические одежды. Для нас важно то, что в памяти самих христиан, самой церкви, история христианства в мире начинается с пришествия Духа Святого. С Духа Святого начинается Библия, библейский рассказ о творении. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Затем весь Ветхий Завет, вся эта длинная история встреч с Богом, измен Богу, падение и восстание, вся она насквозь пропитана тоскою по духу, ожиданием духа, жаждую его пришествия. И, наконец, Христос говорит о Духе Утешителе, которого Он пошлет, и который наставит учеников Его на всякую истину. И Христос говорит о цели христианской жизни, как о рождении Духом. Христос указывает на Духа, который дышит где хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит. Все христианство таким образом – это моление о Духе, радость о Духе, вера в Дух. Все христианство – мольба: «Приди и вселись в нас, и очисти нас». По-древнееврейски Дух обозначается тем же словом, что ветер – руах. Как ветер, врываясь в комнату, сметает вещи со своих мест, все мешает, все обновляет, как буря очищает воздух, как дыхание, как дух животворит все то, что причастно жизни. Так и Дух Божий – это последнее, завершительное явление божественной жизни. Это то обновление и очищение, о котором тоскует все в мире. Слышим ли мы, понимаем ли мы еще эти слова? Духовный, одухотворенный, одухотворение. Как удивительно и как печально это повсеместное теперь восстание против Духа. Это тяга к одному тяжелому, материальному, материалистическому. Как случилось, что человек перестал жаждать Духа, тосковать о нем? Хотим только материи, только того, что можно тронуть, взвесить, измерить, изучить. И вот являются угодливые идеологии, в основу которой положено именно отрицание Духа. Да попросту говоря, просто ненависть к Духу. Иногда кажется, что это страшное восстание антидуховности захлестывает собою весь мир. Но неужели правда, что не дух и не духовное, а экономика определяет собою судьбу человека? Неужели ошиблись все, и Сергий Радонежский, и Серафим Саровский, и Пушкин, и Достоевский? Они ошиблись только, автор «Капитала» и ЦК партии, не ошиблись в том, что составляет сущность жизни. Конечно, это не так. И в праздник Пятидесятницы, в этот последний великий день, как называет его церковная молитва, празднуем мы прежде всего именно примат Духа над материей. Празднуем несводимость Духа к материи. Празднуем божественное, духовное начало в человеке и человечестве. И когда за всенощь этого праздника, впервые за 50 дней, вдруг раздается эта молитва: «Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, который всюду и все наполняешь собой, сокровище благих и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блажи души наши». Когда раздается эта молитва, точно после долгой-долгой засухи, после изнуряющего зноя пошел дождь. Точно после долгой духоты повеял ветер, наступила свежесть. Не может человек отказаться от Духа. И в наши дни, когда принуждают и зовут человека к такому отказу, только усиливается жажда Духа, без которого в мире все тьма, скука, пошлость и бессмыслица. Приди и вселися в нас.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас каким-нибудь образом слушает в интернете. А с вами радио Град Петров, программа «Читательский клуб». И сегодня в студии ее ведущие Наталья Гаврилова.
1: Здравствуйте.
0: Григорий Гаврилов.
2: Здравствуйте.
0: И Марина Михайлова. Это я. Сегодня мы продолжаем обсуждение космической трилогии Клайва Стейплза-Льюиса. И вот вторая книга космической трилогии Переландра будет в центре нашего внимания. Кто хочет начать, коллеги?
2: Давайте я начну. Я хочу вам рассказать о другой трилогии, которую я вспомнил, читая вторую книгу нашей трилогии. Это три фильма режиссера не очень известного Годфри Реджио на музыку Филиппа Гласса.
0: Суперизвестного.
2: Да, суперизвестного.
0: Конечно.
2: Ну, или лучше сказать, это музыка Филиппа Гласса.
0: Это Кацы, что ли?
2: Да, Кацы. Вот именно Кацы. И если посмотреть на названия фильмов, которые составляют эту трилогию, «Коянис Кацы. Жизнь, выведенная из равновесия», «Пова Кацы. Меняющаяся жизнь» и «Накой Кацы. 2002 год», а первый фильм 82 год, это «Жизнь как война», последний. И если вот коротко сказать, фильм рассматривает проникновение технологий во все аспекты жизни современного общества: СМИ, искусство, развлечения, спорт, политику, медицину, ведение войн, этику, культуру. Ну и называется последний, третий фильм, еще раз, «Жизнь как война». И мне кажется, что трилогия Льюиса и трилогия Реджио рифмуются, и те идеи, которые берет режиссер фильма и, видимо, заимствует их у индейцев, и те идеи, которые берет Льюис, ну, понятное дело, что они христианские, в первую очередь, это мысли из Евангелия, из Библии. Но эти вещи так или иначе пересекаются и говорят о мире, в котором мы живем. Живем в 20 веке и живем в 21 веке. И мне кажется, что вот опять надо повторять эти слова, мысли и режиссера, и писателя, к сожалению, воплотились в нашу реальность. Почему? Потому что, судя по всему, все давно уже сказано. Пророки, мудрые люди, которые следовали пророчествам и жили так, как им завещали, они понимали это и знали об этом. И, наверное, не надо так сильно сокрушаться из-за того, что все это происходит, потому что, видимо, так должно было произойти. Ну, надо найти как-то из этой ситуации выходы. И вот герой нашей сегодняшней книги, несмотря на то, что ситуация страшная, все-таки, вступая в бой со злом, оказывается тем, кто совершает удивительную вещь, на мой взгляд. Ведь он убивает этого человека, но таким образом спасает планету от того, что могло бы случиться с ней, если бы он этого не сделал. И, ну, тут такой вопрос возникает. Вот неужели смерть этого Уэстона единственное средство остановить зло, которое могло бы захватить и Переландру и установить там свой порядок? То есть это отступление в сторону от того, что мы увидели в конце. Мне очень понравились разговоры между нашими противниками, Ренсомом и Уэстоном, которые напомнили мне много вещей из современности. Опять же, например, с 10-х годов, когда я следил за тем, как Уэстон пытался привести королеву к искушению, добиться того, чтобы она отступила от завета и запрет, который был установлен, разрушила, я вот увидел многое из того, что было 10 лет назад. Было много книжек о том, как должна вести себя женщина в современном мире, чтобы вот в этом мускулинном мире, который устроен совершенно вот неправильно. И помните, там еще этот Ренсом-то какой-то момент говорит, да, я, конечно, совсем не сочувствую, у меня нет мужского тщеславия, поэтому все правильно. Ничтожны эти мужики, которых приводят в пример Уэстон. И вот эти вот женщины, которые на своих плечах все выносят, но кроме страданий и жертвы ничего не получают. И Уэстон так хорошо вот цепляет эту струнку в сердце королевы. Ну, слава богу, у него не получается на ней сыграть. То есть вот вещи, которые в нашей культуре присутствуют и присутствовали, и были вот не то чтобы даже заметными, а в каких-то кругах они были определяющими, вот в этих диалогах тоже представлены. Потом мне очень нравится в целом работа автора с проблемой человеческого сознания. Вот возьмем мы интернет, например, и возьмем родителей или дедушек, бабушек, которые воспитывают своих внуков, и сравним гаджет или того самого Уэстона, ну, не знаю, ТикТок, там что угодно. И бабушку, которая говорит какие-то мудрые вещи, но
0: Супчик
2: она,
0: поешь.
2: ну, не только супчик, какие-нибудь там, как у няни Пушкина, там, не знаю,
0: Погуляй,
2: сказки рассказывать
0: воздухом
2: хорошие. Да.
0: подыши.
2: Как соблазнителен вот этот вот голос, шепчущий, что вот все то, что говорят нам бабушки, там, дедушки, или мамы, папы, или кто угодно, этот голос не актуален, не важен, не нужен. Он не учитывает моей уникальности, моей важности, моей личности, моей красоты, вот этого я. И это вот так хорошо в книге показано. Мне кажется, что это опять наша проблема. Вот это зеркальце, в которое мы смотримся, оно сейчас здесь черненькое, экран выключен, но это ведь то зеркальце, с которым мы массу времени проводим, и что оно мне говорит, это зеркальце? Вот если я, допустим, не книжку читаю, а куда-то там еще вышел, где господин Уэстон шепчет мне своим вкрадчивым, но очень настойчивым голосом. Это, в общем, я все опять хочу сказать к тому, что каким-то образом Льюис увидел, провидел наше настоящее, а может быть, он просто как христианин, следуя вот тому, что написано в книгах, просто историю описал ту историю, которая происходит всегда. И вот эта битва добра со злом, она будет происходить вечно. Но мне просто кажется, что это вот опять вот сегодня. Вот книжку я читал и опять думал, ну вот она все, ну вот оно сейчас это все, сегодня, вчера, 10 лет назад. Вот все эти слова я слышал из каждого паблика, ну не каждого, но из многих этих пабликов, от многих людей, и книги эти видел сотнями лежащие в книжных магазинах. Все это вот оно, наше настоящее время. И мне кажется, что еще хорошо, я вчера, точнее в прошлый раз немножко возмущался, вот он такой сомневающийся, он там когда-то хочет себя убить, потом думает, я буду бороться, и силы у него нет. Да это же ведь современный человек, сомневающийся, который с утра в понедельник встал и думает,
0: Сделал зарядку.
2: да, я все сейчас сделаю, а в среду думает, да нет, никакого смысла
0: Будет
2: нет,
0: новый понедельник.
2: я ничего не сделаю, и почему
0: Да,
2: я,
0: да.
2: да пусть они все это, да кто я такой вообще, и так далее. И мне кажется, что вот это опять как раз-таки тот наш современный человек и 20 века, и 21, который не имеет силы потому, что он все-таки как бы отрывается от веры и от мысли о том, что этот мир, который описан в Евангелии, он не остался там в книжках, и 2000 лет назад он не закрылся. Он происходит, Просто меняются имена, меняются фамилии, меняются технологии, но вот эти вот действующие герои остаются. И вот этот слабый человек, сомневающийся, становится наконец-то настоящим героем. И это тоже хорошо. Я здесь вижу развитие характера. И Льюис берет обычного человека и немножко вот как будто бы нагревает его, что ли, и выковывает из него кого-то, кто способен сразиться. Вот что я в этой книжечке увидел, о чем хочу сказать. Но больше я хочу, конечно, услышать того, что вы скажете, потому что я думаю, есть что обсудить.
1: Продолжу
0: Да, давай,
1: мысль,
0: Надежда,
1: пока
0: да.
1: вы пишете. Да, я согласна, что вот нужно поднять тему действующие герои Библии, которые никуда не делись до сих пор. Но начну с того, что запланировала. Если честно, войти в эту книжку мне помогла общая информация, некоторая предыстория о ее создании, потому что текст дается нелегко, поскольку он все-таки большой, а главные вещи в этом тексте спрятаны в диалогах. И нужно, ну, долистать, да, очень подробного, не всегда все-таки интересного описания, разные вещи, которые ты не можешь себе представить, потому что никто их не может представить. Там, как выглядит Марс, как выглядит первая женщина, Малильдил. Ну вот многие вещи, то, что называется границами языка. Нету языка, который нам это опишет, нету такой фантазии. Поэтому текст все-таки сложно читать. И я себе помогла тем, что немножко поузнала про Льюиса. Он стал для меня более человечным человеком. Извините.
2: Человеческим.
1: Я просто узнала про его жизнь, про некоторые факты из его биографии, и узнала я это из лучшего, что я нашла в интернете, из подкаста на радио «Град Петров», если это у нас называется подкастом, Светлана Шашунова, которая сделала ему уже много лет этому, да, этой записи.
0: Да.
1: Но ничего лучше не было мною найдено. Это потрясающий цикл передач, который называется «Братские миры». И некоторые вещи оттуда я сейчас повторю, чтобы завязать разговор. В общем, я узнала, что именно эту книжку и сам Льюис, и Толкин считали лучшими из того, что написал Льюис. Это удивительно и для меня, если честно. И именно благодаря Толкину она отчасти и обрела все-таки жизнь, потому что издатели ее отвергали. Именно Переландру. И Толкин сказал, что вы все глупцы, дураки. Прямым, вот, да, короче, вот такими словами он их ругал, что вы ничего не понимаете. Неважно, как книжку увидела свет, она его увидела. Важно то, что Льюис имеет то ли это. В общем, он описал свой путь самостоятельно. Я не знаю, в какой именно книжке он это сделал. Может быть, вы знаете.
0: Кружный путь, мне кажется. Это о том, как он к Богу пришел.
1: Да. Вот, спасибо большое, да. И вот Светлана Шашунова пересказывает это. И там вот этот момент важен, что когда он пришел к Господу, он был достаточно зрелым человеком, и до этого он проделал определенный путь. Мама его очень рано умерла, и он молился о том, чтобы Господь помог маме, этого не произошло. Потом были зрелые годы его ученичества, и он был подвержен многим разным. Он хотел быть современным человеком. Вот что он сам про себя говорит. Вот что самое главное. Он жаждал современности. И мы понимаем, какая это современность в те годы. И когда он приходит к вере, он не говорит, что стало причиной этому. Он говорит, что это стало спонтанно в один прекрасный день, когда он едет в автобусе и смотрит в окошко, и вечером он молится и понимает, что он самый грустный неофит во всей Англии.
0: Хороший шут.
1: Да, там очень все хорошо описано. Я сейчас коверкаю это и делаю как будто бы во вред тексту, но если вы хотите, уважаемые слушатели, это все узнать подробно, отсылаю вас, во-первых, к тексту Льюиса, во-вторых, к Светлане Шишуновой. В общем, то, что мы видим в самом начале Переландера, там есть такой момент, опять-таки, очень долго, занудно все написано, как сам Льюис, он же герой этого текста, идет в этот дом к Рэмсону, и вот туда-сюда он сомневается, он думает, потом нам уже приоткрывают, что это его эльдилы водили за нос силы.
0: Бесы, бесы,
1: да.
0: По-человечески сказать.
1: Угу. Хорошо, да, да, все так.
0: Мне кажется.
1: Но отчасти там и его же собственный путь, путь сомнений, путь... вот этой грусти. Знаете, есть же совершенно разные люди с разным складом ума и характера, которые приходят в вере. И всегда удивительно наблюдать, вот как, например, как Достоевский, в котором он сам пишет, была достаточная мера сомнений. Есть люди, предрасположенные к вере, нет ничего удивительного, да, вот там я молодая девочка, такой, ну, короче, нет ничего удивительного, мне легко это дается. А есть люди, у которых огромное количество сомнений, они с этим живут, борются, каждодневную работу ума и сердца проводят. Так вот, Льюис как будто бы из тех, кто встал на колени, помолился и понял, что он проиграл эту битву, выиграв ее, разумеется. Так. И хочу сказать о том, что я узнала, что Толкин с Льюисом, хоть и были христианскими писателями в эти непростые времена, но Толкин порицал всячески прямолинейность Льюиса. Вот ту прямолинейность, которую мы здесь видим, такое... прям зачерпывание рукой и даже двумя из текста Библии, ну, слишком прямые отсылки. Как раз Кил Толкин считал, что это нехорошо, они ругались на эту тему, ну, как-то беседовали не в самом спокойном, как я предполагаю, тоне. Я даже открыла дневники Толкина, мне стало очень интересно почитать дневники, какую жизнь они жили. Если у Льюиса есть текст, который написал про то, как он пришел к вере, то Толкин оставил классные дневники, которые, конечно, не он издавал уже после его смерти. Меня очень потрясли моменты из его жизни, когда он пишет, что вот Рождество, и вот опять заболели дети, и я ничего не сдал в срок. Вот Новый год, и я слег прямо в канун, потому что дети принесли грипп из школы. Мы еще посмотрели с Гришей кино, современное, к сожалению, но плохо сделано, про Толкина, про Льюиса нас еще ждет кино. В общем, просто вот эта компания инклингов мне очень понравилась, такое вот английское общество мужчин, которые собираются и имеют одну общую цель, и то, как каждый из них этот путь к этой цели видел. То, что книжки Толкина христианские мы как бы знаем, мы это чувствуем, но его очень часто как раз-таки в России заподозривают в язычестве и все всяком подобном. К сожалению, какие-то слепые люди, очевидно. А Льюиса, вот, хотя, вот почему я веду эту параллель? Мне через нее просто было полегче понять книгу, поэтому веду ее. Толкин был христианином с детства. Там, ну, была очень серьезная подготовка в виде мамы. Он был католиком, да, насколько я помню, в Англии это католиком быть. Льюис, да, пришел к вере позже. И Толкин в его сторону высказывался, что он слишком легковесно подходит к вот этим вопросам христианской литературы. В общем, это все как бы присказка была. Лучшая книга. Я начала с того, что да, я не хотела особенно читать этот текст, но когда вот я выискала из интернета, что это лучшая книга, я думаю, ну хорошо, ну хорошо, ну, ну давай. И я пришла к выводу, что первая часть этой трилогии научила меня, ну или зародила семена, какие угодно тут можно использовать метафоры. В общем, я подумала о смерти, читая первую часть этой трилогии, о ее необходимости. Ну, мы тут разные книжки читаем, и так или иначе мы говорим про смерть. Вот эта первая книжка была про смерть как этап, как один из моментов, как, извините, важная часть цикла нашего. Да, а эта книжка о еще более сложном моменте. Я ей благодарна за то, что в этот раз я, благодаря книге, попыталась понять, как это любить жизнь неземную, не нашу реальную жизнь, а ту самую жизнь, которую христиане, как будто бы, как мне кажется, как я это понимаю, должны любить более реальности, жизнь будущую, жизнь
0: Буду человека.
1: да, жизнь, которую Христос нам сказал ожидать. Ту жизнь, с которой мы распрощались когда-то. Мы же вроде как должны жаждать больше всего встречи с ним, возвращения домой. Но как сложно, как это сложно любить то, что ты не можешь себе представить. Даже жаждать этого сложно. Это страшно. Хочется, ну, как бы, любить нашу жизнь реальную проще. Так вот, и эта книжка, она отчасти показывает, вот, выворачивает, что не наш мир — это истина. Наоборот, мы в вывороченном наизнанку мире живем. А нас ждет... Наша история вот такая. Мы должны вернуться домой. И для нас... заготован этот путь. И через вот эту историю, которую пишет Льюис, называя все немножко другими именами, немножко там добавляют фантастических моментов, тебе под нужным углом библейский текст виден просто-напросто. И в этом ценность вот этой вот фантастики, казалось бы. В общем, это самое главное, что я хотела сказать.
0: Спасибо. Мне показалось, что вот эта вторая часть Переландра — это такая история про то, что было бы, если бы Адам и Ева устояли против змея. Ну, то есть мы понимаем, что история мира, она могла пойти по другому пути, и здесь, как мне кажется, вот представлено так такое мыслительное упражнение, как было бы, если бы. Но тут у меня начинается куча всяких вот вопросов. Во-первых, мне было гораздо сложнее читать эту книжку, потому что вот первую книгу я прочитала просто, ну, прям с неослабевающим каким-то интересом и восторгом. А здесь, вот я соглашусь с Наташей, что я иногда пробуксовывала в каких-то очень длинных описаниях, по мне, так не слишком даже нужных. Как там устроена эта волна, в какую сторону она его качает, вообще, ну, зачем это мне? То есть мне было не очень. И вот я потом прочитала на последней странице своей книжки, что один рецензент посоветовал Льюису больше читать Жюль Верна и меньше Фому Аквинского. И я подумала, что в этом что-то есть. Потому что иногда увязаешь в очень длинных таких диалогах. Ну вот, Гриш, понравилось тебе это, но я понимаю, что ну, для такого мужского структурированного ума это, наверное, очень, очень кайфово. Но мне иногда, я тоже как бы, ну, не понимала аргументации, например. Они там как-то говорят, а у Льюиса же всегда еще такие метафоры, то есть он не говорит строго логическим языком, а у него парадоксов много там того чего. И я думаю, ну и что? И, в общем, мне было сложно с этим произведением иметь дело. С другой стороны, я вижу в нем какую-то традицию великой английской литературы. И прежде всего Свифта. Ну, я, мне кажется, в прошлый раз тоже про это немножко говорила. Здесь очень много такого свифтовского ума, такой изобретательности. И даже вот этот прием, потому что у Свифта же все четыре путешествия Гулливера, они начинаются одинаково. Там мы вышли в море в такой-то день, и вот когда мы были на таком-то градусе там широты, долготы, вдруг начался шторм, и сначала это все прям такая реалистическая штука. А потом вдруг раз, щелчок, и там вышли к нему разумные кони, например. Или он открывает глаза, а его лилипута опутали миллионом. То есть в какой-то момент вот это вполне себе реалистическое переходит в совершенно фантастическое. И здесь то же самое. Вот я иду со станции, погода такая, и настроение у меня такое. И даже вот эта внутренняя борьба, все его сомнения, страхи, ну это все вполне, ну такой психологический роман 20 века. И вдруг чирик, и хрустальный гроб прилетел. Ну или что-то такое, да? И ты понимаешь, что начинается. Это все Свифт, конечно. И то, что оптика нашей Земли в свете вот этой самой планеты Переландры, она совершенно меняется, и все, что мы здесь считаем, ну, нормальным, ну, да, ну, воюем, а что такого, то у нас миротворческие войска, то какие-нибудь специальные вещи происходят. Ну, да, так устроен мир. И вдруг из этого другого мира мы понимаем, что все неправильно, вообще все не так, что не об этом был замысел человека. И вот в этой связи меня очень как раз беспокоит сильно вот это самое, во-первых, убийство Вестона, а во-вторых, то, что это убийство играет спасительную роль в мире Переландры. У меня вот к этому элементу сюжета, а это ведь не только элемент сюжета, это элемент философии нашего любимого автора. Очень много вопросов. Потому что, когда он, например, говорит, и это уже был не человек, а это был просто
2: Нелюдь.
0: враг,
2: Нелюдь, там
0: нелюдь
2: слово
0: и так
2: нелюдь.
0: далее, и так далее. Тут я понимаю, что это тонкий лед, как принято в нашем обществе говорить. Потому что а я могу любого, кто, ну, является моим, например, политическим противником или классовым, там, классово чуждым. Я могу сказать, да это же не люди. Да там же уже человека-то никакого нету. А есть только оболочка. Да давайте уже, друзья, вперед, красный там флаг или что берем. И начинаем чистку. И по мне, в христианском произведении такого быть не должно и не может быть. Потому что только Бог судья, кто людь, кто нелюдь. И мне это все страшно не нравится. Тем более, что это все происходит в контексте Второй мировой войны, и у него все время вот эта британская риторика про то, что а в это время наши мальчики, а вот там эту фашистскую придушить гадину. Ну, он так прямо не говорит, но все время это там чувствуется. Меня это очень сильно пугает.
2: Но он же уже повоевал,
0: И
2: и, скорее всего, в его голове уже что-то щелкнуло. Помните, вот есть, я просто вот тоже думал об этом вопросе
0: так вот.
2: и думал, ну вот выхода нет, да, не находится он выход. А потом вспомнил выход Андрея Рублева. У Тарковского Андрей Рублев, убивая этого монгол-татар, или как его правильно назвать, он потом молчит. И, конечно, его убийство – это грех, преступление, и он раскаивается и понимает, что нужно его искупить. Ренсом, конечно, этого не понимает, ему нормально. Он, убив его, потом…
0: Выполнять свой христианский долг перед Малильдилом и всеми
2: Да, да,
0: остальными
2: да.
0: товарищами.
2: И вот, может быть, если бы он воспринял бы это убийство как собственное грехопадение, ну, как преступление, как что-то, что ему не позволит
0: Как
2: больше.
0: рану хотя бы, а не
2: Да.
0: как подвиг.
2: Но, наверное, это последствия войны. Во-первых, Первой мировой, в которой
0: Ну
2: он участвовал,
0: да.
2: а во-вторых, это 42-й год,
0: Да,
2: кажется.
0: да.
2: И здесь пишет, наверное, все-таки человек, живущий в определенное время, в определенном государстве, имеющий определенную политическую позицию, национальную принадлежность, и
0: Ну да.
2: не, не понимая, и скорее понимающий, что, помните там слова, да может Лондон-то уже разбомбили, а будет ли вообще Англия, англичане, Европа, мир после 42-го года, или не будет. И, наверное, человек 42-го года, он...
0: Да, Гриша, я согласна. И
2: это.
0: Вообще, мне кажется, что здесь мы входим в такую сферу, ну, во-первых, нравственных апорий, совершенно неразрешимых вот этих парадоксов, да, потому что, ну, я прекрасно понимаю, что когда лично людям, которых я люблю и которые беззащитны, угрожает опасность, наверное, я тоже буду готова очень на многое. Очень на многое. В том числе, вот как здесь этот несчастный делает Ренсом, там он душит это зло своими руками, потому что у него нет другого.
2: А помните, еще в нем просыпается ненависть, и, но это не та ненависть, к которой мы привыкли на Земле, он говорит, это какая-то странная ненависть, которая тоже как будто бы действует помимо его воли. Он ведь не понимает своих ран, только когда он на рыбе догоняет Уэстона, он видит, что он страшно искалечен, и, может быть, не слабее, чем Уэстон. И он как будто бы тоже является одержимым, как тот одержим. Ренсом одержим какой-то силой, которая действует через него.
0: Ну, то есть, понимаете, я к чему? К тому, что в логике Льюиса это все встает на места.
1: Да.
0: Насколько эта логика евангельская, не могу сказать.
2: Это, наверное,
0: совершенно не могу сказать.
2: Логика планеты Земля.
0: Наверное, но Господь пришел не с... ну, как бы он Бога-человек, да? То есть его-то как раз страдание, которое он на себя принял, сколько я понимаю, он принял ради того, чтобы открыть нам другой горизонт, чтобы мы уже немножко подняли голову от своего вот этого земного ветхозаветного око за око и всего остального, и чтобы мы к чему-то другому стали способны. Способны, ну вот, читая Льюиса, я вижу, что все проблематично, что как только человек отброшен в ситуацию войны, страдания, страха за свою землю, это все очень благородное и хорошее чувство. Но он тут же немножко, ну, как бы перестраивает Евангелие на другой регистр.
2: На земной.
0: Да. Это во-первых. Хотя мы граждане неба, и нам про это все время напоминают. Во-вторых, вот у меня много вопросов к этому моменту, что и вот этот воплощенное зло, принявшее оболочку Уэстона, хорошо, даже если это так. И вот оно искушает эту зеленую женщину, и Ренсом все это с болью в сердце слушает, и в конце концов понимает, ну все, еще немного, и она грехопадет, поэтому надо его придушить. Ну, я так примитивно пересказываю, но по существу это так. И он как бы такой герой, весь прям герой, и голос Малильдила или еще кого-то ему говорит, что души, потому что иначе дело будет...
2: Иди спи сначала,
0: плохо. Поспи. Ну да, поспи, а потом начнешь вот уже схватку. Но тут я хочу задать вопрос, который, между прочим, в его внутреннем диалоге с самим собой тоже есть. А какова цена тому, что спасено извне? Вот Льюис меня уверяет, что цена этому высока. Например, когда появляется этот король, такой, ну, белый, пушистый, свеженький, потому что изнуряли женщину зеленую, а король зеленый не изнурялся в это время. И он говорит Ренсому, ты хочешь спросить у меня, не, ну там, не неудобно ли мне, что она приняла столько страданий, а вот я пришел и стал королем. А, говорит он, все, что дается как дар, это еще и драгоценнее, чем то, что ты заработал. В этом есть какая-то своя красота. И я очень хорошо понимаю, что действительно Господь нам очень многое дает как дар. Но когда я смотрю на самого Господа, я вижу, что Он наше спасение заработал своей кровью, не чужой. То есть мы не были свидетелями прекрасного поединка, где Господь задушил сатану. Мы были свидетелями поразительного, поразительного момента, когда Он стал последним из последних, и когда Он руки сложил перед этим злом. И когда даже его ученики и друзья достали меч, он ухо это приложил обратно. Да? И он сказал, что да, если бы я хотел, я бы призвал 40 миллионов легионов ангелов. Но я не буду их призывать. То есть, когда я читаю Евангелие, я вижу совершенно другой путь. Не тот, который мне показывает прекрасный человек Льюис. Я вижу путь крайнего смирения и постоянной личной ответственности. И поэтому, конечно, ну, для меня это вопрос, потому что я не знаю, насколько драгоценно то, что за тебя решено другим. Вот это для меня вопрос открытый. Мне невероятно, вот это две главные претензии, да, мне страшно не понравилось это задушение Уэстона, и не понравилось то, что Ренсом смотрит со стороны и говорит: так, все, вы не справились, на арену выхожу я, герой с другой планеты. Ну, ты молодец, конечно, но вообще это наш мир. И, может быть, лучше нам пройти эту историю самостоятельно, я не знаю. И вторая штука, это позитивная. Все, что там сказано про искушение, это очень-очень тонко и очень здорово. Потому что действительно... Ну, вот когда-то один из моих детей у меня спрашивает: ну ладно, там наши предки грехопали, а мы-то тут при чем? И я ему тогда сказала, что мы ровно в той же ситуации продолжаем быть, потому что точно так же нам предлагают славу, власть, гляди на себя в зеркале. Вот, пожалуйста, Инстаграм, да, этот бесконечный. То есть пока...
2: Фейсбук.
0: Ну да, да, то есть вот мы не отрываемся от себя. И это очень страшно. И когда я смотрю по сторонам, я вижу, ну, много интересного. И, ну, вот сегодня я была потрясена, когда я пришла там в Сбербанк, и там такие были кубики, и на них было написано, там, что-то поставь приложение, чтобы узнать уровень шума. Что? Да у меня уши есть. Какое приложение? Какое? Мы же уже теперь не выглядываем в окошко, в форточку, а мы тычем, сколько градусов на улице. И я теперь должна уровень шума, уровень зрения. А что еще вы хотите, чтобы я вам...
1: Оплачивать улыбкой.
0: Ну, оплачивать улыбкой, да. То есть вот это самое развоплощение человека, превращение его в функцию к гаджету, оно идет в полный рост, просто в полный. И, конечно, масса вот таких вещей прекрасных здесь все. Или вот эта история, как зеленая женщина появляется в платьице из перьев. И она такая веселенькая говорит: ну, птицы же их иногда сбрасывают.
2: Угу.
0: Что? В каком количестве? То есть, как легко человека убедить в чем угодно. Этот садистский Уэстон выщипывает бедных птиц хвосты и делает из них наряды, а зеленая женщина, которая, ну, позиционирует себя как мать вообще этого мира, она говорит: ну, да, вот иногда там звери сбрасывают шкуру, а птицы сбрасывают перья. Ну как? То есть я вижу, что вот эти механизмы современные.

0: И здесь, конечно, у Льюиса это сделано крайне тонко и прекрасно. И еще по поводу вот Толкина и Льюиса, я сейчас пока вас слушала, друзья, я подумала, что, конечно, Рэнсом это, ну, это хоббит. Ну, хотя он профессор университета, там все понятно, он филолог. Но, в принципе, это вот тот самый простой человек, который нужен для того, чтобы спасти мир. И даже у Толкина это совершенно виртуозно сделано, потому что ведь не Фродо, который, ну, такой там мыслитель и друг эльфов и все такое, а его слуга бросает, и даже больше того, Горлум нужен еще.
1: Да,
0: Вот это
1: они
0: никчемное
1: должны.
0: существо. То есть
1: Да.
0: получается, что иногда для спасения каких-то прекрасных миров и вещей нужен очень простой человек, который делает какие-то очень простые вещи. И мне это кажется мудрым и утешительным. Вот. Ну а в целом у меня какое-то очень сложное впечатление от книжки. Не, ну, то есть не такое прекрасное, как
1: Да,
0: от
1: слабее.
0: первой.
1: Да,
0: Но не то,
1: конечно.
0: что слабее, а просто для меня она. Я боюсь такие вещи говорить сильнее и слабее, потому что мы же меняемся, и поэтому, ну, как бы, когда Толкин и Льюис считали, что это лучшая его книга, ну, они же не глупее меня, а умнее намного. Но просто я вот сегодня не совпала с этой книгой.
1: Ну вот у нас точно такие же с Гришей были мысли, мы их мусолили все это
0: Нет, у
1: время.
0: меня только по концовке были. Вот я бы концовку, Вопросы
1: когда
0: были, да?
1: там начинаются вот эти гимны,
0: Да,
1: ну,
0: заклинательные.
1: четыре страницы, по-моему, или около
0: Ну да,
1: того.
0: да.
1: Честно говоря, мне дочитывать и было уже не сильно интересно.
0: Ну да, это какие-то уже индийские эти, не знаю, Упанишады
1: Можно было
0: или
1: бы
0: Бхагавад.
1: один абзац сделать, и этого было бы достаточно. Ну, для меня
0: Окей, Юль, мы
1: человека.
0: я к тому, что мы с тобой обсуждали, что они хоть и оба христиане, но вот их национальность очень
1: Ну
0: сильно
1: да,
0: выглядывает
1: 42-й
0: из всех
1: год, с одной
0: текстов.
1: стороны.
0: И если бы их спросить, вот если бы хоть где-то в каком-нибудь текстике есть упоминание, как они относятся там к той же Индии, как они вот рассуждали насчет своей великой страны и то, что она творит в мире, вот как они к этому,
1: Ну,
0: христиане.
1: Уэстон это человек.
0: Они будут, точнее, Льюис будет продолжать эту тему порабощения в следующей книжке, и он разовьет еще эту тему дальше. Но вот просто вот эту тему с камнем, что убийство нужно для победы в этом всем деле, я поняла, что это просто тупик, который он не смог как-то разрешить иначе. Там вот этот диалог ни к чему не приходит. Это очень долгий диалог. Они постоянно спят, просыпаются. И мы тоже в таком же коматозе уже читаем текст просто. Он как будто бы не нашел другого варианта. Но вот я скажу, что, как по мне, так Нарния лучше, чем космическая
1: Ну,
0: трилогия.
1: в общем, да.
0: Она как-то цельнее, и она как-то больше, мне кажется, на Евангелие, ну, как-то она созвучнее Евангелию, лучше строится Евангелие. Хотя там тоже я была так огорчена, если честно, когда началась вот эта история в Нарнии про Тарханов и Тархин, про страшную этот Тархистан. Ну, елки-палки, ну как так? Ну, ты же образованный человек, ты знаешь, что есть суфизм, есть то, есть все. То есть, мне кажется, он поставил клеймо на исламе в этой тархистанской истории. И вообще на Востоке. Но кто мы такие, чтобы судить Восток? Они живут какой-то своей жизнью. Эта жизнь мне, как европейской женщине, там, выросшей без паранджи, может страшно не нравиться. Но я видела этих женщин в паранджах, и они не производили на меня впечатления там сугубо угнетенных. Просто они так живут, а
1: Ну,
0: мы эдак.
1: ладно, с ней с паранджой, мы ничего не знаем о их общении с Господом. Короче, мне кажется,
0: Я
1: что
0: думаю, что оно
1: Библия
0: прекрасно и
1: все-таки
0: полноценно.
1: круче, чем сделано, написано в Библии, быть не может. Там нету тупика.
0: Да это понятно, что не может быть. Но я думаю, что здесь вот человеческая Ой, 5 минут
1: логика,
0: нам осталось.
1: земная именно,
0: Тебе.
1: вот эта земная логика, она вторгается в небесную логику, ну, как ее
0: Ну
1: назвать
0: да, но
1: по-другому.
0: это нормально. Так написано и Писание.
1: Но
0: Богочеловеческая
1: тут вот
0: книга.
1: это вот дело убить этого, значит, Уэстона, это зло, это вот именно человеческая логика. Тем более это человеческая логика человека,

0: половины 20 века, она как будто бы не может быть другой. И написать сложно что-то чище, что-то, что не разрушит, не осквернит, не испортит. Вот это убийство разрушает, да. Вот все сразу выбивает, и мы не пойдем за этим человеком, который скажет нам: размажи ему голову камнем, и зло исчезнет. Да.
1: Да. Нам будет трудно это сделать.
0: Это потому что человек сочиняет что-то. Что-то сочиняет именно человек. Но я вам еще хочу сказать одну вещицу. Я вот сейчас пока подумал. Уэстон мне очень напомнил двух героев из Достоевского. Свидригайлов и Кириллов. Если их скрестить. Потому что постоянно Уэстон говорит о том, что тьма, там, вот эта банька с пауками. Как он в смерти едет? Что будешь лежать где-то там придавленный. И оттуда тебе никакого выхода не будет. Вот там будет постоянное страдание. Вот она и смерть. Поэтому лучше вот это вот 70-летнюю пленочку времени продлить хоть на час, хоть на день, хоть на сколько угодно, потому что там будет, ну, натуральный Свидригайлов.
1: Конечно, конечно.
0: Потом, как он навязывает свою волю. Помните, он говорит: я тоже дух. Это вот я почему физиком стал, почему я стал ученым, почему я велико открыт, но мной дух руководит. Я вон какой-то. Я должен вот это все сделать. И Кириллов говорит: ну, что осталось последнее? Себя убить, тогда воля моя будет сильнее воли Божьей. Я своей жизнью распоряжусь, Богом стану. И вот 19 век Федор Михайлович этих героев там разрабатывает, а 20-й-то век, ну вот он Уэстон, этот Свидригайлов, который скрестился с Кирилловым и еще обрел огромную власть, он пришел и начал по земле шагать и заниматься этой вещью. Поэтому я думаю, что все-таки книжку хорошо прочитать.
1: Конечно.
0: Особенно ее хорошо прочитать сейчас, когда вот мы настолько с этим зеркалом, в которое мы смотримся, вот я имею в виду технологии и этот образ жизни, который есть, мы настолько в нем и в этой логике земной, ну не конкретно, я говорю, кто-то там, понятное дело, что кто-то там святую жизнь так же и ведет, а вот, ну, вот, как говорится, обычные люди. И эту книжку, если посмотреть, то можно нашу жизнь, наше время, нашу планетку как будто бы откуда-то издалека посмотреть и подумать. Смотри-ка, аж нормально ли все? Температурки-то нет у нас? Или надо уже что-то делать с этим всем? Поэтому я думаю, что книжка... вот очень хорошо было бы на старшеклассниках ее как-то проверить, но времени нет. Потому что уже 2 июля, и
2: слава богу,
0: закончились.
1: Ну, так она же не прокиснет до будущего года, поэтому можно проверить.
0: Да, может проверить.
1: Вот нам Даня говорит, что нам осталось уже 2 минуты. Поэтому, смотрите, уже как настоящие герои мы должны идти до конца. В следующий раз мы читаем 3-ю часть космической трилогии Клайва Стейплза Льюиса, которая называется «Мерзейшая мощь». Мне даже прям страшно про это читать. Но, если честно, я уже начала, и это тоже про наши дни. Вот прямо очень. Так что всех призываем прочитать «Мерзейшую мощь». В следующий раз обсудим. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо, дорогие Наташа и Гриша. И сегодня вот с вами был читательский клуб. До следующих встреч.
0: До свидания.
2: До свидания.

0: икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Я вас приветствую в нашей программе «Читаем икону». Этот цикл программ мы сделали по, можно сказать, заявкам наших слушателей, которые просили нас рассказать о православной иконе, ее символике, ее образном языке. И в связи с этим мы пригласили петербургского специалиста по иконе, кандидата культурологии Оксану Витальевну Губареву. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас вторая программа нашего цикла, и, как мы обещали в прошлый раз, мы будем говорить об Владимирской иконе Божией Матери. Ну, название Владимирская она получила по тому месту, где она хранилась очень долгое время, и откуда она пришла потом в Москву. На месте встречи ее возник впоследствии Сретенский монастырь. Монастырь, как раз посвященный вот этому событию встречи чудотворной иконы, которая совершила и конкретное чудо и в этом случае. Город был осажден тарами, и вот чудесное освобождение связывалось как раз с прибытием этой замечательной иконы. Иконы Божией Матери распространены, я думаю, не меньше, если еще и не больше, чем иконы Спасителя, о которых мы говорили в прошлый раз. И Владимирская икона занимает, мне кажется, исключительное совершенно место в ряду других богородичных икон, по крайней мере, известных на Руси. Оксана Витальевна, скажите, пожалуйста, несколько слов о происхождении этой иконы. Вот известно, что ее автором является апостол Лука. Насколько эта икона его рукой непосредственно написана?
2: Ну, дело в том, что апостол Лука, как замечали еще и в древности исследователи, если видел Пресвятую Богородицу, то, конечно, уже после распятия Спасителя, уже в немолодом возрасте, и написать так вот портрет ее с младенцем Христом на руках, конечно, он не мог. И если он написал какую-то икону Пресвятой Богородицы, то, наверное, эта икона все-таки до нас не дошла.
1: Скорее всего, он писал, то все-таки не икону, он писал портрет, наверное,
2: портрет, да?
1: Потому что в то время портретное искусство было широко распространено, и много писалось, наверное, портретов. До нас, правда, дошло мало. По-юнски, например, портреты замечательные, погребальные, которые во многом тоже считаются источником вдохновения и технически, так сказать, предшествовали священным образом. Так что совершенно не исключено, что действительно он написал какой-то портрет Божией Матери, и вот дальше этот портрет как-то
2: апостол
1: жил в
2: церкви. Лука не случайно вот предание связывает, конечно, изображение Божией Матери именно с апостолом Лукой, потому что больше всего о Пресвятой Богородице мы знаем именно из Евангелия апостола Луки. Именно он нам рассказал и о Рождестве, и о Благовещении, и о том, как она слагала глаголы сына своего в сердце своем. То есть о Богородице у апостола Луки довольно много написано. И потом известно, конечно, что он был, кроме того, что он был врачом, он еще был художником, поэтому и предание сохранилось. Но дело в том, что икона, мы говорим вот о том, что апостол Лука, наверное, написал портрет. Но икона – это не портрет ни в коем случае. Икона – это образ духовный. То есть иконописец, когда пишет икону, он старается изобразить не телесные особенности человека, не все подряд, скажем так, телесные особенности человека, а только те черты, в которых раскрывается образ Божий, который есть вот в человеке, в этом. И, соответственно, написать икону можно того человека, который сумел этот образ Божий в себе раскрыть. Если образ Божий закрыт грехом, то никакая икона не получится. Это будет уже, так сказать, просто какое-то изображение. Поэтому образы Пресвятой Богородицы, они особенные, потому что мы знаем, что Божья Матерь в совершенстве раскрыла в себе образ Божий. Настолько, насколько вообще это возможно было для человека. То есть она сама при жизни стала вот такой иконой Бога, совершенной иконой, совершенным его образом. И, конечно, ее иконы, они поэтому и занимают особое место вот в православной церкви. Владимирская икона Божией Матери – это уникальная икона тем, что вообще ни один народ православный не имеет такой иконы, почитание которой связало бы всю историю нашу, начиная с глубокой древности, с самого практически начала, когда только было принято христианство, и всю историю Русской Православной Церкви, почитание Владимирской иконы было неизменным, и каждое особое событие в жизни нашей страны, оно каким-то образом все-таки с этой иконой связано. Иконы, почитаемые Божьей Матери, есть у всех народов. Но в одну эпоху больше почитается одна икона, в другую – другая. То есть как бы переходит вот это вот особое такое отношение с одного образа на другой. А вот у нас вот такой образ.
1: Сквозной.
2: Да. Сквозной, образ, да. Перед которым и цари короновались, и патриархи выбирались, и которая в самые такие ответственные моменты истории переносилась в разные места.
1: Да, интересно, да. Что если сейчас мы где-нибудь на Западе зайдем в действующий храм, католический и даже и протестантский, которые икону отмели в своей практике, тем не менее, почти в любом будет именно Владимирская икона. Вот да. Никакая другая, да. Ни греческая, да. Ни сербская, ни грузинская, ни афонская, никакая еще, а только Владимирская.
2: Ну, Владимирская икона Божьей Матери, она уникальна не только вот почитанием ее, но и еще своими живописными качествами. Дело в том, что вообще от Владимирской иконы сохранилось с глубокой древности самое главное. Это ее лики, лики Богородицы и Христа. Все остальное это уже поздние записи. Икона много раз поновлялась, менялась, и в основном все, что вот кроме ликов, то, что мы видим сейчас, это написано было в XVI веке. С нее сдирал шижа, клад татарами, там еще что-то. Это же все сдиралось вместе с Левкасом. Вообще такая военная тяжелая история этой иконы, она, конечно, не способствовала ее вот такой хорошей сохранности. Но лики до нас дошли. И, конечно, та иконография, которую мы видим, конечно, она та же самая, какая была в древности, потому что невозможно даже представить себе, чтобы такая почитаемая икона возобновлялась в каком-то другом образе. Она сохранилась. И такая иконография, такое изображение Божьей Матери, где младенец прильнул к ее груди, и они как бы прижались щекой к щеке, и он обнимает ее за шею одной рукой, а другую положил к ней на грудь. Вот такой образ называется умиление в русской традиции. В греческой традиции там Элиуса, Гликофилуса, там их несколько других названий, но мы будем говорить так, как принято на Руси. Умиление, тем более, что это слово на самом деле имеет другое значение, не такое, как мы его воспринимаем сейчас. Сейчас умильность – это что-то такое, даже какой-то негативный оттенок.
1: Ну, есть, сентиментальность,
2: да? Сентиментальность,
1: да.
2: В древности слово «умиление» означало сокрушение сердечное, любовь, сострадание. То есть оно было очень такое ёмкое и много включало в себя много смыслов тех, которые сейчас оказались исключены из него. И Владимирская икона Божьей Матери – это первая большая икона. До нас дошли только маленькие какие-то образки, тоже с иконографией умиления, какие-то небольшие произведения прикладного искусства. А вот большая значимая икона – Владимирская, она первая. Более ранней вот этой иконографии, такого большого памятника, мы не знаем. И, конечно, эта икона была написана где-то в конце XI, начале XII века, вряд ли раньше. Вот. То есть вот та датировка искусствоведческая, которая есть, она, в общем-то, подтверждается и какими-то ее стилистическими исследованиями этого лика. Но лик, конечно, написан гениальным художником. Он абсолютно уникален. И сколько ни пытались сделать списков с этого лика, сколько ни пытались повторить вот этот образ, это просто невозможно для современных художников и для художников каких-то там более ранних эпох. Лик Богородицы написан необыкновенно мелкими мазками. Раньше даже думали, что это плавь. И только в микроскоп увидели, что это мазки. Мазки кистевые, мелкие, как бы втертые один в другой, и написанные по очень темному санкирю. Вообще лик Богородицы очень темный. И он очень тщательно так выписан, и он очень материален поэтому. Вот эта подрумяночка на лице, на щечках, она как бы так оживляет его. А на самом деле вот этот образ плотной такой вот темной материи, он в этом лике присутствует. И по контрасту рядом с ним как-то свободно, в каком-то античном таком, с очень яркими губами, с очень таким живым взглядом, почти одной белой краской написан лик Христа. И вот уже на сопоставлении этих ликов мы можем целых два таких совершенно догматических вывода сделать. Во-первых, Богородица родила жизнь, победив смерть, да, и она родила свет, потому что вот этот пресветлый лик, он тоже как бы раскрывается через живопись. Но кроме того, что это живопись ликов, давайте обратимся к самой иконографии иконы, и там тоже очень много всякой дополнительной символики. Во-первых, вот этот контраст между ликами, он повторяется и в одеждах. Одежда Богородицы всегда пишется очень темной, пурпурной, почти коричневой краской. А младенец Христос изображается как золотой колос такой, лежащий у нее на груди. В одеждах они обычно охристого такого желтого цвета, весь затянутый сеткой сусального золота, золотых лучей, которые в иконописи называются асист. И все вот это на золотом фоне. Ну, конечно, золотые фоны очень плохо до нас дошли, потому что очень многие древние иконы подвергались антикварной реставрации. Что такое антикварная реставрация? Это в начале 20 века пошла мода на древние иконы, и почему-то считалось, что вот самые дорогими были иконы белофонные. Ну, да, вот такая была антикварная мода на белофонные иконы. Считалось, что это новгородская икона, которая дороже всего строила. И вот эти антикварные реставраторы, они просто обдирали эти фоны золотые и отделывали их под косточку, как тогда называлось. Они такие беленькие становились. И мы только по каким-то отдельным фрагментам можем видеть, да, что вот этот фон-то когда-то был золотой. Полностью весь золотой.
1: То есть это было прямо-таки в это время уничтожено.
2: Да. Ну и, конечно, еще большой вред фонам тоже нанесли оклады, которые появляются на иконах в XVI веке, во второй половине XVI века. Сплошные оклады, которые набивались на фон гвоздями. Потом, когда нужно было заменить один оклад на более другой, там дорогой, почитаемый, это все отдиралось вместе с этим вот золотом на фонах, прибивался другой оклад, ну и, в общем, там, конечно, утраты вот этого золотого фона, они... Но сам-то фон этот золотой, он играл огромное символическое значение, ведь золото в иконах – это образ славы божественной, это символ света, того невещественного света, который как бы сверхсвет. То есть даже вот грешный человек, он не может его увидеть. Это для грешных глаз, это как тьма. И вот этой особенности золота можно было бы изобразить свет, например, действительно белым цветом. Но белый он цвет все-таки, а золото, он как заглушка такая стоит. Он не имеет глубины, он отражает все. То есть он как бы, это то пространство, которое не пускает вот этот золотой фон, взгляд человека вглубь. Но кроме того, в Ветхом Завете... Когда строился Иерусалимский храм, то там тоже вот эта вся символика золота, она вся проговаривалась, что там все покрывалось золотом, все, что касалось Бога, и то, что было связано с его обиталищем, покрывалось золотыми пластинами. То есть вот эта символика пришла в иконы. Вообще, в принципе, символика цвета разрабатывается так в подробностях достаточно поздно. Но основные символические цвета, такие как золото, белый цвет, пурпур, синий, они, конечно, имеют древнюю еще библейскую традицию. И они в самых древних иконах появляются уже осмысленно. И здесь, кроме золота, здесь еще в иконе Божией Матери пурпурный цвет. То есть вот этот вот по латыни пурпур, по-гречески порфира, по-русски багрянец, вот этот вот цвет, которого облачена Пресвятая Богородица. Это цвет, который тоже такой полисемантический, он многозначный очень. С одной стороны, это цвет царский. Пурпур носили еще там с еврейских царей древних и в Византии, в римские императоры. только они носили вот пурпурный цвет.
1: Имели право носить.
2: Имели даже право, да, да. Все остальные могли носить любой другой, только не пурпур.
1: Пурпур, это надо напомнить, что это смесь красного как бы и синего, да?
2: Красного и синего, да. Но в реальности это очень дорогой, да. Краска дорогая, которая добывалась из улитки такой вот моллюска. И стоила эта краска буквально на вес золота. То есть вот грамм этой краски стоил ровно столько же, сколько вот грамм золота. Mm-hmm. Одинаково. Mm-hmm. Поэтому в русских иконах пурпур часто не использовался, а просто подбирались цвета, красно-коричневая mm-hmm. краска, которая символизировала этот пурпур. Mm-hmm. Вот. И Богородица, она сама-то была, конечно, из дома Давидова, но угу. по, так сказать, бедности и по рождению она не имела права ношения вот этого пурпурных облачений. Угу. Но родив Христа, царя царей, она сама становится царицей, царицей угу. небесной, поэтому как царица она облачена вот в этот пурпур.
1: И в иконографии, собственно, и до рождения, когда мы смотрим, например, на Благовещение...
2: Она тоже
1: она уже, конечно, в пурпуре, потому она, что
2: да, ну, потому
1: мы
2: что
1: уже ее знаем
2: как царицу
1: в ее есть, таком
2: да,
1: качестве.
2: Да, да. Да. Вот. Но кроме этого, пурпур имеет еще и другое значение, угу. кроме вот, царского облачения. Дело в том, что пурпур связывается с образом воплощения и Рождества. Пресвятая Богородица очень часто именуется червленицей, то есть вот этой улиткой, угу. окрасившей порфиру для царя сил. То есть пурпурный цвет ассоциируется с кровью. Угу. И с кровью ассоциируется и смерть, и рождение. И именно от кровей Пресвятой Богородицы соткалась
1: плоть
2: Иисуса
1: Бога
2: Христа, да, который именно в литургической гимнографии тело Христово очень часто сравнивается с тканью. И мы даже знаем, что Богородица в Благовещении, но это мы будем говорить в следующей передаче, да, ткала ниточку, из которой потом была соткана завеса для храма. И потом эта завеса раздралась, когда Иисус Христос предал дух свой на кресте. То есть вот этот вот пурпурный цвет, он еще и цвет как бы материнства Пресвятой Богородицы, что вот ее тело является вот, так сказать, ну,
1: материалом.
2: Материалом, да, материалом для
1: воплощенного
2: Бога.
1: Бога.
2: Да. И вот этот образ Рождества, он присутствует, конечно, в любой Богородичной иконе. И в первую очередь этот образ раскрывается нам через цвет. Вот она, червленица, Пресвятая Богородица, очень темная, пурпурная, ее такая монолитная фигура, и внутри нее мы видим, как противопоставление ей, очень яркую золотую фигуру Христа. Вот если представить себе, что вот золотой фон иконы сохранился, и мы его видим, и золотой асис на фигуре Христа тоже сохранился, то вот весь вот этот вот золотой образ, он имеет отношение не только к самой Богородице, у которой он на руках, но он и к этому золотому фону имеет отношение. То есть он как бы приходит на руки к Пресвятой Богородице угу. из этого вот золотого пространства света, угу. и оказывается у нее на руках. Но он не целиком весь покрашен в золото, то есть дырки нету. Угу. Потому что если бы была вот прям такая вот вся золотая фигура, угу. то получилось бы, что Иисус Христос прошел сквозь Пресвятую Богородицу, ничего от нее не взяв. Угу. То есть это было бы у нас нестарианство, да?
1: Но... Это было бы монофизитство.
2: А, монофизитство, это да. Было... Это было бы монофизитство. Но если бы мы изобразили Иисуса Христа на руках Пресвятой Богородицы так, как он изображается обычно, то есть в красно-синем облачении, он бы был совершенно материален. Угу. Получилось бы, что он ничего не взял оттуда, из этого золотого мира света. Угу. То есть, как простой ребенок оказался бы у нее на руках. Угу. Таким образом, это было бы уже какая ересь.
1: Это тоже было бы нестарианство.
2: Вот, вот это вот, да, вот это было бы уже нестарианство. Угу. Да. Поэтому сложился вот такой образ, где Иисус Христос одет как бы в одежды, с одной стороны, желтый, обычного угу. цвета, у Христова, угу. человеческого, а с другой стороны, весь сплошь через полосица вот угу. этот вот асист. И получается, что человеческое и божественное в нем присутствуют угу. не слитно угу. и нераздельно. Вот. Так, как именно вот у нас в догмате о воплощении. То есть он появляется у нее на руках вот из этого мира света. И он очень четко описан к как часть внутри нее. И полностью погружен внутрь ее контура, вот если мы посмотрим. Он как бы не выделяется вовне, то есть он часть всей вот этой фигуры внутри Пресвятой Богородицы. Но, с другой стороны, вот такое противопоставление цветовое, оно не только как образ Рождества, но оно и как образ расставания с Пресвятой Богородицей. То есть вот он родился и опять должен уйти туда, в этот мир света. То есть вот этот образ расставания, он тоже присутствует в этой иконе. Поэтому у Пресвятой Богородицы такой скорбный и трагический образ всегда на иконах умиления. Только в очень поздних иконах умиления мы видим такой вот образ, как принят в западном искусстве, такого радования, как бы любования, улыбки, успокоенности, как мать играет с ребенком и любуется на него. Вот это в древних иконах русских нет. Наоборот, образ скорби и страдания, потому что Богородица знает, что сын рождается для того, чтобы быть принесенным в жертву.
1: И иконы передают не психологию, а передают смысл.
2: А передают смысл того, что происходит, события того, что происходит. И параллель вот с этим вот образом Владимирской иконы Божией Матери, которую мы видим в Владимирской иконе, это проскомедийное приношение, то есть просфора, из которой иссекается агнец. И очень многие исследователи обращали внимание на проскомедийную символику именно вот в иконах Божией Матери Умиления. И если мы даже, кстати, посмотрим на икону таким отвлеченным взглядом, именно как на символ, как на знак, то, в общем, можно увидеть, да, вот этот образ просфоры и четвероугольного агнца, который вот внутри нее и который как бы, может быть, иссечет. Но это уже, так сказать, из области ассоциаций. И особенно вот в древней иконе это противопоставление есть не только в цвете одежд, но и в ликах. Еще раз напомню об этом. Вот. И древний образ Владимирской иконы, вот если мы посмотрим внимательно, то вы увидите на плече, так вот повыше, пальцы видны Божьей Матери. То есть сейчас вот Богородица Владимирская, она так немножко опустила руку. А в древности вот этот вот маленький такой фрагментик 13 века, она так его обнимала-то покрепче, чем сейчас. Вот. И при этом она смотрит в мир. И вот этот вот взгляд, на самом деле, он в более поздних иконах Владимирской иконы Божией Матери не повторяется. Это совершенно уникальный взгляд, уникальное лицо Пресвятой Богородицы, исполненное и скорби, и какого-то призыва. Этот вот взгляд удивительный, да, и жест такое обнимание, каждый, конечно, может интерпретировать по-своему. Вот для меня, например, вот этот взгляд – это такой вот немой укор, что ли, миру. Это мое личное такое видение, потому что я знаю, что за каждого грешника до бесконечности, каждую литургию Иисус Христос снова и снова отдает себя в жертву, то есть проходит вот эти все страдания. И Богородица смотрит на меня лично и говорит: «Доколе вы будете мучить моего сына и убивать его своими грехами?» То есть вот любовь к Богу настоящая – это не грешить, чтобы перестать его мучить, скажем так. Ну вот это вот то, что я хотела сказать по поводу древнего образа. Теперь посмотрим на образ Андрея Рублева. Совершенно другой. Он настолько не похож на древний образ. Но, с другой стороны, мы понимаем, что вот уж Андрею Рублеву ничего не стоило сделать точную копию. Зачем же он изменил эту икону? Да так сильно. Во-первых, нет никакого противопоставления в ликах. Наоборот, мягкое сияние такое общее, и лики соединены совершенно вместе. Во-вторых, Богородица вообще не держит его. Если мы посмотрим, она не держит его ни правой, ни левой рукой. То есть правая рука, наоборот, у нее раскрыта, неестественно оттопырен большой палец. И если мы посмотрим, так открыть руку даже и невозможно, в принципе. И если мы посмотрим вот на эту руку, то мы увидим, что она образует собой чашу. Это заметили очень-очень давно и тоже по-разному об этом рассуждают. То есть почему Богородица не держит Христа вообще? Левая рука у нее отведена в сторону, а правая рука в образе чаши. Левая рука в образе моления, как она обычно в предстоянии То есть вот мы это заметили, и теперь можем это интерпретировать. Она его отпустила, то есть Богородица сама отдает Христа на жертву. Это тоже ее жертва, то, что она отдает своего сына. И глаза ее полуприкрыты от страдания. Она уже не смотрит в мир, она смотрит внутрь себя, и она как бы сосредоточена на этом своем служении, на этом своем жертве. Богородица сослужит Христу в его жертве. И поэтому на руках у Богородицы на иконах мы всегда видим поручи изображенные, как у священника. Потому что вот это священное служение Богородицы, литургическое служение, оно вот таким образом символически подчеркивается в иконе. То есть Божья Матерь сослужит Христу в его страданиях. Это вот моя интерпретация уже. То есть у каждого человека может быть своя интерпретация, зачем так именно Андрей Рублев изображает. То есть я это вижу так, что Отец отдает своего Сына в жертву. Богородица тоже отдает самое лучшее, что у нее есть, своего Сына. И вопрос ко мне, молящийся, а что ты отдала? Чем ты-то пожертвовала? И вот такая икона, она, конечно, уже для Святой Руси. Там, где сознание вот этого личного подвига было очень велико. Эпоха Андрея Рублева — это как раз вот время и Сергия Радонежского, и великих святых. Поэтому, конечно, эта икона, ну, обращена к другому миру, к другим молитвенникам. И я обращаю внимание на вот такую разницу между древней иконой и более поздней. Хочется сказать о том, что икона всегда современна и всегда национальна. То есть художник, когда пишет икону, он всегда обращается к тем людям, среди которых он живет. Поэтому такого копирования даже таких великих образов, как Владимирская икона Божьей Матери, в общем-то, не было никогда. И даже древние копии иконы, они так и не назывались копиями, они назывались списками. То есть он списывал, но вот эта свободная как бы интерпретация, свободное понимание этого образа, главные какие-то иконографические особенности сохраняются, а духовная интерпретация, она остается за автором, так, этой иконы, и он пишет ее уже по-новому. Ну, вот, собственно, все, что я хотела сегодня сказать по поводу Владимирской иконы Божьей Матери. Спасибо.
1: Спасибо, Оксана Витальевна. И в заключение нашей программы я должен сказать, что в следующий раз мы будем говорить об иконе Благовещения. И предлагаем всем нашим слушателям изображение найти. А какое вы бы посоветовали?
2: Я бы, конечно, хотела поговорить по поводу Устюжского Благовещения, знаменитой чудотворной иконы из Третьяковской галереи. Иконы Благовещения из праздничного ряда, написанной Андреем Рублевым. Там уже другая совсем иконография. И, может быть, интересно, тоже очень известная икона Синайская, Благовещение. Если кто найдет эту икону, то это будет очень хорошо. И для сравнения, может быть, посмотреть какую-нибудь картину, как Благовещение представляется художниками эпохи Возрождения. Например, у Леонардо да Винчи есть Благовещение, вот там итальянскую школу посмотрим, и северную школу Рогера ван дер Вейдена Благовещение.
1: Да, ну и напомню, что на нашем сайте вы сможете найти все вот эти названные изображения, может быть, даже еще что-нибудь мы выложим для вашего рассмотрения. Ну, а если нет, тогда попробуйте что-то найти в тех альбомах, которые у вас есть, или что-то купить. На этом мы заканчиваем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня об иконе Владимирской Божьей Матери мы говорили с петербургским искусствоведом, специалистом по иконе Оксаной Витальевной Губаревой. Спасибо, Оксана Витальевна, и всего вам доброго.
2: Всего доброго. До свидания.
3: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Епископ Митрофан осветил колокола для храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Глинка. В Интерфаксе рассказали о семейном фестивале. Об этих и других событиях более подробно. 1 июня в пресс-центре Интерфакса состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю «Семейный круг. Основа будущего». Фестиваль пройдет 7 июня в парке 300-летия Петербурга. Будут организованы мастер-классы, спортивные состязания, традиционные русские забавы, музыкальные выступления, танцы и спектакли. Также будет работать полевая кухня. Председатель миссионерского отдела Иерей Николай Свяченко отметил, что фестиваль призван объединить общественные организации, которые занимаются утверждением традиционных семейных ценностей. Начальник городского отдела по связям с религиозными объединениями Владимир Иванов рассказал, что в настоящее время дорабатывается соглашение между епархией и правительством города, где теме социального служения, прежде всего в области поддержки семей, в том числе многодетных, будет уделено особое внимание. 2 июня наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин посетил зал Совета Государственного Эрмитажа, в стенах которого состоялся научно-практический круглый стол «Монастыри и музеи как острова памяти». В начале мероприятия владыка обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, отметил: «Сегодня, когда вопросы сохранения отечественного самосознания приобретают особую важность, соработничество монастырей и музеев в деле сохранения исторического наследия становится наиболее востребованным. Духовные и культурные институции противостоят забвению, напоминая обществу о его корнях, о тех ценностях и смыслах, которые формируют национальную идентичность. Данный круглый стол – это благодатная почва для обмена опытом, дабы память о минувшем служила созиданию будущего», – отметил епископ Вениамин. Также с приветственным словом к собранию обратился генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. С докладами в рамках работы круглого стола выступили насельники лавры. Настоятель храма Спаса Нерукотворного образа при Государственном Эрмитаже иеромонах Марк Святогоров с докладом: «Государственный музей и приходская община. Совместный опыт преодоления границ» и директор паломнического центра, хранитель древлехранилища лавры иеромонах Марк Бирюков с докладом «Свирлак. Память сердца». Также в мероприятии приняли участие настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря игуменья София Силина, настоятельница Константина Еленинского женского монастыря игуменья Илариона Феоктистова и духовенство Санкт-Петербургской епархии. 29 мая, в день памяти священномученика Александра, епископа Иерусалимского, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Казанский кафедральный собор и поздравил с прошедшим днем рождения и тезаименитством председателя Приходского совета протоиерея Александра Пашкова. За заслуги перед Санкт-Петербургской митрополией и в связи с 55-летием протоиерей Александр Пашков удостоен знака священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. 28 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий принял участие в вечере «Жертвенное служение России», который прошел в колонном зале президентской библиотеки. На данном мероприятии чествовали воинов, участников СВО, а также медицинских работников, спасающих жизни военнослужащих и мирного населения в зоне боевых действий и в госпиталях. Вечер был организован общественным движением «Россия православная». На мероприятии присутствовали епископ Кронштадтский Вениамин, протоиереи Александр Пелин, Дмитрий Василенков, Алексей Скляров, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов, член Президиума Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов, депутат Государственной думы Николай Валуев, депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава. Митрополит Варсонофий зачитал приветственный адрес святейшего патриарха Кирилла. Приветствие губернатора губернатора Александра Беглова зачитал начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными объединениями Владимир Иванов. Были исполнены произведения Петра Ильича Чайковского, Сергея Прокофьева, Александра Бородина, а также военные песни. Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан совершил чин освящения новых колоколов для храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Глинка Тоснинского района. Архипастырю сослужил настоятель храма протоиерей Андрей Томашевич. По окончании чина освящения правящий архиерей окропил колокола святой водой и обратился к духовенству и прихожанам со словом духовного назидания. В своей проповеди владыка Митрофан подчеркнул, что колокольный звон является неотъемлемой частью православной традиции. За помощь приходу и труды во славу Святой Церкви Андрей и Ирина Поликарповы были награждены архиерейской грамотой. Владыка выразил им сердечную благодарность за вклад в благоукрашение храма. 27 мая в Покровском соборе Гатчины по окончании божественной литургии состоялось отпевание председателя Приходского совета собора инока Геннадия Богданова. Отпевание возглавил духовник епархии, благочинный Лужского округа, настоятель Лужского воскресенского кафедрального собора протоиерей Николай Денисенко в сослужении клира Покровского собора и духовенства епархии. Перед началом отпевания отец Николай обратился к собравшимся со словом проповеди, в котором отметил основные вехи жизненного пути инока Геннадия и его труды по возрождению собора. Инок Геннадий представился ко Господу 25 мая после продолжительной тяжелой болезни. С 90-х годов он посвятил себя возрождению Покровского собора, выступил инициатором возвращения храма Русской Православной Церкви. Более 30 лет был ктитором старосты и правой рукой настоятеля храма протоиерея Михаила Юримского. 30 мая в подростково-молодежном клубе «Юбилейный» состоялся турнир шахматного клуба «Метрополия». Организатором соревнований выступил отдел по взаимодействию со спортивными организациями. В турнире участвовали 44 шахматиста из 13 приходов нашего города и области в возрасте от 6 до 78 лет. Молебен перед началом турнира совершил руководитель спортивного отдела иерей Богдан Полевой. Отец Богдан благословил участников на решительную борьбу, призвав хранить дух христианской любви и дружбы. Спортсмены соревновались в быстрых шахматах по швейцарской системе с разделением на три рейтинговые и возрастные группы. Епархиальные соревнования по шахматам проводятся на протяжении 10 лет. Они объединяют не только православных, а также представителей иных конфессий и невоцерковленных игроков. 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в лектории храма святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье Ломоносовского района состоялось открытие фотовыставки, посвященной древним храмам Псковской земли. С приветственным словом к гостям обратился настоятель храма протоиерей Александр Михеев. Отец Александр подчеркнул, что внешний облик храма призван напоминать человеку о вечности. По его словам, архитектура Дома Божия является собой принцип богопознания, точно так же, как священный живописный образ икона является, по выражению русского религиозного философа Евгения Трубецкого, богословием в красках. Автором представленных на выставке фоторабот является Анна Камнева, член Союза фотохудожников России. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
6: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
7: 5 июня приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев. Увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 5 июня проведет Елена Захарова.
8: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 80-е зачало послания к римлянам. Отрывок из первой главы.
1: Братья, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому что предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
0: Послушайте 12-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 5 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем чтении Господь говорит очень интересные и важные слова. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное». И вот здесь очень важно понять, что, к сожалению, природа наша мало исправилась, мало изменилась, и наши упражнения в посту или в молитве несут фарисейский оттенок. И, к сожалению, фарисейство наше проявляется в том, что не всегда наши подвиги телесные, молитвы, которые мы совершаем, порождают у нас любовь. И вот как раз об этом сегодняшнее чтение. О том, что не только убивают ножом или кинжалом, или каким-то, может быть, орудием, но убивают и словом. Нельзя говорить своему брату «рака», то есть «пустой человек», «осуждение», оскорбление, ненависть, гнев. Все это, все эти проявления нашей сущности, это есть убийство. убийство словом, невниманием, пренебрежением, превозношением, брезгливостью, своей гордыней. Мы убийцы. Мы вводим друг друга в уныние, а уныние — духовное самоубийство. Отчаяние — это духовное самоубийство. И мы своими словами, своим гневом, раздражением часто являемся убийцами. Господь нас сегодня предупреждает, что если ты молишься, постишься, все это дар, который ты несешь жертвеннику небесному. Но если ты порвал связь с братом своим, если сегодня ты находишься в раздражении, в гневе, в ненависти, то оставь сегодня свои добрые поступки, молитвенные или упражнения в посту, исправь сегодня сначала свои отношения с ближним, потом уже начиная сегодня служение Богу, а тем более служение в Евхаристии. Господь нас предупреждает сегодня в этом чтении евангельском о том, что надо мириться с противником твоим без промедления, пока ты с ним на пути. Да, жизнь скоротечна, и мы не знаем, когда она остановит свой бег, когда она прекратит свое движение, когда она прервется, наша земная жизнь. И если мы сегодня из этой жизни уйдем с гневом, с раздражением, с осуждением, нам не будет удела вечности. А тем более осуждение — это всегда попытка взять на себя те функции, которые только Богу принадлежат — судить. Осуждение всегда духовное самоудовлетворение, когда мы вместо того, чтобы смиряться и каяться в своих грехах, находим грешника и его грехи, себе представляя себя как бы перед Богом, выгораживаем, говорим, что есть хуже меня, и я могу пройти в Царство Небесное по конкурсу, как в институт. Нет, дорогие, сегодня нас Господь останавливает, чтобы мы откинули осуждение, откинули гнев, откинули клевету, помирились со всеми людьми, простили сегодня всех обидчиков, чтобы мы сумели найти себе место в Царстве Небесном, в Царстве Любви, где нет места ничему гневному, злому, ничему наполненному раздражением и ненавистью. Царствие Божие — это Царствие Бога, который есть любовь. Если мы погрешили против любви, разумеется, нам там нет места. И пока жизнь наша идет, надо успеть не прочитать 1000 акафистов, не прочитать 1000 молитв, не сделать 1000 поклонов, а успеть зажечь любовь в сердцах 1000 людей, хотя бы, может быть, сотни или одного человека. Тем самым, может быть, чтобы попросить прощения, мы как раз это и сделаем, изменим сегодня отношение свое к какому-то человеку из отношения его как ко мне, к себе, этим прощением. Тем самым оправдаем сегодня перед Богом свое звание христианина. Если Бог есть любовь, если мы в Него верим, то мы сами должны нести только любовь, а не ненависть. И вот сегодня Господь нам об этом и говорит, что если мы не найдем в себе сил возлюбить ближнего своего, то наше место будет не в Царстве Небесном, а в тюрьме, в темнице, из которой мы не выйдем, покуда каким-то образом Господь не увидит в нас раскаяния. Здесь даже вот в этом чтении отдается некое такое, может быть, даже предупреждение, но и вместе с тем Господь нас успокаивает, что если не успел человек что-то сделать в этой жизни, исправить свои грехи против ближнего своего, то молитва за него может помочь этой душе исправиться там. Но опять же, чем мы можем помочь душе усопшего? Только опять же делами любви, делами милосердия, которыми мы чье-то сердце сегодня успокоили, утешили, корку ледяную какого-то сердца сняли своей улыбкой, добрым прикосновением. Вот сегодня это чтение как раз об этом нам и говорит. Будем, дорогие, стремиться сегодня и себя спасти творением дел милосердия, и спасти своих сродников усопших, которые не успели, может быть, сегодня сделать на земле дела милосердия, сделав за них эти дела милосердия, как Ксения блаженная за своего мужа и за себя творила добро и дела милосердия на земле, чтобы спасти и его душу, и свою душу. Да поможет нам Господь, дорогие, в этом нелегком подвиге. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 3 июня 21 мая по старому стилю православная церковь чтит память равноапостольных царя Константина

0: отправил к муромцам в качестве своего посланца, но язычники его убили. Тогда князь Константин подошел к городу со своей дружиной, жители смирились и приняли его. На месте убиения сына благоверный князь Константин построил храм в честь Благовещения, а позже и другую церковь во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В распространении христовой веры князю Константину ревностно помогал его сын, князь Феодор. В 1129 году князь Константин скончался и был погребен в церкви Благовещения рядом с сыновьями Михаилом и Феодором. Сегодня вспоминается преподобный Кассиан Грек, угличский чудотворец, в миру Константин. Он прибыл в Москву в составе посольства к великому князю Иоанну III вместе с невестой московского князя византийской царевной Софией Палеолог. Недалеко от города Углича преподобный Кассиан основал обитель в честь Успения Божией Матери. Скончался преподобный в 1504 году, при жизни и по смерти прославившись многими чудесами. Третьего июня совершается память блаженного Андрея Симбирского, Христа ради Юродивого, жившего в городе Симбирске в XIX веке. Он происходил из семьи мещан Огородниковых и с 7 лет принял на себя подвиг юродства. Он перестал говорить, ходил в одной рубахе и босиком, ел только хлеб и разваренные сухие ягоды. Андрей был наделен даром прозорливости и исцеления болящих. Жители Симбирска знали, что если блаженный Андрей придет в дом и ляжет на чью-то кровать, то этому человеку надо готовиться к скорой кончине и к суду Божию. Если поданная блаженному монетка была отдана с сожалением, то Андрей всегда возвращал ее, открывая свою прозорливость о людских сердцах. Знаком успешной будущей торговли служила принятая Андреем милостыня в лавке или около нее из рук хозяина. Если же блаженный начинал мести пол в чем-то доме или подметать двор, то это означало потерю хозяином своего имущества. Скончался блаженный Андрей Христа ради Юродивый в возрасте 78 лет в 1841 году. В отпевании блаженного приняло участие не только городское, но и сельское духовенство. Проститься с покойным пришли все горожане. По благословению епископа Симбирского и Сызранского Анатолия погребение блаженного Андрея состоялось у стены Благовещенского собора. Могила старца долгое время была местом паломничества. После революции в конце 20-х, начале 30-х годов Покровский монастырь и его собор были разрушены, могильные памятники повергнуты и разбиты. Та же участь постигла и место последнего упокоения блаженного Андрея. Разбив богатый памятник, большевики проникли внутрь склепа, вскрыли захоронение старца в надежде обнаружить сокровища, но, не найдя ничего, кроме нательного креста, в ярости разорили могилу, осквернили прах и обрушили свод склепа. Затем остатками стен разрушенного собора склеп был засыпан полностью, а впоследствии скрыт под асфальтовой дорожкой. Прославление блаженного Андрея Симбирского состоялось на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2004 году. Также 3 июня установлено празднование собора Карельских святых. В продолжение церковного календаря послушайте рассказ о Владимирской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Владимирская икона Божией Матери – по церковному преданию и вере наших славных предков написано евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат меня все роды, благодать, росшегося от меня, и моя с этой иконой да будет». В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому Мстиславу и была поставлена в девичьем монастыре Вышгорода, древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги. Сын Юрия Долгорукого, святой Андрей Боголюбский, в 1155 году принес икону Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С этого времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси.

Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает несколько раз в году – 21 мая, 23 июня, 26 августа. 21 мая по старому стилю в 1521 году под предводительством Казанского хана крымские, ногайские, казанские татары вторглись в русские пределы с такой стремительностью, что великий князь московский Василий Иоаннович едва успел вывести свои войска на берег Оки, чтобы задержать врага. Победив русских воевод, татары предали огню все селения от Нижнего Новгорода до Москвы, уводили православных в плен, слабых и престарелых морили голодом, оскверняли Божьи храмы. Оставляя смерть и ужас на своем пути, подошли они к Москве. Все предвещало недобрую участь городу и его жителям. Москвичи, по главе с митрополитом Варлаамом, дни и ночи взывали к Богу с мольбой о спасении, и молитвы их были услышаны Господом. Христа ради юродивый Василий, молясь со слезами в Успенском соборе, услышал вдруг сильный шум, двери храма внезапно распахнулись, и чудотворная Владимирская икона сдвинулась с места. От нее исходил голос: «Выйду из города с российскими святителями». Весь храм вдруг наполнился пламенем, которое погасло лишь тогда, когда исчезло само видение. Продолжение этого божественного откровения было явлено слепой инокине Вознесенского Кремлевского монастыря. Во время усердной молитвы за землю русскую она была духом восхищена из монастырских стен и внутренними очами увидела, как из Кремля через Спасские ворота выходят святители в светящихся одеждах, несущие Владимирскую икону Божьей Матери. Шествие имело вид крестного хода. Среди них можно было узнать святителей Петра, Алексея, Иону, а также других русских святых и подвижников. Шествие было неожиданно остановлено великим угодником Божиим преподобным Сергием Радонежским, а также преподобным Варлаамом Хутонским, которые, припав к ногам святителей, умоляли их не покидать Москву в столь страшное и опасное время. Однако иерархии отвечали, что и они молили Бога об избавлении земли русской от скорби, но Господь попустил нашествие варваров, чтобы этим смирить нерадивых грешников и привести их к покаянию через слезы и скорби. Святые Сергий и Варлаам вновь и вновь припадали к ногам святителей, пока, наконец, не был сотворен общий молебен, после чего святители вернулись обратно в Кремль, водворив чудотворную Владимирскую икону на прежнее место. Преподобный Сергий и Варлаам, осенив город крестным знамением, удалились. В тот же день крымский хан внезапно отступил, не причинив Москве никакого вреда. Летописцы повествуют, что татары уже собирались выжечь московские посады, когда увидели вдруг вокруг города бесчисленное русское войско и с ужасом возвестили о том хану. Сведения их подтвердились ханскими лазутчиками, и татарское войско бежало в панике. Чудесное спасение Москвы произошло благодаря великому заступничеству Божией Матери. Новое свидетельство ее небесного милосердия вызвало прилив благодарной любви у русских людей, которая не иссякает и по сей день. Множество православных приходят с молитвой к Владимирской иконе Божьей Матери, которая ныне находится в Третьяковской галерее в Москве.

0: По завершении церковного календаря мы предлагаем вашему вниманию житие равноапостольных царя Константина и царицы Елены. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой император Константин, получивший от церкви именование равноапостольный, был сыном Цезаря Констанция Хлора, правившего странами Галлии и Британии. Огромная Римская империя была в то время разделена на западную и восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в западной половине и был отец императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи Константин был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям. После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на востоке и жестокий тиран Максентий на западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде воин с помощью Божией разбил всех своих противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Христа с надписью «Сим побеждай». Сделавшись полновластным правителем западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После 300 лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа. Отказавшись от язычества, император не оставил столицы империи Древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убежден, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал церковь, возвращал из ссылки исповедников христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая крест Господень, император желал найти и самый животворящий крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать, святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с иерусалимским патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и животворящий крест был чудесным образом обретен в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Над пещерой гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу воскресения Христова. Святая Елена отдала животворящий крест на хранение патриарху. Часть же Христа взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году. за свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению животворящего креста царица Елена именуется равноапостольной. Мирное существование христианской церкви было нарушено возникшими внутри церкви нестроениями и раздорами от появившихся ересей. Еще в начале деятельности императора Константина на Западе возникла ересь донатистов и новациан, требовавших повторения крещения над падшими во время гонений христианами. Эта ересь, отвергнутая двумя поместными соборами, была окончательно осуждена Миланским собором 316 года. Но особенно губительной для церкви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть божественную сущность Сына Божия и учить отварности Иисуса Христа. По повелению императора был созван в 325 году Первый Вселенский собор в городе Никее. 318 епископов собрались на этот собор. Его участниками были епископы-исповедники в период гонений и многие другие светильники церкви, среди которых святитель Николай Мирликийский. Император присутствовал на заседаниях собора. Ересь Ария была осуждена и составлен символ веры, в который был внесен термин «единосущный Отцу», навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину о божественности Иисуса Христа. После Никейского собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в пользу церкви. Перед смертью он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребен в церкви святых апостолов в заранее приготовленной им гробнице.

0: в исполнении хора духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова прозвучал концерт к Богородице Прилежно композитора Александра Архангельского.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Не Божий, молитв ради пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на низело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголивых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да водасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, поздравляем вас с праздником Владимирской иконы Божьей Матери. В 00:30 начнется передача Ольги Суровекиной об истории этой чудотворной иконы. В 09:30 вы услышите передачу, подготовленную радиостанцией «Голос православия».
2: Спящие дома, безлюдные улицы и набережные тихих каналов, озаренные золотым сиянием белых ночей. Только в этом заколдованном мире и была возможна встреча двух чистых и ясных душ. Нежнейшая история любви, любви, не ищущей своего. 28, 29, 2 и 3 июня в 10:00 в рубрике «Литературное чтение» страницы книги Федора Михайловича Достоевского «Белые ночи» для вас читают Валентина Никитина и Алексей Веснер. Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея, слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
1: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровекиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
0: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоануария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17:10.
1: Книга заставляет думать, переживать, вспоминать, испытывать эмоции, делая человека несчастным. Поэтому ее следует сжечь, уничтожить, а людей, читающих книги, следует держать в тюрьмах или сумасшедших домах. Именно такой мир, где книги не нужны и опасны, описывает Рэй Брэдбери в своем романе «Антиутопии. 451 градус по Фаренгейту». Ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире радиоверсию этого знаменитого романа. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
2: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс», глава 15. Святитель Игнатий боролся с болезнями и быстро старел. В течение немногих последних лет вид его изменился очень сильно. Еще в Ставрополе это было внушительного вида и крепкого телосложения архиерей. Болезни долго не отражались на его наружности, а в Бабайках приезжавшие сюда его знакомые внутренне ужасались, встречая согбенного, изможденного седовласого старца, который, как невольно казалось, стоит на краю могилы. Тем не менее он подвязался в аскетической жизни, изредка служил, принимал на исповедь и откровение помыслов братьев. Первое, что виделось в нем, необыкновенное смирение и доброта. В своих письмах он часто жалуется не на болезни, а на упадок веры во всех слоях народа, особенно в высшем, так называемом образованном обществе. В случае неверия и богоотступничества причиняет боль его душе, но необходима преданность воле Божией и в самых попущениях Божиих, пишет он. Очевидно, что христианство, этот таинственный духовный дар Божий человеком, удаляется неприметным образом для невнимающих своему спасению из общества человеческого, пренебрегшего этим даром. Надо увидеть это, чтобы не быть обманутым актерами и актерством благочестия. Увидев это, надо отвратить взоры от грустного зрелища, чтобы не подвергнуться пороку осуждения ближних. Надо обратить взоры на самих себя, позаботиться о собственном спасении, так как милость Божия еще дарует возможность спастись тем, которые произволяют спастись. Над судьбами мира и каждого человека, пишет Владыка, неусыпно бдит промысл всемогущего Бога, и все совершающееся совершается или по воле, или по попущении Божиим. Нам должно обращать взор ума на себя и умолять Господа, чтобы Он сохранил нас в верности православной Церкви, открыл нам всесвятую волю Свою и непреткновенный путь к себе, источнику истинной жизни и спасения. Спасение человеков есть дар Божий человеком, отнюдь не собственное их изобретение и приобретение, и потому оно не может иначе выработаться, как под водительством Бога, Его милостью и благодатью. Отцы предвозвестили, продолжает святитель, что в последние времена спасающиеся скроются от взоров человеческих и пойдут смиренным путем делания, хранясь осуждать отступников, предавая все воле Божией и суду Божию, благоговея пред самыми попущениями Божиими. Милосердие и долготерпение Божье длит время и отсрочивает решительную развязку для небольшого остатка спасающихся. Между тем гниющее и почти сгнившее достигает полноты тления. Ослабление веры в обществе заставляло святителя говорить и такие сильные слова. «Святый Дух был учредителем и воспитателем христианства». Святый Дух основал Церковь, Святый Дух поддерживал Церковь через посредство избранных мужей, служивших Духу только орудиями. Человеки отвергли эту сверхъестественную силу, которую они сочли юродством, недостойным их, и хотят действовать силами и средствами своего падшего естества, но падшее естество заражено враждою к Богу. Как же оно может действовать в пользу дело Божие? Тем усерднее действовал Владыка как духовный писатель, именно в пользу дела Божия. Он, например, весьма дорожил перепиской с игуменом Антонием Бочковым, также духовным писателем. «Дар слова, — пишет святитель Игнатий игумену Антонию, — несомненно принадлежит к величайшим дарам. Им уподобляется человек Богу, имеющему свое слово». слово человеческое подобно Слову Божию, постоянно пребывает при Отце Своем и в Отце Своем уме, будучи с Ним едино и вместе отделяясь от Него неотдельно. Слово человеческое ведомо одному уму, из которого оно постоянно рождается и тем выражает существование ума. Существование ума без слова и слова без ума мы не можем представить себе. При основательном взгляде на слово человеческое делается понятная причина строгого приговора Господня, которым определено и возвещено, что человеки дадут отчет в каждом праздном слове. Божественная цель слова в писателях, во всех учителях, а паче в пастырях — наставление и спасение человеков. Какой же страшный ответ дадут те, которые обратили средства назидания и спасения в средства развращения и погубления. Святой Григорий Богослов писал стихами с возвышенную, глубоко благочестивую целью доставить христианскому юношеству чтение и образцы в поэзии, сделать для них ненужным изучение языческих поэтов, дышащих сладострастием и прочими страстями, дышащих богохульством. В следующем письме к игумену Антонию святитель Игнатий хвалит его стихи за чувство, которого нет ни в одном светском писателе, писавшем о духовных предметах, несмотря на отчетливость стиха их. Они постоянно не спадают в свое чувственное, и святое духовное переделывают в свое чувственное. Душа не находит в них удовлетворения. Но отчетливость стиха владыка признавал необходимой и для настоящей духовной поэзии, поэтому он привел в пример игумену Антонию Пушкина. «Мне очень нравился метод Пушкина», — пишет он 16 декабря 1864 года, по отношению к его сочинениям. Он подвергал их самой строгой собственной критике, пользуясь охотно и замечаниями других литераторов. Затем он беспощадно вымарывал в своих сочинениях излишние слова и выражения, также слова и выражения сколько-нибудь натянутые, тяжелые, неестественные. От такой вычистки и выработки его сочинения получали необыкновенную чистоту слога и ясность смысла, как они читаются легко. Вам необходим этот труд. Смею сказать, что я стараюсь держаться этого правила. В конце 1865-го, начале 1866 года святитель Игнатий, оставлявший у себя черновики своих писем, выбрал из них мысли и наставления, пригодные для иноческого памятования. Их набралось 115. Это небольшое сочинение он кратко назвал «изречениями». Они охватывают почти все стороны монашеской жизни. Напрасно было бы искать в них чего-нибудь необыкновенного, неслыханного. Святитель желал не блеснуть умом, а напомнить известное, но по большей части забываемое. Святитель всегда чуждался в духовном деле всего особенного, небывалого, и считал, что у христианина нет никакого особенного пути, а есть только тот один, который указан Господом для всех людей. Он знал также, как не просто запоминается, а тем более исполняется простое. Какая глубина и спасительная сила заключена в общеизвестном текстах Священного Писания и творениях святых отцов. В изречениях епископа Игнатия Брянчанинова, извлеченных из писем его к монахам, в сжатом виде выражен богатейший наставнический опыт. Вот несколько изречений. «Умертвись для всех, — пишет владыка, — чтобы ожить для Христа. Без такого умерщвления невозможно стяжать внутри себя жизни в Боге, которая есть Христос. Не заглядывайся на твои искушения, они мимоходящие, не пребудут навсегда. А кто заглядится, у того голова пойдет кругом, и он очень легко может пасть, разумеется, в уныние или изнеможение. Старец Серафим Саровский, великий подвижник, сказал: «Должно терпеть свои недостатки, точно так же, как терпим недостатки других, и снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах. Вместе с этим не должно предаваться нерадению, должно заботиться усердно о исправлении и усовершенствовании себя. Невозможно давшему некоторый ход страстям своим не потерпеть скорби при укрощении их. Они получили право на своевольство, допущенным послаблением. Не вдруг укрощаются, не вдруг расстаются с полученную свободою. Напротив того, стараются удержать человека в своем порабощении, потому всячески его смущают. Надо с терпением выждать время смущения, доколе оно пройдет, выждать в уповании на милосердие и на помощь Божию. Так земледельцы выжидают непогоды, препятствующие трудам их, в надежде, что ненастье заменится ведром. Покаяние есть дело общее, превысшее дело нечастных. А если погонишься за частными деланиями, то легко может ускользнуть от ума и из сердца покаяние. Стяжевай душу твою, не устрашаясь многих восстающих на нее скорбей. Отдайся в волю Божию, если этой святой воле благоугодно будет послать тебе кончину, прими ее. Господь знает, что творит. Он приемлет произволение, как бы самое исполнение. Если ему угодно продлить жизнь твою посреди скорбей, то прими и это продолжение жизни, это повседневное умерщвление. Совершенной чистоты нельзя от себя требовать, хотя и должно к ней стремиться молитвою и плачем и понуждением сердца к исполнению заповедей Христовых. Совершенная же чистота — дар Божий, неспосылаемый видящему нечистоту свою и оплакивающему ее. Христос с тобою, терпя, потерпех Господа, и внят ми. Надо терпеть, терпеть и терпеть, и паки терпеть, потому что только претерпевый до конца спасен будет. От нетерпения искушения усугубляются. Останавливай кровь и ведай, что промысл Божий всем управляет. Вера, говорил великий Пимен, состоит в том, чтобы пребывать во смирении. Инокам последнего времени суждено спасаться скорбями. Искусных старцев нет. Боговдохновенные уставы иноческие и жизнь потрясены установлениями плотского разума человеческого. Духовное преуспеяние исключительно какого-либо лица опасно, потому что непременно влечет имеющего его к превозношению и уничижению ближнего. По сим причинам осталось нарабатывать спасение одним крестом. Таков удел ныне спасающихся, а между ними и твой. От падения мы сделались так сложны, что непременно должны наблюдать за своей волею во всем, не лукавнует ли она, и не присоединяется ли втайне к врагам своим, предавая в их власть голос душевный. Недаром святые отцы сказали, что без великого внимания невозможно спастись. Новоначальным, несколько вкусившим молитву, свойственно более чувствовать брани и подвергаться телесным немощам, потому что тело не выдерживает прикосновения к духовному и, так сказать, сотрясается и тает от него. А и душа, вкусив Божьей сладости, делается чувствительнее к горечи страстей. Все же это попускается премудрым промыслом, чтобы в нас вкоренилось смирение, столько не соответствующее духу века и чуждое нынешним людям. Только на основании смирения может человек безбедственно воздвигать здание духовного делания. Без смирения делание ведет к одному только высокомудрию. Лучше не видеть брани от невнимания к ней и от внимания к молитве, чем, оставляя внимание к молитве и молитву, вдаваться в рассматривание брани, превышающие наши силы, и от этого мнимого рассматривания приходить в высокоумие. Достаточно тебе быть убежденным, что падший человек есть сокровищница всех грехов. Иные из грехов обнаруживаются своим действием, а другие живут как бы не действуя, и таким образом вводят подвижников в заблуждение о несуществовании их.

В особенности враг после молитвы борет двумя страстями — гневом, который прямо противоположен молитве, и блудом, яко плотским и сатанинским ее подобием по действию, следовательно, уничтожающим ее действие. Сказал апостол: «Прилепляясь Господи, бывает един дух с Господом, а прилепляясь блудницы, хотя бы одними помышлениями, бывает едина плоть с блудницей». Бог дарует тебе с терпением побеждать брани и молитву проходить по возможности без всяких вещественных пособий. Аминь. Истинные смирения не разногласят между собою, ибо то и другое исходит от Христа. Предавай себя воле Божией, стараясь быть благоугодным Богу, ибо как бы ни было продолжительно наше земное странствование, но и переход близок. Сделай зависящее от тебя по силам, а Бог сделает свое. Советую тебе по возможности приобучаться молчанию и отверзать уста твои к глаголанию только при самых нужных случаях. Веруй, что не без промысла Божия постигло тебя искушение, да умертвишься миру и славе его, и оправданию его. Молись о всех приносящих тебе скорби, да совершенно исцелеет сердце твое от злобы и соделается способным к приятию божественной благодати. Только что придет тебе на мысль воспоминание о каком-либо оскорбившем тебя, тотчас молись о нем. Сверх Божьего попущения никакая власть и сила человеческая не могут коснуться тебя. Не оглашай твоей кельи осуждениями, пересудами, ропотами, оглашай ее благодарением и словословием, и гласами воздыхания о грехах, и гласами молитв твоих. По словам святых отцов, умеренному и постоянному правилу цены нет. И потому в жительстве твоем сохраняй благоразумную соразмерность, не связывай себя количеством. Господь посылает верующим в Него многие испытания, чтобы сими испытаниями они более утвердились в вере и в том, как близок Господь ко всем призывающим Его. Охранись от вменения себя в нечто. Тем временем первые два тома сочинений отца Игнатия, изданные Глазуновым, распространились по России. Они были приняты очень хорошо, особенно в монастырях. Сведения, полученные мною о том, как принимаются опыты личностями, ищущими спасения, очень утешают меня, пишет Владыка. Аскетическая проповедь и советы, имеется в виду приношение современному монашеству, пополняют назидательное чтение, дающее читателям решительно православное направление. Делается ясным, что эти книги распространятся и водворятся между упомянутыми личностями. Из Бежецка пишут: «Опыты приняты с великою любовью. Эта книга заменяет добротолюбие для нас, будучи гораздо понятнее, чем добротолюбие, и содержа все, о чем говорится в добротолюбии». Такой взгляд очень верен, и на нем я основываю свое мнение, что книга водворится. Ее будут читать и перечитывать для питания, поверки и поддержки своего подвижничества. Теперь оказывается очень важным напечатание третьего и четвертого томов, которыми подвижничество объясняется еще удовлетворительнее. «Из письма М.Д. увидишь, — пишет святитель Игнатий брату, — как приняты аскетические опыты в Саровской пустыне и какое там дается значение им. Это показывает всю важность, которую должны иметь третий и четвертый томы. Четвертый том изображает монашескую жизнь с определенностью, а первые три тома служат как бы оттушевкой рисунка. Тут действует перст Божий, благодетельствующий всем, участвующим в издании, в чтении опытов. Когда вышли в свет третий и четвертый тома, святитель Игнатий послал экземпляр их Санкт-Петербургскому митрополиту в сопровождении обстоятельного письма, в котором он особенно ясно объясняет необходимость своих сочинений для монашества. По настоящему положению монашества в России и вместе по состоянию общества в духовном

0: духовно-нравственном отношении, писал святитель Игнатий. Ближайшее ознакомление и монашество, и общество с правильным образом подвижничества оказывается особенно нужным и полезным. Уважение к телесному подвигу, когда он предоставлен лишь самому себе, уважение, воздававшееся во времена простоты, миновалось. Миновалось оно по той весьма естественной причине, что монахи, занимающиеся исключительно телесным подвигом, не могут дать должного отчета о монашеской жизни ни себе, ни братьям своим, живущим посреди мира. Притом занятие телесным подвигом в той степени, в какой занимались им старинные монахи, ныне очень-очень ослабело по причине общего упадка сил и здоровья в человеке. Занятие это уже не воспроизводит атлетов, которые возбуждали бы удивление к себе, обнаруживая что-либо сверхъестественное. Духовный подвиг образует истинных, сознательных монахов, и его-то вызывает, так сказать, на поприще деятельности современная образованность. Он, один он, может ввести в монастыри и поддерживать в монастырях строго нравственный порядок, доставляя братству точные, правильные, глубокие понятия о христианстве, доставляя братству разумную свободу, соединенную с разумным духовным подчинением, образуя в братстве духовную силу и связь. Он один, он может облечь монаха во всеоружие для отрешения современных враждебных церкви учений, сообщая монаху ощущение гармонии между евангельским учением и свойствами души человеческой. Он вводит монаха в правильное самовоззрение, и истекающее из этого самовоззрения сознание своего падения и необходимости в искупителе. Самый телесный подвиг, приведенный к нормальному значению своему подвигом духовным, действует в подвижнике с особенной благотворностью, которую он чужд, когда действует один. Митрополит прислал благодарственное письмо. Творение святителя Игнатия получили известность, монашество благодарило наставника монахов. Шли письма из Оптиной пустыни, Киево-Печерской лавры, со Святой горы Афон и с других обителей. Многие церковные иерархи признали сочинение епископа Игнатия одним из лучших руководств в духовной жизни.
1: Страница книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.
3: Дорогие братья и сестры, в эфире программа «Православные святыни». У микрофона Ольга Суровикина. Наш сегодняшний рассказ о Владимирской иконе Божией Матери.

Владимирский образ Божией Матери, привезенный на Русь из Константинополя в XII веке, почитается как главная святыня русской земли. К ней обращены и келейные, и соборные молитвы. Теплотой отзывается эта икона в сердце каждого верующего. Многообразными нитями вплетена она в ткань российской истории. Несколько раз в году празднуется память этой иконы. Церковное предание гласит, что Владимирская икона Божией Матери написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. По преданию Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Благодать, росшегося от меня и моя, с этой иконой да будет». Считается, что до 450 года икона пребывала в Иерусалиме, а до XII века в Константинополе. Дальнейшая ее судьба связана с Россией. Образ Богоматери Владимирской принадлежит к типу икон, который греки назвали «элеуса». Слово это переведено на Руси как «умиление». Иконографический тип умиления с младенцем Христом, прильнувшим к Богоматери, проникнут особой теплотой. Это поясное изображение Божией Матери. Сидящий на правой руке Божией Матери Бога-младенец тесно прижимается щекой к лику Пресвятой Богородицы и обнимает ее за шею. Из-под покрова Мафория на голове Богородицы видна его ручка. Левая ножка Спасителя чуть согнута и видна ступня, называют ее пяточка, это деталь, по которой узнают Владимирскую икону. Левая рука Богородицы на уровне груди чуть касается одеяния Спасителя. Образ Богоматери почти лишен движения. Головы Богоматери и младенца обращены друг к другу.

В Россию икона попала из Константинополя. В XII веке цареградский патриарх Лука Хризоверх отправляет святыню в Киев великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому. Это было свидетельством признания утвердившегося на Руси христианства. Икону поставили у Днепра, в женском монастыре, в прежних владениях равноапостольной княгини Ольги, в Вышгороде, который с 1155 года стал уделом князя Андрея Юрьевича Долгорукого. Князь Андрей, как гласит летопись, был преданным почитателем Богородицы. При нем же и совершилось великое чудо. Однажды икона оказалась повисшей на воздухе посреди храма, и это именно в то время, когда князь собирался ехать на север, в землю Суздальскую, где хотел основать свои новые владения независимо от Киева. Чудо с иконой он истолковал как неспосланное свыше одобрение этого плана и знак обязательного участия в нем святого образа. По дороге князь постоянно служил перед иконой молебны. Во Владимире совершилось еще одно чудо. Когда отряд князя собирался ехать дальше, на север, к Ростову, и покинул город, отъехав верст на 10, лошади встали. Не помогали ни понукания, ни кнуты. Лошадей заменили, но и новая упряжка стояла, будто вкопанная. Князь Андрей истолковал это чудо как волю Богоматери остаться в городе Владимире и заложил здесь собор для святыни. Великолепный храм был сооружен всего лишь за 2 года, а на икону Богородицы возложили роскошную ризу с драгоценностями. Икона стала почитаться как чудотворная Владимирская. В 1160-е годы было составлено первое сказание о чудесах иконы, в котором приведены примеры исцеления людей от болезней по молитвам перед этой иконой, помощь Андрею Боголюбскому и его приближенным. Храм, который дал прибежище иконе, заслуживает особого рассказа. Это всемирно известный памятник архитектуры. Первоначально Успенский собор был построен в 1158-60 годах при князе Андрее Боголюбском на высоком берегу реки Клязьмы в центре города и мыслился не только как главный храм Владимира Суздальского княжества, его культурный, политический и религиозный центр, но и как главный храм всей Руси того времени. Кто бывал когда-нибудь во Владимире и видел космическую ширь, раскрывающуюся глазу с высоты этого холма, никогда этого не забудет. В сентябре 1164 года в собор была перенесена величайшая святыня Руси, чудотворная икона Божией Матери. И именно с этих пор образ стал называться Владимирской иконой Божией Матери. Андрей Боголюбский, подражая Владимиру Святому, выделил Успенскому собору крупные земельные владения и десятую часть своих доходов. Икона Владимирской Богоматери была помещена слева от царских врат. Высокий, равный по высоте Софии Киевской, изящный и стройный собор освещался узкими окнами и крупным 12-оконным барабаном. Между кольцом основания барабана и 4 угловыми парусами мастера ввели 8 малых дополнительных парусов. На уровне хор по фасадам проходил аркатурный пояс, консоли которого опирались на отлив, скос, венчающий утолщенную нижнюю часть стен. Храм был сдержанно украшен белокаменными рельефами с изображением женских масок, зверей и орнаментов. После пожара 1185 года при князе Всеволоде III собор был реконструирован и в результате перестройки стал пятиглавым. Собор Андрея Боголюбского был трехнефным, с одной световой главой. Значительно пострадавшее во время пожара здание было перестроено в 1185-89 годах. Старый собор с трех сторон окружили новыми стенами, высокими сводчатыми галереями. Была перестроена алтарная часть, 3 апсиды укрупнены и отнесены дальше к востоку. Внешние стены старого здания прорезали широкими арками и укрепили пилонами. От старых стен на новые были переброшены дополнительные подпружные арки. Таким образом, собор Андрея Боголюбского был как бы заключен в своеобразный футляр нового здания. Здание храма из характерного для зодчества XII века одноглавого стало пятиглавым. Так как объемы, окружившие храм, были немного ниже основного здания, оно в целом приобрело ступенчатый силуэт. Возможно, в строительстве Всеволода принимали участие русские мастера, изучившие технику белокаменной кладки. В галереях предполагалось разместить захоронения владимирских князей и епископов, для чего были приготовлены ниши аркосолии в стенах.
В северо-восточном углу поместили гробницу Андрея Боголюбского. Напротив нее у алтарной стены захоронение Всеволода «Большое гнездо». Слава собора была долгой и прочной. Вплоть до 1432 года под его сводами принимали великокняжеский титул «Московские государи». Успенский собор сохранил фрагменты фресок неизвестных мастеров середины XII века и творений гениального мастера древнерусской живописи Андрея Рублева, работавшего над росписью собора в 1408 году. Среди икон для иконостаса им был выполнен список Владимирской иконы Богоматери взамен древней иконы, вывезенной в Москву. Этот список находится в фондах Владимира Суздальского музея-заповедника. Богоматерь Владимирская Андрея Рублева является, возможно, самым первым московским списком древней иконы Богоматери Владимирской XII века. Она была написана для Успенского собора во Владимире взамен унесенного в Москву первого образа в 1395 году или позже, в 1408 году, когда Даниил Черный и Андрей Рублев расписывали Владимирский Успенский собор. Успенский собор долго служил образцом для зодчих. По его подобию, итальянец Аристотель Фиораванти строил Успенский собор в Московском Кремле. Главный собор Владимирской земли построен, вероятно, артелью европейских мастеров романской архитектуры, присланной императором Фридрихом Барбароссой. По летописному сообщению, для его строительства Бог привел мастеров со всех земель. Эффектная четырехъярусная колокольня с высоким шпилем сооружена была гораздо позже, в 1810 году, в формах классицизма. Собор является сейчас главным действующим храмом Владимира Суздальской епархии. Это памятник федерального значения. Он занесен в список памятников ЮНЕСКО. Однако вернемся к истории иконы Владимирской Божьей Матери. Сохранился рассказ о том, как икона помогла русским воинам одолеть волжских болгар в 1164 году. В сражении воинов повел сам князь Андрей Боголюбский со словами «Всяк, уповая на тя, владычица не погибнет». И русские победили. Свершилось знамение, сошедший с иконы и креста Господня чудный свет озарил всю местность. Это божественное озарение видел император греческий Мануил, воевавший с сарацинами в совершенно ином месте, за 1000 верст отсюда. И он разбил врага. После чего Андрей Боголюбский и греческий император договорились праздновать 1 августа, утвердив празднику название «Происхождение древ животворящего креста Господня». Из-за княжеских усобиц по Владимирской земле прокатилась вскоре большая смута. Бояре убили князя Андрея Боголюбского, во Владимире начались грабежи и разбой. Преступные крестолюбцы, племянники князя Ярополк и Мстислав, присвоившие власть и богатство, решили отдать великую святыню рязанскому князю Глебу. Тогда владимирцы в ярости прогнали новоявленных властителей со своей земли. Икона вернулась в свой храм. В 1185 году Владимирский собор сгорел, но икона чудесным образом уцелела в этом пожаре. Уцелела она и во время страшного разорения, которое учинил городу Владимиру хан Баты в 1237 году. Наступил 1380 год. Дмитрий Донской одержал знаменитую победу над Мамаем, а Владимирская икона Богоматери была божественной вдохновительницей этой победы. С этого события начинается новый период в жизни святыни. Она становится заступницей нарождающейся новой русской столицы, спасая Москву от многочисленных бед. В конце XIV века на Европу направил свою орду Тамерлан. В 1395 году он вторгся в Россию, полонил рязанские земли и пошел на Москву. Угроза заставила сына Дмитрия Донского князя Василия Дмитриевича спешно собрать войско и выйти неприятелю навстречу. Князь встал на берегу Оки у Коломны, помолился Спасителю, Богородице и чудотворцам Петру, Алексею и Сергию. В этот опасный момент он попросил владимирцев перенести в Москву знаменитую святыню – Владимирскую икону. Почетное посольство передает эту просьбу жителям города в день Успения Пресвятой Богородицы и встречает понимание. Икону принесли в Москву для моления о покровительстве и спасении города. С плачем и причитаниями провожали владимирцы икону, пребывавшую у них 2,5 века. 10 дней несли святыню до Москвы, это было грандиозное шествие. 10 дней икону не покидала огромная людская масса, не раз повторявшая на едином дыхании «Матерь Божия, спаси землю русскую». Икону встретило все великокняжеское семейство на пути к Москве и сопроводило святыню до Успенского собора. В это время Тамерлан стоял на дальних подступах к столице.
В час встречи иконы в Москве он спал в шатре, и такой сон снизошел на грозного завоевателя. С высокой горы спускаются к нему святители с золотыми жезлами, а над ними в сиянии ярких лучей и в божественном величии стоит лучезарная дева, окруженная бесчисленными ангелами с огненными мечами, направленными на Тамерлана. Тамерлан проснулся и немедленно созвал совет. Мудрецы так истолковали сон, что лучезарная дева — это сама Богоматерь, заступница русских, и сила ее неодолима. Наш летописец пишет: «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы». На месте встречи Сретения иконы в Москве был основан Сретенский монастырь. Через несколько лет после чудесного избавления Москвы от разорения была составлена повесть об этом событии, в которой Владимирская икона была соотнесена с прославленной византийской Адигитрией, благодаря чему с ней связали сказание о евангелисте Луке, написавшем прижизненный образ Богородицы с младенцем Христом. Благодатной помощи иконы Божьей Матери Владимирской приписывают избавление Москвы в 1408 году от набега ордынского хана Эдигея, в 1451 году от нападения ногайского царевича Мазавши и в 1459 году от нападения его отца, хана Сиди Ахмета. На протяжении XV века икону неоднократно возвращали во Владимир. Окончательное перенесение ее в Москву, в Новый Успенский собор, произошло 23 июня 1480 года. В 1480 году Иоанн III Васильевич разорвал ханскую басму и отказался платить дань ордынскому хану Ахмету. На это Ахмет ответил походом на Москву. Дойдя до реки Угры, реки, расположенной между Тульской и Калужской областями, войско хана встало в ожидании благоприятного момента для атаки. На противоположном берегу Угры стояли русские войска. В истории это уникальное военное событие называется «Великим стоянием на Угре». Обе стороны долго и напряженно ждали нападения и не хотели нападать первыми. Русские чуть отошли от реки, давая татарам возможность начать переправу, но и татары стали отходить. Если русское войско остановилось, то вражеская орда стала отходить дальше. Всадники летели без оглядки, трепеща от страха, хотя на них никто не нападал и их никто не преследовал. Это событие описано в летописи и причислено к явному выражению покровительства Владычицы Небесной земле русской. Благодарные соотечественники после Великого Стояния на Угре назвали это место поясом Богоматери. Но набеги татар все же продолжались. В 1521 году казанский хан Махмед Гирей, объединив татар казанских, крымских и ногайских несметное войско, повел их на Москву. Московский митрополит Варлаам и весь народ усердно молились Богу перед Владимирской иконой Божьей Матери о предотвращении грозного нашествия. Великий князь Василий Иоаннович едва успел собрать рать, чтобы встретить татар на реке Оке. Однако силы были неравны. Сдерживая наступление татар, он медленно отходил к Москве. В ночь осады монахиня Воскресенского монастыря увидела, как через закрытую дверь Кремлевского Успенского собора вышли святители с чудотворной Владимирской иконой Божьей Матери. Это были жившие за два века до того святые митрополиты Петр и Алексий. У кремлевских ворот их встретили святые Варлаам Хутонский и Сергий Радонежский и спрашивали их, куда они уходят. Святители же отвечали, что они уходят из города, так как люди здесь забыли заповеди Господни. Пали тогда святые преподобные низ пред чудотворной иконой Божьей Матери и стали молить Владычицу не оставлять собора, не дать произойти беде и не покинуть свой народ. И вернулась тогда заступница в собор Успенский и святителю с нею также через дверь закрытую. Монахиня поспешила рассказать о своем видении. Люди собрались тогда в соборе и стали горячо молиться. Татары вдруг отступили без сражения от Москвы. Им привиделось, что вокруг города собралось воинство великое, доспехами сияющее. Таким образом, предстательством Божьей Матери, по молитвам русского народа, перед чудотворным образом ее Владимирским, Москва и Отечество наше были три раза чудесным образом, без кровопролития, спасены от врагов.

XVI веке в царствовании Иоанна Грозного почитание Владимирской иконы достигло своего апогея. Под руководством митрополита Макария была составлена целая серия сказаний о чудесах Богоматери Владимирской, большинство из которых вошло в главное литературно-историческое сочинение XVI века, в так называемую степенную книгу царского родословия. С иконы делались многочисленные почитаемые копии списки. Сохранилась икона во время Великой Смуты, когда в Успенском соборе хозяйничали сообщники Лжедмитрия. При нашествии французов в 1812 году, в период отступления русской армии и сожжения Москвы, 2 сентября Владимирская икона была увезена во Владимир, а 20 октября уже вернулась в русскую столицу. Враг был вынужден покинуть Москву и отступить, обрекая себя на погибель. Русские люди на протяжении всей своей истории обращались к Владимирской иконе в трудные минуты и всегда были услышаны Богородицей. При таких знамениях и благодеяниях, излитых на русскую землю через чудотворную икону Божией Матери Владимирская, понятно то благоговение, которым она была окружена со стороны русского народа. Перед ней молились русские князья и цари, выступая в поход. При избрании московских митрополитов, а впоследствии патриархов, жребий избираемых клались в пелену этой иконы. Перед нею знатнейшие люди московского государства приносили присягу на верность своим государям. Перед ней помазывались на царство наши цари и избирались первосвятители русской земли. Период гонений на церковь, всенародно чтимая святыня, оказалась Третьяковской галереей, но и это послужило к вящей славе чтимого образа. В 1918 году икона была перенесена из Московского Успенского собора в Патриаршую библиотеку в Кремле, где начались работы по ее расчистке. Дальнейшая история иконы складывалась так. В 1926 году ее передали в Государственный исторический музей, где она находилась до 1930 года. Оттуда она попала в Государственную Третьяковскую галерею. Троица Сергиевой лавры передают такой рассказ. Верующие музейщики, которые разбирали свезенные из разных мест иконы, в какой-то момент обнаружили, что на Владимирской нет никакого инвентарного номера. Они задумали ее спасти, подменив на другую икону, принеся ее на реставрацию и заменив на чудотворную икону. Известно, что во все времена люди спасали святыни, не заботясь даже и о своей жизни. Многие поразительные иконы и драгоценные реликвии были так спасены. Но в этом случае произошло вот что. Накануне задуманного женщина увидела во сне Богородицу, сказавшую ей: «Не тронь иконы моей». И икона осталась в музее. Во времена, когда никому из членов правительства невозможно было и помыслить, чтобы войти в какой-нибудь храм, они имели возможность приходить в музей. И приходили. В Великую Отечественную войну чудотворные иконы Владимирская и Донская были вывезены в Новосибирск и хранились там в здании оперного театра до конца 1944 года. Для того, чтобы рассказать о Владимирской иконе, нужно кратко пересказать всю российскую историю. И недавние годы не составляют исключения. В осенние трагические дни 1993 года наша страна переживала один из самых сильных политических кризисов. Узнав о событиях в Москве, святейший патриарх Алексей II, находившийся тогда на праздновании 200-летия православия в Америке, срочно вернулся на родину. В сослужении членов Священного Синода он совершил молебен перед Всероссийской святыней. «Матерь Божия, заступница наша, ты никогда не оставляла России и всегда спасала народ наш. Не оставь нас и ныне. Смиренно прибегаем к тебе. Умоли Бога и Сына твоего, да помилует и спасет Русь». Так молился святейший предстоятель нашей церкви. На следующий день, 4 октября, конституционная власть одержала победу. Трагическое противостояние закончилось малой кровью лишь по заступничеству Божьей Матери, явившей через свою икону и в 20 веке новое чудо. После этого события президент страны 22 ноября 1993 года подписал документ, разрешающий совершение богослужения перед всенародной святыней. Благодарность о прошедших событиях 3 июня 1994 года, в день памяти Владимирской иконы Богоматери, святыню переносили в Успенский собор Московского Кремля на патриаршее богослужение. А через два года, в 600-ю годовщину перенесения чудотворного образа в Москву, состоялся торжественный крестный ход из Успенского собора в Сретенский монастырь. На крестном ходе несли список с Владимирской иконы, выполненный архимандритом Зеноном, а сама святыня была привезена в монастырь в специальном киоте, поддерживающем определенные климатические условия. Когда в Третьяковской галерее открылся домовый храм святителя Николая в Толмачах,
Это открыло исключительную возможность для верующих молиться у святынь в храме и в то же время создать все условия для наилучшей сохранности икон. Освящение храма при Третьяковской галерее состоялось 8 сентября 1996 года. В 1998 году ученый совет галереи принял решение о переносе иконы в домовый храм Третьяковской галереи. А в 1999 году это решение было подтверждено на переговорах в Московской патриархии. 8 сентября 1999 года икона была установлена в храме во временном киоте на Солее справа от царских врат. И только 10 января 2000 года Владимирская чудотворная икона обрела свое место в постоянном киоте, оснащенном системой микроклимата. Сейчас икона находится в домовом храме Третьяковской галереи. Каждую пятницу перед иконой совершается пение акафиста. 8 веков подряд Владимирская икона, написанная с Богородицы во время ее земной жизни, не покидает русскую землю. При поспешестве Владимирской иконы доходят до Богоматери слова нашей молитвы. «Под Твою милость прибегаем, Богородица Дева, молений наших не прежде в обстояниях, но от бед избави нас, единочистая и благословенная. Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача, посвященная Владимирской иконе Божией Матери. Материал подготовила Надежда Слепкова, текст читала Ольга Суровегина. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского о Пресвятой Богородице. Все ли вы, возлюбленные братья, всегда усердно молитесь Богоматери? Если кто-нибудь из вас не молится ей или молится не от всего сердца, тех умоляю с нынешнего же дня начать молиться ей со всем усердием, ибо владычица есть скорая заступница для всех христиан, прибегающих с верою к ее покрову и предстательству. Никого она не чуждается, никем не пренебрегает. Чтобы сподобиться ее заступления, нужны только вера твердая, в силу молитвы ее и смиренная, искренняя молитва. Напасть, какая тебя постигла, или скорбь душевная, спеши скорее на молитву к владычице, а не ищи себе отрады в каких-нибудь земных утешениях, в театрах, цирках, вечерах. Тем менее, не прибегай для облегчения своей скорби, для забвения напасти к вину, как это делают многие. Театры, цирки, увеселения вином или другим чем – новые напасти, только неприметные с первого раза, потому что обольстительны. Грехи или страсти мучают тебя, или привычки недобрые владеют тобою – прибегай к благосерднейшей Матери всех, Царице Богородице. Молись ей так. Всеблагомощная Госпоже Богородице, вот мною владеют такие-такие страсти и грехи. Ты вся можеши. Твоя молитва всесильна у Сына Твоего Бога. Покрой, заступи меня самого, от моих греховных страстей и привычек. Всем сердцем желаю себе исправления и спасения, но без вышней помощи, без заступления свыше ничего не могу сделать. Сделаю шаг вперед, да потом целых 10 назад отступлю. Так и отталкивает меня от Господа сила вражья. Окаянен я, беден и нищ и слеп, и наг духовно. Помоги мне, окаянному и бедному и слепому, всею душею молю Тебя, верую, что Ты слышишь каждый вздох моего сердца, каждое слово от сердца выходящее, и милостиво заступаешь всех, кто ищет усердно Твоей помощи и кого не в конец обольстила лесть греховная. Заступи же, спаси и помилуй меня грешного. Так будем молиться премилосердой Царице Богородице, и непременно сподобимся ея покрова и заступления. Аминь.
2: Поучение святого праведного Иоанна Кронштадтского о Пресвятой Богородице читал диакон Леонид Казаков.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Президент России встретился с руководителем фонда «Круг добра». На Филиппинах продолжается строительство храма святителя Николая Чудотворца. Об этих и других событиях более подробно. 1 июня президент России Владимир Путин встретился с протоиереем Александром Ткаченко, председателем правления фонда поддержки детей детей с орфанными заболеваниями «Круг добра», сообщает патриархия.ру. Фонд был создан указом президента России в 2021 году. Фонд может закупать препараты, не зарегистрированные в России. Средства поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Организация постоянно расширяет перечень заболеваний, по которым возможно оказание помощи детям. Владимир Путин проводит встречи с протоиереем Александром Ткаченко регулярно. Председатель правления фонда «Круг добра» сообщил президенту, что в последнее время в России открылись десятки орфанных центров, выявляющих редкие заболевания на ранних стадиях. С 2021 года уже более 30 тысяч детей получили помощь. Перечни закупаемых лекарственных препаратов продолжают расширяться. В прошедшем году экспертный совет фонда разрешил к закупке еще 13 препаратов для лечения 17 заболеваний, для которых ранее полностью отсутствовала терапия. Президент России Владимир Путин поблагодарил фонд «Круг добра» за проделанную работу. 1 июня в Международный день защиты детей при Московском храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Останкино состоялось открытие нового дома для мамы и очередного центра гуманитарной помощи. Новый дом для мамы стал 87-м по счету приютом для женщин, открытым при участии Русской Православной Церкви, а новый центр гуманитарной помощи пополнил список из свыше 270 уже действующих подобных центров, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности. В новом приюте одновременно смогут проживать 6 семей с детьми. Срок пребывания определяется индивидуально. Также в новом центре семьи и одинокие женщины с детьми смогут бесплатно получить одежду, коляски, кроватки, лекарства, продукты и средства гигиены. На открытии управляющий северо-восточным викариатством Москвы митрополит Звенигородский Арсений совершил молебен в храме в Останкино, а затем осветил помещение нового дома для мамы. Новый приют и центр гуманитарной помощи стали подразделениями церковного дома для мамы, созданного Синодальным отделом по благотворительности в Москве еще в 2012 году. За это время около 2000 женщин получили в нем временное проживание и почти 100 тысяч человек гуманитарную помощь. На Филиппинах продолжается строительство православного храма во имя святителя Николая Чудотворца. 25 мая настоятель прихода совершил чин освящения новосооруженных креста и купола, которые в этот же день были подняты и установлены на строящуюся церковь, сообщает телеграм-канал филиппинско-вьетнамской епархии. Приход святителя Николая находится в отдаленной части острова Минданао, вдалеке от многих других православных общин Филиппин. Долгое время верующие не имели собственного храма, а богослужебная жизнь проходила в стесненных условиях. Храм в честь святителя Николая Чудотворца призван стать постоянным местом молитвы, совершения таинств и духовного просвещения для местных православных христиан, сообщает Global Orthodox. На острове Лусон Республики Филиппины сформировалась община верующих, которая попросила принять ее в Русскую Православную Церковь. 28 мая с новообразованной общиной встретились секретарь филиппинско-вьетнамской епархии иеромонах Корнилий Молев и клирик храма Иверской иконы Божьей Матери в Маниле иеромонах Иоанн Гандаяо, сообщает епархиальный сайт. Ранее члены общины острова Лусон направили митрополиту Манильскому и Ханойскому Павлу прошение о принятии их в Русскую Православную Церковь. На встрече отец Корнилий и отец Иоанн вместе с верующими наметили шаги по катехизации и развитию общины. Завершился демонтаж конструкции бывшего промышленного предприятия, которое долгие годы размещалось на территории столичного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе. В настоящий момент реставраторы продолжают восстанавливать исторический храм 17 века и ведут работы в северном пределе храма. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе является уникальным памятником архитектуры 17 века. Его возвели в 1682-84 1944 годах как первый полковой храм в России. За прошедшие столетия храм неоднократно менял свой облик, а в советское время его территория и помещения использовались для производственных нужд. Восстановление храма продолжается уже несколько лет при поддержке государства, Русской Православной Церкви и благотворителей. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

прозвучала первая часть Бранденбургского концерта номер один Иоганна Себастьяна Баха в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Бенджамин Бриттон.

0: Брак – это откровение и тайна. Мы видим в нем полное преображение человеческого существа, расширение его личности, новое видение, новое восприятие жизни. Человек может войти в полноту этого мира только через свою семью. Священник Александр Ельчининов.
1: В эфире авторская программа Людмилы Зотовой «Семья». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В наших прошлых встречах с психологом Тамарой Григорьевной Клещуновой мы посвятили довольно много времени воспитанию чувства ответственности у наших детей. И Тамара Григорьевна подчеркивала, что все эти методы, все рекомендации, все шаги, которые приводят нас к желанному результату, должны выполняться нами, родителями, при одном условии, что прежде всего эмоциональный резервуар ребенка, как говорит Тамара Григорьевна, должен быть наполнен. То есть ребенок должен чувствовать, что он любим. А что же такое быть любимым? Как родители могут проявлять свою любовь? И что значит вообще по-настоящему любить своего ребенка? Вот сегодня об этом мы поговорим. Мы назвали тему нашей встречи «Составляющие любви к ребенку». И вот об этих составляющих, я думаю, что беседа наша будет очень интересна, нам расскажет Тамара Григорьевна Клещунова. Здравствуйте, Тамара Григорьевна.
2: Добрый день. Да, действительно, все, что мы хотим от ребенка, воспитывая его, мы должны знать, что успехов добьемся только тогда, когда он почувствует себя любимым. И, к сожалению, очень многие дети не ощущают этой любви, хотя родители говорят, что мы готовы жизнь за них отдать. Ну и действительно, жизнь отдать и так далее, это все есть. Но он чувствует себя нелюбимым. В чем тут дело? Действительно, надо тут говорить о составляющих этой любви, потому что отсутствие одной из них может, что называется, и, во-первых, дать какой-то ущербный вариант любви, или ребенок не почувствует это, или многие вещи могут быть. Итак, что на первом плане? На первом плане это, конечно же, безусловное принятие ребенка. То есть любить его не за то, что он заслуживает, а просто за то, что он есть, дан вот Богом нам. И мы благодарим Бога, судьбу, что он пришел к нам, и мы должны ему об этом, ну, может, и не постоянно, но, по крайней мере, напоминать, чтобы он понимал, что мы ответственны за него в том числе. А когда широко бытующее оценочное отношение к детям, которое в нашей стране в особенности распространено, то причина-то его кроется в твердой вере, что награды, наказания безотказны, сильнее любого воспитательного средства. Получается зачастую наоборот, к сожалению. И то, что доказано в психологии, что потребность в любви, в принадлежности, нужности другому – это одна из фундаментальных человеческих потребностей, и ее удовлетворение – просто необходимое условие для его нормального развития. Более того, я вам должна сказать, что в записях у Ельчининова я прочитала такую вещь, что он вот пишет так. На меня произвело это очень большое впечатление. Чтобы ребенок почувствовал тесную связь с Богом, надо позаботиться о том, чтобы он чувствовал безусловную родительскую любовь. Почему? Потому что именно так любит нас Господь, без всяких условий. Человеку, который не чувствует себя безусловно любимым родителем, чрезвычайно сложно почувствовать себя любимым Богом. Это нам, верующим людям, нужно знать наверняка.
1: Тамара Григорьевна, и, может быть, даже здесь можно вспомнить, что некоторые взрослые люди часто впадают в уныние, чувствуют себя покинутыми, наверное, именно от того, что в детстве что-то было не так в его взаимоотношениях с родителями, правда?
2: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Но получается ведь так, что отвержение ребенка, отторжение его изначально бывает редко. Да, действительно, получается так, что не нужен ребенок был в какой-то момент, и беременность нежелательна, и очень может быть, что и рожденный он чувствовал уже в утробе матери, что он был нежеланным, и он чувствует себя очень эмоционально ущербным. Ну и она не может на него перестроиться как следует, хотя бывает наоборот. Чаще всего как раз женщина, родив ребенка, забывает обо всем и, естественно, отдает ему всего. Но другое дело, что когда он растет, то нам кажется, что он совсем не такой, каким бы его хотели видеть. Действительно, в большинстве случаев наши дети по своей природе склонны к мятежу, к эгоизму, нечестности, агрессии, жадности. То есть такая тенденция творить зло передается нам и детям нашим генетическим путем. Ведь об этом даже и в Библии написано: «Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду». И, например, такое: «Все согрешили, все лишены славы Божьей». То есть изначально мы как бы рождены в этом грехе. Но со временем ребенок, кроме всего прочего, может быть, благодаря не только генетическим, так сказать, предпосылкам, но еще и из-за нашего неправильного поведения, родительского поведения, он начинает вести себя так, что мы к нему настроены очень и очень отрицательно. И постоянно мы пытаемся его воспитывать, воспитывать и воспитывать. И чтобы добиться того, чтобы он вел себя как следует, мы, естественно, ну а если еще и холодное и жесткое поведение, отношение к ребенку изначально есть, мы к нему постоянно применяем какие-то санкции, такие делаем замечания, как бы навязываем ему роль начинающего, так сказать, рецидивиста, для которого вот это правонарушение привлекательно, заманчиво, будем так говорить, когда уже в подростковом возрасте. А пока вот он ведет себя так, и мы постоянно его критикуем, критикуем, критикуем, и, естественно, отношение к нему постоянно увеличивается в отрицательном плане. Так вот, чтобы этого не было, мы постоянно должны знать, что только направленность, вот это уже будет вторая составляющая, только направленность на то, чтобы воспитать в нем противоположное положительное качество вот этому недостатку, вот этому неправильному поведению, неправильной черте характера, и будет нашей основополагающей работой с ним. То есть, я постоянно об этом говорю, если вороватый, то мы воспитываем в нем честность. Если он лжет, то мы воспитываем в нем правдивость. Причем вот эти росточки, хиленькие-хиленькие изначально, мы должны постоянно поддерживать нашим доброжелательным отношением. Естественно, поливая слезами, когда не удалось, ну и условно говоря, и радуясь вместе с ним, что устоял. Другое дело, что очень многие пороки, я об этом говорила в предыдущих передачах, очень многие пороки, как вороватость, лживость, это проявление крайнего неблагополучия ребенка, крайнего неблагополучия. И прежде чем пытаться воспитывать в нем вот эти положительные качества, надо понять, почему это происходит.
3: Тамара Григорьевна, вы действительно неоднократно говорили о таких пороках, как вороватость, лживость. А вот сейчас, по оценкам психологов, может быть, часто дети растут завистливыми. Вот зависть — это тоже такой порок, можно сказать, да? Порок духовный, душевный. И как на ваш взгляд, какое качество противоположной зависти надо культивировать в ребенке?
2: Ну, естественно, чувство благодарности. Мы об этом вот в прошлых передачах говорили, когда воспитание чувства ответственности. Мы об этом говорили. Именно благодарность, именно желание понять, что то, что есть, это благо. И не думать о том, что вот надо больше, больше, больше и постоянно, что называется, в этом материальном плане себя стимулировать. Так вот, как правило, это у нас не получается, вот это вот воспитывать противоположное качество, потому что для того, чтобы это было, ребенок должен быть открыт на нас. Он должен понимать, чтобы мы его понимали. А само понимание, оно же предполагает не то, что вот мы ему прощаем это все. Нет. Мы вычленяем вот эти вот отрицательные его качества, что называется, и ведем с ним диалог, очень доброжелательный диалог. То есть следовать тому надо, чтобы не возникал вот этот психологический барьер между ребенком и нами, родителями. А как это возможно? Возможно только тогда, когда он чувствует нашу заинтересованность в его жизни, в его судьбе, нашу любовь к нему и внимание. И очень многие не умеют проявлять эту любовь. И я должна сейчас снова напомнить, чтобы ребенок понимал, что его любят, должно быть несколько таких моментов, Причем у каждого ребенка, ну, что называется, понимание любого этого метода свое, и мы должны обязательно видеть, какой именно метод действует на него лучше всего. Ну, конечно, прежде всего это контакт глаз. И в этом мы должны знать, что смотреть на ребенка надо только с любовью. Если по какой-то причине мы его ругаем или там испытываем какие-то чувства гнева, смотреть на ребенка нельзя. Смотреть куда-то в сторону, ниже его глаз обязательно. А вот чаще всего давать ему возможность почувствовать, наполнять его душу, вот этот вот эмоциональный резервуар таким вот образом. Некоторые это делать не умеют. Почему? Даже признаются. Потому что именно в детстве они не получили от родителей этого. И они как бы таращатся в глаза ребенка, не испытывая вот этого чувства любви к нему. Так уж лучше не делать, потому что ребенок фальшь почувствует сразу.
3: По поводу контакта глаз, Тамара Григорьевна, в каком возрасте ребенка этот путь

0: моей жены кухонный взгляд. С неудовольствием сказал. Но, правда, там он сам был виноват, но тем не менее. Итак, вот это вот проявление любви к Роме – глаз, контакт, тактильное прикосновение. Многие дети, опять-таки, не желают даже любого прикосновения родительских рук, особенно, соответственно, в подростковом возрасте. И вовсе не потому, что, например, их физически наказывали, хотя и это в том числе может быть причиной. Поэтому есть четыре пути, когда они допускают наши руки. Именно, когда они смеются, например, смотрят какой-то фильм, мультфильм, особенно это вот в детстве, мы тут как тут должны даже подойти на какую-то минуточку, присесть рядом, посмотреть, положить ему руку на плечо, он это допустит, более того, он свою радость как бы и делит с нами. Второй путь – это когда он очень чем-то расстроен. Ну, например, приходит из школы, подрался там с другом или получил двойку, тут уж ни о чем не спрашивая, помочь ему снять курточку, за плечи его повести на кухню, молча покормить его, может быть, даже какое-то любимое блюдо, надо будет поделиться с нами. А если даже и нет, то все равно вот это наше молчаливое участие дает ему возможность каким-то образом свою беду поделить пополам. Третий путь, когда он чему-то радуется. «Ой, какой ты у меня молодец! Как ты мне помогаешь? Ну, там, посуду помыл там или еще что-то». И опять-таки за плечи его прижать, там, обнять. Замечательно. Они это особенно мальчики любят.
1: Принимают.
0: Не только девочки, кстати сказать. Мальчишкам это тоже нужно. И четвертый путь, когда они болеют. Тут уж нам нужно, что называется, объявить мораторий на вчерашнюю жизнь с конфликтами и со всеми. Натереть грудку, спинку, чем там полагается. Завязать ему теплый платочек, этому подростку. На ноги надеть носочки с горчицей или там с чем-нибудь, чтобы он прогрелся как следует. Очень это им нравится. Даже когда они выздоравливают, они могут еще сказать, что-то у меня тут хрипит, может быть, надо бы натереть. Там не столько натереть, сколько хочется этих прикосновений. Но самое удивительное, это насколько меняется взаимоотношение ребят с родителями этих подростков.
1: Тамара Григорьевна, тактильное прикосновение – это хороший путь установления контакта с ребенком и дать ребенку почувствовать, что он любим. Но иногда родители позволяют себе шлепок, легкий подзатыльник за мелкие какие-то там проявления непослушания. Вы не раз говорили в наших прошлых передачах, что лучше наказание физически делать не рукой, а чем-то, вот как вы говорили раньше, хворостинкой, например. Не всегда под рукой у родителя в современных условиях окажется хворостинка. Все-таки допустимы ли такие вот методы легкого наказания в виде шлепков рукой?
0: Ну вот самая-то большая беда это в том, что некоторые дети идут по иррациональному пути получения этого внимания. Они начинают вести себя неважно, чтобы получить вот этот шлепок и подзатыльник, потому что другого пути тактильного прикосновения они не имеют.
1: То есть если они будут ощущать в достаточном количестве вот этих безусловно прикосновений родительских, и поведение их будет совсем другим, они не будут нарваться на шлепки.
0: Но там, правда, бывают и другие причины, мы об этом сейчас еще и поговорим. Но тем не менее, в данном случае мы исключим вот это вот иррациональное их поведение. Иррациональное поведение и, соответственно, получение вот этих вот шлепков. Далее, что еще некоторым детям нравится, и это проявление любви наше к ним – может тоже иметь значение. Вот похвала, поощрение. Ну, тут уж должно быть искренне, конкретно за что-то. Ну, то есть нет успехов хвалить хотя бы за старание. Как ты сегодня? Даже ничего, я вот тебе оценку там ставлю за то, как ты трудился, замечательно трудился. Даже 5 поставлю с плюсом. То есть слова любви, в том числе какие-то качества личности подчеркнуть, такие у тебя красивые волосы, или там, допустим, это девочке сказать, а мальчишкам так ты выглядишь хорошо, но прямо как отличник. И поощрять присутствие других тоже не мешало бы. Вот, кстати сказать, что касается прикосновений, все-таки должно быть подходящее время и место.
1: Например, если в школе к подростку подойти и попробовать его обнять, может,
0: да,
1: результат будет совершенно иным.
0: Тем более подростка, да? И вообще, дети не любят, когда начинают родители проявлять вот эти вот свои чувства по отношению к ним в присутствии сверстников.

0: Все-таки давать им свое время, давать возможность им побыть вместе, то есть слушать его, слушать, смотреть на него, когда он говорит, в это время не заниматься ничем более, внимание к его чувствам, больше говорить о его чувствах очень часто, вот эти жесты, больше, чем слова, не перебивать. Ведь часто перебиваем уже даже через полторы минутки, как задавать вопросы для уточнения позже, после того, как он выговорится. То есть учиться разговаривать.
1: А сколько времени нужно потратить на такое общение? Ведь сейчас родители такие занятые, что вот выделить время, выслушать все это излияние ребенка сложно.
0: Вы понимаете, какая штука? Если есть возможность, так, по крайней мере, здесь, как говорится, не перекармливать этим временем. А если нет у нее возможности, да, действительно, одиночка-мать. То есть одинокая мать, которая воспитывает ребенка без отца и работает на двух работах, чтобы материально каким-то образом поддержать материальный, так сказать, уровень семьи. Здесь уж можно только так. Никаких придирок. Прийти домой, заглянуть ему в глазки, положить руку на плечо и сказать ему: «Вася, ты уж, пожалуйста, постарайся. Видишь, мне даже некогда с тобою там особо и поговорить, и что-то сделать, сейчас столько работы, и стирка там, и все. Ты уж постарайся». И он будет действительно стараться. Другое дело, что уж таким он не будет пай-мальчиком, но, по крайней мере, он будет изо всех сил стараться. Иной раз даже и учителям я советую, ну не надо, особенно вот в такие семьи, без конца звонить и упрекать их в том, что они не занимаются ребенком и так далее. Достаточно с этим ребенком, иной раз даже второй, третий класс ребенок это понимает, говорить ему: «Давай мы с тобой постараемся, что ж мы будем маме твоей сообщать о том, что ты себя ведешь плохо или там что-то у тебя с учебой, а уж если не получается, и он не старается, тогда можно сказать: знаешь что, я не имею права молчать, я должна маму поставить в известность».
1: Значит, если у ребенка нет возможности рассказать о своих чувствах родителям, потому что у родителей нет времени, или вот такая ситуация, что только мама одна у него, и она занята постоянно. Хорошо бы, если бы было внимание учителя, да?
0: Очень хорошо, когда есть друг. И знаете еще что? Некоторые очень занятые мамы, они с полуслова понимают состояние ребенка, и иной раз достаточно даже, ну, сочувствующего взгляда, обнять его и сказать, что ты ведь справишься, давай вот мы с тобой посмотрим, что можно тебе еще в этом. И ее поощрение, ее как бы понимание всего этого уже дает толчок ребенку.
1: Знаете, я сейчас такой момент вспомнила. У учительницы по фортепиано моей дочки, когда она ходила в музыкальную школу, была одна ученица, которую воспитывала тоже одна мама. Мама была занята, естественно, и девочка, наверное, чувствовала дефицит любви и в прикосновениях, и в излияниях чувств. Когда она приходила на уроки фортепиано, порой полурока она просто сидела в обнимку с учительницей, положила ей голову на плечо и немножечко так подремала. И вы знаете, пользы, наверное, не меньше было вот от такого проведения времени для души ребенка, для развития ребенка, чем если бы это был просто урок. Это просто повезло, вот такая учительница.
0: Повезло. Вы знаете, я вообще считаю, что когда вот такие учителя, особенно в музыкальной школе, так это благо, это такое благо для ребенка. Они вспоминают о своей учебе в музыкальной школе гораздо с большим удовольствием, чем даже учебу в обыкновенной школе. Вот у меня, кстати, внукам так повезло в этом плане, в музыкальной школе, и тому, и другому. Следующее проявление любви – это помощь. Помощь та, что они не могут сделать сами. Не оставлять один на один с теми делами, где они не могут сделать. И опять-таки не ждать, что они скажут: «Помоги мне». Чувствуете, что он страдает от того, что у него не получается. Может быть, репетитора взять. Может быть, еще какая-то помощь ему нужна. Особенно, что касается ребятишек-органиков. То есть у тех, у кого какие-то нарушения, органические поражения мозга. Ну и еще очень хорошо, когда такие подарочки. Когда за что-то, это манипуляция. А вот когда знаешь, что вот у него нет ластика, чтобы по дороге с работы купил этот ластик, завернул его как следует и вручил сюрприз.
1: Ни за что, просто
0: ни
1: так.
0: За что, да. То есть не подачки, когда вот откупается из-за занятости, нет, нет. А вот именно такие мелочи, которые мы знаем, что им очень даже приятны эти мелочи. А узнать, какой путь его больше устраивает, потому что действительно дети очень разные, то смотреть, как он реагирует. Например, делаешь подарки, жаждет подарков. На что жалуется? Менять эти пути, конечно.
1: Тамара Григорьевна, если вот ребенок будет расти в такой обстановке, когда родители правильно выражают свою любовь к нему, ведь ребенок тоже сам научится любить, и я знаю, что ответная любовь ребенка к родителю будет проявляться примерно таким же путем. Вот если подарочки такие вот, ну ни за что, ну просто маленький какой-то подарок принести с работы от того, что тебе приполняет чувство любви к нему, то и он также иногда будет стараться родителю что-то нарисовать, что-то написать. И так под подушечку положить.
0: И не
1: положить.
0: Только родителю. И не только.
1: И дальше это на других людей перейдет.
0: Человека воспитывает, кстати, не столько любовь к нему, сколько его собственная любовь к людям. Уже отражение этой любви. И не тот вырастает хорошим человеком, кого любят, а тот, кто сам любит. Кто сам трудится душой. Уже тогда и любит и родителей, и родину, и труд, и учение, и саму жизнь. А избалованным становится не потому, что родители дают ему слишком много, а потому, что они уступают ему, чтобы избежать конфронтации. Об этом мы тоже сейчас поговорим. То есть вот эта третья составляющая, о которой мы сейчас говорим, вот эти пути проявления любви, они чрезвычайно важны, потому что наполнение вот этого резервуара, эмоционального резервуара вот этой любовью, она дает возможность нам переходить к четвертой составляющей – это формирование дисциплинарных навыков. Если нет наполнения, нет любви, то это формирование дисциплинарных навыков – элементарная дрессировка. И она, как правило, дает настолько плохие результаты, что не приведи Господи. Вообще вот это неприятие ребенка, невозможность его любить, нежелание любить, ну хотя бы быть справедливыми – я уж так всегда говорю этим родителям, дает возможность ему каким-то образом, ну, хоть по крайней мере, чувствовать себя неущемленным. Вообще, вот этот жесткий контроль, наказание, вот эта атмосфера нескончаемых претензий, особенно у женщин, истеричность, это в результате дает и чувство протеста обязательно, неприятие этих родителей, уход в компании ущемленных, безнадзорных. Ну и, кроме всего прочего, может формировать истероидность характера, эгоистичность, лживость, а у иных – уход в себя. Вот эта пассивность, апатичность. Не приведи, Господи, что происходит. Итак, четвертая составляющая, как я уже сказала, это формирование дисциплинарных навыков. А вообще, что такое дисциплина сама по себе? Дисциплина – вот то самое слово, о котором мы любим говорить. Разумеется, это тренировка способности ребенка к самоконтролю, самодисциплине. Но предпосылкой всего этого, конечно же, должна быть, как я уже сказала, любовь и определенная строгость родителей. Лучше всего, конечно, отца, если есть отец в доме. Матери приходится, воспитывая ребенка один на один, приходится быть Янусом в двух лицах. И строгой с одной стороны, и мягкой доброжелательной с другой стороны – чрезвычайно тяжело, но тем не менее, очень важно, чтобы мы понимали, наладить дисциплину возможно лишь при условии учитывания эмоций, переживаний, интересов и потребностей ребенка, да и своих собственных родительских, так сказать, потребностей. Это база. Главное, нам надо понять, что детям не только нужен порядок и правила поведения, они хотят этого, они ждут это, потому что это делает их жизнь предсказуемой, понятной, создает такое чувство безопасности. Они, дети наши, интуитивно чувствуют, что за родительским нельзя, скрывается забота о них. Это при строгости, которая основана на доброжелательности. Почему же, кстати сказать, нуждаясь в дисциплине, дети норовят нарушить этот порядок и правила? Ну, во-первых, потому что срабатывает парадокс детской психики. Парадокс детской психики заключается в том, что они хотят подчиняться, но хотят подчиняться авторитетному человеку. И если по какой-то причине родители думают, а он пока маленький, потом подрастет, он поймет, они проигрывают на всю оставшуюся жизнь. То есть необходимо быть твердыми и уверенными в своем, так сказать, праве воспитывать ребенка. Уже тогда, когда он маленький. Вообще к 4 годам у ребенка уже должно сформироваться вот такое вот состояние. Его любят и благодарят Бога за то, что он пришел. И потому что его любят, он должен научиться слушаться родителей. Слушаться родителей. Но родители, естественно, не должны переходить границы. Почему? Ограничения и требования, они должны быть такими, чтобы, как я уже сказала, они все-таки были понятными. Естественно, их не должно быть слишком много. Они должны быть, естественно, гибкими, потому что вот другая крайность, авторитарный стиль, он не дает такой гибкости. Я тебе сказала так, и ты только так и будешь делать. Так вот у нас все. Далее. Не должны вступать эти требования в явное противоречие с важнейшими потребностями ребенка. Например, ограничение в активности дошкольника или даже школьника на улице, допустим. Дошкольник, он хочет бегать, прыгать в доме. Мы ему говорим: сейчас, подожди, вот мы выйдем на улицу, ты там побегаешь. Ну уж там-то дать возможность ему побегать, потому что не всегда возможно в доме. Внизу живут тоже люди, если еще у бабушки там болит голова. Далее. Статус подростка в референтной группе, к примеру. Подростковая мода. Вот когда вот эти наши запреты касаются чего-то, конечно, он пойдет далеко в противоречиях с нами. Далее. Все эти правила, ограничения, там требования должны быть согласованы взрослыми между собой. И если по какой-то причине мама одно, а папа другое, то это беда для ребенка. Если тем более и папа, и мама значимы. Другое дело, что иногда обесценивает значение папы, что беда для ребенка, кстати сказать. И ребенок перестает уважать его, слушаться только маму. Это для ребенка беда. Потом уже мама начинает: ты принимай какие-то меры, ты принимай. Но она все сделала для того, чтобы он не слушался отца. Зачастую бабушки вступают в противоречие. Если уж хочет бабушка добра своему внуку, то он ни в коем случае не должна выступать тут же и требования матери, естественно, отменять. Она может потом сказать, что это несправедливо и так далее, но ни в коем случае не в этот же момент. Вообще любой запрет ведь очень и очень труден для ребенка, поэтому тон, которым сообщается вот это вот требование или запрет, должен быть скорее таким дружественно-разъяснительным, чем повелительным. Потому что вдвойне ему трудно, если высказан он сердито и властно. Иногда они говорят: мы запрещаем что-то, они: ну почему? Я тебе сказала то-то, то-то, потому, там и так далее. Ведь он даже спрашивает не потому, что не понимает, а потому что ему нужно внутренне как бы принять то, что мы ему запрещаем. Ему очень трудно побороть свое желание.
1: И все-таки родители должны объяснить, мотивировать, да, почему они запрещают.
0: Бывает, что в нравственных планах можно и не объяснять слишком долго. Это я тебе запрещаю. Это мы еще сейчас вот об этом поговорим. То есть наказывать ребенка лучше, лишая его чего-то хорошего, чем делая плохое. То есть два типа наказания существуют. Мы сейчас об этих наказаниях говорить не будем, потому что это особая тема для разговора. Но следует знать, что естественный, то есть следствие непослушания, когда надо винить кроме себя больше некого, да? И условное следствие, когда наказание исходит от взрослого. А если же непослушание и конфликты на почве дисциплины становятся скорее правилом, чем исключением, то, как правило, причина тут в том, что число трудных попадает как раз наиболее чувствительные и ранимые дети и подростки, которые под влиянием вот этих жизненных нагрузок реагируют на них раньше, сильнее, чем ребятишки более устойчивые. Они просто нуждаются в помощи. И особенно, я еще раз повторяю, ребятишки, которых какие-то даже легкие минимальные мозговые дисфункции, легкая органика, им труднее гораздо выслушать все эти запреты и принимать их к сведению. Есть вообще 4 основные причины серьезных нарушений в поведении детей. Когда они борются за внимание, когда они борются за самоутверждение, это уже в подростковом возрасте чаще всего, когда они хотят отомстить, обида, и когда они теряют полностью веру в собственный успех. То есть родители тут тоже испытывают отчаяние и безнадежность. Мы об этом как-нибудь поговорим отдельно, потому что это очень интересная тема возникновения этих конфликтов и наше, так сказать, поведение в этом деле, и наши чувства, родительские чувства, которые мы испытываем при этом, они дают нам понять, какой именно тип конфликтов есть. Кстати сказать, вот мне интересно, я тут нашла в статистике такие вещи, когда запрет суровый и когда мягкий. Так вот, демонстрировали робот. Одной группе сказали жестко, нельзя трогать. Из 18 человек потрогали 14. А второй группе сказали, что вообще не надо бы трогать, потому что он может там сломаться. Так там только потрогали 1/3. То есть какой можно сделать вывод? Прививая дисциплинарный навык, надо все равно оставлять ребенку возможность для собственного решения о правильном поведении, то есть некоторый люфт, дающий ему почувствовать долю самостоятельного, так сказать, решения, как бы получить его внутреннее согласие на выполнение этих правил. И это становится не так быстро. Постепенно, постепенно мы их как бы тренируем, тренируем, и вот это все заканчивается вот этим вот внутренней самодисциплиной, внутренним, так сказать, поведением.
1: Каким-то внутренним контролем, да?
0: Внутренним контролем, да. Вот я должна еще сказать, что у нас тут интересная вещь обнаружена, что делая даже замечания, мы иногда наносим очень большой урон ребенку. В каком плане? Мы должны знать, что прежде чем сделать любое замечание, надо задать себе вопрос, чего я этим добьюсь сейчас? Причем, чем очевиднее повод, чем бесспорнее проступок, такой вопрос тем более необходим. Во-первых, надо спросить себя, хватит ли времени на сей момент не только его обругать, но еще и успеть разъяснить, если непонятно почему. То есть, переступая через порог, уходя куда-то, делать это не следует. Во-вторых, хватит ли выдержки, терпения сохранить тон доброжелательной твердости? В-третьих, не явится ли это замечание сегодня 101-м по счету? В-четвертых, не прозвучит ли в голосе чего-то вроде того «ага, попался», которое превращает ребенка в существо, которому интересно пакостить и скрываться? И пятое, не хочется ли этим замечанием доказать другим себе, что вы вот такой хороший не делаете, а он вот такой плохой делает. То есть просто необходимо даже иной раз выразить солидарность со стремлением ребенка добиться совсем другого результата. Ну, конечно, ты не хотела пролить, но так получилось. Ничего, в следующий раз ты все-таки будь аккуратнее. У меня тоже не все сразу получалось. И выражение лица у нас должно быть такое доброжелательно серьезное. Поза такая уверенная, интонация спокойная. Тогда ребенку будет приятно слушать нас и слушаться. И тогда наши замечания будут полезны, а не вредны.
1: Итак, Тамара Григорьевна, казалось бы, любить ребенка – это такое естественное дело для родителей. Но не всегда наше представление о том, что мы на самом деле любим ребенка, совпадают с тем, что видит ребенок от нас. Делая вывод нашей сегодняшней с вами беседы, наверное, мы должны все-таки еще раз остановиться на тех, как я поняла, вот трех основных моментах, по которым родители могут контролировать себя в своих эмоциональных проявлениях по отношению к ребенку. Во-первых, мы должны ребенка принимать безусловно, даже если он не очень удачен на фоне своих там сверстников, на фоне одноклассников, мы должны принимать его таким, каким он нам дан на данный момент. Во-вторых, нам нельзя все-таки обольщаться на то, что ребенок, вот это такая чистая душа, что он вот совершенно гениальным у нас рождается, совершенно таким ангелом, и мы должны...
0: Благодаря воспитанию он вроде становится плохим.
1: Да, мы должны реальную оценку делать этому и понимать, что есть какие-то задатки, к сожалению. Да. Первородный грех, как вы упомянули, отражается на всех детских душах, и быть готовыми к тому, потому что если мы будем воспринимать ребенка с рождения ангелом, потом пойдут разочарования, которые, в общем-то, нам будут мешать устанавливать правильный контакт с ребенком. Затем мы должны все-таки как-то направлять себя на воспитание положительных качеств к ребенку. Если мы видим
0: противоположного вот это... именно вот этому недостатку.
1: Да. То есть правильно выявить этот недостаток и затем его правильно выращивать. Да. И формирование дисциплины, вот так, некоторая строгость, это тоже проявление любви. Не надо ее бояться.
0: Да. Вот. Так не просто не надо бояться. Ребенок, который не привык подчиняться, он становится во взрослой жизни никчемным человеком. Вот ведь в чем вся беда-то. Другое дело, что есть творческие натуры, которым очень сложно подчиняться вообще, как правило. Но так ведь вот на острие ножа, что называется, и не подавить его творческую основу, и в то же время не дать ему заблудиться во всех этих своих поисках. Ведь несостоявшиеся творческие люди – это, как правило, те, которые не получили в свое время каких-то определенных задатков вот этой вот чувство ограничений, чувство порядка и так далее. То есть не произвели на них впечатление строгие, так сказать, методы их родителей.
1: Мы с вами немножечко делали акцент на семьи неполные, потому что сейчас, к сожалению, много таких семей, где мама воспитывает одна. А если представить, что семья полная, более-менее благополучная, то вот эти проявления все правильного воспитания, проявления любви к ребенку, на кого они больше должны ложиться? На отца, на мать, или это можно
0: они
1: делить?
0: Они выполняют разную роль. Мать его может, безусловно, принимать любого. А вот отец, вот строгость отца, основанная на доброжелательности, она еще и должна основываться вот на чем. Я принимаю тебя за то, что ты оправдываешь мои ожидания.
1: То есть
0: но эти ожидания, у отца эти ожидания все-таки должны быть в соответствии с тем, что есть природа ребенка. Если вот он гиперактивный, если у него концентрации внимания неладно, если и так далее и тому подобное, если учеба его, дай бог, чтобы у него на 3, как говорится, с плюсом было, а может быть и просто на 3 с минусом. Так вот, требовать от него того, чтобы он учился на 5, мягко говоря, неразумно, а то и преступно.
1: То есть у отца все-таки любовь может быть обусловленная,
0: обусловленная,
1: но он должен учитывать индивидуальные качества своего ребенка. А вот тактильные прикосновения, это только мама должна там погладить
0: напротив,
1: его?
0: Напротив. Вот, кстати сказать, с отцами лучше всего именно вот это вот бороться, играть в футбол, пихаться. Вообще вот это вот очень важно для мальчика в особенности.
1: Какой-то телесный такой контакт
0: телесный
1: со своим
0: контакт,
1: отцом.
0: Да. И если есть отец в доме вот именно такой строгий, доброжелательный, то это замечательно. Бывает наоборот. Вот, кстати сказать, строгий отец и мягкая мама – дети, как правило, мало тревожны. Они развиваются нормально. А когда наоборот, тоже может быть. Мама строгая, как одна мама сказала, я, говорит, как унтер Пришибеев. А отец, наоборот, мягкий, играет роль мамы. Тоже хорошо, но дети более тревожны. Такую вот особенность отметили специалисты, которые проводили вот такие статистические обследования.
1: И, наверное, бабушки и дедушки тоже могут восполнять вот недостаток внимания к детям родительского внимания. Это могут быть и тактильные прикосновения, и выслушивать ребенка они тоже могут.
0: Более того, тем детям я очень сочувствую, у кого нет бабушек, или по какой-то причине бабушки самоустранились, или по какой-то причине мамы этих бабушек отстранили от воспитания. Я знаю одного мальчика, который даже, видно, в результате своих особенностей, в результате поведения отца и матери, попал в тюрьму. А когда он из тюрьмы вышел, то сказал, мне говорит, не хочется идти в семью, жалко, что бабушка умерла. Вот с кем бы я сейчас жил и с кем бы я все бы ей рассказал, это моей бабушке. Вот так бывает в жизни.
1: Итак, мы сказали, как правильно надо бы любить нам детей. А какие вы ошибки могли бы явные выделить? Вот родители считают, что не любят своих детей. Но какие самые грубые ошибки, на что нам нужно обратить внимание? Вы могли бы сейчас...
0: Обычно, когда начинаешь работать с ребенком, то потому как родители говорят о стиле воспитания, уже можно поставить диагноз. Или отсутствуют вот эти вот дисциплинарные, так сказать, меры, и тогда ребенок, что называется, растет как трава в поле. Естественно, он делает все, что хочет, и тут с ним происходят, в общем-то, такие метаморфозы, не приведи Господи. А вот если его все-таки воспитывают в строгой манере, но отсутствует вот это вот проявление любви, хотя родители могут сказать, как вот мне одни сказали, да мы полную семью соблюдаем, несмотря на то, что уже терпеть друг дружку не можем. Так вот лучше и не жить вместе. Дети очень чувствуют стабильность ребенка. Это вторая потребность, которую он должен жить. Стабильность – это любовь отца и матери. Это крыша над головой ребенка. То есть проявление любви, оно должно быть. Ну пусть не любит, но хоть по крайней мере и тот, и другой по отношению к ребенку эту любовь должен проявлять. И тогда, если ее нет, то ребенок, вырастая в вот этой вот атмосфере, как говорится, неживой компоненте бытия, он в конечном итоге становится или разрушителем, вандализм это вот оттуда произрастает, или саморазрушителем. Наркотики, алкоголь, потеря смысла жизни.
1: Тамара Григорьевна, последний вопрос. Если ребенок вырос, он уже там старшеклассник, студент или вообще уже взрослый человек, и сейчас родители слушают нас, или сам этот ребенок взрослый слышит нас, и понимает, что были допущены ошибки в его детстве, и родители неправильно выражали свою любовь, не умели они выразить. Можно ли исправить во взрослом возрасте, или уже вот ребенок будет обречен, некоторые последствия неправильной любви он будет всю жизнь уже испытывать на себе?
0: Ну, испытывать-то будет. Другое дело, что ведь иногда, между прочим, счастливая или несчастливая жизнь состоявшаяся, она зависит даже не от того, что вот какие-то были моменты, а вот именно от включения, от переплетения тканей вот этой жизни. То есть трудно сказать, что именно. Но иногда возвращение на круги своя происходит, когда у молодой женщины рождаются дети. И бабушка принимает участие в воспитании ребенка, перестраиваясь по отношению к матери, вот она может многое-много чего дать. Так что не все потеряно, не все потеряно. И вообще думать о том, что все будет в нашей жизни идеально, даже если мы сейчас имеем вообще только-только рожденного ребенка, не надо. Стереотипы работают, и мы действительно повторяем ошибки наших родителей. Но стремиться к тому, чтобы исключить вот это, о чем мы говорили, плохое, и направленно сдержать на хорошее, оно дает обязательно результаты. Ведь даже вот это вот не ругать его за что-то плохое, да, отметили мы, что вот он плохо сделал, и начинаем что? Как я уже говорю, воспитывать противоположное качество этому. Так ведь все равно так не получается у нас, особенно у женщин. Прежде всего мы его там потрясем, поругаем, а потом только думаем, ничего страшного, ничего страшного. Да, единственное, что гнев – это нормально, вот такой вот гнев. Но не надо оскорблять при этом, не надо обзывать его, не надо. А дальше снова действовать и вставать, как говорится, с колен и действовать дальше. Воспитывать детей, воспитывая себя.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя передача. Я напомню тему нашей сегодняшней встречи. Мы говорили о составляющих любви к ребенку. И гостем нашей студии была Тамара Григорьевна Клещунова, постоянный участник передачи «Семья». Беседу провела Людмила Зотова. До свидания, до новых встреч.
0: Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор», опус 69, номер 1, Фредерика Шопена. Архивная запись 1963 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Староладожский Никольский мужской монастырь, один из древнейших монастырей России, расположен в поселке Старая Ладога на самом берегу Волхова. В прошлой передаче мы познакомились с действующим монастырским храмом святителя Иоанна Златоуста. Продолжаем нашу радиоэкскурсию по территории Никольского монастыря.
2: Меня зовут Сергия Наталья Сергеевна. Я являюсь экскурсоводом в Никольском мужском монастыре и являюсь руководителем паломнической службы. Это Никольский собор, главный собор монастыря. Но, к сожалению, он в таком плачевном состоянии, и мы видим, что он спрятан от нас. Это всего лишь консервация. Колокольня вносит хороший позитив в жизнь монастыря. Колокольню стали приводить в порядок в прошлом году, отремонтировали шатер, отвоевывали каждый кусочек, сантиметр, потому что вот настолько обветшал купол колокольни, привели в порядок. Сейчас она у нас белокаменная, высота 28 метров, вход свободный, можно всем желающим можно подняться. Многие интересуются, почему колокольня расположена так близко к двум храмам, как-то непрактично. Вдруг пожар, огонь перекинется на соседнее здание, неважно, каменное строение либо нет, можно повредить зданию. Все было сделано практично, все было сделано продумано, потому что строили мастера в 17 веке. Дело в том, что раньше колокольня соединяла два храма крытыми навесными переходами. И не выходя на улицу, монах из одного храма либо из другого мог подняться на звонницу, на колокольню и пригласить всех на службу. Конечно, эти переходы не сохранились до наших дней, но колокольня так и осталась так близко к двум храмам. Колокольня никогда не была украшена декором, она всегда была трехъярусная, восьмигранная, белокаменная. Но, правда, в начале XVIII века на колокольне находились часы, которые украшали не только колокольню, но и всю территорию монастыря своим боем. В 1714 году этот монастырь приписали к Александре Невской лавре. Тогда она была еще не лаврой, а монастырем. И многие говорят, как хорошо. На самом деле не так-то и хорошо, потому что на тот период к лавре, ну, к монастырю, приписывалось очень много других монастырей. И финансово она всех содержать не могла. 50 лет этот монастырь принадлежал Александре Невскому монастырю, и 50 лет здесь не проводили никакие работы. Он просто сгнил, потому что не было необходимого ухода, ремонтных работ. Екатерина II его закрывает. Она признала его не доходным, а расходным третьего класса. Он был закрыт на 20 лет. И вот как раз в этот период закрытия монастыря на первое место выходят ладожане. Ладожане — это уникальные люди, и можно петь дифирамбы, потому что они участвовали очень активно в жизни монастыря на протяжении всех веков и по сей день очень помогают. Купцы ладожские отправляются в Петербург к митрополиту Гавриилу и слезно умоляют, чтобы этот монастырь был открыт, мотивируя, что это памятник воинской славы. Им отдают эту территорию, отдают монастырь, но при условии. Условия очень интересные, условия эти действуют и по сей день. Мы вам отдаем монастырь, но вы сами ищите деньги и сами ведите все восстановительные работы. Но на тот период были богатые купцы. Были такие братья Хряевы, которые профинансировали все восстановительные работы. Монастырь постепенно восстановился. И с 1805 года здесь уже регулярные богослужения. И монастырь набирает обороты. Начало 19 века. 19 век – это самый расцвет монастыря. Лучше такого периода в жизни обители не было. Жизнь любой фирмы, организации, завода зависит от начальства. Да? Какое начальство, такая жизнь, что внутри, что снаружи. Вот сюда, в XIX веке, строится Сергиев пустыни, был направлен строителем отец Аполос. Молодой, деятельный, активный. И при нем действительно монастырь набирает обороты. Здесь появляется свой кирпичный завод. Монахи сами своими руками делают кирпичики. Вот напротив главного Никольского собора находится трехэтажное кирпичное здание. Нижняя кладка очень хорошо просматривается. Это те самые кирпичики, которые монахи делали своими руками и отстраивали монастырь в камне. Здесь, в этом здании, это игуменский корпус, да, его так называют. На третьем этаже останавливались важные гости, которые приезжали сюда на длительное время с ночевкой. Второй этаж – это келейный этаж, в котором жили монахи. 40 монахов – самое большое количество насельников за весь период жизни монастыря. Ну и первый этаж — это складские помещения, своя просфорня, своя хлебопекарня. В XIX веке при отце Аполосе богатый скотный двор, богатая конюшня, богатая резница. Монахи льют свечи, пишут иконы, шьют обувь, рукавицы, открывается часовня в Новой Ладоге, в Петербурге. То есть монастырь становится одним из самых богатых, доходных и знаменитых. Есть такая надежда, что тот самый благополучный период XIX века когда-нибудь бумерангом здесь повторится, потому что сейчас настоятель отец Филарет, он по характеру очень похож на отца Аполоса, того из XIX века. Он такой же деятельный, активный, делает все возможное и невозможное для того, чтобы монастырь встал уже окончательно на ноги, и чтобы все вот эти здания, которые законсервированы на данный момент, чтобы они ожили. Ну и есть такая надежда, монастырь положил глаз на это трехэтажное здание, и когда произойдет чудо, его отдадут монастырю, здесь пройдут необходимые работы, возможно, здесь будет когда-нибудь гостиница. Гостиница есть на территории монастыря, но она маленькая, на 16 человек. Очень много приезжает желающих остановиться, особенно в летний период, под большие праздники, и она не может в себя всех разместить. Нуждается монастырь в гостинице. Но есть надежда, что будет оборудовано это здание под гостиничный корпус. Ну и, конечно, оживет Никольский собор, оживет молитвой. Ну, а я сейчас предлагаю пройти на монашескую территорию к белокаменным зданиям, которые красуются сейчас перед нами. Сюда, на эту территорию, можно проходить лишь во время экскурсии, потому что это монашеская территория. Здесь монашеский корпус, где проживают насильники монастыря, братья. С левой стороны одноэтажное маленькое здание. Это братская трапезная, где братья обедают и ужинают. Ну, завтрака здесь нет. Вместо завтрака здесь литургия, духовная пища, ну, а потом уже обед. Следующий корпус, вытянутый с башенкой, это настоятельский корпус, в котором находится кабинет отца Филарета. Следующее двухэтажное здание. Первый этаж, большие застекленные окна. Это большая праздничная трапезная, когда сюда приезжают гости под большие праздники. Столы накрывают именно здесь. И еще эта трапезная называется «Зимний сад», потому что там растения, цветы, которые живут, цветут, растут и зимой, и летом, постоянное и очень красивое место. Второй этаж – это библиотека монастырская. Библиотека здесь уникальна. Очень много древних книг, редкие книги. Начинал собирать эти книги отец Варфоломей, первый настоятель. Ему дарили, он приобретал. И часть из них мы с вами сейчас увидим в музее. Следующее одноэтажное здание прямо перед нами – это келейный корпус, в котором проживают монахи. Ну, как я уже упоминала, 10 человек, которые живут здесь. Это не так-то мало. Вы берите в расчет, что это сельский монастырь. Он предполагает какие-то земельные работы, да, свой огород, возможно, какой-то скотный двор. Ну, на территории Никольского нет, на территории Успенского там свои козочки, курочки. То есть, а монахи, они такие же люди, как и мы с вами. Поэтому каждый выбирает монастырь по своим возможностям, способностям и интересам. Поэтому 10 человек для сельского монастыря – это очень хорошее число. Да, приходят и есть желающие, но, к сожалению, место ограничено, пока корпус, который ждет своей участи, где будет гостиница, место ограничено, и других желающих селить пока негде, к сожалению. Ну и последний корпус, который находится справа от нас, двухэтажное здание. Второй этаж – это актовый зал в честь Александра Невского, и на первом этаже музей. Мы с вами туда сейчас направляемся, но по пути в музей нас на территории встречает памятник благоверному князю Александру Невскому, да, как основателю монастыря, установив его не так давно, и обратите внимание, какой необычный вид у князя. Мы привыкли видеть его изображение как князь, как воин, да, как завоеватель, а здесь в монашеском облачении. Отец Филарет заказал у московских скульпторов изображение князя и обратил внимание на то, что именно в монашеском облачении. Да, вот такая молитвенная поза, руки сложены, как мы подходим на причастие, и в руках он держит круглые четки. То есть князь здесь выступает не только как молитвенник за этот монастырь, но и как молитвенник за всю нашу Родину. И мы видим на памятнике надпись в скобочках «В иноках Алексий». При монашеском постриге меняет имя. Как при крещении рождается новый человек, так же и при монашеском постриге рождается новый человек, поэтому дают новое имя. Родился новый монах. Монашество – это подвиг, конечно, и рассказывая о том, как живут здесь монахи и почему приходят, крайне редко, когда люди, гости, называют правильную причину. В корне неверные домыслы, да, не состоялся в миру, сбежал в поисках легкой, тихой жизни, какое-то горе. Нет, в корне неверно. Дело в том, что если человек придет из перечисленных причин, он долго в монастыре не задержится, здесь очень сложно. Цель прихода, и причем в монастырь не приходит, а уходит. Цель – стать святым. Это самая трудная задача, самая трудная работа, которая существует. И эта цель не только у монашествующих, у каждого православного человека. Такая задача — стать святым. Что значит стать святым? Внутренняя работа над собой. Когда мы видим какие-то неправильные слова, поступки, даже мысли, и ты должен в себе это менять, искоренять. На территории Успенского мы обычно рассказываем о матушке Евпраксии. Это уникальный человек, игумене XVIII века, которая при жизни достигла цели прихода в монастырь. Она стала святой. Она возглавляла монастырь, и по ее молитвам уже тогда происходили чудеса. Да, она сейчас канонизирована в Американской православной церкви. Здесь уже готовят документы о ее канонизации, и многие приезжают и получают помощь. Действительно, цель прихода в монашество — это стать святым, приблизиться к Господу, да, осветиться, ну и каждого любого православного человека. А я предлагаю сейчас зайти в музей, где мы с вами узнаем, как жил монастырь в советский период, в каком состоянии были здания, ну, другие исторические памятные даты. Итак, мы с вами находимся в музее. Музей у нас достаточно небольшой, но очень ценный. Стал формироваться при первом настоятеле, при отце Варфоломее. Местные жители стали приносить свои находки. Дело в том, что Ладога — это самое древнее село, и за века земля ладожская накопила очень много древности и ценностей, которые постепенно она выдает. И работая на своих участках, на своих огородах, местные жители стали обретать кресты различных веков, различной величины. Очень много складней, которые расположены здесь, очень много нательных крестиков. Последняя находка была крестик нательный XVI века. Ну и решили организовать здесь музей для того, чтобы люди увидели, насколько это древнее село, чтобы это были не просто слова, а узнать, что хранит себе земля ладожская. Ну и также перед нами фотографии. Это период 60-90-х годов, когда монастырь был закрыт, но был здесь и склад, и ремонтировали сельхозтехнику, и училище, и общежитие. Общежитие было во всех этих белокаменных зданиях, в одном из которых мы сами находимся. И даже сейчас у местных жителей в разговоре можно услышать: «Я когда-то жила или жил в стене». В стене — это значит в одном из этих зданий, потому что оно одновременно является и стеной, и оградой для монастыря. Ну и, конечно, фотографии нам показывают, в каком состоянии, в каком плачевном состоянии были все строения. Конечно, требовалось ремонта, который не проходил здесь на протяжении многих лет. И вот привлекает наше внимание храм святитель Иоанн Златоуст, только-только начинает работу. Мы видим, что колокольня в лесах, да, главный собор тоже в лесах, ну, а дело еще не дошло до Никольского, до храма святителя Иоанна Златоуста. Про иконы я вам рассказала, когда мы были на улице, мы с вами их рассмотрели. И действительно, это такая трагедия для этого монастыря, такой очень тяжелый период был. Тогда не осознавали всего, да, что происходило, и, конечно, было такое забвение, уничтожались храмы, монастыри. И вот та самая икона, о которой я уже вам рассказывала, она перед нами, мы с вами видим, что икона написана на железе, и изображение Матери Божией практически уже утрачено, да, и видим, насколько метко стреляли, целились прямо в лик. Ну, конечно, икона не поддается реставрации, это лишь музейный экспонат, который лишь рассказывает о том, что здесь было во время закрытия монастыря.
1: А что это за икона? Тоже не определить?
2: Тоже не определить, просто икона Богородицы, да. А именно какая, какое изображение? Уже настолько она в таком состоянии, что непонятно.
1: И вот это вот пуля, да?
2: Да, да, да, да. Это во время реставрационных работ было найдено, поэтому все здесь разместили.
1: Такой, это в какие годы?
2: Дата точно не установлена, но вот известно, что вот период закрытия до начала Великой Отечественной войны. Таких икон было 12 по периметру всего храма. Ну, ориентировочно можно сказать, 35-й год, 37-й, где-то вот в этот период. Далее мы видим книги, это те самые, о которых я говорила, древние, редкие, и они разного формата, разных веков. Вот эта Библия настолько ветхая, что она не открывается, поэтому необходимы специальные перчатки, определенная температура, определенная влажность. И когда все три составляющие соблюдены, тогда только можно открыть и заглянуть. Псалтирь перед нами не такая ветхая, 1913 год, но видим, как она активно участвовала в богослужениях, да, насколько она была востребована. Книги очень разные, редкие. Вот последний подарок отцу Филарету, он ездил в Донбасс, и ему батюшка подарил Евангелие XVIII века. Ну и далее мы с вами видим, это фотографии иконы, иконы Божией Матери Черниговской Гефсиманской, история, о которой мы с вами уже услышали. Да и здесь видны повреждения этой иконы. Вот след от топора пытались разрубить. Это сквозной выстрел из жилья прошел. Боковые части тоже были повреждены. Ну и икона сейчас в храме уже в хорошем состоянии отреставрирована. А это отец Варфоломей, тот самый первый, который стал поднимать этот монастырь. Сложностей очень много. Дело в том, что самая большая сложность – это земля государственная, монастырь лишь берет под аренду. И все здания – это памятники культуры федерального значения. И поэтому все только лишь через разрушение государства. Ну и, конечно, опять же, все упирается в огромные деньги. Проще заново построить, нежели восстановить такую древность. И, конечно, отец Варфоломей дал все свои силы, все свое здоровье для того, чтобы поднять этот монастырь из руин. И не случайно здесь у нас в музее находится множество наград отца Варфоломея. Церковь тоже награждает своих трудяг. И действительно, он отдал все свое здоровье. Он сам по себе очень сильно болел. Здесь эпидемия коронавируса, его положили в больницу. Он выздоровел. Завтра его выписывают, а вот сегодня внезапно оторвался тромб. Такая внезапная смерть. Но захоронен он здесь, на территории монастыря, между колокольней и храмом святителя Иоанна Златоуста. Уникальный был человек. Очень много духовных чад. Они так о нем рассказывают. Это такой был человек сильноволен. По рассказам духовных чад, они так тепло о нем отзываются, и большая паства и по сей день приезжает и просит, чтобы отслужили литию на могилке отца Варфоломея. И с такой любовью о нем отзываются, и так красочно рассказывают, и вот с таким чувством теплоты, любви, вот насколько он заронил зернышко любви к себе каждому, кто с ним общался. Ну и здесь у нас одна из памятных дат. 2002 год, привезли мощи Николай Чудотворца, вот мы видим, митрополит Владимир сопровождает приезд всей делегации. Но год спустя сюда приехал президент Путин, год спустя после открытия монастыря. 2003 год, конечно, монастырь еще в руинах, огромные работы, требуется помощь. Но когда сказали, что приедет президент, не знали, с какой стороны его встречать. Прилетит по воде, либо по дороге. А цель приезда президента – Валам. Поэтому он прилетел на Валама, по воде пришел сюда. Ну и многие интересуются, да, какие же большие вложения были сделаны, как же помог. Потому что, конечно, президент, посещая места, которые требуют восстановительных работ, да, монастыри, храмы, помощь идет. Но дело в том, что основная цель была Валама, а мимо Ладоги он просто проходил, поэтому посетил это место. Ожидаемых вкладов не было внесено, но зато к приезду президента отремонтировали все дороги, навели идеальный порядок. Так что будем ждать, может быть, вдруг опять приедет в гости, да, потому что помощь нужна, да, финансовая, ну и дороги нужно приводить в порядок. Ну, будем надеяться, что, конечно, все управится.
1: Вот это икона, можно?
2: 2002 год. Приходит женщина, приносит сверток, завернутый в газету, и говорит: «Это монастырская, когда монастырь закрывали, я уберегла. Монастырь открыт, я вам возвращаю». Женщина ушла, не успели спросить фамилию, как к ней это попало. Развернули газету, оказалась такая тканевая хорук двухсторонняя. С одной стороны Николай Чудотворец, с другой стороны Матерь Божия, но тканевая ветхая, рассыпается, поэтому взяли под стекло, но по каталогам просматривают, в каком веке участвовал в крестных ходах, при каком игумене. Ну и обычно перед тем, как уже покинуть музей, мы наших гостей знакомим, либо напоминаем о судьбе такого уникального человека Василий Максимов. Это художник, художник-передвижник XIX века, и мы о нем здесь говорим не случайно. Судьба этого человека связана с Никольским монастырем. Уникальный человек, сильный характер, волевой характер. Вот сейчас характер как раз такой необходим для нашего сложного периода. Он родился в селе Лопино, которое расположено прямо напротив монастыря через Волхов. 10 лет остается сиротой, а как раз 19-й период, тот самый благополучный период, и отец Аполос открывает здесь школу для крестьянских детей. 50 человек получали образование здесь бесплатно, на высшем уровне. Максимов сирота, он приходит в монастырь, он здесь живет, он здесь учится. Ну и монахи думали, что он пойдет по их направлению. Вот мы видим набросок в карандаше монахи Никольского монастыря, это работа Максимова. Все его оригиналы, все его картины, они сейчас в Третьяковке, в Русском музее. Картины очень дорогие, очень ценные и очень уникальные. Он с детства мечтал быть художником. Он в детстве от мамы получал за то, что он рисовал где можно, где нельзя. На храмах, на заборах, на печке. Он заканчивает здесь школу. Цель — поступить в академию. Он тайно отсюда сбегает, но в академию не берут, потому что, сбегая отсюда, ему нужно было взять разрешительную бумагу. Можно поступить, но платно. Денег нет. Мальчик, один в большом городе, цель поступить, накопить деньги, что он делает? Он устраивается в иконописную мастерскую, чтобы можно было где-то жить, купит деньги тем, что он пишет портреты местных купцов и их же продает. 5 лет копил деньги. Судьба, жизнь тяжелая, потому что один хозяин иконописный его избивает. Он меняет иконописную, сбегает в другую, тот сжигает его книги, тоже ужасно относится. Он решил все претерпеть для того, чтобы накопить необходимую сумму. За 5 лет накопил, поступает в академию на один курс вместе с Поленовым и Репиным. Вот его друзья-однокурсники, они всем известны, да, Максимов как-то ушел немного в тень. Хотя сам Репин, Максимов говорил, что это самый лучший, самый талантливый, и лучше в академии не было, он был первый из первой десятки. Максимов блестяще заканчивает академию за 3 года, а Поленов и Репин продолжают 4-й год учиться, потому что обучались 4 года. Ему, как лучшему студенту, Максимову предлагают участвовать в конкурсе на золотую медаль. Победитель, а он бы победил, потому что лучшего в академии не было, но победитель должен ехать за границу и дальнейшее обучение продолжать там. Максимов отказывается, мотивируя тем, что он хочет вернуться в свою родную деревню и писать картины, которые связаны с деревенской жизнью. Деревенские радости, деревенские горести, о которых никто не знает. Что означала эта поездка за границу? Да, это какая перспектива? Это карьера, рост, деньги, это все, это слава. Как сложно он добивался своей цели. Он блестяще заканчивает академию, возвращается в село Лопино, строит мастерскую. Он дружит с крестьянами, те с удовольствием ему позируют. И причем картины, они уникальны, и каждый из его друзей мог участвовать в жизни.

0: Симову приходят те самые его друзья-крестьяне. 10 человек с противоположного берега, простукивая лед палками, рискуя своей жизнью, потому что если бы кто-то провалился, это по цепной реакции бы все провалились. Они перешли на этот берег. Они сделали небольшой деревянный извоз. На этот извоз поставили гроб. Тем же самым способом, рискуя опять же своей жизнью, простукивая лед палками, они перевезли гроб на противоположный берег. Очень крутые здесь берега. Представьте, это зима, это холодно, сугробы. Крестьяне на руках поднимают гроб для того, чтобы принести в храм. Батюшка литургии не начинает. Это праздник введения во храм Божьей Матери из уважения к этому человеку для того, чтобы можно было потом отпеть. Но все было сделано. Отпели и захоронили рядом с могилой его родителей. Потом дочь Арианны написала, что могилу отца приготовили на том месте, где когда-то отец написал свой портрет на фоне могилы своих родителей. Эту картину он назвал «Обратно на родину». И вот на том месте его и захоронили. Ну, как говорят, в жизни совпадений не бывает, все промыслительно, да, все вплоть до мельчайших деталей, мелочей. Такой был уникальный человек, патриот своей родины, да, какой сильный характер. Вообще он был очень таким бунтовщиком, говорят, и вот добивался своей цели, несмотря на сложность, да, достижения.
1: Спасибо большое. Если можно, еще два слова о других святынях, которые есть в Старой Ладоге.
0: Да, конечно. Старая Ладога. Жемчужина. И здесь мы можем с вами познакомиться не только с XII веком. Мы сейчас окунулись в XII век, узнали основание монастыря Никольского. Но на территории Старой Ладоги есть еще один монастырь более почтенного возраста. Это Девичий Успенский монастырь. Основание это XI-XII века. И на территории Успенского монастыря самый древний храм Ленинградской области. Храм Успения Божией Матери, храм уникален. Конечно, если будет желание, можно приехать посмотреть. И на этой территории, на территории Успенского, есть свои месточтимые святые. Это матушка Схиигуменья Евпраксия. И рядом с ее могилкой поставили скамеечку, потому что собираются люди, они беседуют, они рассказывают, и многие часами сидят и просят помощи. Ну, был такой случай. Одна из матушек Успенского монастыря рассказала о том, как матушка Евпраксия помогает. У этой матушки есть подруга, она замужем, живет в Петербурге, не было долгого времени детей. Ездили по святым местам, вымаливали, ну и заехали к матушке в Успенский ее навестить. И она рассказала, посоветовала, обратитесь к матушке Евпраксии, она помогает, она слышит. И потом смотрит, она бегает по послушаниям, и смотрит, эта пара, ее друзья, сидят на скамеечке. Час прошел, они сидят, два прошел, они сидят. А потом, спустя пару месяцев, они позвонили, сказали, представляешь, у нас будет малыш. То есть Ладога действительно это уникальное место. Малышева гора, где расположен тот самый источник, и на этой Малышевой горе находится храм 17 века. Это бывший мужской Иоанновский монастырь, и тоже месточтимый святой. А при входе в храм вы увидите надгробие блаженного Александра Лося. Это послушник Никольского монастыря, который впоследствии стал юродствовать 20 лет, и уже при жизни он потаенно многим помогал молитвой. И сейчас тоже готовятся документы о канонизации этого святого, потому что многим помогает. И тоже был такой интересный случай. В группе встретилась женщина, которая приехала в Ладогу, но приехала она после того, как ей приснился удивительный сон. Как будто она поднимается на высокую гору, заходит в древний храм. И при входе она не видит, но она чувствует, что здесь захоронение какого-то святого было. Она не знает, кто, но она знает, что он святой, и знает, что к нему можно обратиться. И она понимает, что под храмом, внутри этой возвышенности, очень много подземных переходов, как будто бы метро. И она знает, что это Старая Ладога. Она прогуглила, посмотрела, что это за Старая Ладога, а об этом поселении она раньше не слышала, и узнала, что действительно есть Малышева гора, и что в этом храме захоронение блаженного. Она сюда специально приехала на экскурсию. И каково было ее удивление, когда она зашла в этот храм, и она почувствовала то, что чувствовала во сне, да, что здесь захоронен тот самый святой, который у нас пока он не канонизирован, но он явился ей как блаженный. Mm-hmm. Да, то есть сама Ладога, она зазывает к себе тех самых людей, которые готовы принять то чудо, о котором просят. И каково было ее удивление, когда она узнала, что почему метро внутри этой горы, потому что в Малышевой горе были залежи кварцевого песка. И в XIX веке купцы добывали песок и отвозили в Петербург на продажу для изготовления лампочек. И Малышева гора нас пещерена подземными переходами. И была трагедия, она седала, и храм и колокольня, которые расположены на возвышенности, они стали наклоняться в сторону дороги. То есть и трагедия разрушения этих зданий. Было принято решение для того, чтобы укрепить эту возвышенность, закачать эти подземные переходы бетоном. Закачали, конечно, не все, потому что огромное количество, но возвышенность укрепили.

0: пели. Но если вы приедете в Ладогу и встанете напротив этого храма Рождественной Предтечи, вы увидите, что колокольня по сей день наклонена в сторону дороги, она стоит устойчиво, ну вот в таком наклоненном состоянии. Да, Ладога — это кладезь, и можно знакомиться с Ладогой в течение нескольких дней, более подробно узнавать. И очень красивое, конечно, место. Обязательно приезжайте, мы всегда всем рады. Встретим, расскажем, пройдем экскурсии. У нас обзорная экскурсия по Никольскому монастырю, плюс мы включаем и Малышеву гору. Ну, на территории Успенского там уже матушки встретят, более подробно расскажут о жизни девичьего монастыря. Приезжайте, я думаю, что вы будете рады и незабываемые впечатления, потому что когда многие сюда приезжают впервые, сейчас выезд за границу немного ограничен, люди стали знакомиться с укромными уголками своей родины. И когда они впервые приезжают в Ладогу, они не ожидали, что их здесь встретят. Какая природа, какие красоты, какая древность. Конечно, лучше один раз увидеть, чем услышать.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
2: Дорогие друзья, наша радиоэкскурсия закончена. В Никольском мужском монастыре поселка Старая Ладога побывала я, Людмила Зотова. До следующих встреч!

0: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 3 июня в рамках проекта «Щедрая среда» состоится концерт старинной испанской музыки, который завершит сезон работы нашего лектория. Программу «Испанская феерия» для вас представит ансамбль старинной музыки «Возрождение» под руководством Владимира Каденко. Вы услышите танцевальные ритмы фанданго, фламенко и многих других жанров и стилей в претворении высочайшего композиторского мастерства Энрике Гранадоса, Мануэля де Фалии, Исаака Альбениса, Гаспаро Кассадо, Фернандо Абрадерса и Хоакина Нин и Кастильяноса. Ждем вас в среду, 3 июня в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач, посвященных Московской Руси, ее святым и ее святыням. Под словами «Святая Русь» понималось нашими предками христианское государство, а одним из главных носителей этой идеи в московский период нашей истории был святой митрополит московский Алексий. Прослушайте краткое изложение жития святителя, основанное на данных, собранных митрополитом Макарием в его истории русской церкви.

0: Святой Алексий родился в конце XIII века в знатной боярской семье, происходившей из Чернигова. В то время на южные области России часто нападали татары, и пришлось Федору и Марии, родителям святого, бежать от частых татарских набегов в Москву, где в то время княжил сын Александра Невского, князь Даниил Александрович, настолько отличавшийся своим благочестием, что впоследствии был признан святым. Здесь, в Москве, в 1293 году и родился у них сын Алексий. При крещении было дано ему имя Елеферий. Во великом благочестии воспитывали своего сына Федор и Мария. С детских лет привык он посещать храм Божий и полюбил долгие церковные службы. А дома видел он, как родители его кормили нищих, одевали убогих, принимали странников и монахов. По рассказам последних познакомился Елеферий с жизнью русских монастырей и подвязавшихся в них монахов, и уже в раннем возрасте захотелось ему стать иноком. Самостоятельное чтение духовной литературы укрепило это желание. На 12-м году родители заметили в нем необыкновенную перемену. Он сделался молчалив, оставил детские игры, полюбил пост и молитву. С 15 лет о том только и помышлял, как бы поступить в монастырь. 20 лет действительно вступил в Московский Богоявленский монастырь и при пострижении получил новое имя Алексия. В обители молодой инок со всем жаром предался иноческим подвигам и вместе своим любимым занятием книгами, так что, как говорится, в его житии всяко писание Ветхого и Нового Завета пройде. Так провел Алексий более 20 лет. Слава о его добродетелях распространялась более и более и достигла великого князя московского Симеона и главы русской церкви митрополита Феогноста, которые оба сильно полюбили его. Святитель Феогност повелел Алексию, несмотря на его нежелание, переселиться из обители в митрополичий дом, сделал его своим наместником и поручил ему управление всеми церковными делами и судами.
1: 12 лет и 3 месяца трудился Алексей в этом почетном звании и приобрел еще более расположенность и князя, и митрополита. Первосвятитель Феогност, став уже слабым и дряхлым, желая приготовить себе преемника в лице Алексия, уступил ему свою собственную Владимирскую епархию. И 6 декабря 1352 года, не более как за 3 месяца до своей смерти, возвел его на степень епископа. А вслед за тем, вместе с великим князем, из согласия всех русских святителей и бояр, и народа, отправил посольство в Константинополь просить, чтобы в случае кончины его Феогноста на кафедру митрополии русской возведен был никто другой, как именно епископ Владимирский Алексий. Такое единодушное ходатайство за Алексия как бы всей русской церкви, равно как добрые известия о нем, доходившие до Константинополя и другими путями, расположили императора и патриарха согласиться на возведение смиренного епископа Владимирского в сан митрополита. Летом 1353 года они через тех же русских послов прислали ему свои грамоты, призывавшие Алексия в Константинополь. 30 июня 1354 года выдано святителю Алексею соборное решение о постановлении его митрополитом. А осенью того же года русский митрополит выехал из Царьграда. В своей грамоте патриарх, обращаясь к русским, писал:
0: «Извещаем собор русской церкви, боголюбезнейших епископов и самого благороднейшего великого князя России Кир Иоанны и прочих благородных князей, возлюбленных о Господе сынов нашей мерности, а также и тамошний клир, начальствующих и весь живущий там христоименитый народ Божий, о постановлении епископа Алексия митрополитом киевским и всея Руси. И пишем, и увещеваем отечески, чтобы все приняли его, Алексия, с радостью и все возвеселились о его пришествии, оказывали ему всякую честь и благопокорность в том, что он будет говорить или к чему будет убеждать их, для пользы их душ и утверждения благочестивых и православных догматов Божией Церкви. Ибо оказываемое ему уважение, честь и благоговение относятся к Богу, переходят на нашу мерность и находящийся при нас Божественный и Священный Собор. Он, Алексий, должен воссесть на священный престол, как совершенный митрополит Киевский и всея России, и пользоваться всеми, относящимися к той святейшей митрополии, правами и преимуществами. Должен по божественным и священным канонам иметь власть во всех делах той церкви, определять в ней чтецов, поставлять и подьяконов, и диаконов, рукополагать священников и вообще совершать все, предоставленное Преосвященному Архиерею Киевскому и всея России. А все находящиеся в той церкви клирики и прочие священные лица, монахи и мирские, должны подчиняться и повиноваться ему, как своему пастырю, отцу, учителю, посреднику и примирителю в делах божественных, и с усердием принимать и исполнять то, чему он будет их учить для пользы и спасения их душ».

0: Согласие патриарха возвести на престол русской митрополии епископа Алексея было исключением, так как до сих пор митрополитами киевскими и всея Руси назначались только греки. Алексей был принят в Москве с радостью и любовью и ревностно начал заниматься архипастырскими делами, заботясь о благочестии всей своей паствы, поучая ее исполнению христианских обязанностей. Святитель Алексей написал много поучений и проповедей, составленных им самим или переведенных им же с греческого языка. Но немало пережил трудностей святитель Алексей со стороны непокорных архиереев. Побывал еще раз святитель в Константинополе для изъявления патриарху обстоятельств, заставивших русских митрополитов переселиться из Киева во Владимир. Он указал на упорное пребывание в Киеве низложенного патриаршим собором Феодорита.
1: Мерность наша, рассудив вместе с находящимися при ней святейшими архиереями, возлюбленными о Господе братьями нашей мерности и сослужителями, вполне убедилась, что нет другого, кроме Владимира, места пребывания и успокоения и пристанища для святейшей митрополии русской, и что архиерей совершенно не имеет там, в Киеве, средств к удовлетворению самых необходимых потребностей и к верному исполнению своих обязанностей, между тем, как здесь, во Владимире, он может находить себе достаточное продовольствие и свободу управления. А потому настоящим соборным деянием повелеваем в Духе Святом через нашу соборную грамоту, чтобы как и святейший митрополит России, так и все преемники его пребывали во Владимире и имели Владимир своею кафедрою неотъемлемо и неизменно навсегда. Если же Божиею помощью и возвратится Киев в древнее благополучное состояние и будет из него изгнан низложенный Феодорит, да будет Киев первым их престолом и первую кафедрою. О последующей судьбе Феодорита сведений не сохранилось, но нельзя сомневаться, что низложенный и отлученный патриаршей властью, он всеми был отвергнут в России.
0: Не освободившись еще вполне от одного совместника, святитель Алексей нашел другого, гораздо более опасного. Литовский князь Альгерд, давно уже враждовавший против Москвы и употреблявший все средства, чтобы возвыситься над нею, избрал своего кандидата в митрополиты из среды своих подданных по имени Романа. Кто был он, неизвестно. И спешил отправить его в Царьград для поставления в сан митрополита. Альгерд выставлял одно, что он не желает признавать Алексия как избранного Москвою и ему совершенно неугодного митрополитом над своими подданными, то есть над православными, живущими в пределах Литовского княжества. А на самом деле имел в виду через Романа, вполне ему преданного, когда он сделается митрополитом, простирать свое влияние на всю Россию и на управление ею. Литовский князь не пощадил даров, и присланный им немедленно возведен был в сан митрополита Литовского.
1: Роман прибыл в Литву, но желал и искал большего. Он постоянно вторгался в пределы митрополии, собственно, русской, приезжал в самый Киев, где, однако ж, не был принят, и причинял Алексею открытые оскорбления. Недовольствуясь этим, Роман вновь поехал в Царьград и обратился к самому императору, патриарху и собору, чтобы достигнуть цели своих желаний. Вызвали туда в 1356 году и святителя Алексия, и, выслушав того и другого, соборне с согласия императора постановили, чтобы Алексею, по утвердившемуся издревле обычаю, быть и считаться митрополитом Киева и всея России, куда он был и хиротонисован. А Роману, как хиротонисованному в митрополита Литовского, иметь под свою духовную властью для умиротворения и спокойствия того края вместе с находящимися в Литве двумя епархиями город Полоцк, Туров и Новгородок, где должна находиться кафедра митрополита, и еще епархии Малой России, то есть Волынские, и чтобы оба митрополита отнюдь не вторгались в пределы друг друга под опасением тяжкой ответственности перед канонами церкви. Алексей совершенно покорился соборному решению и зимою того же года возвратился в Отечество.
0: Но Роман, оставшись недовольным, не захотел взять патриарших грамот для удостоверения в соборном решении, не оказал самому патриарху должного повиновения и поспешно ушел в назначенную ему область. Оттуда начал новые вторжения в область митрополита Алексия. Приезжал в Киев, литургисал в нем, совершал хиротонии, величая себя митрополитом киевским и всей России. Проникал в Брянскую епархию и делал то же, возбудил литовского князя Альгерда восстать против тамошних христиан, разорять их жилища и произвесть даже кровопролитие. И всюду разглашал через своих приближенных, что он имеет великую силу у своего князя и может иметь во власти своей всякую епархию русской митрополии.
1: Патриарх, слыша о всем этом, несколько раз писал к Роману, убеждал его прекратить такие действия, противные канонам, и, чтобы сколько-нибудь удовлетворить его, уступил ему Брянскую епархию. Но Роман немало не смирялся, и в 1360 году без ведома митрополита Алексия приезжал в Тверь, где, хотя не удостоился чести от местного епископа, но принят был с большим почетом князьями, которые находились в родстве и дружбе с Альгердом и враждовали против Москвы. Смерть Романа, вскоре последовавшая, прекратила это неприятное дело.
0: Не миновала святителя Алексия и тяжелая участь путешествовать в Орду. Первое путешествие, может быть, он предпринимал при самом вступлении своем на митрополию, по общему закону, чтобы получить себе утверждение от хана. По крайней мере, сохранился ярлык, данный, по догадкам, в 1355 году ханшею Тайдулою на имя святого Алексея для свободного проезда его через ханские владения в столицу Греческой империи, куда он действительно вскоре затем отправился. Спустя недолго, в 1357 году, Алексей путешествовал в Орду уже не по собственной нужде, а по приглашению самого хана Чанибека. Жена ханова Тайдула 3 года была крайне больна и лишилась зрения. Никакие лекарства не пособляли. Между тем слухи о святой жизни русского первосвятителя и о силе его молитв перед Богом достигли улусов татарских. Царь и царица решились испытать это последнее средство. И Чанибек написал к князю московскому Иоанну Иоанновичу, прося его выслать в Орду архиерея Божия, и в то же время просил самого Алексия посетить болящую царицу. Просьба сопровождалась угрозами за неисполнение ее. Отказать было невозможно.
1: Возложив всю надежду на Бога, святитель отслужил молебен в соборной церкви и по вере своей еще во время молебна удостоился видеть одобрительное для себя знамение. Свеча у ракии святого чудотворца Петра зажглась сама собою. Приняв это за некое извещение, митрополит раздробил свечу на части, раздал народу на благословение, часть взял с собою и отправился в путь. А Тайдула в то время видела сон, в котором представился ей святитель Алексий в полном своем облачении вместе с сопутствовавшими ему священниками, и она приготовила по виденному образцу как для святителя, так и для спутников его священные одежды. В Орде его встретил сам хан со своими сыновьями, князьями и вельможами с великою честью. При совершении молебствия о больной царице святитель зажег свечу, сделанную из воска той, которая сама зажглась над ракою святого Петра, осветил воду, и когда покропил водой царицу, она немедленно прозрела. Чудо поразило всех, и царь, щедро одарив чудотворца, равно как и всю его свиту, отпустил их с миром.

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу. Вернувшись домой, святой Алексий основал в Москве, в самом Кремле, прекрасный мужской монастырь и назвал его Чудов, в память чуда, совершенного над Тайдулой. Им было построено много других монастырей. На берегу реки Яузы митрополит Алексий выстроил Андрониев монастырь, назвав его по имени его первого игумена Андрония, ученика преподобного Сергия Радонежского. В том же городе он основал также женский монастырь Алексеевский. И в других городах Руси строил он храмы и обители.
1: Но едва святитель Алексий возвратился из Орды, как опять должен был идти туда же. Чинебек был умерщвлен сыном своим Бердибеком. Новый хан потребовал от всех русских князей новые дани и собирался на них войною. Великий князь Иоанн Иоаннович молил угодника Божия отправиться к грозному властелину в качестве ходатая за всю землю русскую. И святитель Алексий охотно согласился. И даже получил от Бердибека к концу 1357 года новый ярлык, подтверждавший права и преимущества русской церкви и духовенства. Очень естественно, если после такого путешествия и великий князь со всеми вельможами и боярами, и собор духовенства при бесчисленном стечении народа встретили своего архипастыря, отца, с величайшей торжественностью, со слезами радости и благодарности, и если слава его, как защитника веры и Отечества, и вместе как чудотворца, еще более огласилась во всех пределах России».

0: Послужил святитель благу Отечества своим участием и в других гражданских делах. Еще великий князь Симеон Иоаннович, умирая в 1353 году, завещал братьям своим, в числе которых находился и преемник его Иоанн, «Слушали бы есте отца нашего владыки Алексия». И этот владыка, вскоре сделавшийся митрополитом, был главным руководителем нового великого князя во все время его княжения. С восшествием на великокняжеский престол отрока Дмитрия Иоанновича владыка Алексей управлял советом бояр и благословлял все распоряжения, клонившиеся к возвышению Москвы. В 1364 году он был посредником при заключении договора между великим князем Дмитрием Иоанновичем и двоюродным братом его Владимиром Андреевичем. В следующем году, когда князь Суздальский Дмитрий, желая владеть своею наследственную областью Нижегородскую, самовольно занятую братом его Борисом, обратился с просьбой о содействии к Дмитрию Иоанновичу, московский князь и митрополит, чтобы избежать кровопролития, послали в Нижний Новгород игумена Радонежской обители Сергия для убеждения Бориса уступить область брату или явиться на суд в Москву к великому князю. Так как Борис не соглашался, то Сергий, уполномоченный митрополитом, во всем городе затворил церкви, прекратил богослужение. А епископ Суздальский за свою приверженность к стороне Бориса лишен был митрополитом области Нижегородской. Эти меры и особенно приближавшееся войско московское смирили наконец Бориса и привели к желанному концу.
1: Святитель Алексей предал церковному отлучению смоленского князя Святослава за то, что он, заключив с великим князем Дмитрием Иоанновичем договор, скрепленный клятвой и присягой, воевать вместе против врагов веры, огнепоклонников, литовцев, не только не исполнил этой клятвы, но еще соратовал Альгерду против Москвы. О всем этом московский князь и первосвятитель донесли патриарху Филофею и просили его оказать им свое духовное содействие. Патриарх немедленно прислал тому и другому самые любезные письма, в которых уверял их в своей особенной расположенности и любви и в своей готовности исполнять их просьбы. А в то же время писал он к смоленскому князю и прочим князьям русским, что признает клятву, наложенную на них Алексием, совершенно законную и справедливую, и не снимет с них этой клятвы, пока они не исполнят принятого на себя обета сразиться вместе с великим князем против литовцев, не падут к стопам своего митрополита, и пока митрополит не известит об их сердечном раскаянии и исправлении.
0: Вместе с тем патриарх прислал князьям русским увещательную грамоту, чтобы они оказывали своему митрополиту подобающую честь, уважение и благопокорность, слушались его как своего отца, пастыря и наставника, дарованного Богом, и любили его и слово его, как истинные сыны церкви. В 1371 году, когда великий князь Дмитрий решился ехать в Орду, митрополит провожал его до берегов Оки, отслужил ему там напутственный молебен, благословил всех его спутников, поручил им блюсти драгоценную жизнь князя, и сам желал разделить с ним опасности, но должен был остаться в Москве, чтобы участвовать в Совете Боярском. Дожив до глубокой старости, митрополит Алексей скончался в 1378 году и был погребен в Чудовом монастыре. Невозможно перечислить многочисленных исцелений больных, совершенных у раки святого.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлиев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: Девятое блаженство. Последнее девятое блаженство дополнительное. По содержанию оно вытекает из предыдущего блаженства о гонимых за правду. Обращено же оно непосредственно к окружавшим Иисуса людям, прежде всего к Его ученикам. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 11 и 12. Итак, гонение, мученичество и исповедничество. Парадоксально, учеников Христовых ожидают поношения и преследования, но при этом они призываются к радости и веселью. Радоваться не вопреки гонениям, а именно по причине гонения.